0: стоит на подоконнике и машет руками у нас. Угу. Я хочу сказать, что это специальная забота, это субпереводчик, потому что внизу я стоят думал, люди, которые... Вот, то есть люди, которые глухонемые, он им передает напрямую, так сказать, угу. смысл нашей, угу. нашей беседы.
1: То есть... А вот у людей в руках брезент, да?
0: Нет, это не брезент, это вот тот самый ватман, на котором они пишут вопрос нам. Угу. Вот, то есть, в частности... Вот я вижу, там вопрос написан. В общем, смысл в том, что не хотели ли вы...
1: Я тут хочу сказать, я понял, слушаю, что Саша смотрит при этом в театральный бинокль.
0: Естественно. Кстати, у нас их тут связочка висит. Вот вы можете себе один на память
1: как
0: отрезать.
1: Рыбки из оникса.
0: Кто?
1: Рыбки из оникса.
0: Рыбки?
1: Из оникса.
0: Оникса?
1: Да, это камень такой.
0: А почему рыбки из камня? Ну, давайте послушаем, что думает на эту тему радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: И снова грибы.
2: Я Лита. Ага. Я вот хочу вас, вашего гостя спросить, он из старого правительства или уже из нового?
0: А, спасибо.
2: Вот если он из нового, угу. то со скольки лет у вас на работу принимают? Я бы хотела на вашу работу...
0: Принято. Ага. Спасибо за вопрос. Но другими словами, это так, есть ли у вас водительские права? Ребенок хотел узнать.
1: Ну, я хочу сказать, что, конечно, никаких прав у меня нет, потому что у меня будет персональный автомобиль и водитель с мигалкой. У водителя мигалка, ну, и он сидит в машине.
0: То вот. Есть, в смысле, вы хотите сказать, что он
1: непосредственно
0: в руке? Вот
1: да, да, да, и он мигает.
0: А простите, я немножко вас, опять же, перебиваю, мне очень неудобно, но хотелось бы чисто, так сказать, у вас узнать ваше мнение на вопрос, немножко не касающийся темы нашей беседы. Как вы относитесь к этому нововведению, что вот мигалками сейчас снабжают, так сказать, элитарных пешеходов? Как это вы считаете, это хорошо или плохо? Вот люди сейчас ходят, у них вот эти шапочки, они мигают, и все должны им уступать дорогу.
1: Ну, с одной стороны, конечно, их можно понять, они спешат, и они хотят, чтобы им уступили дорогу. Но с другой стороны, кому приятно уходить куда-то на обочину или
0: прям в грязь.
1: С тротуара спрыгивать на мостовую и попадать там под троллейбус или автобус, в то время как этот новый, с позволения сказать, русский, с мигалкой, да, шествует гордо по Калининскому проспекту, например.
0: Рассекает,
1: да. Лично мне это не очень приятно. А что касается вопроса нашей молодой радиослушательницы, мы, конечно же, из нового правительства, а ее будем рады увидеть в наших рядах, когда она немножко подрастет.
0: Нет, ну сейчас тоже можно в качестве вот пособий, я знаю, что вы...
1: Ну, если денег заплатят только.
0: Ага. Ну, то есть, в принципе, это не должно как бы никого обидеть, просто...
1: Просто бабулек подкинуть.
0: Ну, понятно. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте, сударь.
1: Ура, это не Лидочка.
3: Вы тут вот говорили о галлюциногенах, да?
1: Это наши радиослушатели говорили.
3: Да. Да, ну вот я хочу поднять эту тему. Дело в том, что галлюциногены, они связаны с одной радиостанцией, передающей круглые сутки рейв.
1: Угу. Так. Ага. Так.
3: Ну, прокомментируйте.
0: Ага, понятно, спасибо. То есть, видимо, я не знаю, вы сказали, Дмитрий Владимирович, что большинство радиостанций окупается, их существование окупается, так сказать, продажей журналов для мужчин, вот каких-то, кстати, нижнего белья, некоторые, то есть...
1: Газеты эротичного содержания.
0: А здесь, видимо, одну из радиостанций, которая, кстати, тоже должна, так сказать, курироваться вами напрямую, вот сейчас сказали, что она занимается торговлей наркотическими средствами.
1: Я могу сказать только одно, что мы в ближайшее же время примем меры. Вот завтра, вернее, уже сегодня выходной, и поэтому, к сожалению,
0: все на даче
1: группа быстрого
0: просто...
1: реагирования
0: на даче. Трудится. Ну, на усадьбе, в приусадебном участке вся группа там. Вот я знаю, например, вот у нас там... Теща, вот он туалет обещал построить, она с него и не слезет, пока он ее не построит, и куда ему сейчас выезжать?
1: Да, но в понедельник мы произведем...
0: понедельник.
1: Ну, в понедельник мы произведем обязательно проверку по данному факту. И если действительно обнаружится торговля наркотическими средствами или вот средствами, чтобы ну, не быть уж совсем такими образцами для подражания в плане русского языка, то мы, конечно же, постараемся как можно быстрее закрыть эту вредную радиостанцию.
0: Скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, я знаю, что существует такое понятие «сын полка» или «дочь полка». Угу, ну, угу. Вот сейчас еще есть термин, так сказать, «сын радиостанции» или «дочь радиостанции». А, короче, правда ли, что ребенок, родившийся, так сказать, прямо в недрах радиостанции от диджейки и диджея этой же радиостанции считается полной собственностью не своих родителей, а вот этой радиостанции?
1: Нет, нет, ну, не совсем. Не совсем верно. То есть, да. Ребенок, зачатый в стенах радиостанции, то есть на ее территории, является собственностью радиостанции.
0: То есть, если, например, какая-то парочка зайдет погулять случайно на территорию радиостанции, не имеющей отношения к радиостанции, на лавочке, значит, зачнут, да. То этот ребенок...
1: Да. Да, и он обязательно должен быть передан в музей радиостанции. Потому что в том случае, если будет ребенок рожден на территории радиостанции, то, конечно, роженица будет помещена в штрафной изолятор, потому что ведь беременным не положено находиться на радиостанции, подчеркивает. Только вот на
0: радиостанции. На волнах РБЖ. Ну что, я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я, к сожалению, крайне редко вас слышу, поэтому, может быть, вопрос мы вам уже задавали. Угу. Скажите, пожалуйста, вы были знакомы с Сергеем Курюхиным? Может быть, вы его родственники? Вы воспринимаетесь просто как его молочные сыновья или хотя бы племянники? Угу. Какая-то семейственность. Кажется.
0: Спасибо вам за вопрос. Лично я не был, к сожалению, знаком с Сергеем Курюхиным, хотя, в общем-то, некоторые его серьезные научные разработки, я с ними знаком, я их читал, и кое-что вот в наших лабораториях, например, в институте точки, эти как бы его какие-то научные труды, которые, к сожалению, остались сейчас еще на уровне теории, даже находили свои практические применения.
1: Теория, что Ленин — это гриб, да? Вы это
0: ну да, мы долго это тоже разрабатывали, но есть и еще ряд у него, в общем-то, интересных весьма теорий. Вот. И дело в том, что ведь ученый мир, он не обязательно должен быть непосредственно знаком друг с другом. Достаточно прочитать труды какие-то, чтобы уже...
1: соратники.
0: Да, чтобы уже понять, что человек мыслил, и оценить, в общем-то, масштабы.
1: Верно,
0: эти масштабы. А вы, Дмитрий Владимирович, как...
1: Ну, не хотелось бы, как бы отпускать какие-то дурацкие шутки или какую-то иронию. Но я могу сказать, что я всегда восхищался трудами и научными работами Курюхина.
0: Кстати, почему-то многие вот считают, что все это у него делалось на каком-то не совсем серьезном, полушутливом уровне, хотя, в общем-то, как ни странно, действительно масса вот его теорий, они нашли свои практические подтверждения.
1: Да, и практическое применение.
0: И практическое применение, да. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Алло, алло.
5: Добрый день.
0: Добрый день.
5: Я вот просто не мог даже сегодня не позвонить. Дело в том, что я тезка вашего гостя. Меня зовут Дмитрий Владимирович Невнимательный. И вот, в принципе, я очень давно уже хотел стать кем-нибудь, выбрать себе профессию, связанную с радио, там, например, диджеем стать. Но вот все засыпал письмами радиостанции, но меня как-то не принимали, а тем более теперь я услышал, что такой серьезный отбор, и уже как-то расхотелось даже. И вот теперь у меня такой вопрос. Вот вы сейчас обронили такую фразу, что вас возит персональный водитель с мигалкой. Нельзя ли, вот нет ли у вас вакансии на место этого водителя или мигалки?
0: Спасибо за вопрос. Кстати, да, спасибо. Кстати, действительно
1: разрушенная судьба, да?
0: Вот они. Скажите, вот действительно, ведь как бы ваш персональный водитель, он тоже является как бы работником отдела федеральной службы. И, соответственно, он тоже, видимо, как должен как-то уметь... Ну, тем не менее, вот вы, например, все диджея заболели, скажем, болезнью. У всех насморк, вылет, так сказать, слизистый происходит на стекло. И нет никакой возможности работать. В данном случае, я, насколько знаю, вот даже, так сказать, работники гаражной службы, отдела федеральной службы, должны, собственно, заменить вполне полноценно болеющих.
1: Тут у нас как на фронте. Один погиб, другой на его место встал тут же.
0: То есть практически постоянно?
1: Да, циркуляция идет практически все время. Вот, но что касается вот этой вот разрушенной судьбы, человек мечтал быть диджеем. И вот после нашей сегодняшней программы интерес тут же потерян. Ну вот, ну что я могу сказать? Соберите денег, принесите в конвертике, может быть, поможем.
0: Как говорится, бабки в руки будут звуки. Хорошая пословица. Ну что же, небольшая музыкальная пауза, после которой мы продолжим нашу передачу.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: А в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И, Дмитрий Владимирович, собственно, существует у разной категории людей, работающих на разных производствах в разных областях, и свои профессиональные болезни. Так вот мы, например, рассказали о профессиональной болезни виолончелистов, которые физически не могут чистить все зубы. Из-за, так сказать, большого маха происходит прокол щечных лопастей. Там, скажем, у флейтистов свои болезни, а у них вообще не помещается никакая... Да, у них вот уточкой губы, и они не могут есть твердую пищу. Это тоже действительно факт.
2: Но тут не надо путать уточные... То есть губы с мочеприемником.
1: А, вот, да, как... опять же, с уткой, с понятием вот, чисто журналистским.
2: Да, как... да, да, да, да, жареный факт.
1: Да. А, собственно, каковы, на ваш взгляд, наиболее ярко выраженные профессиональные болезни диджеев, ведущих информационных выпусков, вообще людей, работающих на радио? Вот, ну, помимо, скажем, постоянно блуждаю от выпученных глаз и неестественной улыбки, блуждающей на лице, какой-то немножко такой блаженноватый. Вот, ну, это как бы понятно, что это уже мимика, ну, и вот, жесты.
2: Да.
1: Вот. А какие-то именно физические болезни?
2: Вопрос, в общем-то, не совсем ко мне, потому что я же сам на радио не работаю и не совсем в курсе. Знаю, что частенько обращаются к нам во время диспансеризации с жалобами на ускоренный рост волос, например, потому что постоянная эпиляция способствует какому-то ускоренному и ненормальному росту волос. Вот какие-то вывихи рук, связанные с тем, что люди нажимают одновременно на несколько кнопок, тянутся к разным пультам. Но вот что-то особенное отметить я, наверное, не могу.
1: А как вы относитесь к утверждению Министерства внутренних дел, которое совершенно недавно направило в Думу здоровое послание с требованием, чтобы все диджеи работали в перчатках. Да, да. Дело в том, что от того, что они постоянно трогают ручки, у них стираются рисунки пальцев. То есть отпечатки пальцев у диджеев невозможно взять. Они такие же гладкие. Это две категории, кстати, людей, у которых совершенно гладкие пальцы. Это диджея и дейера. Вот, собственно, ну, те об сиськи стирают, эти об ручки. То есть, действительно, это факт. Вот. Но, с другой стороны, диджея, естественно, отказываются работать в перчатках, потому что, кстати, мало кто знает, что, вот, например, все знают, что потные ноги сильно воняют, но никто не знает, что потные руки тоже воняют. Ну,
2: по-своему.
1: По-своему. Ну, когда эти два запаха смешиваются, они же все спят калачиками, свернувшись диджея, потому что все время как стропило сидеть прямо сложно. Он приходит домой, в шконку скок, калачиком свернулся, и вот этот симбиоз запаха потных рук и запаха потных ног вообще... Прям соседи жалуются.
2: Да, да.
1: Вот
2: да,
1: где так, спасение от этого?
2: Ну, спасение тут какое? Всем диджеям, это тот проект, который предложила как бы ответные меры наша служба, Федеральная служба по телевидению и радиовещанию, на каждом пальце написать номерок. То есть непосредственно только вот, знаете, вы, наверное, наблюдали у грузчиков, у каких-то рабочих на вот фалангах пальцев, но на внешней стороне написана цифра, как правило, являющаяся годом рождения человека. 1900, например, 68. 1, 9, 6, 8, 4 пальца, 4 цифры. Вот такие же цифры, но на внутренней стороне подушечек пальцев. Соответственно, на большом пальце будет 1, на указательном 2, 3, 4 и 5. Только единственная разница в том, что, соответственно, на мизинце другой руки это 6, 7, 8. И так до окончания количества пальцев, то есть до 10. Единственное отличие от обычного написания то, что читаться это будет справа налево, а не слева направо. Это сделано для того, чтобы, когда люди будут ставить отпечатки пальцев, милиционеры могли прочитать эти номера уже правильно, слева направо.
1: Угу. А скажите, а как вы относитесь вот к последним разработкам фирм, ведущих фирм по производству вот микшерских пультов и вообще оборудования? Они, например, снабжают свои пульты. Вот видите, у нас тут пульт, да, такой вот со студенистыми ручками, с нетвердыми, а как желе. Вот, может быть, это панацея от бед. Но, правда, это не... были случаи полиза и даже полного слиза.
2: Вот, я как раз об этом... Или просто скуса, потому что...
1: Да, соблазн. Вот как дети жуют ластики. Да, бывает, даже заглот происходил иногда. Вот к нам часто обращаются с заглотом ластика.
2: И приходит человек на работу, а видит, что нету ручки.
1: Нету.
2: Да, это уже кто-то съел. Вот. И поэтому, конечно же, тут или необходимо между рамами окон заливать студень, как некие какие-то запчасти, вот используя. Да. И через формочки потом пропускать специальные, значит. Вот. Или следует отказаться все-таки от этой практики.
1: А скажите, как вы вообще считаете, вот работники радиостанции какой-то, да, они получают полезный заряд, когда следуют на рабочее место в общественном транспорте, или вредный? Как вы считаете, обязаны ли радиостанции снабжать любого сотрудника, вплоть до нашего Прохора, например, ну, если не персональным автомобилем, то хотя бы там возить его задницу домой на станцию и со станции домой? Но ведь сами-то диджеи... Кстати, это еще вот интересная тема. Я наверняка это знаю, у вас есть исследование научное, почему диджеи не могут водить машину.
2: Да.
1: Вот, но... Расскажите, вот, кстати, это будет, я думаю, интересно нашим радиослушателям.
2: Ну, что я могу сказать на эту тему? Во-первых, я категорически против того, чтобы диджеи ездили не на общественном транспорте, только в общественном транспорте, причем по последним нормативам нашим мы запретили вход музыкальным и информационным ведущим в метрополитен. То есть мы стараемся сделать так, чтобы путь из дома до работы и обратно, то есть наоборот, эти ведущие преодолевали наземным видами транспорта. Троллейбусы, автобусы, трамваи. Во-первых, это длиннее. Во-вторых, это значительно усложняет путь и делает его дольше. Вот. Но одновременно с этим это позволяет диджеям общаться с народом, выслушивать какие-то комментарии по поводу их работы, советы и так далее.
1: А скажите, вот как сейчас, так сказать, живет воплощенная вами идея о информационных агентах радиостанций, которые ездят в метро и действительно слушают разговоры людей, вылавливая, так сказать, из этих разговоров информацию именно от данной станции. Ну, там, типа, например, сегодня по такой-то радиостанции слышал, и там идет дальше восторг или ругань.
2: Ну, не только это, ведь это же у нас создано целое информационное агентство при нашей федеральной службе, агентство как раз, которое занимается сбором подобной информации. Ведь как появляется, вот как говорят, по непроверенной информации.
1: Или из источника
2: заслуживающего доверия. Или, например, то есть это фактически ссылка ведь на наше агентство. Все, что говорится в метро, все, что где-то в автобусах, в очередях, нами наняты люди, как правило, пожилого возраста, которых сложно заподозрить в каком-то вот найме. И вряд ли кто подумает, что, может быть, они работают в информационном агентстве. На самом деле это так, они наши штатные сотрудники. Они слушают все, что говорят, вступают в полемику, иной раз подливают масло в огонь и говорят, да, вот он там такой-сякой, провоцируя какие-то...
1: Новые вспышки, вот,
2: новые,
1: генерации мыслей.
2: Да. Все это запоминается, иной раз записывается, и потом тут же передается в наше информационное агентство, которое уже по официальным каналам распространяет эту информацию. Таким образом, нам удается практически полностью дезинформировать весь город.
1: А скажите, каким образом производится, кстати, подсчет, ну, не то, что рейтинга, ну, вообще, да, как бы рейтинг радиостанции. Вот я знаю, что был метод, сейчас почему-то вы его не проводите, и наша радиостанция участвовала в этом, то есть в определенное время, например, в 3 часа ночи, диджей там, или я там, или любой другой дяденька, кто вот тут у микрофона говорит, итак, в 3 часа ночи все, например, кто нас слышит, дружно включили включили весь свет в своей квартире. В это время со спутника идет наблюдение и смотрит, там, скажем, там, а в 3.15 на другой станции это сказали. Вот, какое большее количество загорелось окон в данный момент, значит, та станция большим рейтингом. Сейчас, насколько я знаю, этот метод не применяется. По какой причине и какой метод пришел на смену старому?
2: Во-первых, не применяется он чисто из экономии электричества, потому что, конечно же, когда сейчас уже у очень большого числа людей появились радиоприемники, очень многие слушают радиостанции, радиовещание стало очень популярным, гораздо более популярным, чем, там, скажем, 6-7 лет назад. И если все эти люди одновременно включают свет, то вы можете себе представить, что где-то в радиусе, наверное, 80-90 километров от Москвы во всех деревнях свет гаснет. Это, собственно говоря, и было отражено в рекламе известного шоколадных батончиков по телевизору, когда показывают, как в доме у женщины свет загорается, она явно слушает там «Эхо Москвы», да? А в соседних домах за окошком свет гаснет. Вы видели, да, эту рекламу?
1: Да.
2: Вот как раз взят именно этот сюжет. Вот поэтому от этого метода отказались. Теперь применяют совсем другой способ. Он, правда, находится сейчас только в зачаточном состоянии. Дело в том, что все люди, которые слушают, например, определенную какую-нибудь радиостанцию, ну, скажем так, «Эхо Москвы», им звонят домой непосредственно с радиостанции. Допустим, ну, то есть человек, который звонит с радиостанции, он не знает, попадет он на человека, который слушает эту радиостанцию или слушает другую радиостанцию. Он не знает, на кого именно он попадет.
1: То есть просто по какому-то случайному...
2: Да, случайно стоит компьютер случайных чисел, так называемых, которые выдают какой-то номер телефона. И вот, как правило, это производится для чистоты эксперимента. Берется время между 4 и 5 часами утра. Ну, то есть буквально вот через 20 минут эксперимент начнется. Вот. И мы позвоним кому-то просто из наших радиослушателей домой и будем задавать вопросы. Сколько вам лет, фамилия, имя, отчество?
1: Паспортные данные.
2: Обязательно паспортные данные. Есть ли у вас московская прописка?
1: Какой у вас автомобиль?
2: Какой ну, там очень...
1: Ну, чтобы социальное стоит... положение
2: да,
1: выяснить.
2: Да, потому что, разумеется, проводя подобные исследования, имеет смысл задавать вопросы сразу достаточно много. Как правило, в нагрузку мы берем еще и за деньги мы... берем вопросы, которые хотят задать программы «Итоги телевизионные».
1: «Времечко».
2: «Времечко».
1: Вот служба новостей культурных.
2: Да, «Четвертый канал». То есть вопросов накапливается много, иногда больше 100. И если все зависит дальше от реакции человека, которому звонят домой где-то около 4:30 утра, если он спокойно и четко отвечает на эти вопросы, это значит, он действительно слушает нашу радиостанцию, ее поклонник. Тогда нет никаких вопросов. В том случае, если в ответ идет ненормативная лексика...
1: Или по какой-либо причине он просто отказывается отвечать.
2: Отказывается от...
1: Или внятно не может.
2: Да, интервьюер отказывается отвечать на вопросы. В этом случае ставится прочерк. Вот. Вот именно таким образом. Но, как вы понимаете, поскольку прочерков достаточно много, а анкет достаточно мало, то практически с каждым месяцем мы стараемся увеличивать количество опрашиваемых людей.
1: Так что, уважаемые радиослушатели, если вот вам поступает какой-то такой звонок, относитесь
2: приготовьте
1: к нему внимательно.
2: И приготовьте заранее документы, потому что всегда идет, особенно если люди пожилые, ой, а я не помню, куда паспорт положил, а
1: то
2: где
1: есть,
2: там.
1: Вообще документы нужно хранить всегда рядом с телефоном. Всегда.
2: Да.
1: А лучше под подушкой, кстати.
2: Причем, если вы идете по улице города, как известно, вам всегда могут вас задержать на 30 суток, если у вас нет с собой документов. Вы должны обязательно с собой носить не только документы, но и телефон, рядом с которым они должны всегда у вас лежать.
1: А, кстати, лучше под подушкой, потому что обычно рядом с телефоном еще стоит стакан с водой, в котором плавает челюсть. И можно, шаря там трубку, уронить челюсть и пролить ее на документы вместе с водой. Ну что же, я предлагаю послушать телефонный звонок и ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крылову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло. Да-да-да. Александр, это великий медитатор.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Значит, у меня вопрос такой, у меня два вопроса будет. Вообще-то первый вопрос, это вот сложность не возникает, при том, как на ночью на автомобиле все-таки фары сейчас, вы говорите, свет экономить, но... Экономить на всем, значит, ну, значит, на генераторе надо экономить, на аккумуляторе.
4: Понятно.
3: Вот.
4: Угу.
3: А второй вопрос будет, Александр, тебе скажи, будет выход передачи на аудиокассетах?
4: Да, естественно, естественно. Мы сейчас готовим даже серию компакт-дисков, где будет, так сказать, Greatest Hits всех программ. Угу. Там будут любимые голоса всех ведущих. Все интервью, и еще будет специальный компьютерный трек, то есть владельцы, так сказать, частных персональных компьютеров могут на своих дисплеях видеть нас тут в студии в прямом эфире.
3: А, даже так, да?
4: Конечно. И будет красивый буклет, там будут бабочки нарисованы, баллонки маленькие, и вот все это будет обернуто в такой розовый бантик. Кстати, дизайном занималась Гонориетта Тихоновна Шерсть.
3: Еще, Александр, просьба такая. Значит, сегодня, точнее, в воскресенье, Тейлор один раз, как у тебя в песне поется, есть Тейлор и Электроколебания. Какую-нибудь из своих песен поставь новеньких. Можно, возможно, такое?
4: Вот сложно, к сожалению, не захватил ничего. Просто я сейчас, так сказать, живу на радиостанции в силу ряда причин. Вот просто мое время, я дежурный там, постоянная уборка, мытье стекол снаружи, а 14 этаж. Вот,
3: да, да,
4: я дома не появляюсь, увы. Ну, я как только закончится моя вахта, я обязательно вашу просьбу выполню.
3: Или Игоря Бегемотова.
4: Вот тоже сегодня ничего, увы, увы, не взял.
3: Но все равно спасибо.
2: Но вы так не расстраивайтесь, это, безусловно, не последнее воскресенье в вашей жизни. Будем, по крайней мере, на это надеяться, да?
4: Ну, конечно. А что вы думаете, действительно ведь вопрос достаточно такой серьезный. Если уж экономить все, так, значит, автомобильные фары, особенно вот сейчас многие, я вижу, с дальним светом ездят, он мчится, у него прям свет дальний, это же жрет аккумулятор, потом аккумулятор, многие забывают, вот он ставит на стоянку, да, а свет остается, приходит аккумулятор, сел, берет зарядное устройство, что там часов.
2: А сейчас же специально для этого с Украины завозят людей педалей, которые вы его покупаете, сажаете в багажник, он крутит педали и дает электричество вашей машине, хоть 5 фар ставьте.
4: То есть такой тип нам. Это, видимо, хорошо подготовленные физические люди.
2: Ну, этих с Украины люди, они, в общем, достаточно крепко служат.
4: Выносливые. Что же, еще один телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, это опять Лита.
4: Угу.
5: Но челюсть у меня не выроню я ее. И прописки у меня нету. Но зато есть к вам предложение. Вот вы говорите, что у вас на работе ручки едят и ластики глотают.
4: А это ластики, Лидочка, это у вас в школе глотают.
5: Не Лидочка, а Литочка.
2: Лита. А-а-а.
5: Да.
4: О-о-о.
5: Ну, а вы сделали.
4: Да вы не смущаетесь, говорите.
2: Нет, вы там не слушаете, что вот вам старшие товарищи говорят, вы от себя.
4: Да-да-да.
5: Ну, вы сделайте, как в сберкассе или в почте. Ага. Привяжите каждую ручку...
2: Веревочкой. Ну, так вот.
5: Чтобы я не ели.
4: Так тогда может произойти, Лидочка, заглот пульта. Вот так вот.
5: Ну, вот вы говорите, что можно на работу устроиться. Ну, а как вот, куда мне обращаться?
4: Ага, кстати, спасибо, это интересный вопрос.
2: Я думаю, просто в конце программы мы обязательно дадим адрес. Вы, Литочка, приготовьте, попросите вашу бабушку, чтобы она приготовила вам...
4: Блинчики?
2: Блинчики, ручку и бумажку. И в самом конце программы мы дадим адрес и телефон, вот, куда нужно обращаться, чтобы на работу
4: устроиться.
2: Да,
4: кстати, скажите, Дмитрий Владимирович, сейчас по телевидению, которое тоже является так частью контролируемой вами зоны, назовем это так.
2: Территории,
4: да. Огромное достаточно количество передач, которые ведут дети, очень такие умные, детишки сообразительные. Например, вот замечательная, я считаю, программа «Тук-тук новости». Вот. Вот, а не было ли у вас как-то попытки или просто желание создать... Ну, вот РБЖ есть, радио беременных женщин, а вот какую-нибудь радиостанцию целиком детскую для детей, чтобы дети
1: станции там и вели.
2: Ну вот, в принципе, такая радиостанция создана, она уже есть. И именно дети работают на этой радиостанции. Разум, но по крайней мере.
1: Вы имеете в виду... Вот
2: радио эту... «Юность», да-да-да.
1: Ну, ты, конечно, там работают, как бы вот протирают стекла у машин персонал.
2: На перекрестках?
1: Да.
2: Ага, вот и да. Потом в Альфа-банке чеки, да?
1: Да.
2: Ага.
1: А я имею в виду, чтобы дети целиком участвовали в процессе.
2: Ага, ага, ага. Ну, что я могу сказать? Безусловно, попечительский комитет солдатских матерей нас...
1: вся... по делам молодежи, кстати.
2: По делам молодежи.
1: Они комитет... два объединяют.
2: Да, сейчас. Да, да. Нам постоянно высылают какие-то заявки и просьбы.
1: Факсы. Вот, даже к нам, кстати, приходят факсы, хотя мы-то никакого отношения не имеем.
2: Как говорится, пришел факс, ну что ж, проси, пусть проходит. Вот. Но, к сожалению, пока это все остается только мечтой. Только мечтой, и вряд ли в ближайшее время удастся сделать такую радиостанцию, чтобы она могла полноценно работать. Связано это в первую очередь с тем, что, к сожалению, дети не достают до пульта. Они не могут поставить компакт-диск, компакт-дисковый проигрыватель, они не могут достать до некоторых кнопок. Вот. А сажать детей на высокие стулья, к сожалению, запрещено правилам техники безопасности.
1: А что они могут вот падать и стукаться лобиками об угол стола?
2: Если грудничок упадет и ударится лобиком, вы же понимаете, что как бы тут...
1: Может случиться в дальнейшем патология серьезная.
2: Да, которая приведет уже к...
1: Ну, то есть чикатилизм, так называемый.
2: Неисправимых изменениям в росте организма.
1: Исключительно в целях вот заботы
2: о подрастающем поколении. Видите, как мы...
1: Надо было в терцию нам это спеть. А ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Не стесняйтесь, говорите. А, это вот сейчас нам субпереводчик переведет.
2: Так.
1: Пока он уже сейчас следующий телефонный звонок. Так. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Алло, алло. Алло, говорите громче.
6: Это опять Ирина.
1: А, здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте, Ира.
6: Спасибо вам за ваш замечательный ответ на мой вопрос.
1: Угу.
6: И за это я хочу поделиться своими соображениями, раз уж пошла такая...
1: Пьянка?
6: ...радиофикация всей страны. А вот, я хочу предложить такое направление, которое позволит создать количество радио и телестанций просто... неизмеримое.
1: Так.
6: Это, так сказать, вещание на все случаи жизни. Ну, например, для тех людей, которые в данный момент принимают пищу, радиостанция «Бон аппетит». Для тех, кто, наоборот, в туалете находится, «Бон стул». Для тех, кто ссорится, «Бон скандал». Для тех, кто так или иначе решает свои удовлетворять половые потребности, «Бон оргазм». Вы представляете, сколько здесь еще может быть всяких подразделений?
1: То есть, там, в принципе...
6: Голубые, розовые и все прочее.
1: В просто... принципе, вы, как бы вы предлагаете, чтобы, например, человек, в зависимости от сейчас вот конкретно, чем он занимается, включал определенную волну?
6: Да, да, да. То есть это просто непочатый край работы.
1: Ну, в общем-то, да.
2: Я вообще, мысль достаточно хорошая. Но, понимаете, Ирина, это тогда рушит несколько концепций от отдела федеральной службы, которая как бы гласит о том, что должны все станции в плане концепции сравняться вообще по...
1: Тут как бы совсем диаметральная противоположность тому, что как бы мы планируем.
2: Хотя и эта мысль тоже, как и все, впрочем, остальные мысли на Земле,
6: ну, так, не лишена. Это не противоречит, в общем-то, потому что они и так почти все одинаковые, но просто там будет звук и видеоряд... из всей этой массы вот этой вот
2: наркоты,
6: непосредственно предназначены для данного занятия.
2: Может быть, и я думаю, что мы в ближайшее время мы попробуем внести их на рассмотрение.
1: В Думу,
2: законопроект. Вот, но я хочу, Ирина, вам сказать, что уже сейчас в FM-диапазоне есть радиостанция, которая вещает и одновременно... Вещание передается по 42-му частотному телевизионному каналу. То есть вы можете его, это наблюдать.
6: А, это времечко, что ли, вы имеете?
2: Нет, нет, нет, нет. Времечко
6: тоже где-то слышно здесь.
2: Нет, нет.
4: Это
2: нет,
4: просто нет. У вас рядышком это находится будильник. Вот как вы раз это студия, и вы слышите вживую голоса ведущих. Просто нужно окно плотнее закрыть.
6: Понятно, вот век живи, век учись,
2: это времечко
6: помрет.
2: Да.
4: Вот, спасибо, спасибо.
6: Я
4: вам,
6: Ирина, за интересный рассказ. На этом поприще.
4: Спасибо.
6: Всего
4: до свидания.
2: Спасибо.
4: Вообще, действительно, этот край, как бы, радиофикация, как электрификация всей страны. И, кстати, еще большие ведь проблемы сейчас с зоопарками. Дело в том, что нужно же вводить вот по, так сказать, ассоциации защиты животных требует просто введения специального зооканала на всех
2: радио. В первую очередь для птиц.
4: Для птиц, естественно. То есть, поскольку ведь это служба, которая координировала перелеты птиц, поскольку существа целиком безмозглые. Ну что там, комок перьев с кишками, он сам не знает же, куда толком лететь. И вот эта служба, она в результате, так сказать, инфляции, каких-то вот непонятных разрух, она...
2: Перестроечных.
4: Да, то есть она практически прекратилась. Сейчас черти что, то есть уже голуби стали сидеть на деревьях, чего раньше никогда не было, заметьте.
2: Да, не позволяли просто себе.
4: Просто вообще, да. Вот, поэтому все это, конечно, непочатый совершенно край работы. Вот. Ну что же, у нас остается 5 минут до окончания нашей встречи. Я предлагаю послушать последний, видимо, телефонный звонок. Пожалуйста, постарайтесь, чтобы ваш вопрос Дмитрию Владимировичу был более конкретно сформулирован. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Александр, я хочу тебе задать вопрос.
4: Но я-то не компетентен ведь.
7: Нет, ну послушай, когда вот выйдет все-таки твой новый альбом?
4: О, ниже пояса мне удар. Мне стало очень стыдно.
2: Сейчас у нас в ФСТР шутит ниже пейджера.
4: Ниже пейджера. Постараюсь сделать как... Хочу сказать просто, половина готова. Вот половина готова.
7: Ну, в конце года выйдет?
4: Ну, думаю, пораньше.
7: Да?
4: Да, конечно. Конечно.
7: Ну, хорошо.
4: Спасибо. Спасибо.
2: Но этот вопрос не считается.
4: Не считается. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
8: Саша, меня Борис зовут.
4: Очень приятно.
8: Я вот чем хотел поделиться с вами мыслями. Так, поделиться просто. Вот для улучшения и, может быть, даже совершенствования вот коммуникационных таких вот связей в этой системе, во всей.
4: Вы имеете эту радиосистему?
8: Да, да, да. Вот, может быть, подумать насчет такой идеи. Вот встраивать микрофоны, например, вот, ну,
4: да.
8: Просто для примера, скажем, в банках с пивом.
4: Отцы.
8: Металлических.
4: Отцы.
8: Вот. Как вы считаете, это, в общем-то, должно помочь вот распространению, вот, оперативности связи вот такой вот потребителя и, значит, центра вот. Вашего.
4: То есть вы имеете в виду, как бы в данном случае отдел, ведь при, кстати, отделе Федеральной службы по телевидению и радиовещанию еще существует отдел по, так сказать, эстетике помещений радиостанции. То есть вы, как бы, этот вопрос, видимо, адресован.
8: Один из вариантов, да.
4: Да.
8: Да.
4: Ну, спасибо за вопрос.
8: Вот сама идея просто вот мне вот это, она меня беспокоит очень.
4: Спасибо,
2: меня,
4: кстати.
2: Меня вот смущает только вот то, что я боюсь, что в эти микрофоны будет очень много типа сторонних звуков, такие как там вот это глыть, знаете, когда пиво пьют.
4: Пощелки всякие.
2: Да, звуки, исходящих газов. Ну, в общем, вот это.
4: То есть совершенно, не, мне кажется.
2: То есть очень много будет такого звукового мусора.
4: А вообще, скажите, Дмитрий Владимирович, все-таки вот на ваш взгляд идеальное, так сказать, состояние студии, какое оно должно быть? Приемлете ли вы, например, плакаты на стенах? Вот некоторые вешают, видите, вот там у нас вот фотографии всех родственников наших ведущих, вот дедушки, бабушки во много поколений своих животных вот вешают. То есть, в принципе, меня это ни в коей мере не раздражает, я даже как бы любопытно. Вот. А как вы вообще считаете, вот идеальная студия, идеальное помещение по дизайну, как оно должно выглядеть?
2: Ну, собственно говоря, что спрашивать мое мнение, когда есть совершенно четкие нормативы, и написано, что должно быть помещение. Помещение четырехугольное, помещение, высота не более 3 метров, общая площадь не более 15 квадратных метров, 4 стены, Никаких там 5-6 углов быть, разумеется, не должно. Тем более 9, как, например, это у меня в кабинете. Вот. На стенах развешана наглядная агитация. То есть что делать в случае
4: пожара?
2: Пожара. Как правильно надеть противогаз? Пользование огнетушителем.
4: Эпилятором.
2: Пользование вашим персональным эпилятором. Как правильно заправить орган в сапог. Как вовремя опорожнить тазик. То есть вся та информация, которая, которая постоянно необходима, которая помогает музыкальному информационному ведущему в работе.
4: Ну что же, и на этом я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить нашу радиостанцию. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча. Uh-huh. И нашим радиослушателям еще раз напоминаю, что в гостях у нас сегодня был заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции.
9: Декоративные собачки и космонавтика. Быстрое приготовление.

и бальные танцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».

0: Москве 1 час и 6 минут. Кстати, также вот и в этой самой, как ее, чё фонит. Неважно, это, наверное, в ухе. Тут просто опять вот он летает, и когда залетает, там ползает, получается, некоторые фоновые какие-то. У вас тоже фонит? У вас не спрашивают, это тут зашел какой-то человек со пассатижами. Ну что же, все в сборе, и, наконец, мы можем приступить. Я представляю вам с удовольствием гостя нашей студии. Это главный консультант Института матери и отца, активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. Здравствуйте, Юрий Романович. Я сразу хочу сказать, что мы пригласили вас, ну, как бы в основном, конечно, чтобы обсудить проблемы и какие-то вообще вещи, связанные так вот с тем самым, по письмам наших, собственно, радиослушателей. Мы нашли вас благодаря письму одной из радиослушательниц, которая как бы посоветовала обратиться. Это работница вашего института, но я не буду говорить, чтобы называть ее имя, чтобы как-то у вас там не сложились служебные отношения по-другому. Вот. И, пожалуйста, вам слово.
1: Я хочу поблагодарить радиостанцию «Эхо Москвы» за то, что это радио, как всегда, оказалось

Казалось бы, сейчас столько популярных изданий на тему секса, столько телепередач на эту же тему, столько шарлатанов и более достойных людей, которые, казалось бы, уже сняли все покровы со скрытой завесом темы, рассказали всем и вся.

любовь, про ее физиологию, про ее психологию, про наши и ваши проблемы. Казалось бы, что еще? Что могут слова? Но ничего подобного. Люди страдают, люди любят, люди встречаются и расстаются. И именно об этом мы и хотим вести нашу с вами беседу. Мы не хотим выезжать на привычных жареных фактах, на псевдоострых темах. Например, мы не планируем затрагивать проблемы сексуальных меньшинств. Не потому, что мы каким-то образом отворачиваемся от этих проблем. Не потому, что мы испытываем антагонизм. Просто потому, что у обычных нормальных людей еще очень-очень много проблем, которые необходимо решить каждодневно. И часто юноша, девушка оказываются в такой ситуации, что им не о кого спросить совета. Неоткуда узнать правду. И мы хотим не как телефон доверия, а как единственная радиопередача, передача друг, передача помощник. Быть с вами в эти трудные минуты. И если мы поможем хотя бы одному из 100, мы будем считать, что мы не напрасно потратили время, потратили наши силы, потратили себя. Для вас.

эти проблемы начинаются совсем не с периода пресловутого сексуального созревания, переходного возраста. Проблемы пола, проблемы взаимоотношений полов начинаются много раньше, как только человек начинает осознавать себя в этом бескрайнем мире. Он наивно, абсолютно без всякой задней мысли, подходит к маме, начинает интересоваться, откуда он появился на свет, откуда это многообразие жизни, как появляются на свет люди, бабочки, кошки, собачки. Мама тут же краснеет, ну что рассказывать, каждый попадал в эту ситуацию, и начинает нести привычную ахинею. Вот с этого и начинается ломка детской души и искаженное восприятие отношений полов, отношений человека к жизни. Поэтому начнем, если это возможно, с самого начала. Детское воспитание. Отношения отцов и детей. Кстати говоря, не случайно роман назывался «Отцы и дети», потому что роль матери сводилась к роли хозяйки, родительницы. И даже не столько воспитательная функция ложилась на плечи гувернантки. И сразу хотелось бы... Многие девушки, оказавшись в тяжелом положении, в тяжелой ситуации, будучи беременными, будучи безнадежно влюбленными, спешат поделиться своей тяжестью с матерью. И, к сожалению, как это не тяжело говорить, мы не можем рекомендовать это делать, потому что в каждой матери осталась еще та самая девчонка, которой она была 20 лет назад. Девчонка, прошедшая свои ошибки, наделавшая свои глупости. И услышав то же самое от дочери, она рикошетом посылает весь свой стыд и весь свой гнев на ее хрупкие плечи, на ее хрупкую душу. И голос разума в ней оказывается совершенно заглушенным своей невыплаканной болью в детстве. И ребенок получает добавочный удар только и не только не может решить свои проблемы, но и получает новые комплексы, новые тяжести, новые горести. Поэтому, девушки, не ходите жаловаться матерям.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: 73,82 МГц. Эхо Москвы.
2: И в гостях у программы Монмаранси главный консультант Института матери и отца, активный деятель движения «Безъядерному веку непорочное зачатие» Юрий Романович Сукок. И, Юрий Романович, я несколько встряну. Просто масса писем приходит в адрес нашей программы, где радиослушательницы, в основном это женщины уже в возрасте, интересуются, собственно, вопросами, больше связанными с сексологией, с сексом. Можно ли вас, вот, главного целого консультанта Института матери и отца, считать как бы сексологом? Входит ли это в вашу компетенцию? И будем ли мы сегодня беседовать с вами на эту тему?
3: Но мы вынуждены заниматься этой проблемой комплексно, и ни один из ее аспектов не должен ускользнуть от нашего внимания.
2: Ну тогда, если можно, я сразу хочу задать вопрос, который прислала в своем письме Варвара Иннокентьевна Жмых. Она интересуется, ну вопрос достаточно конкретно поставлен, вообще можно, и если нет, то почему и какие могут быть последствия заниматься анонизмом в преклонном возрасте? Именно она имеет в виду женский анонизм.
3: Мы только приветствуем такую прямую постановку вопроса и хотим сказать, что если Варвара Иннокентьевна задалась таким вопросом, то она на верном пути, безусловно. Конечно же, это необходимо. Женщина без анонизма теряет огромную часть своей женственности. Единственная проблема — долгое время, застойные годы, провозглашалось, что анонизм вреден, анонизм губителен для здоровья, что он вызывает высыхание спинного мозга, неврозы, кучу всякой чуши. Мы читали во всяческих брошюрах Ходакова молодым супругам.
2: Кстати, было... извините, что я опять несколько вас перебиваю. Существовало как раз еще и мнение о том, что наоборот, активная даже половая жизнь сушает спинной мозг. То есть тут, как бы, насколько я знаю, нет определенного даже.
3: Даже называлась цифра, что мужчине отпущено 5400 половых актов всего на всю жизнь. Если любой подросток вспомнит вообще количество своих семяизвержений за текущий квартал, то он только рассмеется задорным молодым смехом. Поэтому мы не будем вспоминать все эти опусы позорные нашей псевдомедицины. Единственный аспект, который вскользь упоминался, но оказался решающим, что в анонизме вредная только психологическая его не фаза, а сторона, что подросток, занимаясь мастурбацией, предается сексуальным фантазиям и, проигрывая в своем молодом воображении предполагаемые или подсмотренные сцены, он невольно вызывает проседание такое восприятие и ломку молодой психологии. Поэтому вот можно провести параллель, что как настоящая англичанка должна заниматься сексом, тихо лежа и думая об Англии, анонизм нужно воспринимать только как физиологическую разрядку и стараться как можно меньше расходиться сексуальной фантазии. Во всем остальном анонизм просто необходим.
2: Юрий Романович, вот, так сказать, соведущая нашей программы и ведущая...
3: Я бы хотел...
2: Да-да-да.
3: Кстати, вот очень смежная тема с анонизмом. Вот сейчас лето, был за плечами жаркий месяц, и вокруг огромное количество женщин с открытыми ногами. Это тоже оказалось очень интересный аспект. Вот многие мужчины... Это причина ревности, причина ссор домашних, причина конфликтов дочерей и матерей. Что многие женщины, несмотря на угрозу быть изнасилованной, быть жертвой какого-то уличного нападения, они все равно носят мини-юбки. Казалось бы, встает вопрос, может быть, это сексуальная распущенность, может быть, это какое-то нимфоманство. Ничего подобного. Только теперешние серьезные занятия проблемами биоэнергетики позволили выяснить, что женщина, притягивающая своими ногами мужские взоры, она активно поглощает сексуальную энергию мужчин. И многим бы казалось, что, рассматривая женские ноги, они наоборот заряжаются сексуальной энергией, у них увеличивается потенция, возбуждает, появляется возбуждение, эрекция, ничего подобного. Это только как при курении, как при приеме всяких наркотических средств, это первая фаза быстрой эйфории, а за ней следует глубокая депрессия, вплоть до импотенции. Поэтому ни в коем случае нельзя этим злоупотреблять. Вот обратите внимание, мужчина никогда не рассматривает женские ноги, вскинув голову так свысока. Он всегда чуть-чуть нагибается, немножечко как бы набычившись, наклонив лицо, и энергия, это поза, во время которой энергия активно вытекает из мужских глаз и из мужской головы и поглощается женщиной. Поэтому, когда муж спрашивает у жены, для кого ты одела эту юбку, и она заявляет для себя, это не кокетство, это не обман. Это правда. Женщина просто хочет получить заряд сексуальной, чужой, нашей сексуальной энергии. Надо быть очень осторожным, даже в бросании взгляда.
2: Ну, кстати, вот, видимо, этим вполне и окупается тот риск, который вот женщины, в общем-то, так или иначе, в контакте с этим риском, да.
3: И вот чувственная походка женщины в мини-юбке – это не причина, это следствие.
2: Да, собственно, в этом есть свое, видимо, какое-то зерно. Но, тем не менее, вот вопрос вам хотела задать Екатерина Половинкина, которая сейчас здесь перед нами.
4: Да, у меня был вопрос вот из писем слушателей, но вы затронули такую интересную тему, что вот у меня у самой возник вопрос про эту самую энергию, о которой вы только что говорили. Ведь энергия, как вы понимаете, она может быть с положительным или отрицательным зарядом. То есть, как вы помните, на одном конце этого полюса там «П», а на другом «У». Так вот, как женщине различить, какую энергию она хочет получить? И вообще, есть ли различия? Ведь если она оголяется, она же не может быть уверенной до конца, что ту именно энергию, которую она хочет получить, она получит. То есть энергию «П».
3: Ну, мы не будем так вульгаризировать. Речь идет именно о сексуальной энергии, а...
4: Ну, среди сексуальной энергии бывает энергия агрессивная, как то энергия насильника, извращенца там и так далее.
2: Да, нет. Кстати.
3: Ну, это доминанты являются в данном случае не сексуальная энергия, а просто агрессии, которые носят формы сексуального извращения, сексуального нападения.
4: Вряд ли, потому как если бы это была просто агрессия,
3: я боюсь,
4: он бы просто душил.
3: У вас какой-то тяжелый штрих в детстве, потому что у вас достаточно тенденциозный к этому подход, и я боюсь, что вы не способны просто из-за своего какого-то горького опыта произвести четкое разграничение.
4: Ну, любой, кто занялся вопросом сексологии и сексуальности, поимел в детстве какой-нибудь опыт, это не откровение для вас, если вы занимаетесь этим вопросом.
3: Я живу чужим опытом и чужими знаниями, чтобы как можно более объективно, более честно и полно освещать этот вопрос. Если бы мое сознание было зашорено каким-то личным переживанием, моя честность не позволила бы мне советовать что-то другим.
4: Не может настоящий художник жить чужими эмоциями?
3: Горячий художник и холодный исследователь — это два разных полюса, если называть вашими буквами П и Х.
2: А, кстати, Юрий Романович, скажите, может быть, это несколько нетактичный вопрос, но вот в ваши уже почти 60 лет, вот вам в августе буквально должно, насколько я знаю, исполниться 60 лет. Мы, кстати, обязательно придем. Я вас открою секрет нашим радиослушателям. Юрий Романович будет отмечать это, в общем-то, в ДК своего института и позвал нас там посидеть. Вот вы еще как бы ни разу не были женаты, и, насколько я знаю, и не собираетесь, в общем-то. Это вот в первую очередь объясняется как бы вот вашей такой установкой на исследование этой проблемы, чтобы как-то все это было несколько от вас в стороне и смотреть на это через какую-то, я бы даже сказал, хрустальную, понимаете ли, призму. Либо это как бы такая, ну, неудача по жизни.
3: Вы знаете, маскулинная сущность любого мужчины, сформировавшегося, сложившегося, она предполагает такие жизненные установки, как стремление ко всем женщинам, то есть такая полигамная любовь, некоторую неустойчивость ситуационную, несмотря на целеустремленность, что я считаю по отношению к женщине честнее всего... отношений перманентной любви и связывать свою жизнь с какой-то, пусть даже самой достойной, я не считаю себя вправе.
2: А скажите такой еще вопрос. Это, кстати, вопрос, который тоже задают нам многие наши радиослушатели. Уже здесь в основном радиослушатели, которые, может быть, уже тоже являются такими людьми в возрасте, в солидном. И суть вопроса у них, как правило, в том, что, ну, дескать, вот не нашел я себе по жизни там пару достойную, не нашел я себе как-то... там, ну, не сложилась, дескать, личная жизнь, но вот, однако, проблемы где-то произведений вот очень волнуют. То есть, как же так вот без потомства? То есть, скажите, насколько решающим в знакомстве с женщиной и, скажем так, в желании с ней свою жизнь соединить, да, значит, идти рука там в руке, да, вот, насколько в этом случае сильна вот чисто мысль о детопроизводстве. Ну, так скажем, о женщине, когда человек думает как о резервуаре для будущего грудничка.
3: Дело в том, что настоящий мужчина — это мужчина-охотник, мужчина-добытчик, мужчина-производитель. А женщина — это мать, это человек, который родит и растит его детей. Поэтому, конечно же, сбалансированная семья, она именно тем и отличается, что каждый выполняет именно свои функции.
2: Угу.
3: Но я сразу чувствую по крену, который возник в нашем разговоре, вашу некоторую замутненность вот этим потоком псевдосексологической информации, что разговоры, частые и громкие разговоры на псевдонаучные темы, они уводят нас от главного. Что проблема-то остается уже много веков одна, что если девушка встречается с парнем, если связывает их не только привычка, не только вынужденная необходимость, а какое-то чувство, если их влечет что-то необъяснимое, но очень сильное, то проблемы у них одни и те же, и каждый должен их решить сам для себя. Именно для этого и существует наш институт, именно для этого мы и работаем. Поэтому мы хотели бы начать именно с простых человеческих забот. И нам было бы очень интересно услышать мнение радиослушателей, услышать вопросы, которые их интересуют больше всего, получить от них письма, может быть, какие-то заявки. В будущем мы обязательно будем приглашать специалистов, занимающихся какими-то узкими темами, и предоставлять им слово. Для начала хотелось бы начать с простого. Если в ваших отношениях возникли какие-то трудности, какие-то вопросы, попробуйте отойти чуть-чуть в сторону, выскочить из этой суеты, которая вас захватывает в свой водоворот. Попробовать посмотреть спокойным глазом на то, что происходит с вашим любимым, с вами. Например, если ваш молодой человек распускает руки, если он с вами груб, то вполне возможно, что в нем всего-навсего проснулся влюбленный первоклассник, который стучит пеналом по голове своей симпатии. Если ваш любимый вас обманывает, может быть, это всего-навсего проснулся двоечник, привыкший прятать дневник с плохими отметками. Попробуйте обратиться мысленно к его детству, к проблемам его роста. И может быть, он сегодняшний большой и могучий, шикарной машине, скинет с себя это наносное и предстанет перед вами могучий, но слабый, умный, но беспомощный, но все равно любимый, все равно нужный, все равно ваш.

0: Кстати, хочу вот несколько добавить, что, видимо, если он там не приходит долгое время домой, а потом приходит весь ободранный и без денег, то вполне возможно, тут у него срабатывает то, что вы его мама, правильно? Потому что вы его в данном случае не должны там ругать там, и там вызывать милицию, а должны там обмыть его всячески, там всячески, ну, соску, конечно, наверное, не стоит давать, вот, но, в общем-то, видимо, ассоциативно в нем как бы проснулся вообще какой-то, наверное, грудничок, да? Я так понимаю.
1: Здесь очень трудно не перейти Рубикон, не перейти недопустимую границу, потому что как только в мужчине появится отношение к вам как к матери, тут же возникает Эдипов комплекс, невозможность сожительства с матерью, и это еще одна причина многочисленных супружеских измен. Надо всегда оставаться на полшага сзади и сбоку, всегда быть близко, но далеко. Самый любимый, но все равно чуть-чуть незнакомый.
0: Вот у Кати вопрос к вам.
2: Если позволите, я бы вернулась к теме онанизма, потому как именно она больше всего оказалась беспокоить наших слушателей, если судить по письмам. Вы говорите, что онанизм – это необходимость, разгрузка. Много хороших слов было сказано в пользу него. Но вот, знаете, одна из форм этого явления, когда человек, ну, так скажем, разгружается при помощи портрета любимой или же видеокассеты с ее изображением. Как должна в этот момент чувствовать себя любимая, если она узнает об этом? Она должна гордиться, она должна радоваться или она должна быть недовольна?
1: Одна популярная молодежная газета, в остальном далеко не всегда пишущая то, что надо, напечатала великолепные слова. Если ваш любимый привык получать удовлетворение от своих рук, возьмите дело в свои руки.
0: Ну, я предлагаю предоставить слово тем, кто сейчас своих приемников. К тому же уже и время такое, что нам просто необходимо перейти к приему телефонных звонков. У нас в студии Юрий Романович Су, главный консультант института МИО, активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И напоминаем номер телефона нашего.
3: 203-19-22.
4: Эхо Москвы.
0: Поднимаем трубку, и, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, будьте поконкретнее в формулировках вопросов. Юрий Романович с удовольствием постарается на них ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Алло.
0: Да, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Значит, никакого вреда онанизм не приносит?
1: Абсолютно.
5: Абсолютно?
0: Да, так что можете быть спокойны.
5: Саш.
0: Да.
5: У меня тогда тебе такой вопрос.
0: Да.
5: Тебе можно задать?
0: Ну, если я, так сказать, смогу и буду компетентен, я отвечу.
5: Не, ну ты за это, я тебе не насчет вот этого.
0: Угу.
5: Это я тебе звонил на прошлой неделе уже?
0: Да.
5: Ну вот, а когда примерно твои кассеты должны выйти 4? Ну, «Женщина с трубой» и эти остальные.
0: Думаю, в течение 2 недель.
5: А.
0: Если все будет идти по плану.
5: А можно привет передать?
0: Ну, передай.
5: Значит, передаю привет своей подруге Вере и брату Коле, который уже спит. Рядом.
0: Рядом? Хорошо.
5: Нет, я на другой кровати.
0: Ага, ну ладно, спасибо. Спасибо. Ну что же, кстати, вот тут тоже такой вопрос, Юрий Романович, хочу вам подстать вот этому звонку замечательному. Вот как вы считаете, многие семьи, в которых имеются вот груднички одного пола, они как бы, ну, в силу жилищных услуг, этих условий, конечно же, они как бы кладут этих грудничков в одну там кровать. Ну, а даже бывает и так, я знаю, что разнополых, там вот они там до какого-то достаточно зрелого возраста спят вместе. Насколько это в общем-то, влияет на ЦНС.
1: Дело в том, что даже животные, которые выросли в одной квартире, они относятся друг к другу как брат и сестра, и никакого сексуальной связи, сексуального влечения не возникает. И поэтому, если в квартире нет деформированной психологической установки, если там не надсаживаются какие-то антагонистические взгляды на противоположный пол, если там нет никакого принудительного воспитания, корежащего детскую психику, то любое течение нормальной семейной жизни, конечно же, не может ничего испортить в растущем ребенке. Все, что плохо, все, что тяжело, все, что отольется потом горестями, бедами, все привносится только извне от нас, взрослых.
0: А вот, в принципе, как бы, как вы считаете, вот из всего того, что вы сейчас сказали, из вышесказанного вашего вами предложения, можно сделать такой, собственно, вывод, что если, скажем, дети спали в течение долгого времени вместе, ну, возьмем крайний вариант. Возьмем,
2: 15 лет.
0: Да, и пусть это будет брат и сестра, предположим. Это совсем такой вариант, который, может быть, ну, где-то, может быть, и существовал, я не исключаю.
2: Не где-то, а в письмах наших читателей.
0: Да, кстати, да, радиослушателей. А, ну и читателей тоже, я забыл про эту газету нашу, да. Так вот, собственно, как я понял с вашей тирады, вот эти брат и сестра, уже когда они вырастут, достигнут такой полной половозрелости, они вообще не должны и чисто физически относиться друг к другу как к сексуальному партнеру, то есть у них не должно быть вообще даже никакой просто полное такое равнодушие. И если, скажем, понятно, у них влечение возникло, в этом вина родителей, потом получаются дети там, с физиономией Павла Первого там, или Второго. А вот, скажем, то есть если они влечет их друг к другу, это понятно, как бы отклонение. А если у них отвращение друг к другу, ну, полное вот в половом смысле, также это плохо, как влечение, и может ли это отвращение как бы нанести серьезные изменения в половом развитии брата и сестры?
1: Ну, вы, видимо, как-то не продумали свой вопрос, потому что как может возникнуть отвращение на почве полной нейтральности полового восприятия? Если возникло отвращение, значит, есть существенный перекос психики, искаженная ситуация какая-то в семье, и говорить уже о каком-то нормальном процессе развития не приходит.
2: Ну, вам, видимо, все-таки бывает трудно при изучении вот таких насущных вопросов, поскольку отсутствие личного опыта не всегда дает положительный результат. Дело в том, что, вот, судя по письмам наших телезрителей, ну, примерно треть обеспокоена вот этой самой проблемой полового влечения к брату или сестре. Только одни решились об этом сказать друг другу, а другие всю жизнь переживают и мучаются. Ну, неужели вам не знакома такая проблема, когда у девочки есть старший брат? До какого-то времени они спали в одной постели или не спали в одной постели. Но когда она, ну, входит в половую зрелость, начинает себе искать партнера или в дальнейшем жениха или мужа, под какой стандарт она подгоняет всех своих знакомых мужского пола?
0: Да.
2: Под этот самый стандарт старшего брата.
0: То есть он авторитет для нее, я бы сказал.
2: Не есть ли это половое влечение? Другой вопрос, выраженное или невыраженное, осознанное или подсознательное?
1: Дело в том, что вы просто безосновательно акцентируете неизбежное свойство детской психологии, выискивает себе кумира. Просто для детей, которые не имеют такого видного отца или старшего брата, то есть не имеют установки на такое следование какому-то образцу у себя дома, они выбирают звезду, парня из соседнего двора, старшеклассника из своей школы. Если есть дома такой мужчина, конечно же, фетишем становится он. Но, как и любой эталон, он всегда за стеклом, всегда наверху, и ни в коем случае не воспринимается как сексуальный жупел.
2: Как же можно, занимаясь такой проблемой, отмахиваться от выдающихся, да можно сказать, прародителей этого вопроса, Сигизмунда Фрейда и сына его Ивана?
1: Дело в том, что Фрейд, на мой взгляд, придумал всю систему своих комплексов только для того, чтобы завуалировать и, проговорив, откреститься от своих грандиозных проблем. Потому что сравнение колбасок Кала с эрегированным членом, оно говорит скорее не о обостренном восприятии и прозрачном видении мира, а о грандиозных личных и межличностных проблемах говорящего. Поэтому, если взглянуть на это дело вне рамок снобизма и навязанного нам восприятия фрейдизма, то это лишь печальная повесть человека, который всю жизнь хотел, но так и не смог достичь провозглашенным их же вершин.
2: Я согласна, но а что вам напоминает колбаса?
1: Мне колбаса напоминает абсолютно бледные бытовые сцены, связанные с ее порезанием и поеданием, просто как у любого нормального человека. Ну и легкое отвращение, если это наш колбас.
2: Ну, я знаю, что в Германии не любят Фрейда. Мягко говоря, не любят.
0: Но это, так... скорее всего, национальный миф. Поскольку известно, что Фрейд, он был по национальности несколько не немецким парнем.
2: Да, ну так вот там, то есть не прослеживаете ли вы взаимосвязь? Там не любят Фрейда, но, не стесняясь, испускают газы после обеда.
1: Немецкое общество, полное прагматизма и неприятия всего не немецкого, оно, безусловно, не свободно от таких крайностей. И, в общем-то, образ Бюргера и его жены с задней частью 12 пивных кружек не являются символом мирового изящества и утонченности, поэтому не стоит их оставлять в качестве какой-то точки отсчета.
0: Я предлагаю опять обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, у них какое-то мнение есть на тему, которую мы сейчас тут обсуждаем.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
6: Во-первых, я хотел бы сделать краткое сообщение вот как раз по поводу детей. Сейчас была затронута проблема детей. Надо сказать, что вот как-то она слабо затрагивается в передаче «Монморанси», то есть вот детский бодидизм. Мне хотелось бы... Вот я занимаюсь этой проблемой достаточно долго, вот, и хотелось бы сделать краткое сообщение, а потом задать вопрос нашему специалисту.
0: Давайте, конечно.
6: Прежде всего, я хочу сказать, что вот недавно под моим руководством открылся клуб. Ну, вы вообще, наверное, в детской терминологии так хорошо, да, понимаете? То есть я, да?
0: Ну, конечно.
6: Ну, так клуб бескомпромиссных почитателей зыких чибриков, классных песиков, вертиков, сымолей.
0: Ага, да.
6: Ну, в программу его входят такие региональные войнушки, посещение железобетонного захоронения идейного отца молодежного движения за расширение сети магазинов «Детский мир» во всем мире. Ну и прочее. То есть, кто заинтересовался, в общем-то, деятельностью этого клуба, я могу сообщить, где место наших постоянных встреч.
0: Конечно, это вот, да, интересно.
6: Центральный универмаг «Детский мир», вот секция, где выставлены на продажу импортные бибики. Вот. А теперь вопрос к Юрию Романовичу.
1: Да.
6: Можно?
1: Да, слушаю.
6: Вот вы рассказывали про мужскую половую энергию, как бы, которая проистекает из глаз, из головы, ну, из верхней части туловища мужчины, когда он, находится в состоянии возбуждения, как бы, да?
1: Когда он находится в состоянии созерцания.
6: Созерцания, да. А вот если это происходит во время мастурбирования, вот я хочу вот как раз затронуть эту актуальнейшую тему онанизма. Вот если мастурбирование происходит при участии посторонних предметов, вот, например, отверстий в стене, горлышко пустой бутылки. Вот энергия, которая излучается в этот сторонний предмет, не опасно ли вот терять так энергию? Так сказать, тратить на неживой предмет.
1: Дело в том, что мастурбирование есть процесс сбрасывания избыточной энергии, поэтому это вызывает лишь восстановление равновесия.
6: Но дело в том, что вот предмет неживой, он же не может, в общем-то, ответить взаимностью. То есть как-то приласкать, что ли.
1: Но мы прекрасно знаем, что предметы окружающей нашей обстановки, они заряжаются энергией и долгое время несут ее в себе. Поэтому ни о какой взаимности нет и речи, но быть вместилищем ее может быть любой, видимо, шкаф без ручки.
0: А, кстати, я так вмешаюсь в ваш интересный диалог. Недавно по телевизору показывали замечательный фильм о тюрьме, где, в общем-то, задавали вопросы заключенным, рецидивистам, долго там, которые уже и по несколько лет сидели, дескать, как, мол, у вас с женским полом. И там один сказал, что вот у него, дескать, резиновая женщина, которую ему привезли друзья, он ее там раз 10 уже штопал, извините за вульгарность. И даже одного... А он там просто очень серьезно избил за то, что тот как-то обидел вот эту резиновую даму. То есть у этого, значит, товарища, который вот со своей подружкой уже, эта подружка резина ассоциировалась с вполне живой как бы дамой. Вот.
6: Подожди, Саша, она там что, тоже срок отбывала?
0: Нет, ему переслали ее в пакетике, она резиновая. Понимаешь?
6: Ну, так резиновая, это еще не освобождает, в общем-то, от ответственности.
0: Нет, скорее всего, она была добровольная, так сказать, в этом плане.
6: Рекрученная, я бы сказал, да.
0: Ну, давайте сейчас узнаем мнение Юрия Романовича на эту тему. Вам спасибо за звонок.
6: Спасибо тоже. Вот такую интересную передачу. До свидания.
0: До свидания. Ну, что вы скажете насчет, то есть, вот этого? Мне кажется, что, собственно, человек, ну, вот, с определенным складом психики, если он, так сказать, находит удовлетворение сексуальное, ну, с каким-либо предметом, то он вполне может этот предмет в своих каких-то тайных углах мозга уже, ну, как бы оживить. То есть он может там целоваться с бутылкой из-под пепси-колы, как вот один наш референт, которого мы за это уволили, он всегда ходил с этой бутылкой, наряжал ее в одежды всякие. Вот что это вы на это скажете?
1: Это носит название фетишизма, одного из половых извращений. В самом вульгарном приложении это... половое общение с женскими туфлями, с предметами женского белья. Для кого-то, может быть, бутылка из-под Кока-Колы является воплощением лучших женских форм. Вы, видимо, перепутали Кока-Колу с Пепси-Колой. Но это, опять-таки, не относится к большинству наших парней и девушек, поэтому мы пока что не будем трогать этих тем. Мне хотелось бы слышать вопросы обычных нормальных людей, которые бутылку воспринимают как бутылку, девушку как девушку.
2: Зачем же вы, так сказать, отметаете часть нашей аудитории? Все люди нормальные, просто у каждого свои, так сказать, привычки и чаяния.
1: Ну, совершенство – это самая скучная вещь, а самая большая ненормальность на свете – это абсолютно нормальный человек, я с вами совершенно согласен, но везде есть какая-то граница нормальности, и нас пока что интересуют проблемы большинства, потому что здоровье психологическое.
2: Большинство, судя по письмам, как раз большинство-то оно и не воспринимает бутылковые изделия как нечто такое абсурдное.
0: Ну, однако, понимаете? Как мы же вот этого уволили референта? Ну, правда, потому что повсюду валялись. Кстати, вот интересная особенность.
2: Мы уволили, потому что он нам работать мешал.
1: Скажите, да, Екатерина, сколько вы за свою жизнь написали писем в периодические издания?
2: Сейчас я скажу. Около 25.
1: Я думаю, вы лукавите, потому что...
2: 26.
1: Нормальный человек в нормальном состоянии. Если только ему не нужно пожаловаться на директора магазина, он никогда не будет писать вообще, как
2: ну
1: верно.
2: Ну вот вы и меня отмели. Таким образом, я как бы вошла в ранг ненормальных, и получается, ну... и вопросы-то не могу свои вам задавать.
0: Ну, вы знаете, давайте сейчас уже просто время новостей. У нас еще после новостей мы продолжим наш диалог. Единственное, я хотел сказать, все-таки вернуться к тому референту, что у него была странная особенность. То есть вот эта любовь к бутылке из-под пепси-колы не основывалась у него на одной бутылке. Для него как бы вот у него можно было спереть эту бутылку, да, предположим, своровать, дать ему другую. И он как кукушку, он не замечал. Ну, как птица, что, дескать, другая бутылка совершенно. Главное, это его единственная бутылка. Ну, после новостей мы продолжим эту тему, а сейчас уже товарищ Плющев тут.
7: Семьдесят три и 82 мегагерц.

0: 73,82 МГц.
1: И в гостях у программы «Монморанси» Юрий Романович Сук, главный консультант Института МИО и активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Мы продолжаем разговаривать о темах, которые всегда волновали, ну и, наверное, будут волновать людей до тех пор, пока у них не отомрут, извините, нижние чакры. А я думаю, они у них не скоро отомрут, поэтому и темы эти, скорее всего, будут вечны.
2: О нормальности и ненормальности был затронут вопрос. Так вот, вы как специалист нестандартной формы человеческого поведения, сориентированного в половом отношении, связываете скорее с извращениями. Но свою передачу вы начали словами «сладкие грезы». Что вы имели в виду под этим понятием?
3: Я не хотел бы, конечно, сводить сладкие грезы только к эротическим сновидениям, эротическим мечтам. В сознании каждого человека, который не занят ежесекундно проблемами обогащения или утоления каких-то своих физиологических нужд, в сознании любого думающего человека есть некий идеал. Идеал друга, идеал партнера, идеал отношений с ними, с ним. И каждый в свободную минуту, а может быть и в минуту наибольшего напряжения, вытаскивает в своем сознании на поверхность этот светлый образ и живет им, живет мысли о нем, живет с ним. И часто, когда его окружают немилые люди, тяжелые обстоятельства, постылая жизнь, он погружается в мир грез. И только они спасают человека, его сознание, его рассудок от полнейшего крушения. Поэтому для каждого из нас в какие-то моменты времени это что-то мимолетное, но свое. Казалось бы, случайное, но необходимое в этот момент.
2: Бесплотное и одухотворенное.
3: Отнюдь, отнюдь. Для какого-то человека с большой жизненной энергией, с неразвитым сознанием, но с большим жизнелюбием, это может быть нечто вполне материальное, для чьего-то взгляда даже грубое. Но это смысл в том, что это и не предназначено ни для чьего уха, ни для чьего взгляда. Это только часть сознания. Это именно та самая последняя дверца, которую не стоит открывать никому.
1: Ну, я предлагаю опять обратиться к нашим радиослушателям, которые звонят нам и хотят, видимо, Юрий Романович, задать вам вопросы или высказать свои соображения на какие-то вот эти темы. Напоминаем номер нашего телефона, только будьте, пожалуйста, покороче в формулировках вопросов.
4: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Гена, я хотел Юрий Романович задать вопрос.
1: Давайте.
5: Вообще, то есть, как бы правильно формулировать, то есть, если у человека, ну, скажем, у мужчины, возникает такое постоянное желание, ну, то есть, чередовать секс, вагинальный и анальный, вообще понятие самого анального секса женщин, это вообще нормально или нет? То, что приемлемо ли это ей, этого я понимаю, да. А вообще сознание мужчины, вообще это нормально или нет?
1: Спасибо, сейчас Юрий Романович ответит. У вас есть еще какие-то вопросы или?
5: Нет, благодарю.
1: До свидания. Вам слово, Юрий Романович.
3: Ну, дело в том, что у настоящей любви, в общем-то, общеизвестно, что нет никаких границ и никаких преград, что все эти границы, они воздвигаются только внутри каждого из нас, или чужими руками, или нами самими. И, исходя из практики приема разных посетителей, многие женщины даже предпочитают вагинальный секс. И поэтому, если для вашей пары это приемлемо, если вам это нравится, то нет никаких противопоказаний абсолютно. И даже этот вопрос не стоит поселять себе в голову, а просто любить, любить и еще раз любить.
1: И даже тут я от себя добавлю, если верить народным пословицам, они достаточно мудрые, как принято считать. Ну, наверное, действительно, в самом деле так. Известно такое выражение, как «драть в три смычка», извините. Значит, это олицетворяется с музыкой, это искусство, понимаете. Целая музыкальная, я бы сказал, вещь.

0: Но вот опять в таком подходе есть что-то от кликушества бабок Славки. Любовь — это понятие интимное, и вопросы возникают на поверхности только когда они уже созрели и не могут жить внутри. Поэтому я не приветствую такую реакцию и призываю к сдержанности чувств, сдержанности слов, к самоконтролю. Только не в момент любви, а вокруг всего этого.
1: А вот я бы хотела вам опять задать вопрос. Но вот вы понимаете, судя по реакции наших телеслушателей, дело все в том, что всегда интересует в первую очередь... нет, конечно, не в первую. В первую очередь интересует личные вопросы, а во вторую очередь, ну, обязательно интересуют вопросы, связанные с личностью специалиста. То есть того, кто излагает проблему, того, кто отвечает на вопросы. Так вот, я хотела бы спросить. Вы говорите, что сдержанность нужна во всем, но не во всем том, что касается любви, а во всем том, что ей сопутствует. Как можете ли вы назвать себя сдержанным человеком? Я вот, у меня возник этот вопрос потому, что вы пришли к нам в таком красивом красном смокинге, но я не считаю это сдержанностью ни в одежде, ни в мыслях. И любую раскованность, лично я, более того, я считаю, так сказать, хорошим качеством. Но как вы, вот говоря о сдержанности, в таком виде ходите по улицам?
2: В вашем, ну, в возрасте, ну, в смысле, как бы, вот я знаю, что люди вашего возраста весьма консервативны в одежде. В выборе, по крайней мере, одежды.
0: Ну, во-первых, я по улицам хожу весьма мало. Я или на службе, или в автомобиле. А во-вторых, я, как человек, ведущий прием людей, находящихся далеко не в лучшем состоянии, я должен каким-то образом отгородиться от образа обычного собеседника, которому не каждый захочет раскрыться, а должен быть какой-то фигурой вне окружающей жизни. Должен быть способным абстрагироваться от окружающей действительности. Именно этим и объясняется мой, казалось бы, странный вид, но он позволяет людям раскрыться передо мной как перед нейтральным объектом.
2: То есть это чисто профессиональное. Ну, что же, еще радиослушатели послушаем, да?
1: Можно я, поскольку, конечно, чтобы не отодвигаться от темы далеко. А как вы таким образом относитесь к одежде в женском туалете красного цвета? То есть когда дама выходит на улицу в ярко-алом платье, при этом у нее рыжие волосы и, скажем, бордовые туфли, ну или все в одной гамме, но все равно красных тонов.
0: А сопутствуют ли этому золотые предметы фурнитуры или это просто красные?
1: Давайте рассмотрим оба случая.
0: Если это просто дама в красном, то значит, это женщина, которая хочет и может притягивать к себе внимание. Если мы видим какие-то золотые цепочки, золотые пуговицы, элементы золоченой фурнитуры, то значит, здесь уже проявление скорее стероидного характера, то есть стремление не увенчалось успехом, и женщина прибегает уже к крайним мерам, скорее всего, для того, чтобы привлечь к себе внимание. Хотя это может сопровождаться и признаками материального благополучия, но значит, у человека внутри уже не все сбалансировано.
1: Ну, а если на фоне, скажем, вполне консервативной одежды, чулки или колготки красного цвета?
0: Вы знаете, я очень
1: ведь это
0: давно...
1: же вот как раз ноги, вот те самые, на которых вы останавливались в начале передач. То есть представьте себе короткую юбку любого черного, белого.
2: То есть так, чтобы
1: лёд
2: ляжки
1: цвета
2: видны?
1: Да, ну а колготки при этом красные.
2: Как это красные? А, понял. Это я что-то растерялся.
0: Знаете, женщина

0: чисто ее социальное положение, как-то даже не по одежде, ну, скажем, как-то про себя вы можете сказать, вот это вокзальная проститутка, а это, например, дочь президента акционерного общества. Как-то вот так вы можете сделать оценку сразу, как она вошла, как она осветила, вы так бац, и готово. И второй сразу вопрос, были ли случаи, когда ваши посетительницы пытались, так сказать, вас соблазнить, ну, в сексуальном смысле?
1: Да, это, кстати, очень распространенный опыт общения пациента с доктором.
2: Вы совершенно правы, что в любом случае наблюдается дуализм, то есть двойственность общения посетителя, пациента и доктора, что большинство пациентов стремятся вовлечь доктора в свою игру. Это может быть какая-то провокация, даже, скорее всего, провокация, но не в прямом социальном смысле, а в психологическом. То есть у каждого есть свой сценарий, в который он стремится вовлечь специалиста, к которому пришел. Будь это какой-то бюрократический чин или доктора, доктор даже скорее. Поэтому ни в коем случае нельзя воспринимать слова человека как то, что он хочет от тебя добиться. И часто соблазнение это лишь повод для того, чтобы потом поставить доктора в неудобное положение, ввести его в конфуз и нивелировать весь его опыт, все его положительные черты. Поэтому ни в коем случае нельзя. С одной стороны, первое впечатление неоценимо по своей, ну, вообще по своему значению. А с другой стороны, женщины, как существа коварные, как прирожденные манипуляторы, они требуют внимательнейшего рассмотрения и выслушивания.
1: Вы знаете, а вот нашей программе известен целый ряд случаев из общения с российскими сексопатологами, ну а западных мы прямых выводов делать не можем, хотя из прессы следует, в общем-то, то же самое, что часто сексопатологи в качестве, ну, может быть, одного из методов лечения использовали личный контакт с пациентом отчасти, чтобы дать ему понять, ну, возьмем в нашем случае женщину, да, что она привлекательна, что она красива, что она, в общем, ну, не есть то, что она о себе думает, поскольку она пришла как больная, как ущемленная. И часто такой метод давал положительные результаты. Ну, другой вопрос, морально-этический аспект этих взаимоотношений, но эффект часто был положительным. Вот как вы к этому относитесь?
2: Вы знаете, я считаю все-таки недопустимым физические контакты с женщинами, потому что доктора с женщинами, простите меня за оговорку, потому что, растрачивая себя, или этот доктор получается не стопроцентный специалист, который вынужден применять к бутлергам с суррогатом, или он растрачивает свою целительную сущность на такое вульгарное использование и обрекает оставшихся пациентов на такое ущемленное уже помощь.
1: Ну, вы знаете, в целом ряде случаев, просто они известны вот нам из опыта общения с этими докторами, часто пациентки, вот что самое интересное, оставались довольны и более того воспринимали вот с благодарностью.
2: Ну, оглянемся вокруг, сколько мы видим торжества в женщинах, которые смогли подтолкнуть кого-то на
1: Но это торжество больного человека. Вы понимаете, больного, но выздоровевшего человека. Это же совсем другое.
2: Вы знаете, это не выздоровление, это просто стадия ремиссии, затягивания просто. Когда хроническое заболевание находится в стадии не обострения ремиссии, со стороны это может выглядеть... Мы так продлеваем течение болезни, ни в коем случае не лечим ее.
1: Ну, не могло ли быть такого, что это был первый шаг на пути к выздоровлению, и дальше женщина уже пошла и выздоровела?
0: И уже раз и замужем, скажем, или уже не с мужем все хорошо, это, или родила.
2: Это счастливый исход. При всем при том, если муж ни о чем не догадался, когда она родила.
0: Ну что же, это исчерпывающий ответ, я считаю, даже более чем. Предлагаю послушать телефонные звонки. У нас они поступают, телефонный номер студии.
3: 203-19-22.

0: Эхо Москвы.
1: Только, пожалуйста, будьте покороче. И напоминаю, что нашего гостя зовут Юрий Романович. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Алло?
1: Да-да-да.
2: Александр?
1: Да.
2: Это Князев Алексей, я звонил когда-то давно. Вот, у меня такой вопрос. Ну, сначала небольшая история. Вот я недавно из армии, я был санинструктором. Ну, там как, когда сложная операция, болезненная, ампутация пальцев или еще что-то, просили еще вставить ваши песни. Там про муравья особенно, пока жарился хряк. Ну, как-то операция проходила лучше. А вот теперь у меня вопрос к Юрию Романовичу. Вот, скажите, может ли вот... будет ли лучший исход операции, если пациент во время операции будет заниматься анонизмом?
1: Mm-hmm, спасибо. Кстати, тут еще такой момент, что если пациент сам не в состоянии, ну, в силу там, что он
3: да,
1: в беспамяти,
3: вот,
1: то можно ведь как-то, как, чтобы кто-то стимулировал медсестричку там молоденькую, ему там 5-10, она ему там массажик. Ну, извините, я что-то разошелся.
3: У меня сразу возникло просто не сомнение, а восторг по поводу нравственной чистоты звонившего. Видимо, он никогда не видел мастурбационный акт, потому что совместить его в представлении с любой операцией, кроме как прочистки ушей, просто невозможно. Это же занятие, требующее полной самоотдачи. Поэтому я думаю, это невозможно чисто технологически. А про психологические аспекты я не знаю. У каждого, видимо, свой диапазон приемлемости и возникновения оргазма. Я остается только позавидовать так стойко и легко возбудимому.
1: Алексею Князеву. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, Юрий Романович вас слушает, мы тоже.
4: Добрый день, Катя, добрый день.
5: Саша, добрый день.
4: Это говорит Владислав.
1: Привет.
4: Да. Просто давно его.
1: Алло, Владислав, погромче и, пожалуйста, покороче, поконкретнее.
4: Хорошо, да. Я просто бы хотел сформулировать вопрос. Просто совсем недавно, находясь, так сказать, на кошении от армии в дурке, я вот и думал об этой теме, поскольку вот правильно, как заметил уважаемый человек, что эта проблема существует, тем более, когда вы находитесь в таком заведении, думать ни о чем другом не приходится. И вот у меня такой вопрос, может вообще вот как-то повлиять такое мазохистское влечение человека? Вот это, ну, то есть этот вопрос я хочу задать после того, как я хочу просто продемонстрировать небольшое такое, то есть то, что я там накропал в дурке, вот. То есть как может быть вот у человека практически, ну, уже безнадежного на какое-то там выздоровление, вот, как его мазохистские наклонности, они найдут ли вот проявление в жизни? И вот я хотел бы сейчас вот, то есть, зачесть, вот, чтобы было более понятно.
1: Давай, только погромче.
4: Эх, гуляй, моя душа, по ржаному полю. Я сегодня схоронил маленькую Олю. Долго мучилась она у меня в объятиях, долго сказочка плела о любимых братьях. Я вливал ей между дел киевскую водку. Я сегодня хоронил девочку-сиротку. Эх, гуляй, моя душа, будет много хлеба. Слезы детские опять улетели в небо. Расступись, тоска, печаль ветреного мира. Видишь, плачет сей полей детская могила. Если снова захочу, вдруг я поглумиться, раскопаю вновь ее и начну жениться. Эх, гуляй, моя душа, по ржаному полю. Я сегодня задушил маленькую Олю. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, это такие, насколько я понимаю, можно даже так охарактеризовать, как если бы, скажем, старина Чикатило был бы еще и некрофилом.
3: Я не понимаю, в каком контексте здесь применено слово мазохизм, если только со стороны маленькой Оли.
1: Да, да, вот я тоже несколько удивлен.
3: Маркиз де Сад как раз кивнул бы в данном случае. Скорее это можно было бы назвать садизмом, но я...
5: Может быть, некрофилии?
3: Я думаю, здесь имеет смысл отослать к творчеству Ницше, который, будучи молодым юным поэтом, провозглашал именно то, чего в жизни никогда не решился бы сделать.
1: Ну что, еще телефонный звонок.
6: Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
0: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: У меня сразу вопрос к Юрию Романовичу.
3: Да, слушаю.
0: Вот только что человек процитировал стихотворение, свое, наверное, я так и не понял, чье
5: это. Свое, да.
0: Но мне показалось, что из классиков. А вот как ваше мнение, вот можно ли стихотворческую деятельность совмещать с занятиями сексом? Причем вот в самых нетрадиционных его вариантах, например, секс на расстоянии или взаимное проникновение тел. Ну и сами понимаете.
5: А уточните, пожалуйста, что значит стихотворческую деятельность? Это написание или прочтение?
0: Ну, по крайней мере, я бы сказал, обладание набором зарифмованных строчек, хотя бы, так сказать, внутри.
5: А можно как-нибудь попроще? Вот это обладание набором, вы его собираетесь читать или как бы держать
0: в
5: себе?
0: Нет, а вот я просто хотел выяснить, вот можно ли совмещать эти два, в общем-то, достаточно полярных занятия. Я вот хотел узнать мнение специалиста, потому что сколько я не пробовал, а вот никак оно.
3: То есть строчки не дают вам овладеть собой или...
0: Я бы сказал, прыгают. То есть в голове как бы все перед глазами прыгает у меня. Вот.
3: Значит... над вами давлеет какое-то более сильное желание. Надо сначала победить или поддаться ему и заняться стихотворчеством. На каком фоне у вас происходит тяга к стихописанию?
0: Ну, на фоне, конечно, преобладающее значение имеют внешние факторы, как-то тактильные ощущения, температурный, ну и, естественно, половое возбуждение.
3: Ну, видимо, это просто либидо в затянувшейся первой фазе. Поэтому нужно перейти к сексуальным контактам. И скорее, и вполне возможно, что стремление писать стихи просто само пройдет.
0: Ага. Спасибо.
1: Ну, до свидания.
3: Спасибо. И в то же время, как такую вульгарную... вульгарное разрешение этой проблемы освещено в средневековом известном таком произведении «Опасные связи», что многие письма, особенно своей любовнице, там сопернице какой-то, лучше всего писать на спине обнаженной наложницы, юной. Так что можно сочетать стихотворчество вот с такими вполне понятными телесными контактами. Может быть, из-под пера выйдет что-то совершенно неожиданное.
5: А вот вы только что сказали, само пройдет. Я, кстати, с этим совершенно согласна. То есть само пройти после контакта может вообще все. И желание творчества, и желание там, не знаю, чего угодно. А вот вы не боитесь, что будь у вас побольше опыта личного, у вас бы и желание исследования тоже само прошло?
3: Ну, понимаете, и... я как специалист не могу открывать свою личную жизнь, чтобы не подавать пациентам повода для лишних провокаций.
1: Кстати, тоже хорошее такое, я бы сказал, профессиональное чувство такта это называется. Я предлагаю послушать композицию, и после композиции мы продолжим тему нашей беседы.

0: и в гостях у программы «Монморанси». Ну, один, вернее, человек у нас в гостях, а второй он, считай, как вообще полноправный у нас. То есть даже у него есть собственный стул, собственный персональный таз для ног и все остальное прочее. Второй — это Андрей Орлов, базитолог. А первый — это его гость, вернее, наш гость. Гость из Татарстана, народный заседатель, гражданского профессии акушер. Зовут его Рашид Адольфович Зальц. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Добрый вечер.
0: Привет. Здравствуйте. Я вот прежде хочу сказать, тут вот... Я денег попросил, а вот написали, вам хватит 5 рублей. И дальше фраза, вопросов больше нет. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, настоящий щедрый человек, он не считает. Он просто присылает и не задает никаких вопросов вообще. Поэтому всерьез я это послание не воспринимаю. А хотел я вот о чем у вас спросить, уважаемые гости. Да. Вот мы популярные люди, популярные телеведущие разных игр. Например, меня тут звали в игру, вот, которая называется «Собачье шоу». Я вот не пошел по болезни. Вот ведет очень популярный. Потом вот это самое... Сам себе оператор замечательной передачи, тоже звезды ведет. И вот все мы при встрече, там, музыканты, великие артисты, встречаясь, мы говорим друг другу в знак приветствия такое слово «популярность». Ну, как французские раньше революционеры говорили друг другу «республика», как фашисты говорят друг другу «фашизм», к примеру, да? А вот мне интересно, вот что говорят друг другу в качестве приветствия, скажем, народные татарские заседатели? Поймите, Рашид Адольфович, по приветствию очень много можно сказать от той группе людей, которых это приветствие объединяет.
1: У нас, как правило, да, кстати, это у нас. Вот то, о чем вы сейчас меня спросили, это как раз у нас. Потому что я как раз из Татарстана. У нас просто говорят «Аллах Акбар». У нас страна религиозная, нас всех объединяет вера в святого Магомета. Поэтому мы просто всегда говорим друг другу «Аллах Акбар» и улыбаемся.
0: А акушеры как друг друга приветствуют?
1: Вы знаете, акушеры у нас наиболее религиозные люди, поэтому приветствие акушеров, как правило, ничем не отличается от приветствия обычных людей.
0: Угу. А, соответственно, такой же вопрос Андрею Орлову. А как вот базитологи приветствуют друг друга при встрече?
2: Словом, клиника.
0: Хороший ответ, действительно. И теперь
2: детоксикация тоже проводится часто. Интересуется, как у вас состояние организма, насколько он заложен, завален токсинами, и как это влияет на гормональное развитие.
0: А вот ведь я же...
2: Фонит, спрашивает. А, вот один из другого.
0: А ведь очень многое зависит от времени суток, как вот вы правильно заметили. То есть, например, вьетнамцы при встрече друг у друга не спрашивают, как здоровье, а всегда интересуются, что ты сегодня ел. То есть, к примеру, у нас тут вы сейчас видели, вот приняли на работу вьетнамских стажеров, и я пришел сюда, и говорю, здравствуйте, дескать, уважаемые вьетнамские друзья. А они мне спрашивают, Александр, что ты сегодня ел? Ну, я, естественно, стал стыдливо доставать гамбургеры, сосиски все, которые вот я для вас заготовил, так им и раздал. А они из вежливости взяли. Потом мне уже сказал наш главный, что, дескать, это у них приветствие, ничего им давать не надо было. Ну,
2: а на самом деле, вот в южных районах Вьетнама есть еще распространенное приветствие, когда... там, например, житель одной деревни хочет как-то поприветствовать жителя другого, то он присылает ему записку такую, содержательную записку, надо сказать, огромную, выполненную на свиной шкуре. Причем на свежевыделанной, но вонючей слегка. И вот ее нужно успеть доставить до тех пор, пока она не тронулась еще. Вот, пока она там не завоняла. Но пишут много туда. И таким образом... они убивают много зайцев вот в нашем таком идиомическом выражении. То есть они как бы вызывают чувство зависти, издеваются так друг над другом. То есть они показывают, что они съели целую свинью и интересуются, как дела у их соседей из другой деревни. Те, в свою очередь, не находя подходящего аргумента или же ответа, они могут, в общем-то, поймать какого-нибудь камбоджийца и такого, у которого достаточно щетина, хорошо проросла, тоже его как бы освежевать и отправить послание уже на его шкурке. Вот когда у них кризис был сельскохозяйственный, свиньи таким образом порушили всех, то, в общем-то, отлавливали, лазили за границу. Потом вот, или там сайгонцы, например, они тоже любили отлавливать своих оппозиционеров и на шкурках отправляли, значит, такие послания. Потом это стало называться попросту татуировка, и все. Вот, это старая традиция, она идет с 1960 года. Ну вот, с тех пор, в общем-то, пошла традиция обкалывать себе шкурку. Вот у нас, например, в местах изоляции вынужденной, там, в туалетах или же где-то еще, любят шкурку себе накалывать чем-нибудь и тушью, значит, там, писать послание, как бы принося себе уже в жертву таким образом, что подразумеваю, что в скорости эту шкурку, значит, используют для... для высыл, для послания вот ну, такого города. Содержания.
0: То есть, своего рода это пергамент. Причем вот. Я знаю, что...
2: Это говорят у нас древние вьетнамцы, в общем-то.
0: Мы на, при раскопках находили уже полусгнившие вот шкурки. Дело в том, что они на них потом спали. Ведь тут пытались они даже спровоцировать посыл вот этой исписанной шкурки от своего соседа, к примеру, чтобы поиметь просто личную, лишнюю покрывальцу там, или подстилку и так далее. То есть это была корыстная переписка. Если бы сейчас, например, письма писали на подушках или на дорогих автомобилях, то все бы хотели эти письма получать. Естественно, в Древнем Вьетнаме был определенный стимул получения писем, ну и отправления, потому что было принято отвечать на письмо, если ты не ответил. И эти шкурки, они раз от раза уменьшались, то есть писали сперва на целых шкурах, потом думают, ну ответ я напишу на половине шкуры, тот, я думаю, на третьей. В результате мы уже при раскопках находили просто вот мозоль, да. Козью мозоль, на которой было просто там какие-то вьетнамские иероглифы. И, да, ну да, ладно.
2: Вот в Хошимине поставили памятник даже русскому полководцу Василию Ионовичу Шкуркину. Стояла она, у них проассоциировалась. Они говорят, что твоя фамилия означает. Он говорит, да ничего особенного. Вот большей частью вот этот вот покров, в котором окутаны все живые биологические существа, они ах, ах. И вот после того, как он куда-то исчез там в джунглях камбоджийских, они, значит, сварганили ему памятник. Опять же, выполненный из глины. В лучших традициях ходили ему шапку их, вот вьетнамскую, из мрамора сделали шапку, а памятник сам глиняный. Да. Поэтому его приходится ремонтировать иногда. То есть у них случается влажность, там перепады влажности сильные, и этот полководец, в общем-то, он рушится иногда, его приходится подпирать, и он иной раз непонятно вообще, что это за сооружение, потому что он весь какими-то слегами, сваями и прочими штуками подперт. Основном вот эта вот фуражка, выполненная, вот обычная, в общем-то, военная фуражка 60-х годов, выполненная просто с таким, с национальным налетом таким вот вьетнамским. То есть она сделана, вот козырек у военных, у обычных спереди, а это как бы козырек получается вокруг всей головы.
0: Да, да.
2: То есть козырек вовсю.
0: А называется. Ты заметил, что вот у этого памятника, мало того, они же не понимали значение ленточек на бескозырках. И в целях экономии сделали одну ленточку, которая свисает сбоку. Но висит она почти вот до колена. То есть они ее заправляют, их военные, за пояс. Но потом эта мода отошла, поскольку...
2: Да нет, это на самом деле вообще... Ну, возможно, это у вьетнамцев так было, а вот восточнее, если взять там Индонезию или же еще, они вообще полагали, что это у европейских матросов так волосы заплетены и сами себе пытались подражать. Такие делали... косички такие заплетали, чтобы они плоские были, и вот по две штуки таких, чтобы болталось. Вот. А у французских матросов вот эти вот на голове были как бы...
0: Помпончики.
2: Помпончики. Они вообще считали, что это как бы военный трофей, что это голова какого-нибудь пирата там высушенная, доведенная до маленького состояния. И они их называли двуголовые братья наши, в общем, французские. когда первые же французы колонизировали Вьетнам, вот тогда, значит, пошла эта мода охотиться за головами, высушивать их и носить на своей собственной голове, подражать таким образом французам.
0: Ну, вот не исключено, что в твоих словах очень много истины, поскольку именно в тот момент французы и начали питаться всякими вот лягушками, другими пресноводными, обитателями которых во всем мире особо не ели. И это, видимо, чтобы каким-то образом вот поддержать о себе мнение вот этих двухголовых, какую-то свирепость, потому что носить на себе вот эту вторую голову было очень таким знаком воинственным, что ли. Их все боялись, и чтобы боялись еще больше, они нас просто жрали лягушек, всякую нечисть. Постепенно
2: на
0: это
2: самом
0: стало...
2: деле, вот еще один вариант, я эту версию слышал, вполне научную. Вот почему французы, они же не всю жизнь ели лягушек, они вот в 60-х, где-то после войны только стали есть их. И связано это вот с этими двумя взрывами ядерными в Японии проведенными. После этого на островах и вообще на востоке стали вот мутировать эти лягушки бешеным образом. Они стали по размеру как аки-коровы такие вот огромные, паслись сами по себе, но потом их взяли под контроль пастбище эти лягушачьи коровьи, так скажем, и они, в общем-то, сходили вполне за такую, за полноценную скотину эти. И дело упрощалось, что они, в общем-то, весьма оказались послушные, вот эти мутированные лягушки гигантские, и пастуху достаточно было только просто вот намекнуть им, куда нужно двигаться, в каком направлении. И отправлялись целые стада, вот огромные кочевые эти стада, отправлялись во Францию, они самоходом, они шли там по границам.
0: Колоннами, правда, такими.
2: Да, все это было...
0: Причем вот тут очень важно еще заметить и рассказать о роли лягушачьей икры.
2: Причем интересно, что вот эти лягушки в результате мутации, они уже не прыгали, а ходили.
0: На четырех прямых почти конечностях, как вот хамелеоны, ящеры. Вот,
2: да, они уже переставали прыгать, они не скакали, потому что...
0: Ну, тяжело.
2: Иначе бы они просто могли вот после прыжка со своим весом где-нибудь там провалиться и завязнуть. Или же придавить кого-нибудь. Поэтому им приходилось осторожно все вырабатывать и ходить.
1: А вы знаете, это вообще, в принципе, является страшным явлением, вот то, что вы сейчас рассказали, потому что настолько сильная мутация животного встречается крайне редко в природе. Ведь такие звери, как лягушки, они вообще настроены на прием пищи только вот той, которая находится в постоянном движении. Вот они же очень плохо видят. И если вот только вот в том случае, если что-то мелькает перед глазами, тогда они открывают рот, выплевывают свой липкий длинный язык, вот, хватают пищу и втягивают в рот.
0: Хорошо, это, Адольфович, извините, что вас перебиваю, но у этих мутированных вот экземпляров уже язык был обычный, как у человека, вот, потому что вскрытие показывает, что их отдельные лягушачьи языки, они тоже их едят, ну, как говяжий язык, вот, свиной копченый, и лягушачий. То есть мы наблюдали, он в форме, ну, как язычок на эмблеме Rolling Stones. То есть, естественно, размером больше, вот, зависит от лягушек. То есть, поскольку их неподвижность, вот эта, вызванная их общей массой, не позволяла им столь стремительно выбрасывать язык, потому что бывало, что насекомые облепляли его просто и съедали этот язык быстрее, чем она их засасывала.
1: Ну, да,
2: а я, кстати, интересный факт тоже, вот, наверное, интересен будет акушеру узнать, что есть такая традиция давнишняя у женщины, вот если она долго не беременеет, то как бы туда внедрять лягушку, вот,
0: да,
2: большую желательно, и ходить с ней некоторое время. Вот летом были такие, поэтому...
1: Ну, это используется только в качестве симуляции для выплаты каких-то...
2: Ну, это чисто такое деревенское какое-то, в общем, суеверие. Но ходили многие с этими лягушками, и они там, в общем-то, некоторое время жили, квакали. И вот пошли оттуда вот эти звуки, которые у голодного человека возникают. Он начинает лягушку придушивать, как бы, у женщины, вот у этой. И звуки вот эти, которые, как бы, происходят у голодного человека, они на самом деле связаны с содержанием в себе лягушатины.
1: Это как раз может быть от того, что вот при повышенном чувстве голода у человека вырабатывается особо большая концентрация соляной кислоты в желудке, и вот эта как раз агрессивная среда, она как бы немножко пощипывает кончики лапок лягушки.
0: Называется ЖХ, то есть желудочный хлюп.
2: Да, это у кого желудок связан с маткой как-то и с влагалищем.
0: А в принципе, мы очень долго спорили, ученые, вот считать ли желудок той же маткой, только большой, и считать ли, соответственно, вот пищевод влагалищем. Mm-hmm. Потому что мы пытались переименовать, собственно, вот влагалище в пищевод, наоборот, с целью, чтобы как-то изменить представление людей об устройстве человека, поскольку настолько оно уже изучено, что это становится прискорбным фактом. То есть какая-то вот эта жуткая тяга к патологоанатомии, она приводит к появлению маньяков, извращенцев и детоубийц.
2: Но мы, ученые, вообще считаем влагалище все-таки вторичным отверстием, потому что является единое сквозное отверстие, это желудочно-кишечный тракт. Вот. Он, в общем-то, является в человеке сквозным отверстием, сквозь которое проходит, в общем-то, всякая космическая энергия. Поэтому очень важен он. В принципе, у человека существует два покрова, то есть внутренний и наружный. То есть если человек представить как торус, то есть это на самом деле типа такая труба, в общем, с внутренней оболочкой.
0: И форд автомобилей тоже торус.
2: Вот, значит, то желудочно-кишечный тракт представляет из себя сквозное отверстие. Все остальные отверстия у нас по научному в эзотологии называются вторичными отверстиями, такие как уши, глазные впадины,
0: Дело в том, что вот как раз сегодня я беседовал с человеком, у которого одно ухо пробито, и он может выдыхать вот воздух из головы этим ухом, на самом деле. И насекомые, когда он уходит в походы, залезают в уши очень часто, и приходится их затыкать ватой, чтобы они там дохли, задыхались и выпадали потом. А он может вот выдохом их из уха выкидывать.
2: То есть, у него череп неровный, потому что, как ты определил? Ушами нельзя двигать, потому что они не снабжены мышечными хрящами. И вообще никак они не соединены с мышцами. А за счет деформации черепа такой серьезный, который у твоего знакомого произошла, она, в общем-то, обросла дикими мышцами. Мы называем вот это дикое мясо дикими мышцами и прочими вещами.
0: Да. Еще в шутку мы хирурги называем это Deutsche Marke.
2: Да.
1: Кстати, есть такой атавизм по поводу движения ушами. Не у всех исчезла вот эта вот способность.
0: Да, напряженные моменты.
1: Но их она сохранилась. Правда, движение происходит только в одной плоскости.
2: Это запасная сигнальная система. Когда все остальные отказывают, человек начинает паниковать и запускать в дело уже. Он начинает там высыпание на коже у него. Это же тоже сигнальная система. Она показывает о том, что человек там как бы что-то с ним происходит. Там двигать ушами или же вообще как-то тики какие-то вот там у него начинают непроизвольно там сокращаться. Всякие конечности, например, могут как-то отваливаться.
0: Пальцевая расперды неожиданно включится. Это да. Часто. Да. Но я вот хотел немножко вернуться к лягушачьей теме, а теме вот икры этих лягушек-мутантов, что французские крестьяне первые начали обмазывать ими хижины с целью вот такого, скажем, ну, своего рода радиатора наружного, поскольку в то время вот Франция, великая солнечная лучезарная Франция, она была подвержена мощному обогреву со стороны светила, и хижины у крестьян часто просто трескались. Поэтому вот по пути, когда едем туда на раскопки, мы до сих пор находим то тут, то здесь вот это глиняный облуп такой. То есть, знаешь, тут хижина была, там утварь какая-то лежит. Была плохая примета, утварь всю перетаскивать в новую хижину. И вот они первые взяли от этих гигантских лягушей, стали обмазывать икрой стены своих мазанок и охлаждать их таким образом. Потом это уже стали делать на Украине, но использовали для этой цели навоз, что проводится напрямую от аналогии с коровами, как вы сказали. Так что у каждой нации свои способы спасения и защиты жилища. Но вот я хотел перейти немножечко к теме все-таки базитизма. Вот Юрик просит, правда, он так странно достаточно вот, свой вопрос задает. Сейчас я его найду. Ко мне почему-то вопрос. Александр, пожалуйста, объясните краткое слово значение базикизм. Подпись Юрик. Я думаю, Андрей, что пришло время лекции непосредственно.
2: Чтобы как... Нет, я вот в тезисе скажу, что базитология – это наука, изучающая человека в определенной стадии развития. То есть существуют такие науки, как педиатрия, там, наука, которая там, занимается изучением детей, так условно говоря. Существуют отрасли психологии и других научных знаний, которые занимаются изучением, там, например, подростков, людей преклонного возраста, пожилого, то есть там геронтология существует. А вот людей, изучающих такой проблемный возраст, как предклимактерический и климактерический период, не существует. Хотя, в общем-то, этот период существования человека наиболее важен, потому что все представители во власти и во всех руководящих или жизненно важных структурах, в общем-то, как раз принадлежат к этой категории людей. То есть те, кто занимается перераспределением ресурсов общих наших или же вообще руководит идеологией и так далее, в общем-то, находятся в определенной жизненной стадии развития, то есть в определенной возрастной категории, которая, как правило, никем никогда не обсуждается и не осуждается, потому как вот эта вот стадия развития, она считается самодостаточной, и что ли человек там является так называемый зрелый возраст. Так вот этот зрелый возраст на самом деле имеет очень серьезные такие, как бы сказать, вопросы у нас вызывает очень серьезные. Вот. И вот наука базитологии, она вот как раз занимается изучением людей не взрослых, а родителей. То есть вот изучением родителей и людей предклимактерического и климактерического возрастного периода. То есть те, кто на самом деле никогда ни с какой стороны не рассматривается. Они не изучаются, потому как я опять повторю, что вся остальная там часть изучаемая, она как бы является, в общем-то, ну, в общем-то, руководящие все узлы находятся в руках вот этих вот категорий этих людей. Соответственно, они сами себя не изучают, ни к чему это. А все, в общем-то, проблемы, которые возникают вот в связи с тем, что не обсуждается эта часть людей, вот газетических этих граждан, людей вообще, она как раз очень серьезная, потому что императив основной вот этих вот этой группы населения в том, что они поступают правильно, и вот безапелляционность, с которой она выступает, как правило, связана с тем, что они являются закоренелыми такими родителями. То есть они уже невменяемы, они полагают, что они там ведут себя правильно, потому что имеют собственных детей и даже внуков, а что им светит в будущем, это какое-то, в общем-то, зависимое существование, которого они боятся. То есть они в этот период ведут себя довольно-таки мрачно так с обычной точки зрения, а с научной точки зрения они находятся в периоде как бы последнего накопления и какого-то состояния кризиса. То есть они понимают, что период развития давно закончился, все, что развилось, оно вот имеет те приблизительно ничтожные ресурсы, которые они, как правило, ощущают в себе. Вот. И часто они, значит, впадают в состояние какого-то повышенной требовательности, критицизма и всего остального. И, в общем-то, все это реализует, если не на ближайших своих там родственниках и прочих, то могут там на подчиненных и так далее. То есть, на самом деле, возраст очень проблемный, вот, и требует серьезного изучения, потому что, опять же, я говорю, из-за того, что он не изучается и никак-то не интерпретируется, не критикуется, вообще никак не рассматривается, то поведение становится как бы спонтанным. То есть оно идет, и никто на него вроде бы внимание не, на него, вернее, внимание обращает, но как-то его контролировать или изменять никто никогда не пытался.
0: А вот ты все время говоришь все-таки о какой-то такой возрастной градации. Да. Но я так для себя понимаю, что базитируют и достаточно юные, в общем-то, создания, особенно женского пола. То есть начинается это, во-первых, со стремления поступить в институт, затем вот выйти замуж и так далее.
2: Уже,
0: Ну, в общем смысле, конечно. Потому что, это, ты знаешь, просто приходит очень много...
2: Нет, а вот...
0: Да!
2: Это ты говоришь уже о признаках. То есть, когда мы рассматриваем вот эту базитологию, значит, принципы ее основные я изложил. Это изучение определенного возраста. Значит, в дальнейшем существуют признаки вот этих представителей базитирующих. То есть набор этих признаков, они, как правило, связаны с укоренелым традиционализмом. То есть традиционализм рассматривается, в общем-то, ну, в таком, в креативном состоянии. То есть он не рассматривается как динамик. На самом деле традиционализм, он, в общем-то, нельзя сказать, что он бесполезен. Он направлен на сохранение жизненных устоев там, и так далее. Но он абсолютно никак не связан с прогрессом. Поэтому человек, заинтересованный в прогрессивности, конечно, он воспринимает традиционализм и базитизм очень негативно. И, значит, если уже речь идет о признаках базитизма, то это довольно обширный материал, не имеющий ни начала, ни конца, но можно сказать так, что в тезисах он выглядит довольно, ну, довольно объемно за счет того, что он просто вот как бы содержит в себе набор признаков вот этих вот, которые сопутствуют вот этой группе населения. То есть там, например, люди, которые не успели обзавестись собственными детьми, начинают приобретать там домашних животных и воплощать свои кошмары там или прочие там неврозы и все прочие там свои проблемы вот в этих домашних животных. Ну и появляются такие эклектичные и, ну уж я не знаю, как назвать, смешные или грустные вот эти вот явления, как, например, там отчеловечивание собак там или кошек, или там что-то еще подобное.
0: Ну, попросту чапа появляется.
2: Да. Ну, то есть вот этот идиотизм, связанный с какими-то чисто социально-бытовыми такими вычурностями, вот он, в общем-то, на самом деле это неисчерпаемый объем материала вот этого признака базитизма.
0: Ну вот, знаешь, я все-таки хочу зачитывать все сообщения, все письма, которые нам присылают, без исключения, причем все, что касается базитологии. А ты уж должен как-то это, мне кажется, оценивать, отвечать, не отвечать, но, по крайней мере, может быть, даже давать вопросам какие-то оценки, потому что ведь человек, задающий вопрос, ждет на него ответа. Не обязательно это должен быть прямой ответ, но вполне возможно, что твоя реакция на его вопрос поможет этому человеку, заставит его, понимаешь, задуматься о вечном и добром, и лучик блеснет. А вот вопрос Орлова. В вашей базитологии что является базисом, а что надстройкой? Ответьте по Марксу Энгельсу, член КПРС Мотыгин.
2: А почему я должен так отвечать? Я так не думать, не отвечать не хочу. И вообще я никаким образом не считаю, что я должен так даже задумываться над этим.
1: Не надо так.
0: То есть это ответ был, да?
2: Да.
0: Далее, вот, как вы относитесь, причем вопрос неправильно поставлен, я с трудом понял, но подпись мне очень понравилась. Как вы относитесь к базитологии Алексея Венедиктова? Просьба ответить сейчас же по эфиру.
2: К чему?
0: К базитологии.
2: А кому вопрос предназначался?
0: Тебе, тут только тебя на вынуждают.
2: Что имеется в виду? Алексей Венедиктов, это имелось в виду задающий вопрос?
0: Видимо,
2: как я отношусь к ней?
0: Да.
2: Ну, я отношусь как, в общем-то, как концептуалист, как родоначальник этого научного знания.
0: Существует ли в позитивизме такое явление, как сублимация? С любовью, девушка мила.
2: В общем, сублимация относится скорее к каким-то разработкам научным или же каким-то вещам, связанным с какими-то фрагментами, связанными с исследованиями или же там с частью явлений каких-то там, с частью научной отрасли. Это все равно, что спросить, есть ли в том или ином научном знании там приставка там «в» или что-то еще такое.
1: Может быть, просто будет проще дать определение с сублимацией, потому что девушка, я думаю, просто не знает значения этого слова. Я, кстати,
0: Вот ответ на вопрос Вовчика, он спрашивает: Саня, куда подевался татарин? Я хочу сказать, что Рашид Адольфович Зальц, он немец, он наш гость из Татарстана.
2: Ну, это, кстати, можно ему, в общем-то, дать возможность ответить, кто
1: я
2: он
1: здесь,
2: есть, потому что это, по-моему, немножко воплощение нашего многострадального, многонационального отечества в нем присутствует.
0: Да.
1: Да, но мы просто сейчас были в вот этой интереснейшей темой базитологии. В общем-то, я здесь присутствую в студии, никуда не уходил. А что касается меня как социального явления, то я являюсь членом добровольного общества по защите женщин. Вот это наша как бы такая вот основная доктрина. Но рассматриваем мы ее, конечно, достаточно специфично. Если кому-то будет интересно, то вы можете присылать вопросы на наш пейджер, и мы можем развернуть эту тему немножечко позже.
0: Можете, кстати, и писать на стенах баллончиком, очень часто вопрос. А вот интересный вопрос, я думаю, что это к вам, Рашид Адольфович, скорее относится. Андрей, конечно, тоже, если захочет присоединиться, будьте здоровы. Скажите, любезнейший, если у девушки фамилия Кривоногова, а ноги у нее достаточно прямые, были ли они кривыми у ее предков? Не возникнет ли это у ее потомства? Ветеринарный врач Жан Филиппович Панак.
1: Да, это, в общем-то, вопрос совершенно справедливый. Как правило, ничего просто так не бывает, и многие фамилии ныне существующих людей каким-то образом отражают те или иные признаки, которые были присущи их более или менее дальним предкам. Но что касается кривизны ног у потомства, которое может дать данная девушка, это вопрос чисто генетический. Здесь однозначно ответить нельзя. Нужно знать очень хорошо и подробно родословную и генетическую формулу всех ее предков.
0: Поэтому... То есть вы, попросту говоря, в такой скрытой форме предлагаете, чтобы она присылала нам анализы?
2: Нет, можно предположить, что помимо анализов и антропологического исследования, скорее всего, человек с такой фамилией, наоборот, будет выглядеть противоположным образом, потому что если учесть, что это несет как бы негативный характер, как Дураков там или фамилия там или там какая-нибудь еще,
0: например, Гвоздякин, вот, фамилия,
2: то все последующие поколения, если они оставляют по тем или иным причинам эту фамилию за собой, то они всяческим образом пытаются социально себя оправдать. И, например, очень подавляющее большинство, например, Дураковых являются там какими-то учеными, там Кривоноговых какими-нибудь там ходоками, хорошими бегунами или же супермоделями.
0: Ну, кстати, вот здесь немножко физиологически вы, Андрей, не правы, поскольку доказано, абсолютно, что быстрее всех бегают и кривоногие люди, поскольку они так ухватообразно ловко.
2: Быстрее всех бегают медленно вы, фамилия такая.
0: Да, с кривыми ногами, да. Вот,
2: да,
0: опять же,
2: безноговые, тоже бегают очень быстро.
0: Вот опять же вопрос пришел. Я все-таки буду зачитывать их, потому что, например, вопрос всем троим, что общего и что разного между базитологией и сабантуем. Член КПРФ Матыгин.
1: Какой-то ужасный вопрос, некорректный, по-моему.
2: Да, абсолютно.
1: При чем здесь собака?
0: Нет, ну здесь в данном случае я просто человек, очень уважаемый член, во-первых. Во-вторых, он наш радиослушатель. Ну, мы должны со всем почтением отнестись. Подождите, но вы...
2: Из каких членов состоит?
0: Андрей, подождите секунду. Да подождите, я сейчас выключил ваш микрофон, дайте я скажу. Дело в том, что он наш радиослушатель, значит, почтенный. Он хочет участвовать как-то в программе. Пока вы не дадите ему хоть на один новый вопрос исчерпывающий ответ научный, я думаю, что он будет присылать и Даше. То есть он, например, потом начнет сыпать анекдотами какими-нибудь политическими или на национальную тему и так далее. Поэтому как-то есть у вас, Андрей, действительно, что по существу ответить Мотыгину? А то он ведь придет сюда сам.
2: Да он уже здесь стоит, судя по всему.
1: Кстати, извините.
2: Вот в этой толпе вот этих
1: пришедших. Извините за то, что я вклинился. Тут просто пришло сообщение с родины ко мне на пейджер. У меня висит тоже, в общем-то, на бачку здесь.
0: Это вот это, я думал, это лопатник у вас.
1: Нет, это мой маленький...
0: Ну, татарстанский пейджер, дайте
1: посмотреть. Да, вот.
0: А ключ-то зачем у него сбоку? Это что, заводить, что ли?
1: Нет, это ключ от несанкционированного прочтения адресованных строго мне сообщений. Просто тут один мой земляк интересуется, я ли это здесь. Он... видимо, обрадовался. Да, действительно, это я. Вот, ну все, извините, я просто вот...
0: Вопрос к базитологу. Правда ли, что у всех ученых базитологов глаза на выкат, спрашивает кремезной некто? И сразу еще вопрос. Сперва ответьте на этот вопрос.
2: Настоящий базитолог, конечно, имея контакт с людьми, подверженными базитизму, в своем, конечно, в нормальном виде, конечно, они имеют слегка на выкате такой выволок, как бы, глаза существует. Или же выволок глаза существует из-за того, с чем они каждый день приходится им сталкиваться. То есть за счет того, что они, с чем они сталкиваются почти ежедневно, конечно, глаз слегка вываливается у базитических. И базитологи, конечно, они так слегка припухшие немножко, и у них так выволок глаза существует.
0: Вот интересный вопрос. Вопрос Андрею Орлову. Почему не сбываются мечты и подпись «Молодой базец»?
2: Что у него не сбывается?
0: Мечты у него никак, у базеца не сбываются.
2: Ну, значит, это не мечты, это чаяние.
0: Чаяние.
2: Да. Угу. А потом мечты, они, как правило, имеют какую-то законченную свою формулировку, ориентированы приблизительно на какой-то период жизни. То есть мечтают, как правило, там о периоде от 2 до 6 лет. То есть мечты, как правило, связаны с периодом Юпитера или Марса. То есть вот удача всякая и прочее связана с относительно небольшими периодами. И, как правило, человек может их реализовать. Ну, исключая всякие такие совершенно навязанные нам и неправдоподобные вещи, как то, например, мечтание о профессии космонавта и прочего, то есть искусственно раздутые и на самом деле не существующие. А какие-то интимные мечты, которые на самом деле у человека существуют, они, как правило, относятся к периоду от 2 до 6 лет. То есть человек мечтает, как правило, охват его... диапазон его мечтаний охватывает вот этот период от 2 до 6 лет.
0: Ну вот я тут недавно, вы знаете, наблюдал по диапроектору выступление певицы, которая поет вот эти золотые зубки, эти глазки, неважно, белобрысая такая, в общем, которая косит под певицу другую, вот Марину Ветлицкую, внешним обликом. Она вот, когда у нее спросили, что вы вообще, чем вы хотите заняться, когда, дескать, вас уволят, и вы в отставку пойдете, она сказала: я хочу стать, я дословно цитирую, бизнес-вумен. Я, говорит, куплю себе компьютер и буду бизнес-вумен. Вот, я... был немножко удивлен, стал сразу звонить вам, Андрей. У вас был факс, я стал посылать факсы, но ответа мне не пришло. Я очень волновался, с меня сошло 3 пота. Вот не могли бы прокомментировать это явление, этот ответ? И хочу сразу сказать, что ответ был серьезен. То есть, поскольку это создание, оно не способно шутить. Это видно по глазам, по манере поведения и по песням.
2: То есть это не шутка однозначно,
0: безусловно, да?
2: Ну, на самом деле здесь человек имеет серьезное недомогание, недостаток в плане интеллекта и жизненных ценностей. То есть, во-первых, это материалист. Это я не знаю, о ком речь идет, но судя по вот интерпретации своих чаяний, это можно предположить, что это ну, такой человек совершенно недалекий, потом неспособный. Но, например, с другой стороны, нагловатый и... Ну и все, пожалуй.
0: А вот сразу тут еще возникает ряд вопросов. Как вот ты думаешь, почему огромное количество молодых певиц, которым имя Легион, вот они все похожи, любят в своих интервью, платных, естественно, они проплачивают, чтобы у них взяли это интервью, намекать на свои связи с какими-то бандитствующими группировками в плане того, что у меня есть могущественные покровители, которые за меня заступятся. И с банкирами, когда они говорят, что у меня есть замечательный вот, друг, который мне подарил, там, к примеру, «Шевроле». Вот эта тенденция очень тоже широко распространена. И тут я просил бы тебя, Андрей, увязать это с «Бизнес-вумен».
2: А я не понял, значит, ты первый...
0: Да, да, неважно. Давай тогда зачтем сейчас вот сообщение вот с...
1: Нет, а вы знаете, это вообще, я считаю, чисто такое вот грудничковое явление, когда вот один говорит другому, тот, который только что ему дал в бровь, что вот, а я, дескать, позову сейчас старшего брата, и он тебя одним мизинцем через забор-то перекинет. Так что это, даже всерьез не надо воспринимать это так, детство.
0: А вот вопрос письмецом пришел. Саша, мой приятель утверждает, что базитология — однокоренное слово со словом 14. Пусть Андрей прояснит, хотелось бы знать. При взгляде сзади на Орлова видны ли его глаза или щитовидная железа, а попросту кадык. Если видны, тогда мне все понятно. Подпись Коля. Ну, касаемо твоего облика, я думаю, не стоит. Это люди пытаются выяснить.
2: Нет, почему? Я могу сразу
0: фотографию
2: сказать,
0: лучше
2: что...
0: послать всем моему. Все, чем мучиться.
2: Является названием, собственно, как научное знание, в общем-то, базитология, она связана с базедовой болезнью. Это связано таким образом, что симптоматика базедовой болезни наиболее хорошо отвечает, наиболее полноценно отвечает как раз вот этому климактерическому периоду, то есть комплекс вот этих пропотевания, там, какого-то невротичности, приливы, отливы, там, и прочие, там, вот эти вот явления, вплоть до антропоморфных, как-то, например, наличие зоба, там, экзофталма, вот, как бы, глаза на выволоке на таком, и прочие вещи. Все это связано, как бы, с базедовой болезнью, а наука базитологии, в общем-то, является как раз, ну, в общем-то, изучает ту группу людей, которые симптоматика болезни, которая совпадает вот с симптоматикой базедовой болезни. Вот и все. По-моему, если один раз так усвоить себе, можно, по-моему, подобный вопрос как-то игнорировать или же...
0: Понятно. Юрий спрашивает о вашем, уважаемый гость, отношении к научным школам Хипеля, Розенцвейга и Броуде. Ну, я могу сказать, что вот просто я вижу вы несколько в удивлении. То есть, что касаемо школы Хипеля, то это частная школа для девочек до 13 лет в одном из районов Москвы, богатых, зажиточных. А вот про другие две, вот Розенцвейга и Броуде, я не в курсе.
2: Броуде, а не Броуде. Это фамилия, собственно.
0: Может быть, и имя пришло. Нет, Юрий же подписался, но если бы он подписался, например, Филимонов, тогда бы мы считали, что Брауда — это фамилия. А поскольку он писался Юрий, то может...
2: действительно Брауда.
0: А может, его зовут Брауда Розенцвейг. Ну так ладно, об отношении к школам.
2: Не имею отношения к этим школам.
0: Вот а вот это базитический ответ.
1: А я, например, нет, за. А вот я за.
2: Ну вот тогда и ответь.
1: А я за. Дело все в том, что... Извините, да.
0: Я болею.
1: Дело в том, что наша ассоциация, она как раз, в общем-то, выступает всеми правдами и неправдами за возврат этой добрейшей традиции прошлого, когда девочки учились отдельно. И еще мы ратуем не только за...
0: Будьте здоровы, быстро ничего. Спасибо.
1: Еще мы ратуем не только за ограничение вот... обучения до этого возрастного периода, мы считаем, что женщины должны, в общем-то, учиться отдельно до практически вуза. Или даже включая вуз.
0: Вот, пользуясь случаем, что вот... я считаю, что девочкам вообще рано там как-то вот там вас достаточно начать с какой-нибудь таврии. Мне так кажется, потому что очень частые аварии на дорогах. А вот что касается, пока вот вышел наш Андрей, дабы проверить состояние сантехники, что-то его сегодня прям пучит, я даже волнуюсь. Может быть, вы ответите, опять же, на вопрос члена КПРФ, Саша, в конце концов, ответьте, что такое лопатник у Адольфовича на боку и почему все гомосексуалисты и прочие их братья такие несимпатичные люди, спрашивает Матыгин. Может быть, как-то вы, Рашид Адольфович, действительно ответите на это?
1: Ну, а с чего начать? Я не знаю, с гомосексуалистов или с лопатника?
0: С лопатника. Ну, лопатник — это же пейджер.
1: Лопатник — это пейджер, мы выяснили, он просто достаточно защищенный форм.
0: А вот что касается второго вопроса, и как у вас вот в акушерстве, в народном заседательстве, в Татарстане в целом обстоят дела вот с гомосексуализмом и со всем, что связано?

0: общества и людьми, задействованными в средствах массовой информации, то у нас все совсем не так. У нас такое понятие, как гомосексуализм, оно является как бы наказанием. То есть у нас, как правило, гомосексуалистами насильно становятся, вот, например, вот отцы, те, которые не сумели уберечь девственность своих дочерей до свадьбы. Вот.
1: Хорошая какая традиция. Я думаю, мы на ближайшем заседании Госдумы у нас этот вопрос тоже поставим. Ну что же.
0: Хорошо бы, да.
1: Сейчас мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение с базитологом Андреем Орловым и гостем, нашим гостем из Татарстана Рашидом Адольфовичем Зальцем, народным заседателем, а гражданская профессия акушер.

0: Так, возвращаясь к теме спорта. Поговорим
1: о спорте. Да, так вот, возвращаясь к теме спорта, я вынужден сейчас доложить радиослушателям, что хозяин нашего
0: эфира... Часто ли к вам спортсменки обращаются за помощью, и специфика вот работы Татарстана...
1: Не поделили они сейчас все-таки эту баночку с пивом, и вот они сейчас не знают, как быть.
0: Акушерство и гинекологии связано как раз вот с вашей профессией и со спортом. Какая параллель может быть?
1: Ну, параллель может быть определенная. Спортсменки рожают легче, это всем известно. Особенно спортсменки, занимающиеся синхронным плаванием, рожают просто-таки легко. На ура, что называется.
0: А почему именно плаванием?
1: А дело все в том, что при родах, как многим известно, идет очень сильная нагрузка не только на внутренние органы, на гладкую мускулатуру, но и на позвоночник. Вот. А у спортсменок, вот, занимающихся непосредственно таким видом, как синхронное плавание, ну, в общем-то, и обычное спортивное плавание на перегонки, у них очень гармонично развиты мышцы, управляющие движением позвоночника. Ну и, в общем-то, включая эти мышцы, процесс родов, им просто легче, они как бы скоординированы лучше других.
0: А вы не скажете, вот женщина и вода вообще всю жизнь в мифологии и вообще в жизни считалось женщина, вода, эмоции, это как-то связано. Вот, может быть, контакты со средой помогают им как-то вот облегчать вот эти вот родовые горячки и страдания, связанные с продолжением рода?
1: Может быть. Этот вопрос, в общем-то, он до конца-то не изучен, и, честно говоря, не особо изучался. Но это, может быть, такая гипотеза вполне имеет право на жизнь, поскольку зародыш, как известно, находится от первой до последней стадии своего внутриутробного развития в околоплодных водах. Возможно, каким-то образом на каких-то астральных высотах и уровнях, возможно, это каким-то образом, да, действительно, способствует женщине легче переносить роды.
0: А случались ли прецеденты приятия, например, роды произошли в воде, и ребенок, например, стал там амфибией, там покрылся чешуей или имел вторичные какие-то амфибиальные

0: признаки, так, как-то чешуя, жабры там.
1: Ну, таких случаев немало, и, в общем-то, это совершенно будничные дни, можно так сказать, акушерства на сегодня, когда дети рождаются с пороками, как мы их называем. В общем-то, можно, конечно, к этому... На это смотрите по-разному. Для кого-то это порог, для кого-то, возможно, это попытка каким-то образом изменить способ своего существования в этом мире. Многие-многие дети рождаются действительно с жабрами, с жаберными щелями. Они, правда, как правило, все-таки немножко скрыты внешним эпителием, но этот слой такой вот непрочный, практически прозрачный. И даже вот визуально можно частенько наблюдать вот такие вот спазматические движения жаберных щелей в тот момент, когда младенец появляется на свет и пытается вскрикнуть первый раз в своей жизни. Это бывает.
0: Угу. А, например, еще какие-нибудь аномалии, связанные со средами, не обязательно с водой, вот, а может быть, все-таки там какие-то интересные случаи, связанные там также были с огнем, или там со льдом, или еще с чем-нибудь таким вот, со стихиями, так скажем.
1: Ну, то есть вы намекаете на то, не рождались ли дети в коньках, на лыжах или, например, в пожарных шлемах, да?
0: Ну, может быть, они как-то имели какую-то тенденцию или стремление вот сконтачить с этими средами, или они были просто, например, холодны там в действиях, или разум их был там какой-то особенный,
1: ну, вы знаете,
0: там, вспыльчивый.
1: Такое
0: там
1: понятие, как холодность в действиях, это, в общем-то, понятие очень широкое, его можно отнести на массу случаев. Ну, а что касается формы тела, вот, например, если вас интересует, то бывают, рождаются, допустим, двухпалые дети, то есть два пальца на нижних конечностях. Возможно, это каким-то образом может вот так ассоциативно чисто напомнить клешню рака или краба. Ну, то есть, вы знаете, здесь можно фантазировать-то как угодно. Что-то определенное говорить на эту тему сложно, потому как вопрос, еще раз я говорю, абсолютно не изучен. И опять же, вот лично я не могу прийти к однозначному мнению, вот такие вот изменения являются или пороками, или все-таки не пороками, а, возможно, какими-то более, даже не знаю, как это назвать, ну, прогрессом, что ли, каким-то таким. Может быть, детским грудничковым таким.
0: А вы, конечно, извините вот меня за некоторую такую неосведомленность. Ваши как бы региональные условия, они, в общем-то, чему соответствуют, какому там климатическому сезону или еще что-нибудь? Какие виды спорта у вас там, в общем-то, развиты или, наоборот, там находятся в каком-то в неразвитом состоянии? Одним словом, как ваш климат связан со спортом и с родами? Вот увяжите эти три понятия в единое.
1: Хороший очень вопрос.
0: Да.
1: Такой, прямо скажем, легкий. Нет, ну как вам сказать? В общем-то, что касается спорта, то у нас, как правило, вообще-то у нас много видов спорта развивается, но имеем мы успех, то есть не то, что мы, а наши спортсмены из Татарстана имеют, как правило, успех в видах спорта, где упор делается на выносливость. Потому что климат у нас, сами вы знаете, степной, да и народ, в общем-то, имеет исторические корни, которые уходят в перекочевывание из одной области в другую, причем на огромное расстояние, где вот именно усилие делается не на какую-то взрывную силу, так называемую, как, например, вот у штангистов, а вот именно на выносливость, вот такую вот на долгую, нудную, продолжительную какую-то работу, где на единицу времени приходится не очень большое усилие, но с течением времени это, конечно, сплюсовывается в очень тяжкий и продолжительный труд. А что же касается родов, ну, как вам сказать, в принципе, я не могу отметить какой-то особой разницы между нашими роженицами и роженицами, например, россиянками, потому что в принципе мы достаточно генетически близкие, должен я заметить. Это процесс исторический, всем он известен.
0: А близкие в каком векторе, в каком направлении? То есть большинство утверждает, что влияние татарского этноса на русский, в общем-то, был как бы вот именно в том направлении, что татары повлияли на русских. А современные татары утверждают обратное, что русские больше влияют на Татарстан и на татар, ну и так далее. То есть вот здесь вот, может быть, начиная с самых истоков, ну, насколько может охватить исторические факты.
1: Вы знаете, это смотря кем себя считает, например, вот татарская девочка. Она ведь, допустим, она живет в Татарстане, и в паспорте у нее написано соответствующая национальность. Дело все в том, что она могла появиться, вот если проследить ее исторические корни, в процессе воздействия именно татарских мужчин на русских женщин. Но впоследствии она ведь могла просто переехать как бы на свою историческую родину, если она за историческую родину будет считать родину своего отца, и проживать в дальнейшем в Татарстане. Вот тут и такая вещь возможна.
0: Ну, а все-таки с русскими как они связаны?
1: Так вот, я ведь только что вам и сказал, что с русскими они могли быть связаны ранее. То есть, ну, грубо говоря, отец кочевник, он в свое время, много-много лет назад побывал в России. Ну, я имею в виду не отец, а какой-то там родственник очень дальний. Очень много поколений, которое отделяет от данного индивидуума. Он в свое время был на территории России, и при его сношениях с русскими какими-то либо пленницами, либо наложницами, если он был достаточно высокопоставленная личность, у него в этом процессе, естественно, появилось какое-то потомство, которое впоследствии эмигрировало обратно в Татарстан. И получается, что как бы вот на эту особь, которая в нынешние дни проживает в Татарстане, возымела действие русской крови. Вот и все.
0: А, хорошо, ну мы тогда, может, перейдем как бы в рамках спортивного, в рамках этого спортивного, в общем-то, спортивной тематики, перейдем к рассмотрению спорта, истории спорта в этнографическом аспекте. То есть, например, традиционно русские виды спорта, такие как лапта, догонялки, игра в прятки и, там, например, обмен денег там, и так, тому подобное, являются вот русским видом спорта. И вот можете ли вы назвать что-нибудь подобное, вот, связанное с татарами? То есть какие виды спорта, ну, кроме стрельбы из лука, ухаживанием на берегу реки за женщинами и скачкой на конях, и какие еще, вот, кроме вот этих вот всем известных видов спорта и, пожалуй, вот борьбы, вот, может быть, какие-то более экзотические виды спорта существуют?
1: Ну, я не знаю, можно ли назвать вот этот вид спорта, который сейчас называю экзотическим, но если проводить аналогию с тем, что сказали вы, например, вот русский, древний русский народный спорт, обмен денег.
0: Да.
1: У нас, например, вот,
0: все-таки
1: это
0: вы
1: шло издалека, считаете? Да, да. И у нас это просто был, например, обмен лепешек. Вот, например, очень часто меняли ячменные лепешки на рисовые. Угу. В зависимости от диеты, которые прописывали шаманы тем или иным, например, язвенникам. Угу. Или другим людям с нарушением обмена веществ.
0: А прятки на болотах у вас, наверное, не развиты, потому как болот, собственно, нет, да?
1: Совершенно.
0: Или их, в общем-то, осужали некоторые. Ходили, в общем-то, я знаю, с ведрами проходили. Часто летишь на самолете, смотришь, идет с ведром, а за ним другой, третий. И вот как курганы насыпали в свое время, татары вообще, они как бы у них чувство коллективизма почти как у евреев, в общем-то, развито сильно. Они курган насыпали фактически.
1: Вы знаете, да. Осушение, болот, да, это совершенно не редкостная вещь для данной этнической группы. Дело все в том, что, опять же, упираясь в исторические корни, судьба заставляла кочевников завоевывать новые земли, как правило, частенько не соответствующие по климату их родине. Если вот возникала необходимость где-то пройти огромному количеству навьюченных лошадей, то, конечно, конечно, приходилось частенько прямо вот из дома тащить тюки с песком, чтобы каким-то образом осушить заболоченную местность, по которой возникала необходимость двигаться.
0: Конечно, это видится вообще бесхозяйственным, потому что захватывают местность, потом ее осушают, превращают в сожженную пустыню и идут дальше. В общем-то, логика, конечно, чисто татарская, нам этого не понять. Но вот, может быть, послушаем, о чем вообще наши, в общем-то, слушатели хотят спросить вас.
1: Давайте послушаем.
0: Алло.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Там в Лаэрске
0: подумал? Нет, Лаэрский пошел разгружать, и, наверное, его сегодня уже не будет.
2: Так вот у меня есть такой вопрос. Значит, в исторической литературе известно, что, значит, то, что на Руси называют нецензурной бранью, ну вот мат так называемый,
0: да.
2: Он пришел в Россию из Индии. Но поскольку Россия с Индией непосредственно в то время связаны не были, вот, то, соответственно, принесли его как раз татаро-монгольские завоеватели. Причем никак получилось. Они сунулись сначала вроде бы в Индию, но те их матом так обругали, что, в общем-то, они опешили и, в общем-то, завоевать их не смогли. Вот, просьба подробнее описать этот процесс. И, значит, еще другой вопрос. Есть ли, значит, у татарского народа что-то аналогичное, значит, вот авторским действиям? Вот. И тому, что, значит, вот здесь называют так называемые блатными здесь.
0: Спасибо. Ну как, значит, вот насчет индийского народа, интересно, они, наверное, мат это все-таки, вот это традиционное понятие, что татары навязали нам мат, мне кажется, что это язык космополитов мат, то есть на самом деле существовал единый язык, на котором общались в свое время люди, строящие как бы Вавилонскую башню, и которые общались вполне так вот, как сейчас на стройках общаются, друг друга понимали, потом языки, конечно, все по видоизменялись, появились индийские языки. Вот звонящий сказал, что индусы обругали этих матом. Они на самом деле выразились на международном языке с ними. А те, в общем-то, не поняли и пытались тоже как-то повлиять, но захватили рядом Тибет и таким образом просто вот как бы используя вот этот интернациональный язык, индусы легко отделались. Хорошо, что они его знали.
1: Есть, да, есть и такая гипотеза, хотя, в общем-то, в летописи очень мало уделено этому внимания, мы ничего наверняка сказать не можем, но есть и такой вариант, что просто татарский народ, пытаясь действительно завоевать Индию, просто не понял смысл вот этих слов, которые он услышал, и просто каким-то образом, пытаясь вогнать недоразумение уже потом какие-то русские племена, употреблял часто именно вот эти слова. Хотя, что касается, что касаемо нецензурной брани, так у татар она звучит совсем иначе. Я знаю, многие в курсе, как эти слова произносятся.
0: Угу. А вот касательно второго вопроса, когда речь шла о народных песнях, вот родни нашим КСПшным вот этим вариантам или же фольклорным каким-то вещам, ну вот там акын или как они там называются, в общем-то, люди, которые являются собой народных певцов. Ну, это, видимо, не ваша область, да? Насколько я понимаю,
1: конечно,
0: в каждой культуре существуют свои, в общем-то, представители вот изложения мыслей народа и собственных мыслей путем вот их переложения на музыкальный ряд там. И считалось почему-то, что это являлось как бы неким таким, ну, что ли, особой чертой там называлось этой песней. Хотя известны целые эпохи, такие вот культурные, когда люди только общались как посредством стиха и песни, но они там деградировали во всем остальном. Они встанут в поле с граблями и песни поют, вместо того, чтобы молотить там.
1: В общем-то, вот. Да, да, да, действительно. Ну, у нас, конечно, есть, и эта сторона жизни тоже развита. Конечно, не так мощно, как в России, и этому свидетельство, в общем-то, достаточно сильное обрусение вот этой стороны искусства, потому что многие наши мужчины, увлекающиеся авторской песней, как правило, все-таки стараются запоминать русские именно песни, русские тексты.
0: Да?
1: Да. А свои, они все-таки, как правило, вот тоже существуют, но они больше в сельской местности, где у людей достаточно ограничена связь вот с цивилизованным миром. Они как бы варятся вот так в своей каше. Естественно, они создают что-то, что-то близкое им.
0: Угу. То есть вы полагаете, что вообще это нормальное явление, наличие вот в каждом народе своего народного певца единого, то есть на фоне того, что многие, конечно, песни поют, и такой жанр, как авторская песня, это, в общем-то, органично как-то сплетено с этническими какими-то особенностями, и надо полагать, что на фоне того, что один народ там отличается большей музыкальностью, другой меньше, но существует как бы все равно в рамках вот даже того, что какая-то часть людей поет, существует все-таки единый какой-то там человек, который более прославился там, чем другие. Вот у вас такие есть известные поэты или нет?
1: Да,
0: песенники?
1: Да, они, конечно, есть, но дабы не обидеть менее известных, я не буду сейчас вслух называть фамилии, имена вот этих более известных. А происходит это очень просто. Дело все в том, что тот поэт-песенник, который в своих песнях отражает наиболее популярную точку зрения среди народа, то есть как бы голос большинства, вот тот и становится более известным и популярным, ему, в общем, предоставляются эфиры в средствах массовой информации, и, ну, я имею в виду говорящих и показывающих средствах массовой информации, о них пишут статьи в местных желтых газетах. Вот. Но, тем не менее, существует достаточно обширная часть малопопулярных исполнителей и авторов. Вот. Но, тем не менее, эти люди, я считаю, совершенно не менее заслуживают внимания, может быть, и более, потому как нужно все-таки стараться делать так, чтобы о таких людях знало большее количество слушателей. Стараться надо. Хотя сложно.
0: А как у вас дела обстоят со средствами массовой информации? Насколько они формализованы, насколько они подвержены цензуре? И как бы были ли прецеденты вещания посредством телевидения или радио из родильных домов, или, может быть, даже прям с точки вот этой борьбы за новорожденную жизнь? То есть вот пренатальные съемки у нас сейчас часто, в общем-то, так называемый класс вот новородившейся буржуазии, они как бы, в общем-то, иногда такую как бы требуют себе услугу, чтобы вот процесс рождения там их, например, каких-то там как бы их
1: я
0: последователей,
1: понял, да.
0: Да, они там снимались на какую-то микропленку или же там выводились через диджитал видео. Одним словом, вот вещалось там в системе интернет.
1: Да,
0: или
1: да,
0: же
1: да,
0: там,
1: совершенно да, верно. Состоялся такой акция.
0: Всем. И половые акты они тоже так же снимают.
1: Ну, это многие любят, но это опять же, это все-таки чисто европейская тенденция. У нас, как я упоминал в начале программы, государство все-таки достаточно религиозное, а в некоторых отдельных участках, я бы даже сказал, религиозно-фанатичное. Вот, и поэтому, конечно, вот такие вещи, как обнародование столь интимных подробностей, как роды,
0: да,
1: или тем более, как вот вы сказали, упаси Господи, половой акт перед камерой, это... Этого, конечно, практически нет. Хотя многие обеспеченные люди, те, которые, как правило, делают бизнес на территории России, они тоже многие заражаются вот такими интересами, если можно так назвать. И, конечно, могут себе они позволить, но это, как правило, все делается втайне скрытно. То есть это ни в коем случае не афишируется, потому как они будут тут же подвергнуты всеобщему осуждению.
0: Угу. То есть, в общем-то, вечные какие-то вещи проявляются, что деньги, конечно, многие морали в том числе, даже в таком государстве, можно сказать, вот ортодоксальном, как Татарстан.
1: К сожалению, да.
0: Да. Ну вот некоторые религии, здесь упор-то идет на религиозность, они наоборот как бы являются в половом смысле более как бы то ли свободные, вот по отношению, например, к ортодоксальному ортодоксальному христианству, например, тот же самый буддизм или какие-то его там ветви, какие-то, ну вот, восточные некоторые там ветви, они, например, вообще как-то, в общем-то, упор делают на какую-то свободу, любви. Там, например, в Индии там вообще многорелигиозная страна, там существует там на уровне сект там, или духовных учений, таких как йога, например, существует там тантра-йога, например, или масса других йог, которые, в общем-то, непосредственно связаны прям вот с периодом как бы зачатие, то есть вот, а уж в дальнейшем как... То есть у нас религиозность, она, в общем-то, окутывает тайны. Вот этот вот период, конечно, рождения, он становится недоступен. Хотя здесь, наверное, вот конфликт серьезный возникает между вообще духовным ориентированным человеком и информационно-интеллектуально информированным. Потому что, с одной стороны, получается, что даже дети могут уже знать, откуда и как берутся дети. И вообще все, откуда берется, там не только дети. А с другой стороны, духовная мораль, которая как бы она считается вообще рассчитана на взрослого человека, она не то что умалчивает, она как бы никак не реагирует на это. То есть, возможно, еще не сформировался язык, которым надо адаптированно объяснять. Но вот сколько может, например, существовать вот в том виде, в котором уже существует, например, вот духовная интерпретация вот этих простых вещей. Вот, может быть, как раз вся паства-то, в общем-то, теряется из-за того, что не имеется вот как раз достойного как бы языка вот для выражения вот этих вот простых вещей. Хотя,
1: ну, вы знаете, она особо-то не теряется. Дело все в том, что такая религия, как ислам, она, в общем-то, направлена своим действием именно на максимально древние принципы семейных устоев. То есть здесь такая вещь, как информация, как информирование молодежи о подробностях об этих, это, в общем-то, ну, этому места просто нету. Все направлено на защиту, интимного такого вот семейного секрета. Это все идет, конечно, из глубины веков, когда мужчины воевали, сражались на поединках за женщин. Это уходит очень глубоко, буквально чуть ли там в первобытно-общинный строй. Но, тем не менее, эти понятия, они сохраняются и считаются максимально правильными, поскольку идут от природы. Вот. И я, в общем-то, даже с этим отчасти и согласен. Вот, например, если взять такую страну, как, ну, тот же Ирак или, например, Объединенные Арабские Эмираты, вот, где очень силен ислам. Там, если я не ошибаюсь, вообще, по-моему, отсутствует статья в Уголовном кодексе за изнасилование, потому как такого явления, ну, практически не бывает. Ему нет места, потому что, как бы... Человек, которому может прийти в голову мысль об изнасиловании, он тут же знает, что его за это ждет. Он не думает, там, как, допустим, у нас это может происходить, о свидетелях, о мотиве преступления, там еще о чем-то. Он знает, что его ожидает мгновенная смерть от ближайших родственников обиженной им девушки. И никакие доказательства от нее о том, что вот это он и есть, он сам, вот обидчик, им не нужно.
0: Ну, все-таки смысл вот этого последнего суждения заключался в том, что насколько все-таки... ну, это, наверное, вопрос теософов, насколько все-таки язык традиционной той или иной религии должен адаптироваться, что ли, или наоборот пытаться адаптировать пасту свою каким-то определенным языком к условиям информации, потому что, например, все религии, в общем-то, зарождались приблизительно в тот период, когда определенная информация, информационная ну, состояние, в общем-то, общества было в таком виде, что, ну, нельзя сравнить с нынешним. Сейчас человек, например, изолирован в социальном смысле, может быть, но в информационном он может быть как бы абсолютно свободен. Наоборот, даже часто какая-то социальная нагрузка, она снимает с него часть информационной, как бы информационной атаки на него, потому что, например, человек, находясь в одиночестве, он часто прибегает к каким-то дополнительным раздражителям. Сейчас уже вот эти вот неврастенники, современные психопаты, в основном все заполняют свое вот эмоциональное состояние путем как бы создания себе дополнительных фонов, там, например, работающий телевизор, там, работающее радио. Там.
1: Да, но у многих это стиль жизни, да, конечно.
0: Вот, это не стиль жизни, это, ну, в общем-то, создание себе внешнего раздражителя, который постоянно должен у современного человека находиться. То есть он привыкает к фону определенному. То есть этот фон должен быть либо сознательным восприниматься, либо бессознательным. Вот бессознательно воспринимаемый фон — это, например, звук мегаполиса. Потому что если в городе закрыть уши, то ты как бы ничего не услышишь. А для того, чтобы услышать вот этот фон мегаполиса, достаточно куда-нибудь в деревню отъехать. И там, например, даже не прислушиваться не надо. Ты вечером просто ощущаешь какую-то тревожную спокойность. Потому что вот отсутствие этого фона, не звукового...
1: Совершенно верно. Существует даже такое понятие, как звенящая тишина. Его придумали как раз жители крупных мегаполисов. Их раздражает эта жуткая тишина в сельской местности. И жутко радует любой случайный звук там от проходящей мимо овцы.
0: Да, так вот как раз это и связано вот с этим информационным заполнением. То есть человек, привыкая, например, к определенному фону, уже начинает органически как бы привыкать к нему на уровне клеток. И когда сознательно, например, ему дается вариант компенсировать это, то есть там путем какого-то раздражителя, скажем, там громкая музыка или еще что-нибудь, то он с удовольствием это делает. То есть он впадает, ну, как находит, рефлексирует. То есть он находит отражение вот этой потребности в чем-то таком вот раздражающем. То есть, например, некоторые утверждают, что это тенденции моды, например, кислотные цвета или все остальное, то, что сейчас стало модным. На самом деле это постепенный такой, как это назвать, прогресс невроза, но регресс человека спокойного, то есть развитие, как бы повышение роли раздражителей. То есть человек начинает умышленно уже прибегать к роли раздражителей, и ему уже недостаточно, там, например, просто цветовой гаммы, которая сама по себе, в общем-то, является нагрузкой. Ему нужны какие-то кричащие сочетания, там, какие-то несочетаемые краски или там сильно раздражающие краски. Потом, например, вот эти ритмы, которые сейчас, например, музыкальные, являются там модными, они, в общем-то, постепенно просто являются отражением фона, не компенсированием музыкальных потребностей.
1: Совершенно верно. Вот, например, такое широко распространенное в России музыкальное течение, как рейв или хаус, это же... Он, в общем-то, если так задуматься, напрямую отражает звук, например, работающего горячего цеха там, или конвейера, допустим, на заводе УАЗ. Да, да.
0: Это по уровню шума, да, вы имеете в виду?
1: Это по уровню шума и по качеству шума, так скажем, то есть какие-то ритмические сокращения, звуковые,
0: да,
1: ударные, ну, волны.
0: Да, можно сказать, что хаусмены или рейверы, они потенциальные, в общем-то, фрезеровщики и токари.
1: Ну, им было бы легко хотя бы, можно вот так сказать.
0: Ну да, в общем, их ждут заводы, я так понимаю.
1: Ну, это, конечно, достаточно жестко, но, возможно, возможно, они более-менее расположены к этому, чем, например, любители, там, не знаю, тихой классики.
0: Да, классика, она, в общем-то, располагает к покою и к равновешенному восприятию жизни. А в ином случае, конечно, придется искать какие-то, если один раздражитель заменить искусственно как-то один на другой, то, видите, качественно, в общем-то, по уровню децибел, в общем, можно найти подходящее предприятие, которое работает. Еще интересно, вот быт человека тоже, в общем-то, серьезно изменился и наполнился тоже какими-то особенными вещами, которые, в общем-то, не свойственны как таковому быту. То есть, по идее, дом человека — это, в общем-то, довольно-таки место сосредоточения покоя, так скажем, где человек отдыхает. А сейчас дом наполняется какими-то, в общем-то, вещами, которые лишают его этого покоя. Ну и в этой связи, в общем-то, все конфликты, которые происходят на бытовой почве, они являются частью вот как раз наличия вот этих вот раздражителей, которые сознательно или бессознательно вносятся. Причем отказываться от них бесполезно. Это все равно, что отказаться есть там или спать там. Это очень тяжело, потому что каждое поколение, оно усваивает определенную там гамм-структуру там аудиальную. Нет,
1: вы знаете, я думаю, это зависит, в общем-то, от внутренней организации отдельной личности. Вот то, что вы сейчас сказали, это вот напрямую относится, например, к частому похищению, допустим, в вашей квартире каких-то знакомых и не очень знакомых вам гостей. Угу. Вот. А можно было бы, в общем-то, искусственно заставить себя немножечко ограничить этот круг или часы посещения вашего жилища. И можно быть уверенным, что вы чувствовали бы себя гораздо спокойнее. Потому что ведь люди, они что? Они же как мухи на мед. Им только дверь открой, вот уже их выстроилась очередь, если, допустим, вы интересная личность, так вам же просто выспаться никогда не дадут. Вот. А вы можете искусственно можете это отрегулировать. Просто нужно быть немножечко жестче вот так вот к себе и к другим. Это вполне возможно, я думаю.
0: Да, но вот в контексте последнего вашего высказывания, мне кажется, не помешает нашим радиослушателям 5 минут Чайковского или, так скажем, культурной тишины.
1: В самый раз.

0: сегодня вопрос, который является для многих актуальным. Вопрос, относящийся к полу, и в частности будем рассматривать отношение к женщинам и женщины, их роль в нашей жизни. Вот, я, насколько я знаю, в странах с восточной идеологией, в общем-то, особое отношение к этому биологическому предмету, то есть к женщинам. И вот хотелось бы некоторые особенности социального быта, уклада узнать, как вообще дело обстоит вот у вас с этим, с женщинами в частности.
1: Я что хочу сказать.
2: Что я могу сказать? Значит, я хочу сразу предупредить всех радиослушателей, кто склонен к феминистским воззрениям на данную тему. Хочу сразу их предупредить, что все, что будет сказано в дальнейшем, это точка зрения, в первую очередь, направленная на безопасность, на защиту женщины как члена общества и как неотъемлемой части семьи. Поэтому, если кто-то все-таки будет очень яро, так скажем, недоволен, вот, например, моей точкой зрения или той точкой зрения, о которой я буду говорить, пусть он не забывает вот о том, что я сказал, что это в первую очередь делается для женщины.
0: Uh-huh.
2: Вот. Ну, а что касается темы «Женщина и семья». У народов Востока и у поклонников ислама этот вопрос рассматривается очень остро. И огромное внимание этому вопросу уделено не только религии ислам, но и конституциями и теми же уголовными кодексами и нормами морали и права, существующих в этих странах. Женщина рассматривается восточным мужчиной в первую очередь как существо слабое. Это, к сожалению, возможно, к сожалению, для кого-то, но я считаю, что так оно и должно быть. Это факт. Это факт, от него не отвернешься. Вот. И, в общем-то, что значит слабая женщина? Женщина слаба не в плане физической какой-то слабости, вот мышечной слабости. Это как бы это тоже, естественно, имеет место, но это стоит в конце списка. Самое главное – это духовная слабость женщины, так называемая. То есть женщина, она все-таки, она, кстати, и прекрасна своей слабостью, как известно, как любят говорить европейцы. В общем-то, это правда. Женщина, она самостоятельно не способна защитить себя в агрессивном обществе.
0: Слабость имеется в виду с точки зрения, наверное, каких-то традиционных понятий силы. То есть сила имеется в виду физическая, я так понимаю, да?
2: Нет, вот насчет физической силы я сказал, что физическая сила, она стоит у нас в списке
0: в конце. Слабым существом вы ее называете в каком смысле?
2: Слабым существом я ее называю во всех смыслах, но физическая сила, она стоит в конце. То есть, ну, все-таки мы уже не в каменном веке, где нужно быстро бегать, далеко метать каменный молоток там, или копье. Поэтому, скорее всего, на первом месте стоит моральная слабость, духовная слабость женщины. Женщина, она природой призвана хранить домашний очаг и приносить потомство. И заботиться об этих вещах. И поэтому природа немножечко обделила ее духовной силой, та, которая необходима для выживания в процессе общения с единоплеменниками, так вот скажем.
0: Ну, у меня, например, своя точка зрения есть относительно силы и слабости, то здесь можно сравнить со стихией. Вот, например, В традиционном понимании силы, вот, например, гирьку поднять или же там какое-то физическое, физкультурное действие произвести, возможно, антропологически, она, конечно, мышечный у нее аппарат и всякий другой устроен по-иному, но вот человек состоит не только из мяса, так скажем, и физических потуг, он состоит из языка и многих вещей, которые даются чисто человеку. Вот, например, стихи, такие как вода и земля, в общем-то, относятся традиционно, интерпретируются как женское начало, в общем-то, основное в них. Например, огонь и воздух, в общем-то, мужские. В общем, та сила, о которой идет речь, то есть, вот, например, физическая сила, она, в общем-то, очевидна, например, в огне или в воздухе, который, в общем-то, является жизнетворческим и так далее. Но обе эти стихии нуждаются в форме, то есть в том, что их, возможно, сдерживало бы так. Например, вода и земля, в общем, тоже не слабые стихии. Например, всем известно, там, например, цунами, там, которым дают женские имена, или же вообще мать сыра земля, тоже, в общем-то, вещь, хотя и пассивная, но жизненно необходимая. Потом, например, сила воды не в том, что она мягкая вода, а в том, что она способна загасить огонь. Вот. И поэтому у нас понятие, укоренившееся о силе, оно несколько не соответствует философскому понятию силы как значения, как таковой. Поэтому и возникают такие отдельные течения, как феминизм, и противоположный ему традиционализм. То есть в том и в другом случае попытка какая-то превознести один из полов, хотя сама по себе эта идея абсурдна, потому что ни один из этих полов не может существовать без другого. То есть один из этого пола является порождением этих двух полов. Посему, значит, это вот рассуждение суфражистки какой-нибудь или же какого-нибудь мужичка о роли мужчины там как бы доминирующей, оно схоже с рассуждением яйца о том, что кто сильнее, курица или петух. Ну, в общем, в любом случае это сводится, это вторичное. То есть вот эта рассуждающая субстанция, будь то феминистка или будь то традиционный какой-нибудь мужчина, там, утверждающий, что там значительная роль как бы мужчине отводится, она, в общем-то, является вторичным, и смысла в этом нет. Каждая философская идея, она, в общем-то, жива, поскольку она там существует. Вот подобная идея сродни какой-то диалектике. То есть пока она существует, она и жива. Вот. Ну, возвращаясь к тому, что существует масса культурологических точек зрения, это я высказал, в общем-то, свою точку зрения. Вот, с точки зрения базитологии здесь, в общем, тоже мы имеем такое устойчивое понятие о равенстве полов. А вот с точки зрения традиционализма, я думаю, вы нам, вернее, такого национального традиционализма, вы, наверное, нам что-то интересное можете сказать. Вот, например, существует ли, вот, например, в Татарстане там мужчины-подкаблучники?
2: Ну, вы знаете, в принципе, среди достаточно обрусевшей части населения, конечно же, такая вещь возможна. Учитывая еще, что все-таки Татарстан достаточно большое государство, и его населяют не только этнически коренные жители, Там огромное количество русских живет. Если брать в целом, то в основном вот в таких семьях это явление распространено с такой же частотой, как и в той же России.
0: Ну, а в татарских семьях такое
2: отсутствует? В татарских семьях возможно, это может существовать, но это сразу же, понимаете, это сразу же вызывает конфликт. Это конфликтная ситуация, которая не вяжется с национальными традициями просто никак.
0: Вот. Ну, я, например, слышал, что Восток, вот, например, дальний, там, взять Японию хотя бы то же самое, она тоже довольно-таки традиционная страна в плане вот таких вот половых, как бы, отношений к полу одного к другому. И, ну, там, наряду вот с тем, что существует, как, конечно, культ патриархальной семьи, как бы, в общем-то, там как-то существуют такие мужчины, которые внутри в семье, то есть внешне это может проявляться, как будто он там доминирующий и хозяин, а, например, там при индивидуальных разборках все это оказывается, что он там, в общем-то, находится. Да, собственно, зачем так далеко заходить там на Дальний Восток, когда вот эти вот все жены наших политиков, в общем-то, тоже являются, по-моему, основными руководящими там, как бы...
2: Ну, вы имеете в виду жены российских политиков, да? Вы о них говорите?
0: Да и российских, и русских, и многих других, и американских, и так далее. То есть роль жены как второго человека в государстве, она, в общем-то, исторически так сложилась, что она более значительная, и в чаще мере там вот обращались как раз, ну, за исключением, пожалуй, Рима там, и хотя там тоже, в общем-то, были свои особенные такие моменты, связанные с среди правителей вот с влиянием жен, но там как-то вот больше связано было с созданием классической формы там правления или юриспруденции и всего остального, пока это все не обвалилось.
2: Да, но все-таки это явление чисто европейское. Американское, европейское, здесь эти два понятия можно объединить, потому как американцы это все-таки по психологии, своим воззрением, все-таки это больше, конечно, европейцы, нежели азиаты или люди с Востока, хотя много людей населяют это государство. Но вот опять же, решение, ну вот, например, решение каких-то амбициозных там вопросов при обращении к жене лидера государства как ко второму человеку, это только возможно вот в Европе. Я не знаю, что касается североамериканских штатов, возможно ли это там. Может быть. Но можете вы себе представить, например, что кто-нибудь попытался бы договориться о том или ином вопросе с Саддамом Хусейном, обратившись к его жене?
0: Да, мог бы. Ну, там, так скажем, не снаружи, а внутри, например, какая-нибудь...
2: Он не попал бы просто внутрь, там ведь охрана там...
0: Я имею в виду там на уровне их внутренней политики, то есть там какой-нибудь там второй министр там или еще какой-нибудь, я имею в виду отношения внутри государства, не включая там внешнюю политику или еще что-нибудь. Конечно, тут не идет речь о каком-то шпионаже, она же там или еще.
2: Я вас понял. Таком. Нет, тут дело в том, что как раз именно вот внутри самого государства, это точно так же невозможно по одной простой причине, что отдельная восточная семья — это отдельная государство с очень жесткими и грозно охраняемыми границами. Вот, и поэтому каким-то образом подобраться к жене Саддама Хусейна настолько же будет сложно какому-нибудь первому министру, как будет сложно американскому шпиону к ней подобраться. То есть да. жена, а жена это собственность
0: а какая?
2: Неприкосновенная. Она охраняется.
0: Но она, собственно, одна или их несколько?
2: Нет, ислам он разрешает иметь несколько жен, конечно, и каждая из них является неприкосновенной собственностью мужа. Вот, и каким-то образом воздействовать через жену на мужа, ну, я думаю, это просто нереально. То есть, если просто... Ну, вот вы себе представьте, жена Саддама шепнет ему на ушко в предрассветный час, что вот, дескать, премьер-министр намекнул мне вот на это. Вот как ты смотришь на это? Потому что вроде как мысль-то неплохая. Я думаю, что премьер-министр будет обезглавлен через полчаса.
0: Да, я думаю, она шептать не будет. Может быть, у них отношения по-другому складываются. Но одним словом, мы не знаем, как это в деталях происходит, но то, что это происходит везде, и поскольку есть пестики и тычинки, и есть, в общем-то, политика, мне кажется, что существует это независимо от каких-то расовых делений. Вот это отношение политической жены к мужу и влияние всего этого безобразия на огромные массы там, народы там, и государства и страны, они происходят по одной причине, вот причине того, что они уже являются как бы семьей внутри и руководящей в государстве. Так что многие, в общем-то, политики как бы недооценивали влияние вот этих вот своих жен на состояние, в общем-то, на отношения своих вассалов или вообще, так скажем, народа, реакцию их. То есть некоторые выдвигали их слишком как бы вперед и таким образом просто раздражали, например, народные массы тем, что, например, они как-то были на виду. Их ну, роль, это... как правило, второстепенная да, роль. Хотя...
2: Это прослеживалось, я понимаю, о чем вы говорите, да, это...
0: Начиная это с Николая II, там, и заканчивая, вот, пожалуй, последними, всегда, в общем-то...
2: Ну, я даже не знаю, почему вы привели в пример Николая II. У него все-таки жена была императрица. Императрица есть императрица. А вот что касается, да, например, наших перестроечных времен, когда...
0: Ну, императрица, она являлась не по, как бы сказать... Ну, вернее, она, да, являлась, но она являлась же по родству, а по, как бы сказать, по своим функциям, по назначению государственного вождя, она же все-таки не рассматривалась как императрица при наличии императора.
2: Ну, естественно, она не может рассматриваться как глава государства при наличии императора, но все-таки там обращение матушка-императрица было совершенно закономерно, и удивление никого ни у кого не вызывало из общества. А вот, например, вы представьте, к первой леди, ну, допустим, нашего государства кто-нибудь подползет на коленях и вот так вот ей скажет, что, дескать, матушка.
0: Угу.
2: Вот, я думаю, это, в общем-то, будет звучать не очень-то.
0: Да, я думаю, подползают.
2: Ну, скорее всего, но
0: я думаю, что
2: это не афишируется,
0: чем мы думаем. Да, но вот возвращаясь к этим корням, все-таки большинство считает, что все-таки доминирующая роль принадлежит мужчине, и в этом они потому что. И вот как раз вот, может быть, вы объясните, какие аргументы используются вот в качестве, ну вот, оправдания вот этого понятия.
2: Аргументов масса. Сама жизнь, она показывает, что эта точка зрения наиболее справедлива. Дело все в том, что...
0: Не является ли, вот, например, потуги мужчины вообще какие-то в жизни мотивированы исключительно тем, что рядом с ним есть семья, то есть женщины и дети. То есть не превращается ли он в какое-то дикое существо при отсутствии вот этих вот женщин и детей, которые...
2: Вполне возможно, вполне возможно, конечно. То запросто есть... он может превратиться в дикое существо при отсутствии института семьи,
0: да,
2: в своей личной судьбе. Да, конечно. Но речь-то идет сейчас не об этом, а о том, что... Мужчина, он призван охранять этот институт. Он сильнее, поэтому он и призван оберегать. Раз он призван оберегать, значит, за это надо расплачиваться. За то, что он оберегает, он охраняет, он получает, естественно, и права.
0: Ну, охрана, например, существует, и там, например, в правительстве охрана, она же не является какой-то существенной. Ну, охраняет он, и охраняет его задача такая, но он же как-то не является это как причиной, по которой человеку нужно там превозносить. То есть охрана, я думаю, это не самое главное.
2: Нет, вы понимаете, дело все в том, что, ну, это вообще-то совсем разные темы. Эти охранники, они наемники, и можете быть уверены, они тоже имеют достаточно много привилегий. А судя из последних вот страниц нашей с вами истории, мы знаем, что была такая личность совсем недавно. Она была как бы главным охранником у нашего лидера. И в руках у него было масса рычагов, скрытых для общества, необнародуемых, ну, в тех же средствах массовой информации. Вот. А что же касается мужчины как охранника? Дело все в том, что вот он ведь единственный охранник. Вот муж у жены, он единственный ее охранник. Охрану у лидера государства можно ведь сменить. Ну, застрелили одного, можно нанять следующего. Еще 5 человек застрелили, можно 15 человек.
0: А от чего он ее охраняет, муж?
2: Он ее охраняет от мужчин.
0: А вы думаете, что женщина, как бы сказать, она сильно шарахается от мужчин и нуждается в защите?
2: А вот в том-то все и дело, что женщина, если бы шарахалась от мужчин, так она бы, очевидно, и не нуждалась бы в защите. Если она шарахается от мужчин, так она предпринимает все усилия, чтобы не попадаться на глаза и не испытать на себе вредный достаточно контакт с чужими мужчинами.
0: Да.
2: Вот. А если же женщина не имеет такой природной тенденции шарахаться от чужого мужчины, не от мужа, а от чужого мужчины, значит, тем сложнее роль ее мужа. Он вынужден защищать ее не только от внешних врагов, но и как бы оберегать жену от ее внутреннего врага, от какой-то распущенности.
0: Угу. То есть он должен караулить ее мораль, так скажем.
2: Обязательно.

0: как главу семьи. А поскольку она компрометирует... То есть, если она, ну, говоря простым языком, жена изменила мужу. Жена изменила мужу, это говорит о чем? О том, что муж, очевидно, каким-то образом не удовлетворяет жену как мужчина. Возможно, как мужчина, возможно, как семьянин какой-то или партнер. Не только в сексе, в духовном общении, как угодно. Он, его, ей не хватает. Вот в чем дело. Как только она дает это понять какому-то человеку со стороны, значит, она дискредитирует собственного мужа.
1: Вы не полагаете, что, например, все-таки причина заключается не в том, что она дискредитирует или нет, а в том, что женщины по своей природе, например, они более как-то, несмотря на эту парадоксальность, что ли, азартны или более увлечены вот такими вещами бывает. То есть, например, когда женщина изменяет, это как бы более угрожающим для целостности семьи является, чем измен того же самого мужчины. То есть, если мужчина – это элемент его естественного состояния, как утверждают некоторые, или же элемент какой-то игры, то у женщины – это элемент жизни и, например, в данном случае, вот, например, ее какие-то увлечения потусторонние, они всегда, в общем-то, могут очень трагично сказываться на состоянии семьи.
0: Совершенно верно. Именно вот из этого и исходит эта теория. Женщина, она действительно немножечко не так воспринимает измену мужу, нежели ее муж. И женщина, вступая в связь с каким-то посторонним мужчиной, воспринимает эту связь гораздо более душевно глубоко, чем, например, вот ее же муж. Муж действительно играет. Он действительно чувствует, что, ну вот, я поиграю и вернусь обратно. Ничего страшного. А женщина, она может получить и травму глубокую, духовную. Ее легче обидеть. Вот, именно из этого исходя, мужчине прощается гораздо больше. То есть, получается, что если тебя не сильно это трогает, стало быть, и ладно. А вот если твою жену это задевает мощно, значит, она крепко думала перед тем, как сделать этот поступок.
1: Да, я напоминаю еще раз, что мы слушаем Рашида Адольфовича Зальца, бывшего народного заседателя суда Татарстана и Казанского суда и по гражданской профессии акушера, обсуждаем вопрос отношения в Татарстане к вопросу феминизма, к вопросу женщины как социальной ячейки общества. Итак, Рашид Адольфович, может, послушаем звоночек?
0: Да,
1: на
0: конечно,
1: тему.
0: Пожалуйста.
1: Так, один сорвался, второй тоже. Люди скромничают. Так, мы слушаем. Еще один улетел.
0: Наверное, женщины все больше.
1: Нет, я думаю, это подростки балуют.
0: Ну, женщины подростки.
1: Да. Ну, возвращаясь, в общем-то, к этой же теме, с другого бока подойдем. Как вы полагаете, тенденция развития вообще, вот грозит ли нам матриархат или вообще вот, поскольку сейчас такая распространенная мысль, как бы особенно вокруг, например, в регионах России существует, что мужчины вообще вырождаются, то есть вот они там пьют и деградируют. Естественно, все лежит на женщинах. Ситуация похожая, как на послевоенную, вот, после Второй мировой войны. Ну и с совокупностями, с некоторыми еще какими-то предпосылками, вроде бы по некоторым параллельным теориям, существует гипотеза, что где-то к 2012 году возможен матриархат в некоторых странах, вот, например, подобных России.

0: Да, такая опасность действительно существует. Это реально вполне. Дело все в том, что Россия, если вот мы будем сейчас говорить о России, это все-таки страна, которая находится в крайностях. То есть либо белая, либо черная, либо холодно, либо жарко. Сложно установить даже на сегодняшний день какую-то золотую середину. И поэтому, конечно, вот эта тенденция, которая сейчас у нас происходит, влияние западной культуры на Россию и даже, я бы сказал, американизация некоторая россиян, она именно влечет за собой вот эти самые последствия. Дело все в том, что все-таки в той же самой Америке каким-то образом матриархат еще не наступил. Я, кстати, удивляюсь, как там это сдерживается. Но, тем не менее, там существует совершенно жуткая ситуация, вот, например, с адвокатами. Дело все в том, что в Америке огромное количество адвокатов. Вот, и у каждого, в общем-то, много работы. Потому что, да, и очень много вопросов адвокатами рассматривается именно семейных. И даже не обязательно семейных, а просто вопросов, связанных с полом и с сексуальностью. Вам известно, это и не секрет, что можно просто как-то неловко улыбнуться незнакомой женщине или, того хуже, женщине-сотруднице и попасть за это за решетку.
1: Да.
0: Вот, это реальность, и, в общем-то, я считаю, что это беда.
1: По-моему, это беда женщин. То есть они, в общем-то, получив возможность выступать в некотором социальном контексте как законодатели, они, по-моему, вот если они начинают затрагивать, например, вопросы женщины и общества, мне кажется, они в этом больше теряют, чем находят. Например, по некоторым опросам получается, что вот подобные выходки в закон о творчестве, они как бы со временем уже вот опыт показал, что, во-первых, все это создает невроз в рабочей среде, ну, поскольку они там не очень, они сильно контролируют процессы вот работы, но они не так сильно поглощены ими или заинтересованы, то есть это не промышленное производство, это какой-то офис, за которым они следят, на нем эксперименты ставят, но на самом деле вот эти вот порядки, они создают абсолютно ненормальную обстановку, и наиболее творческая часть вот этого штата сотрудников, она просто занимается тем, что боится друг друга и как-то личной безопасностью больше заинтересован. И, в общем, окончательно они с ума сходят вот на этой почве. Все это привнесли вот женщины со своими. В общем-то, какой-то процент домогательства он всегда был. И это все зависело, по-моему, исключительно от самих женщин, потому что, как правило, способные к работе женщины, они не вызывают каких-то ненормальных, ну, вернее, чисто половых ассоциаций, то есть никто на них не будет набрасываться. А вот, например, женщины, которые, в общем-то, ходят на работу, чтобы продемонстрировать себя, они, в принципе, не являются, с одной стороны, никакими-то в производственном смысле ценными сотрудницами, но, с другой стороны, склонны всегда создавать вот подобные провокации.
0: Совершенно верно. Половые. Это, я думаю, исходит из того, что женщина все-таки внутри ощущает себя существом, зажатым в веках. И с наступлением вот таких нынешних цивилизованных времен она действует как пружина, разжимается с такой же скоростью, потому что...
1: А вы не считаете, что женщина очень сильно как бы, ну, в общем-то, влияет на свою судьбу? То есть вот, например, То, что сейчас очень много матерей-одиночек, это, кстати, один из аспектов базитологии изучения вот этого феномена, это, в общем-то, в большой степени вина самих женщин, то есть вот эти попытки каких-то там освобождения, потом некоторые были провокации со стороны, так скажем, такой глобальной моды, индустрии моды, когда формировался тип женщины такой, какой-то, ну, производственницы, бизнес-вумен, ну, которая, в общем-то, да, отпугивала и таким образом формировала, как бы, ну, да, фактически да. разрушала семью, и таким образом женщина, ну, находясь на поводу, в общем-то, у стандартных своих, как бы сказать, кумиров, то есть вот модельеров и прочих, они как бы оторвались от основного своего, от задачи, вернее, своей жизни, от основной потребности органической и психологической в семье и в партнере, и сформировались вот целый, так скажем, даже класс, уже можно сказать, что женщины.
0: Совершенно верно, совершенно верно. И вот наличие такого большого количества матерей-одиночек, да. оно, конечно, объясняется именно вот таким разнузданным поведением женщины и, как правило, в молодости, конечно. Пока она еще не набрала жизненного опыта и не усвоила, что к чему, она ведет себя достаточно свободно, вольно, смело. Она думает, что она будет вечно молодая и ничего не боится. А вот вы просто возьмите, откройте, я не знаю, какое-нибудь издание, где печатаются объявления о знакомстве, когда граждане хотят найти друг друга. Угу. И вот, в общем-то, они все же на одно лицо. Вот откроешь объявление, где печатается какая-нибудь молодая особа, там, ну, я не знаю, там от 18 где-нибудь до 27 лет, там, как правило, вот такие слова: молодая, привлекательная, сексапильная и так далее. Что касается объявлений другой возрастной категории, вот где-нибудь от 40 и там до 60, или я не знаю еще, до какого возраста возможно давать эти объявления, там мы видим совсем другую лексику. Там, как правило, теплая, нежная, домашняя, умеющая, хозяйственная, совершенно верно, тихая, ласковая. Вот, вот это. То есть разница, разница налицо. Если в первой категории мы видим какую-то игру, какой-то задор, то здесь уже все по-другому. Здесь уже, в общем-то, к сожалению, сквозит такая слабая надежда. Слабая надежда и тон самого объявления уже как какой-то с просьбой вот в голосе, в тексте, понимаете?
1: Я понимаю. Причем у женщин однозначно желание выйти замуж – это уже не первое желание, а у мужчины, как правило, который туда обращается, это первый. И здесь очень серьезное недоразумение. Вот проблема всех этих агентств брачных в том, что они не в состоянии подобрать, ну, при наличии огромного банка данных, они, в общем-то, выбирают единицы, это ни в какую статистику не укладывается. За счет чего? За счет того, что вот как раз существует такое разнообразие вот в этом, в подаче этого, например, вот этого выражения этого желания. Там женщина, например, она уже, например, не первый раз в браке, а мужчины, которые туда обращаются, они первый раз. И вот эта вот дифференциация, она очень существенно сказывается на формировании этих пар. То есть их просто не происходит. В индийском, например, в их, например, каких-то религиозных принципах заложено там какие-то основы, которые, в общем, дают косвенное понятие о вещах, которые, в общем-то, кажутся незначительными и для нас абсурдными. То есть там не женятся на вдовах, потом на женщинах распутных, которыми являться могут, как вот интересная здесь тоже манера поведения, которая, например, сидит и смотрит полдня в окно. Или стоит около своего дома, сложивши руки на груди. Вот русская красавица в понимании художников некоторых, это вот такая дурочка, которая сидит и смотрит в окно. Она не работает, ничего не делает. Это потенциально или проститутка, или шлюха, вот которая сидит и в окно смотрит.
0: Можно сказать так, вот. Конечно, да.
1: Нет, это действительно мотивировано тем, что она, у нее задача одна. На самом деле, заметьте по поведению там своих близких или родных, или кого угодно, что, например, когда их перегружает общение дома, они начинают вдруг выглядывать в окно. Это, как правило, связано с тем, что их обстановка дома перегружает. А женщина, которая с утра до вечера сидит и таращится в окно, то это вообще женщина не домашняя. Ее, ну, в буквальном смысле интересует все, что вне дома происходит. И не его именно, не ее дома, а вообще дом как такового. Так что в этих принципах, и там на самом деле свод большой этих правил, и все эти правила, они настолько, в общем-то, просты, что, как бы сказать, остается вам карта в руки, то есть вам выбирать. Но в большинстве своем получается что? Что вот эти агентства как раз насыщены, если не вдовами, то разведенными женщинами. По идее, которые табуированы, то есть уже те, которые, как бы, вот, например, взять в Индии, не как бы замуж уже не выходит по традиции.
0: Да. И вы знаете, еще вот на сегодняшний день, как мне кажется, наблюдается полная несостоятельность работы вот этих брачных агентств по простой причине. Ведь люди, когда находят друг друга и отношения их доходят до глобальнейшего решения вступления в брак, ведь это сложнейший процесс. Стараются вот эти агенты из брачных агентств, они стараются формировать группы для знакомства, ну, естественно, по возрасту, ну, в общем-то, в этом есть, конечно, рациональное зерно, но ведь они стараются еще формировать людей по интересам. А ведь совершенно нету, ну, никакой логики в том, что вот, допустим, я люблю рок-музыку. И вот Клава, с которой меня знакомят, тоже любит рок-музыку. Значит, что? Значит, у нас есть шанс с ней сблизиться и полюбить друг друга. Это ерунда. А человеческое общение, оно...
1: У меня когда-то такое впечатление было, что женщины и девушки любят рок-музыку только для того, чтобы участвовать, ну, вернее, как бы можно было выразить общие интересы с кем-то, хотя органически они могут ее не любить, хотя я, возможно, ошибаюсь.
0: Это, но мне быть, кажется, но я вам должен сказать, что нет, на самом деле многие любят, и мы это видим по поклонницам.
1: Нет, но вот как раз поклонницы музыку-то не любят, они любят вот этих вот людей. А вот музыки как таковой я не встречал, чтобы были девушки так очень хорошо, чтобы они разбирались там в музыке.
0: А дело все в том, что на сегодняшний день... Нет, вы поймите, дело все в том, что женщина, она все-таки натура эмоциональная. Она совершенно обязательно связывает музыку, которую она слушает, с исполнителем. И если музыка, в общем-то, ей не противна, то человек, исполняющий ее, если он еще каким-то образом является привлекателен, сексуально или еще как-то, он становится кумиром, обожаемым лицом. Поэтому это очень распространено.
1: Ну, придется сейчас прерваться, наступает час новостей.

0: Итак, мы продолжаем беседу с Рашидом Адольфовичем Зальцем, народным заседателем и акушером по своей гражданской профессии. Тема нашего сегодняшнего разговора касается всего, что связано с женщинами и мужчиной. В общем-то, тема вечная. Ну, я думаю, еще если прикупить сюда тему денег, то получится полный набор то, о чем принято говорить, да?
1: Да.
0: То есть давайте поговорим о финансовом благополучии, насколько оно является определяющим в жизни татарской женщины и мужчины.
1: Да, конечно, давайте поговорим. Что касается финансового благополучия, я правильно вас понял, да?
0: Правильно.
1: Ага. Финансовое благополучие, как правило, начинается в семье. Как правило, начинается с колыма, так называемого. Ежели жених состоятелен, вот, с него стал быть и спрос соответствующий. Ну, то есть, чем больше отдашь отцу своей будущей жены, тем меньше останется в семье. Вот как раз это та самая грань, на которой стараются каким-то образом балансировать семейные менеджеры, тех, которых нанимают, как правило, из европейских стран в семьи. Вот наиболее удачливые из них находят золотую середину и каким-то образом успевают и там, и здесь, что называется.
0: Вот, в общем-то, такая традиция сложилась в Москве по отношению к представителям Татарстана, или, проще говоря, к татарам, что они, как правило, стремятся занимать такие посты, как бы, которые связаны исключительно вот с такими бытовыми потребностями, то есть чтобы это была обеспеченность, например, какая-то, ну, так скажем, продуктами. То есть это рестораны, столовые.
1: Или за склады, буфеты, например, да?
0: Ну, может быть, так. Я подробно не знаю. Если в дореволюционной России это были лучшие дворники, то сейчас, наверное, это обслуживание в общепите там. Или это ошибочное мнение. Я не знаю, в общем-то, это не мое мнение, но как бы сказать, вот насколько это действительно так, и является ли это закономерным, или это вообще что-то такое, не сурается какая-то.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что достаточно сложно все-таки.
0: Ну, то есть это, видимо, на уровне того, что вот как приблизительно представители Азербайджана связаны с овощами там в Москве, то, наверное, имеется в виду.
1: Может быть,
0: контексте.
1: Просто да. Может быть, это прослеживается вот в плане какой-то этнической связи с поставщиками в те же рестораны. Может быть, вот таким образом.
0: Ага.
1: Потому что есть повара великолепные не только в Татарстане, чего греха таить. Есть масса людей, выписанных из Европы. Вот, например, в России в дорогих ресторанах работают шеф-поварами, как правило, европейцы.
0: А вот интересно, вообще, вот эти условия, в общем-то, традиционные, не скучно ли при них жить вот в таком, в простом понимании этого смысла? То есть вот хорошо, это семья, традиции, там, хорошо, когда целая страна живет по законам, там, шариата или еще чего-нибудь, но это же вроде бы как-то сильно ограничивает. Вот, насколько я знаю, многие ездят отрываться куда-нибудь за границу. Вот в том же Иране, например, эти мужчины, они просто в Европе там проводят какое-то время, веселясь, а потом возвращаются в свою чистую и ухоженную страну и продолжают там, значит, формально как существовать. Вот подобный как бы цинизм или подход вот какой-то несколько не такой нечестный, насколько он вообще насколько он оправдан. То есть является ли например, подобное поведение как бы честным, что ли, по отношению вообще к укладу этому жизни. То есть он же предусматривает неформальное соблюдение законов. То есть мне там знакомый рассказывал, что там, например, в некоторых случаях, когда там посты происходят, но гостю нельзя отказывать в еде или его надо накормить, они просто друг друга там обманывают таким образом, ходят друг к другу в гости и таким образом просто не постятся, а едят, как обычно, даже лучше.
1: Да, ну вы знаете, я думаю, что по большому счету это, конечно, оправдано. Хотя многие противники вот моего взгляда на этот вопрос, они могут сказать, что это всего лишь мужская похоть, это удовлетворение каких-то взбалмошных потребностей. Вы знаете, дело все в том, что это вот как раз можно сравнить, например, вот с такой ситуацией, когда интеллигентная семья и люди, муж и жена, не очень понимают друг друга, особенно после длительных лет совместной жизни, но, тем не менее, воспитание обязывает их обходиться друг с другом достаточно вежливо. И вот наступает момент, когда муж уходит из дома, встречает каких-то школьных или институтских друзей, и со стороны мы можем слышать жуткую, совершенно нецензурную брань из этих же уст, которые только что обращались к жене чуть ли не на «вы». Вот приблизительно вот такая же ситуация. Да, и этот выпуск энергии, понимаете, он необходим. Он необходим для, в общем-то, я бы так сказал...
0: Я думаю, эти законы религиозные, они должны предусматривать выпуск энергии в какой-то приемлемой форме, то есть не нарушая этих законов. Так что мне по большому счету вот это вот не совсем понятно.
1: Нет, а вы знаете, ведь мужчина в исламских странах, он достаточно свободен. И что касается выплеска вот этой энергии, в общем-то, он имеет на это право. Другое дело, где он будет ее выплескивать? Если у себя дома, значит, он сломает все традиции, он нарушит закон, и он просто подвергнет свою жизнь опасности. И, естественно, возможно, устои в этом государстве тоже как-то, может быть, и дрогнут. А поэтому прекрасный выход, он уезжает за границу, там, где, в общем-то, все можно, и женщинам, и мужчинам, где вообще практически забыли о каких-то нормах морали, те, которые являются святыней у него в стране. И там он отдыхает и возвращается уже, в общем-то, вполне присытившись, и даже, в общем-то, скучая уже о понятиях своей родины.
0: Ну, вот эта скука, она чаще всего вызвана комплексом неполноценности. Человек, когда вытворяет что-то такое запретное, у него возникает такое чувство вины, которое, в общем-то, формирует как раз вот это вот нежное чувство к своей женушке там.
1: Да, но ведь без комплекса неполноценности не было бы никакого движения вперед, развитие общества остановилось бы. Комплекс неполноценности — это огромная движущая сила.
0: Но это ваша точка зрения, она, по-моему, своеобразная весьма, потому что вообще-то вот из таких высказываний, в общем-то, более существенные такие вот, как там «любовь движущая сила», другие там полагают, что «сила движущая сила», а если комплекс неполноценности движущая сила, это вообще можно дойти до ручки.
1: Нет, ну почему? Вы только задумайтесь.
0: В принципе, тогда у вас домостроевские принципы, они очень хорошо вписываются в это. Значит, детей нужно пороть и унижать с детства, потому что иначе они не будут неполноценными и комплексами не будут страдать. А если их драть ремнем как следует и говорить, что они придурки, то...
1: Нет, вот... а вы можете быть уверены, что дети обязательно приобретут комплекс неполноценности из окружающей среды? Совершенно не обязательно.
0: Но им... чтобы быть гарантированным, можно и разрядиться. Вот папаша, например, у которого комплекс неполноценности или который не чувствует себя достаточно авторитетным, он способен там сорваться как-то на начать своем, причем воспитывает он его, то есть он формирует в нем невроз, который в дальнейшем его же самого не устраивает. Вот вся проекция. То есть он, например, сам себе не нравится, видя в дальнейшем вот эту проекцию себя в таком материальном воплощении, начинает ее лупцевать там ремнем или валенком, или еще чем-то, а если трезвый. А после этого, значит, у того, в свою очередь, тоже формируется. И потом такие идиотские высказывания появляются, что пороть надо, и что дед кого-то порол, там у кого-то деда пороли, там, или еще что-то такое. Вот. И в таком случае, да, конечно, можно добиться. Можно, конечно, пустить на самотек, и из окружающей среды он сможет извлекать, но мне кажется, это маловероятно, чтобы...
1: Вы знаете, я все-таки думаю, что все-таки в большинстве своем, в процентном большинстве, комплекс неполноценности формируется в окружающей агрессивной среде, а не в семье.
0: А как это?
1: Ну, очень просто. Если отец избивает своего сына, то, ну, кроме как там страх и ненависть, что еще может родиться в душе ребенка? А, например...
0: Ну, комплекс неполноценности, собственно.
1: Ну, за счет чего?
0: Ну, за счет того, что у него отец — это воплощение цели в жизни. А поскольку цель на него обрушивается с... Вообще, психология ребенка — довольно-таки своеобразная вещь. И для того, чтобы увидеть, что он в этот момент видит, нам сейчас тяжело. Но надо сказать, что у него половина его представления о мире в этот момент рушится. Одна половина — это мамаша, а другая — вот это вот как раз бьющий папа, который как раз и представляет воплощение, там, например, цели в жизни. А мать, например, воплощение этих средств выполнения этих целей. Вот, значит, если один из них проваливается, там, например, отец или мать начинают как-то вести себя неадекватно или вышибать его из нормального ритма, то у человека либо цель пропадает, либо средство. То есть фактически он становится инвалидом в плане того, что он не сможет просто реализовать себя. Либо у него будут отсутствовать постоянно средства, либо у него будет отсутствовать цель. В общем, и то, и другое как бы неприятно. А что до комплекса неполноценности, то это уже вещь в данном случае не столь существенная, поскольку человек уже инвалид. Вот. А если он еще страдает комплексом неполноценности, причем здесь разделять необходимо, что такое... Там, например, какая-то социальная культура, потом какое-то чувство меры и такта, и вот это как раз комплекс неполноценности.
1: Ну, вы понимаете, отсутствие комплекса неполноценности, оно говорит о том, что человек полностью самодостаточен. Он может остановиться. Он может остановиться на любой точке своего развития, будучи полностью довольным собой, и не стремиться ни к чему больше, нет прогресса, получается.
0: Ну, по себе понятие комплекса — это нечто сформировавшееся. Раз это сформировалось, значит, этому что-то предшествовало, и, значит, происходила какая-то работа. Значит, это результат какой-то деятельности. То есть человек долго и упорно там над чем-то трудился. Так, условно говоря, например, кто-то имеет какую-нибудь болезнь, так, укоренившуюся, это же не означает, что он не знает, откуда она взялась. То есть, если, например, человек там пил водку или там по вечерам джин с тоником, и потом, например, имеет наглость жаловаться кому-нибудь там на свою печень или поджелудочную железу, то, ну, как-то это же полный идиотизм или инфантилизм. То есть человек, например, прекрасно понимает, что какая связь между органами и тем, как мы их, в общем-то, нагружаем. Другое дело, есть такие сложные взаимосвязи, как то, например, там, человек может не знать, что находиться в, там, в, там, среде желтых обоев тоже может как-то повлиять на какие-то органы или вызвать заболевание. Но аж когда он действует конкретно во вред себе, то здесь, в общем-то, винить некого. А вы как бы утверждаете, что можно, в общем-то, развивать это чувство и, ну, то есть, хорошо бы иметь, получается, комплекс неполноценности, так что ли?
1: Ну, дело все в том, что, понимаете, комплекс, я не сказал, что хорошо бы иметь. Может быть, и нехорошо иметь, так скажем, неприятно иметь комплекс неполноценности. Но, тем не менее, возможно, в каких-то не очень острых формах. Комплекс неполноценности все-таки заставляет человека двигаться. Особенно к совершенству. К совершенству. Если он не полностью морально задавлен, конечно, тут, конечно, тоже нужно найти золотую середину.
0: Но вот у человека, например, есть несколько стимулов двигаться куда-то. То есть наличие там цели, наличие творческого потенциала.
1: Совершенно верно. А цель, она как раз и проявляется перед человеком, когда ему что-то мешает. Ему что-то мешает, он пытается избавиться.
0: Ну, причины у возникновения цели, в общем-то, есть субъективные и объективные. Объективные может появиться вдруг, независимо от человека. А, скажем так, комплекс неполноценности, он, в общем-то, условия его существования взаимосвязаны с несколькими всего явлениями. Это наличие вот проблемы собственной слабости и как ее избежать. В общем, здесь никаких творческих побуждений, только, опять же, например, человек может творчески проявить себя во вранье там, или в каких-то пороках, там, но в рамках нормального развития он в данном случае никак не проявит себя.
1: Может быть, конечно, может быть, конечно. Но вот еще на что я хотел обратить внимание, что касаемо комплекса неполноценности. Вот как мне кажется, да, опять же, вот затрагивая проблему такого вот отца-садиста, хочется сказать о том, что, как
0: правило... Да не садиста, а традиционалиста, будем так говорить, потому что...
1: Пусть так.
0: Это, в общем, считается, я слышал, например... Две дамы молодые беседовали там, как нужно пороть и чем. То есть они на полном серьезе обсуждали, как нужно бить детей. Но то, что их бить нужно с определенного возраста, это вот как бы у них абсолютно не вызывало вопросов. А у них вопрос был в том, чем и как, вот методология. То есть наличие вот... Вообще применение этих вот мер самих у них не вызывало вопросов, а вот сами методы просто вызывали.
1: Ну, это крайность, конечно, до этого не стоит обществу доходить в целом.
0: Нет, так это же домостроевская, сильвестровая идея, это нормально вполне, то есть пороть надо.
1: Вы зря так думаете, домостроевская идея, она достаточно широкая и совершенно не обязательно включать в нее как необходимый
0: пункт. Там равноценный абсолютно вот этот вот пункт стоит, что, в общем-то, дети не воспринимаются вообще как равнозначные люди. Ну, как-то это, в общем-то, никогда не воспринималось, конечно, чадо оно само по себе. Но, по крайней мере, к нему в других вот идеологиях не относились с унижением там как-то. Может быть, относятся более, как бы сказать, более спокойно или в определенном контексте, но так, чтобы его унижать, такого не было.
1: Ну, вы знаете, я, честно говоря, затрудняюсь сейчас вот вспомнить какое-либо общество в том или ином государстве, где ребенок воспринимается как равнозначный член общества. В той же самой вот Японии, та, которая гордится своим отношением к детям, тем не менее, естественно, там...
0: Это проблема не общества, это проблема семьи. Если он в семье будет чувствовать себя равнозначным, он прекрасно осознает свои размеры и свое развитие. Он понимает свой возраст, то есть это ему и не надо объяснять. А если взрослый, например, начинает его бить и унижать, он таким образом сам не понимает своего возраста и своего размера. То есть
1: ну
0: он...
1: хорошо, а каким образом вы представляете себе воспитание вообще? Вы, в принципе, разделяете ту точку зрения, что, в общем-то, детей иногда нужно воспитывать? Я не имею в виду физическое воздействие.
0: Нет, не
1: считаю.
0: Просто
1: воспитание как факт.
0: Не считаю, что вообще термин «воспитание» появился только когда появились упущения какие-то. Вот, например, человек следит за тем, как ребенок развивается и видит, что что-то не то происходит, вот тогда вступают в силу такие определения, как воспитание. То есть тогда уже начинают применять какие-то меры, которые называются воспитательными. То есть там существуют мягкие, лояльные, существуют там более грубые там какие-то. Но на самом деле процесс воспитания — это существование в каких-то в нормальных условиях, без каких-то особых задач. То есть,
1: вот, а почему вы, например, таковые... не рассматриваете воспитание как помощь ребенку для существования в агрессивном обществе? Ведь в обществе никто жалеть его не будет.
0: Ну, потому что это... Помощь – это нормальное явление, то есть в нормальной жизни она существует не как отдельный предмет, а как элемент обычной жизни. То есть если у тебя находится на поруках человек, который не может сам за себя постоять, ты же не должен специальную программу развивать для того, как там его защищать. Это просто само по себе подразумевает, что он находится на твоем попечении.
1: Нет, ну если он находится на моем попечении, это значит то, что я должен везде за ним ходить и смотреть, как бы, не дай бог, кто-нибудь его не ткнул.
0: Нет, это неправильно. Это значит, у тебя проблема в том, что его действительно кто-то ткнет из-за того, что ты не будешь ходить за ним и смотреть. Потому что он существовать должен совершенно нормально, без проблем. Если начинают накапливаться проблемы, они скапливаются постепенно в одну большую, которую в конце концов пытаются привинтить к какому-нибудь единому там понятию, которое называют воспитание. Вот воспитание очень хорошо там подошло вот к этим вот там к этому, как его назвать, не знаю, Макаренко и вот этой вот шайки там преступников, которые вот там вот это действительно можно назвать воспитанием. А все вот то, что до этого момента происходило, люди жили своей нормальной жизнью. Там просто они развивались уже, идя по своему пути, так скажем. А вот как попытка сломать их путь, она как раз и называется воспитанием. То есть, например, люди более-менее духовно как-то образованные, так скажем, монахи или религиозные деятели, у них такого, в общем-то, понятия нет. У них есть понятие учения, там, например. Это более близкое. Все равно происходит какое-то назидание, там, например. Но как понятие, как воспитание, это, в общем-то, есть понятие обучения, там, вот это более как-то нормально. То есть это уже степень воздействия. Ну, наверное, интересно будет узнать точку зрения наших слушателей на этот вопрос.
1: Как да, вы если полагаете. Есть звоночки, давайте послушаем, интересно.
0: Да, есть, да, звоночки. Да, мы вас слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Вот такой вопрос. Есть такая у нас передача «Вы очевидец».
1: Если можно, чуть громче, пожалуйста.
2: У нас есть передача «Вы очевидец».
1: Да-да.
2: На ТВ-6. И вот я туда послал, кстати, о воспитании. И вот я никак не пойму. Я послал, значит, туда материал. И мне его прислали из Татарии, мой друг. Шаймиев ковыряет в носу и утирает об штаны все время палец. И вот почему-то там, значит, заведующий секции Худобердыев этот материал в эфир не пропускает. И я хочу у Адольфовича вот спросить, Кушера, насколько вот это, как замечаете, это сами

0: Ну, я думаю, например, это является делом, в общем-то, его личным. Ну, конечно, это и государственный этикет тоже какой-то. Должен человек понимать, что раз он имеет дело с, вернее, отношения с окружающими в определенном контексте там поведения, то он должен соблюдать их порядок этого общения. Ну, можно сказать, что у нашего президента тоже есть кое-какие своеобразные там какие-то обороты в поведении и у того, и у другого, и у третьего. Но здесь, конечно, случай...
1: Нет, вы знаете, дело все в том, что у канала все-таки у него есть свой имидж, от этого никуда не деться. Вот, и поэтому, нет, ваш материал, очевидно, достаточно интересен, но все-таки, очевидно, руководителям канала хотелось бы, чтобы вот этот индивид, о котором вы только что нам сообщили, чтобы он имел какой-нибудь более-менее высокий социальный статус, чтобы его знало какое-то количество людей. И тогда это действительно остро будет звучать и смотреться.
2: А куда же еще острее, когда этот президент и вдруг такого? Понимаете, вот когда я принес материал, вот почему-то это ковыряние в носу, вот, и не знаю, я на этом, конечно, не зацикливаюсь. Мне просто есть такие связи, это как раз вот люди, работающие на телевидении. И когда я на НТВ, ребята засняли, не я, ребята засняли, как есть такой у нас еще Шендерович, может быть, вы слышали?
1: Да, конечно.
2: Он ковыряется у нас, он все время под стол, вот, и они его ругали, говорят, уж перестаньте нам столы гадить, мы после тебя все время там протираем, у него такая привычка. Ну да бог с ними, с ковырянием носа. Ага. Я сам работаю, вот почему я в такой поздний час звоню, я работаю в пиццерии в данный момент, сейчас вот у нас скоро откроется. Почему татары, когда приходят, покупают пиццу, я вот обратил на это внимание, всегда ее почему-то нюхают, а потом едят. Спасибо, слушаю по приемнику, кладу трубочку.
0: Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, я вам должен сказать, что вам просто... Вам повезло то, что вы за этим делом застали именно вот, вот татар. Я могу сказать, что я, например, вот в своем жизненном опыте видел массу представителей других этнических групп, которые делали так же. Просто, возможно, попалась вам на глаза какая-то группа людей, которая была неоднократно обманута вакуумной упаковкой, где была проставлена дата употребления, например, не позже, чем через 2 года. Вот. У нас, как и во многих странах жизни, этот вопрос частенько нарушается. Вот. И просто очень частыми являются случаи острых кишечных отравлений. Поэтому я бы даже сказал, что это, наверное, единственный способ вот защиты этих людей от вот этого пищевого беспредела, которым могут заниматься производители какой-то продукции.
0: Я могу еще дополнить тем, что человек в своих антропологических корнях имел некоторые особенности поведения, как поскольку пищевое поведение является неотъемлемой частью вообще жизни, то некоторые особенности, как то, например, многие ошибочно полагают, что древний человек питался там мамонтами, бегемотами и прочими живностью, которую он там ловко умертвлял, там как-то собирая в стаи, используя какие-то особые орудия. На самом деле человек древний питался, скорее всего, падалью, и причем его жизненный, в общем-то, цикл был коротким, где-то порядка 30-40 лет, но он от отравления редко умирал, поскольку вот все-таки адаптирован был его меню, вот было весьма разнообразным, и отравить его невозможно было. Сейчас же, например, когда он вот такие... Существуют поведенческие реакции, которые можно разделить, так, грубо говоря, на условные и безусловные. То есть есть некоторые реакции, которые связаны с нашей физиологией, есть с гормонами, есть с рефлексами. То есть, например, человек зевающий, у остальных вызывает зевоту. Там, часть пищевого поведения тоже вызывает определенную реакцию. Это, в общем-то, психология поведения. Это все проинтерпретировано в учебниках. Вот. Человек, нюхающий пищу, это, в общем, частично он может относиться к условному и безусловному рефлексу. Безусловный рефлекс, возможно, связан с каким-то генетическими корнями, когда люди употребляли еду, которая уже, например, сильно пахла там, например, уже, то есть, например, еда, которые кормились конкретно падалью, и они просто получали удовольствие от этой еды, то есть обычная, так скажем, вот еда, которая должна иметь какой-то там, например, уже запах там тления, там она у них там вызывала нормальную пищевую реакцию. Вот. И другой, так скажем, условный рефлекс, который мог выработаться с помощью тоже, опять же, каких-нибудь научений. То есть, например, если человек там как-то, ну, несколько раз обманывали там, или в детстве особенно там, например, вот у меня друг есть, который тоже еду всегда нюхает перед тем, как есть, но его это связано с тем, что он, например, там не любил какой-то компонент в еде, который ему периодически подсовывали, и таким образом он проверял и усвоил это.
1: Вы знаете, это еще, я так думаю, может идти опять же из глубины веков. Все-таки обоняние является достаточно таким вспомогательным ощущением. Все-таки у человека основную роль занимает это зрение. На второе место можно там отодвинуть слух, осязание. Вот. А что касается обоняния, вот опять же, запросто могла быть такая ситуация, когда первобытный человек, еще практически не научившись ходить по земле, лазил, например, по тропическим деревьям, будучи накануне ослепленным, например, в схватке, я не знаю, там, с пчелами, когда лез в дупло за медом, или же с соплеменниками в борьбе там за самку. Вот, и единственным органом, ну, я имею в виду, кроме вкусовых рецепторов, у него вот оставалось обоняние, чтобы отличить, допустим, апельсин от волчьей ягоды, он просто включал вот этот орган.
0: А где же остальные 5 чувств? То есть он лишился всех чувств, кроме обоняния?
1: Нет, почему же? Он
0: тактильный, он апельсин, по-моему, на ощупь можно тоже различить.
1: Ну, может быть, это не совсем удачный пример, я просто не силен вот в тропических плодах.
0: Самый удачный пример, это когда связано с укоренением все-таки запахового научения. То есть, когда весь рацион еды представляет из себя пахучий какой-то меню, тогда может сильно научение происходить. Или, например, вот у большинства, там, например, млекопитающих хищников вызывает, например, запах крови, он на самом деле очень слабый для человеческого обоняния. А, например, для хищников он является настолько сильным, что речь идет, скорее всего, о каких-то уже биоэнергетических токах, а не чисто вот о ионах запаха там, или еще о физике запаха. То есть в данном случае просто вот как бы включается какое-то биоэнергетическое какое-то воздействие запаха. А самое простое влияние запаха на, так скажем, на пищевые рецепторы связано, как правило, с едой, которая сильно пахнет. То есть, например, у меня кошка тоже одно время после какого-то периода стала есть рыбу, которая некоторое время лежит. Вообще непонятно, почему кошки едят рыбу и где они с ней контачат в природе. Но поскольку кошки домашние существа, и они едят рыбу, то вот особенность такая была, что ей необходимо было какое-то время, чтобы она начала уже эту рыбу вонять. Вот тогда она, например, ее ела. Так что это частично может связано быть с какими-то сигналами, связанными с какими-то диетическими пристрастиями.
1: Ну, кошки, кстати, это не такой уж удачный пример. Я думаю, кошку не стоит рассматривать как существо, плотно взаимосвязанное с природой. Потому как, да, кстати, и собаку тоже. Потому как и собаки, и кошки частенько употребляют в пищу такие продукты, которых в природе до появления такой вот организованной человеческой деятельности просто не существовало. Они употребляют выпечку, например, на ура. Вот, они могут есть какие-то фрукты.
0: Нет, ну мы говорим о запахах, а не о качестве еды.
1: Нет, вы просто удивились тому, что кошка ест лежалую рыбу. Вот я и хочу сказать,
0: нет,
1: что это...
0: Нет, пристрастия изменились. То есть сначала она ела любую рыбу, а потом она стала есть рыбу только ту, которая начинала там...
1: Но ведь вот. она ведь стала старше наверняка, ваша кошка. Это ведь у нее наверняка появилась
0: возраст. Да, и возможно, и она упала, и там что-то сдвинулось. Но одним словом, факт не в том, что... Ну, то есть вот пристрастие изменилось именно... в качестве аргумента для принятия еды там, или сигнала являлось как раз состояние вот запах. То есть она уже там воспринимала эту еду. Хотя там, например, равноценного запаха, там, скажем так, много в мире. Или по силе по своей, или еще почему-то. Но вот, видимо, по отношению к этому продукту у нее была такая оценка, что вот если... он будет пахнуть таким образом, то вот его надо есть. Вот те граждане, наверное, в пиццерии, они, в общем-то, относились к той категории, что они визуально представляли себе определенный продукт, но не получали подтверждения тому. То есть прежде чем получить вкусовое подтверждение того, что ты ешь именно этот продукт, и это, чтобы, например, если это не связано с риском, потому что некоторые вещи кажутся на вид съедобны. Человек, в принципе, хотя существо импульсивное там, вот, в плане принятия таких вот пищевых решений, все-таки оно каким-то обладает там, инстинктами самосохранения, и поэтому оно периодически тестирует те вещи, которые его окружают, на предмет там съесть, не съесть. То есть вот все-таки он не хватает так вот, как собак на лету, а как кошка скорее. То есть сначала это дело разомнет, посмотрит.
1: Кстати, собака на лету хватает только из рук хозяина, если это, конечно, не плохо воспитанная, заласканная людьми.
0: При наличии инстинкта самосохранения ни у кого не будет хватать. Ни у хозяина и ни у кого бы то ни было. То есть вот если есть инстинкт самосохранения, на лету ты не будешь хватать, потому что это просто несъедобный предмет.
1: Нет, ну вот вы видели когда-нибудь собаку, ту, которую вывели?
0: Ну я так понимаю, что собака хватает, потому что она по запаху чует уже, что это приблизительно съедобные вещи. Вещь, ну и так далее. Но в этом случае речь идет о человеке, о тех татарах, которые в пиццерии там нюхали пиццу. И я попытался объяснить в доходчивой форме, почему это связано с подтверждением визуальной информации. То есть, если человек имеет визуальную информацию о каком-то продукте, ему еще необходимо подтверждение в качестве там еще одного информационного источника, чтобы не попасть как-то в смертельно опасную ситуацию, потому что многие продукты визуально похожи, и там в природе это используется там для агрессивного воздействия.
1: Совершенно верно. Вот мы сейчас, кстати, с вами пришли к классической точке зрения на этот вопрос. И вот, кстати, могу себя же привести в пример. Я, например, в детстве всегда нюхал чай сладкий Лион, хотя видел, что мама ложечкой соскребала мне там из баночки из какое-то белое сыпучее вещество. Кстати, это могла быть и соль, издалека было плохо видно, а понюхав, я понимал, что чай сладкий. Так что, в общем-то, вы правы, конечно.
0: Да.
1: Может быть, звоночки есть?
0: Безусловно, есть. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Уважаемый, у меня вопрос к Костю. Значит, вообще, как вы относитесь к тому, что, значит, у вас сейчас там в Татарии вводится так называемая религиозная полиция? В ее функции, в частности, входит, по-моему, там что-то, замер бороды, такие вот дела, потом знание стихов, там, из Корана, ну... Такой вопрос.
1: Угу, ну, понятно.
0: Спасибо. Гражданин перепутал немножко. Это в Таджикистане вводится.
1: Да, это во-первых, в Таджикистане. А во-вторых, эта полиция, она как бы инспектирует только лиц, облеченных властью, или лиц, готовящихся к обличению властью?
0: Нет, вот сейчас, например, ну ладно, хорошо, да, вообще-то это проблема, знаешь, вот прокрустовых таких подходов, оно всегда как-то настораживает, то есть попытка там померить всех или там уравнять там по шинелке там или по цвету или по

0: там 17, то есть обрезание приходится делать прямо там. Соответственно, туда, значит, приглашают людей, значит, из церкви, но их там заставляют руки мыть, там, соответственно, анестезию делают и так далее. Вот, вот у вас тоже существует аналогичный обряд. Вы ведь акушер. Вот.
1: Да.
0: С другой стороны, существует в исламе, значит, такой обряд относительно женщин, который делается не в младенческом возрасте, а, значит, где-то в младшем дошколе.
1: Извините, а...
0: Вы вот как? Вы, значит, анестезию делаете? Или, может, это не вы делаете, а, значит, там детские врачи-педиатры? Вот. Или, может быть, лица духовные? Но в таком случае, нет ли какого-то, значит, речи? Вроде бы врач, там, клятва Гиппократа, а там, значит, кого-то режут, невозможно, грязным ножом, там... заражение крови.
2: Спасибо за вопрос.
0: Возникает такой вопрос. Значит, вот, насколько действительно следует оберегать, значит, мужу, женщину, надо ее внутрь. Тогда, если, как бы, возможно, как бы хирургия, жена,
1: вас, вы знаете, вас очень плохо слышно. Если можно, еще разочек ваш... Еще разочек, что вы сказали в конце, будьте любезны, повторите.
0: Начиная с какого места?
1: Ну вот, начиная с того места, гуманно или нет.
0: А, ну вот вы вроде врач, давали клятву Гиппократа,
1: да, да,
0: а там
1: да,
0: кого-то, может быть, там без анестезии режут. Кстати, вот вы не думали, что так можно решить проблему маньяков? Маньяк – это тот, значит, кому инстинктивно свойственно стремление там резать женское тело. Соответственно, вот таких людей можно для исполнения такого обряда нанять, поскольку медицинского персонала может просто не хватить. Вот.
1: Нет.
0: Таким образом уже, в общем-то, таких аналогов Чикатило может и не получиться. Что же такое решение?
1: Нет, ну, хорошо, я просто не пойму, вы говорите о чем, имея в виду женщин? Что касается мужчин, обрезание – это совершенно необходимый мусульманский обряд. А что касается женщин, что вы имеете в виду, что резать женщинам?
0: Я точно не знаю. Я точно не знаю, как это называется.
1: Mm-hmm.
0: Вот, как бы...
1: Ну, возможно, вы имеете в виду обычное кесарево сечение,
0: нет,
1: как родоспоможение.
0: Нет,
1: нет, да?
0: Нет.
1: Что ж тогда?
0: Это как бы удаление определенной части вот аналогичных же как бы частях.
1: Uh-huh.
0: Вот. Для как бы снижения того, что называют, то, что вы назвали там излишней эмоциональностью и... в таком роде.
1: А, ну ясно, я вас понял, да.
2: Спасибо.
1: Ну что ж, я могу сказать спасибо за вопрос. Ну, что касается анестезиологии, как вы сказали. Ну, анестезиологией занимаются анестезиологи. Я всего лишь акушер, мое дело грамотно расположить руки и вовремя надавить на живот. Вот. А анестезиология это очень специфическая часть, и занимаются анестезиологи, те, которые анализируют восприимчивость данной роженицы и младенца, обрезаемого к тем или иным эфирного ряда, ну, например, к фторотану, к тому же, вот известный такой анестетик есть. Вот. А что касается последнего того, что вы сказали, это происходит только по распоряжению или, так скажем, по просьбе отца родившейся девочки, не более. То есть, если какие-то исторические примеры в генеалогическом дереве он наблюдал, те, которые могли каким-то образом спровоцировать вот такие же замашки у вновь родившейся девочки, тогда у него, конечно, наверное, есть резон попросить это у хирургов. А если же нет, так, в общем-то, растет себе эта женщина, как в России.
3: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
2: Соответственно, в гостях у программы Монмаранси, музыкант, гитарист. Ну, я не люблю слово гитарист и слово музыкант. Просто человек, да? Юрий Наумов и, соответственно, импресарио концертов Юрия Наумова в Москве Николай Топников. Здравствуйте, уважаемые гости. Я рад видеть ваши румяные сморозы лица вот в нашей студии. Сегодня я наблюдал лужи. Вы знаете, тупые птицы, которые уже, в общем-то, привыкли добывать семя для

0: своих будущих питомцев, которые вот-вот вылупятся из яиц совершенно легко, а они вдруг, значит, в момент пика на какую-то горбушку, которую я им кидаю, скользят на лужах, бывало, что расшибаются даже насмерть. Вот это очередной фальшстарт нашей природы заметен и на вас тоже. Я-то уже отогрелся, слава богу, но это я к тому, что все, кто, в общем-то, будут возвращаться...
1: А мы как бы такие отморозки.
0: Ну, вы еще не оттаяли, конечно, хотя между нами, да, да. Ну, я надеюсь, эта ситуация исправится. И вот, Юрий и Николай, что больше всего занимает сейчас население земного шара? Это, в общем-то, всеобщая кончина, понимаете? Ну, кончина в смысле информационного века, кончина 20 века. Ну, в общем, попросту говоря, идиоты называют это словом апокалипсис, да? А вот я хотел узнать, Юрий, твой взгляд на этот, безусловно, тяжкий период в жизни человечества. И если ты считаешь, что это не грядет, ты прямо скажи, мы тогда уйдем от этого вопроса. Хотя я вижу по твоим глазам, что ты тоже чувствуешь на себе зловонное дыхание этого чудовища.
1: Ну, ты знаешь, я сохраняю спокойствие.
0: Безусловно, безусловно, это так. В нашем деле это необходимо. Кстати, вот то глобальное... ту глобальную финансовую операцию, которую я провернул в августе, да, в результате чего так вот обрушился рынок. Блестяще у меня произошло. Я выиграл пари. Тем не менее, конечно, рынок я обрушил целиком торговый. С одной стороны, это безумие, потому что не продается ничего, понимаешь? Я шью шорты, пытаюсь их продать на вьетнамском рынке, не берут, говорят, уйди отсюда, это русская морда. Я уже там, типа, накладываю грим, там, глаза привязываю к ушам. Но чтобы как-то быть своим среди этих простых, добродушных, скажем так, тракторов рисовых полей. И чтобы ничего не берут, понимаешь? И тут звонит мне приятель один, так, спокойствие, что касаемо спокойствия. Я ему, дескать, сразу плакаться в панике, бьюсь, что твоя муха о стекло. Говорю, слушай, ну что делать, ничего не продается. Какая перспектива, говорю, как мы будем жить дальше? Чем мы будем, так сказать, кормить наши модные джипы? Где я буду покупать зимнюю резину и новые браслеты золотые? Что делать? А он говорит, а самое, говорит, лучшее время вот в момент там, такого кризиса, говорит, Сашок, это творить. Вот что может музыкант, ну и вообще художник, творить? Он должен творить в любое время. Помнишь, вот Аделаиду Жиличку, прапорщик из подводной лодки, которую вот как подняли, то и ее холсты, в общем-то, ну, холстов не было, а все стены внутри подводной лодки были исписаны, в общем-то, ее вот масляными красками. Это была первая женщина-граффити, пока все остальные матросы бегали, стукались там об свои кумбрики, чтобы как-то вылезти и, в общем-то, внедриться снова на волю, на воздух. Она в спокойствии сидела и рисовала. Нет, нет. Так она писала, писала и писала. Слава, конечно, этой Аделаиде.
1: Сашенька, я с удовольствием тебя слушаю. Это такой
0: кайф. Нет, это же вопрос был.
1: А ты понимаешь?
0: Это же я тебе вопрос задавал.
1: Ты понимаешь, я как бы фишку-то просявкал слегка.
0: А, то есть... Ну ладно.
1: Тогда... Я так загрузился.
0: Тогда следующий вопрос.
2: Это такой же?
0: Ну, я по-другому не могу формулировать.
2: Хорошо, я записываю.
0: Давай. Ты можешь, кстати, еще фотографировать. Легко. Да. Вот, Юр, смотри. Какая ситуация печальная, ведь кризис, ну вот вообще кризис, он не только там настал в деньгах, не только информационный кризис, у женщин кризис, ну повсюду, там, у меня кризис, у всех. Но и настал предел в, скажем так, развитии уровня музыкальных инструментов. То есть фирма Akai уже выпустила огромное количество вот этой своей библиотеки. То есть это библиотека, ну, что твой Лев Толстой уже, понимаешь, все, дальше некуда. Все модные звуки перепробованы, да, все музыкальные инструменты, то есть стратокастер уже ну, даже слов нет, да? Никакого развития нет. Давай хотя бы, вот, может быть, тут найдем какой-то позитивный момент, вот, с чем мы перешагнем в 21 век. Ведь гитара, она как была вечна, она так и осталась. Но когда-то она появилась.
1: Из лютни, да.
0: Вот, она сделала же прорыв мощный. Лютню забыли. Вот ты сейчас спроси вот у него. Вот, иди сюда. Спрятался, ушел. Вот что такое лютня? Он же не знает, что такое лютня. А что такое гитара знает? Какой инструмент будет? Что нам делать? Нам нужно изобретать новый инструмент. Это спасет мир.
1: Может быть, спасет. Может быть, не мир. Может быть, пару человек это спасет. Я не знаю. Дело в том, что я, в общем, как бы не шибкий пессимист, поэтому... То есть идет как бы набор там, скелетно-мышечной массы, то есть вот были набраны эти самплы, там какие-то десятки тысяч. Но, в принципе, допустим, есть язык, возникают какие-то феномены, появляются какие-то новые термины, это расширяется. Вот писатель смотрит, что вот класс, вот я могу сейчас на предпосылках, допустим, словаря в 40 тысяч слов сочинить там ломовой роман века. Понимаешь? А потом, допустим, писатель... Вот Солженицын, например, убивался тем, что происходит сокращение. Сокращение слов, что язык не столь богат, как он, допустим, был в пушкинские времена. Что происходит момент усыхания, ужимания, утрясания до какой-то ходовой терминологии, которая, в общем, в 2-3 тысячи слов современный человек вполне может обойтись в современной жизни. И литература, классно, это при этом не исчезла. Ее динамика, формат поменялись. То есть, как бы сейчас писать роман о 4 томах там, на 5000 страниц по раскладу 20 века немыслимо. И поэтому появляются новые художники. То есть, допустим, появился такой Ерофеев, который написал вот такую гусенькую «Москва петушки». И для его поколения людей это, в принципе, стало некой классикой. То есть там был такой некий класс, некий срез языковой, культурный, социальный, который для многих мыслящих людей, допустим, 70-х годов, он стал как бы квинтэссенцией времени. А язык при этом, может быть, словарный сократился. Но некий нерв, он... То есть люди привыкли видеть какое-то там изобилие, благоухание в каком-то месте, но при даже достаточно аскетичном раскладе. Я не знаю, но люди поиграли в какие-то бирюльки. То есть ты можешь, в принципе, посмотреть, как звук двигался. Электрическую гитару смастерили где-то в районе 1933-1934 года. И она ждала целое поколение вот этого взрыва. В 1956-1954 году вылез Билл Хейли, там сыграл там Rock Around the Clock и понеслась. И там рок-н-ролл ходил, там детские ясли, там лет 7-8, потом Битлз взяли его сами, как бы, прихрамывая. И где-то к середине, скажем, к концу 60-х они это подняли, в принципе, на уровень шедевра. Уже стартовые группы там конца 60-х, там хард-рок, арт-рок, там ребята типа Zeppelin, там Floyd, Deep Purple, они уже очень быстро выскакивали на некий уровень, который, в принципе, с точки зрения музыкантского мастерства не особенно двинулся. То есть ни металлюги 80-х, ни какие-то ребята, типа тех, кто рубится сейчас, там гранж-рок или кто-то, они с точки зрения мастерства и какой-то фантазии не продвинули. Но это двинулось в какие-то другие сферы. То есть ребята пели о том, что как бы классно там вообще загулять там с девкой. В 70-х там тоже Ковердейл там, или кто-нибудь. А ребята из Гарлема, какие-то рэперы, они стали петь о своих там трущобах. Yo, man, come on, motherfucker, let me tell you, man. I'm telling you, man. Понимаешь? И в итоге, что на какой-то примитивный ритм, там, 100, там, 20 или 110 или 88 ударов в минуту, люди просто стали свою уличную... вербализовать свой этот уличный опыт. И это оказалось вот такой сырой нефтью, которая прилилась. И какая-нибудь старая рок-н-ролльная аристократия, может, там схватилась в ужасе за головы. Потому что не предполагалось, что с такого странного источника вот поступит вот этот свежак, этот новый октан, понимаешь? И ты понимаешь, и рэперы, наверное, думали, что все, рок-н-ролл, в общем-то, в говнище, его надо вынимать и спасать.
0: Рэперу вряд ли. Ты знаешь, я извиняюсь, что перебиваю. Рэпера, если верить моей любимой группе Скули Ди, они всегда ненавидели рок-н-ролл. И правильно, я, честно говоря, тоже очень не люблю рок-н-ролл, понимаешь? А рэп мне гораздо ближе, как волеизъявление, в общем-то, народа. А рок-н-ролл — это же музыка буржуазии, это баловство, это обнюхавшиеся кокаином левретки, играющие свою музыку. Это не музыка протеста. Вот панк — это уже что-то ближе.
3: Это такой, да, это такой белый рэп, да.
0: Да, ну, совершенно верно.
3: Понимаешь? Ну, иными словами, просто всегда ты можешь просто увидеть вот этот процесс, что такая, как бы, яблонька расцветает, начинает плодоносить красивым яблочком, яблочко так отрывается, падает, там, сгнивает, из этой гнили снова что-то там вырастает. А, нормально, что такая экспансия, как бы люди там нарубили кучу красивых погремушек, и славно, что нарубили. По крайней мере, ты можешь просто сидеть на радиостанции, отвязываться, но если тебе нужно смастерить, как бы, свой альбомчик 80-х годов, и, может быть, там что-то в него еще такое втюхать, то ты сам будешь баловаться этими самплерами.
0: Безусловно, да.
3: И, как бы, и честь и хвала этим волчкам, которые провели сотни часов в своих там цифровых лабораториях, там, отшлифовывая эти странные звуки и прося там Ростроповича, чтобы он, допустим, смычком появления провел в 1896 раз, потому что, как бы, нужно уловить вот эту самую вещь, чтобы 300 миллионов волчков на Земле смогли вот повторить вот этот смычок Ростроповича, понимаешь? И он там сидел, не покладая, там жена там била его скалкой там по голове за то,
0: термос что... носила еще, говорила, ну, ты немножко хоть из термоса-то хлебни, а ему даже не досуг, он даже вышел оттуда, я знаю, вот в такой позе вот. Ну, не думай, что это я так изображаю, что вот он такой вышел. Ты знаешь, мне бы хотелось вернуться все-таки к литературе. Вот очень интересный момент. То есть ты назвал Ерофеева. Вот сейчас новое поколение. Ну, как я-то не могу их назвать новым поколением, потому что я же в писателях ничего не понимаю. Будьте здоровы. А вот, собственно, есть Владимир Сорокин. Читал ты?
3: Немножко, да, читал.
0: Тоже, согласись, уникальный.
3: Искрометный, да, совершенно человек, да.
0: Вот. Но, тем не менее, вот те многочисленные слова, которые с течением времени исчезли из русского языка, ты совершенно правильно сказал, я с тобой согласен. Это, в принципе, какие-то, с точки зрения современного циничного человека, высокопарные выражения, типа «эх, дубину в кухне», ну, утрированный, или там «ой, люли-люли», то есть то, что воспринимается как уже такое, ну, как лубок, попросту говоря, дурной вкус. Но появилось же огромное количество, скажем, технологических каких-то неологизмов, там, связанных с изобретениями какими-то. Вот эта смена этих слов должна была как-то пополнить словарный запас. То есть, и в конце концов, слова — это как те же сэмплы. Почему люди, вот, кстати, тот же Сорокин, он очень умело пользуется, ну, если перевести вот музыку в литературу, он очень умело пользуется сэмплами Чехова, к примеру, если ты заметил. То есть он просто берет сэмпл Чехова, вставляет, читает, например, вот в его романе, который так называется «Роман». Там Чеховым прям конкретно все. Потом под конец, видать, сэмплы кончились, пошел Сорокин. Вот, а как спасти-то этот нам язык-то? Вот, может быть, снова начать людей как-то... Или да, о, я придумал, как это сделаем. Например, есть писатель, пишет книжку, да? Ты, дескать, браток, пиши. Но на каждую написанную одной, ну, тобой книжку одну с твоим языком, ты обязан написать также книгу или роман, в котором будет определенное количество выражений, ныне в литературе неприменяемых.
3: Я не знаю. В принципе, ну, эту идею можно поддержать, а можно к ней отнестись так. Знаешь?
0: Не, ну, было же раньше, помнишь, типа, нужно было сыграть там какую-то песню какого-нибудь композитора там из Союза композиторов.
3: А ты, кстати, знаешь эту замечательную фишку? Я только в конце 80-х узнал этот удивительный проект, когда... филармонические музыканты обязаны были играть 80% репертуара членов Союза композиторов и только 20 своих, что, в принципе, свело нормальный репертуар филармонической рок-команды только к тому, что из 10 песен исполняется практически 2, а на самом деле и 1. И вот протащили Никиту Богословский и Пахмутова. Это было... Они лоббировали этот закон. Забавная такая штука.
0: Вот, ладно, с этими, со всеми делами, то есть мы же не законопроект тут делаем, да, я думаю, что...
3: Ты понимаешь, ты говоришь, да, просто о спасении языка, вот момент спасения, то есть он идет на... И он исходит из допущения того, что язык терпит бедствие. Значит, нужно просто выбрать критерии, по которым сей диагноз, он неоспорим. Понимаешь, на каких предпосылках мы приходим к выводу, что язык терпит бедствие? По критериям того, как люди выражались 150, 200 или 400 лет назад, ты понимаешь, вот этот момент, как критерий здоровья языка.
0: Вот да, тоже непонятно. Но есть критерий, скажем так, потери иммунитета языка. Вот. Вот он все-таки есть.
3: Я не знаю.
0: Ну, вот то, что я же не зря сказал, вот эти неологизмы. Ну, есть же совершенно мерзкие какие-то слова и выражения, даже тоже вот выражение «микс». Ну, вот нету в русском языке аналога. Ну, вот как вот сказать «микс», да? Вот, или «ремейк».
3: Вот, вот смотри.
0: «Пересведенка», ты же не скажешь. Или, ну, как вот, как сказать?
2: «Сведение».
0: «Сведение». Ну, развод еще, да?
3: Ты знаешь, я недавно трепался с одной исключительно умной девчонкой, она математик профессиональная.
0: Круто.
3: И, в принципе, речь как бы зашла о вообще российской математической школе, и фишка такая, что школа-то исключительно качественная, то есть ее стандарт в мире высок, то есть люди, которые пытаются найти рабочие места как бы в пространстве, допустим, западных стран, там, на каких-то крутых фирмах, там, в Силиконовой долине, там, и в престижных университетах, они обычно на хорошем счету, школа мощная. И я, при этом я как-то мне приходилось сталкиваться, допустим, с переводными сказками, там, китайскими, английскими, голландскими, немецкими. Потом английские сказки я почитал в оригинале. И по степени образности все-таки получается, что русские сказки, наверное, будут покруче. То есть язык богаче, описательные возможности языка более широкие.
0: А и может, это генетическое восприятие?
3: Послушай, мысль немного не о том. Мысль о том, что смотри, российская математическая школа может быть одной из сильнейших в мире, при том, что она оперирует на заемной терминологии. Все эти интегралы, все эти лимиты, все эти... ну, пополни мой язык, потому что я в математике всегда был двоечником.
2: Синус и косинус.
3: Иными словами...
0: Треугольник.
3: То есть, понимаешь, большей частью люди добиваются колоссального успеха, но как бы этот успех зиждется на терминологии заемной. Понимаешь, это не то, что там неологизм, там микс, там, допустим, ты имеешь дело с неким феноменом технологическим, который, допустим, не родился в стране, а там пионерами его выступили, допустим, другие люди. И ты имеешь с этим дело, ты начинаешь флиртовать с этим пластом языка. Но прикольно вот что, что для описания рациональных ситуаций россиянин может быть успешен на при работе с заемной терминологией, но когда он обращается к своей, он великолепно может описать ситуацию иррациональную. То есть сказку.
0: Согласен.
3: То есть получается, согласен, что русский язык обладает невероятными, может быть, несравнимыми ни с каким другим в мире языком для описания ирреального, иррационального мира. Он, и, соответственно, люди, говорящие на этом языке, могут исключительно успешно, даже обращаясь к заемной терминологии для описания прагматических, прагматичных рациональных процессов. Но для описания иррационального свой язык, он не сравним ни с каким другим. Такая, ну, такая плюшка. Ее можно оспорить, но она мне пришла в голову так.
0: Это совершенно верно, но это свойственно людям с сильным иммунитетом. Сильным иммунитетом. Ну, представь себе, вот что творится сейчас, вот что сейчас вокруг творится, когда, ну, к примеру, ты вот с ней там, ну, она тебе вдруг неожиданно в самый разгар и говорит: «О, май дарлинг». То есть же такое определенное понятие, на каком языке человек думает. Понимаешь, вот мы с тобой сейчас сидим, рассуждаем, да, а ты пойми, что большинство людей вот за окнами нашего автомобиля, в котором мы сейчас перемещаемся, да, они думают на языке достаточно скудном. То есть там битбургер, там дарлинг, шузы, это жвачка, вот еще слово, понимаешь, о чем речь. И тут речь-то идет о понижении количества людей с мощным иммунитетом, то есть людей, которые могут оперировать вот этими техническими неологизмами, но думать на своем языке, вот где опасность. А эти же придут нам на смену. Мы-то с тобой, глядишь, лет через пять кинемся. Будем тухнуть, вонять и разлагаться. А что останется-то?
3: Ты понимаешь, но мне кажется, что эти вещи — это циклический момент. То есть ты, язык, просто понимаешь, как некая лакуна у него бывает. То есть момент, когда огромная страна вступает в активный период взаимодействия с каким-то... То есть ведь то, что происходит сейчас... Это некий момент такого взрывного, очень плотного, интенсивного взаимодействия после 40 лет или 45 лет железного занавеса. Таким образом, этот процесс никогда не был естественным и сбалансированным. Это было просто 40 лет ничего, и потом прорвало. И сейчас, наблюдая вот это десятилетие, после 40 лет неактивности, ты видишь момент какой-то странной, какой-то болезненной патологической гипертрофии и перекосов. Но дело в том, что если ты даешь какой-то более долгий срок, возникает момент выравнивания. То есть, иными словами, под нож этой странной терминологии вот этих понтов языковых или понтов поведенческих ложится то первое поколение, по которому это шарахнуло. Но на уже... скажем, уже дети, уже, скажем, младшие братья вот этих людей, которые были на передовой линии фронта, когда случился этот языковой прорыв, и стартовал, допустим, этот, допустим, флирт России с англо-американской цивилизацией в начале 90-х. Люди, которым сейчас, скажем, 11-12, с этой точки зрения будут гораздо более сбалансированы, выровнены и, может быть, в языковом смысле рафинированы, чем поколение людей, которым сейчас 22-27. Это вполне может случиться.
0: Безусловно.
3: Поэтому момент того, что ты говоришь, то есть язык в опасности, это просто так...
0: Да нет, даже не язык в опасности, люди в опасности. Вот ты знаешь, что вообще язык, да, вот то, чем мы сейчас занимаемся, вот мы издаем звуки, да, вибрируем воздух. На самом деле это самое примитивное, что есть. Это самая примитивная форма общения. Вот люди в далеком прошлом, да, они вообще не общались словами. Например, как сейчас выходят две хозяйки, одна на одном конце села, другая на другом. Они глазами перемигнулись, сразу поняли, что у Варюхи муж напился там, а у Клавы типа вот в поле. То есть им не нужны слова, чтобы понимать друг друга. Также люди общались с Богом. А затем кто-то лишил их этого дара интуитивного восприятия мыслей друг друга, да? И был выдуман, то есть это то же самое, что язык глухонемых, все эти слова. Ну вот ведь со стороны человеческая речь очень некрасива. Любая речь, английская, русская, испанская, любой голос человека. Вот когда люди говорят, какой красивый голос, это же полный бред. Это адаптированное к человеческому же слуху звукоизвлечение. Оно не может быть красивым.
3: По критериям какой красоты оно не может быть красиво?
0: А вообще, потому что это искусственное, это как левретка.
3: А, скажи, ну искусственное, оно же быть от слова искусство.
0: Нет, это именно это, именно я говорю, не основу. В принципе, может быть, знаешь, в какой степени, с точки зрения селекции, вот как та же левретка ее сделали, то есть это тоже, ну, можно назвать произведением искусства, это дело чьих-то рук, да? Может быть, с этой точки зрения, да, но, тем не менее, например, шум там, ветра в Египте, вот,
3: это экологически чистый это продукт.
0: Экологически чистый, естественный продукт. Мы можем тут говорить, нравится он нам, не нравится, красиво это или нет, да, но, когда люди говорят о себе, о звуках ими издаваемых, как это прекрасно. Вот здесь я, например, вижу какой-то абсурд. Будь это классическая музыка, понимаешь? Вот чьи-то руки из дерева, из живого слепили эту шарманку, другие руки по ней елозят, значит, третьи там уши развешали, всю эту байду слушают и восхищаются. А по логике, это же все и есть вот, результат технократизации, понимаешь, настоящего искусства. Почему людей неосознанно тянет к прослушиванию звуков природы, вот там целые серии выходят компакт-дисков, там пение птиц, ну тоже пение птиц, откуда они взяли пение птиц, у них ветер у них внутри свистит, понимаешь, у них же кишка одна прямая, тоже везде, ну там шум океана, то есть вот, кстати, почему зов предков, которые не знали, что такое слово вообще, поэтому это полная лажа, как говорят в начале, появилось слово. Ну, а мы будем сегодня слушать песни-то твои?
3: Давай.
0: То есть с пластиночки, да?
3: Давай.
0: Ну, я хочу сразу сказать, что Юрий Наумов принес сегодня и гитару, и мы будем продолжать и далее традиции в эти воскресные ночи таких, как это называлось-то, флотовиков, да, только в прямом эфире на всю Москву. Представляешь, вот сколько людей сейчас сидят, погасив все, и слушают нас.
3: И колдобятся.

хотел. Господи, если б я знал, что там творится в мире.

0: я напоминаю вам, что в гостях у нас Юрий Наумов. Мы уже обсудили проблему апокалипсиса и массу других проблем. И вот пытались как-то найти прорыв в области, ну не то что новых, каких-то свежих музыкальных инструментов. И тут вот был вопрос, касаемый принадлежащей тебе девятиструнной гитары. Я так догадываюсь, ты просто с 12-струнной 3 струны снял, или это что-то другое?
1: Поначалу, когда у меня была старая 12-струнная, да, случилось так, что снял 3 струны. Вот. И очень мне понравилось. А потом я просто заказал замечательному мастеру Сергею Ноздрину, которому вообще было очень не в кайф делать гитары, потому что он был прекрасный виолончельно-скрипичный мастер. И для серьезного скрипичного мастера это сделать гитару — это работа как бы калибром ниже, целым уровнем ниже. И, то есть, в общем, профанация профессии как бы. Но музыка моя ему пришлась по душе, он сказал, ладно, тебе сделаю. И сделал мне гитару. Это было, в общем, ровно 9 лет назад. Как бы 9 лет и один день. Он закончил 30 апреля 90 года. И он ее делал изначально как 9 струны, потому что я уже знал, что я хочу. И я на ней вот играю. Я как раз на ней буду играть вот в предстоящие выходные.
0: Скажи, кстати, вот если бы тебе, например, сейчас пришел дядька такой, да, ну, неважно, как он был бы одет. Ну,
1: человек просто в черном.
0: Да, такой. И сказал бы: Юрий, вот что ты хочешь? Вот именно лично для себя. Я говорю, дядьку, все тебе сделаю, все исполню.
1: А любой пацан-то все.
0: Нет, ну просто вот, а вот ты не можешь сразу ответить. Вот скажи, хорошо. Вот первая мысль, что ты хочешь?
1: Осуществить себя.
0: Нет, скажет дядька.
1: Скажет, а ничего.
0: Ха! Правильно. Нет, я просто к чему говорю, что, знаешь, многие музыканты, извини, что я так бурно себя веду, просто я болею, да, вот, они всю жизнь стремились сколотить собственную студию, купить себе хороший инструмент. И все время к этому шли, шли, шли, шли. А как только пришли к этому, поняли, что это не главное. А что такое главное, они не знают. Понимаешь?
1: Понимаю.
0: Во как. И их развитие на этом-то и остановилось. Полностью и целиком. Понимаешь, какая ситуация? Поэтому я что призываю? Я так понял из внеэфирных разговоров, что у тебя тоже есть, в общем-то, студия своя, да?
1: Ну, она вот как раз... Я вот движусь вот к этому апокалиптическому моменту, что она, да, скоро будет, наверное, в стадии такого завершения. То есть как бы накопление первичного капитала. Вот, в виде там каких-то микрофончиков, там каких-то записывающих приборов. Но я, в общем, фишку-то секу. То есть, как бы то, ради чего все это, я, в общем, из поля зрения не выпускаю.
0: Вот я так же считал, пока у меня не появилось это. Понимаешь, как появилось? Страшно. Юрий, я тебе вот что скажу. Ты это копи все, закупай. А потом мы устроим показательное сжигание этих студий. Дескать, мы, музыканты, которые всю жизнь положили на создание собственных студий, как только их скопили, разрушили. Почему? Спросят у нас молодые музыканты. Да потому, ответим мы, что не в этих железках счастья. Вот, скажем мы. Вот, к примеру, отключат сейчас на всей земле электричество, да? Что будет делать вот Иван Грувий? Что будет делать этот пукц-пукц, все вот эти? Что они будут делать? Метро мыть будут. А мы с тобой сможем и на гуслях сыграть. Понимаешь, и сплясать сможем. Да даже если ничего не будет, спеть сможем красиво. Помни. Рассказать сможем красиво, понимаешь?
1: Помнишь этот милый анекдот про Садко?
0: Расскажи.
1: Вот как раз вот где-то здесь, на Новоарбатск, в ресторане для новых русских, на гуслях играет Садко. Играет час, другой рубится вообще по полной. То есть он весь в поту, знаешь, кланяется дорогой публике, стряхивает, значит, капли пота со лба. Подходят к нему ребята со стола. Из-за стола выходят ребята конкретные в малиновых пиджаках, хлопают ему прямо в лицо. Один из них такой старший отделяется и говорит: «Хороший ты парень, Садко, ну вот эти твои панты».
0: Это про арфиста. Про арфу. Гусли так лежат.
1: Ну да.
0: А арфа вот так стоит. Скажи, а ты вот не было ли у тебя идеи прорыва, знаешь? Ну, как люди вдруг неожиданно ударяются там в религию, да? Вот ни с того ни с сего был нормальный человек, раз завтра уже смотришь, все там у него все в иконах. Или кто-то... Или начинает вдруг, знаешь, заниматься это изучением новомодных языков, там, ну, каких-то вот ходят там весь увешанный
1: слова. Типа C++?
0: Ну, как, да, да, да. Вот. А вот я, например, вот изучаю сейчас вот... игру на мандолине. Очень сложно, кстати, ты знаешь. Ну, просто для себя вот меня пробило. Не было ли у тебя какой-нибудь раз такого резкого желания взять и освоить, например, на флейте игру? Или на каком-то... Ну, причем не просто так там бренчать, а совершенно серьезно заняться каким-то инструментом, который до всего момента для тебя вообще кажется очень далеким.
1: Нет, не было. Нет, как бы... Интерес как был, так и остался гитаре. Другое дело, что принципы звукоизвлечения последний, наверное, год-полтора сильно поменялись. То есть просто я стал по-другому видеть. То есть, как бы, скажем так, я не меняю инструмент, я разворачиваю сознание. Инструмент в руках остается тем же. Это более прикольная фишка. То есть, как бы, смена угла, то есть смена, как бы, вот этой призмы внутри. Понимаешь? Это как бы такая вещь. То есть в тебе есть некая идея развития. Ты можешь стартовать с некой сырой точки, довести себя до какого-то уровня владения, потом до какого-то уровня совершенства и выкинуть инструмент. Таким образом... Но ты повторяешь один и тот же паттерн, когда ты идешь таким экспансивным путем. То есть я освоил баян, я освоил флейту, я освоил губную гармошку, там, гитару и клавесин. А понимаешь, а ты можешь, в принципе, как бы не выпускать гитары из рук, там, или того же клавесин или губной гармошки... То есть игрушка становится твоя голова, а не то, что у тебя в руках. Это, я не знаю, но я иду таким путем, я прикалываюсь.
0: Насколько мы тут знаем все, ты занимаешься еще и преподавательской деятельностью.
1: Нет.
0: То есть ты не даешь уроки игры на гитаре?
1: Было у меня как бы несколько случаев. Ученики довольны. Я как бы этим опытом оказался не очарован.
0: То есть ты разочарован был в этих учениках?
1: Не, ну, ни в коем случае. Я просто... Это не мое. Я не вижу в этом смысла. Я за это взялся, когда совсем припекло с деньгами, понимаешь?
0: А вот сейчас же снова поднимается вот это такое понятие, как мастер-классы. То есть именитые музыканты дают мастер-классы. Режиссер вот у нас один вот снял про старую, про Сивильского цирюльника трагедию, тоже давал мастер-класс. Ну, вот...
1: Понимаешь, людям, наверное, просто импонирует. Либо им нравится преподавать, либо им нравится видеть в горящих глазенках учеников некое свое продолжение. То есть это такое, скажем так, духовное семенение, что вот на месте, где пророс я, где пророс один там Рафаэль или Боттичелли, прорастет 20 новых Рафаэлей, 100 новых Рафаэлей. Я не вижу смысла как бы вот в этой пролиферации.
0: А может, они боятся, знаешь, что вот, то, о чем ты говоришь, я прекрасно понимаю и тоже, в принципе, целиком, наверное, твою точку зрения разделяю, но все-таки вот еще одну хочу высказать. Может, они боятся, что вот их искусство умрет вместе с ними.
1: Так и бог с ним.
0: Вот до чего вот умный человек передо мной сидит. Вот сказал, как обрезал. Совершенно верно. Сейчас послушаем новости, а затем продолжим нашу беседу. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Юрий Наумов. И вот, судя по вашим письмам, по вашим тут, в общем-то, сообщениям, вы несколько... Ну, вот, к примеру, такой: Юрий, мне кажется, что стилистика вашей группы немного изменилась, пишет Сильвер, тем самым показывая, что он несколько даже не в курсе, в общем-то, событий. Я хочу сказать, что Юрий Наумов, без всяких преувеличений, очень хороший музыкант, если не сказать, что музыкант экстра-класс. И вы сейчас в этом сами убедитесь. Он пришел с гитарой, как я говорил, и мы предоставляем, видимо, слово инструменту, да, Юр?
1: Давай попробуем.

Бери-бери легче, бейб, бери веселей. Они калечат, бейб, нам, похоже, не уцелеть. Никто не вечен, бейб, хотя они жмут на все тормоза. Вот будет встреча, бейб, когда мы все возвратимся назад. Но таковы нравы, бейб, таковы времена. Мы будем правы, бейб, но нас все равно позабудет страна. Но наше право, бейб, самим выбирать имена. В игре без правил, бейб, где ни покрышки, ни дна. Масвилл, бейб, рок-н-ролл, мировая вай. На-на-на-на-на, бейб, я, кажется, злюсь. Наверное, нерв, бейб, и это никак и не похоже на блюз. Но, если честно, бейб, идти против шерсти во все времена. Немалая честь, бейб, за нее мы заплатим сполна. Бери легче, бейб, бери веселей. Взвали на плечи, бейб, если нам суждено уцелеть, то нам споют осанну, нам пропоют на все голоса. И по дороге с Анной мы воротимся назад. Мы все возвратимся.

Они нас лечат, бейб. Так почему же мне еще тяжелее? Мы будем вечны, бейб, когда пройдем наш путь в небеса. Вот будет встреча, бейб, когда никто не вернется назад.

будут вечны, бэйб, когда пройдут свой путь в небеса. До скорой встречи, бэйб, никто из нас не вернется назад. Ни один не вернется назад.

0: Это был Юрий Наумов в прямом эфире, вот прямо здесь, в нашей студии. Вы слышали полностью, скажем так, музыку. То есть тут все, и перкуссия, и бас, и даже где-то я слышал струнные и духовые, без преувеличения. Одно могу сказать, вот видно, что человека прет по-хорошему. У меня есть такое выражение, прет или не прет, для определения, понимаешь, музыкантов. Кстати, нужно тебя еще видеть. Вот одно дело слышать, другое дело видеть. Я прям любовался, скажу честно. Скажи, пожалуйста, еще такой момент. Как ты оцениваешь свои первые произведения? Вот не было ли тебе, скажем так, неудобно за то, что написал какую-то песню? Потому что у музыкантов принято говорить, ну это же тоже часть моего жизненного пути.
1: А слушай, ты знаешь, на самом деле достойный ответ. Ну, понимаешь, можно, в принципе, хорошему 30-летнему дядьке принести такие, как бы, замоченные подгузники, сказать, не стыдно тебе, сукин ты сын, что ж ты творил 4 месяца? Понимаешь, ну, это часть моего, так сказать, пути.
0: А не было ли у тебя идей в свете вот твоих таких новых возможностей в плане игры на инструменте, вот по новой переиграть вот те хиты старых лет проходного двора?
1: Ты знаешь, я возможно, это возможно здравая идея, но к ней нужно возвращаться после того, как некий новый пласт уже отдан. И понимаешь, тут есть какая вот в чем риск. Допустим, ты движешься как-то вперед, как художник, ты находишь какие-то вещи. И у тебя, с другой стороны, есть соблазн, что во вчера было сделано определенное количество качественного материала, который, в общем, не стоит полностью утрачивать. И здесь просто момент приоритета. Что ты будешь делать в первую очередь? Все-таки отдашь новое? Или все-таки как бы напомнишь людям новые версии старых вещей? Если ты приоритет отдашь все-таки старым номерам, ты как бы их скидываешь в ностальгию, ты как бы скидываешь их в собственные вчера. Пусть видоизмененные. И получается, что ты в этом вчера просто полностью увязаешь. Когда этот приоритет выдержан, что ты сегодня говоришь на языке себя сегодняшнего, и потом, когда ты этот пласт отдал, и у тебя еще осталась идея, допустим, докинуть туда до кучи какие-то версии своих старых вещей, переосмысленные по-новому, мне такая очередность, она просто больше импонирует, она класснее. То есть есть что-то, что я хотел бы отдать в первую очередь, потом уже вернуться к вариациям на тему.
0: Представь на секунду себя, да, вот, ну, на лесной поляне, окруженным демонами, называющими себя движением КСП. Вот, ну, знаешь, там, да, такая вот есть байда.
1: Вот, какой это, Грушинский фестиваль, в смысле?
0: Ну, я даже не знаю, как они называются. Ну, да, есть, я слышал, есть Грушинский, я запомнил тоже, ну, по имени там деревьев каких-то. В общем, они там собираются, сидят у костров и поют вот песни. Ну, зачастую, видимо, душевные песни. Хотя вот ощущение такое, что каждый ожидает сейчас, этот допоет, я быстрее возьму и спою сам, да, вот быстрее бы он закончил. Вот как бы ты себя чувствовал среди этих людей? Ну, вот... Ну, все равно, что, например, Брюс Ли среди подростковой секции в школе номер 29 железнодорожного района города Свердловска. Или все-таки ты нашел бы вот у них что-то такое свое, как вот именно исполнитель на твоем инструменте?
1: Так ты понимаешь, какая вещь? Если бы я на этой поляне оказался в качестве слушателя, и вокруг меня сидел бы такой вот хор, как бы исполнитель самодеятельной песни, но я бы отслушал бы эти песни. То есть я бы сам бы-то не стал играть на поляне, понимаешь? Я предпочитаю закрытое помещение. Тут просто фишка в том, что я как бы ищу звук, и для меня это есть... ключевая и фундаментальная суть, почему я взял в руки гитару. Но ведь, в принципе, там просто акцент нужно расставить по-другому. Люди взяли в руки гитару, это просто некий ритуальный атрибут. На самом деле, это желание совместности, желание того, что вот жестокий, как бы коварный, продажный мир, как бы не понимает тонких устремлений души, и вот это и избранный. В общем, это на каких-то таких духовно-элитарных предпосылках работает. А гитара просто, ну, это портативный атрибут, рояль с собой в лес не взять.
0: Баян можно взять.
1: Ты понимаешь, я понимаю так, что, в принципе, чтобы сыграть на баяне, нужно обладать, в общем, мощной грудной клеткой, бицепсами. Понимаешь? То есть гитара с точки зрения овладения и затраты чисто калорий — это один из самых милосердных инструментов, понимаешь?
0: А как ты относишься вот к женщине с гитарой? Вот. И еще такой момент. Вот знаешь, я, например, вот ты, видимо, первый человек, который вот так вот играл на гитаре, я не чувствовал себя неловко, потому что обычно, ну, знаешь, как часто приходят, там люди говорят, вот там, в компании, да, где-то, типа, Сань, давай я тебе спою. Во-первых, сам посыл такой, ты уже чувствуешь себя так уже стрёмно, да? Затем он садится и начинает тебе петь, и смотрит тебе так в глаза. А ты вот такой сидишь, думаешь, куда смотреть? То ли на гриф, то ли ему там это, в глаза смотреть, то ли вообще отвернуться неудобно. То есть прям чувство неудобства адское такое, да? У тебя наверняка было, как тебе приходили тетки в шароварах таких до колен там.
1: Да нет, ну я-то ходоков не принимал по жизни, ты понимаешь, со мной не случилось такого конфуза.
0: Ты не был ни в каких таких компаниях, где к тебе говорили, Юрек, я тебе сейчас спою, к примеру. Да наверняка было, ну вспомни.
1: Ты знаешь, может быть, да, несколько раз было. Я не знаю, ты понимаешь? Ну, то есть это не есть некие вот такие вот свежие воспоминания, что я вчера вот вышел из тусовки, там вот, и вот сложился момент такой неловкости. Ну, нормально, ну, понимаешь, все равно в людях есть вот этот первобытный творческий импульс, понимаешь? Ну, представь себе, пришел бы такой честный человек, который расписывал там оленей на как бы поверхности там некой пещеры. Вот приходит к нему такой циничный, там, злобный дядька Боттичелли и говорит ему, что, чувак, конечно, твои олени, в общем, это для первобытного искусства это гениальный прорыв, но, парень, ты понимаешь, я, дескать, покруче буду. А критерии крутизны, понимаешь? Дело в том, что я когда был помоложе, я был в этом смысле, наверное, поамбициознее. То есть так, дескать, вот, там, я там на гитаре там круто поливаю, а вы там... Я не знаю, там иные просто предпосылки. И понимаешь, то же самое, как вот, в принципе, человек сочинил классную песню, которую можно, конечно, раздраконить, то есть можно там вообще там спороть и там, как бы, там кишки там пустить, там все там на этом как бы препаратном столе, и там извлечь из нее языковую составляющую и сказать, что языковая составляющая этой песни не есть стихи. Чистая правда, потому что это не стихи, это песни. И момент взаимодействия элементов здесь идет по совсем иному принципу, чем если это было чистое языковое произведение как вещь в себе. Соответственно, когда ты берешь человека с гитарой, ты его пытаешься оценить с точки зрения неких музыкальных критериев владения с гитарой. А на самом деле он, в принципе, как бы некая общественная фигура, некий как бы нерв, выражающий просто коллективный импульс. Желание какой-то такой, ну, скажем, такой лесной поляной соборности, понимаешь? Неких каких-то спонтанных вещей, которые мы просто пытаемся переложить некую сетку критериев, которые едва ли применимы. Или применимы однобоко. И я просто стал понимать, что... судить, допустим, самодеятельную песню с точки зрения владения на гитаре было бы чистым снобизмом, потому что критерий этот, он, наверное, есть для оценки хорошей самодеятельной песни там, или авторской песни, но он пролегает не в том участке, не в том пласте, в котором мне хотелось бы, допустим, увидеть. Понимаешь, что тут вот еще есть какой подсад. Допустим, сказать с точки зрения человека, владеющего гитарой, плохо, человек, который поет задушевную песню, гитарой владеть не очень, это как бы скрытым образом похвалить себя. То есть, типа, я-то круче, я-то поливаю. То есть, понимаешь, что... То есть,
0: так типа... у них-то это принято. Вот я же начал с этого, что у них это принято. Вот ты говоришь элитность, да? Вот определенно я согласен. То же самое, что героин. Понимаешь? Тоже элитарен, потому что дорог. Вот, но здесь другое. То есть каждый из них считает, что он круче остальных. То есть там братства-то нет этого реально.
1: Ну, Саш, послушай, что значит каждый? Мне кажется, что в многострадальной стране ребятишек, которые щиплют струны у костра, ну, их счет-то пойдет, ты, наверное, на несколько десятков, может, до пары сотен тысяч.
0: Ну, ребятишки, ладно. Ну, там же такие монстры бывало при отетке ихние.
1: Ну, какие ребята? Это мне чем-то напоминает, типа, дедушка, забери меня, мальчик. Я ихнего борчонка в люльке качаю, и они мне селедкой вообще по голове.
0: Да, они селедкой бьют, есть такое. На деревню этому дедушке. Юр, ну как, мы еще послушаем, может быть, какую-то песню в заключении, как ты сам себя ощущаешь?
1: Хорошо, я спою такую.

Звездная ночь — это мать твоих снов. Примет она лишь одна, пусть холодна. День недостойный, отец, от неправды бегущих снов. В жизни стоящей вверх дном, попытайся добраться.

0: Это был Юрий Наумов. Такой маленький концерт в прямом эфире «Эхо Москвы». Юр, ну, что я могу сказать? Все, что обычно говорят все эти базедовые слова. Вообще, конечно, береги себя. Это прежде всего. Соответственно, всегда рады видеть тебя здесь и в студии в этой. Ждем постоянно удачных концертов. Приезжай еще. Ну, соответственно, после небольшой паузы импресарио скажет еще пару слов, да?
1: Саша, спасибо тебе и удачи.
0: Спасибо.
2: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

И в гостях у программы «Монморанси» сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Речь у нас сегодня пойдет о самых разных вещах. В основном, конечно, вся программа будет составлена по вашим письмам. Письмам, телеграммам, тем, опять же, надписям, которые вы пишете здесь на стенах дома номер 11, что на улице Новый Арбат.

0: Ну что же, я приветствую вас у нас в студии, уважаемые. Ставьте ноги вот в эти
1: тазики. Добрый вечер, Александр. Да,
0: чтобы вам было
2: тепло.
0: И поначалу, вы знаете, Вероника Ивановна Теплышок в своем письме очень выражает удивление по поводу вас, Адольф Игнатьевич. Ну, во-первых, она вообще считает, что такое, скажем так, понятие в нашей жизни, явление такое в нашей жизни, как тренер, вот, это, в общем-то, ну, неприкрытое, скажем так, и даже обофицозенное насилие. Плюс у нее некоторые сомнения по поводу вашего имени. Вопрошает, понимаете ли, пенсионерка Вероника Теплышок, доколь какая мамаша будет отдавать своего ребенка к тренеру с именем Адольф. Если вы как-то не хотите обсуждать именно эту тему, затронутую Теплышком, то и не надо, мы поговорим о чем-нибудь другом. Но если хотите, потому что я уверен, что другие пенсионерки тоже будут здесь уже через некоторое время, и придется вот нам задвигать это как-то, все эти двери, предметы, как это мы делали в прошлый раз, потому что чтобы не прошли.
2: Александр, дело в том, что моя профессия и мое имя обязывают меня отвечать на все вопросы и не скрывать особенностей своего происхождения. Как вам известно, я не с Москвы, и мои родители, бывшие близкими к кругам еврейской интеллигенции, переживали из-за того, что в этих кругах запрещали давать имя Адольф после поражения Третьего Райха во Второй мировой войне. Дав мне это имя и научив разговаривать, мне было приказано не получать никакого образования, не посещать культурных мероприятий, но при этом самому во всем разбираться, врубаться и уметь для начала манипулировать людьми, а потом ими управлять. И то, и другое у меня получалось не очень хорошо, и поэтому профессия тренер для любого манипулятора и управленца является идеальной. Вы не думаете так?
0: Безусловно, это так. Я даже более того, с большим вниманием изучил ваш литературный труд, который называется «Два Адольфа и я». Там вы рассматриваете, во-первых, личность, конечно же, Адольфа Гитлера, всем нам хорошо знакомого, свою личность, Адольфа Прокуды и замечательного чешского композитора Адольфа Щепотки, который является полным прототипом и вам, и господину Гитлеру, вот, и самому себе. А там несколько схем чертежей, я обратил внимание. Коленные такие нарисованы валы, значит, как говорится, палка о двух концах. На одной, значит, один Адольф, на другой, посредине вы. Потом вы меняете это местами, уже, значит, посредине Гитлер, вы по бокам с Щепоткой. Вот то Щепотка посредине, вы с Гитлером по бокам. Вот при этом как-то палки эти оба конца, они не спадали ни вниз, ни вверх. То есть вы говорите в своей книге, насколько я понял, вы показывали документально, что, в общем-то, вот если три Адольфа, то, ну, дескать, равновесие системы полное.
2: Бог любит три линии Мерседеса. Дело в том, что гений германского народа придумал не более чем палку о двух концах, то есть колбасу. Острим Берлин. И хотя в старой Японии не предпочитали говядину со свининой, тем не менее, на эти контакты они пошли, и результатом взаимодействия двух концов вселенской колбасы явилось мое рождение в какой-то степени.
1: Тут лично я, вот как говорится, как юрист, и тем более кинодраматург, сотрудничавший со многими режиссерами на Одесской киностудии, на Укртелефильм, в те времена, когда это еще было, занимала меня в большей степени. Я должен обратить внимание, я много работал с детьми.
0: Я знаю, вот... простите, пожалуйста, Георгий Романович, что я вас перебиваю. Вы еще на Туркменфильм сняли, на студии Туркменфильм сняли несколько замечательных трилогий о жизни тамошних аксакалов с козами.
1: Да, уж это точно.
2: Главное, что там сменился главный
1: это
2: голос.
1: Это было по сценарию одного мальчика, который был
0: свидетелем,
1: был секретарем у писателя, да, Харитонова в Москве потом.
0: Да.
1: Так вот, что я хотел сказать. Дело в том, что тренер – это профессия, требующая особого, чтобы нравственный компас человека был направлен. Нельзя путать тренера и физруков. Потому что физрук –
3: их всегда, знаете, вот это действительно профессия, палка о двух концах. Потому что у нас был такой случай, я как адвокат вынужден был защищать. Пришел с армии, служил во внутренних войсках, Эдуард Константинович Луценко. Пошел в 65-ю школу. Как только мальчики уходят с занятий, он снимал вот эти синие брюки свои тренировочные, выходил в одних трусах девочкам. Алла Минс, переросток, она была старше, она пожаловалась. Она пожаловалась, родители подали в суд. Это действительно. И от таких людей, вот вы знаете, разные говорят, и в том числе и вот про протагониста вот, Адольфа Игнатьевича. Но вот тут нужна ночь длинных ножей, потому что эти палки о двух концах, вот эти вот свистки, это уже, знаете, было очень серьезно. Это была такая же серьезная нравственная угроза, как вот та ситуация, которая сложилась в Германии. То есть эти фокстроты,
0: пивные пучи в дальнейшем и так далее. А скажите, Георгий Романович, вот большое количество нам писем приходит, зная, что к нам придет сегодня в гости такой известный человек, вот как господин Белограй, но он не менее, конечно, известен, чем Адольф Игнатьевич, но ведь вы в себе сочетаете еще и должность, скажем так, зубного. Вот зубной и дантист — это такие же разные понятия, как, скажем, тренер и физрук. Вот вы все-таки уже поднялись от зубного до дантиста. Да, вы известный дантист. И вот скажите, можно ли каким-то образом женщин, да, заловить, в общем-то, за попку схватить в плане их эмансипации, и основываясь на каких-то отличиях зубных отростков женщин от мужчин? Потому что они все-таки ведь кричат, что мы. То есть мы, например, давали грызть им гантели мужчинам и женщинам. У женщин быстрее крошилось. Мы говорим, видите, вы здесь слабее, тем не менее. Но в результате эти эксперименты были прерваны, как, в общем-то, жестокие. Может быть, какие-то вы производили опыты или что-то такое. Это все-таки близко к социологии уже.
3: Знаете, у меня была знакомая, на радиоприборе работала зубным техником, Элеонора Краузе. Она сейчас живет в Нью-Йорке. Вот она, например, если удаляет зуб человеку и видит, что хороший человек, на этом месте вырастает новый. Как у дракона, понимаете? И вот на этой почве я даже написал такой сценарий «Майская ночь лемуров», где собираются ветераны дивизии СС «Галичина» в ресторане «Водограй» на Днепропетровщине, там на трассе был такой. И вот там, значит, им вот это вот как бы вырастают новые зубы дракона, чтобы заново отстаивать честь Европы против безбожного большевизма, чтобы не было этого блатняка, чтобы вот эта приблатненность не прокрадывалась больше в жизнь. Знаете, вот который Северный, Шеваловский. Потому что целые поколения спивались. Как можно говорить о тренерской достойной работе, когда некого тренировать, потому что все стали, извините, синяками. Через этот блатняк. Потому что люди ведь шли, не им чужого не надо было. Они шли отстоять именно против безбожия, против вот этого нигилизма, против уравниловки, против гляйхмахерай, понимаете? Вот, и вот теперь, потому что вот Адольф Игнатьевич не может найти работу как тренер, он вынужден заниматься коррекцией, понимаете? Он ходит, он поднимает мертвецов, он заговаривает, он тренировал Аркадия Коваленко, нашего видного спортсмена, с Днепрорудного мальчик, приехал в большой город, выучил английский.
0: Я знаю, что даже Бубку он тоже пару раз заставил прыгнуть выше, чем тот мог.
2: Почему так высоко прыгал, как вы думаете?
3: Ну, он даже Гришу и Ваню тренировал.
0: О, вот этого я не знал.
2: Главное, моя обязанность — заговаривать гантели, чтобы не крошились под зубами красивых женщин.
0: А вот скажите, пожалуйста, Георгий Романович, как вы считаете, вот женщина партии имеет право на кариес?
3: Боюсь, что нет. Потому что кариес — это, знаете, то, что можно определить только по запаху, а не по зрению. Потому что можно закрасить зубы. Так делают вот некоторые племена, которые сейчас претендуют тоже на мировое господство. Вы же знаете, что Гиммлер организовывал экспедиции вот на Тибет, в Монголию. И там вот барон Унгер, они уже баловались тогда вот этими модификациями, понимаете, крашеные зубы. Это только духан. Вот я употребляю слова, потому что я выходец из Баку вообще, мои родственники, у меня же прусские корни. Вот, когда был разгромлен орден тамплиеров, то многие переехали в Баку, часть в Белоруссию. Максим Танк, он происходил из этого рода, вы знаете.
0: Да, замечательный поэт.
3: Потом кто еще? Семеняка, Шушкевич.
0: Ну вот Семеняка, он как же это однажды пошутил, по-моему, не очень. То есть он, конечно, ради шутки, но он хотел скупить просто вот Бакинскую крепость. Говорит, я ее приватизирую. Об этом пошумел, пошумел.
2: Девичья башня его интересовала.
0: Да, и, в общем-то, именно этим привлек к себе внимание бакинских властей и впал, ну, попросту говоря, в немилость, как говорится, или наоборот попал под внимание. То есть это у него получился архитектурное такой... Извините.
2: Человек забыл о существовании синедриона 26 бакинских первосвященников. Да.
3: 26 бакинских натуралов. Это, знаете, был такой случай.
0: Да, известный. А вот теперь мне хотелось бы обратиться к Адольфу Игнатьевичу Прокуда. Адольф Игнатьевич, до меня дошли сведения такие, да и не только до меня. Все средства массовой информации муссируют, везде пишут, по телевидению показывают, что вы пытаетесь сейчас взять себе казахское гражданство. То есть вы подали прошение о смене гражданства. Ну ладно, там люди каким-то образом там пытаются в Израиль, куда-то в Америку, где чище, где воздух чище. Чем вызвано такое у вас необычное решение? И почему именно в Казахстан? Потому что я, например, как-то лыжи намылил в Туркмению сперва. Потому что мне предложили взять один из филиалов киностудии «Туркменфильм» под разведение экзотических коз с особо длинными, в общем-то, шерстями, которые можно прям целиком делать мощные кофты и продавать французским бабам за большие деньги.
2: Оставим французских баб, хотя я признаю ваше
0: притязание.
2: Я вот
0: не хотел бы их оставить, не хотел.
2: Ну, ничего. Дело в том, что мы люди не бестелесные, поэтому нуждаемся, как говорят в Молдавии, в алиментара, в продуктах. Так вот, в Казахстане эти магазины называются «Узык-Тулик». Узнав это четкое определение и... как потом после развала империи вторая территория по размеру и по численности народного населения, это, конечно, наш братский Казахстан. Кому-то предстоит в дальнейшем совершать те фрикции, которые приведут к неописуемой крепости Зубьев. Со стороны Москвы мне не с руки. Поэтому мне придется поехать там, где Узык-Тулик на каждом шагу.
0: Ну что ж, это вполне понятно. И еще хотелось сказать. Вот я знаю, к вам часто все-таки приходят и говорят, дескать, потренируйте. Но почему-то вот до конца эти процессы не доходят. Причем все как-то и уходят, вроде они благодарные.
2: Тренировка – дело обоюдо нужное, обоюдо острое, обоюдо желаемое. Так вот, у многих людей слабые руки. И для того, чтобы мы могли тренироваться так, как достойный мужчина, они должны укрепить руки. И не грызть гантели, а гантели эти вздымать над собою.
0: А скажите, вот еще такой момент, наш радиослушатель, наверное, не знает этого. Тем не менее, я, если позволите, расскажу. Дело в том, что Адольф Игнатьевич Прокуда и Георгий Романович Белограй, они впервые увидели друг друга только здесь, у нас в студии, и только здесь познакомились. Вот можно ли у вас узнать у каждого мнение о другом? Ну, вот, например, Адольф Игнатьевич, я, например, ну, прямо скажу, что ж, мы все люди взрослые, как в коридоре, вот вы обменялись рукопожатием с Белограем, да, то так отвернувшись, вы как-то так покосились, прям так, покосились. Так у нас там мальчик был, у него произошел такой даже акт дефекации, потому что он очень пуглив, он у нас...
2: Так ну, это мне и нужно было.
0: А то есть вы работали на мальчика? Да?
2: Я работал только на дефекации, а у кого она происходит, неважно.
0: Понятно.
2: Но тут некоторое заблуждение. С господином Белограем мы освежались по почте, по переписке. Мы определенным образом, хотя и враги, но единомышленники. Поэтому здесь мы, говоря вам, Александр, могли просто воочию начать свои фантазмы превращать в реальность. Как вы думаете, Георгий Романович?
3: Дело в том, что я же общался со многими родителями спортсменов, которых вы тренировали. И моя задача была именно косвенно, как говорится, не устраивать вам веселую жизнь. Вот уже после всех этих историй, о которых шумел весь Бердянск, вы же знаете, когда вот Саша Данченко поймали в гостинице с режиссером.
2: Он хороший мальчик, не надо.
3: Да, кто научил его ведению мяча? Кто? Я видел, что мяч тут ни при чем. Это тут дурная наследственность. Потому что Адольф Игнатьевич, человек, я сейчас, когда здоровался с вами, я обратил внимание на ваши руки. Знаете, вот как говорится, скажи мне, кто твой тренер, и я скажу, кто ты. Я вижу на них такие уже старые вот пятна такие. Значит, вы человек довоенного поколения. Потому что, действительно, во время войны, конечно, вряд ли вас бы назвали Адольфом.
0: А может быть, это просто вросшиеся золотые перстни?
2: Я могу сказать, что вы намеренно пытаетесь меня унизить это... и дискредитировать мои сведения. Меня назвали после войны Адольфом. Сразу после войны. Вы не уважаете моих родителей.
0: Ну, не будем ссориться, друзья. Не будем ссориться.
3: Я знаю только одно, что в Бердянске, в садах плодородия, в городе Шевченко, где урановые рудники, про вас говорят разное. Но, как говорится, лучше один раз обрезать, то есть увидеть, чем семь раз услышать. И причем вот Анатолия Макренко 7 раз. Вот мы уже с вами слушали. Вы знаете, это мой пациент. «Солнечный дождь» пел,
2: да,
3: живцем.
2: Да. Я благодарю вас за пленку.
0: Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы, тем не менее, несмотря на то, что это разные люди и так очевидно не любите друг друга, как все ученые, вот, тем не менее, вы вынашиваете в себе общую теорию, на мой взгляд, достаточно интересную. Это каким-то образом уменьшить количество наций и рас на Земле. Ну, скажем, там существует... Там,
2: да, Александр, да. Вы гений. Вы поняли то, о чем я мечтаю всю жизнь, и то, чему служению, какому делу меня посвящали родители.
0: Просто я даже посмотрел, сейчас вы принесли с собой карты, развесили. Вот я вижу, то есть, например, что негроидная раса, у вас даны, я вижу, гаммы, которые, в общем-то, ну, цветовые приближены, значит, даже, значит, мулатов тоже, значит, к негроидной расе, да, уже, значит, китайцев к расе какой-то восточной. Вот не могли бы вы немножечко пояснить, сколько вообще в дальнейшем мы сделаем именно рас и наций, чтобы было проще?
2: Одну.
0: Так.
2: Любую. Одну. Можно самую большую, можно самую хорошую, самую плохую. И когда она останется одна, она пожрет друг друга изнутри.
3: Я вам так скажу, Александр. Это, конечно, утопия, то, что предлагает Адольф Игнатьевич. Потому что сейчас нет таких возможностей, невозможно обеспечить такую изоляцию, потому что сразу прибегут цыгане. Вот, предложат там, знаете, всякие вещества.
0: Плодиться будут активно.
3: Начнется, да, начнется разлад, раздрай, вот это вот, начнет все буксовать. Я вижу эту задачу вот в чем. Надо создать расу, в которой бы этос возвысился над этносом, как цыганские дачи возвышаются над хибарками спившихся джаз-роковых музыкантов, вот знаете, на юге Украины, где южная школа, где эти люди, я их хорошо помню, 70-е годы, как только они женились, они всегда так на него говорили, этот человек слушает только Херби Хенкока. Сейчас они ходят, один сапог расстегнутый, штанина задрана, уже их ничего не волнует.
0: Требух висит.
3: Точно. И вот надо, чтобы этика возвысилась над этническими различиями. Надо создать определенную такую вот магическую поросль. Знаете, как вот как заказные певцы были в кабаках. Они никому были не нужны, потому что можно было выучить весь репертуар. Но их сила и мощь была в том, что приходит человек и говорят, хай он поет. Вот когда останутся одни вокалисты, и когда человечество ослабнет до такой степени, что их уже по неволе пригласят на подмену, и эта подмена вырастет в тысячелетний хилиастический райх певцов, заказных певцов со своим материалом.
0: А скажите, а вот территориальный, скажем так, принцип здесь какую играет роль? Ну, к примеру, если, например, вот на, ну, возьмем, да, цыгане, вот это их территория. Здесь у них, значит, и стоят мощнейшие особняки, и здесь же вот он ходит, там, слушает, там, Херби Хенкока, к примеру, да? Вот, это, в принципе, ну, более-менее говорит о таком о мощном расслоении их общества, да? Но, с другой стороны, можем ли мы говорить о том, что их общество терпит какой-то крах или еще что-то, когда они достаточно мощные.
1: Ни в коем случае.
2: Да, мы можем судить только о временных затруднениях в наших наблюдениях. Вот когда Херби Хэнкок будет слушать только цыган, вот тогда дело начнется.
1: Я вам авансом открою один секрет. Кого сейчас слушают шофера? Шофера сейчас слушают только блюзменов. Разгитарку вот эту вот. И думают, что это настоящие негры. Все приличные негры уже перешли на рэп. А кто перешел на соул? Перешли цыгане. И так постепенно происходит самообновление. Знаете, это как вот большой блеф. Радиофобия, загрязнение окружающей среды. Вы же знаете, что реки самообновляются. Сколько бы вы в нее ни навалили отходов, все равно она течет, она их перегоняет. Люди тоже, там, как говорится, что-то надо постирать. Что-то надо там блевануть подойти, потому что ребята после выпускного вечера... Пацаны подходят.
0: Ногти постричь обычно. Я знаю, девушки очень любят ногти стричь именно в воде. И смотреть, как они уплывают, даже гадают. Поэтому если ногти пойдут веером, значит, а жить она будет долго, и детей у нее будет много. Если косяком пойдут ногти, то, в общем-то, считай, завтра каранты ей.
1: Ну, как говорится, чего хочешь. В некоторых племенах. Женщина хочет Бог. Это же ногти.
2: Ногти стригут только в плов.
0: В плов стригут. Но это... Это там, где вот жарко и влажный климат в основном.
2: Да, там, где ногти отслаиваются от жары.
0: Да. А все-таки вот культурологические влияния одного народа в другой народ, на ваш взгляд, насколько сейчас вот Россия подвержена этому? Вот и являются ли, например, такие, ну, я не могу назвать это культурным мощным движением, но тем не менее, вот так называемый русский шансон достойным щитом против и мощнейшей интервенции рэпа, техно и прочего вот угундийского хэви-металла?
1: Ну, лично я, как все-таки, как человек, знакомый вот, ну, с кинодраматургией, я знаю, как важно, чтобы хорошая музыка была в бакинском кино. Вот если показывают Баку, нужна бакинская музыка. Если показывают Нью-Йорк, нужна нью-йоркская музыка. Но хочется спросить, сколько можно заниматься, так сказать, очковтирательством, приписками, говорить, что рэп представляет всю чернокожую нацию? Этого не может быть. Мы тогда должны обидеть чернокожих ветеранов, вот все эти группы, там, Floaters, Whispers, Masqueraders, вот Адольф Игнатьевич слушал их, я знаю, мне приглашали, они играли у него.
2: Что вы говорите?
0: Африка Симона тоже должны обидеть.
2: Африк Симон, он, да, это... Я приложил руку к Африку Симону, к обложке Африка Симона.
0: Я заметил, там такая вмятина зычная на обложке, причем именно этот экземпляр нам
2: попался. Что-то там воду сделала Мария, да. Я теперь вообще...
0: Да.
2: Это надо слушать. Русский язык, он переваривает любую иноязычную бильберду, и поэтому, если слушать внимательно тексты нескольких, многих песен на нерусских, на нерусских языках, то слышишь знакомые созвучия. Вот, допустим, у венгров, как вы мне писали, Георгий Романович, «Мария густо священность моя».
1: «Мария густо священность моя». Это группа «Метро» пела, между прочим.
2: Да.
1: У нас с венграми давние связи.
2: Карпати.
0: А вот частенько включая диапроектор, я наблюдаю там жуткое женское лицо, жующее нервно, которое говорит... И опять же, вот говорит, такую телегу все чаще мы наблюдаем молодых людей, жующих регли, потом говорит какую-то жуткую фразу, которая, в общем-то, и не на английском акценте, и не на русском, тем не менее, это получается, что какой-то интернациональный язык зарождается у нас с вами. С одной стороны, теряются и русские слова, и этнос теряется, да, а привить целиком вот то, что идет от них, тоже у них не выходит. Вот получается, «Regish, Pimmon, Garmin, Blippin, Everybody, come on», добавляет она в конце. Это я тоже. Это, кстати, Сергей Терентьевич Подкладка, вот пенсионер, в своем письме написал и попросил разъяснить это.
2: Ну что можно разъяснить пенсионеру?
0: Это правильно.
2: Пообещать, только пообещать. Дело в том, что английский язык, он предельно идиотичен. И только такая мерзость, как рок-музыка, могла лечь этот язык, и наоборот. Наш язык общения, русский язык, и все, что звучит в эстраде с электрогитарами на русском языке, вызывает у многих моих тренируемых и соумышленников чувство невероятного изумления. Но многие этнические русские, десятки миллионов, счастливы слушать этот совершенно продукт, характер которого, я думаю, пояснит мой конфидент Георгий Романович.
1: Я считаю, что, конечно, сегрегация в Америке была изменена, с этим поторопились. Я считаю, что фиктивная, насильственная, с пальца высосанная интеграция, навязанная моральному большинству, вот, была сугубо таким, ну, жестом, чтобы отвлечь внимание, чтобы получить большое количество голосов. А голосов не оказалось, оказался один рэп, потому что они не все могут петь, не все то блестит, что черное, как говорится. Вот, остался один рэп, а у нас все-таки еще есть солисты Черноморского флота, но, к сожалению, их не допускают в тренерской работе.
0: Не допускают.
1: Не допускают.
0: А вот хотелось бы проследить, как вы считаете, давайте спрогнозируем и постараемся найти ту точку в том времени, начиная с которой могло бы как-то что-то переломиться, и, к примеру, весь мир пел бы, скажем, на финском языке. Но ведь была же вот эта Летка Янка, пшечка, лждечка, разбушечка, Летка Янка, ча-ча-ча, она пела, да?
1: Ее не разрешали танцевать на Кавказе.
0: Понятно. Тогда давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня тренер Адольф Игнатьевич Прокуда и кинодраматург, адвокат и дантист Георгий Романович Белограй. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вы тут начали говорить о музыке, да? Мне бы очень хотелось узнать, как вы относитесь к молодежному движению иракезнутых, и, в частности, к Егору Летову, например.
0: Угу. Спасибо, спасибо за вопрос. Первое мне ничего не говорит.
2: Иракезники — это индейцы, да? Индейцы, иракезники.
1: Нет, это панки, это панки.
0: А вот что касается... Хватать есть за
1: вот, что. Вот что касается Егора Летова, то тут, если Борис Борисович Мухамедов сходит, у меня, я повесил пальто, там в боковом кармане, вот там вот лежит письмецо. Очень интересная ксерокопия. Мы ее сделали прямо в Мелитопольском райкоме, знаете, по поводу Егора Летова. Но это чуть позже.
0: И зачтем ее, да?
1: Мы зачтем, конечно.
0: Хорошо. А пока следующий звоночек, да?
1: Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите,
5: пожалуйста. Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: Во-первых, Александр, я хочу поблагодарить вас за чудесное вчерашнее выступление.
0: Спасибо.
5: Я посетил этот концерт, получил огромный заряд бодрости.
0: Как вам понравился мой костюм вот этот облегающий?
5: Замечательно. Особенно трико, вот эти леггинсы просто...
0: Хороший трико и леггинсы.
5: Просто отпад.
0: А мои вот эти замечательные туфли с задранными носками и бубенцами на их концах?
5: Ну, это хорошо, но, по-моему, ковбойские сапоги, они были бы лучше. Бы.
0: Ну, это хорошо, я тоже думал как-то.
5: И шляпа широкополая, соломенная.
0: Понравилась вам, да, она?
5: Да, очень.
0: Ну, спасибо, спасибо. Вот, а хореографию я свою, конечно же, улучшу.
5: Алле.
0: Да-да-да, хореографию, я говорю, свою улучшу и постараюсь вот больше не спрыгивать в зал, как в этот раз, и не травмировать.
5: Да, тем более носки-то действительно острые, можно повредить, значит, части тела, действующихся публики.
0: Спасибо, спасибо вам за столь
5: дискуссию.
0: Да-да-да, говорите, теперь
5: вот
0: мы слушаем.
5: Еще... Через 5 минут будет запуск на Байконуре.
0: Да.
5: Вот нельзя ли как-то сообщить, чем он закончится? Не взорвется ли там ничего?
0: А что касается Байконура, хорошо, обязательно сообщим. Спасибо. Спасибо вам. Ну вот, тем временем пришел факс, касающийся струйных. И да, вот Георгий Романович.
1: Иракезнутых.
0: Ага.
1: Это, короче, в райком, ну, теперь уже в мэрию Драгобыча, родители передали письмо перехваченное. Случайно. Здравствуй, Егор. Или Игорь, как тебе угодно. Я надеюсь, ты получил это письмо. Только знает, что писать. Кстати, я думаю, за ошибки, допущенные при написании, всего ты не обидишься и вообще. Сначала, я думаю, надо представиться. Зовут меня Коля, Николай, погоняла с недавних пор дед. Да это не важно все. Я бы просто хотел с тобой познакомиться, потому что мне надо с тобой поговорить. Там, кстати, если это не звездёж, ща на конце. Короче, типа твой какой-то старый знакомый живет или работает в Москве, что-то там с музыкой связанное, ездит иногда себе. Там он рассказывал, что ты ему звонил, говорил, что сейчас находишься в Свердловске, пишешь новый альбом, что опять сам. А он говорил, что сесть те, кому это надо, а ты передавал всем привет. Если это так, то там я мутил воду, он еще мне передал вашу газету, где я узнал, что ты где-то там. Короче, все это вступление. А дело в том, что я действительно хотел бы с тобой познакомиться и в некоторой степени сотрудничать. Грубо говоря, у нас есть группа «Зе Пурга».
3: Вот 15 октября отмечали годовщину со дня нашего первого концерта. Присутствовали все близкие люди. Дали закрытый концерт. Мы отказались от официальных концертов, потому что вызывание ментов и т.д. и т.п. уже задрочило. Делали самостоятельно два фестиваля. Было здорово. Приглашали банды с Кривого Рога и Кировограда. Все это происходит в небольшом городе Александрия. Хотелось бы скинтоваться с тобой. Причем, если ты пишешь, что ты все время один, то, может быть, здесь ты найдешь то, чего не терял. Можно сделать сейшн. Это все грубо, так как музыка — это приложение к жизни. В общем, я бы хотел надеяться, что ты это письмо прочел. Буду рад, если ты отзовешься. А тебе желаю удачи. Если что, пиши, звони на Украину, в страну свиней. Буду очень рад. Дед в 22 года. Ха-ха-ха.
0: Я думаю, в этом письме все сказано и о баракезных, и о вот музыке тоже, и о жизни, в общем, достаточно много. Кстати, мы же занимались в свое время архивом писем, подобранных, в общем-то, потерянных.
3: Но тут ничего не сказано, вот о серьезных трениях, которые возникли между движениями Blood and Honor и Hammerskin.
0: Аж как и каково?
3: Это две бакинские организации, которые... Одни стоят за шашлык из баранины, а другие отстаивают право на те шашлычки, которые, я знаю, мне писали. Вот, кстати, вот Адольф Игнатьевич их внедрял там у себя на тренировках, на вылазки все вывозил, на вылазки. Это из уток шашлыки, представляете?
2: Уток в кабак не пускают, говорят, вы насерите здесь. Крякают утки, летают, так день их проходит весь.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, говорите, пожалуйста. Ну, не хотите, как хотите. Дело в том, что мы не будем особо нянчиться, дожидаться. Вы говорите, пожалуйста, громче, тщательнее, уважаемый. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Интересна у вас беседа. Можно вопрос у меня к Адольфу и Георгию?
0: Безусловно.
6: А вопрос один с ним обоим. Значит, вот, Георгий, хотелось бы ваше мнение услышать. Вы очень хорошо сейчас сказали вот о неграх, да, вот что значит сейчас вот рэп, а это все-таки он не отражает. Я так понял, да?
7: Да, безусловно.
6: Вот именно, вот, ну, я понял мысль и вашу. А вот скажите, на ваш взгляд, вы все-таки человек с Украины, вот что на Украине, какой, вот я сейчас поставлю вопрос так, вот, допустим, вы русскую музыку тоже, я думаю, знаете, раз вы знаете негритовскую музыку, вот сейчас у нас такое течение, значит, вот из русских народных, Саш, и ваше мнение тоже мне бы хотелось услышать, значит, основные в русской народной, значит, сейчас что на эстраде представляет Бабкина, «Течет ручей», и «Балаган Лимитед». Кто из них наиболее отражает русскую песню?
2: Надежда Кадышева.
6: И кто на Украине наиболее отражает, так сказать, национальную песню?
0: Спасибо. Ну, я думаю, что нужно все-таки начать как с наиболее такого воинствующего.
3: Знаете,
0: по имени Адольфа.
3: Я начну издалека, а потом передам слово Адольфу Игнатьевичу, потому что, вы знаете, Анатолий Сафронов, редактор «Огонька»,
0: да,
3: писал в своих заметках о путешествии в Америку, когда спускается ночь, в киосках начинают торговать какими-то особыми ночными котлетами. Это в 68-м году. Поэтому на Украине обычно аутентичная, как мы, адвокаты, выражаемся, русская песня звучит с наступлением темноты. Обычно это либо первый куплет гимна Советского Союза, либо что-нибудь из репертуара вот московских таких певцов, знаете, вот, ну, вот...
2: Виноградные семечки прилипло куда-то там.
3: Что-то вроде этого, да. А, собственно говоря, весь остальной материал они черпают друг у друга, уже не выходя из подъездов. Там, где 9 этажей, там обычно первые 4 этажа, это уже такая, это остров мертвых, а на 5-м этаже там уже начинаются какие-то, там существует своя жизнь, но, конечно...
2: Они не только материал черпают друг у друга.
3: Но, конечно, определенная изоляция все-таки.
0: Это, в принципе, 5-й этаж, это где-то относится к разряду такого межрамья, если все это поставить, все это распорды, поставить...
3: Потому что на 9-м продают катанку. Знаете, что такое катанка, Александр?
0: Безусловно, я догадываюсь.
3: Это, знаете... У меня один знакомый, кстати, был недавно в Лондоне, и там встречался с раввином по фамилии Катанка, мы очень смеялись.
0: А у меня пришел один один мой знакомый в суд с таким заявлением. Заявление во втором от метро Отрадное ларьке под видом котлет продают говно. У меня дома в холодильнике есть вещественные доказательства.
2: Дайте адресок.
0: Вот этого друга моего?
2: Нет, не друга.
0: Вот, второй ларек.
2: Это не на Пушкинской?
0: Нет, это в Отрадном.
2: Потому что на Пушкинской есть одно место, тоже где вместо котлет подают. Круглое такое, да.
0: Ну, а вот еще я... То есть это все понятно насчет музыки, насчет всего этого. И я так подумал, что интервенция, скажем так... иных каких-то культурных явлений началась вполне легально под видом интернационализма. Вот я вижу у каждого из вас в руках до сих пор уже замусоленные, засаленные пупсики черные негритята еще с тех самых детских времен, когда они продавались в ГУМе, и никто из нас не может с ними расстаться. Это был элемент интернациональной дружбы. И мы все ходили, за маму держались и говорим: «Мама, купи нам негритенка пупсика, купи нам негритенка пупсика». Вот отсюда прошел интерес уже к, вообще к негроидным делам, отсюда интерес к Маркусу Миллеру, к ICT, к первой фигуре.
2: Маркус Миллер, у него особый инструмент, сламбас.
0: Да,
7: сламбас.
0: Вот. А вот мы потом проводили экспедицию и не обнаружили, чтобы в Америке продавались белые пупсики, русские кокошники. То есть у них это стало вот в момент, когда тут начались эти перестройки, на уровне китча. Ну и серии, как у нас. Вот я одно время торговал ворованными номерами лос-анджелесских машин. Они сейчас у многих висят, москвичей. Ну, в общем, что-то это я о себе, вы не берите в голову. Давайте звонок послушаем. Я даже не понял, к чему я
2: сказал. Тренерские услуги.
0: А...
2: Потому что зачем ездить в Лос-Анджелес? Что можно делать здесь? Главное не садиться за руль. А вместо номеров вешать котлеты.
0: Да, вот так вот накидывать.
2: Да.
1: Преподаватели автодела — это очень грязные люди. Это особые перверты, полиция. Можете мне поверить, в моей адвокатской практике.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны. К вам внимание. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте, уважаемые. А вот, я хочу вас спросить такой вопрос. Я сегодня пошел на фильм в кинотеатр, вот, но не успел. В результате я, ну, попил с другом немножечко водочки, вот, и закусывал иностранной шоколадочкой. Марс называется. Вот, а потом ко мне явился Иисус Христос в метро. Вот. Я не понимаю, а что это такое? Это вот шоколадочка так повлияла или водочка?
0: Спасибо, спасибо. Кстати, случай, может быть, ну, не совсем из этой серии, но со мной вчера произошел. Я, в общем, приехал, все, значит, уже распряг, и мне нужно было так поднять под оглобли и поставить между двух деревьев. И вот мы, значит, возимся, никак она не получается. Вдруг откуда-то из темноты появляется человек в спортивных шароварах, явно такой кавказской немножечко внешности, просто берет за оглобли, говорит: вам лучше, наверное, сесть туда внутрь. Я, значит, сел, он вместе со мной это передвинул, как мне удобно. Я ему сказал спасибо, он сказал: да не за что, и так же в ночь удалился. Это было где-то в 4 утра.
2: Дело в том, что вы несчастные люди, вы молодые, вы выращены в эпоху полнейшего разгула сексуальной анархии. Когда я был в нужном возрасте, слово «шаровар» ассоциировалось с физической культурой. Все девушки были в шароварах. Никаких мыслей не возникало при этом.
1: Тем более, чтобы Иисус Христос не шлялся, где ему не пугал вот, людей выпивших, тем более. Надо привинчивать блины от штанги, вот утяжелители специальные. Тогда он будет сидеть спокойно там у себя, вот, ну, где ему положено, на Голгофе.
0: А скажите, пожалуйста, это вопрос к вам обоим. Вот как вы относитесь к такой части человеческого туалета, как гольфики? Ведь мы все помним, что мамы одевали обязательно на мальчиков даже 10-12 лет летом гольфики, белые туфельки и шортики. Вот эта гольфикация, не была ли она началом той самой повальной волны педерестии, которая сейчас называется «голубая культура»? Может быть, все произошло от гольфов? Это не мой вопрос, это спросил пенсионер Сергей Пантелеймонович Палец.
2: Во время моего детства, юности, молодости об этом никто даже слыхом не слыхивал. Единственный раз, когда я прогуливался по ночным улицам родного города, ко мне подошел человек, предложил закурить. При этом он совершал круговращательные движения. Он был выше меня на голову, очень симпатичный, модно одетый.
0: Круговращательный,
2: он предлагал мне закурить.
0: Бычком вокруг вашего лица.
2: И тренировал сам себя на моих глазах ночью. Я сказал, что я не курю. Он сказал, ну хорошо, я пойду дальше. Это странная вещь. Но на самом деле дело не в гульщиках. Надо всем бабушкам и мамам взять пример моей семьи. В моих местностях было холодно. А трудно было после войны с теплыми вещами. Но женщинам, для женщин выпускались байковые... Это, правда, не трусы, это другое изделие. Они были до колен с резинками. Обычно или бирюзового, или ярко-розового цвета.
0: Панталоны, вот, по-моему.
2: Ну, может быть, панталоны.
0: Репетузы.
2: Я путаю. Репетузы, панталоны, репетузы. Фужеры, стаканы, рюмки, бокалы.
0: Ну, вот это они вот, бы так любя называли. Меня это свои бокалы стирала сегодня.
2: Бабушка надевала с целью не застудить мои органы внутренней секреции, да, в будущем. Столь работоспособные. Я изображал эпилепсию, не знаю, что это такое. Для того, чтобы меня не спутали с девочкой, мне ножницами прорезали дырочку.
7: Сфазировали все, да?
2: Да. Вот. Но, может быть, весь факт ужаса того, что на ребенка мужского пола одевают женские вещи, по крайней мере, лично меня, заставил оставаться в том сексуально-естественном состоянии для самого себя, в котором я пребываю... пожизненно.
0: Ну что же, я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу, после которой мы вернемся к разговору с нашими уважаемыми. Вы собираетесь с мыслями. 203-19-22. Это прямой эфирный телефон. Пейджера пока что еще нет. Проблема решается. Так что слушайте нас дальше.
7: Я пойду проверю, где там моя папаха, потому что у вас тут крутится черт знает кто.
0: Заодно посмотрите бурочку мою, бурочку. Это собачка. Ничего, собачка.
2: Главное не попасть в женское отделение.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург, адвокат и дантист. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям любые вопросы. Ну, а вот пока вы отходили, приходила женщина и спросила: скажите, вот считают ли ваши гости вообще постклиматический, климактический период у женщины, как бы Рубиконом, по истечении которого она должна быть исключена, во-первых, из выборных любых акций, да, ну и вообще из жизни. То есть она должна сразу перейти на корму, в общем-то, к мешкам, и плыть в качестве балласта. Иногда, если она генерирует какие-то более-менее приличные идеи, их можно брать, но не воспринимать это всерьез. Спросила у нас Елизавета Чайка.
1: Я вам так скажу, вот как кинодраматург я работал с девчатами и с актрисами, вот с Роговцевой пытались снимать, там детектив, милицейские были на Ялтинской киностудии, знаете, в 1974 году. Так вот, смысл женщины, женская генезис, женского вот экзистенциального, так сказать, вот бытия, это обрастание друзьями. Если женщина, даже климактерическая, как вы говорите, может сказать вот так вот о себе, вот, что я, в принципе, только захожу в кабак, мне сразу начинают играть там и Челентано, и Костю Беляева, и Шеваловского, и вот кокетливый взгляд, вертлявая походка. То есть не так, как Анджела Дэвис, которая, знаете, только на страданиях вот белые вкалывают, значит, а вот, то есть она обрастает друзьями. Не имей 100 этих вот, понимаете.
2: Малых народов.
1: Да, вот, то есть тут определенный ревизионизм нужен быть. Гамаши, сапоги румынки, вот эти.
2: Журабы.
1: В них есть определенные журабы натоптанные, знаете. Вот как в пьесах Тараса Шевченко. Вы знаете, что он был, знаете, что такое гелун?
0: Гелун, безусловно.
1: Это мужчина, безусловно. У которого одно яичко. Вот Тарас безусловно. Григорьевич был гелун.
0: Это, кстати, вовсе не сказывалось на их мощи никакой. Даже в некоторых племенах они были вот, ну, почти как идолообразные. Их берегли и говорили, что, дескать, глянь наш какой гелун, съешь-ка-то за двоих. Даже бы пытались такие самострелы, люди, которые пытались сами себя превратить в так подобное существо, дабы пользоваться всеми привилегиями.
1: Вот вы помните, в двух капитанах там Ромашов, которого играл покойный Лебедев, кушает яичко, одно яичко. Да. Это эмблематично, это своего рода такой орден гелунов. Они маяки пуляли друг другу.
2: Кстати, у гелунов есть одно гениальное высказывание, которое является одним из внутренних лозунгов нашего клуба любителей маргинальной поэзии. «О темпера о морос, о женщины о сорос».
1: А вот, кстати, вы знаете, Боренька, то есть Александр, простите, и Борис Борисович Мухамедов здесь у нас сейчас за залом ресторана...
2: Почему он молчит?
1: «Ноздрики». Я вам хотел рассказать шикарный анекдот. Мы с вами встретились, как 3 рубля на водку, и разошлись, как водка на троих. Вы видели конферансье с порванной ноздрёй, которому, говорят, молния ударила туда просто? Вот. И вот мы с вами встретились, как 3 рубля на водку. А сейчас будут собираться любители ирландской музыки отмечать День Святого Патрика. Он был гелун, этот петурик. И вот это ничтожество, Антонин Арто, он считал, что он нашел жезл Святого Патрика, понимаете? И умер в дурдоме, встал на колени перед собственными тапочками. Вот таких людей можно допускать в реаль-политик? Вот вы мне скажите.
0: Конечно.
1: Борис Борисович, вот вы таких выводили из зала, я знаю. Звали швейцара сразу, там все, там, вот ребята
2: с
1: Ливаневского, с Похоронки, с Зеленого Яра. Сразу говорили, пошел вон отсюда, не надо, здесь культурный ресторан. Я просто, я знаю, что вы молчун, вы так сказать, был орден тропистов, знаете.
0: У него, кстати, у нашего Бориса Борисовича, у него кличка Цепки или Ветка, потому что у него руки, в силу того, что он так мощно вообще хватает, и хватательные функции сильно развиты, вот да. посмотрите. От него нам приходится постоянно уворачиваться, он же постоянно в движении.
1: Он всегда смотрит на руки. У меня была одна женщина в гамашах на крыше 42-квартирного, а я с Сашей Данченко, с воспитанником, тренером вот нашего. Мы отдыхали, пили игристое. Это был 78-й год, август месяц. Элвис Пресли, вот годовщину отмечали смерти, знаете. Она говорила так: я когда снимаю себе мужика, я смотрю на пальцы. А Борис Борисович Мухамедов всегда смотрел так: официант несет заливное, а большой палец туда, вот так вот, уже прямо вот в желатин.
0: Притопил уже.
1: Притопил немножко, да.
2: Елуна вареного.
1: Но такие официанты, которых Борис Борисович Мухамедов организовал, вот Адольф Игнатьевич не даст сбрехать. Вот эти, помните, Иссык-Кульский круглый стол Чингиза Айтматова? Помните?
2: Да,
1: помните, какой был стол шикарный? Под паюсной икрой. Семга, как рыбка золотая, заснула в собственном желе, без пальцев. И знаете, вот, Адольф Игнатьевич, вы тогда, я помню, сколько звездочек у вас тогда было на погонах, вот этих вот. Как сержант Пепперс вы сидели, а потом, как говорится, зассались немножко и поднялись и прочли стихи. Вот мы с вами встретились, как 3 рубля на водку. Ну вот прочтите стихи, которые прозвучали про ветерана, которому отрезали колбасы.
2: Да, коньяком меня поили, отрезали колбасы, а потом нещадно били, вырывая волосы.
1: Тут на все я согласился. Командиров выдавал. Это были вы, я же вас узнал по погонам. Сейчас у вас их нет, но звезды, они же сверкают во лбу, вот как вот, как вот, знаете, у праведников, вот, ну, вот у цадиков вот так вот бывает, звезда во лбу горит.
0: Или у дирижеров больших симфонических оркестров.
1: Типа Кирилла Кондрашина.
0: Да, или Евгения Федоровича Светланова.
1: Тут на все я согласился, командиров выдавал. Сам расстреливать просился и побеги раскрывал. Коммунистам под ногтями я иголки загонял. Бил ногами по мудями, в рот партийный ссал, вонял. Но, увы, пришла победа. А потом был суд.
2: Расстрел.
1: Позади остались беды. Мирно я в могиле...
2: И тлел.
1: Лишь раз в год в начале мая из земли я восстаю и уныло проклинаю всю советскую
2: семью. Ну, мы старые любители поэзии, мы по переписке определили лозунг нашего клуба, он звучит просто и внятно: «Членин в Сталин».
0: А я предлагаю сейчас всем женщинам, которые слушают данную радиопрограмму, представить себе такую ситуацию, что с завтрашнего дня чьим-то волевым, скажем так, решением из продажи и изготовления реально изымаются все те вот мощные кружевные всякие колготки и, в общем-то, ажурные тампоксы и прокладки, в общем, все то, что так дорого вам сейчас, лифоны всякие, эти вот для подмаза губы глазных отверстий предметы.
1: Ну, не подмажешь, не поедешь, а поедешь, заскрепишь, нас так учили на юридическом, знаешь.
0: А взамен этого, значит, все прилавки будут заполнены достаточно такого однородного вида, вот как мы их там называли.
1: Аэродромами,
0: вот из мощной такой колючей овечьей шерсти, вот под штанниками женскими, да, вот такими гофрированными юбками. Вот нам хочет Глеб что-то сказать. Да, Глеб?
3: Борис Борисович, если такое решение будет приниматься, то можно предложить оставить в моем ресторане у официанток в качестве униформы, чтобы это была экзотика, и ее можно было наблюдать только в нашем ресторане.
1: Но только когда уже всех посетителей на... Потом Борис Борисович выпускает своих зайчиков, как он их называет. Причем, вы знаете, когда вот эти появились джинсы, вот еще Горбатого не было, это еще при Лене.
0: Верия назывались.
1: Заходят, да, вот они вот эти в микровельвет. И Борис Борисович говорит: иди отсюда, куртизанка такой. Вот пришла тут, тут мясо, здесь мясо. Вот, а когда приходил какой-нибудь еще там из общежития ребята ходили в ресторан, я знаю. Это
0: из общежития.
1: Это до Иссык-Кульского звездохранилища. До форума еще было, еще до того, когда мы все увидели у себя на плечах погоны, понимаете?
0: Да, вот, это Омега сладостная.
1: Он И когда обычно так они приходили и расческу достают, а Борис Борисович сидит на своем кресле, как доктор Геббельс, и говорит, он джентльмен, джентльмен какой пошел, джентльмен.
0: А помните в 73-м, какой был нонсенс с Борисом Борисовичем, когда он пришел на работу, в свой кабинет, в свой ресторан в форме офицера СС в одном погоне, с акселябры, помню?
1: Это старое, да.
2: Тогда были мощные политические веяния, да. И все общественные туалеты переименовали в разрядку на пружинности.
1: А вы знаете, та еще там в ресторан зашел Вячеслав Шешелевич, он с концертами ездил по Украине.
2: Это брат Луриды.
1: Брат. А вы-то где были, Адольф Игнатьевич? Откуда вы знаете?
2: Я курировал переписку. Я курировал их переписку.
1: И он так проходит.

0: Я положено просто испражняться.
1: А я вам скажу вот так, как человек, который поработал в Баку и отмазывал очень многих в порту, что Титаник вообще не тонул. Скорее всего, просто все разворовали, пустили налево. Вот, потому что уже тогда работала очень мощная сеть, там, Григорий Ефимович Распутин, секта Гелунов, вот, просто все разбазарили, всю эту мебель пустили по кабакам, по бардакам, в общем, все.
2: Так сказать, торговое оборудование было
1: попросту. Конечно, растрясли.
2: А эту байду, саму корыто, ее, в общем-то, распилили на массу кусков.
1: Его же на Днепре топили.
2: Усиленно.
0: Они звали Эстонию.
2: Да, конечно. Да, вполне возможно.
0: Теперь шведы так плавают, собирают крупных креветок.
1: Шведы — это такое говно, я должен вам сказать. Такие говнистые люди, вот действительно. Там был такой продюсер один, вот Макар Йоргенсен. Вот Макар говнистый его называли. Вот он
0: Абу, на басист от него ушел.
1: Он Абу кинул, Тичин кинул, Викингарна кинул, он кинул Q65, он кинул все редкие группы.
2: Даже Сюзи Куатор кинул. Хотя никакого отношения к ней не имел.
1: Кинул через борт, она устроилась горничной. Потом 4 года работала в фирме «Пан Сирота» в Москве. Это вот левая так. ГБшная фирма была. Вот она воровала сыры, приносила на улицу декабристов, все жрали. Показывала видео финские, дешевые. Вот какое-то говно, там «Дом на соломенном холме». Вот такие фильмы, которые кто смотреть не станет. Там, представляете?
2: Или типа «Очаровательная свинарка», я помню, ее фильм замечательно показывал. С плохой цветопередачей.
1: Это
2: было.
1: С Марией Каллас. Смерть очаровательной свинарки. Там
0: эти стихи, вы помните, жена из ревности зашила мужу жопу, не подставлял, чтобы никому копченый глаз, а?
1: А Спасскому Илье и Боре Конотопу, простите, Мухамедов, это не о вас, потому что я знаю, что ваше имя Бейгасович, а не Борис Борисович. Он чистить жопу доверял не раз. А у Бори Конотопа нецелованная жопа, нецелован даже кал. Кал свой Боря сам снедал. Ла-ба-ба-лу-бам-бу-лам-бэм-бу.
2: Зато есть и своих достойные представители. Вот, например, в Финляндии, да? Вот, ну, потому что Финляндия, Швеция, тут, туда-сюда слепили-прилепили одно и то же Скандинавию, Каламя Кио. Замечательная балерина финская, которая ни разу, правда, не выступала еще.
1: Вы знаете, Александр...
0: Я как старый спортсмен помню, был у них хоккей в Финисало.
1: На Иссыкульском форуме был человек такой, Пентти Линкола. Вот он как раз вот сторонник того, что вот силы природы должны объединиться и покончить с двуногими вот тварями, потому что они все позасирали. Знаете, у нас был военрук Александр Иванович Недвига. Он на костылях исколесил полстраны. И вот принес ученик Киреев, принес двух сурков. Он говорит: девочки, уберите их, они же мне здесь все засрут. Представляете, на уроке, в 78-м году. В это время еще академик Сахаров вообще такого не... Ну, то есть вообще диссидент. Я же хроника текущих событий к нам поступала.
0: Экстази.
1: Регулярно мы... Ничего подобного. Вот читаете-то, там арестован какой-то активист крымских татар, посадили в дурдом профессора. Но чтобы вот такой человек сказал: они мне здесь все засрут, понимаете? Этой фразы я не встречал ни в одном. Я читал раннего Синявского, я читал Бориса Филиппова, я читал всякие эмигрантские, Костю Беляева слушал, Игоря Эренбурга.
0: Вот карьера загублена, загублена карьера, я писал вам об этом.
2: Кстати, что касается вот дефекации, это же не голословные слова наших.
0: На
2: вот,
0: это существуют огромные первоисточники. Я говорил вам.
2: Целая теория.
0: Георгий Романович, да, Георгий, да. Я вам писал. Вы должны были интересоваться, по крайней мере, в то время, тяжелое, счастливое время, чисто искусством.
2: А не писали ли в программу Познера «Человек в маске»? Говорят, действенно. Многие пишут.
0: О, Познер, уроженец города Нью-Йорка. Да, знаю.
1: Знаешь, что у Познера в Сан-Франциско...
2: Я просто хотел свернуться немножечко. А что наши радиослушатели, они сейчас немножко в недоумении. Они не поняли, почему, дескать, человек способен загадить большее количество территории и потоптать ее, нежели, скажем, другое животное. Тут все вызвано рефлексами. То есть, скажем, слон, он не задумываясь, он большой, гадит много, но он это делает, в принципе, не задумываясь. Он идет, и типа пох из него и вывалилось, как из птицы практически, да? А человек что? Он перед этим волнуется.
0: Да, пусть придет туда листья. Корова. А корову срать здорово. Я подставлю жадный рот. Пусть туда корову срет.
2: Верно.
0: Да?
2: Верно.
0: Так же и о слонах?
1: Пусть вползет скорее мне в пузо знойно-жгучая медуза.
0: Приоткрыто будет срака. Пусть ползут туда три рака.
1: Я чувствую, Каре Фратер, что мы с вами были посвящены в определенные мистерии на Иссык-Кульском форуме.

0: Да, ну исходя из этого, он мнется, топчется в результате. В результате все-таки делает свое дело, где, говорится, прошла, там уже не расти. Это же тоже мы все знаем. Ну давайте послушаем, может быть, что хотят нас спросить наши уважаемые 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Да, я чувствую, что вы полны внимания.
0: Здравствуйте.
1: А вопрос у меня такой, вовсе не на тему, которую вы ведете, а о музыкальной паузе, которая была. Вот меня интересует, не ошиблась я, там был Сметана, «Проданная невеста» и «Карл Готт», или нет?
2: Вы совершенно правы. Это было замечательное попурри, которое, к сожалению, жаль, что эти времена прошли, вот когда это можно было слушать свободно, всегда вот так вот, ну, не заранее задумывать каждую вот такую диверсию, провокацию. Это был дуэт Вальдемара Матушки и Карла Готта, который назывался «Сильвестровская опера 74. Смесь». И там действительно, там были фрагменты из «Проданной невесты», и шлягеров 60-х годов. Я очень люблю это попурри, потому что вот я лично, вот Георгий Романович Белограй, такой, я очень консервативных взглядов человек относительно музыки.
3: К сожалению, образованный.
2: Ну, как и вы, мой друг.
0: А я сразу, когда заиграл вот эту пьесу «Сметаны», этот вальсок, уже сразу запахло кнедлитками и чем-то таким национальным, потому что вот, чешская культура, она сама по себе непосредственно связана с кулинарией. Чем?
3: Фердинандом кокошкой.
0: Да, им тоже немного.
3: Обоих нисколько не жалко.
2: Вы знаете, вот у Андрея Жида такой был писатель с Днепропетровщины.
0: Раньше работал на радио «Свобода» некоторое время.
2: Под псевдонимом «Свободин».
0: Да-да-да.
2: Вот он, у него есть там такой персонаж, у него он в дневнике записывает, что жалуется жена его, выжившая из ума, повторяет одну и ту же фразу. Вечно он жрет. Вот всегда, вот когда чешские фильмы смотрели, наши люди сидели, вот у чехов вечно в фильмах жрут. Ну, это, конечно, такая была ксенофобия, я считаю, вот.
0: А не стоит ли вот выделить людей, которые особенно много и вечно жрут, как-то в отдельную, ну, национальную такую вот, ну, в отдельную расу?
3: Это можно.
0: По физическим признакам, понимаете?
3: Александр, вы не первый. Я недавно, год назад был последний раз в Москве проездом, видел огромный рекламный щит. И там было написано, он слишком много ест. И женщина, похожая на певицу, пыталась Виву ударить сковородкой представителя огромного нас меньшинства на фоне кухни из Италии. Он слишком много жрет. И была подпись для этих мусульман в голубых шапочках, да?
2: Для мусульман в голубых шапочках?
3: Так называли евреев в Китае.
2: Вам недолго придется говорить с загадками.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Это Соломон Жмур вас беспокоит.
0: Здравствуйте, Жмур.
4: Я вот Кишмань Тухаш, никак не пойму, по какого Бориса Борисовича вы там говорите.
0: Угу.
4: Согласен с вашим романчем, что шведы — это полное говно. А как бы Борис Борисович, вообще, какой Борис Борисович, если это не собирательный образ, какую нацию вообще он уважал? Я понимаю, что нацию он не уважал, естественно. А может, и уважал. А какое он давал предпочтение? И, в общем, вот по национальному признаку, будьте добры, ответьте мне, пожалуйста.
3: Кто давал, тому предпочтение оказывалось.
0: Ну, нужно, наверное, представить Борис Борисович Мухамедов
2: долгое время работал помощником режиссера в Уфинском кукольном театре, в Казанском, простите. Он влюбился... Это была любовь, которая не смеет себя назвать по имени, как говорил Оскар Уайлд. Вот, в прекрасного...
0: Коверного этого театра.
2: И остался в одном городке на Днепре. Борис Борисович, как исполнительный человек, изучил несколько языков, слушал всех. Он слушал и Рафаэля, там, и Джани Моранди. Борис Борисович, внесите ясность, пожалуйста.
0: Причем бывало, что он слушал это все сразу подряд и кучи. Мало того, нужно сказать, что Борис Борисович, в общем-то, постоянно находится в изучении. То есть его изучают ученые. Это феномен. Дело в том, что это человек официально единственный в мире человек, у которого постоянно потеют руки. Когда он запихнет их в карман, сразу пропотевают. Стоит ему там поднять их вверх, там они стекают по локтям. А почему это объясняется? Это профессиональная болезнь.
3: Ему он любит цвет Тухаша.
0: Совершенно верно. Что нам расскажет сам господин Мухамедов?
5: СМСС.
0: Нормально, хорошо. Я думаю, исчерпывающий ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Меня зовут Перепетуя Игоревна.
0: Здравствуйте. Я понял, вы хотите высказаться по поводу белья все-таки.
5: Нет, у меня тут такая большая проблема. Мой муж в Запорожье работал комбайнером. И дело в том, что надои пшеницы исчезли. И с тех пор его по ночам преследуют кошмары, и он кричит на... Алло?
0: Да-да-да, вы говорите,
5: Он кричит по ночам, качает ветер спелые колосья на белой жопе, черные волосья.
0: Угу.
5: Да, вот я хочу сказать, жопа-то у него совершенно не волосатая. И я замучилась каждую ночь выслушивать эти крики. Что же мне делать-то? Помогите мне.
0: Спасибо, спасибо за звонок. Можно я от себя посоветую? Дело в том, что очень часто к нам приходят с подобными просьбами в наш центр. Мы выдаем, как правило, 1-2 стакана озимых. То есть где-то спустя месяц озимы начинают мычать. И вот это мычание, оно несколько нейтрализует и успокаивает страдающего. Вот.
3: Да, озимые.
0: Если озимые не подходят, то следует поставить банку. Но только одну банку. Только одну банку. Место здесь уже индивидуальное. Все зависит от количества, от расстояния от крестца до последнего шейного позвонка. Его нужно поделить на 2/3. И отступив 2 пальца влево, если посмотреть с попочки вот левее от этой 2/3, прилепить банку вот где-то на час. Вот. Тоже выводится. Вот, ну, просто уже кричать и по ночам больно.
2: Ну, и потом я, да. Лично я, вот, я как дантист, у меня есть коллега, я вам могу дать в Кишиневе адресок. Отель «Колхозникул» «Интурист» на 16 этаже принимает доктор Эмиль Будейр.
0: О, это же известный доктор Будейр. А скажите, я слышал, что недавно совершенно он, как-то у него были какие-то неприятности с властями, что он вроде бы там какими-то прыгал через простыни по главному проспекту Кишинева.
3: Могу объяснить.
0: Если можно.
3: Эмиль Будейр, родной брат Бориса Будейра. Борис Будейр в городе Кишиневе, столице Молдавской Советской Социалистической Республики, был крупнейшим знатоком старой Италии. У него были все пластинки, которые были столь востребованы на юге России. Моновский Адамо, ранний Моранди. Но потом он перешел на видео, так как негры перешли с ритм блюза на рэп, по меткам замечания моего конфидента, юриста-драматурга. Вот. И только для того, чтобы Борис Будейр, брат Эмиля Будейра, не мешал воссоединению Молдовы с Троянска Романия Мара, был чудовищным образом оболган, привлечен к ответственности честный дантист еврейского происхождения города Кишинева Эмиль Будейр.
0: Как ему было тяжело, ведь я помню, и в семье у него началась Будейриха, там тоже сразу перекинулось. Вот, между прочим, чем гениальный человек, чем человек, скажем, лучше там это дентистирует, да, или там высверливает, тем у него сложнее ситуации в семье. Ведь все домашние животные, жены, все окружение, они чувствуют себя за ним, как за каменной стеной. Да. И не прощают ни малейшей бреши в этой стене.
2: Его не смутишь, у него и кличка была Вагабондо.
0: Вагабондо была кличка. Известный человек. Да. Приятно было о нем вспомнить.
3: Жены,
0: да?
3: У которых и вылеты, им нужно только одну каменную стену. Я согласен быть каменной стеной, чтобы разбить их головы о себе.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Я хочу, чтобы вы прокомментировали вот такой маразм. Значит, Ельцин ехал в аэропорт Шереметьево, у нас по Ленинградскому шоссе, вот напротив моего дома, значит, такой, ну, большой щит висел.
3: Ага. Звони, если... ты там знаешь, звони.
4: Алло.
3: Да, слушай,
4: да, говорите. Если это... Алло.
0: Да, да, вы говорите мне.
4: Значит,
0: записи.
4: Такой большой щит висел, и там,
3: записи,
4: значит,
3: был написан. Записи, уровень воды.
4: А из машины... Из машины-то он только половину считал,
3: так,
4: увидел, а там
3: засекай.
4: Внизу написано, если это пьет и вам, значит, надо пить и вам. Ну, знаешь, Ельцин прочитал это, приехал в аэропорт, позвонил Лужкову, пиздюлей за этот дал, за этот щит. А Лужков быстро разобрался, оказался, это щит был Очаковского молочного завода.
6: А он вверх просто не увидел, что там это нарисовано, молоко, пакет, там мужик пьет и так далее. А вот вы расскажите о своей жизни, вот дантисты, юристы, у вас так какие травматические случаи, какие были вообще? Вот?
0: Понятно, спасибо, спасибо. Ну, в принципе, в этом случае нет ничего совершенно необычного. Другое дело, если, например, вы стояли на балконе, а лицо, о котором вы сейчас говорили, вдруг помахало бы вам платочком, именно вам, понимаете, тогда. А здесь, ну, мало ли, ну, ничего, по-моему, в этом нет такого. Вот другое было дело, это когда один новый русский поставил плакат на Кутузовском проспекте с изображением всей своей семьи. Левретки, собачки, баллонки.
3: О, какая... левретки. Это кунилингус для обеспеченных француженок.
0: О, я так думаю, что
2: а
0: это...
2: А вот у меня был случай, мы лобали халтуру. Женя Кетлых, Саня Навоз, Игорь Ноздря набухался, и меня поставили на басу. И был саксофонист, это еще тогда, ну, они еще подвязались на халтурах.
0: Гнутый звали.
2: Точно.
0: Я помню, вот. Он у всех тогда играл.
2: И он накирялся, халтура обкомовская, и надо играть «Журавли». И только мы объявили под эту песню «Просьба не танцевать». А его уже пытались оттащить за барабаны, вот. И он вот так вот, а его выпустили, и он подбегает к краю, вот, к краю эстрады, и у него вываливается из пиджака вот такой огурец, представляете?
0: Ой-ой-ой, какой конфуз.
3: Огурцы.
2: Жалко, что никто не проезжал.
0: Ну, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
7: Слушайте, ну какой же язык у вас, а? Какой кошмар! Как не стыдно-то!
0: Георгий Романович, какой камень в ваш огород?
7: Какой кошмар! Боже мой, неужели вы учились где-то?
0: Сейчас мы узнаем это.
3: Он-то учился, он-то
7: учился. Какой-то там режиссер, кто-то еще. Да что же это такое вам разрешают?
3: Что может запретить свободному человеку?
7: Какой там свободный человек? Какой грязный язык? Вы еще произносите имя Сахарова. Еще Лихачева назовите. Одним и тем,
3: назовем.
7: Одним и тем же языком.
3: Зовут имени Лихачева.
7: Да.
2: Вы знаете, во-первых...
7: Грустность такая. Позор.
0: Позор. Сейчас трубку и положила трубку. Ну что же, это самый хороший метод завершать
2: давайте,
0: спор, класть трубку.
2: Давайте что-нибудь заслушаем. Давайте, как на халтурах раньше говорили. Заказали ухаря, купца и сувенир. Хозяин топор показывал, аппаратуру порубает. Пошли лобать.
0: Ну, в общем-то, мы немножечко отошли, отпереживались от этого звонка, утерли слезы. Действительно обидно. Очень все мы чувствуем свою бубенцу вину. Вот. Ну, а что греха таить?
2: И, Адольф Игнатьевич, я вам сразу скажу, вот, тем более вы тренер, вы наставник молодежи, которая уже давно, честно говоря, уже до Белочки. Белочка посещает ваших воспитанников. Не упоминайте больше имена Саймона и Гарфанкеля вот в таком контексте, я вас прошу. И Леонардо Коэна тоже оставьте, пожалуйста.
3: Да, Белка Горячкина.
2: Бо женщины обижаются.
3: Белка Горячкина давляет мантию Величкина. Ну что ж, потяну себя сам за язык. Клуб политической поэзии продолжает свою работу. Я, как старый сочувствующий старым большевикам, хочу приобщить вас, дорогие радиослушатели, к высокому искусству. Не знаком ли вам Плеханов, вкус клопов и тараканов? Вот, не выдавить вам пыщ, разговор завел Ильич. Вы поменьше говорите, а давайте-ка давите. И побольше тараканов. Вдруг обиделся Плеханов. Что ж, извольте, милый друг, молвил Ленин, ныне труп, загоняя в рот Плеханову прыщ и стаю тараканову. Ты не радуйся, вождяка, скоро непростая кака. Кал отравленный каплан будет тебе в рот наклан.
2: А вот вы знаете, Адольф Игнатьевич, вот вы вот так вот, вот говорите про это, а между тем я должен обратить ваше внимание на вот какой аспект. Вот этой вот нашей недавней, как говорится, истории. Как, вот, как друг Кости Беляева пел по тундре по сибирской дороге, вот так, куплет, которого нету Высоцкого. Так вот, куплет, которого нету Солженицына. Дело в том, что, между прочим, большинство так называемых черносотенцев все были агентами английской разведки. В то время как вот евреи вот эти вот и секретарь Распутина, это все были агенты Германии, за союз с Германией, чтобы не было этой поганой войны, вы понимаете, чтобы...
0: Вы имеете Краутер... первую или вторую?
2: Первую, разумеется, первую. Первую, чтобы... И тогда мы с вами Крафтверк слушали бы уже, вот буквально вот Ежов бы пытал всех этих вот, понимаете, вот этих вот, ну, недостойных ваших тренировок людей, уже был бы Крафтверк, уже Краутрок здесь бы воцарился. Представляете, какой бы порнус бы срубили бы?
0: А у нас, вы знаете, в институте учился правнук Ежова, того самого, такой стеснительный, такой в склянках.
3: Да
0: такой...
3: Николай Иванович партийный был, разве он не был стеснительным человеком?
2: На Клиффа Ричарда молодого был похож.
0: Да, и ну, волосы очень, так очень, вот. Очень стеснительный, очень...
3: Когда... А у него были фиалковые глаза, как у деда?
0: Как у оленя как... были грустные, печальные глаза.
3: У Николая Ивановича Ежова, партийного человека, жена была... из племени, если не Сарата, то Александра Галича, каудилию всей Испании.
0: А вот скажите, пожалуйста, Георгий Романович, вы как кинодраматург поставили и слепили, вот, потом сломали. Вот зачем?
2: Что вы имеете в виду?
0: Это да ладно.
2: Как говорят у нас в Украине, говорят так, что ты этим хотел сказать?
0: Нет, нет, ничего, не обращайте на меня внимания со мной.
3: Главное, найти адрес, где чай упаковывают.
0: А, как вы считаете, вот, например, существует такая сага о форсайдах, да? Или не существует? А вот почему бы вам, как хорошему знакомому и другу господина Прокуды, не сделать сагу о Прокудах?
2: Так. А вы знаете, что ходили слухи, что у Прокуды был марганатический сын, который пел... в ансамбле в пятой школе. Пел Летитби на русском языке. Вот это вот. Когда я взял гитару в руки, это был мой первый шаг. Мама мне тогда сказала, пусть всегда будет так, будет так, будет так. Это был очень странный мальчик, потому что у него была седая прядь.
0: Вы имеете в виду...
2: Поразмыслите.
3: Свердловский есть седой прядью, похож на Коваленко. Я тренировал Коваленко и давно увлекаюсь Сергеем политиком.
0: А скажите, вот, собственно говоря, ваша тренерская методика, она как-то сугубо индивидуальна или это общий подход? Скажем, если вот Коваленко этот придет, там потом Ковалев и тут же Бубка. Вот они все втроем, могут ли они втроем тренироваться, значит, прыгать одновременно, там, прыгать и еще перепрыгивать? Потому что выше, перепрыгайте, прыгайте, это разные
3: выше
0: вещи.
3: Головы Ковалева ни одна Бубка не прыгнет.
0: Нет,
2: как,
0: а посмотрите.
2: Как говорил Муслим Магомаев в передаче про Элвиса Пресли, хочется вступиться за коллегу. Играл Элвис великолепно. Так вот, Адольф Игнатьич, его обвиняют сейчас чуть ли не в том, что он устроил там таки Дахау небольшое. На самом деле, это были лагеря по переподготовке. И администрацию он набирал пацанов из своих же, чтобы они следили, чтобы никто там не мастурбировал. Вот так ходили с фонариками.
0: С
2: факелами шествия. И поэтому все, что про Адольфа Игнатьича вот говорят...
0: Это от и до.
2: Это были выдумки. Там есть несколько снимков с истощенными мальчиками. На самом деле, сами себя изнурили мастурбацией.
0: Безусловно. Но,
2: сейчас все они члены советов директоров офшорных компаний, между прочим. Никто не умирал.
0: Скажите, вот, Адольф Игнатьевич, все-таки тут интересно, вот перепрыгивать или подпрыгивать? Какая тут разница? Вот, я вот все-таки считаю, например, перепрыгивать — это побеждать перепрыгиваемого врага. А подпрыгивать — это побеждать самого себя. А еще можно прыгать в длину. Вот, значит, прыжок в длину, как мы его рассчитываем? Как, значит, победу над этой территорией, над каждой травинкой, грибинкой или над лежащим на этой территории? Или как бы просто, опять же, победу над самим собой? То есть, значит, прыжок, перепрыгивание и подпрыгивание. Вот хотелось бы...
3: Главное не заливать драгоценным семенным материалом поганые грибы, а проще собирать естественные.
2: Словно два больших гриба, грязного, копченого, загноилась губа, стала цвета черного. Что губа? Вся жизнь черна. Петельку накинем-ка, и на люстре у окна потихоньку сгинем-ка.
0: А откуда такая суицидальная мода все-таки на люстерке вешать? Вот, например, мы предлагали в каких-то таких неблагополучных областях и районах делать дома, конструировать сразу со спецкрюком, СК сокращенно.
2: Потому что дефицит — это вот то, что вы говорили про гамаши, про гольфы. это тоже часть, которая определенную остроту жизни придавала, экзистенциальную, понимаете? Вот дефицит, когда нет люстры, нет ковра. Вот помните, вот Адольф Игнатьевич, помните, вот эта песня была? Вдруг подбегает к нам казах и кричит: «Аллах, Аллах, там дают ковровая дорожка».
0: Это уже припев, там идет ковровая дорожка.
3: Я читал этот сборник, мне приносили его на рецензию, один совершенно ужасных физических и физиологических кондиций не начинающий спортсмен, но книгу эту я оставил. А вы помните книгу Кинесса? Вы мне прислали ее 2 года назад.
2: Кинесса. А вы знаете, полное имя Кинесса Тарасович Гинеколог.
0: А, просто я одно время писал под псевдонимом Кинесса разные порнографические рассказы о позах и так далее, продавал хорошо, все думали, что это польская Кинесса.
3: Вы не могли бы нам прокинуть материал?
0: Обязательно, у меня дома лежит рукопись, я вам по факсу отброшу. Да, или так отброшу, как слышим, переброшу.
3: Откину. Это вы помните, это еще...
2: Я боюсь, что Александр просто боится, чтобы как ей не фарцевали на стороне, как Александр, вот это, как «Архипелаг Живаго» была книга.
3: Была. О, это друг локотенанта Владимира Эскова, да. Честный офицер, почему он глаза не выпил живьем?
0: Нет, дело в том, что он пытался сам себя зарубить саблей. Дело в том, что японские, они короткие, удобны для харакири, так как пехотная сабля русского кавалерийского офицера, она, в общем-то, длинна, и он ее и так, и сяк зажимал. Получилось, просто изрезал себе, в общем-то, все там в лохмотье и оказался только в позоре. Вот. И не догадался, кстати, обломать ее и каким-то образом обмотать там рукояточкой шинели и так биться, как, кстати, делал вот этот самый... граф Усланов, небезызвестный, защищая свою усадьбу от красножопых. Ну, когда они с вилами туда, отдай, кричат, корову, жену отдай, говорит, в Питере революция. Он обмотал, помните?
2: И после этого еще песня возникла. Господа офицеры, с головым говнецом, очко подотрите, чтоб не слыть под лицом.
0: А вот. А между прочим, все тут думают, что эта вся песня годится выдумана тут в подворотнях, ничего подобного. А все это историческое подоснова идет оттуда. Кстати, многих раздражали в офицерье околыши. Вот обратите внимание, околыши и длинные
3: погоны. Акатыши, акатыши. А в палате номер 6 пациент Василий рвет на жопе колью шерсти, весь от боли синий.
0: Вот.
2: Это карательная медицина вот была. Хватали людей вот так вот прямо из кулуара.
3: А за что же, вы думаете, у меня звезды на погонах?
0: У вас их нет уже.
3: Ну, этикетки-то остались?
0: Ну, вот это да, дырки остались. Так дырки звёзды можно наколоть.
2: Звёзды не переклеишь, это можно прайс-лист там оставить.
0: А что-то у нас вот, Мухамедов как-то молчит. Наверное, он все это принимает на свой счет, ведь он у нас...
3: Руки на стол, руки на стол, из-под одеяла руки внимай.
0: В глаза смотри. Да, ну что же, я чувствую, что все выше нами сказанное вызвало необычайный интерес у наших радиослушателей. И сейчас я предлагаю вам послушать, о чем они хотят вас спросить. А, да, напоминаю вам, что в гостях у нас тренер Адольф Игнатьевич Прокуда и кинодраматург, адвокат Георгий Романович Белограй. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Мне очень понравилась ваша беседа, и в связи с этим я хочу задать вам несколько вопросов. Что вы думаете о современной бодитологии? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что вы думаете о том, что скоро в городе Москве введут бесплатные туалеты для бомжей? И третий вопрос о сексуальных меньшинствах в нашем любимом городе. Спасибо за внимание.
0: Спасибо.
2: Адольф Игнатьевич, вам микрофон.
0: Я предлагаю все-таки вот начать...
3: Главное, что без комфорта.
0: Это, во-первых. Во-вторых, мы уже выносили в Думу такой вопрос, что каждому без определенного места жительства будет выдана определенная корка, по которой он показывает ее в глазок любой квартиры, и каждый обязан его пропустить в это место.
3: Дума думская, пособи это ушалялася, и на нас невзначай набрела.
0: А, я думал, вы хотите что-то сказать, Борисович.
9: Был вопрос о секс-меньшинствах.
3: Борис Борисович, прошу.
9: У нас тут тяжелая проблема в ресторане. В туалет не пробиться просто.
3: Ну, смотря зачем, смотря зачем.
0: Ну, а что касается современной бодитологии, то, я думаю, наши гости не могут по этому вопросу ничего сказать. Вот, поскольку, кстати, опять же...
3: Я могу сказать. Да. Попросил я тетю Иду, подари мне аскариду. Я готов ее раз пять между зубами пропускать. Отвечает тетя Ида, уже вышла от корида. Попроси у дяди Савы, у него есть волосоглавы. Дядя Сава един брат, каждый день цепнями срат. Не пустые его карманы, цепни там и тараканы. Ох, уже стучаться, уже стучаться.

0: Так, мальчики, тазики меняем. Давайте сюда вот немножко, да, ножки
1: подвинем. Осторожно, мой, не переверните.
0: Саша, вы немножко тут двиньтесь.
1: Да-да-да.
0: Совсем зайдите.
2: Ага. Бери, только смотри, чтобы он не разбился. Ага. Потом, сам знаешь.
1: Новый миссия.
2: Быстро по комнатах. И головы в окна не высовывать, я вам там пару там соплячки.
1: Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» Адольф Игнатьевич Барракуда, он тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Вы знаете, огромное количество наших радиослушателей, и не только их, а вообще женщин, которых мы наблюдаем на улицах, водителей, которых мы там же наблюдаем, тревожит тема глобального, так сказать, обнищания населения, не только нашей страны, но и вообще в целом. Они просят вас, как знатных гостей, разбирающихся в экономических проблемах, как-то пояснить и, может быть, даже чем-то помочь. Может, там можете открыть окно и покидать содержимое ваших авосик туда. Может быть, кто-то что-то подберет.
3: Но дело в том, что обнищание, это надо глубоко копать. Оно ведь не вчера началось и не позавчера. Это только Битлз поют Yesterday, их постоянно гоняют по эфиру. А человек, который облажался, все потерял, так сказать, остался без копейки денег, про него он песни не споет. Ему не надо заказывать всех этих крепачей, понимаете. Пока он уже там все это, ну, там, аранжирует ему, это уже он должен пойти на какие-то криминальные, жуткие шаги, такое проявить ультрабрутальное насилие.
1: Например, своровать из джипса барсетку.
3: Точно. Но сначала побаловаться с шофером немного. И вот Борисович знает, как в кабаках это было. Там бросают пиджак и говорят: играй, что хочешь. А потом из пиджака говорят: а куда делись мои бабки? Я ж тебе бросил полный пиджак, я тебе сказал, ты мне заиграй, там, типа, you don't have to say please, suck my cock, вот, White House.
1: Ну, или там он офицерен.
3: Именно так, или вот это вот, Die Fahnen hoch, и Ryan festgeschlossen, и
1: да.
3: Сам марширт, и Руи
1: фестгешлоссен, и да.
3: Камраден дирот фронт, он реакционер шоссен, марширт и гайст, в наших незримых рядах, Адольф Игнатьевич. Помните уцененные одежды в магазине? Что там продавалось?
4: Да, меня вызвали, мне надо было жить. У меня много детей, один в Кузьминках, другой в Строгино. Они, Александр, слушали ваши передачи с детства. Вот.
3: Но хаты ты им сделал.
4: Я говорю, как всегда, только правду. И я с целью... Они еще не родились, эти дети, но я уже должен был их кормить. Я был в командировке в городе Кашин. Это хороший город, это родина Калинина. Мы сейчас находимся на Калининском проспекте.
1: Безусловно.
4: Его честь именем. Yeah. Когда снесли скульптуру моего земляка по командировке, на ней было написано на постаменте «Iron Maiden». И вот. Кушайте с фраглотом все эти события. Так вот, там, в этом городе, было 47 церквей, и лишь одна из них действовала. Называлась эта церковь всех святых, скорбящих и молящих, и находилась она по адресу улица Красных Идей. Батюшка в джинсах вместе с плоскогубчиками, как вы знаете, починял для матушки миловидные особы, светелку починял, а майор Советской Армии, который расстреливал китайцев в 49-м и 8-м году, а почему он сказал это так? Были фанзы, были китайцы, были японцы. Черт их разберет. Вы, ребята, постыть мне на угол, чтобы коксовался получше. Я заходил в фанзу, и один раз меня выстрелили. С тех пор я в фанзу не заходил без гранаты. Я сначала бросал, потом заходил. Дурно пахло, но я остался жив-здоров. 47 церквей, не пропала ни одна икона. Они все сгнили. А висели только анилиновые копии. Если вы знаете, что одного из моих компатриотов, товарища Белограя... Освежите твою память, товарищ Белограя.
3: Ну как ее не освежить? Я же вспоминаю эти времена, когда начиналось обнищание. У меня был знакомый Азизян. Вот он писал такие стихи по этому поводу. «Однажды Ванька, шеф да окунь собрались на базаре водку пить. Шеф бухал, Ванька наливал, а окунь за сторожа канал. И так они там все бухали, пока менты не повязали. Мораль сей басни такова: бухай, но не до конца.
4: Так вот, в городе Кашине я жил в гостинице постройки 1812 года. Там только кровати сменились, все остальные продрали. Там был замечательный, замечательный общественный сортир. Все люди, братья и по-братски испражняются. Так вот, пока субстрат долетал до днища, проходило несколько десятков секунд. Где были диггеры, которые здесь под Кремлем лазают с завязанными косами, задними волосами и в иностранных тяжелых ботинках? Там висела лампочка, 150 свечей, и не было видно, куда что упадет. И был источник на дне. Несколько десятков метров было до дна. Предки знали, где ставить гостиницы. В городе Кашине был первый памятник Ленину, фигуре в мировой истории и в истории нашей Родины, самый значимый. Так вот, там был огромный постамент и маленький бюст Ленина. Это был первый бюст в РСФСР. Напротив был торговый ряд. Торговый ряд, и в этом торговом ряду была секция уцененных товаров. Еще не было в продаже усилителя «Брык» за 600 рублей. Но первый выбракованный аппарат там продавался, стоил он 200 рублей. Он был уже запылен. Продавалось пальто с пуговицами диаметром 11 сантиметров, которое стоило 5 рублей. Я купил это пальто, вывернул его наизнанку, купил несколько школьных пирожков. В школах к тому времени уже пирожками не кормили, в городе Кашине они продавались. Они были похожи на галоши с патокой. Стоили они по 6 копеек. И были огромные зиккураты, как у нашего брата, дяди Хусаина из Ирака, коржики по 8 копеек. Я люблю этот город до сих пор. Приезжий в город стоит шестиэтажная недостроенная гостиница имени товарища Калинина. Сейчас там, видимо, написано тоже «Iron Maiden», «Моп вашу ять».
1: А я помню, в бытность своей службы в рядах я посетил город Гусь Хрустальный, и как раз был такой мощный период, ну, хрустальком поразжиться. Ну, как надо же
4: я
1: было.
4: Я был в городе Гусь Железный, я отбивал фальшивую командировку, изучал маршруты.
1: Вот, где нужда же заставляла, как-то крутились, все вертелись. Вот я по Хрустальному все больше. И как-то, в общем, оказалось, заделали они этот проем. Мне, значит, пришлось пройти, и очень захотелось набить тушку чем-то. Смотрю, продают беляши. А в то время беляши, это как если бы сейчас, например, сюда... к нам в студию вошел бы, ну, Брайан Ферри. И сказал: здорово, ребята, давайте выпьем.
4: Ну, если Брайан Ферри, может быть, ходит каждую секунду. Видим, он на самом деле такого маленького роста, этот певец из группы Roxy Music, что мы можем даже его и не заметить.
1: Можем.
4: А блеять мы можем не хуже его. Пожама-рама!
1: Да, так вот, а что касается беляшей, я, естественно, накупаю кучу этих беляшей. Я начинаю набивать ими брюхо и обнаруживаю, что они с рыбой, причем уже заранее где-то сварены, и потом эта рыба снята с костей, и эти беляши просто с рыбьими костями.
4: Это бакинские инсинуации. Там бакинские. Очень моден был, из Ростова привезен рецепт, назывался он «Шашлык с рыбы». Также там одна пластинка «Rolling Stones» называлась «Суп с козла».
1: Там голова его была мощная. Совершенно. На что-то у нас приуныл
3: оставьте
1: Георгий
3: в покое
1: Романович.
3: Баку, я слушаю. Вот как та женщина, что звонила, вот говорила, что вы даже имя Сахарова вот здесь вот упоминаете, мараете, и замарана я с вами сделалась. Вот вы бы еще Лихачева упомянули, вот Брайана Ферри вы.
1: Затронули
3: какое
1: тоже.
3: Кому дело, какого роста человек? Я лично тоже, когда я начинал еще директором школы работал вот в районе, вот, мне тоже говорили, что я вот, ну, типа вот на платформах хожу, вот как Bay City Rollers, знаете, вот тогда была такая группа, да, пацаны и пацаны играли.
1: В танцах такие.
4: Ну, вы же старый КРЗИст, у вас черный пояс, черные чулки.
1: А у нас вот, кстати, во дворе, я хочу сказать, был такой парнишка, и, в общем, Витька, а фамилия Подлещик у него была, а кличка Сом. То есть он был очень странный, он был расположен как кошка, но он не был уродом, ничего, то есть просто у него ручки и ножки уродом были коротенькие, он ходил вот так, как кошка, вот так. Тело у него было длинное, ручки, ножки короткие, достаточно быстро ходил, перемещался с рюкзачком, иногда катал более мелких детей на себе.
4: Как говорится, летает, летает, только не Зенька. Сосед ваш, Витька.
1: Нет, он не летает. Это не мой сосед.
4: Значит, он лёжа.
1: Мы разъехались уже.
3: Витька звали Коршун, это брат Азизяна был. Он
1: вот этот умеешь?
3: В радиотехнику не учился.
1: Да нет, нет, это точно Сом.
4: Сом – это уничижительная кличка финских племен, врагов Ленинградской области.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло?
1: Да-да-да.
5: Да, вот вы тут говорили про различных там белоофицеров, это очень интересно. Так вот, я тут легенду одну вспомнил, которую мне тут рассказывали. Ну, ведь вы знаете, что, в общем-то, Аркадий Северный на своих концертах всегда почему-то во время того, когда что-то пел, носил кепку. Такая была, значит, коричневая кепка, значит, ободранная, из-под коричневого там серая торчала. Вот. И еще ходила, значит, легенда, что эту кепку подарил ему какой-то там реабилитированный белогвардеец. Вот. И что за подкладкой этой кепки на самом деле были написаны тексты всех вот этих песен про этих поручиков и так далее. Вот. Но потом что-то с ней случилось. Вот вы не могли бы поточнее рассказать вот эту легенду, что там вообще было? И говорят, что он, когда потерял ее на концерте в городе Крижопле, что-то там случилось, после чего он умер.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо. Естественно, сейчас наши гости пояснят. Я думаю, что нужно начать с Адольфа Игнатьевича, поскольку я, в общем-то, знаю, что вы вообще дома держите большую коллекцию кепок самых разных, от игрушечных морячков и заканчивая, в общем-то, кепками с гигантских монументов героям войн.
4: Я собираю пластинки группы «Кепка» и группы «Тупые». Они с группой «Манго-Манго» делали первые концерты. Но «Манго-Манго» были на подпевках. Там был один чернокожий пудель. Куда они его дели, видимо, заставили торговать наркотиками для лучшей раскрутки. Но к разговору о Северном Аркадии. Уроженце неизвестно какой станицы, но проживавшем в городе Ленинграде. Он умер не на концерте. Я не думаю, что он что-либо, кроме того, как пил, делал в городе Крыжополе, кто бы его там слушал. Северный Аркадий. Он умер с одним выражением на устах его священных. Свидетель там жив, и он подтвердит этот свидетель. Хотя не знаю, жив ли этот свидетель в настоящий момент, но господину Белограю... Отвержите память, товарищ Белограю. Что сказал Аркадий Северный перед кончиной?
3: Он сказал два слова. Два слова, Адольф Игнатьевич. Эти слова были... Их мор каждый переводит для себя по-разному. Это были те самые слова, которые повторяют очень могущественные организации, которые еще со времен Гугенштауфенов считались развеянными по ветру, как прах заразного больного. На самом деле этот пепел до сих пор веет. И я считаю, что Аркадий Северный, каждое его слово было на вес золота, и вряд ли там, ну, стоило бы буквально понимать в его интерпретации какие-то слезливые во хмелю причитания белых офицеров об утраченной там матушке и о голубом говнеце, как это поется вот в известной песне. Северный, наоборот, воплощал как раз такие энергии хаоса, подчиненные его колоссальной воле, его колоссальной авторской воле. Он именно воплощал в себе те хаотические ветры Евразии, от которых вот именно беременели вот жеребийцы Крыма, Готенлянда, понимаете? Вот. Северный – это был предтеча, это был, как и многие в 20 веке, свободные умы и солнечные гении нашей империи зла. Аркадий Дмитриевич Северный воплощал колоссальную такую хазарскую, революционную, субверсивную в себе мощь. И поэтому его очень трудно представить себе в качестве такого в стиле ретро, такого ностальгирующего пассеиста, который, в общем-то, концентрировал свое внимание. Он пел обо всех, там, он унижал, он всех, он в его песнях, он не щадил никого, он совершенно занимался такой вивисекцией. Каждое слово, он с точки зрения каббалистики, такой каббалистики, пути левой руки, массу значений. Поэтому я не даю советов, как Арбенин говорит, советов не даю, хотя я адвокат, но за бабки даю, а так вот на шару не даю. Вот. Поэтому и Северного следует понимать, он занимался субверсией, как Лев Троцкий, как Феликс Дзержинский. Он разваливал, чтобы воссоединить. И те монстроиды, которые сейчас собрались здесь, очень многим этим обязаны. Но те два слова, которые Рудик Рыжий говорил, что сказал Северный, я их не стану повторять, пусть каждый для себя их вообразит, а мы можем может быть, сейчас Александру Адольф Игнатьевич дадим карты в руки. Мы здесь все собрались в Праге. Вот сейчас не за пустым столом. Мы немножко закусим. А может быть, он там скажет лабухам, пусть слабают что-нибудь такое нецензурное, шокирующее. Потому что сейчас уже все спят, и все сойдет с рук. И концы в воду.
4: Маленький интродакшн. Когда маленький я был, я на Украине жил. Немцы Киев занимали. Мамку с таткой расстреляли, а за то, что я заплакал, мне фельдфебель в рот накакал. И хоть кончилась война, не забыл я вкус говна в кепке.
1: Мы продолжаем нашу беседу с Адольфом Игнатьевичем Прокуда, тренером, и Георгием Романовичем Белограем, кинодраматургом и адвокатом. Вот понимаете, в чем дело? Сейчас уже грядет великое все-таки потепление, и встает очень остро все-таки проблема озеленения города, газонирования его и так далее. Я знаю, что вы оба, в общем-то, вдвоем выходили и делали вот эту демонстрацию по поводу того, дайте нам семян, мы все усеменим.
0: Да.
1: Хотелось бы узнать о том, как это все закончилось, и будет ли все-таки производиться вот это осеменение, потому что осталось, в общем-то, по-моему, недели две до того, когда это будет иметь смысл. Потом мы, конечно, осеменим, но вряд ли это взойдет. Если взойдет, то в каком-то мутирующем виде, то есть она может пойти куда-то в бок. И... Ну да, я понимаю, yes. что это...
3: Главное озеленить, то есть да. придать определенный такой вот, ну, зеленую окраску всему этому. Вот, только вот, избежать вот. Вот этого, вот этой вот КВНовщины, вот этой вудстоковщины. Вот когда, знаете, выводят студентов ослов, они там ходят с рюкзаками, смердят. Это такую ненависть вызывает. Знаете, я развелся со своей прежней женой Стибой Матракоцкой. И сейчас у меня молодая девчонка. Она... садомазохистка.
1: Это хорошо.
3: И она говорит, что вот я вот не могу ощутить вот себе полноту всего своего счастья. Вот я себя чувствую как вот просто как Ева Браун, где-то закупоренная там где-то вот в Рейхстаге, там вокруг идет, жизнь бурлит, летят солдаты прекрасные, славяне там уже вошли в Восточную Пруссию, ручки шариковые ломают, там все это. Понимаете? А я представляю себе одно зрелище, как ленинградского художника такого какого-нибудь, трансавангпостмодерниста, нашли, когда он еще хиповал, шофера дальнобойщики в мусорном контейнере. Достали, он хотел на шаряку проехаться в Крым. И избивают. А его невеста стоит тоже, актриса, она потом получит Оскара за фильм там про то, как ее бабушка выжила под четырьмя горами трупов, знаете, 13 могил Хаджи Насреддина. Знаете такой фильм был?
1: Да.
3: Это по моему сценарию отчасти. Так вот, и вот она говорит...
4: Помни боку.
3: И вот после этого у меня вот возникает вот какое-то странное ощущение такое. Вот это вот вспыхивают такие двойные молнии у меня в глазах. И после этого я иду на занятия, наблюдаю за ними. Вот эти вот смердящие вудстоки, понимаете? Вот Адольф Игнатьевич не даст сбрехать. Как вот это все у нас было? Выезжали на пляж, брали белые мецне ящиками на лодках, на водяных трамваях. Весна 2, весна 3, хиппи-хиппи-шейк, свингин блуджи. Джинс, Костя Беляев на магнитофонах. А эти смердящие янки, вот эти япи там, они у себя барахтались в грязи. На этих гитаристов тошно смотреть. Грязные, немытые космы, недоразвитые подбородки. Это просто паноптикум, вы понимаете?
4: А абсус садомизировать на обложке?
3: Ну, это уже...
4: Beautiful people, volume 2. 14 минут композиция индусского ситариста Рави Шанкара.
3: Ситариста?
4: Ситариста?
3: Сидоренко? Он проворовался, я не стал его отмазывать.
4: 3:29 группа «За птички».
1: Тут еще, видимо, имеет смысл обсудить в то время растительность. Вот, например, вы, я вижу, ну, абсолютно оба, простите, лысые. Вот, ну, это вызвано временем года.
4: Обо что ножи точить?
3: Гуляем с умом.
4: Нужно это?
3: Гуляем с умом.
1: Вот. А что касается тех времен, ведь были модны очень такие усы, как у Мулевина, вот насколько вы помните.
3: Мулявина, Владимир Георгиевич.
1: Мулевина, я имею в виду. Мулевина Георгия Тарасовича. Мы, видимо, с вами говорим о разных людях. Тот был... свое время водителем посла Республики Мозамбик в России.
3: Я вспомнил его.
1: Вы знаете, вы о ком говорите? Он в ансамбле Дудкари пел.
3: В известиях, гусляры, в известиях...
1: Да-да-да-да-да-да.
3: В известиях был фельетон, Устин Малопагин написал, назывался «Всадник без головки». И вот там вот была ссылка на то, что у одной девчонки, у фарцовщицы, дядька работает шофером в посольстве. И у него 7, там было так написано, 7 килограмм одного хампердинка, не говоря о чикагских обезьянах. Вот, может быть, Адольф Игнатьевич помнит, потому что это из его майнкамф, он больше. Он выписывал все газеты, он же подписывался так, он вообще журнал для слепых, советиши Геймланд, все выписывал. Я же знаю, мне писали.
4: Советиши Геймланд. Да, это Майнд была газета. Games. Я все глаза сломал. Сюда-сюда считал.
1: А вот ваш первый флаг, Адольф Игнатьевич, спрашивает школьник Сережа.
4: Мой первый шо?
1: Флаг.
4: Флаг. Это моя первая фамилия, флаг. Потом вот я взял фамилию Кравчук, но...
1: Вы вспомнили тоже, какие смешные были, когда он пришел, говорит, я хочу быть Кравчуком, говорит, извините, это зарегистрирована торговая марка, уже болты, дескать, делаем.
3: Попался на болтах.
1: Попался на болтах, да. Попал. Было смешно.
4: Копченые болты.
1: Ненавидит болты с тех пор. Да, ну ты хорошо, флаг. Ну, Кравчука
4: видать,
1: дальше.
4: Не в ту резьбу крутили, наверное.
3: Его вахтерша в ложь.
1: А сейчас, получается, Прокуда. Все-таки.
4: Прокуда это девичья.
1: Ну, я вот это не понял. Все-таки самая та первая, дофлажная.
4: До флага.
1: До флага. До флага. Значит, до флага была Прокуда, затем флаг, а затем вот это самое.
4: Главное, что мне нельзя не спутать ни с Амандюлем Цвайт, ни с Перубуан. То есть у меня фамилия это как фамилия.
1: А скажите, пожалуйста, я знаю, что у вас висит на стене в вашей спальне большой портрет маслом Клары Цеткин. Вот хотелось бы знать, в чем же пристрастие. Обычно, например, вешают коней или там рекламу какую-то,
4: я
1: или распинают любимую женщину.
4: Женщин, да. Которые мутировали на одном и том же расстоянии, на одной и той же, так сказать, линии огня между Польшей, Германией, РСДРП. Дайк, моя судьба. Это Роза Люксембург, это ее убийца. Неизвестно, кто раздевал убийцу Розы Люксембург.
1: Непонятно.
4: Кто пробовал на вкус орудие убийства.
3: Надежда Дебрянская.
4: Надежда Дебрянская.
1: Кто проводил замеры? Кто проводил замеры?
4: Вам вот дать имя геодезиста?
1: Да.
4: Ну что же.
3: У нас Матвиенко проводил замеры. Не знаю, как у вас, но вот я...
4: Все замеры проводит только одно существо, если можно так назвать. Это создание. Creatures of the Night. Наша любимая группа Kiss. Двойные молнии в израильские шары.
1: Mm-hmm. Ну что же, послушаем телефонные звонки, а то, видимо, наши радиослушатели очень волнуются. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Да, мы вас тоже очень внимательно слушаем. Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Саша, я хочу вас поблагодарить за сегодняшних гостей. Очень рада их слышать. Вот. А на самом деле у меня к ним не вопрос, а просьба. Коли уж сегодня и Георгий Романович, и Адольф Игнатьевич, если не ошибаюсь, упоминали имя Константина Беляева, а нет ли возможности заслушать его в промежутке между вашей чудной беседой?
1: Ну, спасибо.
4: Можно попробовать без аккомпанемента в исполнении моего...
3: Нет, простите, Александр, а вас разве не осталось от Кости, типа компакта?
1: Осталось, но я просто, соответственно, давайте... сегодня его не взял с собой.
3: Что вы говорите?
1: Да. Давайте я раньше носил с собой постоянно вот здесь, но после этого... случая, когда меня обыскали.
4: Георгий Романович, я знаю.
1: Я же знаю, вы тоже знаете. Я к тому же вижу, что уже вот Борис нас, Мухамедов тут тоже распальцует.
4: Он знает, что он ждет. Он дождется этого.
1: Ну что, споем, да? Споем.
3: Я хотел бы, знаете, Адольф Игнатьевич, спеть старую песню вот дивизии, 23-й дивизии Ваффен-СС, дивизии Шандарович. И эту песню написал штандартенфюрер Игорь фон Эренбург.
7: Потому что это был большой друг Константина Беляева, который был главным советником по геополитике вместе с Юрой Фабрикантом в этом маленькой авантюре интеллектуально-политической 20 века. Она называется «Дубленки». И тут я прошу, конечно, вот нашего друга Мухамедова...
1: Выйти вон, дескать.
7: Хай сидит.
1: Ну пусть.
7: Только дайте какой-нибудь подклад такой, шаффл такой, знаете, вот такой, чтобы был баб-шаффл. Вот такое, hey, баба, рибаб, только инструментальный. Я быстро, я найду, так сказать, ритмическую структуру, поломаю, как ломается молекулярная структура свежей капусты, когда ее жарят на сковородках мондиализма.
4: Вот у вас есть вот такая маленькая серебряная пластинка, вот там что-то написано вор, а боб по-английски, боб.
1: Вот там... я. Ну вот хороший шаффл.
7: Мы с Борисом порешили, с Борей мы дубленки сшили. Первоклассная овца для грузинского купца. Закупили шкурки лиси и отправились в Тбилиси. Нас тем более зазвали с главпочтамтом геноцвали. Приезжаем, отдаем бабки в портфеле моем. Ох, попили, ох, поели, а на шота руставели. Все кричат, ара, ара, а нам с Виблова пора. Вылетаем с самолетом, Боря, сука, ох и пьет он, прямо в аэровокзал, тут нас муры повязал. Вот привозят на Петровку и глядят в татуировку. Я кричу, коцо, коцо, а мне рукою и в лицо. Я кричу, ара-ара, а мне граблёю по рогам. Только сразу бить не стали, потому что на груди у меня товарищ Сталин. А теперь кричу, веди. Повезли кого куда. Борю вниз, меня сюда. Вот уже который раз. Тут и кончил рассказ. Вот так вот.
1: Ну, с озеленением вы как бы вроде бы все рассказали. Вот еще хотел сказать о таком явлении, о возрождении его, причем возрождении насильном. Дело в том, что в ближайшем

0: Стоит ли туда ходить? Или если нет, как вы считаете, как себя вести людям вне бани, в бане, около бани особенно? Потому что ведь бывает он распаренный, он выскочил из бани, он опасен. Он вроде как помылся, он боится, что на него попадет пыль, ему бежать опять раздеваться. Тут вы, не дай бог, чихнул, не дай бог, обрызгал.
1: Вы затронули важнейшую тему. Вот эскатологическую.
2: Я как раз... Вот,
1: Любой человек, выходящий, опасен. Конечно. Выходящий человек
2: я опасен. Я сейчас как раз вот пишу, знаете, сценарий кинодраматургический про молодого человека. Это такая, знаете, реплика Марселя Пруста в наше время. Он сейчас уже не молодой, но его вот молодость, его такие годы вот созревания выпали как раз, когда менялись сорокопятками. Знаете, западные такие были, синглы назывались. И там такое было большое очко в центре. И вот он находит свою, идентифицирует все это. Он говорит, вот так, вот, говорит, сорокопятка Джо Дассена. И он смотрит вот этот вот сингл, вот это вот очко у него начинает в голове, у него кружится вот так вот, знаете, как, ну, такие, как вот, как Дэвид Боуи поет из «Свастика Верлин in my head», в «China Girl». Ну, да. Он видит Мирей Матье, очко, Джо Дассен, очко, Челентано, очко.
0: Он не сунется очко у него практически.
2: Да-да-да-да-да.
0: Ну,
2: да,
0: это
2: да.
0: Же это определенное состояние физики. Это же хорошо.
2: Что тут хорошего?
0: А что ж тут плохого? Но если он видит...
2: Но он же рисковал.
0: Рисковал,
2: а написать об этом не мог. Только сейчас вот я его голосом говорю.
0: Это плохо, что не мог написать. Но то, что рисковал, хорошо.
1: Все, что не мог, все плохо.
0: Вот. А то, что думал, хорошо.
2: Кто не рискует, тот не пьет из желтости.
0: Ну что, послушаем телефонный звонок?
1: Да, да.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Уважаемые гости и Александр. Вы знаете, очень остроумные сегодня гости, диалоги прекрасные. Вы понимаете, они все, ну, не как вот, например, заведомо написанные, так воспринимаются, а как импровизация. Поэтому я сама только люблю импровизацию, а не заготовленные такие письмена. И вот, несмотря даже, что Адольф, вот отчество...
4: Игнатьевич.
3: Адольф Игнатьевич, вы знаете, ваши стихи столь прекрасные, вот, они, несмотря, что, конечно, написаны заранее, они действуют просто, ну, вы понимаете, как веселящий газ.
1: Как вас зовут? Как вас зовут?
3: Меня зовут?
1: Да.
3: Ольга Кирилловна, я всегда слушаю Александра.
1: Ольга Кирилловна, я счастлив, что вам, к сожалению, эти стихи не мои, к сожалению, не счастье. Я был бы счастлив, если эти стихи принадлежали мне.
4: Благородно, благородно.
3: Ну ничего, вы их читаете, значит, они вам нравятся.
1: О, я благодаря им выжил.
4: Карьеры мы не делаем, но работаем честно.
3: Понимаете, вот особенно я сегодня не сразу слушаю. Когда я пришла, вы читали стихи, там вот про глиста лосоглава употребляется. Ну просто, знаете, вот если возможно будет, может, в следующем часе, вот на бис вот
0: обязательно.
3: Это.
1: Я продолжу, там дальше тема есть.
0: Знаете, спасибо, ну, спасибо.
3: Да.
1: Ольга Кирилловна,
0: спасибо. Ольга Кирилловна, кстати, она, в общем-то, открыла новую тему такую, на бис прочтение стихов.
2: Стихов,
0: вот так вот. Кстати, вы, Адольф Игнатьевич, можете встать на табуретку, чтобы как-то вам было удобнее, потому что все-таки с табуреткой.
1: Надо сначала вкопать ее в бетон.
0: А вот Борис подержит, у него пятер нездоровый. А Борис, вот, подержите ступень. Вот
1: он
0: что-нибудь
1: другое подержит.
0: Тогда это в туалетной комнате здесь.
2: У Бориса, у него такие вот гипертрофированные окончания пальцев, это свидетельство огромной генитальной мощи такой, знаете. Он из-за этого из театра вылетел.
5: Скажите, что надо привезти немного бетона, да? Мы можем заказать сейчас.
1: Конец стихотворения. Лев Гордон, начальник торга, вынул женский труп из морга. Так холодную дерет, что покойница орет.
0: Ну, это прямо Хокку.
2: Это либо.

0: написал.
1: Не было никакого либо.
0: Был боль.
2: Понял, боль. Это имя он получил в интернете.
1: Ну, а следующая тема, которую нам просто необходимо затронуть, это тема глобального потепления на планете. Как, на ваш взгляд, отразится это на психике населения, животных, в общем-то, и на, самое главное, на нашем с вами здоровье?
0: Надо проверить, есть ли вонь сначала.
3: Вот мы эти единомышленники. Вот. Потепление — это вонь. Вонь — это удушье, удушье — это смерть. Чем теплее, чем теплее будет, чем теплее будет на нашем шарике туристическом, тем быстрее выбрит КСП, КВН, и воцарится настоящее ОГПУ.
0: Это надо понимать, как инициалы твоих рекламодателей, Адольф. Крупа, Краузе.
3: Позвольте, я сторонник честной информированности групп населения, подлежащих уничтожению, а ни в коем случае не навязываемой рекламы. Деньги-то идут куда? Куда идут деньги?
0: Как говорила Зизян, куда-куда, в жопу труда, посрать на провода.
1: А как вы относитесь к такому новому, к новой терминологии в политике, особенно в геополитике, как ЛБН, что значит «лица без национальности»?
3: А есть такие?
1: В общем-то, часть из таких, в общем-то, причисляется к студенчеству. Вот часть...
3: У студенчества был такой кумир, его звали Игги Поп. Настоящая фамилия — Настпам Эстерберг. Он пел «Search and Destroy». «Найди и уничтожь». «Выдери лохмы, нагать в рюкзак, сорви мучий приемник, искусай пейджер».
0: Сколько горечи вот в этих вот признаниях старого тренера, который видит, что все его воспитанники превращаются в черти что.
1: Да, а вот интересно, кто был тренером старого тренера? Давайте вспомним.
3: Я обязан только воле своих родителей. Злой, жестокой, но справедливой.
0: Эй, баба, рибаба.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот проводила кое-какие научные исследования.
1: Надеюсь, вы не повредили себе ничего?
4: Нет, я не повредила. Это очень
1: работа. А кто вам повредил?
4: Моей жизни была. Вот это в связи с глобальным потеплением. Я выяснила, что глобальное потепление наступает... отчасти из-за того, что большинство людей, то есть массовое количество, выделяют кишечные газы. Из-за этого увеличивается озоновая дыра.
3: Дыра увеличивается?
4: Да, увеличивается. И вот я хочу предложить специальные такие затычки для задних проходов, чтобы они продавались в магазинах и во всех киосках, и, ну, в общем, везде.
1: Повсюду, практически повсюду.
3: Дайте адрес, мы вам заведем затычки.
1: А вы знаете,
4: вы как считаете, это связано вообще? То есть это мои труды не прошли даром?
1: Совершенно не прошли даром. Более того, спасибо вам за звонок. Больше всего я могу сказать, что практически из-за чего образуется бизонья дыра, это уже доказано, из-за баллончиков вот этих, да, которые под давлением выбрасывают всякую вот это. То же самое происходит, естественно, и с людьми. Что касается затычек, то они, конечно, не спасут, потому что будет внутренняя токсикация тушкой.
3: Пора кончать гиперсексуальность, потому что гиперсексуальность — это большое давление. Чем больше выбрасываешь, тем больше дыры.
1: Единственное, чем мы можем здесь помочь, и мы как-то об этом говорили, это что вот эти вот предметы, которые будут затыкать данные отверстия, они будут, скажем так, выполнены в жанре акустическом. То есть, например, выпустил газ, и, например, Элвис
3: Пресли... Это старый MTV Unplugged.
1: Нет, ты там, да, или там прозвучала песня Элвиса Пресли.
0: Или Пэт Буна, или Ив Монтана.
1: Да, что угодно. Или, например, голос мамы. Мама сказала, там я тебя, да, понимаете, то есть это мы уже делаем. Выпуск этого налажен. Кстати, каждому из вас тоже мы выдадим и обязательно сегодня будете идти свистеть нехило. Вот. Так что для милых дам мы, кстати, как правило, вот посвист какой-то делаем. Ну, как правило, они любят вот эту «Одинокий пастушок». Очень много у нас уходит вот этих паратычек с «Одиноким пастушком». И часто идешь по улице, слышишь, там пастушок заиграл, там. И уже эти места как-то обходят.
3: Ноздри раздуваются.
1: Да, ну, нет, надо обходить. Ноздри раздуваются, это, наверное, потому что вы, Адольф, все время против ветра.
2: А падубы.
3: Я за правду.
2: Про падубы расскажите, Адольф Игнатьевич.
1: Про падубы?
2: Да. Давайте про падубы.
3: Я вообще не увлекался деревьями, но по молодости меня совратил один начинающий. Была группа такая, сначала The Beatles, как говорила она, знакомая проститутка, 19 лет в прошлом году. А есть такой Джон Леннон, Я говорю, есть, сволочь, одень парик обратно. Так вот, группа Хорис, которая пела такие же идиотские песни на идиотском английском наречии, делала The Hollies. Переводили все как святые. Святые. Лица маленькие, измазанные субстратом однополым. А другие люди мне сказали, что никакие это не святые. Это падубы. Падубы. Священные английские деревья. Фельдшер Бео Холлес. Это правда. То есть Холлес — это падубы.
1: Ну, безусловно, с этим сложно поспорить, я с вами целиком согласен. Но у нас остается буквально немножечко времени, нам нужно будет сходить разгрузить и послушать, как они свистят свои одинокие пастушки специально. Мы сейчас выйдем, сейчас послушаем музыку, затем 203-19-22 телефон, еще ответим на ряд вопросов, потому что я чувствую тему, которую мы сегодня затронули, ее глобальность.
2: Падубы.
1: Напоминаю тем, кто только что подключился, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, специалист по тренерству, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Вот скажите, пожарники нас спрашивают со 137-й каланчи, вернее, не нас, а именно вот вас, уважаемый Белограй. Насколько совместима вот все-таки деятельность адвоката и деятельность кинодраматурга? Потому что по логике, соответственно, вся драматургия должна строиться на адвокаторской практике. И также, соответственно, видимо, вы, выступая в судах, как-то весьма утрируя пафосом своего вот, ну, в хорошем смысле этого слова, своей второй половины вот эти кинодраматургии должны просто выигрывать все дела. Однако дело о дрезине, скандальное дело о дрезине, вами было, к сожалению, проиграно. Говорят, это... со 137-й каланчи.
2: Это, Александр, потому что в тот день, когда слушалось дело о дрезине по поводу поджога ресторана над Тисой...
1: Да.
2: Я доверил ведение дела своему коллеге Портнову. И Портнов, этот старый идиот, пошел и все провалил, потому что он просто, он некомпетентен.
3: Он просто не коренной бакинь.
2: А я пошел на профсоюзное собрание театра, музыкально-драматического театра имени Щерса. И сел, как обычно, там выступал режиссер и говорил, первое, чем он меня ошарашил, он сказал... Умер Пожаренко. Говорит, товарищи, смотрю на вас, все меньше и меньше нас становится. Говорит, товарищи, кто-нибудь из вас прочел всего блока?
3: Напор струи ослабевает.
2: В это время Портнов занимался ведением дела о дрезине полной контрабандных сигарет румынских. Самуил, адмирал. Все проиграл. Почему? Потому что Паша перепелится... Пальмой вместе. Пальма — это Коваленко, опустившийся воспитанник, кстати, Адольфа Игнатьевича. Я надеюсь, он признает то, что из мальчика не вышел толк.
0: Вот. Я еще встретил его, я говорю: Пальма, ты куда? Он говорит: на репетицию. Я вижу, что он идет в пивной бочке, уже бутылку кальвадоса несет с собой. Я говорю: да, вот. Они все это, они разбазарили, растрясли, потому что нельзя таких брать вот, ну, в бригаду, понимаете?
3: Люди, читавшие Эриха Марию Ремарка, Крамера по-нашему, не годятся для тотального вылупливания суперособей, годных для дальнейшего воспроизведения себе подобных.
1: Нет, а не... тем более люди, пишущие Эриха Марии Ремарку, тоже они вдвойне опасны. И сколько пишут сейчас?
3: Так куда они перья-то окунают?
1: Куда? Дело в том, что физиологические особенности человека, они непредсказуемо меняются.
3: Предсказуемы.
1: Но это,
3: это хорошо.
1: Да, но это между нами будет как.
3: Между нами такое будет.
1: Это плохо, но макают, тем не менее. Да, ну извините, мы перебили Белограя. Да, вот вы, являясь, собственно, депутатом, вот вы депутируете, ходите вы.
3: Не будь вы русским человеком, я вам предложил бы прочесть слово «депутат» наоборот.
1: Сейчас я запишу.
0: Что значит «депутат» в наше время? Важен нравственный компас.
1: Хорошее слово. Которым... Вы знаете, кстати, парадоксально, у нас самая старшина был. А когда я во флоте служил, полугой...
3: У каждого был свой старшина.
1: Татубит был, Федор Татубит. Причем вот непонятно, почему, например, не бывает, например, Федор Капица, к примеру. А если Федор, то Татубит. Да? Вот почему имена так не совпадают? Ну, вот тут, посмотрите, вот, например, Альфред Игнатьевич Прокуда. Красиво звучит. А был бы, например...
3: Уверяю вас, это не всегда не вот реальное имя.
1: Ну, я же знаю, я же смотрел фамилия. Ваш паспорт. Как же я же, прежде чем разговаривать, всегда паспорт спрашиваю всех. Вот только у Бориса я не спросил паспорт, потому что он как-то...
3: И то потому, что узнали его отца.
1: Да, только исходя из этого. Опять же, например, Георгий Романович Белограй. А вот представьте себе, наоборот, был бы Иван Иванович Белограй. Уже сразу было похоже, что вы занимаетесь тем, что оккультуриваете на лесовырубках пеньки, то есть делаете из них мишек, лошадок.
0: Да не, Александр.
3: Исплавляет.
0: Не, это, конечно, я должен вам возразить, потому что был такой Иван Иванович Кущ.
1: Так.
0: Так вот он был педиатром, врачом. И он на суде, когда изобличили, какие пеньки он делал из детских скелетов, говорил так: «Да я ж детей не лечил, калечил». Это шумное дело было.
1: А вот скажите, я знаю, что
0: в Кирилловке.
1: Вас... Ну, это в Нижней Кирилловке.
0: На косе.
1: Вот на косе Нижняя Кирилловка, а вот там за холмом была Малая Кирилловка.
0: Там, где бычки продают.
1: Знатные бычки на рынке. Но сейчас, по-моему, уже все это...
3: Там
1: все.
3: Гантели краской наливались.
1: Да, так вот скажите...
3: Потому что их уже на зубок не брали.
1: Кстати, вы же производили такие исследования, какие фамилии и имена какой профессии более соответствуют. Куда пойдет человек, например, лечить свои зубы? Например, к Исааку Равиновичу Цвацману или, например, к Георгию Кадыку, вот если будет висеть, да? Вот исходя из этого, вы же даете советы мамам, папам даете советы, и бабам даете советы.
0: Каждый уважающийся человек
1: всем даете советы.
0: Обычно говорил так.
1: Да.
0: Если я пойду, сначала узнаю у Толи Володарского, кто как лечит.
1: Так.
0: А потом уже решать. Так что не надо вот это подпускать, знаете, вот этой расовой ненависти. Типа Кадыку, Сфасману. Важно, какой человек. А еще он там директор завода или что. Это не то, как
3: важна преемственность профессии.
0: Как Володарский скажет. А Володарский говорил так: у тебя есть кровная полторушечка? Ты обеспечил себе тылы, братушка? Потому что ты же понимаешь, когда вот я же не такой старый человек, поэтому когда меня принимали на подмену в ресторан «Ноздрики», мне худрук так сказал, они уезжали, потому что это был олимпийский год, олимпиада в Сквавелли. Они сказали вот так вот: Гаричек, ты же понимаешь, что это тебе как путевка в жизнь. Но смотри, не дай бог обсерешься. Вы чувствуете, какой в этом глубокий экзистенциальный
1: вроде
0: смысл?
1: Бы и ничего не сказал. Вот даже тон я его себе представляю.
0: Конечно,
1: такой мужик-то был,
0: конечно.
1: Такой усатый, типа валдайский такой мужик.
0: Усатый, скандинав.
1: Такой, да, как он мог это сказать, увесить? А другой ведь какой-нибудь орал бы, бегал, кричал бы, а толку нет. А тут вот сказал, как отрубил.
0: Не, он говорил так, вот типа, сейчас тебе поднесут 100 грамм тепленькой водочки, ты ее выпьешь и облизнешься. Это вот после того, как они отлобали две ночи подряд халтуру. Там, значит, гусарили. Вот Борис Борисович обеспечивал порядок. Кстати, очень-очень компетентно. Очень все смикшировал, если где-то что-то не так.
1: Посшибался с Скворечники, я помню.
0: Конечно.
1: Ну, давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: Уважаемый Александр.
1: Здравствуйте.
5: Добрый вечер, уважаемый Гарик. Добрый вечер, уважаемый Борис Борисович. И добрый вечер, уважаемый Адольф. У меня к вам, Александр, вопрос.
1: Да.
5: Не планируется ли изъять из вашей программы выпуски новостей?
1: Я понял. Дело в том, что нам самим, спасибо за вопрос, нам самим никак не выгодно, чтобы их изымали, поскольку в тот момент, когда вот их сюда приходят читать, мы в соседней комнате все-таки как-никак что-то перекинем. Что там это, блинка отжали, что там это... Ну, отрежешь там ломотик себе.
3: Ну, отрежешь, да? Отжаришь, ну, то ли.
1: Ну, сам, да, отложить там самые канаты и так далее. Какое-то время нужно ведь сидеть тут сиднями, там, тазики поменять, ну, все это. Поэтому, в принципе, мы можем сократить или увеличить, или разбить. То есть, например, одно слово новости
3: разобьем.
1: В час. Разобьем лучше?
3: Ну, если подставить, то и разбить неплохо.
1: Можно и разбить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
6: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте,
6: вот у меня вот такой вопрос, связанный с темой потепления, который вы затронули в прошлом часе. Думаете ли вы, что с потеплением изменится музыка, и все будут либо читать рэп, либо поголовно петь рэки-музыку, как делают там в теплых странах?
1: Спасибо. Да, действительно, влияние климата на музыку. Почему вот у вас в Скандинавии, Георгий Романович, так плохо исполняют рок-н-ролл и холодно? Потому что все вы, скандинавы, дерете, понимаешь, у этого и у того тоже. А вот, собственно, тут вот так тебе не скажи.
0: Возражаю. Во-первых, в Скандинавии рок-н-роллы исполняют очень аутентично, и с точки их экзистенциальной стези вот они не обсираются. Они, то, что им заказывают, то они играют, в основном боди-холли. Что касается регги, то вот, знаете, покуда он не стал нести в себе месседж политический, то есть покуда это была чисто танцевальная музыка такая, вот как у нас играли по селам, знаете, баянист, вот бубен, вот эти все инструменты, чисто так вот для, знаете, где свадьба, где Оксана женится какая-нибудь, там выходит замуж. Там ребята собирались уже, приглашали гармониста. Это была действительно живая музыка. Как только появились какие-то ангажементы, их стали нанимать, представляете, премьер-министр Закарпаття баллотируется, он, с ним уже идут негры, играют такой регги, перерегги, знаете, как говорил тот же вот на собрании, говорит, мы ездили в Бердянск на гастроли, жалуются коридорные, собираются мужички под вечер, и такие мати-перемати, вот отсюда весь этот рэп. Я считаю, что культурный человек и при хорошем климате найдет подходящий материал. Он спишется, созвонится, напишет в Жданов, Гайворонскому, со Спартаком свяжется, под Харьковщиной живет человек. И они будут меняться пластинками, независимо от погоды. Тем более, даже если тепло, то тем более винил плавится иногда, поэтому они будут ездить с такими с портфелями специальными, я считаю.
1: А скажите, Георгий Романович, а вообще, может быть, вообще отменить музыку? Ну, уничтожить все носители, уничтожить, скажем, всех музыкантов, и жить-то будет проще. Ну, а что они там?
3: Вот мечта наша.
1: Насколько она вообще осуществима? Из чего нужно начать? Я думаю, что начать нужно с уничтожения тиражируемых устройств. То есть пусть пока останутся воспроизводящие.
0: Yes.
1: Ну, скажем, раньше ведь во время войны мы как-то смогли сделать так, чтобы сдали они все приемники, все население. Знаешь, мы можем...
3: Я не сдал.
0: Я, Александр, вам так скажу.
1: Мамы расстреляем.
0: Все, что звучит вот по телевизору, по радио, песни, музыка, мне нравится. Нравится. Но не хватает вот одного. Вот Кости Беляева не хватает, Шаваловского, Юры Фабриканта и Давида Григорьевича Шендеровича, чтобы он мог откомментировать все это.
1: Спартака еще.
0: Спартак, он себе на уме. Пусть он себе на уме. Вот не хватает вот только вот Юры, Доси и Кости. Все остальное, в принципе, можно слушать. Но вот если бы вот только были перебивки так, чтобы вот послушать и куплеты, и частушки, и вот, знаете, вот «Пустите рая», вот все вот это вот иногда.
1: Так нет, ну речь идет о том, что вообще сколько вокруг музыки неразберихи и непонятки, сколько вообще она людей погубила и еще погубит. Ведь не секрет, что все великие революции делаются не политиками, а музыкантами. Не секрет, опять же, какое мощное воздействие на мозг вообще населения оказывает именно музыка.
0: Кого вы имеете в виду, как у нас говорят?
1: Музыку.
0: А исполнителей?
1: Ну, пожалуйста.
3: Может быть, музыку Петра Григорьевича?
1: Нет, пожалуйста. Я считаю, могу привести пример замечательный наш Филипп Киркоров. Достаточно ему призвать, чтобы пошли и проголосовали, например, за определенного человека. Все миллиарды его...
3: Голосуем за Гелунов.
1: Так что вот как вы считаете?
0: Да нет, ну я считаю, что вы преувеличиваете. Я считаю, что этот певец, как его Киркоров, он погоды не делает. В принципе, он не делает погоды. Его любит народ. Народ состоит, сами понимаете, очень много, ну, там и олигофрены, вот это вот,
3: музыканты.
0: И петурики, музыканты. Все надеются, что если Киркоров поет, так, если Киркоров поет, так вот я сижу, слушаю Киркорова, у меня грыжа, цирроз печени, пятималь. Вот у меня глаз дергается. Если Киркоров поет, так я стану вообще, я стану президентом Соединенных Смрадов вообще. Мне, подо мной все негры ходить будут и башлять мне налоги. Вот так. А меня будут показывать по телевизору сразу после Киркорова.
1: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Я что-то по-нашему, по-чешски все это заговорил. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Алло.
1: Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый. Говорите, пожалуйста.
7: Меня зовут Галина Ивановна.
1: Здравствуйте, Галина.
7: Я занимаюсь Востоком.
1: Востоком. То есть вы запускаете космический корабль?
7: Нет, я не запускаю никакие аппараты. Я переводчик.
1: Ага.
7: В основном перевожу ночью.
1: Угу.
7: И вам благодарна за то, что вы наш совковый народ, в основном, который по ментальности отстает от Европы на 300-400 лет, подтягиваете до этого уровня.
1: Чего?
7: Прекрасная сатира, прекрасный юмор. И те, кто это понимают, все вам скажут огромное вам спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Но я вот тут со своей стороны не позволю согласиться себе с вами и вам со мной, и никем, ни с кому, потому что я, например, не считаю, что как-то мы все слишком отстаем. То есть я тут недавно разговаривал с одним американцем.
3: Близко кроме... рядом с Европой не валялись.
1: Конечно, нет, я об Америке сейчас. Вот кроме слова «Форд, сука, сука, Форд», «Форд, сука, сука, Форд», он ничего больше не говорил. И еще говорил «Поди купи баблигам, поди купи». Это буквально так. Причем у него была не просто он слушал это, на самом деле, у него была майка с надписью «Бон Джови», понимаете, в чем дело. Так что тут я не согласен. Если у меня, вот видите, у меня майка, видите, на что на ней нарисовано? На ней Юрий Гагарин, понимаешь, нарисован. С другой стороны, видите, схема подземных коммуникаций Москвы, видите?
3: Я сейчас вам почешу это место.
1: Ой, хорошо, да.
3: Сейчас, спасибо. Ногти.
1: Так что я тут не согласен с этим. А что вы думаете, с этим?
3: Когда я слышу «Бон Джови», моя рука тянется к промежности. Не к своей.
1: А то я хотел бы направить вас в спецкомнату. У нас существует спецкомната.
3: Все комнаты спец.
1: А вот почему-то Георгий Романович как-то понурился и как-то стучит пяткой. Так.
0: Да не, я не понурился, потому что есть такая группа «The Purga» в Александрии Кировоградской области. Вот, и я, в принципе, уже знаю, что это такое. Вот, поэтому если Бон Джови так одиноко, он может приехать туда, в Кировоградщину.
3: Он там
0: выслушает, ну, пообщается с подростками, они расскажут ему свои тинейдж жалобы такие, чего им не хватает. Вот. Он все это донесет до дяди Сэма. Там дядя Сэм, ну, откликнется как-то, что-нибудь скинет им там. Ну, сахар, конечно, размокнет, потому что упадет в канал, где они все купаются.
3: У дяди две жены, и обе Елены Боннер.
1: Вы знаете, Афанасий Георгиевич Тулуп, пенсионер, прислал, ну, просто завалил нашу радиостанцию письмами, в которых просто призывает сделать следующее. Направить все ядерные боеголовки нашей страны в направлении Запада и ближайших Европ также. И сказать, немедленно высылайте каждому жителю нашей страны по 5 штук гринца, в общем-то, по автомобилю, по куче кур и так далее. Там список приложен. Также по видеотехнике, а не то мы сейчас бабахнем. Вот. Но мы, естественно, всем коллективом удержали, объяснили, сказали, что, дескать, там много наших, там и мы сами поехали туда, там, знаете, туда-сюда рыбешки половить, там секс-шоп, секс-тур, ну все, чем занимаетесь и вы. Видеосъемка существует, кстати, как Адольф Игнатьевич там, да. Вот. Но, тем не менее, есть ведь в этом что-то. Бытует другое мнение, что они нам должны денег, и что то огромное количество пиратской продукции, которую сейчас...
0: Это Параджанов снимал Адольф Игнатьевич.
1: Да. Это просто расплата за то, что мы...
3: Старика,
1: Мы же победители. Мы все, что бы мы ни сделали, мы всегда правы или нет.
0: Это Бендуров снимал, не Параджанов, я ошибся.
3: Бендуров снимал.
0: Сейчас сомнительно, сейчас нельзя так говорить, потому что, понимаете, человек, который ответственен за нажатие кнопки, он ведь, когда едет себе домой в поезде, он говорит, я на горбушке Назаретика прикупил, AC/DC прикупил. Вот, он везет с собой шмару, которая тоже там слушает, ну, уже не, ну, кассеты там, знаете.
3: Не уже классика.
0: И пока они доедут, уже там все разберут эту ракету, вот просто как эти съедают, знаете, тараканы, вот муравьи, если мусор не выносить, они тут же выстраивают такие маленькие свои комьюнити.
1: А Георгий Романович, я знаю, что вы великий борец с женским целлюлитом. Не могли бы вы дать пару советов женщинам, страдающим этим заболеванием?
0: Афишировать.
1: Ну, а что такого?
0: Афишировать, терроризировать, расшатывать устои. Сейчас уже не модно, сейчас уже нет такого вот, ну, это не шокирует, если вы скажете, я садомит, я и так далее. А целлюлит это сейчас, это так же, как вот, ну, в мои годы, вы знаете, учителя обществоведения говорили, вот типа Mein Kampf, вот такая книга, ее прочтешь, и сразу все станет ясно. И то же самое, и целлюлиты сейчас, Mein Kampf опубликован, я считаю, что сейчас каждый должен открывать свои целлюлиты. Сейчас это главный такой вот, ну, эскиз дальнейшей жизни, это такие вот именно излишки, излишествовать, а не ограничивать себя. Излишествовать назло тем жалким созданиям, глубоко нам чуждым духовно и биологически, которые пытаются привлечь внимание к вашим так называемым недостаткам. Надо гордиться своими недостатками, потому что за ними стоят грациозные божественные пороки, чудовищные такие виражи именно по линии наслаждения такие, так сказать. Нельзя отказывать дьяволу, вы можете исповедоваться во всем. Поэтому откажитесь от идеи этой гармонии, не пытайтесь спасти ни душу, ни тело. Любите самих себя прежде всего, а не этих больных, жалких монстроидов, которые пытаются сейчас на вас сделать себе, так сказать, карьеру жалких докторишек. Вот Адольф Игнатьевич не в обиду вам будет сказать.
1: Но тем не менее, ведь их вот эти целлюлиты, их все эти, в общем-то, органы, там, это железы выпирающие, они занимают так необходимое жизненное нам пространство, простите. То есть, глядишь, что вокруг будет тесно, простите. Тут нужно как-то урегулировать это.
3: Вы пытаетесь лишить меня куска хлеба.
0: Я считаю...
3: Я организовал фирму для производства компакт-дисков. Специальные упражнения для коррекции целлюлита. Коррекция целлюлита...
1: То есть не искоренение?
3: Нет, не искоренение. Угу. Искоренять можно только те отростки, которые... Я не буду говорить подробно.
0: Расказачивание целлюлита.
3: Расказачивание целлюлита.
1: Сокращенно РЦ.
3: Да. Выпущена скоро серия компакт-дисков. Средства коррекции целлюлита. Разной степени рыхлости, жирности и дряблости кожи.
1: И вот этих опухлости, не опухлости, а как это называется, этих вот родничков таких, знаете, размазюк таких.
0: Ахматовский целлюлит, Цветаевский целлюлит. Понимаете?
3: Целлюлит поэтический. Ну, не знаю. Я хочу его запретить. То есть
0: мы нашли
3: продавать целый... эти омерзительные аппараты, где ленточные глисты терзают гладкую плоть. Если вы видели настоящий целлюлит, то вы влюбились в него.
0: Вот
3: И обязательно написали бы музыку для коррекции этого вот так божественного вот явления.
0: Как Солженицын говорил, иметь мужество видеть. Вот тут то же самое.
1: А тут нужно добавить еще и хлопать. Ведь дело в том, что в момент шлепа по целлюлиту звукоизвлечение несколько другое, нежели без целлюлита. Понимаете, может быть...
3: Звукоизвлечение другое. Вы старый гитарист.
1: Вот так-то. Так что, а может быть, они стремятся к первородным звукам. Может быть, целлюлит — это уже слэп в кожной промышленности. А слэп кто у нас изобрел, а?
3: А Джамаладдин Такума, Исламбас.
0: Исламбас.
1: Вот так, Исламбас изобрел. До Исламбаса не было вдруг. А так же здесь. Целлюлит появился.
3: А Сантана Пасториуса мочил. Мочил, да?
1: А у них были несколько конфликтов, насколько я знаю, но до того момента, как Пасториус начал баловаться химикатами, то он оттаскивал пару раз горячего Сантану вот за ноздрю в нерепетиционный бас.
3: Я стоки за ноздрю оттаскивал от порога.
1: Я вижу у вас так вот эти два пальца характерно загнуты, знаю профессионала.
3: Я с них встряхиваю эти желтые капли.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Алло.
1: Ну, не хотите говорить, как хотите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Ой, ребят, так приятно прямо за вами, за одним столом. И вот сейчас переводчица позвонила и говорит, что совковый народ. Да не весь-то народ совковый, милая моя. Вот если позволите, четверостишие к вашему столу.
1: Давайте.
8: Разрубил березу на поленья он одним движением руки. Кто ты, мужики, спросили. Ленин. И опизденели мужики.
1: Хорошее стихотворение. Еще хочу сказать, что поскольку сказал человек, как хорошо за вашим столом, откроем нашим радиослушателям маленький секрет. Это звонил Борис Борисович по сотовой сопле прямо отсюда за нашим столом, все-таки, чтобы как-то тоже прочитать, внести свой вклад. Ну, а что, вот как вы считаете, ведь когда был Ленин маленький, да? Ля-ля-ля,
3: когда
1: он
3: был
1: тоже
3: Ленин маленький, он кошечек любил. Валял он кошкам валенки, он им портянки шил.
1: А скажите, был ли шанс у армии, у которой были ботинки и обмотки, победить у армии, у которой были сапоги? Ведь обмотки всегда какая-то ущербность. Ну вот согласитесь, это не по-воински, обмотки. Ну вот я знаю, что вот вы, Георгий Иванович, храните обмотки. У вас есть обмотки Буденного, Ворошилова.
0: Романович.
3: Лепил он кошкам домики из камня и песка. И бил он кошек ломиком от уха до виска.
0: Я считаю, что, конечно, обувь играет большую роль, особенно...
3: В Минске было написано: удобная обувь дало хорошего настроения.
1: Вот так?
3: Да.
1: А тогда не было сепараторов, ничего?
3: Сепаратных мирных не было.
0: Набивка косячков и подковок здесь.
1: Да.
0: Санаторий «Сосновый воздух».
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
9: Вот я хотел вас спросить по проблеме такого существа. Как вы относитесь к введению клонирования на Украине? Ведь смотрите, чего получается. Если одного украинца расклонировать, а потом его расклонировать опять, то получится их несколько совершенно одинаковых. И тогда они друг относительно друга уже не будут нисколь самостийными.
3: Я могу вам сказать только одно. Вы человек неинформированный, видимо, на Украине вы не были. Так как это явление там давным-давно уже освоено, без всякой науки. Без всякой семитской науки они давно расклонировались.
1: А вообще хотелось...
0: Бандур не хватит, если всех клонировать. Вот.
1: Уважаемые господа Прокудов и Белограй, ну и вы, Барянчик, вы наш любезный. Вот скажите, практически вот четвертый эфир, вот эта тема клонирования просто прогрессирует. Ее поднимают и поднимают и поднимают. Может быть, как-то вы так все-таки... Я знаю, что часть из вас, не буду называть, какая целиком клонированы. Вот. Также все знают про меня, про некоторые мои особенности. Вот. Мне кажется, что и звонят туда те тоже, у которых что-то тут с этим не в порядке. Давайте же, наконец, скажем. Давайте перестанем врать. Итак, первый перестает врать Адольф.
3: Ну, что врать? Врать, не врать. Короче, они нас призывают к тому, что уже давно вошло повсеместно. Так как за хорошие глаза слова дурного не услышишь, ну и не даст никто, что, не знаю, мастурбируя, не мастурбируя, видимо, клонироваться придется, и не только украинцам.
0: Ну, я должен, конечно, такое, ну, после такого признания острова немного съездить тоже куда-нибудь там посоветоваться с товарищами в Карпатах. Но, в принципе, я считаю, что, конечно, клонирование живых людей – это не выход. Это, знаете, они будут гадить вот так вот тоже.
1: Под себя некоторые.
0: Там, требовать то, да, и это. Я считаю, надо создавать искусственных компаньонов.
1: О.
0: Вот искусственных, знаете, вот как кукла. Вот ее вот так вот, вот знаете, вот... Вот ударишь вот по голове, можно руку оторвать, вот искусственные интерьеры создавать, вот любимого фильма вашего, допустим.
1: А можно, скажем, отклонировать себе квартиру, представляете, клонированная живая квартира.
0: Так а что толку от этого?
1: Да толку-то никакого.
3: Жить-то поэтому... невозможно и так.
1: А что думает Борюсик?
10: Я думаю, что надо клонировать не организм целиком, а какую-то часть организма, в частности, вот
3: наиболее съедобные.
10: Да, да, заменить все эти похабнейшие, мне кажется, пластмассовые вибраторы естественными клонами соответствующего органа, например.
1: Вы знаете, кстати, что к нам приходило ряд женщин, которые просили приклонировать к ним своих любимых левреток, балонок, животных. Также приходили мужчины, которые...
3: Да мы не хуже левреток, а животных, балонок.
1: Нет, а еще приходили мужчины, которые говорили, ради интереса.
3: Да они толпятся.
1: Нет, они, да, они...
3: С приспущенными.
1: Нет, вы думали, что они, наверное, пришли в тату-салон в наш, где мы делаем татуировки всех гостей эфира и ведущих. А они хотят себе вот здесь слева, где обычно татуировка на предплечье, отклонировать женскую грудь. Вполне функциональную.
3: Да.
1: Ну и как к этому относиться?
3: Женский
1: до чего мы дошли?
3: Нет,
1: вот до чего мы дошли, Адольф, до чего мы дошли с вашей вот демократией?
3: Мы дошли до того, что вот Борис Борисович, уважаемый, достопочтенный, предложил клонировать квартиры.
1: Это я сказал про квартиры.
3: Александр,
1: извините,
3: я прошу,
1: да.
3: Я
1: был неправ.
3: Миль пардон, месье. Мы клонируем квартиры, а потом берем кусок нечистой кожи и клонируем его со всем содержимым вместо обоев.
1: Да.
3: Вот это дизайн.
1: Также можно и вымя отклонировать там.
3: Ну, это сначала надо зубы вставить.
1: Ну, давайте послушаем мнение наших радиослушателей. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Здравствуйте. Еще
1: здравствуйте.
11: Вот я тут вспомнил, как вы, Александр, говорили в начале программы, что в районе метро Отрадное подают там в виде говна котлеты, да? А вот я, мне известен такой факт, что где-то в Московской области, в городе Реутов, не буду говорить в точности где, там подают, в общем-то, некачественные гантели. Вот. Ну, поскольку у вас в студии тренер присутствует, я попросил его прокомментировать, чьих это рук дело.
1: Спасибо. Но я хотел сразу сказать, что не котлеты в виде говна, а наоборот. Да, что касается гантелей, были уже, поступали жалобы на бракованные гантели. Я знаю, вам как тренеру виднее. И, в общем...
3: Я купил для одного своего воспитанника уцененные гантели. 5-килограммовые гантели, прошу поверить, стоят в Москве на ВВЦ 121 тысячу рублей.
0: Все, что делается поддельного, облегченного, недовесы, все на бабки Саудовской Аравии делается. Вот можете мне поверить.
3: Аравия, дочь мента.
1: А вот хотелось узнать. Вы совершенно недавно, я знаю, посетили Каддафи. Вот, и с удивлением обнаружили, что он также жует дирол, стиморол, вообще жует постоянно.
0: Вы знаете, я должен сказать, что, как говорил мой друг, нас... наебали в очках. Это был не Каддафи. Это был имперсонатор Боба Дилана, который подвязался в Эмиратах долгое время. Нашел себе бабу с Украины.
1: Супертелка хоть или просто дура?
0: Не, это дочка шофера одного. Конченый братец его так называют. Младший брат, я его знаю. Его,
1: знаешь, баба тоже конченая.
0: Я его отмазывал. Он выдает себя за полковника Каддафи. Ездит с чемоданом какого-то барахла.
1: То есть вообще вот. Наглухо.
0: Собирает кинотеатры, знаете, накрыл. Кинотеатр не окупает себя, он закупает зал и говорит, я полковник Каддафи, давайте пожуем вместе эту чудесную жвачку. Аллах над нами, Гитлер рядом с нами. Вот, и начинает продавать, говорит, вот это стикеры, вот это вот стикер счастья. Подходят люди уже семейные, он вот так вот им на лоб его дает просто. Это, знаете, если бы я был, я агностик, я человек науки. Вот, я, в принципе, я не то чтобы атеист, но, в принципе, если бы я был верующим, мне бы бы стыдно было заниматься вот такой профанацией. Я считаю, что его надо как следует, вот это, понимаете, ну, вот это, в принципе, вызвать, или дружинников, наконец, или кого-то там, чтобы позвать, там, нянечек, чтобы
1: они... Его... Родителей можно...
0: Да, родители, потому что мне говорили, что родители его живы, живут на Орловщине. Отец азербайджанец, ювелир. Вот. Мать, значит, преподаватель музбакланства местного по сольфеджио. Голоса ставит там местным вот этим вот. Ну, там, где быки приходят, говорят, я хочу петь, вот петь хочу. Я написал песню, вот песню хочу петь. Айшат Шериф, вот, допустим, я хочу. Вот, поставьте мне голос. Вот, регги ваш, кстати, любимый Александр. Мы сейчас пожинаем плоды вот этой всей регги-мании, вот этой вот, которую вы раскрутили, кстати, вот здесь вот. Уже просто ждешь любимые голоса на эхо Москвы, тут сплошной регги, сплошная, значит, вот эта исламофобия процветает.
1: И антисемитизм.
0: Ну, это вообще радио Skinhead ваше радио называют. Вы знаете, что кассетами торгуют на Западе, вот таких стрёмных районах, где собираются там эти дети Скорцени ходят всякие.
1: Да-да-да,
0: вот,
1: да, я слышал, кстати, о таких, это, подождите, дети Скорцени, то есть группировка дети Скорцени.
0: Да, да, коричневые валенки. Знаете, есть в Новосибирске там организация специальная, вот идет, коричневые тулупы. Они организуют всю корреспонденцию, которая какая-нибудь... Вы работаете, вы льете мельницу на воду черного интернационала.
1: Да, ну что ж, зато...
3: Никто яйцами не бегал и не тряс.
1: Зато мощно, мощно рвем. А, ну что же, еще один телефонный звоночек, если вы не против, да? А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: Слушаю вашу передачу, пишу дипломный проект. Вот. Очень тронуло меня письмо Егору Летову. Вот, я, отложив свои дела, решил написать письмо Сергею Жарикову. Вот. Не знаю, правильно я сделаю.
3: Он высокого роста, и глаза у него на выкате. Плюнет, как верблюд.
1: Ну, в общем, решать вам, действительно, решать вам, то есть стоит ли писать.
0: Надо, надо, конечно.
1: Надо, ну, вообще надо, да, только заранее осведомите журналистов, телевидение, чтобы...
3: Ну, Вазворскую с колен стряхнет и погонит.
1: Ну что, послушаем музыку.
0: Давай. Давайте что-нибудь такое, не, ну, менее безрасовое.
1: А я напоминаю вам, что у нас в программе сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург, адвокат и также дантист. У нас остается совсем немножечко времени. Вы можете задавать по телефону 203-19-22 ваши вопросы нашим гостям. Они на них с радостью ответят. Я поднимаю трубу. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
13: Ну что ж. Саша, там это, вот она, баба, говорит, это Александр Лаевский своего Монморальси. Ты что, его трахаешь там, что ли? И еще, Борис Борисович, шевели помидорами. Адольф, побольше стихов. И этому, как его там, последний, Романович, с какими лозунгами Рада выйдет на первомайские демонстрации? Все.
1: Спасибо.
3: Терновником наперевес она выйдет.
0: Ну, трудно сказать. Рады обычно, знаете, там у них стоит 4 антенны на особняках, и каждая ловит что-то. То есть там у них сейчас трудно найти малороссийскую семью, которая была бы такой, ну, цельной. То есть там есть свой и садомит, и католик, и любитель вот и одесских песен, и озорных песен. Так что там, в общем, такое, ну, как вот в известном фильме вот Хичкока, там у них, ну, расщепление вот сознания. То есть я сам... Я думаю, что она выйдет с каким-нибудь лозунгом, типа там...
1: «Долой оружие», к примеру.
0: Или «У вас продается славянский шкаф».
1: Да, к примеру. Что касается...
0: Или вот, «Шкаф продан».
3: «Вынимай оружие».
0: Или «Ты что так долго не открывал».
1: Что или касается звуков, которые воспроизводятся, то очень новый вопрос, мне его ни разу не задавали. Вот каждый понимает, как хочет. Тем и замечательна эта отбивка, потому что дает, в общем-то, волю каждому пофантазировать в меру своей... Ну, можно даже сказать так, испорченность. На самом деле, это изначально делался массаж нашей девушки Прохор. Мощный массаж, вернее, искусственное дыхание. А поскольку это существо всё безреберное... Порвал. Нет, оно безреберное. Оно безреберное.
3: Девушка поэтому... безреберная.
1: Прохор девка безреберная.
3: А-а-а.
1: Вот так. Ну, а что касается стихов...
3: Я не расположен в тот поздний час без подготовки взять да и ляпнуть что-либо оскорбляющее срамные уши некоторых радиослушателей.
1: Хороший ответ. Это уже как стихи. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Говорите, пожалуйста.
14: Доброе утро, Александр.
1: Здравствуйте. Говорите только громче, а то у вас крайне плохо слышно. К тому же ваша ангина, она, видимо, мешает.
14: Доброе утро, Александр. Ангина. Доброе утро, уважаемые гости.
3: Партизаны Федя приходили в гости, поломав все кости. Применив треногу, поломали ногу.
14: Алло.
3: Щипца пилкой вынули язык, по нему твой язык. Дальше.
14: Да. Алло.
1: Да-да, вы не стесняйтесь, говорите, не вам.
14: Я бы хотел попросить у вас совета. Угу. Напротив меня живет черепаший сын. Он водит к себе девиц сомнительной репутации и слушает укупника.
1: Угу.
14: Днем и ночью.
1: Угу.
14: Так как вы люди с большим жизненным опытом и, судя по всему, умные, может быть, вы мне посоветовали, как это пресечь?
1: Сейчас мы выслушаем мнение
3: наших гостей. Вам нужно найти укупника сначала. Оставьте в покое сына и его женщин. Женщин отдайте нам, сына возьмите себе, а укупником вы разберитесь при помощи ваших же друзей.
1: Это очень хороший ответ. Очень хороший ответ. Просто замечательный ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
15: Алло.
1: Говорите, пожалуйста. Алло.
15: Эх, пошла.
1: Да-да, вы не волнуйтесь, так все хорошо.
15: Да, да,
1: да, хорошо. Спасибо, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
16: Меня слушаете?
1: Да-да-да.
16: Удивительно, как я к вам дозвонился.
1: Ничего страшного. Вы, главное, не волнуйтесь, как предыдущий товарищ, а то я даже прервал разговор, потому что вдруг вас хватит опять.
16: Спасибо, очень да хорошая нет, передача у вас.
1: Да-да.
16: Нравится, сижу я здесь, я профессиональный алкаш.
1: Угу.
16: Вот, переживаю сейчас кризис, и было у меня подавленное настроение. И вот настроился я на вашу волну, как ни странно, настроение поднялось. Страх пропал и даже рюмочку пропустил. Так что большое спасибо, что есть такая передача.
1: Ну, спасибо, спасибо вам. Ну что же, и, видимо, наверное, уже, если у вас нечего добавить, я вижу, добавить вам нечего по поводу озеленения, мы все сказали, клонирование квартиры и вымени на предплечье сказали, не сказали мы разве что только по поводу ремонта велотехники, которую вот мы собираемся осуществлять бесплатно завтра в 10 утра. Вот здесь у Нового Арбата я объявляю, все, у кого есть поломанная велотехника, приезжайте сюда. Наши гости с 10 до полуночи будут заниматься ее с 10 утра до полуночи. Будут заниматься ее бесплатным ремонтом. Запчасти тоже ваши, да? Правильно я сказал, что теперь?
3: Да, видимо, как, крути педали, пока не дали.
17: Тем более сейчас нам уже под утро этой очередной зари, которая не принесет долгожданного избавления для всех наших слушателей от всех видов принуждения и рабства современного мира. Нам хорошо, ясно, и нам слышны первые трепыхания зверя, который пробуждается вновь. Что несет это пробуждение, узнает каждый из вас, обретя полное, получив все сведения о самом себе.

0: и бальные танцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, базетизм, яровые, секс и немного музыки каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэрского «Монморанси».
1: И я с радостью представляю наших гостей сегодня в студии. Это исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыж и Алексей Юрьевич Грищенко. Алексей Юрьевич закончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности мелиорации, озеленения грунта. И вот уже практически около 10 лет, а может быть даже больше, он работает охотоведом, попросту говоря, просто егерем в Уйменском леспромхозе при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай. Соответственно, я вкратце расскажу предысторию нашего знакомства. Я был откомандирован вот практически вчера и позавчера. Меня не было, вы, наверное, обратили внимание. Я как раз был откомандирован туда. И вместе назад мы летели в самолете в Москву с нашими гостями. Я поинтересовался, дескать, что вот вас в Москву-то привлекло. Оказывается, в Москве практически где-то минут 20 назад буквально закончилась мощнейшая конференция, на которой съехались самые известные деятели природы, природоохранной деятельности. Конференция называлась «Женщина и тайга 97». Вот я бы попросил наших гостей по очереди немножко рассказать об этой конференции, о ее цели, о ее смысле. Вообще, почему «Женщина и тайга»? Может быть, тут какие-то литературные веяния, хотя я сомневаюсь. А с другой стороны, эмансипация в современном мире настолько, в общем-то, ярко себя выражает, что женщины, они, в общем-то, летают на вертолетах. Вот, а одна у нас, вот, она уронила будильник недавно, к примеру. И ее вынимали, в общем-то, где-то минут 30. Только с утра нянечка заметила, вынимала. То есть, хотя и говорили, не вставай, лежи. Ты под часами лежишь и лежи. Вот, нет, вот она полезла. То есть, своим, ну, хотя знала, что вредно. Вот, ну, я думаю, что, может быть, сперва Алексею Юрьевичу этот вопрос нужно посвятить, поскольку он практик.
2: Во-первых, хотелось бы просто-напросто поздороваться, так как я здесь человек, в общем-то, ну, в гостях. А что сказать по поводу этой конференции «Женщина и тайга», то вопрос, в общем-то, ну, достаточно широко был раскрыт, естественно, понятен специалистам, и все, опять же, касается не только, в общем-то, женщин, так вот абстрактно, если их обсуждать, в тайге, а больше, конечно, тайги, то есть вообще лесов, мелиорации, озеленения, то есть даже вещей, касающихся именно вот грунта. То, что грунт – это, в общем-то, изначальная стадия.
1: Ну, как бы это мама.
2: Да. Это и мама, и папа все вместе взятое. То есть здесь как-то так. А слово «женщина», я не боюсь этого слова, кстати, оно там было задействовано, в общем-то, это на третьем дне, только мы его немножко обсуждали, но, тем не менее, так и не дошли до завершающего конца. Вот. И поэтому к этому вопросу, как раз по вопросу о женщинах, в общем-то, мне просто не хочется к нему подходить. Вот. И все как-то мне ближе лес, мне ближе тайга, потому что, в общем-то, охотоведение – это моя сейчас в данный момент, моя работа. Вот. То есть можно как хотите, так это и обзовите. Это лесник, это егерь, это как угодно. Можно даже назвать браконьером в погонах, как нас иногда просто называют.
1: Или, вот таким... или ООЛ, что значит охранник леса.
2: Да, в общем-то.
1: Угу. А вот, Алексей Юрьевич, если вы позволите, мне бы хотелось услышать мнение Михаила Бенедиктовича на тему этой конференции. Вот, он, правда, весьма уставший, но тем не менее.
2: Михаил, да, по нему заметно то, что он, в общем-то, конспектировал, очень много конспектировал. У него в данный момент, у него болит правая рука. А, кстати, хотя он левша, это... он левша, понимаете, он натер, кстати, вот посмотрите на его левую руку. Я вам просто, он левша.
1: Так интересно как.
2: А вот там правой рукой он писал.
1: У нас вот находится йод, там вот можно сеточку нарисовать.
2: кстати.
1: Ну, в общем-то, у нас тут есть специалист, сеточка.
2: А иголка, сеточка на пальце, она должна быть такая очень тонкая, я, насколько я знаю, потому что, когда я проходил обучение, оно включало в себя какие-то медицинские такие
1: навыки,
2: вещи.
1: Да. Для рассоса опухоли нужна тонкая сеточка.
2: Да, поэтому нужна иголка с дырочкой.
1: Ага. Но вот этого такое? У нас нет. Я думаю, тогда сегодня без мекомендиметозных средств, да, обойдемся.
2: Ну хорошо, я.
1: Ну давайте послушаем мнение Михаила Бенедиктовича насчет этой конференции. Михаил Бенедиктович, я знаю, что, в общем-то, в задачи и цели вашей региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента также входит подготовка и реконструкция кадров, которые затем вот направляются в эти регионы, дабы блюсти. Вот. А, собственно, как бы в последнее время, насколько я, опять же, знаю, это отдельная, кстати, будет у нас тема, мы зададим Алексею Юрьевичу этот вопрос. В общем-то, без женщины в тайге тяжело. Это действительно так. То есть,
2: ну, вот... обойтись можно, я замечу. Позвольте, я опять влезу, я знаю, вы задали вопрос, я это слышал прекрасно. Вот, но обойтись можно.
3: Совершенно верно, Александр. Добрый вечер. Уважаемые радиослушатели, на самом деле я за последние минуты очень много о себе узнал насчет правой и левой руки. Вот. Ну, давайте все-таки вернемся на действительно серьезную тему по поводу конференции и происходящее на ней. Вот. И пускай презентация Праги, на которой, естественно, мы все были, вот, она никак не даст повод для того, чтобы мы уходили в сторону. Конференция. Наверное, есть смысл сделать акцент не на самой конференции, а на том семинаре, который проходил в течение вот, 37 часов. Это «Женщина Алтая». Что мы о них знаем и нужны ли они там? Вот. Угу. Последние часы конференции показали, вернее, семинары показали, да, нужны.
1: Но тут нужно, видимо, Михаил Бенедиктович, несколько конкретизировать. То есть женщины Алтая не те, а женщины, которые вообще населяют Республику Алтай, в частности, урбанистические какие-то массивы, да? А тут имеется в виду именно женщины, которые как бы живут на природе. То есть как бы женщина со стихией...

0: Просто-напросто вращается, просто с ними живет. Я сам по национальности русский, вот, а они, естественно, алтайцы получаются. И как-то так мы сошлись, в общем-то, с ними. Ну, и снова я...
1: Угу. Но ничего, это, кстати, часто тут случается в студии с нашими гостями, вот, так что вы не смущайтесь. Нет,
0: некоторые уточнения, они, в общем-то, должны быть, просто я дополняю рассказ просто коллеги.
1: Знаете, в Москве ходила легенда о такой легендарной женщине, правозащитнице финской, Изабелла Генриховна Дудочка, ее фамилия. В общем-то, она практически лет за пять целиком освоилась в тайге, именно вот в юго-восточном Алтае, и практически была такой легендарной охотницей, то есть била там в лед не только там муху, соболи и так далее. Вот, как бы она была своего рода знаменем и символом женщины Алтая, женщины-таежницы, этакой стахановкой, только других пород, древесных, да, и животноводческих. Насколько существование Изабеллы Генриховны Дудочки является реальностью или это вымышленно? Вы все-таки, как люди более сведущие, должны как бы либо развеять эту легенду, либо увенчать ее красной шапкой.
2: Ну, чтобы до конца ответить на ваш вопрос, наверное, придется действительно рассказать о том, что... Были у нас две экспедиции непосредственно для того, чтобы узнать легенды, это реальность, вымысел, были. Или действительно такая женщина существует. В разговорах с местными жителями мы поняли о том, что они видели ее, они знают ее, они любят, они верят. Из наших сотрудников... Никто ее конкретно не видел,
1: не наблюдал, как бы, да?
2: Да, не наблюдал. Хотя в снах она к каждому из них приходила.
0: То есть это, по идее, сложилось так, что это стало женщиной-легендой. То есть это имя Изабелла, оно просто запало в души алтайских женщин. И они, ну, я не знаю, это как Джейн Фонда, наверное, стало вот для всех остальных.
1: То есть таежная Джейн Фонда.
0: Да, таежная Джейн Фонда, наверное, скорее всего, так ее можно было назвать. Потому что когда она, опять же, я ее лично с ней не знал, знаком, не общался абсолютно, но, к сожалению, приходилось как-то так сталкиваться с теми людьми, которые, ну, верить им или нет, я не знаю, которые якобы с ней общались, но, тем не менее, их жизненный опыт, который до этого был набран, в общем-то, вот, когда они жили у себя на родине, просто-напросто на Алтае, которые просто жили тайгой, жили вот пушным зверем, там, моралим корнем.
1: Кедрачом.
0: Да. Вот, и Изабелла для них, она, господи, мне больно, вот как-то так вот, я видел одну женщину, она болела сифилисом, вы понимаете, у нее ввалилась морда, я начала плакать.
1: То есть местные, да, вот это? Ой, я, кстати, по-моему, видел ее фотографии вот у вас в бумажнике. То есть, ну, вы так не расстраивайтесь. То есть, как бы я понимаю, что это трудно. Но мне кажется, что это у него...
2: Простите, пока... Александр, у вас неверная информация. Дело в том, что Алексей Юрьевич, насколько я понял, он при знакомстве сказал, что это его жена.
1: Ну, естественно. А с какого же черта он будет носить в бумажнике фотографию посторонней женщины?
2: Нет, давайте действительно определимся... Либо мы начинаем переходить на какие-то интимные моменты наших сторон жизни. И...
0: Давайте не будем лезть в мою личную жизнь.
1: Как вы, ученые, говоря. Друг друга не любите все почему-то? Вот, например, мы, обычно музыканты, друг другу помогаем.
0: Ну, это вы обычные музыканты, а мы обычные ученые. Давайте не будем ругаться, давайте склоку не будем устраивать.
1: Давайте.
0: Ради бога, не лезьте в тайгу. Господи, вы живете в городе. Что вы здесь видите? Вот эти коробки.
2: Вы журналисты. Куда вы лезете?
0: Давайте не будем ругаться.
1: Давайте относиться к друг другу дружелюбно. Вот, и, кстати, вот наши цветы
0: вообще,
1: подвяли,
0: Александр,
1: нужно их полить.
0: Вот я не знаю насчет поливального предмета какого-нибудь, это все понятно. Хорошо, коль уж мы коснулись Изабеллы, я не знаю, Изабелла Генриховна, это не моя жена, но, в общем-то, как человек, который уважает любого другого ученого человека. Ну, фотографию в моем
2: угаре... это не мешает, не мешает мыть, нет, простите, быть, простите, простите, ее мужем.
0: Простите, это мешает быть. Но простите, кто вам давал любое, даже моральное право рыться в моем бумажнике?
1: Так простите, откуда у вас такая привычка? Вы когда сегодня рассчитывались на вечеринке, у вас оттуда все выпало, и мы же вам сами подняли.
0: А вы сбежались и начали рассматривать все фотоснимки.
1: Так простите, мы рядом стояли, мы пытались

0: туда разбежаться, но там не протолкнуться же, уже видели. Не,
1: это ваши проблемы.
0: Она же всех приперла.
1: Это
0: она
1: ваши
0: же,
1: трудности,
0: она же стояла тут прямо вот вообще. Да, но тем...
1: Вы наступили вот видите, на что одну происходит. Фотографию. Вы наступили на фотографию, она прилипла, кстати, к жевательной резинке.
0: Простите, ну-ка, то кто-то, я смотрю, мне что-то тут мешает. Ну,
1: посмотрите на своем каблуке лучше, господи.
0: Я сейчас ее... Я ее выкинул.
1: Бросьте ее вот брось, в вот, не в эту, тут. Достаньте обратно.
0: Это, нет, а из этой не, урны нельзя доставать, это частная урна. Тут у каждого сотрудника именные урны. Если положил ну, в эту ж, урну, простите, тут я... это и лежит.
1: У меня создается такое ощущение, что я лишний на этом празднике жизни сегодня. И я как-то так немножко обеспокоен и
0: давайте...
1: частично обескуражен.
0: Давайте так. Лучше вот какую не тему обсудим.
1: Не лезьте в мою личную жизнь. Я человек лесной.
2: Чтобы вернуться к семинару, вот, я хотел так, бы кстати, начать вот, с того, что
1: спасибо вам,
2: тезис этого семинара женщины Алтая были, есть, и уже от нас, от мужчин, я не боюсь этого слова, зависит от того, будут ли они там.
1: Давайте они будут, я согласен, они будут.
2: Поговорим о женщинах Алтая.
0: Вообще...
2: Не о тех фотографиях, которые приклеились к кому-то каблуку.
1: На жвачку они приклеились, кстати. Вот этот вот нюанс, он, кстати, то ли было специально все спланировано, чтобы у меня выкрасть фотодокументы из моего
2: Алексей
1: бумажника.
2: Начнем с помощью... того, что вы сначала выкрали у нас жвачку всю.
0: Кстати, да. Между прочим...
2: Потом она уже приклеилась.
0: Да, то есть вы сами ей наплевали, с позволения сказать, повсюду просто.
1: То есть вы хотите сказать, что я взял 10 жвачек, поочередности их жевал,
0: расплевал по залу. 12 их было.
1: То есть вы, это вы, а, это я помню, вы меня угощали.
2: Две пластинки, три подушечки.
0: Да, того 12.
1: А вы считали, вы наблюдательный человек, кстати. Вот
0: естественно.
1: За что кстати, я вас оценю, как коллегу. Просто
0: кстати, надо. Михаил Бенедиктович тоже в свое время, где-то 3 года, я знаю, провел в таежной экспедиции. Вот, и при этом первое, что как бы сделал молодой тогда еще, ну, извините, пожалуйста, Михаил Бенедиктович, что я, может быть, расскажу такие вещи. Первое, что он сделал, это сломал экспедиционную радиостанцию, в результате чего вся экспедиция осталась, собственно, без связи. Вот, затем, вот насчет вообще экспедиции хотелось бы затронуть тему. Вы, Алексей Юрьевич, уже как бы в этом мире живете. То есть это уже как бы...
1: У меня это пройденный этап просто-напросто.
0: Да, да.
1: Экспедиция — вещь грубовая, групповая. И вы, не, пожалуйста, сейчас вот при слове «групповая» вы не проводите никаких ассоциаций с групповым сексом, там еще с чем-то угодно. Экспедиция — это коллектив единомышленников, которые осуществляют, в общем-то, поставленную задачу. У каждого члена экспедиции есть полевой блокнот, полевой дневник. Он туда записывать.
0: То есть именно свой, как
1: да,
0: бы, частный.
1: Свой,
0: да?
1: Именной. И туда, кстати, я скажу вам эту тонкость, в полевой дневник все записывается только простым карандашом, причем твердым. Потому что бумага, из которой полевые дневники изготовлены, вот эти вот, она такая
2: Александр,
1: вот,
2: вы
1: такая
2: не видели
1: вот...
2: мой карандаш?
0: Ой, да он, посмотрите, в кармане, по-моему, Алексей вот. Юрьевич, это не ваш торчит?
1: Пардон.
2: А, да. Вон, спасибо.
1: Вот. И... Бумага.
0: Простите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, что касается экспедиции. Вот как мне рассказывал в самолете, пока мы летели из Новосибирска до Москвы, Михаил Бенедиктович, он рассказывал, что вся экспедиция, вот эти 3 года для него пролетели как просто какая-то такая полоска леса, потому что он говорил, что под навесом стояла бочка со спиртом, каждый участник экспедиции просто зачерпывал энное количество, и, как всегда, все ходили под мухой. А руководитель... экспедиции вот этой партии, да, он как бы был таким демократом, сам не пил, но и никому не мешал.
1: Да, был вот. Один уродец такой был.
0: То есть,
1: чуть всю малину, грубо говоря, не обосрал. Я не боюсь этого слова.
2: Не малина, а жимолость.
0: Жимолость, кстати, это же священное растение, насколько я знаю, таежников. Оно помогает питаться.
1: Оно вообще помогает.
0: Да, верно. Лошадям, нагадить на жимолость, это потому что на икону нагадить,
1: да,
0: собственно,
1: да, да,
0: там
1: да.
0: В тайге. Ну и как же он это самое...
1: Еще такое есть растение конотопка.
0: Вот нельзя ли подробнее о флоре, кстати, о флоре вот, Республики Алтай?
1: Растительности. То
0: а,
1: есть,
0: растительности.
1: Так как моя специальность, она, в общем-то... Стали
2: видеть фауну перед собой.
1: Нет, ну, фауна, это, кстати, вот... Фауна, кстати, это немножко опаснее, чем флора. И что касается тайги, то, в общем-то, это можно, это слово как-то так применять совершенно. Ну, что фауна, вот, насколько я знаю, это, так, это животные, а флора – это все, что растет на почве.
0: Нет, еще была такая Инесса Фауна, как бы еврейская правозащитница, сейчас работает на радиостанции «Свобода». Вот, но, к сожалению... Вот,
2: негров-защитница.
0: Да, именно негров. Это парадокс, когда, значит, еврейская правозащитница занимает негров. Кстати, совершенно неожиданно было обнаружено, что в Соединенных Штатах существуют как бы евреи негроидной расы. Представляете? И они занесены в Красную книгу. Да, ну что, ну о фауне. А, да, вот, Михаил Бенедиктович, я знаю, что вы коллекционируете гербарии. Вот, да, то есть вы самый деле... крупный коллекционер гербариев. У вас и то, и сё, и листья, и шишечки.
2: На самом деле, эту любовь к гербариям мне привили еще в самом раннем детстве и во втором классе средней горно-алтайской школы, на самом деле. Чтобы было понятнее, я выходец из Горно-Алтайска. Вот, мне привили любовь к гербариям. Гербарии, правильно бы сказать, раскрыли мне мир тайги, внутренний мир тайги. Они мне показали, насколько он богат и разнообразен. Вот. И видя, как люди топчут грунт тайги, почву.
1: Простите, не грунт, а почву, да. Вы не ругайтесь, пожалуйста.
2: Изменяет его ландшафт.
1: Насколько я знаю, это грунтует это машины, обливается. Когда они сломаны, это грунтуют машины.
2: Я понимаю то, что Алексей Юрьевич, который почему-то меня назвал коллегой, коллегами мы на самом деле не являемся, вот, пытается меня все время поправить.
1: Ну что ж.
2: Сердце кровью обливается.
1: Договаривайте. Выскажите мне все, потому что, в общем-то, на семинаре вы молчали и были мне другом.
2: Я вам в Праге все высказал.
1: Мы с вами вынуждены были пить водку.
2: Я вам в Праге все высказал.
0: Давайте не будем, уважаемые, ругаться.
1: Мне очень обидно, что назревает конфликт. И поэтому, чтобы этот конфликт коим-то таким образом немножко разбавить, просто его разложить по молекулам, по частицам, просто забить его вот в почву, чтобы он ушел вообще вот куда-то и не вернулся, я вам просто-напросто, Александр, я хочу вам подарить один маленький совершенно, вот, совершенно раритетную вещь. Вы не смейтесь, кстати. То, что вы сейчас держите в руках, то, что держите в руках, я думаю, ну, может быть, у человека 10, ну, максимум у 50 в Москве есть. Вы в руках держите мизинец с левой лапы медведя.
0: Это всего лишь мизинец?
1: Это мизинец, да. А представляете,
0: если... Я смотрю, перстня на нем нет. Потому что обычно перстни носят на средних
1: пальцах.
0: Вы знаете,
1: вот как-то с медведем это проблематично немножко. То есть вот этот вот коготок, который, в общем-то, с половину вашей ладони, чуть-чуть больше. Ну-ка, сравните, подложьте его вот немножко.
0: Практически он смотрится... Длиной с указательный палец.
1: А кулак-то у вас, в общем-то, да, как пол моей головы. Да что вы смеетесь, это
0: извините,
1: на самом деле.
0: Извините, я болею, это я чихнул. Просто тут такой ветер. А так скажите, пожалуйста, вот,
1: пожалуйста.
0: Алексей Юрьевич, вот тут я вижу как бы с другой стороны, вот там кость какая-то.
1: Это следы ампутации. Да, то есть вот... медведь до того, как вот этот коготь попал ко мне, то есть не один, а когтей это было всего, в общем-то, 20, это один из них, потому что...
0: А почему 20? То есть, 10.
1: У медведя же 4 лапы.
0: Так простите, на каждой лапе по 4 получается?
1: По 5. А это мизинчик. Это мизинчик, это такого достаточно молодого медведя, лет примерно 6.
0: Скажите, вот та часть, от которой этот ноготь, вот которая осталась на лапе, сколько у нее еще суставов, мне интересно знать. Или это прям к лапе приделано? Вот, или он может,
1: это прям к лапе приделано.
0: То есть цепляться.
1: Чтобы проще выражаться, да, вот это прям к лапе, то есть это такая ручка, с помощью которой я вот все упрощаю до безобразия, чтобы лазить по деревцам, чтобы, например, напасть на какого-нибудь заблудившегося охотника и сорвать ему скальп элементарно.
0: Так, простите, но в принципе, вот я сейчас трогаю пальцем.
1: А он остренький немножко, да?
0: Нет, кстати, немножко.
2: Как вообще слезли с дерева?
0: Кто? Медведи? Медведи, кстати, на
1: дереве. По-моему, вопрос ко мне. Вот здесь просто скандал назревает все больше и больше. Я просто не могу в таких условиях работать.
2: Вы так часто делаете, понимаете? Потому что вы лазите по деревьям. Я поэтому спросил, как давно вы слезли?
0: Нет, а, кстати, тут такая ситуация, что на самом деле я хочу открыть маленькую тайну. То есть вот вы же, Алексей Юрьевич, рассказывали, что, в общем-то, вы... То есть соревнования проводились в свое время такие у вас, что кто больше наберет за наименьший срок... кедровых шишек с кедра.
1: Ну, это вот достаточно простое соревнование, я вам смею заметить.
0: Вот для вас. А вот многие, вот, например, я знаю, что вот Михаил Бенедиктович проиграл.
3: Ну, в общем-то, он мало тренировался, скорее всего, наверное, потому что тот предмет, с помощью которого, в общем-то, по старинке сбивают шишки те, кому лень лезть на дерево. Вот этот молоток, который такой вот, такая тюрочка.
0: Киянка называется.
3: Кияночка такая небольшая, да. И ей просто нужно ударять по кедру, чтобы он издавал такой характерный звук, такой бум, вот так вот где-то примерно. Ага. И в это время, вот, то есть суть соревнования вот этого, оно складывается не... как оценивается, судится, как угодно это обзовите.
0: Ну, по времени, насколько я знаю.
3: По времени, то есть
0: потом пересчет на шишки,
3: да,
0: как бы количество,
3: да,
0: шишек.
3: Причем на
0: то
3: те есть... шишки, на, да, те шишки, которые упали либо вашей подруге в подол юбки, либо вам на голову. То есть, которые вам на голову...
0: То есть, нужно поймать.
3: Нет, надо, чтобы они упали просто на голову. Нужно стоять по стойке смирно практически. Просто-напросто под кедром. А кедра, вот как говорят у нас кедра, еще я просто здесь поправляю. Я в ботанике слаб, я просто немножко силен в охотоведении, в тайге. Вот, то есть, если вам три шишки упало на голову, нормально. Если
0: а ваши, так больно же, ну, в принципе, ваши удар, это Ньютон.
3: Да какой там... Ну, что вы правы, я не знаю. Вы нарываетесь на элементарный скандал.
0: Ньютон это ученый.
3: Александр. Я понимаю, вот мне уже было здесь сделано 16 замечаний, причем...
0: Пахнет, кстати, чаем.
3: Вы находите?
0: Ну, такой запах идет вот не мясом от него, а чем-то таким...
3: А мне кажется, что это идет запах дохлятины. Нет. Мне право слово... Нет? Ну-ка,
0: совершенно
3: будьте добры,
0: нет,
3: я понюхаю еще раз.
0: Нет, на самом деле... Я, кстати, подумал о том, что вот корень... Вот,
3: да, кстати, вот про...
0: Чем-то медицинским пахнет.
3: Да, вот это вот... чем-то таким вот.
0: А скажите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, вот, да, в принципе, как бы золотой корень, вот все вот эти вещи.
3: Их-то... Об этом легендарном растении, ну что ж.
0: Да, да, который, кстати, вы мне подарили, большое спасибо, я с этого момента практически очищаю тушку очень активно, вот, и...
3: Кстати, это заметно, у вас румянец просто-напросто на лице.
0: Так у меня вообще из меня текут родники.
3: А как ваша супруга, кстати?
0: Вы знаете, она сейчас, к сожалению, довольна? В командировке. Ага. Вот,
3: она вас помнит перед отъездом.
0: Я ей с собой дал. Корня.
3: Вы с собой много дали, кстати?
0: Нет.
3: Я же жадный. На спирту или...
0: На водочке.
3: На водочке.
0: На спирту говорят, да, нельзя, потому что сжигает и вяжет.
3: Да,
0: вот
3: синюшные там масла, прочее, да, прочее, да, потому что спирт мало ли какой.
0: Ну вот смотрите, собственно, морали маленький рожок, он используется там в каких-то определенных целях, там есть какое-то вещество способствующее, так?
3: Да.
0: А золотой,
3: да,
0: корень,
3: да, да,
0: да?
3: Именно так.
0: Вот.
3: А золотой корень — вещь совершенно такая неординарная, которая в двух состояниях может просто-напросто пребывать. Во-первых, когда вы его завариваете в кипяток и варите где-то примерно в течение 15 минут, это получается совершенно такой тонизирующий раствор, если вы употребляете с утра, не больше полчашки, ну, примерно грамм 150.
0: Простите, это... сразу, естественно, у наших радиослушателей сейчас в голове вопрос, ну, поскольку все же...
3: По поводу золотого корня.
0: Да, а что, если больше я употреблю?
3: Если больше, ну, вам, значит, будет в два раза лучше. Но, хотя, опять же, не стоит к этому слишком привыкать. Если вы чувствуете, что у вас сегодня впереди, допустим, тяжелый день, что вам нужно просто-напросто потратить максимум своей энергии, затрат там эмоциональных, там физических, как угодно это можете обозвать, то лучше всего, конечно, полноценный 250-граммовый бокал заварить. Да, в такой маленькой турочке поставить на горелочку и заварить где-то примерно 2-3 вот таких вот этих вот корешочка, которые он такой...
0: Но его же вроде бы нельзя кипятить, поскольку...
3: Так вот немножко, знаете, как кофе. Его нужно томить.
0: Понятно.
3: То есть это не паровая баня, которую вот делают, вы знаете, когда две тарелки, кто-то наливает воду, ставят там на огонь, и то, что в одной тарелке, то вот в другой тарелке уже томится.
0: Для диабетиков котлеты так делают.
3: Ну да, практически, в общем-то, на это немножко смахивает. Но, тем не менее, золотой корень — вещь, ну, практически волшебная. Я не боюсь этого слова, я просто-напросто всем и всюду, кто просто с этим не знаком, просто рекомендую и советую, хотя вещь очень редкостная.
0: Извините,
3: его...
0: я немножко вас перебью,
3: да,
0: я просто
3: пожалуйста.
0: Как пример этого дела. Дело в том,
3: да,
0: что когда мы возвращались вот из Новосибирска, я был, сами понимаете, чрезвычайно уставший после того случая, к тому же я ничего не понимал, и Алексей
3: кстати,
0: Юрьевич...
3: Случай отдельно, что случай, ну, но может быть,
0: один...
3: нет, давайте случай не будем.
0: Не будем.
3: Или попозже.
0: Нет,
3: когда...
0: он очень печальный, о нем лучше, да. Но дело не в этом. Я был, конечно, немножко прибитый, такой грустный. Алексей Юрьевич прям там у стюардессы взял, значит, кипяточку,
3: да,
0: заварил
3: именно
0: буквально.
3: Так. Попалась очень симпатичная девушка, да, и дала просто кипятка,
0: правда,
3: в самолете.
0: Правда, без задницы. Мы еще шутили над этим.
3: Она так ходила и гремела. Что-то гремело у нее. Мы еще спросили, кстати. Ты помнишь, что мы спросили?
0: Я спросил.
3: Александр.
0: Нет, этого не было.
3: А кто спросил, что у вас гремит там?
0: Вот он, Бенедиктович, спросил, кстати. Ну, причем он при этом вульгарно схватил ее за то место, где должна быть задница. Она шла по проходу. Вот. Но поскольку все знали, что, дескать, на конференцию летим, то и был приказ такой, дескать, мол, пообходительнее вы, дескать, обходитесь. Вот. Так после испития вот этого, как бы, корня я вернулся как гимнаст.
3: Единственное неудобство, когда завариваешь золотой корень в самолете, это вот маленькие чашечки.
0: Маленькие.
3: Вот.
0: Маленькие.
3: И тем более, вот, к сведению, просто-напросто авиакомпании Внуковские авиалинии. Мне, честно говоря, не понравился перелет, в общем-то, этой авиакомпании, потому что слишком тошнотная еда, какие-то сраные сосиски, простите, я опять же не боюсь этого слова, из каких-то банок. Я знаю, что это немецкие сосиски. Один мой знакомый австриец, он, в общем-то, с собой много таких
0: кстати,
3: привозил.
0: Кстати, стоит оптовая партия, где-то вот вагон мы брали для нашей программы, по-моему, 45 центов банка, а тут они продаются по доллару 80.
3: И мы их разгружали на прошлой неделе. Причем при стоимости билета на самолет, это, в общем-то, ни в какие рамки просто не укладывается. Вот. А по поводу корня, сосиски — вещь нужная, полезная и приятная. Я не боюсь, опять же, это слово сказать. По поводу корня. Корень, я повторюсь, мы остановились, если я не ошибаюсь, на кипятке.
0: На кипятке,
3: горячий отвар, горячий настой, он, да, тонизирует. Когда вы этот раствор употребляете слегка такой тепленький, то он, в общем-то, успокаивает. Но если вы его настаиваете...
0: Черт, что в желудке делается? А, это за окном, по-моему, да, сейчас было?
3: Это мужчина, вон тут на черном мотоцикле, проехал.
0: Да. А я уже думал, опять пучит. Да, ну простите, и что, да. Я вас перевел.
3: Вы сегодня пили корень?
0: Да, конечно.
3: А ели вы что, чтобы с корня-то не пучил?
0: Вы знаете, ел я как раз те сосиски. В момент разгрузки мне удалось эту упаковочку увести. Ну, понимаете сами, ну, все-таки, как бы я же босс разгрузки, а если я БР, то есть босс разгрузки, то как же я без сосисечек-то, это никак. Ну, правильно, да, как бы...
3: Ну да.
0: Да ладно, не будем о грустном.
3: Нет,
0: да, ну и что дальше о корне, да.
3: Что вы, собственно говоря, на жратве зациклились, я не знаю.
0: Да, действительно, что... Так вот, давайте перейдем...
3: Корень. Как вот я смотрел по телевизору, и там говорят, зри в корень. Вот, так будем зрить дальше в корень. Ситуация такова. А корень, мы остановились на горячем, на теплом растворе, на спирту либо на водке. На спирту слишком большая концентрация, и поэтому не стоит рисковать настаивать на спирту. Потому что спирт не весь какой, не весь откуда взятый. То есть это может быть какой-то сраный ретификат, откровенно говоря, и с него может быть просто плохо.
0: Или просто его слили из бачков.
3: Да, вот, или бачки помыли, а с водой разбавили.
0: Да.
3: Лучше всего водка. Водка, ну, рекомендуется 45-градусная. 45-градусная.
0: Кстати, хорошо. Да. Вы надавили на мои ностальгические чувства.
3: Ладно, к музыке мы перейдем немножко попозже. Тема таежной музыки, она жутко такая абстрактная. И...
0: Кстати, еще у нас будет впереди тема о шаманстве.
3: Да, вот.
0: Это весьма интересно.
3: Но этот вопрос самый такой абстрактный. Закончу с корнем.
0: Просто-напросто. Да. Простите,
3: Итак, на водке. Не обязательно, конечно. Если вам, дорогие радиослушатели, не удалось приобрести водку 850 лет в Москве, то, в общем-то, вы много не потеряли. Хотя, если вы потеряли, то в то же время немного. Вот.
0: А это считай, что ничего не потеряли.
3: Ну, в общем-то, да.
0: Ну-ка,
3: это те же яйца, только в профиль.
0: Или, что называется, если не приобрел, то потерял.
3: Ну, да.
0: То есть, ну, если ты что-то не приобрел,
3: хорошо,
0: то это тоже потеря.
3: Я знаю, что демагогия — сильное оружие, но, тем не менее, у нас золотой корень. Третий самый важный пункт. И когда вы его на водке настойной употребляете примерно, ну... примерно 25-30 грамм в сутки. В общем-то, это не смертельная доза, но ваша потенция, она улучшится, что вы просто сами сдуреете. Всякие там юхимби и прочее-прочее, вот эта химия, которая там предлагается, это все, в общем-то, откровенная лапша.
0: А простите, Алексей Юрьевич, что вы можете сказать о экстракте золотого корня, который сейчас все больше и больше наводняет Москву? Это такие таблеточки, вот, которые как бы очень тяжело купить, но люди стремятся.
3: Как-то так не исследовал рынок и на предмет вот этих вот таблеток золотого корня.
0: Тогда...
3: Скажите для начала, как она выглядит и сколько это стоит? Там она одна таблетка или банка таблеток?
0: Значит, приблизительно
3: или стандарт таблеток?
0: Таблетка внешне выглядит как таблетка фуруцилина, покрытая
3: такая
0: глазурью.
3: Такая желтоватая.
0: Желтоватая, да.
3: Ага.
0: Вот. Но как бы сколько стоит, я не знаю, мне подарили. Вот вы видите, я ношу ее с собой в паспорте. Вот, видите, вот.
3: Оригинально. Да. Хранить таблетки в паспорте. Если вы потеряете паспорт, вы потеряете таблетку.
0: Так у меня было так, у меня же с
3: таблетками анальгина.
0: Паспорт я привязываю вокруг себя, вокруг тушки. Вы же видите, уголок проколот, и он лежит в кармане дырочка. Не видите, у меня бретелечки. Вот что думаете, я такой полный идиот, что ли? Да, что я пас? Не, у меня бретелечки есть, у меня все схвачено. Да.
3: Ой, господи, рад я за вас.
0: Это я Саша.
3: А я за вас рад.
0: А, ну хорошо. Да, так вот.
3: Бретелечек — это отдельная история, наверное. Как-то так мы о корне не закончили. Что вы меня перебиваете, собственно
0: говоря?
3: Нет,
0: я хочу насчет корня
3: спросить. Я как человек, приглашенный на передачу, как специалист в области тайги.
0: Да.
3: Да. А вы мне начинаете, простите, задавать вопросы, когда вы ваш паспорт привязываете, простите, к себе, к трусам.
0: Не к трусам. Простите, сейчас я трусы вам покажу.
3: Не надо конфронтации. Кстати, вы знаете, что у меня...
0: тогда не буду.
3: Что я как человек интеллигентный...
1: Покажите трусы.
0: Трусы, пожалуйста. Видите, вот это мой портрет. Вот видите, вот это слева. Вот это мой портрет. А справа, видите, это чей портрет?
1: Видите? Какого заказа?
0: Справа,
1: нос
0: справа.
1: Длинный.
0: А, не скособочили, сейчас я поправлю. Вот, вот теперь нормально, видите? Видите? А как вам мои, кстати, тапочки? А? А? Помпоны сам пришивал. А? Видите? Кстати, многие путают эти помпоны с хомячками. И думают, что это за хомяки.
3: Скорее всего,
0: да,
3: но... скорее всего на собачку похоже, на какую-то.
0: Ну, вы мне
3: главное, голубенькие тапочки. Хомячки голубенькие, кстати, не бывают. Я видывал пару
0: хомячков. А я тут недавно наблюдал соитие кошки и собаки. А вы говорите, что хомяков не бывает голубых. Эй, Алексей Юрьевич, природа, мать, она уже с ума сошла от людей. То есть люди коптят повсюду этим... коксом, как тебя это самое, ну, вылетает кокса, отходы, коксопроизводство, ну, топят коксом. Нет, ну ладно, не о том, да. Так вот, о золотом корне. Корень бывает жирный и тощий. Ну, например, один режешь, он прям жирный, из него аж масло вытекает, а другой тощий. Вот, как бы, мнение ученых делится на, ну, как бы на два. Одни говорят,
3: по
0: что...
3: По поводу жирности корня.
0: Да, вот это очень важно.
3: Практически...
0: Жирность
3: практически
0: и концентрация, зависимость.
3: Да, да. Вот, то есть, корень, перед тем, как его применять, меня просто тут сбили, простите, за своими трусами, это как-то нелепо немножко. Мы даже извинимся перед нашими радиослушателями за то, что мы затронули тему трусов. Трусов. И...
0: Это вы затронули правильно тему трусов. Вы попросили, я это, ну, чё, мне... вы... жалко, что ли, мне трусы показать.
3: Вот, кстати, люблю таких вот.
0: Да, ну, не, ну, тогда можно покажу другой бок. Смотрите, видите, это поляна. Вот это вот ягода. Я сам, кстати, ягоду дорисовал. Ее изначально в полиграфии, вот ягоду я сам дорисовал фломастером детским, видите? А вот это вот, вы только не трогайте. Вот, да, вот это жук. Жучок, ну, в смысле, не Volkswagen, а жук, жучишка-мужичок с усами.
1: Навозный.
0: Видите? Сами вы навозный. Это жучок, он добрый. Добрейший души жучок. Ну, ладно. Пожалуй, не буду,
3: кстати,
0: я больше.
3: Давайте не будем.
1: Ползает жучок.
3: Я понимаю.
0: А, да что же вы так шутите? Это родинка. Это родинка. И вообще, вы что-то как-то это... Вы уж сядьте, пожалуйста, на место, Михаил Бенедиктович. Право слово «щекотно» делаете.
3: Кстати, это, в общем-то, то, что вам показалось, что вы что-то уронили, это просто таракан элементарный. Господи, плюньте вы на все на это.
0: Да.
3: Мне просто немножко Спасибо. Становится обидно на здоровье. Мне просто становится немножко обидно, когда я пытаюсь, меня, видите, начинает дрожать голос просто-напросто. Мне обидно. Мне не то, что за державу, мне просто обидно за Республику Алтай.
0: Угу.
3: А вам не обидно? Да вам наплевать на Республику Алтай вообще. И на все алтайское правительство вместе с этим хреновым президентом. Потому что...
1: А наша комиссия, кажется, вы уже дрожите 2 года.
3: Ну мы дрожим, мы а что делать? Надо, Александр Юрьевич. Под кем ходим? Нас же топчат, нас же гнобят, откровенно говоря.
0: А, собственно, что они делают?
3: Ой, давайте
1: Когда
3: не будем...
1: Когда вы последний раз ходили,
3: Куда ходили?
1: Когда вы последний раз ходили?
3: Куда
1: мы ходили? Как не приедем к вам на Алтай, вы все время лежите.
3: Я же должен когда-то отдыхать. Вы меня просто элементарно рассмешили, молодой человек.
0: Ну, давайте все-таки к корню ближе.
1: Перестаньте разговаривать с зеркалом.
0: Жирный корень. Жирный корень и тощий корень. Вот хотелось бы узнать. И когда собирать лучше корень? А, в полнолуние, Б, после дождя, или Г, когда солнца и дождя не было? Это вот спрашивают нас очень...
1: вообще не собирать.
0: А, ну что же. Ну тогда следующая тема,
3: У вас проблемы с русским языком, слово «тогда». Это где вы, кстати, вот
0: Тада — это фамилия. Я вот сейчас читаю. Маргарита Тихоновна Тада пишет письмо. Вот, я, видите, вот письмо вскрываю. Она пишет: а куда ж, да, куда же девать медвежьи когти? Если корень — тоже продукт тайги, и медвежий коготь — продукт тайги. То есть коготь заваривать вроде как бы срам. Вроде бульон получится, да? Вот, бульон из когтя. Что тебе, милая, дать, он спрашивает. Дай мне бульон из когтя. Какая-то глупость получается, пишет Маргарита Тада.
2: Нет, на самом деле Маргарите Таде или Тада можно посоветовать отманикюрить, если это передние лапы, отпедикюрить, если это задние лапы, вот, и показывать гостям.
0: В смысле, это... как выдавая за свои?
2: Как бы свои.
0: А вот,
2: кстати, есть же накладные ногти.
0: Вот которые... я хотел эту тему немножко поднять. Вот что дает Республика Алтай, да, другим странам? А, это как бы туризм. Б, это пушнину. Г, вот могут давать накладные ногти.
2: Д, но... ничего.
0: Да ничего. Вот, но тогда, тогда как бы получится экономический кризис. Поэтому лучше там для педикюра, для маникюра вообще. Что вы на эту тему думаете, Алексей Юрьевич?
3: По поводу косметологии, в общем-то, да. Педикюров, маникюров, использования медвежьих когтей, простите, в общем-то, в таких целях, я не сторонник этого просто-напросто. Я хотел бы просто, мне уже становится обидно, не то чтобы до слез, но, простите, до моего кашля.
0: А, это вы не чихнули, спасибо. Просто звук кого-то вы чихнули.
3: Это вы там что-то там, я не знаю, сунули куда-то там, что-то такое заело, и кто-то как будто чихнул.
0: Нет, это я просто дал подзатыльник девушке Прохору, она как бы вот опять... пришла тут чинить телефон не вовремя, постоянно.
3: Мы сейчас просто-напросто, наши радиослушатели, они просто уже жутко заинтригованы, я чувствую это как-то так, это атмосфера какая-то такая сложилась, потому что вот именно радиола розовая, то есть золотой корень, вещь жутко таежная, растет очень далеко, копать ее надо специальной, опять же, деревянной лопаткой, которую, ну, только специалист может изготовить.
2: Кедровый.
3: Вот. Да, именно из кедра, именно из кедры.
0: А в чем причина? Это какое-то суеверие?
3: Нет,
0: или...
3: это не суеверие, это специализация, это специалисты, понимаете, а эта палочка, она выкапывает корень прям целиком, потому что он
0: имеет... То есть палка-копалка.
3: Можно и так назвать, в общем-то, палка-ковырялка.
2: Черпалка.
3: Смотря что черпать, опять же, корень, он не плавает, он растет по берегам ручьев, таких вот таежных совершенно ручьев, понимаете?
0: А я встретил, кстати, на сопке.
2: Где?
0: На сопке.
3: Это подразумевает, это некоторая возвышенность за ручьим лесом.
0: Да.
3: Ну что ж, вот, и так я просто-напросто вынужден вопрос о золотом корне просто закрыть. Я не люблю, честно говоря, вот эти академические фразы, но меня просто-напросто вынуждают. Я порой даже начинаю заикаться. Вот, но дело не в этом пороке, дело не в заикании, это вещь приобретенная, и она иногда у меня просто от волнения возникает. Вы видите, у меня все нормально с дикцией. Вот, Александр, в общем-то, в этом убедился, мы с ним неоднократно беседовали.
0: И выпивали.
3: Да, и выпивали, кстати. Вот.
0: Ну что же, я предлагаю...
3: Подождите, да, вы предлагаете, да. А мы располагаем, в общем-то. В общем-то, гость программы — это кто? Это я или вы?
0: Гость программы Михаил Бенедиктович, а вы хозяин?
3: Вот именно. Поэтому давайте как-то все точки над буквой «У» расставим элементарно. Итак,
2: вы корень. Дырка от этого гвоздя.
3: А вы?
0: Давайте, а вы
3: грубиян.
0: Давайте послушаем.
3: А вы грубиян.
0: Давайте послушаем телефонные звонки.
3: Давайте
0: послушаем
3: телефонные звонки. Давайте ответим хоть на один телефонный звонок.
0: 203-19-22 и ваши вопросы гостям нашего сегодняшнего эфира.
3: Кстати, пожалуйста.
0: А я напоминаю, что в гостях у нас исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыж и Алексей Юрьевич Грищенко, который в данный момент работает егерем в Уйменском леспромхозе при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай.
3: Охотоведом, я поправлю вас. Да. Охотоведом.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вас Федор беспокоит.
0: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к Алексею Юрьевичу.
3: Да, пожалуйста.
4: Вот насчет мизинца от медведя. Можно вот несколько немолодящих вопросов вам?
3: Простите, задать? Чего от медведя?
4: Мизинец.
3: Мизинцы от медведя? Мизинец. Да, пожалуйста.
4: Мизинец от лапы медведя.
3: Что-что?
4: Мизинец от лапы медведя.
3: Да, вот он,
0: да, вот у меня в руках,
3: в данный
0: да.
3: момент.
0: А. Кстати, он шерстистый.
1: Да, он, кстати, еще с клочком шерсти такой жутко жесткой.
0: Что-то мне напоминает.
1: Я не знаю.
0: Нескромный, ну ладно.
1: Напоминать. Итак, мы слушаем вопрос.
0: Да, извините.
4: Может быть, я не видел его, честно говоря.
1: Угу. Вот, да, пожалуйста.
4: Мне интересно, вот сколько примерно в год вообще экспедиции на Алтай отправляется?
1: А здесь... Простите, имя ваше еще раз.
4: Федор.
1: Федор, да? Замечательное русское имя, очень красивое и старое. Вот, экспедиции на Алтай. Понимаете, все зависит от цели экспедиции, для чего она туда снаряжается. Вещи тогда очень дорогостоящие в наше тяжелое время, к сожалению, потому что экономическая ситуация, как вы знаете, в стране, в общем-то, такая шаткая. Вот. Все реформы, они, в общем-то, ни к чему хорошему не приводят. И поэтому все исследовательские вещи, исследовательские такие вот экспедиции, которые вот сейчас, вот этот сезон, он уже, в общем-то, закрыт, они очень дорогостоящие. Вот. А что касается мизинца от медвежьего с левой лапы, вот этот вопрос поконкретней. А по поводу экспедиции, я думаю, этот вопрос я вам немножко позже, если вы дозвонитесь, я вам просто-напросто... Вы наверняка хотите принять участие в такой экспедиции?
4: Нет, это был просто под вопрос, я на самом деле к другому клоню.
1: Да, пожалуйста.
4: Ну хорошо, ну да, ну экспедиции 10 в год бывает.
1: Меньше, гораздо меньше, потому что природные условия, они, хотя по природе мы еще не разговаривали, вот именно по климату.
0: О климате, кстати, климат, отдельный
1: разговор будет у нас. Да, климат, кстати, вот, Федор, для вас, климат это как Швейцария, если вы там бывали. Я там не бывал, но я знаю прекрасно. И климат очень схож с Канадой, вот, в общем-то, вот. И в зимнее время, естественно, любые экспедиции исключены. Все проходят только в теплое время года. Начиная от археологических, то есть это раскопки, и заканчивая, в общем-то, изыскательскими какими-то мероприятиями.
0: В зимнее время, как правило, в основном ездят пенсионеры вот в туристические поездки.
1: Здесь туристы, отдыхающие.
0: Кататься на коньках, на лыжах, там,
1: да,
0: по горным озерам.
1: Люди наших коллективов, вот, в общем-то, ну, а я, как человек, который живет там, людей в лесу, живя в зимнике. Александр, я отвечу на вопрос.
0: Вы исчерпывающе ответили. Спасибо, Федор. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Вот как раз по поводу таежной музыки.
0: Да.
5: Вот я хотел бы узнать, какую, значит, музыку предпочитает население Республики Алтай.
1: Ой, вы знаете,
5: и конкретно, как оно относится, значит, к творчеству группы Иванушки Интернешнл.
0: Ой, спасибо вам за вопрос. Ну что же, вот, Алексей Юрьевич, вот насчет той музыки, которая ведь была известная легенда, когда один мужик из алтайского селения натянул, значит, сворованные им провода со столбов на балалайку и играл как Фрэнк Заппа практически. Это было отснято общественным российским телевидением, в то время еще не общественным и не российским, а союзным.
1: Кстати, там вырезали все, причем.
0: Да, сюжет.
1: Я знал этих людей,
0: да,
1: с ними общался запом... просто. По поводу музыки, простите имя ваше еще раз.
0: Алло. Он уже не ответит, я уже выключил телефон.
1: Вот, и так отвечаю по поводу музыки. Очень жаль, что со связью какие-то сегодня проблемы небольшие.
0: Прохор.
1: Вот. То есть, как, по поводу Иванушек Интернешнл. Ну, не знаю, вот мне приходилось как-то так даже видеть видеоклипы, потому что, ну... Как вам это так объяснить-то? Ну, группа как группа, в общем-то, ничего такого. В общем-то, они, по моим прогнозам, я не являюсь их фанатом, там, почитателем. Моя дочь, она, в общем-то, как-то по этому делу, как она выражается, прется, плющится, таращится и залипает. Это ее слова, я таких слов вообще сам как-то так... Это не из русского языка какие-то слова. Вот. И по поводу их творчества, что касаемо меня. Мне просто, ну... Ну пусть они будут, пусть им никто не мешает, пусть они себе там поют, у них вот самая моя нелюбимая песня группы Иванушки Интернешнл, такая блажь, которая называется «Колечко», понимаете, это вот человек, вот Александру просто, он уже упал со стула, я вижу, Александр, встаньте, кстати.
0: Нет, вот. Я просто нагнулся, отклеить остатки жвачки твоей.
1: Понятно.
0: Просто на
1: жвачка.
0: К ковру липнет, так знаете, вот, липнет, так и как это никак
1: так
0: видео.
1: Так вот, по поводу Иванушек Интернешнл, что касается, это лично мое мнение. Мнение моей дочери, я просто-напросто его не могу знать. Она от меня в данный момент находится, ну, на очень приличном расстоянии.
0: Почти что 1200 километров.
1: Да.
0: От Бийска в горы за сопкой.
1: 1800.
0: Да, даже так.
1: Да, да.
0: Кстати, дикие вот. Расстояния.
1: Дикие, совершенно, расстояния. Да. Я вдали от родины, мне не скучно. Тем не менее, Иванушки Интернешнл для меня, в общем-то, как? Ну, вот они есть, и вот их вроде бы как и нет. Ну, поют и все. А то, что они поют про то, что является частью вселенной, ну и бог с ним. В общем-то, никто им в этом не мешает.
3: мешает. Если они погрузились в виртуальные какие-то вещи, ну и пускай там, в общем-то, и живут. Вот. Но совершенно так, абстрактные тексты, принципе, которые ни о чем не говорят. Это
0: вы
3: музыка...
0: Много, вы много внимания уделяете им. Давайте все-таки о том, под что сейчас танцует молодежь.
3: Молодежь в... Алтая?
0: Да, и вот на дискотеках.
3: На дискотеках. Ой, вы знаете, мне просто возрастные такие критерии мои лично, они не позволяют ходить по дискотекам. Я лишь опираюсь на то, что звучит по радио «Маяк». Просто-напросто.
0: Послушаем музыку. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня исполнительный директор региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыж и Алексей Юрьевич Грищенко, который работает охотоведом в Уйменском леспромхозе при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай. Оба наших гостя практически сегодня... Сегодня вернулись с закрытия конференции «Женщина и тайга 97. Разговор в предыдущем часе мы закончили на таком корешке, который носит название «Золотой». Это как бы аналог, собственно говоря, «Женьшеня». И вы, Алексей Юрьевич, сказали, что как бы этот корень хорошо влияет, дескать, на потенцию мужскую, в частности, да?
3: Да, вы правы.
0: Соответственно, встает вопрос, поскольку человек таежный, который живет в тайге там годами, практически в одного убивает соболи и так далее, зачем ему повышать потенцию? Логично, если рядышком нету подруги тайги, как бы. Несколько неувязка получается.
3: Такое, вы сейчас, Александр, назвали такое абстрактное определение «подруга тайга». Подруги тайги, то есть вы понимаете под этим словосочетанием женщину, которая является подругой тайги. Простите, а я тогда при чем, если она подруга тайги?
0: Ну, я имею
3: задайте
0: есть,
3: вопрос есть, немножко, немножко поточнее.
0: Подруга есть, жизни, но тут
3: подруга
0: же,
3: жизни,
0: да,
3: но в тайге.
0: Да, да.
3: О, господи, ну вопрос, в общем-то, щекотливый. Да, с этим дело как-то немножко проблематично, но, кстати, смею сразу же рассеять все такие вот помыслы, мысли и домыслы наших дорогих радиослушателей. В общем-то... До гомосексуальных отношений среди таежников в тайге, естественно, не доходит.
0: Потому что они живут, видимо, далеко друг от друга.
3: Понимаете, тайга – это еще такая ассоциация, это слово мужчина, причем настоящий мужчина, причем мужчина с такой большой буквы, просто-напросто. И мне как-то так ваша интонация, с которой вы задали вопрос вначале, она была как-то несколько немножко обидна, просто-напросто. У меня с сексуальной ориентацией, смею заметить, все нормально. Мне нравятся женщины, причем, в общем-то, в полном смысле этого слова. Вот такая вот ситуация. А по поводу того, что как люди себя ведут, то есть мужчины, таежники, там, егеря, лесники, охотники, браконьеры, кто угодно, просто люди, которые любят тайгу, как они себя ведут в отсутствии женщин, ну, по-разному, кто-то, откровенно говоря, дрочит втихаря, вот, то есть нам, конечно, у нас по этому поводу масса анекдотов и нареканий, я как-то от комментариев воздержусь, видите, у меня вот нездоровый совершенно смех по этому поводу, и Александр тоже заулыбался. Вот, то есть, в общем-то, нормальная разрядка. Вот, по поводу скотоложества в тайге, но это как кому повезет. Во-первых, понимаете, до лошади не допрыгнешь, а в общем-то, кому как повезет, то вот если, например, конь, то это уже, простите, пидор.
0: Так, кстати, вот. Может и легнуть.
3: А то... Была одна такая ситуация, но, в общем-то, человека от кедра скребали. Ну, не то чтобы совсем, но сотрясением отделался. Он пытался, был у нас один такой. Это мой коллега, мой друг, это
0: Василий. Хорошо, что Василий. Налетел на северную сторону кедра, там меньше сучков было, а то как и завис бы там, как вобла на этой стремянке.
3: Кстати, а вы осведомлены, кстати, в
0: так я видел это самое...
3: Вы читали учебник по...
0: Нет, в газете же, в региональной «Молодой Алтаец» была фотография вот этого места события, как бы, криминальная хроника. То есть, она обошла и тут, и нашу прессу, и даже по телевидению показывали. Дескать,
3: я не знаю, мне показывали, кстати. Вот
0: кстати, у него
3: вот...
0: кличка теперь же у этого таежника Подкова, насколько я знаю. То есть, даже вот можно в Алтай приехать и спросить, а где Подкова обитает? Скажут, там, за сопкой. Да. Вот, ну, а так вообще все это понятно. А вот ведь, в принципе, я знаю, что вот вы как бы человек семейный, да?
1: Да,
0: вот,
1: на самом
0: деле. И многие
1: деле
0: ваши семейный. Коллеги тоже. Как относятся ваши жены вот, вообще к тому, что вы годами живете вот за сопкой и появляетесь дома там, ну, там, раз в три года, может быть, обвешанные соболями? А бывает
1: говоря,
0: так, при чем, что...
1: Да. Причем здесь коллеги? Я, простите, с коллегами не сплю. Я сплю со своей женой, с законной женой. А что касается половых каких-то отношений в тайге, это, ну, вещь такая, в общем-то, как-то так. Ну, наверное, берегу силы. В общем-то, Алтай сам по себе – это вещь, это такая местность, где, в общем-то, многие болезни просто-напросто излечиваются.
0: То есть сами по себе.
1: Сами по себе, причем элементарно. Вы пьете воду из ручьев, из рек, не задумываясь о том, что в этой воде. Если здесь сейчас любого жителя Москвы попросить выпить воду из Москва-реки, он просто скажет: вы, простите, мужчина, там, женщина, вы идиот. Он просто меня так обзовет, если... У меня не было таких попыток.
0: Ну или я... потребует пару
1: вот
0: бутылочек.
1: Вот мы, кстати, Александр, да, он просто так что-нибудь денег за это попросит, наверное. Вот, Александр, мы, кстати, завтра просто шутки ради. Вот здесь вот буквально на Котельнической набережной просто-напросто подойдем, наберем бутылку вот воды, вот, прям с набережной на веревке мы будем спускать бутылку воды, да, да, и да. Все желающие могут просто-напросто туда подойти
0: и попить
1: этой воды.
0: Сбор в 8 утра будет там.
1: Да, кстати, когда наименьшее количество сбросов, хотя я не уверен, когда... Вот
0: обычно ночами, видимо, это происходит.
1: Да, ночами, то есть, скорее всего, это не слишком большая концентрация. Так вот, по поводу экологической чистоты на Алтае, это 100%. Во-первых, никаких предприятий, никаких заводов, вообще ничего. Просто-напросто, просто девственная природа. Просто девственная природа. Поэтому даже элементарное умывание водой, оно никаких вам угрей, прыщей. И я однажды видел рекламу, там мужчина, и у него самолет. А он не пустил летчика, которому нужно было лететь. И потом тот молодой летчик был женщиной. А он ему дал что-то такое вот в пузырьке, чтобы он измазал себе лицо. То есть как-то так, мой совет просто тому летчику, чтобы он, ну, это я бы дал совет, потому что это был рекламный ролик, вот, и я бы дал совет, елки-палки, друг ты мой, ты просто плюнь ты на эти все вот эти дихлофосы, или как это все там называется, там, дихлоретаны, или что там, чем там, вот чем Александр мажет лицо, вот это, где самолет, вы помните это?
0: Подорожником. Обычно прикладывают подорожник. Что-то не то, я знаю.
1: Нет, вы не то вот, да, подразумеваете немножко. Там что-то похожее на зубную пасту, ну, чтобы мазать лицо. Какой-то оксид, что ли, вот оксид-10, вот что-то такое.
0: Я знаю, что некоторые мажут клеем «Момент».
1: Дурачье, елки-палки.
0: Вот и я также всегда удивлен.
1: «Момент», елки-палки, можно нюхать. Вот один мой товарищ, он мешочек на голову и дышит.
0: Ну, а это... как же он в тайге при этом живет? Я, кстати, наблюдал его.
1: А вот он как в тайгу, так он с клеем. А я его чую примерно километров за 5, что он где-то рядом, потому что клей-то пахнет. Итак, я не знаю, как там с клеем, как там с оксидом 10, который рекламирует летчик, который летает, в свою очередь, на самолете. В общем-то, женщины вещь, простите, вещи. Как так женщина? Ну, в общем-то, те проблемы, которые, в общем-то, разрешаются сами собой. Ну, как-то так мы себя, наверное, все, мои дорогие радиослушатели, ой, господи, стали вы у меня уже дорогими, я как-то так сросся, сжился, мне просто как-то приятно, что я нахожусь в данный момент в этой студии, общаюсь.
0: Кстати, можно поменять сейчас тазик вот этот, ну, потому что я открою секрет, что всем нашим гостям мы дали тазик, чтобы держать ноги в теплой водичке. Если она подстыла, то вы скажите, вот принесут новенькие тазики.
1: Кстати, очень заботливо. Вот в моей практике это впервые. Причем тазики медные и раритетные. Мы их купили вот буквально вот. Я-то купил как сувенир, но вот одного не хватило. И поэтому ножки грею вот лично в своем. Поэтому спасибо. Ну, кстати, 24 доллара я заплатил. Я не знаю, дорого это или нет. Если вы какие-то по этому поводу вопросы будут, по поводу, стоит ли медный тазик 24 доллара, вы можете просто-напросто позвонить и сказать. Если где-то дороже, я туда продам. Если здесь дешевле, я куплю еще один, потому что меня просили мои друзья, мои коллеги просто-напросто.
0: Кстати, самым большим спросом пользуется вот у наших гостей тазик, в котором держал ноги Татьяна Буланова.
1: Ха-ха.
0: Да, певица.
1: Слушайте, это, ну, приятно. А где он сейчас в данный момент?
0: В данный момент мои ноги в нем. Видите, вот, вам, пожалуйста. Да,
1: Александр,
0: есть, ну, я пришел первый, выбрал лучший
1: как
0: тазик.
1: Как говорится, рука дающего. Да?
6: Александр, извините, пожалуйста, можно мои ноги поставить к вашим ногам?
0: Ну, если дотянутся, то, пожалуйста. Только осторожно не зацепите Прохора. Она сейчас убирается, видите, под пультом. Будьте внимательны, не пните ее случайно. Вот, удобно так вам?
6: Все-таки пнул.
0: Ну, она тактичная, она сделала вид, что не заметила. Вообще, она как бультерьер у нас, ее не пропнешь сразу с первого раза-то. То есть девка мускулистая. Это, наверное, первая, кстати, женщина, вот девушка Прохор, которая занималась борьбой сумо на профессиональном уровне здесь у нас в России. Причем, поскольку она оголтела, у нее кличка так между сотрудниками, она все равно не слышит сейчас нас, а кличка оголтела, и она валит, просто идет на пролом. То есть борцы теряются. И, ну, то есть, попросту говоря, она психопатическая сильная натура. Вот, и они не могут справляться с ее натиском.
3: Друзья мои,
0: да.
3: Я думаю...
0: Ну, что-то мы не о том.
3: Я думаю, да, вы не взгляд. О том.
6: Почему у меня взгляд такой?
0: Ну, взгляд, как взгляд, контактные линзы чужие просто.
6: Прохор, перестань на меня так смотреть.
0: Отвернулась.
3: Собственно говоря, женщина находится на работе. И Михаил Бенедиктович, вы просто-напросто... Мы с вами как-то так и
0: наши... Повздорили вроде, да.
3: Да, наши что-то. Радиослушатели, они, думаю, если те люди, кто начал как-то так слушать эфир сначала, они наблюдали и полностью отслушали эту конфронтацию, которая назрела само собой. Вы отказались назвать меня коллегой, но тем не менее, в общем-то, отрасль-то одна, простите. И поэтому давайте на мировую просто как-то так заключим. Все-таки, ну, мы живем с вами, простите. Ну,
6: давайте, как раз у меня горсть из золотого корня, мы ее на братских началах, на мировых пожуем.
0: Пожуем, кстати, и я тоже.
3: Александр, вот, вы знаете, у меня... Да. Ладно, я давайте, просто открою маленький секрет, да, для радиослушателей. У меня нет двух зубов снизу, и поэтому жевать, наверное, я кого-то попрошу.
0: А как потом мы будем это самое сделать
3: Михаил
0: это...
3: Бенедикт, да. Бенедиктович или Венедиктович? Как, кстати, у вас...
0: От слова Боря.
3: Бенедиктович.
2: Беня.
3: Беня. Бенджамин Франклин, это вот был такой человек.
0: Да, президент Австралии. Ну,
3: вы
0: ладно, это не
3: путаете.
0: Важно. Скажите, пожалуйста, вот Алексей Юрьевич,
3: да,
0: и тут сейчас я хочу, кстати, этот же вопрос задать и Михаилу Бенедиктовичу. Михаил
3: этот
0: Бенедиктович,
3: вопрос, вы хотите сказать, что вопрос нам... Кстати, Александр, вопрос о женщинах мы...
0: Его прозакрыли.
3: Вещь интимная.
0: И исчерпывающе на него ответили.
3: То есть те, кто дрочат, пусть дрочат.
0: Да.
3: Ну, в общем-то, демократия должна быть какой?
0: Особенно в тайге.
3: Демократичной.
0: Да.
3: Таежной демократичной демократией.
0: Ну что же, первый вопрос. То есть Михаил Бенедиктович в свое время являлся, ну и является автором грандиозного теоретического труда, который называется «Способы и средства индивидуальной связи в экстремальных условиях и в тайге». То есть это особая система сигналов, то есть, значит, водружение... значит, персональной тушки на кедр и подача определенных сигналов, криков, символика и так далее, оставление, значит, на кедрах каких-то заметок и так далее, да, зарубок. Вот. Вы, Алексей Юрьевич, являетесь бесспорным специалистом, в общем-то, и своего рода уже таким опытным достаточно человеком, даже проводником по Алтаю, по тайге.
3: Да,
0: насколько, на ваш взгляд, вот теоретический труд Михаила Бенедиктовича Топтыша действительно применим в практических условиях? И не могли бы вы рассказать нам вкратце о том, как общаются между собой таежники? Ну, к примеру, если увидите где-то дымок, то что это значит?
3: Ну, это, наверное, кто-то курит. Это самое простое. То есть табачный дым для тайги, это, знаете, как вам сказать, как дихлофос вот в подушку. Вот это можно так сравнивать. То есть вы когда, например, ложитесь спать, а вам дихлофос в подушку. И то же самое, тайга — это девственный запах. Это ничем не нарушено вообще абсолютно. То есть вот если, например, кто-то закурил, а опять же, вот в тайге, как правило, охотники, они курят редко, но курят самые дешевые сигареты. То есть это прима, которую делают в городе Бийске. А если вы вдруг, я не знаю, наверное, это не удастся никому купить в городе Москве бийскую приму или луч, если это даст... Это, в общем-то, раритетные сигареты здесь, наверное, считается. Потому что мы-то курим только ее и как-то так уже отличаем. Но если кто-то приехал и, допустим, привез сигареты с Аполлон, то это, в общем-то, да, это считается круто, наверное, вот так. То есть это человек знающий, грамотный. И, в общем-то, даже по дыму незнакомому, даже по сигаретному, по такому элементарному, можно человека определить. Потому что до того, как уйти в тайгу, Кто-то кого-то угощает сигаретами.
0: То есть имеется не одной сигареты, а как бы
3: ну, две-три, да, энным количеством сигарет. Все курят там, общаются, говорят, ну ты как, чего сегодня у тебя, что там, какие дела.
0: Сколько моралов завалил, спрашивают.
3: Ну и об этом тоже, естественно. Вот, и при этом курят сигареты. Вот, и, естественно, обращают внимание на название, потому что, когда куришь, так ради интереса, потому что надо себя как-то развлекать, то есть некоторые просто читают название на сигаретах. Вот.
0: То есть, как бы, это напоминает все-таки о цивилизации в какой-то степени.
3: Да, естественно,
0: да?
3: Потому что некая степень познания даже просто российского, отечественного, то есть ассортимента сигарет, потому что я сейчас знаю, что сигареты Союз Аполлон это стали сигаретами отечественными полностью, хотя они когда-то, в мою молодость, они были куплены у американцев, делались только в Америке, и здесь продавались по спекулятивным ценам. Вот таким образом. Вот. Кроме сигаретного дыма, ну, я не знаю, вот есть такая чисто человеческая вещь, когда люди, откровенно говоря, так скромно выражаясь, пукают в тайге.
0: Да, вот, это, кстати, интересная тема. Насколько это вредит вообще атмосфере общей? Вот
3: атмосфере это? Нисколько, в общем-то, но моралы пугаются. Потому что они сами, простите, пукают очень звучно, и некоторые особо опытные охотники, вот один, вот это как раз вот мой коллега Васильевич, он Евгений Васильевич.
0: Евгений
3: вот,
0: Васильевич.
3: Да, он человек достаточно со стажем, то есть и слух у него жутко такой, то есть он уже просто-напросто слышит так вот. Я не слышу, а он слышит. Это бывали такие ситуации, когда он в 2 часа ночи подрывается с постели, хватает карабин, а часа через полтора...
0: То есть прям вот находясь в хижине,
3: находясь в любой сакле, в любом зимнике, вот, то есть вы могли это видеть, то есть какие-то соскакивания с кровати.
0: Топот такой, топот, хватание,
3: то есть берет один патрон и уходит.
0: Причем уходит в какую-то в полную темноту. Темноту, казалось, не правда, не видно ничего.
3: Ни фонаря, ни спичек у него с собой нет. Он и уходит, и часа через полтора, через два, там, через час это минимум, приносит просто морал.
0: Ну, сперва ляжку, а потом говорит, вот я принес ляжку,
3: да,
0: морал там.
3: Да, а ты сходи, да, потому что мне тяжело. Да. То есть мы завтракаем, то есть съедаем немножко этого мяса, и вдвоем идем, естественно, приносим его обратно.
0: То есть, а каким образом? Я помню, он так и называл, идти на пук. Идти на пук,
3: да,
0: кстати.
3: Вот,
0: а как ты, дескать,
3: вот,
0: мы спрашиваем,
3: вы
0: говорит,
3: помните
0: шел на
3: вот
0: пук.
3: Это вот слово, когда, а у него немножко какое-то шепелявство, он только идти на пук, и все.
0: Да,
3: а,
0: да,
3: вы,
0: да,
3: а,
0: да.
3: Вы, а что такое с ним? Может быть, он пьяный или что?
0: Спросить-то мне неудобно.
3: Спросить-то неудобно, да, да. Вот это так тогда и было, кстати. Вот, и вот, то есть...
0: То есть он действительно слышит, что где-то, знаешь, моралы пасутся и
3: издают.
0: Слышит
3: совершенно
0: вот
3: посторонний, не лесной, не природный звук. То есть звук, который издает существо.
2: Алексей, простите, что я так
3: называю. Да, да, да, да, да.
2: Все-таки.
3: Да, в общем-то,
2: Алексей,
3: ничего страшного.
2: На самом деле, вот в приватной беседе...
0: Скорее всего, видимо, это сильно
2: запахи,
0: зависит от экологических. Там же,
2: да,
0: в принципе, на сопке, где живет Евгений Васильевич, достаточно разряженный воздух. И очень. Когда морал превзносит свою атмосферу, как бы вот желудочную.
3: Да,
0: вот,
3: да, желудочное амбре. Вот,
0: да. А человек, который 25, по-моему, 25 лет стаж уже вот таежничает у Васильевича.
3: Больше. Он человек, который не вот помнит своего возраста элементарно. Хотя
2: да, поэтому,
3: по
2: поэтому
3: его рассказам... да, простите.
2: У него... У местных таежников сейчас большой популярностью пользуются контактные линзы. Они предотвращают, чтобы у них щипали глаза от пука.
0: Защита такая.
2: Защита,
0: а как
2: от глаз.
0: Очередь морала, простите.
2: Да, и это им позволяет смотреть и в оптический прицел, и, может быть, по возможности наблюдать самого морала.
3: Ну, морал, в общем-то, он такой.
2: Если
3: тоже...
2: Если пухнул сам морал. Конечно. Uh-huh. А не
3: да,
2: тот же Евгений Васильевич.
3: Здесь вы правы. То есть вот Васильевич, в общем-то, да, он человек такой, человек достаточно жизненным опытом. Вот, поэтому вот это вот идти на пук, как он говорит, выражается, то есть то, что мы вначале не понимали, он как-то так это нам потом все, в общем-то, разжевал. Я даже человек, который, в общем-то, столько много времени провел в лесу, в тайге, как-то так...
0: А, простите,
3: да,
0: простите,
3: я
0: Алексей
3: не знал
0: Юрьевич
3: этого способа, потому что у меня, да, просто-напросто гайморит, и я вот с трудом отличаю тройной одеколон вот от какой-нибудь туалетной воды, которая вот тут продается. Я себе купил 3 вида туалетной воды буквально вот сегодня, и вся она оказалась какой-то дешевой подделкой.
0: Ну,
3: вот,
0: кстати, вы зря ее разливали, слили в одну просто емкость зря. Она разная, там этикетки разные.
3: А меня...
0: Ну ладно,
3: но
0: давайте
3: это не
0: скажите, пожалуйста, то есть как бы сейчас все наши радиослушатели наверняка задают себе вопрос.
3: Да, да.
0: Говорят люди о каком-то морале, что это, не могли бы вы пояснить?
3: Морал?
0: Да.
3: Это такой, в общем-то, так... Это такой козел. Вот. Не в том смысле, что типа, ну ты козел, что ты там. Это вот такое животное. Я просто объясняю, мне хочется просто довести до тех людей, которые просто ни разу не видели вот элементарное домашнее животное в виде козы или козла, там, как угодно. Вот. Морал это такой вот, ну, это даже близко к оленю. Вот, чтобы так. Меньше лося, но вот, вот такой вот олень. Если вот видели, может быть, где-то в кино, либо как-то так по видео, по телевидению, вот когда жители района Севера вот ездят вот в таких животных, у них, правда, спиленные рога у некоторых, вот то же самое, только немножко попроще и немножко поизящнее.
0: Еще вы упомянули такое слово сакля. Я
3: как сакля.
0: Бы, да, вот нельзя ли поподробнее, что это за сооружение сакля? Просто многие сейчас наверняка бизнесмены хотят себе поиметь саклю. Кто не хочет саклю, собственно?
3: Аббревиатура сакля здесь никак нельзя расшифровать. Я слаб в алтайском языке. То есть,
0: это именно из-за алтайской
3: наречия. Да, это алтайское слово.

0: Ну да ладно, не обо мне сегодня речь.
1: То есть дождь, в общем-то, хоть ливень, хоть что, очаг никогда не зальет, потому что все так рассчитано, что те капли, которые попадают вот этот именно в дымоход, они успевают в этом вот дыму раствориться и попадают в осадок просто в туман.
0: А скажите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, вот какие-то, может быть, есть исторические сведения о человеке, который, так сказать, был первооткрывателем вот этой таежной архитектуры? Ведь, скажем, изначально шалаш, юрта, шалаш на дереве, юрта на дереве.
1: Гнездо.
0: Да?
1: Вдруг
0: на тебя появилось... Гнездо.
1: Схрон. Это схрон, это в войну, это у бендеровцев были схроны. Вот вы знаете, когда бендеровцы, они жили в лесу, там вот в Бендеровской там Украине, вот, они жили под землей и выходили из схронов. То есть это тоже к тем же вот относится. Но сакля — это вещь не схронного типа, а такая показная. То есть люди ее строят для того, чтобы как-то так... Ну вот ситуация такая просто, вот, например, игровая. Вы идете, идете, идете, такая тропа совершенно запущенная, ничего вокруг не видите. И тут вдруг бах, такое круглое строение, недалеко пристроена банька, вам... как-то становится просто хорошо, что где-то теплится жизнь. Ага. На этом вот отрезке тайги, вот на этом вот участке, где 150 на 150 километров ни одной живой души. И где-то, где-то рядом есть пара-тройка охотников. Это люди, которые, ну, в данный момент не придут. То есть вы в этой сакле обнаружите запас продуктов. Это просто закон тайги. Пришел, что взял, столько же и оставь.
0: А зачем иначе... брать, если у тебя есть столько же? Вот
1: ну
0: вопрос.
1: Вот, как сказать, ну, допустим, вдруг вы забыли там манную кашу с собой. Это просто образно. Я не говорю, что каждый охотник носит с собой манную кашу, тем более там с изюмом. Вот. То есть мало ли что. То есть запас продуктов, он по закону. Если вы даже ничего не съели на этой сакле, на этой стоянке, на этом вот зимнике, то, в общем-то, лучше что-то оставить от себя. То есть как-то пополнить запас, потому что когда-нибудь, возможно, через неделю, через полгода вы туда придете, и такой же человек, который ваш предшественник, он просто-напросто оставит запасы продовольствия, чтобы вы элементарно не погибли с голоду, не замерзли. То есть это чай, сахар, немножко спирта, чтобы растереть замерзшее тело. Вот, немножко там вот всего-всего-всего. Солонина, там сушеное мясо. Вот, то есть все-все-все это, в общем-то, присутствует. То есть такой небольшой такой гастрономии, такой набор. Вот.
0: Скажите,
1: среди тайги, да. Среди тайги. Да-да.
0: Скажите, Алексей Юрьевич, я слышал о существовании таком, ну, негласном существовании своеобразных таких КТ, то есть это карты тайги, где как бы у каждого таежника, выходящего в рейд, существует типа метрополитена, вот как раз местоположение сакли. То есть это действительно так, или просто по наитию все это делается? Дескать, он чует, значит, идет на морали пук, и в том направлении, где морали пук, он уже так ориентируется по соснам, что, дескать, вот тут несколько зарубок, значит, сакли через там за двумя сопками. Или как бы все-таки эти карты не вымысел?
1: Это, в общем-то, не вымысел.
0: То есть существует, да?
1: Да.
0: То есть, значит, все-таки Михаил Бенедиктович все-таки не зря занимался вот методической разработкой этих трасс.
1: Кстати, некоторые его разработки, они, в общем-то, и до сих пор и повсеместно просто используются егерями, охотниками. И даже порой браконьеры просто приходят так под видом туристов
0: и говорят,
1: Алексей Юрьевич, нет ли у вас, вот нам вот нужна та-то и та-то тропа, вот тот-то и тот-то район. А причем те схемы, то есть база для схем, которые, в общем-то, наносились с помощью специалистов, в том числе и с помощью Михаила Бенедиктовича, это военные карты километровки, которые, в общем-то, совершенно только-только вот буквально какие-то 5 лет назад были рассекречены. То есть это совершенно боевые карты, и вот на базе этих карт, в общем-то, все эти вещи, все, любая стоянка, любая сакля, зимник, там как угодно, это все, в общем-то, на них расположено.
0: А, извините, можно я задам вопрос? Вопрос Михаилу Бенедиктовичу. Топтыш, Михаил Бенедиктович, если, конечно, вы не захотите, можете не отвечать, но тем не менее, какова судьба той сакли, которую вам подарили вот как методисту-разработчику вот этих маршрутов Совет Старейшин Алтая? Вот я знаю, что просто она была отправлена к вам сюда из Алтая вагоном товарным в разобранном виде, вот эта сакль. То есть где она сейчас, ее судьба?
2: Если до конца быть откровенным, ее буквально недавно действительно доставили в Москву. Mm-hmm. Вот, я отвез ее в Химки. Вот, дом пришлось продать, трехэтажный кирпичный дом, потому что, ну, сами понимаете...

0: Дома трехэтажные, кирпичные.
1: Привлекают все-таки внимание колоннами, чрезмерно.
0: Они практически есть у всех.
1: Да.
0: А сакли в Химках нет ни у кого.
2: Вам, наверное, завидуют.
0: Откровенно. Ну, хочется верить, хочется верить.
2: Представляете, в Химках и сакли. Такое восьмигранное архитектурное сооружение, причем и дым идет. И не надо платить за свет. Нет, элементарно. Так вот, если подойти сюда просто-напросто к этому вопросу. С точки зрения экономии, вот...
1: Как? А дров в Химках, кстати, чрезвычайно много.
0: Экономно. Как раз на вырученные деньги от продажи дома я сразу закупил именно дров и древесный уголь. И такое понятие, как шашлык в сакле, для меня это стало обыденным.
2: Ну, это для действием. Гурманов, для гурманов.
1: Ну, вот кому как.
0: Друзья, к счастью, у меня есть друзья и в «Новых русских», и шоумены, и ряд еще других достаточно известных лиц, о которых мы сейчас, конечно, не будем говорить.
1: Политики, действительно... политики у вас, я знаю, вот, что вы дружны со многими, не будем называть имена их.
0: У нас программа не политическая.
1: Да, вы правы.
0: Вот, поэтому о политиках сегодня мы договорились ни слова.
1: Хотя вот, один, они приходят... один рядом с вами, но он очень просил не называть его имени. Вот. Но тем не менее...
2: Но тем не менее нам приятно, что...
1: Влиятельные фигуры.
2: Что засвидетельствовать, да, почтение, в общем,
1: да, действительно. Вообще редкие гости такого уровня посещают «Эхо Москвы» в такое время и как без охраны. То есть мне это даже...
2: Инкогнито
1: практически. Да.
0: Так вот, действительно, сакля, она уже построена в Химках, ее собрали. Дым... уголь и дрова мы все купили.
1: А скажите, а ведь, в принципе, если вот сейчас пойдет такая мода как бы на архитектурные сакли, ну, на архитектуру сакли, то должна быть сакля-гараж. Ну, как бы, да? Вообще, и даже приусадебный участок должен быть сделан в форме сакли.
0: Совершенно верно. И по образу подобия мы и людей подбираем, чтобы они напоминали тот алтайский быт, который соответствовал сакле. Допустим, я пригласил опять же своих друзей-бизнесменов.
2: Кстати, о модельерах тоже, вот, потому что алтайская тематика, чтобы к сакле как-то к этой вот архитектурным таким сооружениям как-то была какая-то привязка в моде. Поэтому...
1: Ну, в принципе, есть лифчики женские в форме сакли с дыркой.
2: Вот, да, как-то. Кстати, вот я вам готов продемонстрировать ее еще раз на фотографии.
0: Так, вот она,
2: да,
0: выглядит, а уже в Химках.
1: В Химках стоит, Химках, кстати. Да, но кстати. Вот эти дома рядом помешают немножко.
2: Вот, вот в этом альбоме, вот в черном особенно. Вот она. Uh-huh, вот. Uh-huh. Вот дымок как раз тут, счастливая улыбка.
1: Обладатель сидит, да. Вот.
2: Да, сидит на корточках, кстати.
1: Да, да. А и можно я немножко хотел спросить Алексея Юрьевича Грищенко о, так скажем, рационе питания людей, которые вот бродят по тайге годами, попросту говоря. Дело в том, что известно, что молочная кислота, в общем-то, поступающая в организм человека, грудничка с молоком матери, как бы молоком матери состоит, если рассмотреть под микроскопом, как бы из микровым таких, вот, поэтому идет генетическая загрузка грудничка сразу активная и подавление в нем личностного. А затем, когда происходит, вот эта стадия проходит где-то, это в районе там лет 6-7, ну, у кого 10 лет, вот эта загрузка кончается, и человеческий организм начинает очень плохо усваивать молочную кислоту, то есть попросту молоко. Но, тем не менее, я обратил внимание, как жадный Евгений Васильевич, в общем-то, схватил козу, вот эту перевернул ее, и прям стал жутко давя, прям пить это молоко из живого животного, вернувшись с тайги. То есть это либо была жажда, либо потребность именно в молоке. То есть насколько молокопродукты ценны вообще в тайге?
2: Вообще ценны. Вообще для таежника, то есть я все упрощу, то есть было сказано, конечно, много, вопрос на самом деле сложный, но когда Василич переворачивал козу и откровенно ее давил губами, мы немножко хохотали, потому что, ну,
1: даже
2: во-первых...
1: Не немножко.
2: Ну, не то, чтобы немножко, но как-то так истерика была.
1: Не, ну, кое-кто испугался, я помню.
2: Ну, да, потому что было... мало ли, потому что подумали, что человек сейчас сожрет просто козу, начиная, откровенно говоря, с вымени.
1: Да, это
2: сначала
1: было...
2: откусит вымя, а потом, прокусив его, соответственно, выпьет молоко.
1: Влезет, как хорек внутрь.
2: Это немножко как-то кровожадное зрелище. Но, а по большому счету, как-то так, если вдруг на таежной тропе охотника угощает элементарным сгущенным молоком, то это слишком круто. Просто потому, что вот само сгущенное молоко, тем более это масса экономии, то есть не нужно таскать с собой сахар по тайге в больших количествах, потому что хоть сахар это и белая смерть, как говорят некоторые, но тем не менее сгущеночки побаловаться это, в общем-то, неплохо. А по поводу вот молочной кислоты, которая, в общем-то, как-то так, иногда избыток, иногда переизбыток, иногда недостаток в организме, в общем-то, здесь я, к сожалению, не располагаю какими-то такими медицинскими свидетельствами, что кому-то это как-то навредило или пошло на пользу. Поэтому, ну, лучше этот вопрос, наверное, как-то так на рассмотрение на попозже, либо...
1: Докторов.
2: Да.
1: Ну, понятно.
0: Кстати, а скажите, Алексей Юрьевич,
2: да.
0: Извините, пожалуйста.
2: Да, пожалуйста.
0: До нас дошли сведения, что сейчас именно в вашем регионе проводятся опыты над моралами и козами, как вы их назвали, усиленно питать их сахаром, чтобы уже и окончательный продукт был достаточно близок к сгущенному молоку. Могли бы подробнее осветить тему, потому что тогда бы очень
1: вопрос,
0: много...
1: Вопрос, как будто он заинтересовал, действительно. И плюс еще ведь хотел сразу
0: самих
1: сказать...
0: таежников и охотников.
1: Да, еще хотел сказать, простите, Алексей Юрьевич, еще хотел сказать, что действительно вот сахар, да, вот прав Михаил Бенедиктович, сахар на Алтае — это парадокс, потому что ни тростник, ни свекла там не растут. Значит,
2: да, естественно,
1: для местного
2: хотя
1: населения...
2: климат позволяет, но просто никто еще не завозил семян тростника. Вот. Да. А по поводу того, что кормить морала сахаром, и чтобы его молоко было... То есть оно очень жирное, очень питательное.
1: Жирное, да,
2: молоко? Да, да, да. Такое совершенно. То есть здесь-то вот я покупал недавно обезжиренное там в какой-то такой коробке. Это мне как-то так немножко неудобно было.
1: Наверное, из той партии, кстати. Я догадываюсь. Да, ну ничего, это мы о своем что-то. Да.
2: Ну вы, пожалуйста, свои тут вещи, которые как-то так до меня не доводите, потому что я в экспорте молока как-то так немножко слаб.
0: Алексей, чтобы снова у меня тема. Да, а да, вам самим приходилось преподать к выменю?
2: А что делать, когда нет кружки, некуда доить, не в ладошку уже, простите, одной рукой, элементарно. Ну что вы прям, я не знаю, вы прыснули как-то вот... как-то.
1: Это я чихнул, извините, я болею. Да.
2: Возьмите капли.
1: Давайте, вот.
2: Угу. Вот возьмите капли и в нос брызните, и не чихайте. Вот. А, к вымени, да, приходилось преподать, потому что, ну, вот элементарно как-то так хотелось элементарно есть, а никакой посуды с собой, кроме ложки, не было.
1: Простите,
2: вот. А стрелять
0: когда вам
2: сам,
0: элементарно
2: причем, стеленком...
0: пить хочется, к чему приходится преподать?
1: Ну, например, в тайге же... А если, вот, если это сопка, если это сопка, и до ручья значит... далеко идти вообще, то есть это же были случаи даже вот у нас, да, вот Михаил Бенедиктович, типа мы на сопке, вот она, и ничего, а пить хочется. Мы просто лизали листья. Ну, я имею в виду, СР производился слиз росы.
2: Я не знаю, просто вы, наверное, были немножко не осведомлены по поводу слизывания, но лучше всего, постригая травинки, росинки вот эти вот маленькие, совершенно такие вот прозрачные.
1: Беззащитные.
2: Да, беззащитные, да. Капельки. Их просто сливать в ложку, которая у каждого таежника, причем себя уважающего, должна с собой присутствовать. Вот. Люди, как правило, используют либо железные ложки, либо вырезают их сами, обычно из кедра. И вот в эту ложку и пару таких ложек вот этой росы вам достаточно будет, такое ощущение, что вы напились, ну, литра полтора воды за раз выпили. Просто-напросто воды вот столько выпили. Поэтому это, ну, не самая актуальная вещь. А, в общем-то, кому надо, тот, в общем-то, напился. Если, ну, верно, вы, если вы паслись на лугу, откровенно говоря, катаясь по сопке, то, в общем-то, это вам небольшой минус. Здесь я вам, меня рядом не было, и я как-то
1: то
2: так...
1: Ну, вообще, да, нам некому...
2: Я не мог вам просто, собственно, элементарно тогда подсказать, чтобы вы просто не, языки не пообрезали по различные травы и коренья там вот острые.
1: Да, там, кстати, некоторые острые попадались.
2: Да,
1: и...
2: вот.
1: Да, извините, Михаил Бенедиктович, вы что-то хотели спросить. Просто мне пришла идея в голову такая, что почему, например, таежники, когда идут в тайгу, да, просто не берут с собой, предположим, на поводке ту же козу. Ну, во-первых, это как бы ЭНЗ, она ходит до какого-то случая. Тут же тебе молоко, да, вот, вроде бы животное такое пролазное, то есть я даже знаю, что некоторые ползать могут, ползком передвигаться козы. Вот, взял его с собой на поводке, тащи там, да, тут надо, подоил, присел, холодно, лег, значит, обнял его, подкинул. все-таки драчом, типа согрелся вроде бы как бы, и все живое существо, можно там поговорить с ним, в глаза посмотреть, опять же. Или я какую-то глупость, наверное, спросил, я вижу.
2: Да по нет, в общем-то, ничего глупого, я отвечу просто-напросто. В моей практике был такой случай, один мой коллега. Он, да, на самом деле, то есть вам, наверное, вот сказал как раз Васильевич про эту козу.
1: Вот,
2: наверное, нет. Скорее всего, он мог сболтнуть, потому что этот вопрос вы неспроста задали. Вы хотите меня просто-напросто поймать на чем-то хитром. Да, была такая ситуация, когда... Вот, кстати, поговорка «козе понятно», которая бытует на Алтае, она, в общем-то, оттуда и пошла по всей России. Когда охотник возвращался с козой из тайги, а все соседи по деревне, они просто удивлялись. «А что это твою козу медведь-то не задрал?» Вот, а он говорит, да вот не задрал, медведь подойдет, и он, в общем-то, да, тогда троих, по-моему, медведей привалил, вот, так, сдобыл три шкуры, достаточно дорого их продал, вот, вместе с головами, вот, а коза, то есть, это, да, в общем-то, друг и попутчик у него в данный момент, сейчас, кстати, это редко в нашей практике, потому что лучше, чем собака, ничего в тайге нет, а коза, он как-то так, потому что у него собаки не было, он взял козу, взял ее на ошейник, прицепил, и просто за лошадь и поскакал, лошадь оставил на зимнике, а сам пошел дальше вместе с козой. Коза, причем, была такая белая. Это вот, кстати, многих немножко так вырубало, потому что все думали, ну, что вот так, белая коза в такой вот зеленой тайге, в такой серо-зеленой тайге, она будет большой приманкой. И медведь, естественно, любой хищник, там, волк, там, рысь, она может прыгнуть, задрать козу. Да, охотник останется и без молока, без своей головы, и, естественно, без средств существования, соответственно. То есть он просто погибнет в тайге.
1: И плюс еще там морально, да, будет срам, да, потому что, да, потерял,
2: да,
1: козу.
2: Да, да. И жена будет материться просто его. Когда, да, она будет, да, сидеть, ах, такой падла, ушел куда-то и козу пропил.
1: Как правило, коз зовут Зойка, я знаю, на Алтае. Типа Зойку
2: Зойка,
1: пропил,
2: Зорька,
1: и все.
2: Зорька, Зайка, Зимка.
1: Ну, на Зе, на,
2: да,
1: Зе.
2: На Зе, на Зе, потому что это озвученные козы.
1: Зигмунд Фрейд, я помню, козла звали вот в Бийске, да, на окраине. Помните, Зигмунд Фрейд? Как, позовите Зигмунда, да, мы так... Зигмунд Фрейд, козел был такой, да.
2: А вы тогда еще купились просто на этот анекдот. Так вот, вот, в общем-то, да, я завершу тему. Вот,
1: насчет белой козы.
2: Насчет, да, белой козы. То есть, в общем-то, все, к счастью, закончилось удачно. То есть, это, в общем-то, уже за давностью лет, к сожалению. Сейчас, в данный момент, уже наверняка этой козы нет живых. Ее либо пустили на мясо, либо она сдохла своей смертью.
1: Либо бурку сделали.
2: Да, скорее всего, либо бурку, либо какие-нибудь торбоза вот одевать, чтобы на ноги, чтобы ходить на лыжах по снегу зимой. Вот. А поговорка пошла именно оттуда, да. Вот, то есть, козе понятно, или, как еще говорят немцы, козе ферштейн. Вот это, то есть, вот так оно и есть. То есть это вот как-то так пошло. То есть мне это просто доводилось слышать от моих австрийских коллег.
1: Скажите, да, я вот сейчас хотел спросить, да, у Михаила Бенедиктовича. Михаил Бенедиктович, я знаю, что вы занимались, в частности, ваша комиссия рекомендовала для употребления вот в тайге специальные как бы спальные мешки для таежников, отличающиеся от туристических мешков, в общем-то, не таким броским видом. Вот, раскрашенный в зеленый цвет, даже как бы под кедровый мох, на них сделан такой синтетический, чтобы таежник залегает, он мог как бы вот целиком слиться, я бы сказал, даже с грунтом.
3: С ландшафтом,
1: да.
2: Почвой, вы хотели сказать.
1: С почвой, да.
2: Потому что почва — это, в общем-то, начало всех начал. Это то, с чего мы начали наш
3: разговор. Совершенно верно. Но
2: да,
3: в
2: пожалуйста,
3: наше время
2: я не буду
3: почва это уже стало ландшафтом, а среди местного населения мы ее называем грунтом. Вот. А к вопросу о спальниках, да, нами был изобретен таежный спальник.
1: ТС. Причем там 97. Несколько модификаций. ТС-8-97.
3: ТС-97.
1: А, -8 уже, да, извините. Да.
3: Вот, штрих А и штрих Б. Штрих А имеется в виду, это односпальный. То есть, когда один таежник спит в спальнике. Вот. И штрих Б — это когда их спят двое.
1: Угу.
3: Сами понимаете, это...
1: Вот, кстати, наш политик замечательный. Смотрите, как оживился.
2: Ирина, будьте добры. Вот.
1: Да.
2: Ох. Пардон.
1: А, ну, так вот, ну, с другой стороны, да.
3: Да, я...
1: Продолжить о спальниках.
3: Хотел бы продолжить о спальниках.
2: Кстати, вот чехол от вашей оправы. Пардон, я вникаю немножко.
3: Вот, действительно, спальники себя оправдали. Вот, и наши исследования, которые мы проводили в тайге, показали, что двое в одном спальнике замерзают меньше, нежели замерзает один. Хотя были, скажем так, приятные исключения. Тот же Васильич, как его любовно называют в тайге, вот, он ни разу не замерз один. Вот, хотя из группы, которые участвовали в этом исследовании, вот, были такие, которые и замерзали тоже. Вот, и параллельно с этим было сделано открытие, что комары кусают более сексуальных людей. Более сексуальных людей. То есть кровь пьют они вот именно тех людей, от которых больше идет сексуальности.
1: А скажите, вот парадокс меня интересует, парадоксальность ситуации с тем, что почему в Алтайской все-таки тайге количество комаров намного меньше, чем в тайге Сибирской. Вот мы ездили в экспедицию в Сибирскую
2: тайгу. Я позволю себе заметить, что, в общем-то, комаров на один кубометр приходится, я не знаю, там полкомара, потому что, то есть, это явление достаточно редкое. Есть такое насекомое, очень мерзкое, которое перед закатом, примерно часа на три поднимается, вот как раз когда выпадает вечерняя роса, оно называется мокрец. Это такое достаточно мерзкое насекомое, оно кусает, как правило, нижние конечности человека, животных, там вот собак за нос, как правило, собаки теряют после этого нюх, и поэтому собакам надевают специальные такие марлевые намордники, то есть собаки выглядят безобразно, но с этим приходится мириться, к сожалению, вот. Таким вот образом.
1: Но они выглядят не мерзее, чем токийские велосипедисты. Потому что это в Токио велосипедисты.
2: К сожалению, я не был ни разу в Токио, но вы могли бы себе представить, допустим, бегемота вот в маске, как вот у хирургов. Знаете, хирурги носят маски.
1: Да, вы знаете, кстати, была совершенно грустная ситуация с одной овчаркой в Непале. Я в свое время работал, в общем-то, атташе в Непале. Вот. И там одну собаку укусила пиявка, действительно, в нос, реальная ситуация, и от чего она сошла с ума. То есть, это было временное помешательство.
3: Пиявка?
1: Пиявка, да, из реки. Она пила из реки.
2: Пиявке стало плохо или собаке?
1: Собаке. И собака решила сделать суицид и выпрыгнула в окошко и сломала ногу. Это что-то я не о том. Да, простите, так вот, что касается насекомых.
2: Мокрец, понимаете, да. Это мокрец. Это от слова, естественно, мокрый. То есть это насекомое, которое поднимается по росе, кусает за нижние конечности. То есть, в общем-то, достаточно такие болезненные укусы. И как-то это все так выглядит. Некоторый ряд неудобств, он просто-напросто. Я что касаемо себя и моих товарищей, моих друзей, с которыми мы, в общем-то, работаем в лесу, работаем в тайге, нам просто, честно говоря, плевать на всех этих мурашек, там, чего угодно.
1: Вы знаете,
2: комаров нет, я уверяю всех, кому когда-нибудь придется просто-напросто путешествовать по Алтаю, просто наблюдать его красоты, побывать в тайге. Бог даст, может быть, и где-то в моем лесничестве, на моем участке мы свидимся, мне придется вас штрафовать. Конечно, я вас по этому поводу не пугаю, здесь просто разговор-то идет именно о насекомых. Еще раз, комаров нет. Есть два комара.
1: Помните, Михаил Бенедиктович, мы когда с вами, по-моему, лет 5 назад, мы как раз после окончания, когда мы закончили кандидатский, защитили, да? Мы обменились мнениями. Диссертация. Как раз червячный двигатель, то есть червячную передачу еще я вам делал, как шпаргалка. Да, ладно. Оно для вашего шаговом двигателя, помните? Да, для изучения микроскопических пленок, как сейчас помню. Профессор, кстати.
3: Сейчас до сих пор это стенд на ВДНХ, он действует, работает.
1: Действует, кстати, уникально вообще. Деньги ведь идут еще. Парадокс.
3: Буквально перед поездкой на Алтай от вас заходили, смотрели. И действительно, этот стенд собирает очень много людей, которые хотят именно понять принципы червячного двигателя. И, кстати, по шаговой системе работы V-образного движка.
1: И, кстати, Максим Антонович Грифель до сих пор шашлыками торгует на том же месте меня тоже это поразило.
0: Да что вы?
1: Ну, мы же вместе... А, вы же как раз отходили вот к руководителю стенда. Торгует грифель до сих пор. Так вот, я хотел о Сибири немножко. Помните, мы обменились впечатлениями о нашей первой поездке в Сибирь, когда ночью из палатки было невозможно выйти, извиняюсь, просто по нужде, потому что сразу происходило облеплялово гнусом жуткое и потеря крови большая. И мы возили с собой, то есть уже потом с Фюратом мы все смеялись, почему, дескать, все вот опытные возят с собой шланги от стиральных машинок. А оказывается, они на ночь в палатку их ставили один конец, а другой выправляли наружу. Уже, извиняюсь, как бы малую нужду справляли, не выходя из палатки в этот шланг. И мы, как, так сказать, податливые люди на науку, с Михаилом Бенедиктовичем тоже шланги, а потом получили от жен каких-то... Помните, да?
0: Нет, я помню, как на вторую ночь мы один шланг в соседнюю палатку завели.
1: Это по ошибке было.
2: Да нет, скорее всего, надо полагать, это диверсия.
0: Нет, потом
2: вам понравилось, наверное.
1: А потом-то с утра нам пришлось эту палатку ихнюю проковырять ножиком, чтобы шасла, дескать, у вас палатка дырявая. Не, ну а что сделаешь, кому?
0: Ну все правильно, они же не знают, какая там, какого цвета роса должна быть в тайге.
1: Не понимают вообще ничего.
0: Вот, и поэтому именно на желтизну, на которую, естественно, они обратили внимание, нам пришлось приводить много доводов, говоря о том, что лес зеленый, вода стекает, смола, ржавчина, вот эти вот коли металлические, все это дает...
1: Именно такой, почва, много магния, грунт, сказали. Грунт, одним словом, грунт. Ну что же, ненадолго прервемся, а затем да, кстати, продолжим общение с нашими.
2: Вот,
1: да,
2: по поводу шлангов, маленькое такое дополнение, вот это один из моих студентов, в общем-то, да, пытался. Но это выглядело в виде диверсии. То есть, если смотреть вот как-то так на вашу историю, в которую я, в общем-то, никакого отношения не имею, это как-то да. Да, друзья мои, это как-то да. Я теперь понимаю, где вы научились этому. Мне было жутко неприятно. Простите, когда вам, грубо говоря, сад под бок среди ночи. Это вот, ну, как-то, ну, Александр, это началось-то все с вас?
1: Вам видней.
2: Ага.
1: Ну что же, слушай музыку.
4: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
5: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыш и охотовед Уйменского леспромхоза при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай Алексей Юрьевич Грищенко. Алексей Юрьевич, вы вообще закончили Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности мелиорации и озеленения грунта. И, тем не менее, как-то вы вдруг работаете по специальности охотовед. То есть вы бы давно могли уже сидеть в каком-нибудь там министерстве мелиорации или там министерстве грунта и почвы, ходить с портфелем, ездить на Волге, а до того на другом автомобиле более почтенном. Вот. Но вы выбрали себе вот такую стихию зеленого буйства это и атмосферы.
2: Да, это так на самом деле.
1: В чем же причина?
2: Причины, ну как вам сказать? Причина в том, что любой человек, он стремится к единению с природой, и как-то так это все происходит, что... Надоедает. Городской шум, да, я бываю в городах, бываю в столице редко, но это происходит. Вот, бываю в столице Сибири, городе Новосибирске, бываю в столице Республики Алтай, городе Горно-Алтайске, бываю в Бийске, в Барнауле. То есть для некоторых это, в общем-то, совершенно недосягаемые какие-то такие географические названия, совершенно незнакомые, но, тем не менее, это города. Это города вполне полноценные, с нормальным населением. Вот. А лес, сама природа дикая, девственная, это то, к сожалению, то, что мы, в общем-то, сейчас, откровенно говоря, губим. Вот. И совершенно нецелесообразно используем это все. Очень жаль, что подход к использованию, в общем-то, национального богатства, к которому относится наша тайга, он вот в данный момент такой. Но, к сожалению, это присутствует. И в то же время, к счастью, в общем-то, существуют такие замечательные организации, как Greenpeace, как общество спасения на водах.
1: Которое... Общество защиты памятников.
2: Это тоже, да. Которые вот, в общем-то...
1: Все-таки как бы компенсируют ситуацию.
2: Да, компенсируют. То есть они что-то делают, они как-то о себе напоминают, немножко так вот пенят там что-то такое.
1: Извините, Алексей Юрьевич, я помню, вот вы рассказывали о вашем немножко печальном опыте, вернее, таком эксперименте по вывезению Евгения Васильевича в Новосибирск и по вашей попытке просто спустить его в метро и прокатить.
2: У человека просто-напросто до сих пор присутствует эта психическая травма. То есть он не понял, в общем-то, вот смысла эскалатора, то есть смысла передвигающегося ступени крыльца. Передвигающегося крыльцо.
1: А он так это назвал?
2: Да, он это сказал.
1: Крыльцо
2: так,
1: едет?
2: Почему такое длинное крыльцо, такое шикарное крыльцо, и оно едет? То есть вот так вот мне это был вопрос. То есть я его схватил в охапку, держал. В Новосибирске тоже есть метро, практически такое же, как в Москве. Но если в Москве станций очень много, то в Новосибирске станций всего около 15. По-моему, может быть, чуть-чуть меньше. То есть там строят что-то еще. Вот, то есть, но тем не менее, это, в общем-то, достаточно удобно. Вот. Если в Москве с метро человеку неосведомленному, в общем-то, легко запутаться, заблудиться и уехать не весь куда, то в Новосибирске, в общем-то, метро соединяет два конца города. Вот. Начинается с площади Калинина, которая называется метро Заельцовская. Ельцовка — это такая река, Ельцовка. Елец — это такая рыба. То есть вот чтобы как-то так название выстроить, чтобы людям было понятнее, нашим радиослушателям. Да, Александр? Да. Вот. И заканчивается метро на станции Студенческая. То есть такое немножко ругательное название. Слово «студент», оно вообще как-то так...
1: То же самое, что «бойцовская».
2: «Бойцовская», да.
1: «Студенческая».
2: «Студенчество», да, «бойцы», вот это все, да, присутствует, в общем-то. Вот. И поэтому вот Васильич, вот, в общем-то, мой друг, коллега, приятель, соратник, вот это мне слово больше всего как-то так нравится, он этого немножко испугался. То есть он сначала не понял, зачем спускаться под землю, зачем вот это длинное крыльцо, которое едет само, почему как-то так вот, почему не нужно на него что-то ставить, что-то складывать вещи. У него с собой вещмешок, как, впрочем, и у меня с различными там вещами. Вот. И поэтому как-то его это немножко шокировало. Вот. То есть вот такая вот история. И до сих пор он просто икает и материт меня последними словами по этому поводу. Вот. Потому что при нас, когда мы спускались по эскалатору, одна бабушка, которая тоже прибыла наверняка из провинции, вот, это как-то так бабушка, она везла какие-то вещи, и вещи у нее упали, и она как-то упала следом за ними, разбив себе лицо немножко. И на него, наверное, скорее всего, это вот подействовало немножко шокирующе. То есть и повышенный травматизм эскалаторов и, в общем-то, подвижность, слишком большая подвижность.
1: И скорость, кстати, тоже не маленькая.
2: Да, скорость не маленькая.
1: Такой медлительный достаточно жизни Васильевича самого.
2: Да, он сам по себе человек такой достаточно интересный. Я могу об нем очень долго и много рассказывать.
1: Можно я сперва, извиняюсь, расскажу тоже свой один опыт спуска в метро? То есть как бы это было на, я не знаю, есть сейчас эта станция или нет, в Москве Колхозная, по-моему, она называлась. Я, значит, вышел такой молодой и хмельной вот из вагона и вижу такая картинка, эскалатор перехода. Стоит бабушка. Ей, значит, там лет, может быть, 80, да, вот, и, значит, делает следующее действие. Она рукой толкает вот эту резиновую ленту эскалатора.
2: Да вы что?
1: Я был очень удивлен. Я думаю, чё ж такая мощная бабка, а люди как бы все так ее обходят, встают на эскалатор и едут.
2: И
1: я...
2: при этом не понимают, что, в общем-то, старушка что... хочет добиться.
1: В дальнейшем, проходя мимо этой старушки, обходя ее, я слышал, ой, господи, оказывается, старушка потеряла равновесие, упала, облокотилась на резиновую
2: и
1: ленту.
2: Пыталась восстановить равновесие
1: тем самым.
2: Ужас.
1: Вот ужас какой.
2: Ёлки-палки.
1: Вот, так что...
0: Вопрос о метро и о том случае, который вы рассказали, мне на память приходит тоже типичный случай десятилетней давности, когда вот в Москву приезжают люди и встречаются с таким понятием, как эскалатор. Вот, я наблюдал мужчину...
2: Для многих это вообще звучит как ругательство.
0: Мужчину, который спускался в эскалатор, вот, и для него это, я не знаю, на первых ли минутах или потом доставляло наслаждение нажимать на ступеньки, которые бы
1: под его весом уходят туда.
0: Уходили. И вот я видел выражение его лица, с которым он сначала правой, а потом левой ногой нажимал на эти ступеньки.
1: А когда у него спросили милиционеры паспорт, типа спросили, как вас зовут, ваше имя, фамилия, он сказал, я каменный гость.
0: Ну что-то примерно так.
1: Давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Проводится ли в настоящее время исследование по возможности выживания человека в тайге? То есть вы, наверное, помните вот всем известную историю с Мересьевым. Летчик такой был очень известный, и потом вышла книга Бориса Полевого, если я не ошибаюсь, называлась она «Повесть о настоящем человеке», где подробно описывалось, вот как этот Мересьев, соответственно, выживал в лесу. Мне так представляется, что в тайге условия выживания значительно тяжелее. И проводятся ли в настоящее время какие-то эксперименты, может быть, они секретные, вот, собственно, по выживанию. То есть находятся ли какие-то волонтеры или, может быть, люди, которые делают это за деньги, которые согласны, скажем, провести несколько месяцев в пустом пространстве, и какая-то группа специалистов, которые наблюдают, чем этот человек питается, чем он утепляется.
1: То есть какое-то амбулаторное исследование, попросту говоря, да?
6: Да.
1: Спасибо за вопрос. Значит, я предлагаю сейчас сперва на ваш вопрос ответить Михаил Бенедиктович, затем Алексей Юрьевич, а потом, если позволите, немножко я поделюсь армейскими воспоминаниями. Да, спасибо.
0: Если мне не изменяет память, простите, как вас зовут?
1: Уже я выключил.
0: Окей. Если мне не изменяет память, в 64-м году именно на базе Генштаба Минобороны проводились такие исследования. В группу входило 7 или 8 человек. Значит, первые полгода они их просто забросили в тайгу и посмотрели, как они выживут. Выжили. На самом деле, при помощи всех подручных средств, которые у них имелись, а у них не имелось ничего. То есть руки, глаза, рот, ноги и туловище. Вот, они ковыряли, находили, выкапывали и выживали. Выживали. И все... 7 месяцев они находились вот именно в поиске. Вот, при помощи одного перочинного ножика. Спустя полгода, именно же с этими людьми был проведен следующий эксперимент. С их согласия одному из них были отрезана одна конечность, нога. Вот, человек пошел на этот эксперимент совершенно сознательно. Вот, он слышал, естественно, о Мересьеве, вот, слышал о той истории, которая с ним случилась, приключилась, это уже на слух зрителей. Вот, и действительно, и он тоже вышел именно с этой одной конечностью. В течение 6 месяцев он находился в тайге. Вот, и ничто ему не помешало обрести себя потом и в нормальной цивилизованной жизни. Вот, остальные 6 участников, к сожалению, отказались от того, чтобы им отрезали одну из конечностей, хотя им пытались объяснить, что это на время проведения эксперимента, то, что им потом будут сделаны совершенно нормальные протезы, импортные, ну, сами понимаете, 64-й год, что люди могли знать об импортных протезах? Да ничего. Это сейчас мы здесь практически на каждом углу встречаемся с таким понятием импортный протез. Рука, нога, палец. Для нас это стало совершенно нормально в реальной жизни. Тогда, в 64-м или 65-м году, я просто сейчас не помню, люди об этом мало знали. Естественно, они достаточно напрягались и не очень не хотели идти на это. Их что-то остановило, чтобы прийти к этому эксперименту. Один такой, простите, герой, он действительно согласился, и сейчас, насколько я даже знаю, думаю, он остался в тайге.
1: Я думаю, что можно его даже назвать легендарный, в общем-то, Арсений Махмудович Крым-Ереванский, замечательный наш естествоиспытатель.
0: Одна рука, одна нога.
1: Да, но это его кличка Таёжный, вот, ну такая доброжелательная, одна рука, одна нога.
0: Нет, все относятся к нему с любовью, потому что он все, что делает нормальный человек, он делает одной рукой и одной ногой.
1: Ну, очень ловко. Ну что же, давайте послушаем теперь мнение Алексея Юрьевича Грищенко, его ответ на этот вопрос насчет экспедиции. Да.
2: Вопрос, в общем-то, достойный ответа, потому что, в общем-то, вещь достаточно практичная. Мало ли что с человеком может приключиться. Пример летчика Мересьева, он, знаете, как-то... Я думаю, что вообще персонаж вымышлен, это первое, но, в общем-то, тем не менее, очень красочно. То есть персонаж, сам Мересьев как таковой, именно эта фамилия, именно этот персонаж, этот военный летчик-истребитель, который попал там среди зимы в тайгу, обморозил ноги и вот таким вот образом дополз. То есть человек, по идее, выжил в тайге. То есть он там, насколько я помню из этого литературного произведения, застрелил медведя последними там 5 пулями из пистолета ТТ. В общем-то, здесь тоже немножко неправдоподобно, потому что профессионалу-охотнику, любому уважающему себя браконьеру, медведя проще всего застрелить из обыкновенной двухстволки метров с 15, и причем самый такой самой тяжелой пулей. Потому что пули, которые, вот, насколько я знаю, пистолет ТТ, он калибр 7,62. Это пуля, которая просто-напросто медведя прошивает. Вот. Он же, в свою очередь, там его застрелил. То есть, как-то так, ну, бог с ним, почет ему и уважение, если он это сделал. Но, тем не менее, что касается выживаемости в таких экстремальных ситуациях. Здесь... Существуют, в общем-то, да, специальные курсы, то есть мы в данный момент просто не располагаем средствами к финансированию, чтобы готовить своих егерей на уровне, ну, хотя бы армейского спецназа России. Вот, это достаточно дорогое удовольствие, и чтобы подготовить егеря, которого, егеря, либо геолога, либо кого угодно, человек, который работает в поле, работает в тайге, это нужны очень большие затраты. К сожалению, эти статьи пока в правительстве Республики Алтай просто не обсуждаются. И большинство людей, которые работают и вместе со мной, мои коллеги, они, ну, те люди, которых можно назвать энтузиастами. Вот таким вот образом. Вот. А что касается вообще специальной подготовки, то здесь, как говорится, тайга научит, тайга подскажет. Вот так. Или просто-напросто спрашивай у старших товарищей. Вот такое вот небольшое резюме. Вот. За звонок вам огромное спасибо. Я думаю, мы вдвоем как-то так наиболее полно ответили. То есть могли чего-то недосказать.
1: Ну, еще могу я дополнить.
2: Да, Александр.
1: Вы не против.
2: Да.
1: То есть в свое время как бы мы с моим хорошим товарищем Вячеславом Яковлевичем Конягой были заброшены, в общем-то, тоже под Адыгеем как раз это происходило. На 2 недели нас забросили. Нам, значит, дали 2 вещи на двоих, значит, это, вернее, 3. Это 2, значит, антидристийные таблетки, такие, которые нужно кидать в болотную воду, дабы как-то производить дезинфекцию, значит, этого дела. И такой набор толовых шашек, которым мы должны были взорвать что-то, чтобы это что-то съесть. Мы взорвали как раз морала тамошнего. Только вот по истечении 2 недели, когда целиком оголодались. Плюс у нас не было незащитных сеток от москитов, ничего подобного. Вот. При этом, как бы еще хочу сказать, что страшная вещь — это понос в тайге. Извиняюсь, что я, может быть, так вульгарно, но сразу покрывается все тело коркой, и пройти какое-то количество, больше там 16 километров, уже просто нереально, потому что все натирает. Поэтому где-то нужно как-то мыться, найти воду тяжело. И нам приходилось просто плевать друг на друга, чтобы хоть как-то создать эту влагу жуткую. Вот. И вообще как-то обходиться... совершенно, на мой взгляд, сейчас экстремальными, дикими вообще вещами. Но потом мы подорвали, значит, морала, толовую шашку вот этой, и привезли всем мясо. И мы были герои.
0: Простите, Александр, да. Ваш рассказ о великой канатной дороге именно оттуда пошел, из-под Адыгея, когда вот начался эпидемия поноса, или...
1: Да, это у местного населения происходило. Дело в том, что как раз наша воинская часть, в общем-то, была призвана охранять санитарную часть. Ну, там же всякие бывают ситуации. Мы должны были осуществлять наружную охрану медсанчасти, которая занималась этим явлением, этой эпидемией. И в то же время мы должны были вычислять местных жителей по канатным дорогам, потому что они, в общем-то, разбегались. Вот. И, естественно, на бегу с ними происходило это.
0: Ну вот именно то есть, при наличии поноса разбежаться куда-либо далеко просто невозможно.
1: Дело в том, что они были обезумевшие. Вот, и бежали сломя голову. От горя вообще, то есть это же была дикая вещь, их несло со страшной силой. То есть практически земледелие встало на полный ноль. То есть,
2: тем более сломя голову вообще да. Ничего не происходит.
1: То есть мы производили отлов, так у нас была так называемая типа операция «Паутина». То есть когда как бы каждое подразделение шло по своей нитке этой паутине в поисках вот, аборигена, который вот, собственно... скрылся туда, в бурелом.
0: Был на тот момент обладателем поноса.
1: Да. Вот носителем так. Этого
0: и,
1: вируса.
0: И, может быть, вы сможете рассказать, действительно, а что потом с ними происходило?
1: Ну, вы знаете, происходила депортация, в принципе. То есть, как бы под видом длительного такого лечения в изоляции происходила, попросту говоря, депортация. Вот. А затем в тех местах, куда их депортировали, там, во-первых, надавали консервированные компоты, что, в общем-то, тогда была ценностью большая. Многие из них оседали, как правило, на таких должностях. Либо это были консьержи, да? Вот. Либо как бы воспитатели детских каких-то там яслей и так далее. Вот, мало кто из них хотел вернуться обратно. Вот мы под Санкт-Петербургом в основном вот это была база, куда мы их расселяли.
2: То
1: вот,
2: есть из самой Адыгеи под Санкт-Петербург, то есть да, там да, светило да, науки, да, скорее
1: да.
2: всего.
1: Это было в глубокие еще такие времена, то есть
2: это
1: когда
2: советские,
1: вот эта миграция была, в общем-то, естественным процессом.
2: Не, ну, кстати, я позволю себе заметить, в прессе об этом не было сказано ни слова, потому что операция, я думаю, это была секретная. Вы служили в какой-то секретной совершенно закрытой
1: КГБ
2: части.
1: КГБ внутренние войска, да.
2: То есть это внутренние войска, но спецподразделения, наверное, совершенно. То есть ликвидация таких вот эпизоотий.
1: У нас, в принципе, были такие... обычные петлички с молотками, железнодорожные войска.
2: То есть вы, грубо говоря, шифровались просто-напросто.
1: Ну, в общем, приходилось.
2: Ну, да.
1: Меня всегда удивляло, почему в генштабе сухопутных войск очень много моряков. Ну что же, послушаем телефонный звонок.
2: Да, кстати.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
7: Скажите, пожалуйста, а у него есть значок БАМ-1, БАМ-2?
1: БАМ-1, БАМ-2?
7: Да.
1: А это вы обращаетесь к Алексею Юрьевичу или к Михаилу Бенедиктовичу?
7: Sorry.
1: Ага. Вы знаете, sorry сейчас, к сожалению, вышел. Дело в том, что там пришла новая фура, и он вышел на разгрузку. Когда он вернется, мы этот вопрос ему передадим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте. Я вас опять беспокою. Я вот тут проблемы выживания. Угу. Вас интересовался. У меня, вы знаете, еще такой вопрос вот очень интересует. Это тайга и искусство как таковое. То есть вот во многих произведениях искусства тайга представляется чем-то таким безбрежным, романтичным и, в общем-то, таким, ну, я бы сказал, такой субстанцией как бы более сильной, нежели вот человек. Вот, что попав в тайгу, как бы она, ну, не то чтобы пожирает, а человек бессилен перед тайгой. Вот. Какие сейчас основные проблемы стоят перед народонаселением, которое, так сказать, там обитает, с точки зрения, так сказать, победить тайгу? Вот есть что-то такое в тайге, что еще человеком не побеждено, скажем так? То есть вот человек еще не одолел какие-либо стихийные явления или, может быть, каких-то особенно злостных представителей там флоры, там, я не знаю, фауны?
1: Понятно. Спасибо вам за вопрос. На этот вопрос, как, в общем-то, практика, ответит вам Алексей Юрьевич Грищенко. Спасибо.
2: Вот ситуация такова, что касается этого вопроса. Значит, вот ключевое слово этого вопроса, оно мне как-то так немножко запало. Победить какие-то стихии. Во-первых, самое первое правило. С тайгой не надо бороться. С ней надо сжиться. Это большой целостный организм. Не нужно побеждать. Вот. Нужно сжиться. Нужно ее беречь, любить. Вот как-то так. Вот просто стать единым целым. По поводу искусства. Вот, то есть вы подразумевали художников, которые рисуют тайгу. Кстати, тайгу нарисовать и передать на холст, на бумагу, как угодно, практически невозможно, вот именно до деталей, до мелочей. Вот, сложность лишь в том, что она переменчива просто. Здесь уже просто такая пошла философия, можно как-то... об этом сидеть и полемизировать часами. Ну, как вы представляете себе просто-напросто, вот я вот так вот сам себе задаю этот вопрос даже, просто как нарисовать полено? с одной стороны, с другой стороны. Да, в этом есть своя красота. Можно что угодно называть. Можно практически вот там морала нарисовать. Но каждый его видит по-разному. Кому-то он будет противен, кому-то нет. Кто-то привык к асфальтовым дорогам, кто-то просто к узким тропкам. Поэтому... Что касается искусства в виде художественного, вот, то здесь как-то, да, есть специалисты, но это все фрагментарно. Это как-то так немножко... как же, господи, слово-то я не могу подобрать. Ну ладно, бог с ним. Вот. А что касается искусства в смысле вокальных жанров, то о тайге, в общем-то...
1: Нет, извините, что я вас перебиваю, Алексей да-да. Юрьевич. То есть, может быть, тут взять не вокальные даже жанры, а вот есть такое понятие, как наскальная живопись. А да, есть такое, как кедровая живопись, к примеру?
2: Кедровая живопись, то есть, в общем-то, да. Начну с наскальной. Просто-напросто да. с наскальной
1: живописи. Мы, кстати,
2: живописи.
1: Наблюдали вот да, в одной
2: именно
1: из пещер.
2: Там видели, да. вот одну из пещер вы видели, наскальные рисунки, кстати, да, да. по срокам эти рисунки, это, в общем-то, примерно 4-5 тысяч лет вот, нашей эры или до нашей эры. Я вот сейчас вот как-то так немножко сбиваюсь, из меня слабый историк, и поэтому, ну, в общем-то, это ничего страшного, потому что у меня основная специальность...
1: В общем, древние поняли, они все
2: да,
1: равно
2: очень древние, крайне, причем да. сделаны они совершенно непонятными красками, до сих пор ученые бьются над этим своими светлыми мозгами прямо об стену в своих лабораториях. И, в общем-то, догадаться не могут, чем же это все равно нарисовано.
1: Причем, поскольку народу в тайге да. очень мало, то доступ к этим вот рисункам открыт совершенно свободен. То есть, мы, правда, пришлось нам добираться там и на вездеходе, затем на
2: да,
1: лошадках.
2: Да,
1: то есть, мы
2: да,
1: как бы с трудом да. туда пробились. И пешком там еще пришлось в поводу вести коня.
2: Да.
1: Извините вот. За поэзию.
2: Ну что ж, поэзии-то, в общем-то, никакой. Таежной поэзии, как таковой, я лично не наблюдал. По поводу живописи, в общем-то, этот вопрос был затронут. По поводу вот каких-то стихосложений, эпосов, там, вот это, в общем-то, да. Алтайский народ, он достаточно богат в этом отношении. Но, к сожалению, я как человек по национальности русский, я вот знаю только название своей любимой газеты. Просто название своей любимой газеты, которая выходит. То есть это есть... «Молодой алтаец», и есть еще такая вот газета, называется она «Звезда Алтая». Это на алтайском языке звучит как «Алтайдын Чулмуны». Вот таким вот образом называется газета, то есть достаточно такое перспективное издание. Вот.
1: То есть это типа «Вечерней Москвы», наверное,
2: ну,
1: да, или «Московского
2: комсомола». Что вы, нет. В общем-то, знаете, это похоже на «Мегаполис Экспресс» немножко. То есть, да, вот то есть. Таким вот образом. То есть это полноцвет, это полный формат, это вот такая вот замечательная газета, интересная. Но интересна она лишь тем, кто читает на алтайском языке. А алтайский язык, я, к сожалению, к великому сожалению, просто-напросто, я не прихватил из гостиницы номер последней газеты. В общем-то, я так и брал почитать немножко. Вот, то есть я читаю, но, к сожалению, не понимаю, что там написано. Но мне просто нравится алтайский язык. Просто такой певучий язык, очень интересный.
1: А не могли бы вы нам по памяти, может быть, какое-нибудь стихотворение прочесть на этом языке?
2: Что нет, вы, понятно, нет, понятно. Скорее всего, нет, сейчас
1: ладно,
2: нет.
1: Да.
2: То есть у меня даже с собой даже вот и... Не ту, я не взял не тот вещмешок просто-напросто, в котором сборник стихов великих
1: алтайских поэтов. Ну, смотрю, у вас в этом какие-то пробирки.
2: У меня есть...
1: А, да.
2: Это да, это совершенно не касается вообще никакого
1: да,
2: вопроса, извините, и вас да. в том числе, поэтому да. несуйте нос.
1: Да, вот. Хорошо, я уберу его, да.
2: Помимо того, что Алтай, в общем-то, это как-то так, это шорские вещи такие вот, то есть шорцы, это те же алтайцы, только немножко северней, вот, а горная Шория, в общем-то, для многих москвичей, это слово совершенно такое, вот Шория, оно как-то, что за Шория, то есть какое-то созвучие и все так как-то красиво звучащее слово. На шорском языке я, в общем-то, как-то так шутки ради, либо ради разнообразия, в общем-то, ну, мог бы спеть песню, но, к сожалению, у меня нет шорских инструментов, хотя песня достаточно легендарная, и мне ее просто мой один знакомый тубалар спел. Тубалары — это одна из разновидностей национальности, в общем-то, которые населяют Республику Алтай. Вот такая вот ситуация у нас по искусству и прочим-прочим разностям. Вот такие вот дела.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
9: Вы не могли бы сказать, вернее, осветить такую проблему, как проблема бездомных людей в Алтае, то есть бомжей. Как с этим обстоит дела?
1: Еще
9: вопросик. Если можно, рецепт алтайской самогонки.
1: Угу, спасибо, спасибо. Но на первый вопрос, я думаю, ответит Михаил Бенедиктович Топтыж, поскольку все-таки комиссия, региональная комиссия по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая ставит перед собой и обсуждение этих проблем, в частности, алтайских бомжей. Сокращенно А и дальше бомж. А-бомж. То есть, ну, вы знаете, есть М-бомж, А-бомж, П-бомж, Г-бомж. Это гомельский бомж. Вот. А вторую, как бы, тему, я думаю, нам гораздо более широко раскроет Алексей Юрьевич, да, насчет самогона.
2: Да, я согласен.
0: Ну, если возвращаясь к первому вопросу о бомжах в Алтае, там этот вопрос, я бы не сказал, что стоит так остро, как в Москве. Вот, чердаков, конечно, в Москве больше, но, сами понимаете, Алтай — это чуть побольше, чем вся Москва, и место там найдется каждому. Вот, выделяются им и делянки бомжам, вот, и участки, вот, и кедры. Вот, все выделяется для того, чтобы бомжи... Ну, сейчас же у бомжей существует своя философия. Они называются бомжами только для того, чтобы... Они как бы цыгане. Цыгане — это древний род, а бомжи — это что такое уже более современное. И поэтому, естественно, все эти участки, дома им не нужны. Им больше... по кайфу, чтобы слоняться
1: по сопкам.
0: По сопкам. Вот, уйти куда-то за соседнюю сопку и посмотреть, а что там.
1: Например, найдут саклю, вот сакль дом.
0: Да. Вот. Они там останавливаются, они там могут переночевать день-два, могут быть зависнуть и на месяц, и на два. А так, чтобы на постоянку они, естественно, это не их философия.
1: Нет, а насколько пополняются ряды именно вот таких как бы промысловых таежников из бомжей? Предположим, вот он в городе квартиру продал, пропил, ему куда подаваться? В городе холодно, естественно,
0: Алтай.
1: Он идет в Алтай.
0: Алтай, да.
1: Вот, и он там занимается все-таки вот именно промысловым ремеслом, то есть добычей соболя из рогаток специальных. Это, кстати, это уникальная вещь, что эти американские рогатки и туда, в общем-то, дошли, в принципе, с прицелом, да.
0: Первое, что они начинают, это, естественно, это добыча кедра. Вот, если местное население кедра добывает, стуча молотком по стволу кедра, то...
2: Шишки имеются в виду, шишки.
1: Шишки, естественно.
0: Шишки, шишки. Там это называется шишки. Вот, то вновь прибывшее население, естественно, пытается молотками попасть именно в сами шишки.
1: То есть, как бы не обладая большим опытом,
0: да,
1: по,
0: да,
1: сбиву шишек. Кстати, это называется, в принципе, это не шишки, а шишкач еще. Кедрать, шишкач.
0: Шишбол. Шишбол. Местное население это называется.
1: Шишбол. Шишбол. На шишбол, да.
2: Да, то есть...
1: Это молодежный сленг у них, как бы.
0: Местный сленг, совершенно верно. Вот. Ну, естественно, со временем они привыкают и уже начинают бить...
1: Уже молотком, метко
0: молотком, да, по стволу дерева. Вот, не всегда, конечно, это кедр, но на то они и бомжи.
2: Ну, если иногда ломается молоток, они бьются сами в пьяном виде. А вот алтайцы, народ такой, я извиняюсь, что, в общем-то, как-то так вклинился в ответ в этот вот на заданный вопрос, на первую половину. Но, тем не менее, в пьяном виде алтаец – это вот именно, я что говорю, не тубалар, именно вот эта смесь русского с алтайцем, а алтайцы вообще конкретно – это монголоидные, монголы с казахами. Вот
1: бурят.
2: Вот так. Нет, бурят – это еще опаснее, чем алтайцы. Вот.
1: Алтайцы,
2: они сами по себе, они готовы за кружку самогона продать маму родную. То есть в моей практике был случай, когда мне просто-напросто, это я по молодости лет просто-напросто участвовал с командой города Новосибирска в Кубке мира, в Чуэ-ралли, это в 1988 году, если мне не изменяет память, тогда замечательные американские спортсмены съехались, в общем-то, так и вообще люди со всего мира. Вот, и тогда, когда мы забрасывались именно в верховье Чуи, это, не путайте, пожалуйста, с той Чуйской долиной, где растут наркотики и прочие разные такие вредные отравляющие вещества, ведь наркотики — это плохо, элементарно, вот, то есть
0: Алтай... Алексей, простите, вам
2: да,
0: продали,
2: пожалуйста,
0: маму или нет?
2: Маму почти продали, маму, то есть, не привели за ручку, а привезли мотоцикл, отдали мотоцикл ишь Юпитер, и, а за это люди получили кружку самогона, самого дерьмового, то есть, один один наш товарищ, который с нами присутствовал, он плохо гнал самогон. Вот. И поэтому тот человек, который выпил кружку этого самогона, он тут же упал, мы думали, что он помер.
3: Простите, мы хотим уточнить, это оказалась ваша мама или все-таки мама того человека, который вам ее продал за кружку самогона, Алексей?
2: Нет, вы немножко... как-то так вот...
1: Ну, в общем, это уже сейчас не важно. То есть
2: сейчас уже про маму да, как-то да, вопрос снимется, мы... потому что алтайцы готовы продать свою маму за кружку самогона. То есть это важно, просто... Есть, это образно абсолютно, это игровая ситуация. Да, вот, да. И так мы тем так плавно, просто-напросто вот с вопросом о бомжах так вот как-то закончили, да? Ну,
1: теперь о самогоне, о самогоне. Самогона. Это очень...
2: Значит, по поводу самогона. Помимо самогона, алтайцы пьют еще, естественно, брагу. Брага, то есть это вещь, которая выстаивается вот достаточно не слишком продолжительный период времени. Она называется чигень. Вот. Это делается все на основе козьего молока. То есть оно перекисает, в него добавляются там какие-то вот совершенно непонятные вещи, кто во что горазд, там вплоть до покупного виноградного сока, и получается достаточно убийственный напиток. То есть на себе лично испытал то, что литр вот так, ну, оно немножко похоже на пиво, слегка кисловатое такое, естественно, без газа, мутноватое, на вид нелицеприятное. То есть вот литр достаточно выпить, чтобы немножко так шумнуло в черепе, просто-напросто. А самогон, это уже, в общем-то, пошла, уже это называется арака. То есть это вторичный продукт, двойная очистка. То есть
1: уже тонкие технологии.
2: Да, да, да. То есть это национальный напиток. Вот. То есть он несколько напоминает по крепости как-то так близок к водке, но вонюч. Но тем

0: Зинаида Валентиновна Буй, пенсионерка, наша постоянная радиослушательница, она интересуется о таком напитке чуй-чуй.
1: О, Александр, кстати, вот вы мне напомнили, вот, кстати, вот несколько ингредиентов. Вот этот я рекомендую просто всем. Просто от лица радио «Эхо Москвы» я просто дарю этот рецепт москвичам, всем до единого. И с превеликой радостью я просто сообщаю этот рецепт. Потому что вещь, этот напиток чой-чой, не как вы сказали, чуй-чуй.
0: Это так «Буй» пишется. Это
1: вы просто
0: транскрипция «Буя».
1: А, это вы вот так вот.
0: Да.
1: Ну, это ничего страшного. Тем не менее, я с удовольствием доведу до сведения наших замечательных радиослушателей, людей сильных и внимательных, которые просто-напросто в данный момент, прильнув ушами к своим наушникам, к радиоприемникам, которые не спят и просто
0: вот внимают.
1: Просто нас внимают. Да. Да. Слушайте и записывайте. Для того, чтобы записать, возьмите в правую руку ручку. Вот, в левую руку можно взять ножку от стола, если она у вас отвинчивается. Но это не столь важно, потому что к делу не относится. Итак, внимание. Нужно взять элементарный хороший чай. Просто-напросто. Я для этого рекомендую чай, который называется «Ахмат». И вы его можете приобрести, ну, практически в любом уважающем себя магазине. Достаточно взять чай... English Breakfast, вот этот вот чай, именно эту марку, потому что он наиболее крепкий, наиболее такой темный. Вот, нужно взять этого чая, там неважно, какую фасовку вы приобрели, вот, и взять, естественно, чайник, либо турку, либо кастрюлю, что угодно, ковшик, в чем вы будете кипятить воду, чтобы заваривать этот чай. Значит, завариваете этот чай, чтобы он был крепкий. На вот этот объем, если, допустим, вы завариваете на 1,5-литровый ковшик, да, вот, нужно высыпать примерно 15 ложек столовых сахара.
0: Вот, либо...
1: Да, это должно быть очень сладкий, насыщенный раствор. И в этот вот раствор, то есть у вас 1,5-литровая исходная емкость, естественно, этот раствор уже должен быть 1,5 литра, он должен быть готов. Значит, вы эти 1,5 литра предварительно делите напополам, то есть это получается половина, это 700 грамм.
0: Кстати, вот где-то вот так, вот такая пропорция.
1: Нет. Вот, кстати, здесь на ходу его изготавливают. А затем можно в этот объем приобрести бутылку водки хорошей, просто качественной водки. Можно кристалловскую, можно какую угодно.
0: А спирт?
1: Спирт – это тяжелее для здоровья. Понятно. Лучше всего водку. И в соотношениях 1:1 сладкий, насыщенный, горячий, только с огня раствор – это самое хорошее средство для теплой дружеской компании. Пить нужно из одного ковша всем, либо из двух маленьких ковшей, пускай их по кругу. Я вас уверяю, эффект вы получите, ну, буквально минут через 10, ну, максимум 11.
0: А каково
2: Простите
0: состояние...
2: за каламбур, да. А аффекта не получится?
1: Аффекта не будет.
0: Да, вот я тоже хотел понять, значит, бодуна не... и так далее.
1: Да, с этого не бывает, как правило. То есть это нормальное состояние такое, такая эйфория. А вот, то есть это компанейская беседа. Кстати, попробуйте, вот, и я тоже с вами, потому что время взбодриться, но вот я еще готов пообщаться с нашими радиослушателями.
0: Поднимаем телефонную
1: трубку. В общем-то, вот он, этот рецепт. То есть этот рецепт, который люди используют уже очень много. Вот, легенды по этому поводу различные присутствуют. Но, в общем-то, цитировать я их сейчас не буду, потому что они слишком сложны, потому что это на алтайском языке. Итак, это я только что вам сказал рецепт напитка чой-чой. Он в любое время дня и ночи, зимой и летом, просто-напросто. То есть крепкий сладкий чай с водкой.
0: Также вот. Можете заказывать этот напиток в ресторанах, если его там вам не подадут,
1: да.
0: Значит, это плохой ресторан.
1: В ресторане Прага, это, в общем-то, все должно быть. Если вам его там не подадут, то просто стучите по столу.
0: Или хватайте
1: и требуйте...
0: стула, выбивайте стекла, собственно.
1: Да, вот особенно вот с лицевой стороны, с входа, где стоит мужчина в форме, такой симпатичный,
0: да, кстати,
1: с сельбантами.
0: Они должны даже стать по названию. Например, он к вам подходит, вы говорите, мне, пожалуйста, чой-чой. Если он спрашивает, что это такое, то прям сразу стул молча и все.
1: Да, и можете закатывать скандал и кричать, принесите жалобную книгу, позовите
0: и
1: менеджера.
0: Привезите метродотеля.
1: Да, вот.
0: Поднимаем телефонную трубку.
1: Да, пожалуйста.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Скажу, что вы внимательно слушаете.
0: Рассказывайте.
3: Знаете, вообще-то безрадостная картина. Я, к сожалению, не сначала вашу передачу, то есть ваш разговор слушаю. Ну, во-первых, тому человеку, который задал вам вопрос по поводу покорения тайги, по-моему, вся земля уже покорена человеком, и уже дальше уже некуда. И остается только оставить, что земной шарик, остановись, я с тебя сойду.

0: Но теперь у меня такой вопрос. Как же так? Природные алтайцы, те, которые, вы говорите, не аборигены, пьют по кедрам палкой. Ведь кора портится, деревья портятся. Они что, вообще не хозяева этой земли? Они пришли? Я говорю, что я не сначала слушал ваш разговор, поэтому я не поняла.
1: Понятно.
0: Еще один вопрос такой. Есть ли у вас там пожары? Потому что ведь пожары каждый год жуткие по всей тайге, я не про Алтай. И еще один вопрос. Как когда-то там делали направленные на Алтай атомные взрывы, ну, кто-то так игрался, хотел узнать, что получится. Как вот со всем этим?
1: Спасибо, спасибо. Ну, я думаю, что вот все-таки мы предоставим право ответить, наверное, Алексею Юрьевичу, да, поскольку он, в общем-то, человек из тех мест и на практике знает все эти вопросы. Пожалуйста, Алексей Юрьевич.
2: Значит, спасибо за вопросы. Вопросы очень актуальные на самом деле. Вот начну с самого простого, и который вы, наверное, не поняли. То есть по поводу...
1: Колотилова палка.
2: Вот, да, почему вот так вот бьют по кедрам и тем самым сбивают кору. Дело в том, что кедры вековые, которые, в общем-то, плодоносят, им это, в общем-то, не страшно. Достаточно, ну, 3-4 ударов, чтобы зрелая шишка упала, ее затем собирают. Это старый способ. Ну, а так в основном люди просто лазят на вершину кедра и уже именно стрясают их с веток, что менее болезненно. Вот. То есть практически вот такими вот легкими щелчками.
3: Простите, Алексей, на самом деле пришлось недавно наблюдать такую картину, будучи в Алтае. Умельцы действительно вот из местных населения, которые оберегают кедры, они в последнее время стали обтягивать кедр
1: матрасом.
3: Матрасом, да.
1: Мы его вот, наблюдали, что матрас обтянутый, собственно, удивительно.
3: Кору кедра и начинают периодически бить по нему палками.
1: А помните, причем... Михаил Бенедиктович, это смешной плакат на, вот, во въезде на этот хутор таежный, где «А ты обмотал свой матрас вокруг кедра, и вот этот буденовец».
3: Да. А ты обмотал ли кедр матрасом?
1: Да.
2: Вот. Дословно. И на следующей части этого вопроса я просто хочу ответить. Значит, по поводу пожаров. К сожалению, лето в этом году выдалось дождливое, и пожары, к счастью, нам не грозят. В общем-то, были такие эпизодические возгорания, но, к сожалению, с помощью местных егерей и общественников, в общем-то, народных дружин, которые так вот не в совсем глухой тайге, а, в общем-то, эти вещи пришлось ликвидировать. В общем-то, ну и пожарная авиация как-то немножко помогла. Вот, то есть этот вопрос как-то так автоматически был снят. Нам это не грозит, кедры останутся целы, мы природу не загубим. Теперь по поводу направленных атомных взрывов. Честно говоря, для меня это какая-то новинка. Новинка просто. Как так могут быть направлены ядерные взрывы? Я в свое время как-то так был в армии, служил. Я знаю, что такое направленный фугас. Это то есть взрыв, который в одну сторону взрывается.
1: Что, направленные траншеи,
2: да,
1: все знают.
2: Направленные траншеи, там какой-то там вот еще что-то такое, какие-то военные такие понятия. А здесь направленный ядерный взрыв. То есть, в общем-то, Казахстан от Алтая недалеко. Семипалатинский полигон тоже, но... Те выбросы от взрывов, которые в последние-то, в общем-то, несколько лет, я сейчас, к сожалению, не хочу на этом заострять внимание, не знаю, сколько мы не видим испытания ядерного оружия, но это не актуально. Вот, поэтому, в общем-то, я могу сказать, что на территорию Алтайского края, то есть в район Телецкого озера, в район озера поселка Артыбаш падают, в общем-то, части ракет-носителей. То есть самый последний запуск, когда нашим несчастным космонавтам послали смену, я лично этот запуск наблюдал. Зрелище, естественно, красивое, но когда вдумываешься о том, какая, простите, гадость сыпется тебе на голову, когда сгорают вот эти вот топлива, то, в общем-то, да, немножко как-то так страшно. Да, неприятно, Александр, на самом деле неприятно. Хотя зрелище очень красивое, и люди несведущие, что, в общем-то, такие вещи там происходят. Помимо таких пусков, о которых мы с вами узнаем из прессы, из телевидения. В общем-то, есть еще и испытательные, есть катастрофы, которые заканчиваются. То есть, а в советское время, когда обо всем молчали, так просто люди строили себе из запасных частей вот этих вот ракет-носителей, сараи, коровники,
1: да,
2: зимники. То есть это...
1: Коттеджи.
2: Да все что угодно. То есть они даже перекрывали крыши своих коттеджей. Вот там вот даже сакли. Я видел саклю одну. А это магниево-кадмиевый сплав. А это радио.
1: радиоактивные вещи, да.
2: И дети рождались уродами совершенно непонятными, там, с семью пальцами, там, с тремя руками, там, с одной головой, но зато без одного глаза. Вот. Поэтому вот этот вопрос вот таким вот образом. Я думаю, кстати, я ответил подробно на все ваши вопросы.
1: Еще такая немножко тема. Не коробит ли вас лично, как вот выходцы из тех мест, попросту говоря, вот такие явления, как-то связь вообще самого понятия Алтай с какими-то техническими достижениями? Вот, например, известная связь Алтай была, да, такая вот, в которой пользовались сотрудники разных служб, потом уже кто хотел, были параллельные номера и так далее. Ведь, по идее, вот, ну, назвали эту связь Алтай. Сразу у людей ассоциация с Республикой Алтай как с каким-то стратегическим сверхзасекреченным участком, где подводные лодки базируются.
2: Абсолютно ни одной подводной лодки в Алтае нет. В общем-то, единственная там страшная вещь — это укрепрайон на границе с Монголией. То есть там врытые танки стоят, избы такие, милая деревня, хотя там живут только, ну, практически два взвода солдат. Вот. И врытые танки, накрытые избами. Вот и все подводные лодки. Я не знаю, о чем еще тут люди рассказывают, поэтому я постараюсь развеять все ваши сомнения. Вот. Вот такая ситуация. По поводу вот этой системы телефонной Алтай, один из разработчиков этой системы, этой транковой системы связи, в общем-то, этих мерзких автомобильных и очень неудобных телефонов.
1: Ужасно.
2: В общем-то, да, это все что угодно, вплоть до телефона автомата в машине приходилось некоторым людям возить, там, да, прям с двухкопеечными монетами, насколько я помню.
1: Было такое, да, мы устанавливали одно время.
2: Вот это вот, это вот, да, мне рассказывали, что вот водитель сломал ногу вот так вот, запнувшись, когда запутался.
1: Прям вылезла кость, да. И муха сидела. Мы были все в шоке вообще от этого.
2: Вот, ну, давайте это не к столу.
1: Да, не будем,
2: мы
1: не
2: же пьем чай-чай, в общем-то,
1: да,
2: напиток.
1: Не будем.
2: Напиток алтайский. Как он, кстати, у вас?
1: Очень хороший. Вообще бодрит.
2: Вот. И разработчик этой системы, по-моему, если я не ошибаюсь, был сам родом из Барнаула, ну и просто взбрело ему в голову, сказал, вот назову ее Алтай. Жил бы он в Мексике, он бы назвал, допустим, Мехико. Вот.
1: Или Сан-Палермо.
2: Да, вот что угодно, хоть Сан-Бенедетто, как в Италии. Вот. Или жил бы он в Новосибирске, назвал бы там Опи. Вот,
1: то есть, в принципе,
2: никакой разницы, ничего к этому, да. Вот на тот вопрос, который вы задали, я абсолютно ничего такого зазорного не вижу. Вот такие вот, вот так вот обстоит ситуация. И я думаю, еще один телефонный звоночек какой-то не будет совершенно.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: У меня к вам два вопроса.
1: Говорите.
4: Вот. Первый вопрос, но он немного не по существу, именно к вам, как бы.
1: Да.
4: Вот. Но меня сегодня как бы замучил вопрос, вот, вернее, на меня напала небольшая амнезия, на типа того, как бы, я не помню, как вот зовут первого грузинского космонавта, вот,
1: его
4: который
1: зовут,
4: был когда-то...
1: Туйчи вас... Мамукевич Пёр.
4: Как?
1: Туйчи Мамукевич Пёр.
4: Во, ну, наконец.
1: Да, это мой хороший друг, кстати, он в ближайшее, может быть, время посетит снова нашу
4: вот,
1: программу.
4: Вот еще вот как раз хотел спросить насчет того, когда он, так сказать, посетит вашу передачу.
1: Дело в том, что он практически выковыривал, ну, даже я открою уж секрет, потому что, да, вот вы видели пресс-конференцию с нашими космонавтами, которые вот спустились на Землю, они говорили, что... произошел удар капсулы о землю, вот, и что хорошо, что никто не сидел в крайнем кресле, а лежали вещи. На самом деле в крайнем кресле и находился Туйчи Мамукевич. Вот. Ну и сами понимаете, что, в общем-то, его состояние после этого несколько, в общем, тушка не совсем хорошо функционирует. То есть сейчас он пройдет амбулаторный курс лечения небольшой и снова у нас появится. Просто...
4: Ну, то есть, ну, с его здоровьем, ну, не грозит ему ничего, не грозит.
1: Ну, вы же помните, он же упал со скалы в детстве. Ему, в общем,
4: ну, я думаю, что у него как бы хорошее, крепкое здоровье.
1: Мощнейшее. Мало того, у него повышенная ошерстленность, а значит, амортизация.
4: Понятно. Вот. И второй вопрос к вашим уважаемым, так сказать, ну, оппонентам.
1: Да.
4: Вот. Что-то, ну, в начале разговора, так сказать, была затронута тема скотоложества. Вот. И, ну, хотелось бы спросить, вот, как вот в тайге скотоложество с соболями, вот, и каков процент по статистике скотоложества егерей с соболями?
2: Постараюсь ответить вам вот по этому поводу, по поводу вот как раз соболей и егерей. Вот, во-первых, если конкретно по этому поводу как-то так немножко затрагивать, то вот со стороны егерей домогательство до соболей, это, в общем-то, статистики такой жесткой нет. Вот, но, как говорят очевидцы, достаточно эффектное зрелище. То есть вы, наверное, как-то так визуально себе такую картинку построили. Вот, в общем-то, стоит голый егерь, а у него на члене такой набит соболь. То есть картина эффектная, то есть это все делается шутки ради, ну и немножко для удовлетворения. А вот по поводу сексуальных домогательств соболей до егерей, здесь уже гораздо сложнее. Знаете,
1: кстати,
2: вот,
1: это я знаю, случается часто.
2: Потому что, во-первых, это попадают либо пьяные егеря, либо слишком трезвые соболя. То есть,
1: это называется «коса на камень нашла».
2: Ну или «нашла коса на камень». То есть, вот,
1: ну это зависит от того, кто из них раньше пришел под этот кедрач.
2: Да, вот кедрач, ну то есть драч, не драч, то есть здесь вот так. То есть вот такая вот ситуация. То есть вот здесь как-то нет статистики, мне просто вот... Я не готов. Ну, я думаю, что я на что-то ответил.
1: Не, ну, в принципе, вообще, конечно, это стараются тщательно скрывать, потому что, как бы, достаточно сильно развиты природоохранные, в общем-то, службы вот в этом регионе, раз. И два, как бы, общество защиты животных, состоящее...
2: Да, но против.
1: Экспионеров, которые, вот, экспионерам заняться нечем, они сейчас защищают там животных, в частности, соболей. То есть стрелять можно, а вот, извиняюсь, жить с ними половой жизнью нельзя.
2: Вот. Да, то есть Республика Алтай, у них даже кодекс законов о защите животных, он как-то включает в себя даже, то есть там начиная от мышей и заканчивая лосями. Вот, то есть...
1: Там, по-моему, даже отдельный подраздел таким по скриптум стоит, как бы земноводные лягушки, тритоны. Да, вот.
2: Прим, потому что, да. Я вам скажу по секрету, еще вдобавок, то есть на Алтае, Алтай, в общем-то, жутко богатая республика. Там, во-первых, офшорная зона, то есть это можно делать все что угодно, любой бизнес, смыть любые деньги. Вот. Когда вы туда въезжаете на автомобиле, даже идете пешком и проходите через такой вот достаточно прозрачный
1: блокпост,
2: да, там стоят такие военнослужащие в виде милиционеров.
1: То есть бурятские фуражки, кстати.
2: Да, у них фуражки, у них эмблемы, у них различные нашивки.
1: И бляха висит.
2: Да, да, и радиостанция еще, кстати, была у одного. Вот спиной такая с антенной.
1: Который, кстати, отнял у нас камеру и сказал, пока меня не снимете и не пришлете фотографию, я не отдам. Пришлось.
2: А потом вот, когда друг какой-то вот этот сказал, покажите кадрики, и засветите пленку. Здесь вы, в общем-то, на пограничном пункте.
1: Да,
2: ну, пришлось разматывать кассету, ровно 75 метров.
1: Ну, зато потом мы им прокололи вот колеса козла.
2: Да, они ездят там, по посту катаются, отобрали у кого-то за кружку самогон наверняка. Вот, то есть, когда вы въезжаете в Республику Алтай, с вас берут за каждый день пребывания на территории республики денег. А деньги выражаются в рублях, потому что в Республике Алтай, в общем-то, если бы там еще и своя валюта вдобавок была, то это вообще бы одна эскадрилья, и, в общем-то, была бы просто тайга.
1: Просто тайга.
2: То есть, а берут за въезд в Республику Алтай вот такую цифру, это совершенно установлено вообще всеми, это свидетельских показаний немерено просто-напросто, 8300 рублей с человека в сутки. То есть, вам практически навязывают вот это вот. Я, как, в общем-то, тамошний местный житель, я лично против этого. Президенту, откровенно говоря, до сиреневой звезды вообще договорились.
1: Он даже не знает об этом, видимо.
2: Он, да, скорее всего. То есть это, в общем-то, чиновничье такое распутье, и что, в общем-то, народу проезжает через блокпост немерено. Вот, это раз. И денег собирается просто огромная-огромная сумма. Это, в общем-то, коррупция, просто начиная вот со въезда в республику. Вот. Но на самом деле, вот если исключить вот это, можно, в общем-то, миновать все посты, если так, шутки ради, просто зарегистрировать какой-нибудь кооператив там напрасный труд где-нибудь в городе Горно-Алтайске. И тогда, в общем-то, нужда, чтобы платить деньги за то, чтобы дышать воздухом Республики Алтай и наслаждаться его красотами, она, в общем-то, как-то сама по себе снимется, и деньги с вас брать не будут. Вот так вот примерно дела обстоят. Спасибо вам за звоночек. Я думаю, по скотоложеству вопрос решен. То есть,
1: да,
2: ну, я буду
1: уточнять.
2: И Александру, если что, то просто по факсимильной связи какую-нибудь портяночку зарядим.
1: Ну что же, мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы.
5: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси», исполняющий обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук Михаил Бенедиктович Топтыш и охотовед Уйменского леспромхоза при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай Алексей Юрьевич Грищенко.
2: Грищенко, простите.
1: Извините, Алексей Юрьевич. Скажите, пожалуйста, и там, и сям вроде как при президенте.
2: не совсем уж, чтобы как собака привязанная, а как-то так он изредка наезжает на отдых, немножко там вот морала завалить, немножко так вот, как-то так. То есть лично я с ним за руку не здороваюсь, потому что как любой, в общем-то, нормальный, здравомыслящий человек, я думаю, что подальше от начальства, поближе к природе.
3: То есть, к моралу.
2: Вот, к моралу можно, как угодно. То есть рериховцы-то вот так те вообще поближе к астралу. Вот. Но это с ними, ладно, это вопрос другой, и тема совершенно такая. Я думаю, при одной из ближайших встреч мы эту тему раскроем. Потому что случай-то, в общем-то, ситуация-то до анекдотов доходит. То есть люди достаточно обеспеченные, то есть там все упакованные, там все в шерсти, там все в голдах, там все как надо, да?
1: В насморке.
2: Они в насморке, да, то есть это все, то есть это вот...
1: Сотовый, шестисотовый.
2: То есть у них там и сотовый, там тебе и шестисотовый, и шестисотый Мерседес, и семисотый Кировец там у них там все, понимаете? А тем не менее они рериховцы, а рерих это вот такой художник, который, в общем-то, в свое время как-то так вот, в общем-то, описывал, да, красоты Алтая.
1: Ну, Джомолунгма.
2: Нет,
1: он... А, это другой
2: это
1: описывал.
2: Другой был. Другой это, я не помню его фамилию. А может быть, и он тоже, то есть. Ну, а он и где-то там вот в Алтае, я, кстати, как-то так к оккультным, к этим вещам, хотя, конечно, в этом доля правды существует, там вот гора Белуха, это наивысшая точка Алтая, это 4500 еще с копейками, вот, если я не ошибаюсь, хотя могу, я туда не залазил, в общем-то, у меня еще мозги на месте, вот, лазили различные альпинисты, прочие разные, многие из них погибли, и, в общем-то, вот таким вот образом, вот, и там вот где-то вот в районе вот этой Белухи есть такая вот вещь, которая называется Шамбала, и все туда ищут путь, вот, и так вот коснусь, в общем-то, тех людей немножко, которые... Каким-то образом, да, вот именно эти рериховцы, которые почитают творчество вот этого великого художника, великого алтаеведа, вот как угодно это можно назвать, они, да, просто нанимаются в батраки к обычным вот этим вот крестьянам алтайским, впахивают там совершенно бесплатно, без денег, просто за еду, вот. А в перерывах между пахотой и между едой они просто там залазят на какие-то сопки близлежащие и поднимают руки кверху. И
1: говорят, да.
2: Нет, ну и эй, и ой,
3: help
2: там.
3: Me.
2: Ну, help это me. Да, это у них как-то так, я не знаю, в общем-то.
1: А простите, Алексей, да, Юрьевич, пожалуйста. Хотелось бы, извините, что я вас перебиваю, хотелось бы узнать насчет алтайского шаманства. Существует ли оно? Да, вот немножко эту проблему и тему.
2: Это есть. Шаманов, их, к сожалению, осталось очень-очень мало, но шаманят они жутко по-шамански. То есть здесь это у них не отнять. Во-первых, любой шаман — это прежде всего хрон, то есть я подразумеваю алкоголическую зависимость от человека. То есть они идут в алкогольные отделы любого магазина алтайского, коих не слишком много. В тайге вообще нет, но и дело-то, в общем-то, это неприбыльное, и никто за это не берется. Хотя в таких ключевых каких-то населенных пунктах, естественно, в избытке водка, в избытке хлеб, мука, то есть все те жизненно необходимые продукты, без которых, в общем-то, самый простой рядовой алтаец, да и не самый простой, не самый рядовой, в общем-то, обойтись не может. Вот, шаманы, вот, в общем-то, такие идолопоклонники, которые долбят в бубны, я лично наблюдал.
1: Тоже бубны у них,
2: да,
1: как вот у этих из Чукотки.
2: Запросто, да, только он у них называется немножко по-другому.
1: Там... Обруч.
2: Ну, обруч.
1: А, обруч это у ненцев.
2: Вот, в общем-то, так, да, то есть у них это там колокольца различные, то есть натянута шкура. Отличие этого бубна лишь в том, что вот эвенки, чукчи, различные алиуты, они просто-напросто натягивают шкуру оленя, а алтайские шаманы натягивают, естественно, шкуру марала, то есть различия в звуке, в тембре, в общем-то, здесь резонанс совсем немножко другой.
1: Музыканты, кстати, сейчас
2: по этой теме, если поднимать разговор, из меня, к сожалению, неплохой музыкальный критик, и, в общем-то, ну, для меня творчество шаманов, то есть их не шаманизм, естественно, это все либо в алкогольном опьянении, либо вот обкурившись там каких-то хитрых грибов, а вот еще каких-то таких слишком действующих наркотиков, к которым, кстати, нет никакого привыкания, то есть, ну, у них это как смысл жизни, это как обычай, вот, это, в общем-то, присутствует, да, то есть они способны порой изгонять болезни, нагонять там какие-то ненасти на соседние там
1: области. То есть это действительно реально? Просто
2: да, да, это реально, но это редко.
1: Ходят легенда о шамане алтайском по имени Мкртыч Норикович Дюпель Казанский, вот как бы даже вроде бы был сюжет в передаче «Очевидный и невероятный», с ним такой бурят в соболевой шапке, вот, там, без насморка. Вот, ну, почтенный с виду, то есть, как бы, привезли на Кадиллаке, да. На передачу.
2: В общем-то, этот колорит местный, он везде присутствует, но по-разному интерпретируется, естественно.
1: Понятно. Ну что же, вот послушаем телефонный звонок.
2: Да, пожалуйста. Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: Значит, попросил бы вас осветить вопрос тяжелого мотоциклизма, авторитарище байкерства на Алтае. Дело в том, что вчера вечером мне позвонил мой голландский знакомый мотопутешественник один. Вот. И рассказал, что он закончил свое второе кругосветное мотопутешествие. Так. И как раз, значит, последним отрезком на его пути была Республика Алтай. Вот так, он ее пересек с юго-запада, соответственно, северо-восток. Претерпел массу трудностей, потому так. что, ну, как бы в тайге маловато.
2: Его душили местные байкеры.
6: Ну да.
2: Вот так вот даже.
6: Хотелось бы узнать, как там вообще стоит.
2: Вообще,
1: то есть... Спасибо за звонок.
2: Спасибо, да. Очень хороший вопрос, в общем-то, жизненно насущный.
1: Мы, кстати, наблюдали да. в селе байкера, на Урале он ехал.
2: Да,
1: с
2: да.
1: С девчонкой такой, с буряткой. Она, кстати, сказала, чем... Вернее, я спросил, дескать, вот ты учишься в школе тут, наверное. Она говорит, да, я учусь в школе, как бы. Я говорю, а что ты, говорю, одна ты назад едешь? Туда они ехали с ним, назад она одна пешком шла, мы ее подвезли на 600-м на своем, понятное дело. Вот, и я, дескать, спрашиваю, а что ты одна? Да мы, говорит, поссорились, там они как бы напились. Я говорю, ну и что, ты живешь вот в этой деревушке? Она говорит, да, типа, я говорю, а что вы делаете по вечерам? Ну, как, говорит, ходим на танцы, катаемся на мотоцикле и иногда смотрим, как ребята дерутся.
2: Вот, да, то есть это одно из развлечений. А по поводу вообще специфики, вообще по поводу, вот, по поводу местных байкеров, значит, если наши здесь, то есть те, которых я наблюдал в Москве, да и один мой знакомый байкер Коля, в общем-то, тот он иногда одевает очки. А алтайским байкерам очки не нужны, потому что у них узкие глаза, и поэтому пыль, в общем-то, в глаза не забивается.
1: Еще одна особенность этнографическая.
2: Да, да, да, это вот этнография, это да, здесь уж монголоидная раса, этого не отнять.
1: Он всегда по пыли на таких скурузлых лошадках они ездили.
2: То есть, естественно, трудности с мотоциклами, вот, то есть это максимум Ишпланета Спорт, минимум, а максимум это Урал. Ну а самый последний минимум это мотоцикл Минск. То есть это такой достаточно дорогая модель, которая, к сожалению, сейчас в России уже не поставляется. Но кто успел, тот, в общем-то, на них денег сейчас себе и наживает. Вот. Никаких кожаных причиндалов, галимые штормовки и фуфайки. Вот, в общем-то, если ваш голландский друг как-то так это вам еще пришлет какую-нибудь видеозапись, вы в этом убедитесь, и мои слова будут как правда. Вот, ну а движение их, в общем-то, байкеров, оно, естественно, такое вот совершенно спонтанное, то есть нет групп, нет клубов, нет каких-то пятаков, то есть место такое, ристалище байкеров, это центральная улица в деревне любого поселка, где более-менее как-то к цивилизации близко, ну и около клубов, то есть клубы это вот такие сельмаги различные, которые подразумевают наличие спиртного, то есть никакого пива, то есть если здесь уважающие себя байкеры хлещут наше пиво, причем немеренными количествами, чтобы тяжелый мотоцикл был в состоянии их держать на дороге, то там они пьют водку. И поэтому такая абстрактная езда от двора ко двору, а мордобой, который Александр вынужден был наблюдать, он тоже, по-моему, на почве там женщины, либо ну, чего-то другого, да. Что-то извините, они поделили.
3: Либо вот, йети.
1: Да. Да. А, кстати, вот следующий как раз вопрос, это насчет пресловутого йети.
2: Ну, этот вопрос, вот, в общем-то, к специалисту, я думаю. Это
1: да, вот, Михаил Бенедиктович, в свое время в вашей книжке «Я и тайга» она называлась, вот, ни в коем случае не хочу вас уличить в нескромности, но это являлось таким бестселлером в мире научно-популярной литературы. Вот,
2: я да, профессор Капица, кстати, вот.
1: Оценил ее тоже и написал предисловие к этой книжке, к книжке Михаила Бенедиктовича Топтыж.
2: Рецензия.
1: А, рецензия была, да. Там вы опубликовали снимки Йети и бабы его. Вот насколько вы сами верите в существование этого как бы человека-животного? Вы как бы утверждаете в этой книжке, что вы с ним встречались. Вот, хотя в глазах Алексея Юрьевича я вижу недоверие, хотя он мне говорил, что он тоже с ним встречался.
3: На самом деле такая встреча действительно произошла. Она произошла осенью 84-го года. Вот, встреча, поверьте, она была очень неожиданной, сколько не для меня, а для самого Йети. Он был действительно со своей бабой. Вот, это я понял по тем жестам.
2: Это была Йетива баба.
3: Йетива, да. Йетива баба, да. Вот, мы, в принципе, так в своем кругу и прозвали. Он и Йетива баба. Вот, имеется в виду.
2: ЕБ, вот так ее звали.
1: Соглашен, ЕБ, да.
3: ЕБ, да.
1: Потому что, кстати, в тайге нельзя тратить много сил на произношение слов, поэтому идет сокращение. Совершенно. Где Григорий? Верно. Григорий ЗС, значит, за сопкой.
3: За сопкой. Да. Вот. ХМ, help me.
1: Help me, да. Кричит ХМ. ЗС, ХМ.
3: Так вот, встреча произошла совершенно неожиданно на БКД, это большая канатная дорога.
1: Кстати, они еще отдельный разговор.
3: Это вот нужно... та дорога, которая связывает одну сопку с другой. Вот. И, судя по всему...
2: Междусопье, это место называется Междусопье.
1: Но это по-научному, а да, так, в общем, БКД.
3: Да, не, вот МС, и чтобы МС. Не вдаваться, а возвращаясь к тому вопросу, как продолжает встречи...
1: С ЕБом.
3: С ЕБом.
1: Да.
3: С ЕБом.
1: Ну, вот с бабой его.
3: С ним и с его бабой. Вот. Сейчас это уже не секрет и для моих друзей, и для меня самого. То, что действительно я пошел по пути большой канатной дороги, естественно, по нужде. Вот. И, судя по всему, по той же самой нужде ко мне навстречу шел то самое Йети. Йети. Вот, Йети его.
2: Это, вот. Кстати, от этого поговорка, кстати, идти его мать. То есть это вот Йети и его мать. То есть это как бы бабушка. Вот,
3: все как бы о нем знают. Да, да. Все как бы о нем знают.
2: А видели-то всего лишь три человека.
3: Три человека.
2: Вот. Я вот, да. Михаил Бенедиктович.
3: Ну, опять же.
2: Ну, и водитель. Но водитель сейчас, кстати, спился, и он ничего не скажет. Он
1: да,
2: далеко.
1: Да, уже. Ну, так каковы были итоги?
3: На самом деле, встреча была очень неожиданной, я опять же повторяюсь, и для него самого, и для меня. И только спустя, наверное, года, часа года. Два, нет, часа два, вот, когда уже чисто по запахам мы определили, кто из нас кто есть кто. Да. Вот, потому что я допускаю, что Йети подумал, что Йети — это я. А я подумал, что Йети — это он. Вот. Мы на этом, скажем так, и определились. Но по запахам уже выяснили, что мы себе представляем на данный момент. То есть, в принципе, у кого какие проблемы возникли на тот момент.
1: Извините, Михаил Менедиктович, то есть, в принципе, вы хотите сказать, что Йети и баба его, они как бы все-таки ориентируются в окружающем мире прежде всего посредством запаха. То есть вы попросту
3: обнюхали,
1: обнюх друг
3: потому
1: друга.
3: Потому что вот в первую минуту запах он дал о себе знать, естественно.
2: А вот, так Йети вам дал запах, чтобы о себе знать.
1: А вот скажите, а вот как бы вот эта вот большая канатная дорога, поскольку она, в общем-то, некоторые ведь не доносят, вот спешат, не доносят, то есть она усыпана, так скажем, вот этими канатами, они дают какие-то корректирующие запахи, то есть Йети вышел сюда, может быть, специально для...
3: Нет, дескать... они как раз дают наводку, кто здесь был, что делал и куда он потом пошел. Вот, и опять же, возвращаясь к тому, что между нами произошло, произошел просто обмен информацией, без слов. Потому что и у меня не было слов, чтобы объяснить свое состояние и задать какие-то вопросы. И у Йети, видимо, на тот момент не было каких-то слов. Как потом выяснилось, слов вообще они не могут произносить. Это все посредством жестов и мычаний.
1: Выкриков, как бы.
3: Выкриков, да.
1: А вот это они.
3: И извините. Спустя уже некоторое время, пожив в той местности, мы поняли, что вот именно вот это мычание, они взяли не откуда-либо, а вот именно от местного населения. После того, как местное население начинает принимать более утоляющие алкогольные средства, они начинают все мычать. Вот. И, судя по всему, Йети уже к этому привыкли и перешли на этот язык, хотя мы допускаем, что когда-то был великий йетиский язык.
2: Ну, здесь сложнее, то есть это...
3: Который был забыт и, может быть, где-то утерян, но Понятно. Мы уверены, что он возродится, и вот это... Если... мы надеемся на будущий контакт все-таки с Йети и с Йетивой бабой.
2: Потому что, да, вот Йети, Йетива баба, они вот... как-то так достаточно скрытный образ жизни, скорее всего, ведут, и как-то так единицы людей, буквально, ты человек, которые это могли все видеть воочию, да, воочию.
1: А вот просто... ваша встреча, да, личная, да, с Йети и с Моя бабой.
2: Моя нет, она вот, Йети видел, бабу нет, баба, ага, вот понятно. Без бабы, то есть здесь как-то так, мы рассказывать немножко не помним.
1: Понятно, ну давайте вернемся к телефонным звонкам, да, наших радиослушателей.
2: Скорее
1: 203
2: всего.
1: 19 22, 203 19 22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Плохо слышно.
2: Да,
1: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
7: Вот вы рассказали, как жажу утоляете там росой. Но это вы утром утоляете, а как днем? Вот на Дальнем Востоке, допустим, утром и днем и вечером есть растение лимонник.
1: Как вы говорите, лимонник?
7: Да, лимонник.
1: Там оно растет, ягодка, кстати, и в средней, да, полосе, да, растет тоже.
7: Или просто корень пожевать.
1: Да, да.
7: И все, и жажда пропадает. Такая, худой конец, красная смородина там очень много.
2: А вот уточнение.
1: Спасибо,
7: да,
1: спасибо.
7: Вот я хочу тут уточнить чуть-чуть. Вот морал это не козел, это олень.
2: Ну, в общем-то,
7: и направленный это... атомный взрыв, вот чтобы уничтожить Москву, надо взорвать атомную бомбу на западе Москвы. Роза ветров. И вот как себе по-латински взрывают, я не знаю, там какая роза ветров, там, куда идет на Алтай, все эти облака. Или как, вот как Чернобыль, допустим, заражено весь север.
2: Простите, вот. Вы имеете компанию
7: «Роза ветров»? И колотушка вообще в Сибири запрещена. Я не знаю, как надо на Алтай, я, к сожалению, ни разу не был.
1: Понятно, вот. Спасибо, спасибо.
7: Да.
1: Спасибо.
7: Там иначе добывают. И также как на Дальнем Востоке, там то же самое, иначе добывают кедр этот.
1: Спасибо, спасибо вам. Ну вот к Алексею Юрьевичу первый вопрос, касаемый, да, да, дневного утоления жажды.
2: Дневное утоление.
1: Когда роса сошла.
2: Когда роса сошла, если нет рядом, ну, в общем-то, как-то
1: водоема
2: так. С утра обычно,
1: да,
2: набирают росу просто. То есть некоторое терпение или ближайший водоем, ну или копают лопаткой просто-напросто земельку.
1: И жуют влажную землю, что ли?
3: Нет, доходит до вечной мерзлоты и растопляют
2: ее. Нет, это долго. Это долго, чтобы до вечной мерзлоты дойти, потому что лед вещь такая вековая, и порой только ножик один в руке. Вот. А по поводу направленных ядерных взрывов я опять подкорректирую. Вот вы зря, кстати, это место назвали, чтобы Москву взорвать направленным ядерным взрывом. Вот как-то так. Если у вас телефончик остался вот там на табло, Александр, то
1: вот этот, да,
2: вот этот.
1: Да, да, да.
2: Сотрите, не стоит никому создавать, да, проблем.
1: Все,
2: да.
1: Все, я нажал кнопки.
2: Вот,
1: да,
2: именно. Вот. Но Дальний Восток — это Дальний Восток, Алтай — это менее, к сожалению, изученная вещь. Поэтому совершенно другие культурные ценности, абсолютно. И доводы, выводы, различные там жизнеописания, они, да, они, к сожалению, присутствуют. И, может быть, и к счастью. Зачем лезть в душу к другому народу? То есть я как-то никогда не был сторонником каких-то вмешательств.
1: Ну, понятно, понятно. Понятно. Давайте, да, да. Давайте еще один телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
8: Алло.
1: Да.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
8: У меня вопрос к вашим уважаемым оппонентам.
1: Рассказывайте.
8: Ну, даже, может быть, несколько вопросов. Вот первый из них, как бы, вот как вот шаманы находят вот грибы, нужные им грибы,
2: ага,
8: в тайге? Вот. И едят ли эти грибы олени?
1: Это второй вопрос, да?
8: Ну, это можно считать как вторым вопросом. А и еще вопрос. Вот где-то год назад вышла программа вот по приемнику, да, вот, с красной точкой. И там вот сказали, что как бы на Алтае в тайге нашли, ну, большую обезьяну. Вот, как бы, и вроде бы, как бы это было вот то, что вот называется вот Йети, да,
1: угу.
8: Вот.
1: И третий вопрос ваш.
8: Да, и куда ее дели-то вообще, то есть, ну, говорят, что как бы ее забили.
1: Можно я сразу отвечу вам на этот,
8: да,
1: второй вопрос? Ее сделали одним из народных ведущих, приведя в более-менее человеческий вид.
8: А, это вот такой вот с бородой, с в очках там.
2: Да, ну, это вот, кстати, сейчас он работает здесь, на центральных сетях, да, да, да.
1: Спасибо, спасибо вам, спасибо.
2: Идите,
1: ну, а что касается, я думаю, первого вопроса, что касается шаманов, грибов, методы отыска вообще грибов шаманами и поедания этих грибов оленями.
2: Оленями, да. Вот, в общем-то, как. Я не зоолог, и поэтому... Ну, мне, я видел, да, когда олень просто по ошибке, он, то есть он пасся. Тем более, это было утро, был туман. И как раз именно на той поляне, где шаманы издавна, причем с подачи отцов, там, прадедов, они, в общем-то, как-то собирали-то грибы, чтобы их курить, чтобы потом шаманизировать вот таким вот образом. А олень, он дурак просто попался, и он просто сожрал там несколько грибов. Ну, естественно, он как-то начал там сальто делать, вот что-то такое. То есть вел себя достаточно непристойно, он как-то так, у него оголился член так от возбуждения, то есть что-то такое совершенно непонятное было, то есть он напоминал, ну, то есть, а я-то как раз как-то так это вышел к началу канатной дороги, к такому маленькому канатному тупику.
1: А я в этот момент, кстати, был на подходе к концу этой дороги.
2: То есть мы с вами хорошо, что не встретились.
1: Очень хорошо.
2: Иначе олень, который объелся грибов, причем он олень-то, в общем-то, как нам известно, они же не умеют их готовить.
1: То есть он мог бы нас насадить, ну, на рога.
2: Да, мы бы вообще сейчас бы так не сидели и не общались бы с нашими дорогими радиослушателями.
1: А ведь, кстати, есть ведь у таежников, вот у алтайских, такая поговорка, а где Григорий? А он уехал на олене. Это значит, что олень походя подцепил Григория на рог и унес в тайгу.
2: То есть, да, как типа вот еще общаются люди, которые вот курят различные наркотические вещества, там типа вставило, заплющило, да, залип, да. Уехал на олене, просто там сел на лавку.
1: Сокращенно УНО.
2: Да, да, или сел на лавку.
1: Григорий УНО.
2: Вот так вот, УНО. Вот. А к первому, в первой части вопроса я бы, наверное, так отреагировал. То есть, ну, шаманы, они вот, блин...
1: Это шаманы,
2: да, скорее всего. То есть не то, чтобы совсем так, как бы сказать, так это шаманы, так завистливо сказать.
1: Задумчиво, это шаманы.
2: Это абстракция.
1: И смиренно.
2: Да, вот на самом деле смиренность. То есть надо привыкнуть, то, что они грибы вот эти вот курят. Причем некоторые любят такие сыроватые немножко. У некоторых такие специальные такие кромультуки большие, такие трубки. Они туда гриб прям берут, срывают. Но, к сожалению, я не рискнул выкурить этот гриб, потому что как-то так курю постоянно бийский беломор, либо астру, либо луч. Вот, то есть мне как-то этого достаточно. С голодухи оно вставляет так более-менее. Вот, а по поводу грибов, ну, как-то наркотики, они и в Африке, как говорится, на Алтае наркотики. Поэтому, ну, стараюсь как-то сильно не вникать в это дело.
1: Потому что стрелять тяжело после этого.
2: Да, потому что вот глаз тупится, и рука дрожит, и коленка в левую сторону.
1: Понятно, наверное, мениск у вас. Ну что же, следующий телефонный звонок. Да, не важно.
2: Ладно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте. Вот в ближайшие зимние месяцы я хочу посетить вашу республику, вот Алтайскую, и как-то залипнуть там на пару месяцев. И вот, соответственно, у меня два вопроса. Первый к Алексею Юрьевичу.
2: Да, пожалуйста.
9: Чего брать, а главное, чего не брать из всяческого охотничьего снаряжения с собой. И второй вопрос, соответственно, к Михаилу Бенедиктовичу. Какие документы нужно вот на эту тему оформить?
1: Спасибо. Ну, я думаю, что сперва, наверное, практический совет даст Алексей Юрьевич, что брать и что вообще не брать. Что не брать?
2: Значит, ситуация такова.
1: Именно в зимние месяцы.
2: В зимние месяцы. Да, то есть летние никак не относятся. То есть летние месяцы предпочтительно там...
1: Ну, это мы просто еще ближе к лету соберемся.
2: Да, сейчас уже, в общем-то, зима ближе, чем лето. Как минимум. Значит, по поводу, то ли, коль уж вы собрались поохотиться в зимние месяцы, значит, вам я советую брать какие-нибудь такие вот специально приготовленные для этого предметы, как то, по списку. То есть, если у вас есть какое-нибудь оружие, то если у вас хватит смелости его увезти в каком-нибудь самолете или вертолете, то, пожалуйста, берите все что угодно. Вот. Значит, если у вас есть обрез, с которым в бытность такую ходили кулаки, то его не берите. Вот. То есть это к разделу тех предметов, которые не брать. Значит, не берите с собой утюг, не берите клещи, не берите бензопилу, потому что это три самые ненужные в данный момент вещи. Вот видите, стихами даже заговорил, потому что как-то чувствую, что звонит человек, который как-то так...
1: Поэт.
2: То есть поэт охоты, поэт тайги. То есть я думаю, что... мы с вами свидимся. Вот. А далее, значит, то, что нужно...
1: На канатной дороге.
2: Вот. Ну, и там, кстати, интереснее всего. А далее. Значит, лыжи. Если у вас есть лыжи, возьмите с собой лыжи. Но, чтобы лыжи удобнее ходили по снегу, надо купить специально 4 лыжины, то есть как минимум 2 пары.
1: То есть, чтобы склеить, да, что ли, поширше?
2: Да, кстати, Александр, вы же знакомы с этой ситуацией.
1: А еще... можно отодрать ролики от скейтборда?
2: Но
1: вместо
2: это...
1: лыж легко.
2: Нет, это уже получатся эти самые снегоступы.
1: А, извините,
2: но в то же время, извините, самая главная тонкость — это не надо брать лыжную мазь. Это опять же в тот список, который вещи не берутся. Надо купить 16 кроличьих шапок. Ну, если у вас немножко больше денег, то купить 16 лисьих шапок. Разорвать их в клочья, а потом эти клочья приклеить аккуратнейшим образом, самым-самым таким, на клей. Прям к лыжам, чтобы снег не прилипал. Он будет забиваться, конечно, то есть вам будет тяжело идти, но вы не провалитесь в сугробы. Потому что сугробы достаточно глубокие, порой до 6 метров.
1: Потом, кстати, эти же лыжи можно использовать как палатье,
2: да,
1: чтобы спать.
2: Да, и как палатье, и как кроватью. Вот, если вдруг доведется вам с собой взять боевую подругу-охотницу, вот, которая будет оруженосцем, то, в общем-то, даже как-то так и это достаточно комфортное такое меховое ложе, то есть по типу тех, которые вот мы смотрим иногда с вами в каких-то телевизионных передачах.
1: Сериалах,
2: да. Вот таким вот образом выглядит.
1: Что касается, скажем, каких-то украшений, вот косметика, там, понимаете?
2: Ну, в принципе, можно, да, немножко взять в этой самой зубной пасты, немножко взять, что еще, ну, чтобы зубы вычищать. Вот, затем... солнцезащитные очки можно не брать. Или взять один такой, чтобы одно стекло стояло, потому что, коль уж вы охотник, целиться удобнее. То есть с левым глазом очки должны быть. Вот. Каску нужно взять обязательно мотоциклетную, потому что зимой замерзшие шишки, они могут просто-напросто... травмировать голову, и несмотря на то, какая там на вас будет надета шапка, кепка, там что угодно, она, шишка, может вам просто проломить голову, это, в общем-то, болезненно. А там, как известно, с больницами проблемы.
1: В больницу, да.
2: Вот.
1: И
2: значит,
1: со связью тоже, чтобы докторов призвать
2: докторов
1: на помощь.
2: Докторов не вызовешь.
1: То есть только там... нужно лезть на сопку и кричать «Help me».
2: Вот,
1: махать каской.
2: А, кстати, это знакомый позывной для йети, и поэтому последствия могут быть самые разнообразные.
1: Йетина баба, она как бы тоже...
2: Она ведь скажет: а опять ты, елки-палки, вот таким вот образом.
1: Да.
2: То есть и вот такие вот нюансы. Вот.
1: Понятно.
2: Подробности можно узнать, в общем-то, здесь, у Александра, прямо на «Эхо Москвы», вот,
1: да,
2: без всяких подробностей.
1: Просто
2: мы вам даже факсом просто сбросим список нужных и ненужных
1: список
2: вещей.
1: Нужно.
2: Но самые ненужные вещи — это утюг, бензопила и клещи. Это как минимум. Вот.
1: Правильно. Теперь, что касается документов, этот вопрос к Михаилу Бенедиктовичу. Какие нужны документы вот, для того, чтобы там быть?
3: Ну, в первую очередь, загранпаспорт не нужен.
2: А фотографии?
3: Достаточно будет общегражданского российского паспорта. По адресу Денежный переулок, дом 8, вы можете обратиться в представительство МИДа Республики Алтай. Второй этаж, 8-я комната. Вам там, в принципе, все расскажут, но мне на самом деле будет нетрудно повторить.
2: А консула звать Бахакытов Кузьма Евгеньевич.
1: Бахакытов Кузьма Евгеньевич,
2: да,
1: отвечает за это.
2: Четыре
3: фотографии.
2: Выдача визы, разрешение на ввоз рублей. Потому что, ну, рубли хоть и возишь, хоть и, в общем-то, нет, но сколько ввез, столько и вывези. То есть, так вот, надо аккуратно.
3: Четыре фотографии 3x6 и две фотографии 10x12.
1: Если, кстати, не будет Бахакытова Ильи Евгеньевича, можно спросить Кузьму Евгеньевича, это его брат, не менее компетентный. Или Сергея Евгеньевича Бахакытова, это еще один их брат. Ну, в общем, спросите просто кого-нибудь с Бахакытовым.
3: Вот, там вы заплатите единовременную пошлину за въезд и единовременную пошлину за выезд. Это в размере 24 960 рублей.
2: Нет, простите, на въезде 8300 рублей, а на выезде вот именно та сумма. Вот,
3: простите, это в том случае, если вы на месте оформляете все. А если вы оформляете все это в Москве, вы
2: платите... Да, это дороже, да, посредники, жулики. Да.
1: Жулики, Бахакытовы. Клан Бахахитовых.
3: Это единовременная пошлина за весь въезд. Так вы будете экономить 6345 рублей за каждый день.
2: Да.
3: Это очень немаловажно для наших неимущих граждан.
2: Адрес. Нужно повторить.
3: Денежный переулок,
2: 8.
3: Дом 8.
2: Да.
3: Второй этаж, 14-я комната. И имя, фамилия, отчество.
1: Кстати, третий этаж. Извините, я попал.
2: Вот,
1: третий этаж.
3: Да, там совершенно верно.
1: И
3: надстроили
1: дом...
3: уже третий этаж, они переехали на третий этаж.
1: И в дом номер 11, дом 8 сейчас в капремонте. Но это вот только что мне референтка подсказала. Дом 11.
2: Угу. Да. Вот. Поэтому вот все посольские, такие консульские дела, консульские сборы, это, в общем-то, для удобства, в общем-то, делается
1: только
2: все
1: граждан.
2: Здесь. Ну, да, скажи, еще кстати, один, декларируется да. на вывоз. Без пошлины из Республики Алтай вывозится буквально 5 шишек, вот, если вы что-то там в желудке вывезете, там, предварительно как-то так, то это, в общем-то, да. А уже пошлина там, ну, по-моему, $1 за шишку, то есть это если увезете ведро шишек, которое вмещает в себя 116 шишек, то вот, в общем-то, и считайте, математика простая, да, прямо да. для 2,5 класса.
1: Что касается вывоза золотого корня, когтя медведей, моральево рожек, это то вообще
2: это,
1: запрещено.
2: Это строжайшая контрабанда, да. и я вез это, в общем-то, ну, с риском для жизни, не для здоровья, то есть это карается. Да. Тем не менее,
1: плюс, основываясь на том,
2: да, Александр, кстати, знает, да. вот, в общем-то, вас многие знают, это очень приятно, что и мне, в общем-то, в данный момент приятно общаться с вами, беседа замечательная.
1: Взаимно.
2: Да.
1: Взаимно.
2: Я думаю, коготь, который вот принадлежал ранее убитому медведю, да. вот, то есть он, я думаю, украсит достойное место там в вашем интерьере, там где угодно.
1: Да,
2: вот.
1: Да,
2: либо, я... либо в катере, либо на яхте, вот, где-то вы его на нужном месте закрепите, то есть это... своеобразный талисман. И еще я вам по секрету скажу, что у меня в самолет не пустили с моралями рогами. Вот, рогов 2 для вас и для одного нашего общего знакомого.
1: Кстати,
2: поэтому...
1: жуткий произвол.
2: Да, да, да.
1: Они пускают в самолет.
2: Нет, видите ли в чем? Я вез на починку крышку от двигателя.
1: Зелковского.
2: Да, вот крышка была. То есть заменить. Мне просто прислали не ту. Сломался автомобиль. И крышка там такая вот. Оказывается, в крышке все дело. То есть дело крышка.
1: Это вот потому, потому да. что вот мы тогда и так и это самое,
2: да.
1: получился этот казус
2: именно...
1: с Марией. То есть Мария, да. кстати, до сих пор, я так знаю, под часами все так и ждет.
2: Это вот как вот...
1: Да, вот она под часами, ее все видели, говорит.
2: Тот будильник.
1: Да, да.
2: Бог ты мой.
1: Представляешь?
2: Вот. Поэтому меня просто, мне таможенники сказали в городе Горно-Алтайске, говорят, а что у вас в руках? Я говорю, вот это рога, а вот это крышка от двигателя. Они говорят, давайте что-нибудь одно, потому что за один раз нужно вывозить только одну единицу, либо рога, либо вот это вот.
3: Простите, Алексей, а что? Что у вас на голове, они не спросили?
2: У меня на голове обычный головной убор в виде монтажной каски, кстати. Я ее оставил сейчас в данный момент у рефери, вот у референта. То есть она обещала ее подеколонить.
1: Подеколонить, а, кстати, начистить вот этим...
2: Канифолью и да. немножко туда вот как-то эссенции.
1: Ну что же, последний на сегодня телефонный звонок.
2: Да,
1: ваш вопрос
2: да.
1: нашим гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
10: Дело в том, что я со своим другом собрался поехать на экскурсию, нас интересует такой вопрос. Как вообще там с бабами и вот были ли замечены случаи? Вообще принимали участие ваши гости в каких-то сексуальных оргиях с местными аборигенами?
1: Угу.
10: Вот, скажем так, и если это опасно для жизни, стоит ли брать с собой какие-то контрацептивы? И,
1: понятно. То есть вас интересует так называемый секс-туризм?
10: Да, и возможно, вот. Если как бы брать с собой или их не брать, или там можно в местных аптеках...
1: Это понятно, все-таки... понятно. Вопрос понятен. Просто у нас спасибо. Совсем мало времени. Спасибо. Действительно, если люди едут как туристы, какова там ситуация с публичными домами, с проституцией в тайге в том числе? Или только к йетевой бабе?
2: К йетевой бабе, в общем-то, недоступно. С проституцией в тайге тяжело. Коль уж некоторые нюансы возникают, то это как-то так влетает в копейку. Вот. То есть вас попросят копейку, у вас ее с собой может не найтись элементарно. Вот. С контрацептивами, в общем-то, беспроблемно. В аптеках все в наличии, в ларьках тоже. Естественно, не в тайге. То есть...
1: А в крайнем случае, да. давайте уж да, прямо да, скажем, да. что просто спросите у местного населения, можно
2: где-то
1: воспользоваться...
2: Где-то у вас оргия?
3: Ребята, за шестой сопкой.
1: Нет, там можно просто
3: есть.
1: На самом деле
3: можно
1: воспользоваться хвостиком морала. Это маленький
2: да,
1: катышек, это лучший контрацептив таежный. Вот, а о методе его употребления мы, наверное, расскажем в следующий раз.
2: Да, просто при моей сейчас... следующей встрече с вами, потому что улетать...
1: Просто рейс. Спасибо вам, уважаемый Алексей Юрьевич, и вам, Михаил Бенедиктович. Я думаю, что наша встреча не последняя.
2: Да, это вот, хороший почин, в общем-то, да, потому
3: каламбур
2: что...
3: Каламбур не за горами, вернее, не за сопками.
2: Да,
1: а я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня были исполняющие обязанности председателя региональной комиссии по вопросам Сибири и Юго-Восточного Алтая при аппарате президента, кандидат наук, наук Михаил Бенедиктович Топтыж и Алексей Юрьевич Грищенко, Уйменский леспромхоз, человек, который его создал и работает там долгие годы, при комиссии по управлению природными ресурсами Республики Алтай. До свидания.
2: Спасибо, спасибо внимательным слушателям, спасибо всем за звоночки. В общем-то, это была достаточно плодотворная, интересная беседа. Вы почерпнули массу полезных и нужных вещей, массу совершенно такую. То есть это совершенно раритетная информация. Это для самых любознательных, для самых интересующихся вообще истории.
3: Для самых стойких.
2: Да, именно вот за это-то мы вас всех любим. Слушайте «Эхо Москвы». Спасибо, спасибо, Александр, да, спасибо вам большое. Как чой-чой. Замечательно.
1: Классно, и вам спасибо за коготок.
2: Вот. Ну, а нам-то коготок коготку рознь. Вот, ну что ж, прощаемся с вами. До свидания. Мы еще увидимся в эфире, пообщаемся с вами в мою следующую командировку. До свидания.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: И в этот ненастный декабрьский вечер мы начинаем нашу беседу с известным московским адвокатом Сергеем Валентиновичем Беляком. Здравствуйте, Сергей Валентинович.
2: Здравствуйте.
1: И вы знаете, огромное количество приходит к нам в студию писем, просто людей. Вот. Причем некоторые приводят домашних животных, не пойми зачем. Видимо, для того, чтобы, так сказать, их заметили. И в первую очередь вот иметь, скажем, некую приоритетность в плане, так сказать, визуализации своей персоны. Вот. Но вы знаете, вы, наверное, помните такую старую мою песню, которую кто не попадя уж содрал и поют на все лады. Раньше-то она звучала вот так, типа, в тихий дворик на поджерке. Я заехал как-то раз, там, в общем-то, несколько цунарефов продавали, ганжебасы. Меня это навело на следующую мысль. Вот не кажется ли вам, что наши силовые структуры, или сокращенные СС, как они себя называют, сейчас проявляют полную недееспособность? Объясню, в каком плане. Америка, так сказать, находится, ну, что носок в стиральной машине, да, поделилась на 50%, 50 на 50. Часть за одичавшего техасца, часть, в общем-то, за того второго кренделя. Конечно, я приветствую, как и многие другие, такую активность избирателей, да, но тем не менее, когда население одной страны, большой страны, да, делится вот так 50 на 50, это что? Это, скажем так, всего лишь маленькая подошвочка для гигантского ботинка грядущей гражданской войны, сокращенно ГГВ. И, казалось бы, вот брось сейчас маленькую спичку, из этой искры возгорится пламя, которое будет нам, России, только выгодно, безусловно, поскольку сразу же можно будет своровать пару кадиллаков, огромное количество техники и денег иностранных, да, и раздать их нашим безработным. Ну и вообще расселиться, скажем так, пошире. Но этим никто не пользуется. Для меня эта ситуация несколько неясна. Вот как, на ваш взгляд, должны были бы развиваться события, будь действительно чекисты на чеку, как ему положено быть?
2: Ну, чекисты, на мой взгляд, чекисты уже проспали не только вот эту ситуацию с Гором, там, с Бушем, уже проспали давно, и Россию в том числе. Вот я помню, в первые дни августа 91-го года первые флаги, первые дни, в смысле переворота, первые трехцветные флаги, триколор, эти флаги были вывешены как раз на здании Лубянки. Первыми по Москве вывесили чекисты флаги страны, которая еще не существовала, уже новой страны, новой России. А красные флаги, которым они присягали, за которых воевали и убивали, и сажали, и в том числе защищали нашу родину, эти флаги были сняты. И потом начались демонстрации, если помните, там коммунисты несли красные флаги, которые были запрещены в тот момент. И чекисты те же этих ловили, коммунистов с красными флагами. То есть проспали страну и интересы страны, наши органы СС, как бы, там, спецслужбы, проспали, да, давно. И интересы, конечно, и не бдят, я думаю, по большому счету.
1: А вот это все-таки вызвано, как вы считаете, полной вот, ну, скажем так, разрухой внутри, там, ну, материальной или, может быть, там, разрухой, связанной, ну, просто с таким дроблением вот этих СС на огромное количество всяческих отраслей, да, там вот там, я даже их перечислять все не буду, поскольку их очень много. Либо это все-таки трещина в морали, сокращенно ТВМ, то есть, попросту говоря, потеря традиций. То есть вместо того, чтобы, например, заниматься вот сейчас разжиганием гражданской войны в Америке, да, они, в общем-то, занимаются тем, что дают попросту бандитские крыши кабакам, ум-то, торговым точкам. Вот, или тут вот синтез этих...
2: Я думаю, синтез, скорее. скорее всего, и то, и другое. Но, скорее всего, больше все-таки это моральный. Никогда не было в КГБ последние годы.

0: могут, потому что бывает такое, когда там звонишь кому-нибудь, говоришь, ты там где? Ну, или там у мамы его спрашиваешь, позови тебя там, например, Витю, да? Она говорит, а Витя купается. Я говорю, а что это он вдруг купается? Он говорит, вот каждую субботу купается. Ну, то есть, а потому что по понедельникам, по пятницам Витя не купается, к примеру, да?
1: Ну, может быть и так. Но это была действительно замкнутая такая система, и попадали туда действительно сынки, шваль, вот как я сказал, действительно шваль. И это потом проявилось, это как нарыв. Вот гной набирался, и они повесили эти флаги трехцветные. Вот это в итоге все вылилось. Вот то, что развалилась страна, интересы, конечно, никаких разведчиков, все эти традиции давно утрачены.
0: Но они все-таки были. Вот ведь, например, я помню замечательный рассказ типа Мухтара, его, в общем-то, товарищ этот, как они там ловили в горах вот этих преступников. Ну, в принципе, это же не может быть...
1: Было,
0: то есть
1: конечно.
0: Был момент подъема, да? Вот
1: да, я думаю, что был подъем, и было это, скорее всего, наверное, в 30-х, ну, тире 60-х годах, вот до 50-х годах. Угу. Потом, вот, мне кажется, все-таки повлияло сильно на моральное состояние спецорганов, спецслужб в России, повлияло сильно вот то, что последовало после смерти Сталина. Вот эта оттепель, она разрушила, мне кажется, спецорганы. И я еще раз хочу, я просто хочу отметить, что, конечно, не все там люди негодяи, не все были в 70-х годах, 70-80-е годы, но очень много было людей, которые из корыстных соображений туда шли, получали квартиры. Но этот человек, конечно, все традиции боялись, вот эта оттепель, она напугала всех, боялись принимать решения ответственные, боялись принимать какие-то, в какой-то ситуации действовать решительно. В смысле, брать на себя ответственность за что-то. Вот, допустим, не секрет, что ГБшники тогда, когда на улице пьянка как-то случалась, ну, советские времена, вот последние советские времена, последние 20 лет, ГБшники старались не ввязываться в эти драки. Да. Будут бить женщину.
0: Мотивируя это, причем, секретностью и нежеланием светиться.
1: Ну да, нежеланием светиться. Да. А менты, в свою очередь, плохо относились к ГБшникам. Если увидят пьяного, они его или побьют, неспроста вот это дело было
0: вот
1: на Ждановской.
0: Да,
1: же неспроста, это все фильм там. Все в фильме. Страшно, ужасно. Но та ситуация действительно была, это по реальному факту, что там убили сотрудника ГБ. Но вообще менты всегда плохо относились к ГБ. Всегда, традиционно. И
0: вот
1: относятся
0: до сих пор. Скажите, вот, Сергей Валентинович, в принципе, очень многие наши радиослушатели, особенно вот пожилого возраста, вот волнуются. Вот недаром я же сказал в начале нашей беседы о таком дроблении на все более мелкие составляющие вот этих спецслужб, сокращенно СС, да? Ведь чем больше, как говорится, собак и чем меньше клетка, тем больше, в общем-то, вероятность того, что они друг друга погрызут. Вот, может быть, вот это дробление и есть одно из таких средств для того, чтобы между вот этими всеми спецслужбами была какая-то ненависть. Ну, изначально гаишники, да, они не любили там уголовный розыск. То есть, конечно, так на официальном уровне они сотрудничали, но лупили друг друга со страшной силой. И вот сейчас, когда уже не разберешь их, там, наверное, больше 15 спецслужб, вот эта неприязнь, она должна крайне обостриться.
1: Ну, это специально делается.
0: А вот кем?
1: Это делается руководством страны всегда. Так же, как Гитлер вводил СС, противовес СД, СА, точнее. СД, ну, разведка, понятно, внутри уже системы СС. То есть это всегда на противоречиях, на противодействиях друг другу. На этом играли.
0: А как вы относитесь к высказыванию Елены Витольдовны Завитухи, недавнему, вот такому достаточно сенсационному, касающемуся тому, что, в общем-то, наш первый президент Михаил Сергеевич был самым главным, в общем-то, резидентом спецслужб, и страна была развалена по его, скажем так, ну, то есть это было его спецзаданием, а вот деньги и награды вот вместо медали, это вот так называемый Горбачевский фонд. И вот эта вот такая любовь, вот рекламные акции мощные, которые прошли после вот его, так сказать, успеха в первом на этом поприще по всему Западу, да. Там Горби, помните, вот это все. Вот Завитуха, она волнует очень. Не является ли это, попросту говоря, совершенно наглым, неприкрытым таким шпионажем, даже, ну, скажем, терактом на политическом уровне?
1: Ну, я думаю, что это не вполне серьезно просто. Горбачев слишком слаб. Какой он там разведчик? Это не Зорге. Какой здесь

0: Горбачев просто трудно представить, который по-русски-то не говорит. Как он, какой он шпион там или резидент, это просто не выдержит никакой критики такая позиция. Он, я не знаю, как он учился, но говорят, он хорошо учился на юридическом, но какой он юрист, какой он разведчик, какой он специалист, это просто никакой. Вряд ли это. А то, что Горби, фонд там и шумиха, я думаю, что любой, хоть там Матрёна Тимофеевна какая-нибудь с улицы, она была в полномочиях, чтобы что-то изменить в стране и страну эту расчленить, ну, способствовать, по крайней мере. Вот не двор мести здесь, на Калининском, а или на Арбате, а вот что-то помочь реально странам, блоку НАТО, допустим, в чем-то реально, они бы эту Матрёну Тимофеевну условно там, или Петра Ивановича какой-нибудь на пьедестал бы сделали бы фонд Матрёны Тимофеевны. Горбачев — это Матрёна Тимофеевна. Это вот это обычный обыватель. Это та же самая... Вот, ну, я не хочу обижать Михаила Сергеевича, конечно, но по большому счету это типичный совершенно образ советского обывателя, дорвавшегося до власти, проявившего хитрость, проявившего сноровку, проявившего терпение в свое время, потому что подняться наверх до первого секретаря обкома даже, Ставропольского, это не выборы, как сейчас. Выборы. Раз, выиграл там пиар, черный пиар, белый пиар, серый пиар. И за деньги или там за, как Жириновский там горлом берет, хитростью какой-то своей природной, умом. А это все, вот номенклатура, попал в обойму.
1: А кто в обойму зарядил? Вот, к примеру, вот я, например, свой Вальтер заряжаю вот этой самой рукой. Вот такой, все руки в масле. Кто зарядил обойму? Вот Елена Витольдовна, она и говорит.
0: Зарядили,
1: да.
0: Точно. Вот эта система. Сама система, она зарядила патрон и сама в себя выстрелила этим патроном. Этой пулей был Горбачев. Но в этой обойме вот было еще несколько пуль. Это Ельцин, безусловно.
1: Да.
0: Это Яковлев. Вот Александр Николаевич. Ну и там еще ряд людей. Медведев в свое время. То есть я имею в виду коммунистов. Я вот не коммунист, мне как бы... я рад. Вот то, что сейчас есть, я преуспевающий адвокат. Я добился... Вот мне 42 года. Ну, к 40 годам я практически добился всего того, о чем может помечтать только российский адвокат. У меня практически все есть. Материальное обеспечение. Меня знают, я широко известен. Но меня всегда сдерживали рамки адвокатуры, юриспруденции. Я, будучи студентом, писал листовки какие-то в защиту памяти. Защиту Сахарова выступал в 79-м году, когда вот сослали все, его только в Грозный. Ну, как на уровне студента, не диссидента, а на уровне студента задавал вопросы. В итоге добился, писал какие-то статьи, стихи, ездил к Коле Васину, там жил у него в Петербурге, в Ленинграде тогда. Геннадий Зайцев там такой хиппи был. Вот. Питерская вот эта тусовка, я то есть летал туда постоянно, в Таллин, там какие-то пикеты мы делали какие-то. Ну, то есть вот занимался вот тем, чтобы мне как бы тесно было в рамках юриспруденции. Я просто не видел себя только вот чистым юристом. Мне и сейчас противно и тошно сходить в суды. Я, например, откровенно говорю их даже клиентам, что я стараюсь разрешить дела без вмешательства суда. То есть до суда. У меня кредо такое, до суда прийти и лучше встать на колени перед противной стороной и решить мирно, как в интересах своего клиента.
1: Это, в принципе, есть, на мой тоже взгляд, профессиональная работа.
0: Да, ну, некоторым что... вот, нравятся некоторым суды. Вот мне не нравится. Я очень болезненно к судам отношусь. Мне не нравится вот этот сам дух. Я очень жалею судей. Я никогда судьями не ругаюсь.
1: А вот извините,
0: не
1: тут спорю. Сразу...
0: Ну, мне хотелось всегда заниматься творчеством, какой-то политикой. Меня всегда это влекло, интересовало.
1: Нет, насчет судов. То есть именно вот атмосфера, вот, скажем так, наших отечественных вот судов вас вот как-то так, ну, вызывает антипатии. А вот, например, я был вот в парижском суде, вот там они все в таких буклях красивые, то есть есть элемент театра, действительно, вот это красивое здание, вот все это, да, и там, ну, то есть торжественно так, вот, нигде там на партах не написано «Металлика», ну, не на партах, а на этих всех делах, да?
0: «Спартак чемпион».
1: Да, то есть это связано все-таки с самим духом вот именно российского судопроизводства. Или вам вообще вот неприятно, когда люди начинают от свои отношения все эти там пеленками трясти на виду вот у... да.
0: Ну, я не знаю, с чем это связано. В России к судам всегда относились с почитанием, если брать старую Россию.
1: Даже вот у Чехова описано очень много.
0: Да, в общем-то, с почитанием. Народ был темный, неграмотный, но относились к судьям с почитанием. Они были, любили выпить, там, 50 грамм пропустить, там, смородину, там, какую-то, там, анисовую. Но как бы и прокуроры, судья были людьми уважаемыми. Советская страна, советская власть, конечно, авторитет судов крепила, как бы официально, но на самом деле и подрывала авторитет судов, особенно судов, и адвокатуры особенно. И главное для советской власти был все-таки прокурор, потому что все от него зависело. И вот люди наши, мы, воспитанные в советское время, выросшие в и родившиеся в советской стране, в СССР, мы, конечно, впитали в себя вот это недоверие к судебной системе в целом, недоверие к адвокатуре в целом. Это сейчас адвокатура начинает поднимать голову, адвокат может выступать, не боясь. И то это, я скажу, больше это касается все-таки московских адвокатов. Вот я приезжаю в провинцию, там местные адвокаты иногда просят даже, я работаю с местными, и они просят, говорят: Сергей Валентинович, вот эту тему, допустим, о нашем губернаторе лучше вы поднимаете, мы не будем говорить. Или ну, о нашем ФСБ, местном ФСБ управлении, только вы говорите, мы не будем говорить. То есть люди боятся им там жить. Люди запуганы, люди не верят в то, что справедливость может восторжествовать до сих пор.
1: А на может Западе быть это...
0: этого нет. На Западе все-таки верят. Как у нас в России раньше, все-таки верили.
1: Но да, там всегда взятки... это были равные гири. Вот, то есть, например, гири в форме адвоката и гири, извините за такую визуализацию, в форме прокурора. Это были совершенно равнозначные, в общем-то, фигуры.
0: Да, но у них и процесс равный. То есть у них другой немножко процесс вообще судопроизводства. Там состязательный процесс. Там прокурор предъявляет обвинение фактически при адвокате. Он, допустим, условно, вот как мы в фильмах смотрим, вот, западных, прокурор встает и судье достает, кладет перед судом на стол документ, свидетельствующий о вине подсудимого. А адвокат встает и на эту бумажку достает свою бумажку. Идет состязательный процесс. У нас изначально советская власть сделала процесс несостязательным. И это продолжается. Мы действуем сейчас по кодексу, уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. Уже нет страны 10 лет. РСФСР. А мы все еще пишем, вот я пишу жалобу, в порядке статьи 51 УПК РСФСР. До сих пор, 2000 год, заканчивается. И мы живем по тому принципу, что прокурор шьет дело, так называемое, шьет, как говорят, да? Шьет дело, там 40 томов, 80 томов дела. А адвокат знакомится с материалами дела только когда следствие завершено. То есть год ведется следствие, прокурор набирает тома бумаг, а адвокат ничего не знает. Он только догадывается, что может быть там. И он не может противостоять сбору этих бумаг. Воспротивиться сбору этой порой фальшивок там, каких-то, или копий, ксерокопий. У меня один клиент, Андрей Клементьев, так, нижегородский предприниматель, он в свое время говорил, судье спрашивал, он такой веселый человек, он спрашивал у судьи: так, это что, документ, доказывающий мою вину, он, это копия или подлинник? Судья говорит: копия. Все, туалетная бумага, говорит Клементьев. Правильно говорит, туалетная бумага. Но прокуроры такие же, порой наши, к сожалению, безграмотные, как и многие судьи, адвокаты, к сожалению.
1: Исследователи.
0: Исследователи. Да. Поэтому собирают эти документы. У нас другая система. У нас нет уважения к суду, к сожалению, до сих пор.
1: Ну вот тут я вот немножко... Хочу, так сказать, не то, что не согласиться, к суду может быть, но вот заметьте, да, вот как вот в обществе относятся именно к адвокатам, ну, в нашем обществе, да, и к прокурорам. То есть прокурор, к примеру, придя в гаражный кооператив, начинает кричать: я тут хочу поставить гараж. Ему говорят: ну, типа, парень, плати деньги и ставь. Он говорит: а я прокурор. И сразу все начинают дико пугаться и действительно, то есть, в принципе, он относится...
0: Дико радоваться.
1: Да, да, да.
0: Принимать его в кооператив и
1: выделять
0: ему лучшее место.
1: Конечно. А так и есть.
0: Да, так и есть.
1: Почему? Потому что он у людей простых ассоциируется с этими самыми СС, силовой структурой. А адвокат, с другой стороны, вот, например, а вы кто? А я адвокат. И к нему относится как к такому доброму плюшевому мишке. То есть, может быть, это не совсем такой там серьезный защитник, но тем не менее, вот именно такой бархатный и ласковый. К нему относится, конечно, лучше, его не боятся, его уважают. Потихонечку вот этот кредит доверия начинает, так сказать, крепчать и мощнеть. Но все-таки, может быть, имеет смысл, например, провести какую-то массовую такую акцию, да, чтобы объяснить, что вот адвокатура, она на самом деле полновесная, вот полновесная структура.
0: Саш, ты знаешь, да. У нас с адвокатурой проблемы. Прокурор, понятно, у нас всегда был военный режим. Ну, коммунистический, но все равно военный. У нас всегда у власти военные, КГБ — это военные, ФСБ — это военные люди. это всегда был диктаторский, военный или полувоенный режим. Поэтому прокурор, он как бы в погонах. Вот когда я заканчивал институт, мне предлагали работать в прокуратуре. Но я вот и говорю, мне как бы тесно было в рамках и прокурорских, и даже адвокатских. Адвокат еще творческая профессия. Я согласился, как бы пошел вот эту работу делать. А прокурор — это вообще зажатый человек со всех сторон. Он военный. Или надо тут желание командовать, должно быть удовольствие от того, что ты командуешь и влияешь на судьбы людей, причем влияешь страхом, волной страха, либо ты фанатиком должен быть. Я знаю таких ребят, прокуроров, фанатиков, следователей, которые вот оперы особенно, вот, они вот просиживают часы там сутками, ночуют и днюют в кабинетах своих, курят там прокуренных, ищут бандюков, там жуликов. И действительно, это делают славно, здорово, но у них, к сожалению, опять мы касаемся другой совершенно темы, денег у нас нет. У них телефон и авторучка. И вот и все их средства. Ну, сейчас в основном компьютеры, то не везде. Вот не хватает. Но прокурор – это власть. А с адвокатами у нас другая вообще история. Адвокат у нас, еще раз повторяю, Советский Союз, советская власть, репутацию адвоката подорвала просто напрочь. Напрочь. Просто нет адвокатов. В народе адвокат – это ассоциируется, к сожалению, ну, что-то между жуликом и вот, ну, и человеком, который что-то может. Вот что-то может.
1: Ну, по крайней мере, то есть вот нотариус стоит выше по рангу.
0: Ну, я
1: потому
0: не...
1: Потому что он сделки оформляет.
0: Ну, потому что он оформляет. Да. Нотариус всегда как бы в народе, ну, бумажный там юрист бумаги. Адвокат все-таки нет. Адвокат, все понимают, что адвокат — это человек творческий. Ну, как бы народ все равно так вот, приглашают адвоката, я знаю. Ну, то есть, хорошо, я вот, меня знают, и со мной проще. Ко мне, я не сижу, не дежурю, к счастью. Вот, в адвокатуре у меня нет часов дежурных.
1: То есть клиентов не приходится
0: я
1: ждать?
0: Улицы, там, да, не жду клиентов. У меня много и так клиентов, и достаточно высокопоставленных. А вот и больших, и интересных людей я как бы имею право выбора. А в основном адвокаты дежурят. Есть адвокаты, получают... Вот я в Псков ездил, мне там один адвокат рассказал, что он сделал дело и получил 2 мешка картошки. Это сейчас конец 20 века. То есть адвокаты не все живут здорово, но к адвокатам, вот когда приходят на прием дежурному адвокату, зачастую люди спрашивают, а вы можете, вот вы имеете выход на судью или на прокурора? То есть сейчас потребность в адвокатах, как и всегда при советской власти, в адвокатах, так называемых насильщиках. Я их не хочу даже называть адвокатами. Это насильщики.
1: Ну, то есть попросту это, так она, интерфейс между...
0: Да, вот, это, я всегда говорил, что это не надо быть адвокатом, ребята. Не надо быть адвокатом. Вы можете... Можно быть банщиком и мыть судью.
1: И договориться, безусловно.
0: Или там домуправом и менять сантехнику периодически прокурору. И дела решать лучше, чем любой адвокат. То есть вот такие дела, левые дела. Носить, можно не деньги носить, а унитазы. Можно борзыми щенками, можно там еще коровами.
1: Хомячками у нас вот один расплачивался.
0: Адвокат, к сожалению, вот я почему говорю, он как-то ассоциируется. Или человек, который может, то есть насильщик. Или около жулика, такой что-то рядом с жуликом стоит адвокат. То есть с бандитом, с братком. И вот я разговаривал недавно с Генри Марковичем Резником. Он говорит мне, ты знаешь, вот, к сожалению, приходят люди, вот мы им отказываем в адвокатуре, отказываем в приеме на работу. Они переходят дорогу и поступают в адвокатуру какую-то параллельную, там, кооперативов насоздавали вот этих адвокатских. И сейчас очень много таких коллеги каких-то. Я с Резником в этом случае согласен. Я вижу, что идет дискредитация вообще.
1: А как, извините, как вот меня немножко удивляет, все-таки это же
0: а
1: связано...
0: А там берут, в кооперативе берут.
1: А почему вообще разрешают эти кооперативы? Это
0: ну,
1: же абсурдная ситуация.
0: Встает вопрос, же... все-таки да. Закон об адвокатуре вот, надо, чтобы был принят. И как-то это... Я не знаю, ну, как бы точку поставить в этом вопросе, потому что это, конечно, непозволительно. Вот эти адвокатуры, это дискредитация.
1: Это абсурдно,
0: я просто сам, я сталкиваюсь, порой ко мне приходят люди, сидит человек в тюрьме, вот, ну, совсем недавно, вот, в сентябре освободили моего клиента одного. Пришла в августе ко мне его жена. Это очень высокопоставленный человек, ну, не буду говорить, в каких сферах работает, ну, так скажем, ближе к банковским, вот так, таких сферах. И очень большой, серьезный человек. Жена приходит в августе. Сергей Валентинович, помогите, муж сидит в бутырке с января. на старый Новый год этого года, 2000-й, его арестовали. Спрашиваю, есть адвокат? Есть, естественно. Принесите материалы, я посмотрю. Приносят материалы. Смотрю, там ни один раз не подали в суд на изменение меры пресечения. Ни разу адвокат не пожаловался. Я говорю, а почему в суд не подали? Жалоб нет никаких серьезных. Ну, какая-то глупая, извиняюсь, там просто жалоба. Я не называю имя адвоката, фамилию. Ну, какая-то глупость. Глупый вопрос, на глупый вопрос следователь глупый ответ дает. И вот так 8 месяцев человек сидит, до августа.
1: А он выбирал себе сам адвоката вот в тот момент?
0: Каким-то образом они на него вышли.
1: То есть, попросту говоря, получилось...
0: Да, выясняется, что этот адвокат, то ли бывший сотрудник милиции. Вот эти вот кооперативы, эти параллельные коллеги адвокатов нас создавали, они там в основном бывшие, кого не уволили из органов, вот из СС, и те все пошли в адвокаты. Вот. И если, допустим, московская коллегия городская адвокатов, или вот я работаю в межреспубликанской коллегии адвокатов, как бы просеивают и не берут людей, таких людей, то другие коллеги берут. И вот этот, я спрашиваю, почему же не жаловался? А мне говорит супруга вот этого клиента, она говорит, а вы знаете, адвокат сказал, что бесполезно жаловаться. Бесполезно.
1: Такой...
0: Ну как бесполезно жаловаться? Если адвокат, ты должен пожаловаться. А как же потом дело дойдет окончательно до суда, через год-два, пока дело в суд окончательно подадут? И там же ведь вы будете, говорю, муж будет сидеть на скамье подсудимых, и ему судья скажет, как же ты не признаешь сейчас свою вину, 2 года следствие вело.
1: Если ничего не подавал.
0: Если ты ни разу не жаловался. Ты сидел спокойно в тюрьме, в бутырке, в камере на 100 человек. А он верующий оказался человек. Он сидит еще вдобавок и крестится, и Богу молится, и как бы это судьба его. Я взял это дело, написал жалобу, и уже где-то в начале сентября его было решено отпустить, и он в сентябре вышел. То есть пошел, чисто адвокатская работа. Пошел разговаривать с начальником следственного управления, следственной части, милиции.
1: Кто-то а вот они охотно делает. Идут на контакт тут вообще?
0: У меня кредо такое, я ни с судьями, ни с прокурорами, ни с следователями не ругаюсь. Я стараюсь найти как бы точки соприкосновения и стараюсь со всеми ладить, как в жизни, так и на работе. Потому что это дорогого потом стоит. Я никогда не ставлю оценки. У меня есть коллеги мои, которые ставят оценки. Вот это прокурору троечку, после того, как процесс проиграет адвокат, говорит, так, прокурору троечку, судье двоечку. А однажды вот у меня случай такой, где рассказывали мои знакомые, они наняли адвоката, женщину, она проиграла, принесли они мне материалы, я посмотрел, там 4 процесса, проиграно 4% гражданских. Я говорю, а как же проиграть? Зачем же вам тогда? Надо было давно отказаться от адвоката, нанять другого адвоката. Я не занимался этим делом и не стал заниматься в итоге. А мне говорят, вы знаете, эта женщина, она адвокат, но она вот сказала, да, я проиграла все дела, но теперь я точно уверена, что я была права.
1: А потом, не смогла.
0: Не удалось добежать до финиша. Да.
1: А вот, Сергей Валентинович, сейчас вот наш, скажем так, массовый потребитель, он учится вот этой игре в правосудии как по западным фильмам, да, вот голливудским, собственно. Вот, как вы считаете, эта модель, которая там преподается, да, она, хотя бы чуть-чуть реально, так сказать, в нашей стране это действенно, потому что так-то вот, рядовому человеку, да, например, вот нашему Прохору, который уже в тюрьму трижды звали, ему совершенно вся эта ситуация непонятна. Он посмотрел фильм, там адвокат, тут прокурор, и думает, что должно быть так и у нас в жизни. Вот насколько это реально? Может быть, имеет смысл как раз как-то силовым действием запретить прокат кинофильмов про тамошние все эти процессы, чтобы просто не пудрить людям мозги вот этим кактусом цветущим.
0: Это также говорят, что надо запретить тогда. Вот тогда уж надо идти дальше. Да. Запретить рекламу хорошую изделия, потому что мы ездим на ужасных машинах российских, по ужасным дорогам. Все это понятно. Но, конечно, то, что показывают в фильмах, замечательные актеры играют.
1: Да,
0: показывают,
1: конечно.
0: Адвокат выступает перед присяжными, там речь адвоката замечательная.
1: Они даже плачут. Вытирают. Вот,
0: да, старушки
1: вот
0: плачут, да. Присяжные в зале там аплодируют. Конечно, это далеко от того, что мы имеем в стране. И это совершенно... Вряд ли это когда-либо будет у нас. Я думаю, что все разговоры сейчас о реформе судебной системы. Эти разговоры все беспочвенные. Это я вот в этом вопросе пессимист. Я считаю, что все решают деньги. У нас нет денег. Посмотрите, суды какие наши. Ну, мантии дали деньги судьям, они мантии пошили. Ходят, как бабушки такие, в мантиях толстые. Даже стройная судья, она превращается в какую-то такую...
1: В неваляшку.
0: Вот такую, да, неваляшку, как да. матрешку, да. И поэтому... А мужчина вообще смешно выглядит. То ли монах, то ли не католический, то ли еще кто-то. Непонятно. У них герба нет, ну, вообще в государстве. Флага нет утвержденного, который должен быть вывешен в суде. По закону.
1: То есть нету, попросту говоря, даже вот такого антуража, да, который должен вызывать уважение.
0: Конечно, там-то во Франции, ты говоришь, паричок в Париже.
1: Да, букля.
0: Да, да, и это красиво, это театр.
1: Красиво,
0: и
1: да.
0: люди с уважением приходят, они понимают, что адвокат сейчас паричок снимет и пойдет где-нибудь в ресторанчике, можно его встретить, он будет сидеть.
1: Бургундская потягивает.
0: Да, да, потягивает, да. Бургундская. А тут она, это судья...
1: А тут он придет домой и будет это там макароны с сосиской
0: макароны,
1: есть.
0: Да. И более того, порой зарплату не дают. А то, что дают зарплата, это мизерная зарплата, там 2-3 тысячи для судьи, которая пашет с утра до ночи, а домой порой документы носит, чтобы там отпечатать, написать, компьютеров нет, девочки, я знаю, эти секретари не получают зарплату месяцами, если судьям еще как-то платят, этим секретарям не платят, помещение холодное, зайдите в любые суды, ну, большинство судов, Москва, а уж вообще Россия-то я не говорю, холодно, они сидят в пальто. Нет заседателей народных. Какие там фильмы западные? Вообще,
1: а
0: там
1: вот тут такая тема сразу всплывает. Может быть, это есть, попросту говоря, такая, ну, скрытая безработица. Если люди, скажем, не получают деньги, то попросту их услуги не нужны. Вот вы же не жалуетесь на некоторые недостатки. В пальто, например, не сидите. А, значит, ваш труд востребован. А их, значит, нет. То есть это скрытая форма безработицы.
0: Подожди, вот как их. Судья. Судья, ну, труд востребован. Она, у нее много дел, масса дел. Но государство не помогает. Государству плевать. Государство будет... Вот сейчас поднимает президент там. Вот надо... Вот, судебная реформа должна меняться. И то вот съезд просто был назначен заранее, запланированный заранее съезд. Судей вот был проведен. Выступил президент. И вот несколько дней шумиха по телевидению. Поверь мне, пройдет неделя, забудут о судебной реформе.
1: Это, конечно.
0: И все дикторы наши, кто сейчас репортажи готовит, забудут. Никто не будет. И когда сам диктор столкнется с тем, что его приволокут в суд, порой пинками.
1: За губу.
0: Порой пинками поймают на улице и забьют милиционеры, которым место тоже на нарах. Они приволокут. Тогда только диктор или репортер вспомнит, что вот он говорил же ведь что-то про реформу. Тогда было. Забудут про вот нынешние разговоры о реформе, они закончатся. Закончатся не потому, что плохой президент, не потому, что люди плохие, а потому, что нет средств. Нет средств у государства, чтобы все это сделать.
1: Но с другой стороны, вот тут недавно выступал один врач Бакулевского центра, который сказал, что всего нужно 600 тысяч долларов для того, чтобы излечить от болезни сердца вот всех детей, да, к примеру. А вот вышеупомянутый, как его фамилия, маленький такой, черненький тот, который сейчас постоянно там то акции распродает, Березка у него, да. Он, насколько я вот там, и он вроде где-то признавался, за те же 600 тысяч гривен снимал государство просто дачу. Вот, например, вот от суды взять, просто прийти и сказать, дружище, а почему бы вот тебе не выдать сейчас наликом нам 600 тысяч? А там они, значит, сразу скажут, да вы там нарушаете демократию. А мы им, да, да, мы вот решили ее нарушить. Вот, попросту вот так действовать.
0: Понимаешь, что,
1: да.
0: Ну, может быть и так. А ты говоришь, вот, Береза, а хорошо, а бревно? До этого был такой нижегородец, которого Немцов привез сюда вместе с Кириенкой. Бревнов жил в отеле Балчук-Кемпинский полгода, возглавляя РАО ЕС России. Полгода. Мылся в бассейне, там купался, мылся в саунах и в Балчуга.
1: Вот.
0: И потратил там по бюджету, если я не ошибаюсь, тоже за полгода около 500 тысяч долларов.
1: Это всех детей можно вылечить.
0: Да, да. Да. Ну, да. Понимаешь, действовать так, что мы давай отнимем, там давай возьмем, это так, ну, не решит проблему. Тогда лучше клич бросить просто ребятам, браткам. Да, братки, скиньтесь на суды. Они бы скинулись, кстати. Я уверен, они скинутся на тюрьмы. ну, которых называют жуликами, ну, зачастую это новые русские. Вот.
1: Ну, у них это куда-то общак же идет,
0: рестораны,
1: собственно.
0: Рестораны, кафе. А, да. Они строят, вот я был недавно в одном месте, там они фонтаны даже строят в городе в своем. И все делают. Они, я знаю, многие готовы подключиться, строить даже тюрьмы, помогать, снести к чертовой матери матросскую тишину гнилую. Там,
1: ну, это памятник уже. Нет, оставить. Ну, снести, пусть будет. Имеется в виду, да, просто ну, да, стены, переселить да, всех переселить, более комфортабельно. Да.
0: Сделать именно память. Рестораны там открыть, матросскую
1: тишину. Но тут есть один момент. Вы знаете, если, например, бросить такой клич, да, то они, конечно, принесут эти деньги, но они их принесут куда-то, в какой-то фонд, из которого эти деньги благополучно расхитят. Вот. И мы увидим опять пополнение мерседесов модных.
0: Я думаю, что
1: да.
0: Нет. Я думаю, что дать, кто дает деньги, пусть они контролируют. А они проконтролируют. Вот они проконтролируют. Потому что у них все есть, и у них есть как. Они, я многих знаю таких людей из такой среды, новых русских, так скажем, которые, как Ленин, доверяй, но проверяй. По этой системе. А у нас зачастую государство, наши чиновники, они и не доверяют, и не проверяют тем более. Вот любой контракт может заключить лишь бы в своих интересах. Как бы.
1: Ну, то есть он приносит да. видео двойку шар, говорит, подмахни да, Петрова, он раз, он
0: подмахивает. Да, он подмахивает.
1: Я вот несколько раз был свидетелем.
0: А вот а что касается да. судов, вот того, что Запад, вот ты сказал, сейчас вот идет волна такая, вот особенно по телевидению, волна вот псевдосудов, вот так называемых, вот эти игры, такие судебные игры. Ну, понятно, в традициях западной такой, западного кино.
1: Вот где... то же самое, кстати, и милиция играет. Вот, заметили вы?
0: Да, да.
1: То есть вот там вот они так вот даже ходят валежно. Вот эти появились такие киношные понты.
0: Да, да,
1: нереальность.
0: Да,
1: вот
0: да.
1: это
0: ну,
1: гадкое.
0: Те же менты
1: да.
0: и сериалы. Те вот, же вот... самые, я не знаю, там всякие по Фридриху Незнанскому вот этот фильм.
1: Ну, все
0: вот,
1: это так немножко с добрым такой русской вот, колошкой. Ну, типа все-таки да, самобытность, да, да, дескать, да, дабы да. сохранить.
0: И вот очень ярко это все видно, что это все...
2: Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции Нивы самых. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.
1: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» известный московский адвокат Сергей Валентинович Беляк. Сергей Валентинович, ну все-таки хотелось бы вернуться к обсуждению вот этой темы, касающейся вот выборов в Соединенных Штатах Америки. Не хотелось бы думать, что вот кроме нас с вами никто больше не понимает сложившейся ситуации и ее чрезвычайного удобства для вот внесения небольших корректив с целью, скажем так, разделения Америки на два совершенно враждебных лагеря. Как помните, была война англосаксов с бурами. Вот. Они друг в друга стреляли из кукурузы. В принципе, этой ситуации при умелом манипулировании вот тамошними избирателями можно добиться сейчас. Может быть, все-таки кто-нибудь, кто нас сейчас слышит, там это, зажгите спичку уже, сделайте что-нибудь наконец. Да.
0: Ну, наверное, да. Я бы, как гражданин России, как русский адвокат, я считаю, что это просто ошибка. Невмешательство нашей страны, наших руководителей государства в дела, вот, казалось бы, сугубо личные дела Америки по выборам президента. И эти американцы воспользовались бы данной ситуацией, случись она в России или в Азербайджане, или вот в Югославии, пожалуйста.
1: Причем самым радикальным
0: образом. Да, самым радикальным образом вмешались бы, устроили эмбарго. Ну, мы не можем эмбарго устроить, но мы можем выдвинуть подводные лодки, оставшиеся у нас, еще атомные.
1: Или, например, накидать водопровод чего-нибудь.
0: Выдвинуть их, да, нейтральные воды, что-то такое. Непонятно, правда, за кого мы должны там выступать, но мы должны как бы за справедливость.
1: Да, да.
0: Зато за справедливость. А они пускай между собой выясняют 50 на 50. Это в интересах геополитики нашей Конечно. Страны, геополитические интересы. Мы должны вмешиваться в их внутренние дела. Ну, корректно вмешиваться. Ну, может быть, несколько более активно, чем они даже вмешивались в дела Югославии. Вот если слушающие нас поймут, как более активно вмешиваться в дела Америки по сравнению с вмешательством США внутренние дела Югославии, то, я думаю, они нас поймут правильно.
1: Я думаю, поддержат.
0: Да, я думаю, поддержат. Потому что Россия, кстати, всегда можем... была там, такой державой, которая диктовала свои условия. И по России сверяли вообще все страны.
1: Свои, так будильники, безусловно. А мы со своей стороны можем устроить внутри нашей страны, так сказать, благородный тотализатор вот на тему вот этого вида спорта, который теперь будет называться перетягивание американского каната. То есть кто...
0: Мы вообще, у нас ведь много наших людей живут во Флориде, это же в Майами. Очень много наших, не то что иммигрантов, а наших граждан, которые имеют там недвижимость. Они грамотные люди, я думаю, они правильно. Кто из них стал гражданами США, из них, кто стал их дети. Я думаю, они люди грамотные, они учились в Советском Союзе, в России. В отличие от американских граждан, они грамотные, они правильно заполняли бюллетени, перфокарты там, нажимали все четко, и поэтому я думаю, что их интересы в данном случае пострадают, если вдруг пересчет голосов будет против них, как бы, против их интересов. Надо выяснить просто, за кого голосовали наши граждане, российские, украинские.
1: И корректировать,
0: конечно. Как-то принять адекватные меры. Я думаю, что это политики, пусть решают политики, мы с своей стороны, как граждане, должны поддержать.
1: И сгенерировать идею.
0: Потому что ведь это же опасно. Мы же должны... Наша страна должна вмешиваться во все внутренние конфликты, во все. Пусть даже незначительные, не обязательно вооруженные, а вот конфликт, связанный с выборами, или конфликт, связанный там с проведением рок-концерта, где там убили 2 или 3 негров. Но мы должны обязательно прореагировать, потому что они же реагируют, когда там русский парень избил негра здесь.
1: Конечно.
0: В Москве.
1: Причем
0: они реагируют активно. Мы должны тоже реагировать. Почему так? Потом у них неграмотное население, в общем-то, достаточно. Они же признают.
1: И равнодушные, кстати.
0: Да, равнодушные. Всего, едят бутерброды, эти гамбургеры. Все это, конечно, их надо учить многому.
1: И взбодрить немножечко.
0: Взбодрить, да. Дать им... Это они же теряют много, люди. Просто много не знают. Они не знают, допустим, украинской кухни, русской, узбекской, восточной. Это много.
1: Они даже не умеют танцевать польку.
0: Да, вот, ну, да. Масса вещей, которые проходят мимо них, и поэтому мы должны вмешиваться. Как бы,
1: чтобы сделать их счастливыми по-настоящему. Безусловно. Чтобы они, так сказать, повернулись лицом к солнцу.
0: А так ведь это же проблема с выборами. Это же очень... вроде так думают. Татьяна Миткова, там, я не знаю, кто там, комментатор, так как-то
1: дикторы,
0: спокойно,
1: да, вот.
0: Дикторы, да, так комментируют, комментаторы, диктор зачитывает тексты какие-то, так спокойно, равнодушно, что
1: как
0: вот
1: будто
0: у них,
1: там в соседской квартире у них происходит.
0: Что-то там случилось, как будто не относится непосредственно. Нет, я здесь могу сказать, что и Татьяна Миткова это коснется потом. И
1: даже ее баллонки.
0: Да. Всех коснется, потому что это проблема глобальная. Если они сейчас не могут поделить, кто у них будет президентом, в силу неграмотности, равнодушия, в силу там несовершенной системы избирательной, мы должны обязательно вмешаться и не допустить у них развязанной гражданской войны без нашего участия. Что должно быть все как бы в струю, и должно быть в струю такую, в нашу интересы.
1: Да. Да. Так сказать, все струи должны быть в нашем джакузи.
0: Да, у меня один знакомый судья по фамилии Орестов такой был. У него судебная фамилия была Орестов. Но он жив, я надеюсь, здоров. Я его давно не видел. Он все время говорил, когда судил кого-нибудь, он говорил подсудимому: вот ты пустил негативную струю в коллектив, вот совершив то иное преступление. Ну, такой он, негативную струю пустил. Вот, чтобы негативную струю не пускать, вот мы должны пустить позитивную струю и вообще и воздействовать. Пусть и американцы... Здесь никакого не может быть антиамериканизма.
1: Напористая должна быть струя.
0: Да, это должно быть активное, напористое вмешательство. Да. И чтобы нас уважали, ценили.
1: Да.
0: Мы вот во всех областях знаний человечества мы разбираемся не хуже, чем американцы, и космос, и искусство. Ну, где Финляндии, допустим, вот взять Финляндию рядом. В Финляндии какие там знаменитые, у них есть художники, ученые, писатели.
1: Каламакио.
0: Ну да, или там в Швейцарии. Швейцарский сыр и швейцарские часы там. Что у них там еще в Швейцарии есть?
1: Это в Швеции. Ну, это одно и то же Швейцария.
0: Банки, часы и сыр.
1: Козий,
0: а у нас Достоевский, Толстой, у нас там, я не знаю... Алла Пугачева, в конце концов.
1: Да, вот.
0: Пусть Алла Пугачева у них будет. Транслируется на всех FM-частотах. Это тоже интересно. В Швейцарии, в Европе. Филипп Киркоров. Вот он будет у них там. То тогда, может быть, они признают нашу страну. Когда очень часто мы будем заводить.
1: А вот скажите, ведь вообще ситуация действительно с выборами, не только вот там в Америке, да, вообще с выборами в отдельно взятой стране, она весьма смешна, когда в этих выборах не участвуют граждане другой страны. Поскольку живем мы все на одном земном шаре, да, то вот мне, например, как гражданину Земли, как гражданину планеты Земля, сокращенно ГПЗ, собственно, не безразлично, какое правительство будет, например, в какой-нибудь там Южной Корее, да, или там в Алжире, или, ну, неважно где, где бы это ни было, да, и я, как ГПЗ, имею полное, как мне кажется, право, сокращенное ПП, принимать участие в выборах любого президента любой страны. Пусть это будет виртуальное голосование, пусть мне присылают его фотографии, все там в анфас, в профиль и обязательно в бикини. Я выберу. Но мой голос тоже должен учитываться. Пусть он, например, составляет в весовой категории 1/10, скажем, голоса гражданина этой страны, но тем не менее. Я считаю, что так должно быть. И при этом мы можем, соответственно, сделать выборы во всех официально зарегистрированных странах нашего земного шара как-то приблизительно в одно и то же время.
0: Экономия средств, ну, конечно.
1: Да, то есть, скажем, какой-нибудь человек из Намибии, да, например, вот сейчас пишет, и я там предпочитаю, мне больше нравится нос, например, там Гора, там, чем Буша, да, и учитывается 1/10, это справедливо.
0: Ну, наверное, да. В принципе, ведь Хлебников был председателем земного шара, это было еще в 20-х годах, так что это ничего удивительного и странного тут нет в таком пожелание или предположение, вот так, да, решать вопросы глобального характера. Вот я футурист в душе, в общем-то, и я считаю, что Хлебников, он опередил свое время, вот то, что ты сейчас говоришь, это, в принципе, в традициях наших русских футуристов, это можно это вынести вообще на ассамблею ЕС, и такое предложение, пусть наши политики, у нас же политики сидят, они в Государственной Думе, я вот работаю с многими из них и консультирую их, и у них нет идей. Вот им почаще бы слушать вот твою передачу, еще вот ряд людей, кто предлагают какие-то, ну, аккумулируют, может быть, какие-то идеи, мысли, выдают их на гора. То есть это процесс такой интересный, творческий, и наши политики, может быть, действительно взяли бы это за основу, предложение вынесли бы в ЕС, там, в Страсбурге рассмотрели. Почему, собственно, не может гражданин России участвовать в выборах в Намибии? Может, может. Почему? Виртуально, не виртуально.
1: Захочу, приеду.
0: Да. А, собственно, а что здесь плохого? А что плохого?
1: Вот абсолютно. Пусть, то есть,
0: да, пусть правительство Намибии высылает, интернет есть, в конце концов, да, мировая сеть, это не надо почтовые марки, вот наши суды, они, у них нехватка денег, они марки даже почтовые у них нет, и человек приходит с жалобой, пишет и своим конвертом, своей бумагой, своими почтовыми марками, а иначе ему не пришлют повестку просто. Вот, а если, пусть правительство на Намибии, а это плохого-то нет ничего.
1: Абсолютно, да, это только польза для,
0: да,
1: всего.
0: Да, это права человека, они еще более расширяются. А вот интересно, вы действительно проголосовали бы, вот как вот наши граждане, за кого? Вот за Буш или за Гору?
1: Ну, я думаю, вот я их так слабо различаю, но мне почему-то кажется, что вот, и, кстати, вы не заметили, что вот СМИ, так называемые, да, они дико усердно вот выступали против техасца почему-то. То есть есть такое мнение, потому что тот, который не техасец, он как-то, ну, деньги, что ли, сюда присылал, или что-то такое, как-то вот лицо у него добрей. А вот против техасца очень много настроено.
0: Он такое у него лицо примитивнее,
1: примитивное.
0: Так,
1: да, и вот он считает, что какой-то талибаны — это рок-группа.
0: Да, да, он не знает. Знает, да, он не знает, где там Пакистане, кто там правитель. Я это слышал, да. Это, конечно, ужасно. Это такая безграмотность.
1: А с другой стороны, наших... это умиляет.
0: Да, и многих наших дикторов, особенно дикторов, это почему-то возмущает. Они везде выступают.
1: И потеют при этом.
0: Да, видно, вот мучаются
1: они...
0: и мучаются.
1: Он прям чуть из экрана не выскочил,
0: да,
1: усатый.
0: Да,
1: вот.
0: Вызывает отвращение, да, у них. Это прям чувствуется, да. Я вот тоже иногда телевизор смотрю, потом прям выключаю, мне прям начинаю переживать. Я бы как адвокат, может быть, за Техас выступил бы в защиту. Мало ли, что он не очень там респектабелен, может быть, и не знает, что такое талибан, и кто там у них сейчас и вообще, и с чем его едят. Он-то как бы талибан и талибан. Ну и пускай мы тоже не знаем. Я, например, вот с трудом вот усвоил, что отправляют космические корабли в США, там где-то в районе какого-то да, какого-то там полуострова, что ли, там на полуострове. Они, просто нас ругают, что мы из Казахстана какого-то посылаем корабли. Они, оказывается, какого-то там полуострова, который вообще там на карте не найти. Я вот с сыном мы искали.
1: Нашли.
0: Ну, нашли, да. Но это просто, опять же, благодаря нашему образованию российскому. Мы все-таки нашли по карте, где это находится, вот где это, откуда запуск идет ракет. Но это маленькое вообще место такое захудалое, я не знаю.
1: А мне вот нечего скрывать, я совершенно искренне признаюсь, что до сих пор с трудом могу понять, вот кто хороший, вот дяденька Иран или дяденька Ирак. И, кстати, не чувствую себя от этого плохо. Вот что самое интересное, от этого у меня живот не болит, пельмени в холодильнике не уменьшаются.
0: Ну, знаешь, да, я с одним товарищем ходил в прошлом году если не позапрошлом, в президент-отеле был большой банкет с фуршетом, там Иран проводил, посольство Ирана в Москве по случаю какой-то годовщины там иранской революции, очередной юбилей. Было много наших, я там встретил просто, к своему удивлению, адвокатов мало встретил, а вот встретил много...
1: Прокуроров.
0: Прокуроров, да, ты правильно сказал, упредил меня. Прокуроров и вот политиков. И политики как голодные бросались там от стола к столу. И...
1: Вот на такие маленькие штучки, на которых типа зубочистки с хлебцами маленькими.
0: Ну, они там, я не знаю, набрасывались на все, там, начиная от орешков, кишью там.
1: Как кончая... зебровые амадины на кормушку.
0: Да, и кончая, и все искали почему-то сало, вот это, свинину. Я одному объяснял, что тут не едят свинину.
1: Дескать, просто. Да, это
0: баранина,
1: религии,
0: он там свинину, он почему-то говорит свинину. Но вот, а в итоге так один объелся, что, понимаешь, там получилось как, они еду-то выкатили и выкатывали волнами такими, там уже сладости пошли, а человек ел, ну, один из политиков, который со мной там рядышком был, и я наблюдал за ним, потом разговорились, он говорит, ты знаешь, вот у меня уже так живот схватило, у меня сейчас он лопнет, наверное, или такой, как камень стал твердый. Я говорю, понимаешь, ты ел баранину, а баранину запивают чаем на Востоке, чаем зеленым, горячим, а ты запивал чем? Он запивал Кока-Колу. Это меня второй момент поразил, что иранская революция, юбилей был, и там стояли бутылочки Кока-Колы. Ну и плюс он водички какой-то запивал, холодный. И вот это вот несварение, может быть.
1: Вот, кстати, до чего необразованность даже в плане потребления еды. Вот раньше, при том же вот Иосифе Виссарионовиче, насколько я знаю, например, все эти банкеты и пиры, да, обжирались. Но, тем не менее, была культура питья, культура еды. Ну, все-таки, ну, как-то какие-то определенные традиции, что ли, да, там, после гусика, там, подайте виноград, там, к примеру.
0: Ну, ты знаешь, я вот в Испании однажды в одном ресторане, дорогой достаточно ресторан, не буду называть его название, такая, чтобы не рекламировать его, ну, дорогой очень ресторан, и встретил, мы пришли туда, встретил нас владелец этого ресторана, он итальянец сам по происхождению, и он, обслуживая нас, там официанты обслуживали, и он подошел, долго с нами разговаривал и говорит, вы русские, вот, ну, узнал, что русские, мы по-русски говорим, он, вот, понимаете, вот меня русские вообще поражают отсутствием вот культуры еды. Вот о чем что ты сейчас говоришь как раз вот на эту тему. Я говорю, а в чем это выражается? Он говорит, а вот представляете, они приходят ваши, приходят соотечественники. И вот у нас дорогой очень ресторан, там с серебряным ковшиком, скребком со скатерти убирают крошки официант серебряными такими скребками, серебряный подносик. Вот. А он говорит, приходит, заказывает бутылку коньяка большую. Да, вдвоем приходят. И блюдце икры черной. Это все съедают, выпивают, а после этого уже заказывают там первое, второе, третье. Хотя коньяк, он говорит, вообще-то пьется-то в конце, как бы, для того, чтобы лучше переваривалась пища. А вначале аперитивы. Они не знают, что такое аперитивы. Вот он все удивляет. Я говорю, ну, вы удивляетесь, а вообще-то русские-то как клиенты-то довольны во имя? Ну, конечно, довольны, раз они коньяк с икрой покупают вначале, значит, у них денег много. То есть, ну, я считаю, вот, кстати, вот в связи с этим, отсутствие культуры, может быть, но я вот много раз сталкивался с тем, что мне мои коллеги или там прокуроры, или там политики говорили, что вот, вот позорят нашу страну, едут за границу, вот русские, вот новые русские, вот не умеют кушать, вот плюются в неположенных местах, там матом ругаются. Я считаю, что пусть едут. Вот я как-то отношусь к этому так философски, так спокойно. Пусть едут, пусть как катило заполонят всю Европу, пусть Европа содрогнется. Содрогнется, ничего, оклемается.
1: Это вот своего рода тоже, видите, как это завоевание, такое, да, только ну, метод туризма.
0: Да, да, если наши предки принесли в Европу сапоги, стремя, там, кирпич и прочее, прочее, телегу, колеса, там, то они же, у них не было колес, они же на телегах и на лошадях-то ездили только очень богато. Они же не знали, что такое тысячное войско придет все на лошадях. Они же не видели этого. Они думали, что рыцарь только ездит один на лошади, а все остальные по дорожкам бегали, там, по тропинкам. И вдруг приехало тысячное войско на колесах, в сапогах, в кожаных. Тогда кожаные, да, такие. И вот поэтому ничего, пусть наши русские, новые украинские, там, я не знаю, новые белорусские люди, ну, определения какие-то русские, украинские, белорусские, но пусть они заставят содрогнуться Европу. И в конце концов, я просто верю, что мы и защитим Европу в итоге. Мы защитим Европу в целом от ну, какой-то интервенции, я не скажу, не интервенции, наверное, от какого-то, ну, как сказать, даже это выразить-то трудно, от, может быть, и надо объединяться, может быть, и должно быть вот космополитичное такое общество в целом, может быть, к этому все и придет, но в то же время Европа показывает при том, всем том, что они объединяются. Каждая республика, каждое государство, они имеют свои особенности национальные, развивают их. Вот. И, может быть, мы как раз и защитим в итоге вот наши политики, которые, может быть, и не умеют кушать, и бросаются там, плюются и бросаются землей.
1: И выпечкой тоже,
0: аборигенов, да, европейских, да, да. Выпечками, да, там.
1: Это даже скорее будет, вернее, не защита, а скорее вот их страх, вернее, бублики их страха и растерянности будут нанизаны на штырек, так сказать, нашей, да, русской вот этой, да, да, да, на, да, наш русский, российский,
0: да, ну,
1: штырек.
0: Быть, да, мы защитим их национальный суверенитет, защитим их национальные особенности, их защитим песни даже национальные, защитим от всеобщего такого англосаксонского влияния, американского.
1: Да, да, да. Кстати, помните, вот у Чехова замечательный этот рассказ «Глупый француз», где вот он пытался спасти русского ятака, да, в трактире. Да, да, вот, да, да. В результате, посмотрев вокруг, понял, что, да, был дико растерян и ушел оттуда.
0: Да, да.
1: А вот хотелось немножко вернуться, Сергей Валентинович, так сказать, к делам вот, судебным. Вот, предположим, я, да, как гражданин России, да, захочу сейчас каким-то образом срубить немножко денег, ну, предположим, с какого-то видного иностранного политика, ну, причем такой большой величины, к примеру, вот захочу срубить денег с Билла Клинтона за травмирующую мою нежную психику, да, бомбардировки Югославии. Насколько это реально вообще? Вот? Вот подам в суд на Билла Клинтона за то, что он бомбил Югославию, за то, что еще приезжал к нам в страну с визитом, улыбался, вот, и даже вот имел наглость прийти вот на радиостанцию, где мы с вами сидим, и не был тут избит. Представьте себе.
0: Насколько реально подать в суд на Клинтона, это так же реально, как позвонить на «Эхо Москвы» и сказать, что, знаете, вот вы должны мне, допустим, там, миллион долларов или миллион рублей за то, что вы сейчас, вот этот полив у вас идет часовой, и вот я на вас подам в суд, вы травмируете мою психику. Ну, кто не понимает, того травмирует. Клинтон, я думаю, если я бы у него был адвокатом, не побоюсь этого. Вот, я бы так сказал, что это мы поливали просто. Это был полив с Югославии, допустим. Это был просто наш полив. Вот мы так действовали. Ну, а в конце концов, мы действовали, и мы добились своего. Может быть, не добились, но нам кажется, что добились. Если вы считаете, что мы неправильно действовали, ну, для этого у вас есть свои правители умные, президенты большие. Вот вы и должны были действовать. Действуйте, мы же вам не запрещаем. Действуйте.
1: То есть практически я, так сказать, остаюсь без прав?
0: Ну, практически, да, наверное, ты остаешься без прав. Пожаловаться можно хоть Папе Римскому, хоть в ООН. И многие жалуются. Меня всегда веселит вообще. Я просто хохочу, когда какой-нибудь серьезный адвокат, обычно это адвокаты грешат этим, прокуроры, конечно, не грешат. Они просто, мы будем протестовать, и уходят после какого-нибудь решения. А иногда адвокат говорит, мы проиграл все процессы, допустим, адвокат, все инстанции, говорит, мы будем жаловаться, я верю, что мы правы, или там мой клиент невиновен, или невиновна, и мы дойдем до там Гаагского, там суда, да, какого, да, международного, еще куда-то. Я как адвокат просто, я смеюсь просто, меня это веселит, потому что я понимаю, что никакой Гаагский суд, никакой там другой суд международный не примет даже заявление этого адвоката. Более того, этот адвокат, он просто бездарность, он проиграл все процессы. У нас, к сожалению, я вот однажды по телевидению говорил, не знаю, слышал ты или нет, я говорил, что когда люди винят судей, вот, допустим, в судебных ошибках или следователей, тех же ментов. Вот менты посадили, там, скрутили, связали, прокурор такой негодяй, подлец, и там судья такая сякая. Я всегда говорю, а у вас адвокат был? Был. А что же адвокат молчал? Вы проиграли все, что можно проиграть, все инстанции. А теперь вините судей. А потому что адвокат винит.
1: А вот как вы считаете, если, например, вот, ну, в принципе, действительно достойных адвокатов у нас так совсем немного, да, если их взять вот с их, так сказать, мозгом, с их опытом практическим, да, как-то растиражировать в большом количестве, то насколько меньше бы сейчас народа в процентном соотношении вот сидело, чем вот реально сейчас сидит все-таки?
0: Ну, понимаешь, это как...
1: Статистики такой не было?
0: Нет, статистики, я думаю, нет и не будет, потому что с адвокатами работы надо вести, конечно, ограничивать доступ в адвокатуру, проверять более тщательно. Все-таки адвокаты должны обладать и чувством юмора, и чувством реальности, и чувством возможного. В своих сил, по крайней мере, чувство меры должно быть. Чем страдают не только адвокаты. У нас очень многие артисты страдают отсутствием чувства меры. И чувством вкуса, что ли. Ну, я не знаю. Но
1: это, может быть, даже можно назвать завышенной самооценкой.
0: Да, с адвокатами. Это точно так же, говорю, как с артистами, с другими людьми, любыми людьми. Поэтому тут адвокатов не исправить, это сама жизнь, это срез, так скажем, нашего общества. А насколько, ты говоришь, уменьшилось бы там количество, может быть? Ну, ты знаешь, я считаю, что я здесь согласен с учеными, вот, которые высказывали еще в мою бытность, когда я был студентом в пору, в 70-х годах я учился. И один такой профессор с удивительным именем, Иосиф Соломонович Ной, такой советский юрист, профессор. Вот. Он один из немногих в советской стране высказывал мысль такую, что преступность все-таки это биосоциальные носит корни, причины биосоциальные. Многие ученые советские, большинство, говорили, что преступность социальна. И вот помнишь, они говорили, вот добьемся коммунизма, Хрущев говорил, там коммунизм победит, и преступность исчезнет.
1: Искореним. Еще
0: да,
1: слово
0: искореним,
1: было такое,
0: да. Искореним. Преступность, да, при победе коммунизма. И вот Ной, Иосиф Соломонович, вот он служил, кстати, во время войны был. Я посмотрел, там стенд у нас был, там было написано фотографии, подписано, он в военной форме написано, ветеран Великой Отечественной войны, боец санитарного поезда. Боец санитарного поезда. Вот он. И он отставил другую теорию, что все-таки эта преступность носит причины биосоциальные. То есть в каждом из нас заложена на генном уровне склонность к тому или иному правонарушению, преступлению. То есть, допустим, дочь проститутки все-таки будет проституткой. Все-таки будет проституткой. И, ну, при определенных социальных условиях. Если, допустим, близнецов вот, проводились опыты, ну, не специальные опыты, а, допустим, погибала мама, проститутка, забирали двух дочерей у нее, однояйцевые, да, близнецы, и их отдавали в разные семьи, воспитывали. Это у нас в стране проводилось, это и за рубежом много таких исследований подобных было. И, допустим, дочь этой вот проститутки, выросшая в семье, обеспеченной, да, номенклатурной советской семье, в итоге становилась валютной проституткой. она, ей уже не знала, что хотеть уже, там переизбыток был, перенасыщение. А дочь, воспитавшаяся в семье рабочих, тоже становилась проституткой, ну, вокзальной. То есть при определенных условиях. То есть иногда это не проявляется. Если, допустим, сын вора или сын убийцы, он вполне может стать вором и убийцей при определенных условиях.
1: С другой стороны, говорят, что на детях природа отдыхает. Вот.
0: Ну, отдыхает на гений. Мы говорим, это говорят о гении. Ну, а мы говорим вообще о преступности. Поэтому роль адвокатов или роль милиции, и вообще мне это тоже смешно.
1: Извините, Сергей Валентинович, тогда получается такая ситуация. Опять вот хотелось перепрыгнуть вот в Карачковую Америку, учитывая, что практически все, кто там живет, это так и так
0: преступники, или там,
1: да, колонисты.
0: Так же, как Австралия.
1: Вот англосаксонских вот этих демонов, которых выслали. А, то это должна быть сейчас вообще какая-то просто...
0: А это так и есть. Это
1: просто она узаконена.
0: Нет, ну, скажи, это так она... и есть. Да. Никто с этим не спорит. И ведь это наши там доморощенные борцы за права человека, они вот пытаются сейчас... Ну, как бы доказать нам, что вот мы в России, мы щи лаптем хлебаем до сих пор, вот, что Америка там

0: они 50 на 50. Это ведь опасно еще. Почему? Что если у них разделилась нация по такому вопросу, как выборы президента, это действительно многие же говорят, что это предвестник будущей гражданской войны. А мы видели в Лос-Анджелесе, что творилось там, когда избили или там убили двух или трех негров, белые полицейские, и весь Лос-Анджелес был там захвачен драками и погромами. То есть это преступность там и не только латиносы, не только негры, или там, как называют, афроамериканцы, да? Ну, негры по-русски, конечно. И вот, безусловно, там они у белой расы, там у белых людей, у белой нации, представители белой нации, там еще будут проблемы. И это говорят серьезные люди. Вот я не расист, не антисемит, и я говорю, что я русский адвокат. У меня даже альбом выходит музыкальный, он будет называться «Эротические галлюцинации русского адвоката». Я записываю с питерскими музыкантами сейчас. Вот. В конце года русского адвоката, я подчеркиваю. Но я еще говорю, не антисемит. И я просто я согласен с этими аналитиками, серьезными людьми, кто живет не сегодняшним днем или там вот прям завтрашним, а кто видит немножко дальше, послезавтра, послепослезавтра. Также наши политики есть такие, кто видит это, понимает. И наши, и западные политики. И у Америки будущее не такое благополучное, как нам рисуют порой средства массовой информации.
1: Безусловно.
0: Америка там... Там
1: нельзя бесконечно печатать
0: сюда,
1: деньги вот фальшивые.
0: И будут жить у нас в Сибири. И вот
1: проситься будут,
0: да, проситься
1: в очередь.
0: Будут. И будут... европейцы, и американцы будут проситься.
1: Придется релашку им запасать, чтобы как-то утихомиривать,
0: да,
1: попросту.
0: Да. Так что тогда вот этот вот опыт, что ты говоришь, выборы, участвовать в Намибии, наш русский человек, это пригодится. Мы будем участвовать, мы их примем, мы как граждане мира будем тогда.
1: А давайте послушаем, может быть, все-таки телефон, да?
0: Давайте, да.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
3: Ну, как приятно. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, да. Рассказывайте.
3: Два вопроса можно?
1: Да, безусловно. Только погромче говорите.
3: Ага. Вот, понимаете, доллар, да? Обычная бумажка, то есть это не деньги. То есть их деньгами назвать нельзя, но почему-то весь мир сидит вот на этой бумажке. А вот я беру эту бумажку, прихожу в Нью-Йорк и говорю, дайте мне золото, если это деньги. Угу. А мне золото не дадут.
1: Ну это понятно,
3: значит,
1: понятно.
3: Это бумага.
1: Это то, о чем я вот выше сказал, что бесконечно печатать фальшивые деньги, не обеспеченные так ничем, да, золотым фондом, это уже тоже безумие, приведет к кризису. Понятно, понятно.
3: Вот да. И такой, можно второй еще вопрос?
1: Конечно.
3: Ну он такой будет риторический. Почему вот если человек украл миллион, да, его взяли за одно место, сажать в тюрьму. Он полмиллиона отдал, вышел. А человек буханку украл, его сажают. Потому что ну пол буханки неудобно отдать, да? Вот где наши все эти правозащитники и так далее?
1: Понятно.
3: Вот такой, знаете, риторический вопрос. Спасибо,
1: да.
3: Александр.
1: Да не за что.
3: И за гостей, и за передачи.
1: Да не за что, да что, да забудьте. Да. Я имел в виду, когда говорят, типа, спасибо искренне, надо всегда сказать, да забудь. Ну, да.
0: Да. Ну что, сказать? Ответить?
1: Ну, видимо.
0: Ну, правильно, так и всегда было в России. Кто украл поросенка, тот будет сидеть, или мешок овса. А кто украл целый пояс, тот будет жить припеваючи. Так было всегда, и не только в России, кстати.
1: А потому что мозг требуется. Знаете, как единственная фраза умная, которая в западных видеофильмах, которая мне нравится, а это потому что я умный.
0: Да, ну, умный, умный.
1: Поросята
0: да,
1: чужого увести ума много не надо. Самогона дюзнул.
0: Да, у меня один знакомый был следователь в свое время. Я стажировался после, или во время даже, во время учебы в институте. Это было давно, в Советской ССР был. Еще Олимпиада, что ли, даже была. До Олимпиады даже, помню. Москву закрыли. Точно, Олимпиада. И я стажировался... Мне надо было пройти стажировку и в органах милиции, и прокуратуре. Нас заставляли тогда студентов дневных институтов, вузов. И попал я на стажировку к одному майору. И вот этот майор, он любил такие у него прибаутки, шутки. Ну, это чисто ментовские такие. Они любят это. Припугнуть людей, там, насмешить, его почувствовать страх увидеть в глазах у пришедшего на допрос, там, или свидетеля, или потерпевшего, уж тем более подозреваемого или обвиняемого. И вот он

0: говорил так вот. Ну что ж вы, что ж ты там опоздал-то? Я тебя вызывал на 12 часов, ты пришел в час. Да я вот дорогу тут не нашел там как-то. Ну что ж, к нам дорога широкая, от нас она узкая. Или говорил там, ну что ж ты украл там одному, говорит, ну ты украл там 2 чайника. А там похитил личное имущество граждан, тогда 144-я была статья Уголовного кодекса, кража личного имущества граждан. И какой-то бомжующий совершенно человек, молодой, украл пару чайников, какой-то матрас, какое-то одеяло, завернул все это в простынь, которая висела во дворе, сохла, там какой-то барак был. И он все это завернул, и там все это рублей на 40, что ли, посчитали. А, коробку мыла какую-то там, ну что-то такое. И этот следователь говорит... Тот вошел в кабинет, стул стоит рядом с столом следователя. Этот человек пожелал сесть. Ну, так долго стоял, переминался, потом начинает садиться. Он ему: не садись, чего ты садишься? Чего ты садишься? Вот если бы ты украл там, ну, хотя бы там 10 тысяч рублей, ну, по тем временам. Я бы тебе и стул сам бы принес бы. Он туда еще в дверях. А ты стой, да мне с тобой противно разговаривать. Смотри, губы повесил, губошлеп, украл на 50 рублей. А теперь мне делом занимаюсь. У меня 40 дел тут. Я в столах, он не могу, прячу эти пачки с делами, чтобы меня проверка
1: и правильно
0: не наказала. Да, так что это всегда так было.
1: Ну, давайте снова чуть-чуть прервемся. Да. И мы продолжаем беседу с московским адвокатом Сергеем Валентиновичем Беляком. Я предлагаю, опять же, если вы не против, обратиться к прослушиванию телефонного звонка. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей Валентинович.
3: Здравствуйте.
2: Хотелось бы поделиться таким наблюдением. Вот присутствовал не раз на судах. И это касается профессиональной подготовленности адвокатов. Вообще человеку, наверное, который адвокат, не стоит быть адвокатом. Вот тут, например, судят Васю, Петю и Колю, да? Вот они залезли с крыши по веревке, ну, украли там, например, да? Встает адвокат Васи и задает вопрос Пете. Ну, как там обычно, Петю допросили, да? И спрашивают, нет ли к нему вопросов. Она встает и спрашивает.
1: А кто она, извините?
2: Ну, адвокат. Адвокат Петя. Mm-hmm. Спрашивает у Васи, например. А какой была крыша? Железной либо рубероидной? Я глаза выпучил и не пойму. Как это может помочь подсудимому? Вот. Потом она начала нести какой-то бред, что он хотел создать семью. Но у нее 4 судимости. Какая там может быть семья? Mm-hmm. Вот, например, если собрать вот бригаду плотников. Ну, там, с каждого ЖЭКа по плотнику. И сказать, сделайте по Буратино. Они каждый сделают. А адвокат, я считаю, там процентов 95 надо гнать в шею.
3: Да.
2: Вот, извините, да, пожалуйста, я не закончил. Вот по телевизору вот наблюдаешь людей. Вот на человека смотришь и видно... опытный. Ну, просто опытный. Не то, что там опытный адвокат или опытный, там кто-то опытный.
1: Человек.
2: Да, человек. Вот, например, смотришь Генри Резник, сразу говоришь опытный. Вот, например, патриарх опытный. Там один взгляд чего стоит. Вот. А эти люди, я не понимаю вообще, что они там делают. Вот так же, как те люди, которые дремлют рядом с судьей. Их вообще надо загнать в шею. Ну, тоже наблюдал, которые засыпают. Вот они же засыпают.
1: Ну, вы знаете, это может быть как раз проявление верха мудрости, чтобы, так сказать, отрешиться от всего, от шумов. Они вот все сосредоточены, так сказать, на устах говорящего ныне. Да. Может быть, это, ну, такая тактика, знаете. Они уже, у них же медуза не капает на бумаге из уголка, так сказать, расслабленного рта, правильно? То есть...
2: Бывало, бывало, я замечал. И еще вот такая ситуация насчет суда присяжных. Суд присяжных. Здесь у меня один знакомый, но у него судимости 4, наверное. Вот. И ему пришла здесь бумажка, не хотите ли поприсутствовать вот на процессе. Такая она нарядная, вся в конверте пришла.
3: Угу.
2: То есть шлют людям, ну, не зная там, куда чего.
3: Присяжного вызывают.
2: Да, мне, конечно, там все равно, там, может быть, он и хороший парень, но как-то надо хоть посмотреть, кому ты шлешь эту бумажку там вот в Мособл там.
1: Нет, а, кстати, извините, тут есть один момент такой, я вот, ну, если позволите, да, скажу. Дело в том, что если его уже так в тюрьму четырежды звали и отпускали ровно столько же. Он считается перед законом чистым, но, мне кажется, имеет право быть и присяжным. А почему нет?
2: Ну, боже,
1: ну, нас, понятно, да, спасибо за звонок.
0: Спасибо.
1: Да.
0: Ну, наверное, тут надо сказать следующее, что относительно присяжных, безусловно, отбор должен быть. И, безусловно, это люди имеют все права, те, кто освобожден и отбыл свое наказание, имеют все права, как избирать, быть избранными, также, наверное, все-таки быть в составе присяжного суда. Но здесь опять работа адвоката. Если вас защищает адвокат, и вы, и вас судят, ну, условно, не тот, я не к тому человеку обращаюсь, который звонил, а так вас, говорю, как бы условно, что если судят суд присяжных, и у вас есть адвокат, то это работа адвоката отвести тех присяжных, которые с точки зрения адвоката и подсудимого могут вынести необъективное какое-то там решение.
1: Вот, извините, такой момент. Вот, какое количество раз это можно отводить кандидатуры? Ну, там есть
0: это как-то? Долгая процедура, может быть, долго продолжаться. Можно отводить смело. Адвокат должен действовать смело, напористо.
1: Нет, а в том случае, если, отводить, например, подзащитный уже, вот, так сказать, выпущен там из следственного изолятора, понятно. Если он там сидит, то это не в интересах ведь адвоката,
0: ну,
1: тоже.
0: У нас, ну, понятно, что у нас люди сидят, и тут как бы адвокат тоже должен учитывать. Сидит человек под стражей или находится на свободе под подпиской о невыезде. И затягивать процесс отводами, безусловно, долго это, наверное, если будет продолжаться, может быть, это принесет ущерб какой-то подзащитному. Но в любом случае здесь же ведь главное все-таки приговор, о котором думает и подзащитный, и адвокат. Если исходить все-таки из главной цели добиться справедливого приговора, то, наверное, нужно суд, скамью присяжных, поверенных обязательно нужно шерстить очень сильно, чтобы состав женщины были или пенсионеры. Ну, то есть проверять, чтобы нацмены или там меньшинства национальные, или русские люди, если, допустим, подсудимый армянин, то, может быть, чтобы в составе суда присяжных присутствовали армяне, там обязательно, чтобы кто-то был.
1: Или азербайджанцы.
0: Или азербайджанцы, да, ну или наоборот. Так что здесь это работа как раз адвоката. Вот. И что еще?
1: Вот еще там было затронуто вот позвонившим такая тема, как вот женщина-адвокат. Я вот к своему стыду, так сказать, ну, не особо сведущ вот в этих вопросах, ну, и, может быть, к счастью, да, но, тем не менее, я не знаю вот в нашей стране ни одного женского имени видного в этой области. И вот, ну, такая сложившаяся ситуация, да, она, может быть, как-то и отталкивает вот людей, которых в тюрьму позвали, когда им говорят, вот тебя будет защищать женщина. Он начинает сразу отмахиваться руками, хотя, может быть, он нормальной теткой зашитит, так сказать, как положено.
0: Да, и
1: есть
0: много,
1: вообще женщин хорошие?
0: Очень многие, да. Очень много женщин, хорошие адвокаты. Но я вот, мое, как бы, это мое отношение к вообще женщинам-юристам. Я, как бы, всегда говорил и не скрываю этого. Я, будучи еще студентом, давно-давно, я всегда даже девушкам своим, которые со мной учились, я говорил, я не люблю девушек-юристов. То есть мне не нравятся девушки-юристы, я как бы с ними...
1: А я вот девушек-следователей не люблю.
0: Старался никогда... Хотя жизнь меня сводила и с женщинами-юристами, и близко сводила, но, в принципе, я как бы не очень это люблю, женщину в образе там следователя или адвоката.
1: А вот,
0: но есть, да, и, да, есть и судьи женщины замечательные, работают честные, добросовестные. Я понимаю, что им очень сложно, потому что они женщины, им
1: вот,
0: у них,
1: да,
0: семьи.
1: Беспристрастность какая-то,
0: да,
1: должна быть. Потом женщина, она более ведь падка, скажем так, на выражение симпатии или антипатии.
0: Да, да, да. Это присутствует. И есть адвокаты женщины, очень толковые, но вот это присущим адвокатам женщинам, на мой взгляд, присущий вот снобизм такой, высокомерие, что она адвокат, она вот такая вот крутая, вот это не очень мне нравится.
1: А извините, я вот еще, то есть хотел продолжить мысль. Вот не кажется ли вам, что имеет смысл...
0: Зачастую, это как раз не очень обоснован. Вот этот снобизм, вот этот...
1: Самооценка завышенная.
0: Да, вот, завышенная самооценка, да.
1: Вот я о чем хотел сказать. Не имеет ли смысл проводить суды так, ну, как сказать, вслепую? То есть я, например, недавно совершенно такую идею загенерировал, что критические статьи, да, вот журналистам музыкальные, которых я очень не люблю, поскольку считаю тунеядцами, неудачниками их всех, да, в основном, они должны писать на фонограмму без голоса артиста, чтобы они не знали имени того, на кого они пишут рецензию. Также и в судах. Может быть, имеет смысл судить вслепую, чтобы судьи не видели лица человека. Это будет более беспристрастно, опираться только на голые факты. Ну, потому что кому-то там нравится, там, например, там, лысенький с короткими ножками. Понимаете, визуальный образ может расположить к себе это или оттолкнуть. Это уже коррекция.
0: Да, ну и в основном Паткина — это, конечно, женщина.
1: Да.
0: Безусловно. Женщина, она воспринимает визуально и слух, ну, как бы такой...
1: Женщина любит глазами.
0: Да. Ну, глазами и ушами. Ой, тоже. Да. Ушами все-таки. Глазами, наверное, мужчина любит. А...
1: Да,
0: ну,
1: что-то я перепутал.
0: Да, ну, ладно. И женщина, ну, я еще раз говорю, что мое личное отношение, я отрицательно отношусь к засилию просто женщин в судах, в адвокатуре, в прокуратуре, в следственных органах. И говорю это из того, что, ну, мне жалко этих женщин. Они должны заниматься другой профессией, другими делами. Хотя они умницы, есть очень порядочные, толковые люди. Но засилие женщин, это показывает слабость нашего государства, что у нас нет денег, чтобы мужчины шли на эти должности, работали. Не хватает денег. Опять мы возвращаемся к финансам. И вот женщины... А то, что там женщина-адвокат говорила про шифер там или...
1: Может быть,
0: там,
1: хотела узнать подробности.
0: Может быть, она подробности. Да. Может быть, просто вот слушатель не понял. Она так, может быть, сложно это все вопрос задавала. У меня были такие случаи, когда со мной работал коллега один, и у нас был один с ним обвиняемый, ну, подзащитный. И этот мой коллега мне сказал при допросе очередного свидетеля в суде, он сказал, говорит, я буду допрашивать его, это наш свидетель, так что я в основном как бы нес основную нагрузку по делу, лично я, а он как бы второстепенный, и поэтому наш свидетель, так скажем, свидетель защиты, он попроще. И вот этот коллега стал допрашивать этого свидетеля, и так его запутал, что тот бедный вспотел и не знал даже, хотя я договаривался, заранее объяснял, что все вопросы, исходящие со стороны защиты, это вопросы в нашу пользу, это простые вопросы, доступные, на них надо просто отвечать, не боясь. Напрягайтесь, когда будет прокурор спрашивать. И тут мой коллега стал задавать такие вопросы, просто мудреные.
1: То что пробило ему банки
0: тот, в какой-то тот момент. Тот испугался, он просто не знал. Вопрос, причем такие, манера такая задавания вопросов, ну, типа, вот он пользовался телефоном каким, и пауза. И свидетель начинает путать. Он не понимает, каким телефоном он пользовался. Тот, ну, допустим, обвиняет.
1: В замешательстве, короче.
0: Каким? Да. Белым, синим, городским, местным, ворованным, не ворованным. Тысяча ответов, как в ребусе. Или там, он открывал дверь. Как? Он подсказывает ему. Он тоже его, и тоже его запутывает. Ну, как открывал? Ну, скажи. Можно же вопрос проще задать, что он подошел и дверь открыл ногой. Тот скажет, нет, он ногой не открывал.
1: Или там, да, или там, понятно.
0: Потому что ногой подразумевает, что дверь открыта, не на запоре. Значит, тогда без проникновения. Ногой только ударил, она без замка. Вот, значит, уже другая, немножко другая статья. Может быть, адвокат там не так вопрос задавал просто.
1: Давайте сейчас на секунду тут прервемся, потому что мне нужно сходить вниз, фуру сейчас я разгружу быстренько.
0: Хорошо.

0: Для тех, кто только что подключился, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» московский адвокат Сергей Валентинович Беляк. Соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону, номер которого я вот сейчас вам напомню.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Ну, а я хотел, прежде чем мы послушаем звонки, вот затронуть такую тему. Тут недавно я, значит, наблюдал одного человека, тоже не буду называть его имени, он, ну, достаточно известен, в общем-то, и в кругах, так скажем, деловых, в совершенно двух противоположных ситуациях. Значит, это даже было, вот первая ситуация, не в рабочем кабинете, а просто, так сказать, на улице, да, он, значит, сопровождение охраны, в модном, так сказать, пальто, ну, как положено, перемещался по Арбату с таким вот лицом, как будто это знамя, попросту говоря, да. И я так понял, то есть мы так рядом шли, что навстречу по... к нам шел какой-то его сослуживец, может быть, подчиненный, который ему там «здравствуйте» и по имени-отчеству. Так он так, ну, посмотрел, в общем, испепелил взглядом, дескать, как ты можешь ко мне, когда вот с охраной по улице, с дипломатом иду вообще обращаться, там ты там просто какой-то мой банковский мелкий, может быть, клерк, и ты, то есть прям вот, вот когда мы, значит, пришли домой к нему, у него там живут голуби. Да, дома голуби живут на террасе. Вот, он там уже переоделся, совершенно трезвый, мы еще не сели там за стол даже. Он, значит, внедрился к этим голубям, и началось вот сюсюканье. Причем так-то, ах ты моя Марфушка, там, подставление пальц, вот эти птицы к нему, значит, там садятся на палец. То есть совершенно другой человек. И я вот тут задумался, а таких людей ведь много, да, вокруг нас. А вот где же вот он настоящий? Вот когда он с голубями или когда он на Арбате? Или это что-то среднее? Вот.
2: Я думаю, что это вообще-то это драма такая, скажем. Таких людей много, действительно. Но это также таких людей, как ведь много людей, которые занимаются не своим делом. Ходят на завод с утра и до вечера. И завидуют тому, допустим, той же вот упомянутой Алле Борисовне Пугачевой, для которой концерт – это и работа. И всегда она в платье, и всегда красиво. Так завидуют космонавтам каким-то там. Ну, кто хотел бы в детстве быть космонавтом, а работает на заводе. Вот нереализованность. Раз. Здесь, если человек даже реализован, но что-то у него внутри другое, и вот ситуация с работой или там положение в обществе обязывает его быть другим, так скажем, другим, вот другим, нежели он сам внутри. Это драма, в общем-то. Идеально, конечно, это не все достигают, так как любовь, чувство. Не все же испытывают чувство любви. И также не каждому дано по жизни вот добиться или найти свое место в жизни, работу такую. Может быть, он творческий человек. Ему хорошо ходить в свитере, в какой-то рубашке такой разгильдяйской. А вот он работает, допустим, условно говоря, человек там прокурором. А вот, ну, претит ему эта прокурорская одежда. Вот он в душе, допустим, вот художник. И вот этот вот разлом, вот этот внутри такая трещина у людей, у многих, но это, я считаю, что это драма.
0: А как вот с ней справляться? Вот, к примеру, ну, многие вот из таких людей жаловались мне прям совершенно серьезно, что вот, дескать, я чувствую себя вот в своем министерстве, не на своем месте. То есть вот попробуй там немножко не то, что себя повести неформально, а повести вот в несоответствии с какими-то нормами весьма сухими и жесткими, принятыми в этом заведении. И ты уже как бы вне его. Вот. Хотя изначально я вот так, то есть хотел бы там выстрелить ракеты, быть панком. Но с другой стороны, при этом, заметьте, ни один из них не уйдет из своего банка, из своего там министерства. То есть вот так в раз не плюнет на этот извините, я волнуюсь.
2: Но...
0: Да, вот. А хотя единственный совет, который может дать, да приди ты в трусах в министерство просто, вот как-нибудь в трусах, на которых нарисованы, например, аисты. Ходи по коридорам и говори просто, у меня на трусах аисты. Вот одну фразу. И посмотри, как там вот люди к тебе отнесутся.
2: Ну, уволят, да, его из министерства.
0: Уволят. Но зато какая память о нем будет в министерстве.
2: Отвезут в Кащенко, но потом уволят. Память будет, да. Память будет, но уволят. И работы у него не будет. И, вероятно, кроме трусов и кроме вот того, что он панк, и вот прическу он может сделать, видимо, у него нет ничего другого, в чем он реально, серьезно выразил. Вот добился замминистра, допустим, или там управляющий банком. И вроде бы все толково идет, и все классно получается, и деньги текут рекой, вроде бы все. А вот в душе вот голубями хочется вот быть. Вот на голубятне сидеть там.
0: Ну, вот у вас не было вот такого, да? То есть это, в принципе, момент, который, ну, имеется у всех людей, обладающих там, ну, скажем, даже минимальной известностью, да? К примеру, минимально известный человек, по идее, вот просто не имеет права, например, ответить как-то достаточно резко на хамство на дороге. То есть, если, к примеру, тебя подрезают, нормальный человек что делает? Догоняет, открывает окно и говорит: «Ты скотина!» И, ну, или там вообще прижимает, бьет морду, отнимает ключи. Да, также, например, ну, там, на бензоколонке, да где угодно, да, человек, который, так сказать, где-то на виду, он всегда обязан играть вот в эту игру, то есть поддерживать свой имидж, именно тот, который устраивает публику. И если кто-то его подрезает, он, несмотря на то, что дико пучит, он бы сейчас там оторвал бы все, что торчит у этого человека, он вынужден, так сказать, улыбаться и вести себя корректно. Ведь с вами наверняка тоже такое вот было. Думать, а вдруг узнают и скажут, а вот тут беляк-то взбесился, набил морду там вот нам всем.
2: Да, ну,
0: вот.
2: Бывает. Но это мы опять говорим о другой ситуации, когда агрессия идет со стороны других людей на тебя. То есть агрессия идет. Ты порой не находишь слов в защиту собственного.
0: Но агрессия — это животное, в принципе, чувство, по большому счет, оно присуще животному миру.
2: Ну да, и человек известный на эту агрессию, отвечать агрессией, именно, да, действительно, здесь вот такая ломка есть. Ну, может быть, если бы никто не знал, может быть, и ответил бы как-то там, дал бы по уху, а тут вроде бы как бы... Но это немножко другое, нежели то, что заниматься голубями или в трусах ходить по министерству.
0: А мне кажется, это вот, ну, голуби, да, сегодня относятся, а в трусах по министерству это все-таки вещи, ну, так сказать, трусы с аистами в министерстве, это несколько такая утрированная форма вот этой вот постоянного, ну, самоконтроля.
2: Да, ну, нет, ну, понимаешь, еще раз говорю, вот я говорил прошлого, вот, несколько минут назад, что когда я еще только вот собирался стать юристом, адвокатом, я уже тогда понимал, что мне тесны эти рамки, тесны. Я хотел добиться известности, популярности, я добился ее. Я добился, еще раз говорю, но мне всегда было это тесно. Я всегда занимался творчеством, писал стихи, я публиковал рассказы, прозу еще в толстых советских журналах. Я писал стихи, мне всегда было. На меня смотрели косо, как в институте, когда я писал статьи и подпольные антисоветские какие-то там в поддержку солидарности листовки. И также сейчас многие косо смотрели, особенно вот в первый начальный период вот после краха страны, вот СССР, я имею в виду. Меня вызывали часто на ковер и начальство здесь, в адвокатуре, в смысле уже, когда я защищал ту или иную одиозную такую личность, вот как Жириновского. И вот меня вызывали под предлогом, что там вовремя не перечислил деньги какие-то в кассу. Ну вот, а на самом деле причина была, вот почему ты защищаешь Жириновского? Он же шут, он же фашист. Вот это говорили адвокаты, которые защищают сами убийц. Я-то защищаю Жириновского по гражданским делам. Жириновский творческий человек.
0: Вообще, в принципе, это непонятный подход. Адвокат, он такими категориями даже рассуждать не должен.
2: Да, тем более, да. И такой как клиент, как Жириновский, такому клиенту позавидуют, мне, как адвокату, могут позавидовать многие другие адвокаты, что у меня такой клиент интересный, как Жириновский. У меня масса известных клиентов, вот хоккеисты наши. Я горжусь этим, что у меня клиент Жириновский. И много лет, не один год и не одно дело я провел с Жириновским, как адвокат проводит дело с Чубайсом. Вот и всю жизнь гордится. Он одно дело вел Чубайса. И то, что он проиграл, его при этом не говорит. Или там еще кого-то. Там. А я говорю, что я 10 лет работаю с Жириновским. Сотни дел, которые я выиграл. И Жириновский мне симпатичен, интересен. Я не член ЛДПР, я не разделяю его взгляды. Это не касается моей работы. Но он интересная личность.
0: Безусловно.
2: Он намного интереснее, чем тот же министр, который в душе, может быть, и голубятник, но вот он, значит, в министерстве работает.
0: Но при этом Жириновский еще постоянен.
2: Вот, да, и он просто...
0: В своей позиции, да, какая бы она ни была.
2: Он просто еще интересная личность. У меня вот есть клиенты, там, директора предприятий крупных. разных. Генералы, есть работники министерств, артисты. У меня, допустим, но это есть он директор завода или там фабрики, но он серая личность по сравнению с Жириновским. Есть у меня клиенты, генералы милиции, есть такие, так скажем, теневые какие-то авторитеты, лидеры.
0: Вот, вот тут сразу у наших радиослушателей, да, естественно, встает вопрос, а вот неужели вот в адвокатской деятельности нет такого понятия как-то монополия? Ну, к примеру, вот там ты работаешь только на меня, говорит вот Жириновский.
2: Да, так бывает. Нет, а так бывает. Так происходит с клиентами. Вот, допустим, у меня один клиент есть, ну, мой товарищ, я уже могу сказать, потому что мы дружим уже давно. Я помог одно время ему. Это, он сейчас генерал милиции, МВД. И он как-то несколько раз, вот, знакомя меня своими там сотрудниками, подчиненными или вышестоящими начальниками, генералами, он говорит, вот это мой адвокат. Адвокат Беляк — это мой адвокат. И когда ему говорят, что, ну как же это адвокат Жириновского, он говорит, да что Жириновского, вот он мой адвокат. Вот тот же самый хоккеист, знаменитый наш, звезда хоккея Борис Петрович Михайлов или Владимир Владимирович Петров. Я с гордостью могу сказать, констатировать, что и Михайлов, и Петров — это мои клиенты. И я горжусь этим, что я вместе с ними сижу, могу выпить, и как бы я жалею, что нет Харламова. Я не спортсмен, я просто любитель. Ну, мне, я сын, и сын мой это видит, что я на равных, и они меня ценят, я надеюсь, ценят именно за мой профессионализм. Как, то есть они во мне видят не просто какого-то там случайного попутчика, а то, что я могу профессионально защитить их интересы. И бывали такие ситуации, вот суд был большой, судебная тяжба Петрова против Сыча, против Федерации хоккея России, вот Сыч покойный, Валентин Лукич. И мы выиграли тогда, и Петрова восстановили, и потом он просто отказался от этой должности. Слава богу, наверное, его Тарпищев уговорил. После этого Сыча и убили вскоре. Там какие-то дела были, видимо, Федерация хоккея России. Петров отказался добровольно. Но я горжусь, что я Петрову помог, что Петров относится ко мне с уважением, Владимир Петров. Звезда хоккея, вот это тот флаг, который вот, российский, советский флаг, который поднимала наша держава, благодаря вот вверх, и гордилась собой, своими детьми, но, к сожалению, своими сыновьями, но, к сожалению, государство, наша страна не ценила ни тогда и не ценит сейчас своих героев. И тот же Михайлов, вот он главный тренер сейчас сборной страны по хоккею. Я знаю, он очень тяжелый у него труд, и он уже, ну, хотя он не больной, не сказать больной там, в смысле, а много травм было. Ну, то есть я вижу, как ему тяжело, видел это, как тяжело у него там ноги побиты. Ну, это как у всех спортсменов. Вот, и все равно он работает. И что он там получал? Копейки. Но я горжусь, что у меня такие клиенты. Вот я вот выделяю и того же Лимонова Эдуарда. Конечно, это уникальный человек, удивительный человек. Я не беру его политические взгляды, но как клиент и как товарищ, я опять же с гордостью могу сказать, что Лимонов мой товарищ, друг, и я его друг. Пусть там многие фыркают, услышав это, или там как же пренебрежительно там относятся к этому, но Эдуард Лимонов — это замечательный русский писатель, лирик замечательный. То, что он занимается политикой, или не будет заниматься, или будет ей заниматься, это его личное дело. Но как клиент, как товарищ, я горжусь, что меня жизнь свела и с Лимоновым, и с Михайловым, и с Петровым, и с многими-многими другими людьми. Включая Жириновского, конечно. Включая Клементьева, кстати. Включая мэра Ленинско-Кузнецкого города, такого в Сибири, Коняхина. Геннадия Коняхина. Вот он недавно приезжал. Слава богу, он сейчас на свободе. Так же, как, ну, когда я занимался
0: Клементьевым. А Клементьев, сейчас освободили его?
2: Андрей Клементьев, да, он сейчас освобожден. Но я занимался в 97-м году делом Клементьева, и тогда его освободили из-под стражи. Но потом он пошел в мэры, помните эту историю, его снова закрыли, арестовали. Я уже не вел это дело, я уже занимался тогда Геннадием Коняхиным. И уже просто не мог. Я полтора года до этого занимался делом Клементьева.
0: А вы, кстати, вот возвращаясь к этой ситуации, да, то есть напрашивается естественный вывод. И может, вот в этом и есть, ну, определенный такой путь для вот развития адвокатской деятельности грамотной у нас в стране. Вот вы один, да, вот не справляетесь, вот, скажем, с несколькими такими мощными делами. Может быть, тут и имеет смысл вот высококвалифицированному адвокату собрать вокруг себя такую же грамотную команду, создать адвокатское грамотное бюро, и чтобы, например, все эти люди были были клиентами, вот, скажем, вот не Сергея Белика, к примеру, да, вот клиентами этого адвокатского бюро, ну, которое хорошо... Да, нет, вот.
2: Так и это, да, и существует, так и делают. Многие адвокаты собирают очень много хороших адвокатов, очень много, и в провинции очень много хороших адвокатов, и в Москве очень много хороших адвокатов. Показывают, к сожалению, у нас одних и тех же. Это, ну, это страдает, это вот корпоративность. Это не беда этого адвоката. Это беда, так скажем, просто того, что владельцы тех или иных средств массовой информации, они работают с этим адвокатом, естественно, его показывают. По всем поводам и без поводов. Там дерево упало, кто-то, извиняюсь, пукнул, и сразу интервью. А вот что скажет адвокат по этому вопросу? Это вызывает в итоге отвращение, вот, кстати, у самих обывателей.
0: Такая публичность, она даже вредит.
2: Я знаю многих адвокатов вот питерских. Вот, и многих провинциальных адвокатов вот, в городах других, вот, многих это раздражает, адвокатов. И это не чувство зависти, это чувство неудовлетворенности, что, к сожалению, неотлаженная система объективного освещения вот, того процесса, который происходит сейчас в адвокатуре, допустим, или в судопроизводстве. Ведь масса интересных дел. И вот никто не знает этих адвокатов, которые защищают сложные дела ведут вот по Котляковскому кладбищу, там, я не знаю, по Холодову. Никто не берет у них интервью. Почему так происходит? Ведь это же интересно. В России раньше существовала традиция публикаций речей адвокатов.
0: Да,
2: и тогда граждане сами могли,
0: сами
2: могли в газете прочитать речь и посмотреть, дурак он или нет. Говорит он там про какие-то крыши непонятными словами, там, железные крыши или там шиферные, или ни к селу, ни к городу, или он толковый человек и полемист прекрасный. Вот я могу сказать, что вот в Государственной Думе один из моих вот друзей и тоже клиентов, такой депутат Соломатин, он Егор Юрьевич, он попытался издать несколько книг. Вот две книги вышло. Я рад, что я участвовал в работе над этими книгами. Эти две книги были посвящены как раз двум вот моим делам. Клементьева и Коняхина. Это две книги уже были, вышли. И они подарочные. Они были разосланы практически всем губернаторам, мэрам, работникам прокуратуры, судов. Там Соломатин туда, как составитель, он включил туда речи адвокатов. Не только мои, а там кто участвовал. И я написал там предисловие к этим двум книгам. То есть это книги, как бы дающие читателю, ну, кто интересуется, посмотреть, как происходил процесс с самого начала зарождения этого дела, инициации вот этого возбуждения дела, и кончая тем, как в суде это все закончилось.
0: Там еще, по-моему, вот над книгой о Клементьеве Жариков принимал участие.
2: Жариков, да, принимал, да, вот Сергей Жариков. Но он полемист прекрасный, он принимал, да. То есть, вот, еще раз говорю, мне как бы повезло, я могу сказать, на сегодняшний момент повезло. Я себя реализовал как адвокат. Мне хочется еще чем-то заняться. Вот, чтобы не ходить в трусах, хотя это по адвокатуре, это отпугнет моих как бы клиентов, я понимаю. Или,
0: ну, вот в Госдуме был же перец какой-то, который то в бандане придет, то в каске такой. Дико меня раздражал, кстати.
2: Но я все-таки, вот я чувствую, из меня прет вот творчество. Я вот занимаюсь вот музыкой, там, литературой, кино. Там,
0: но не повредит это вот. А? То есть не потеряем ли мы хорошего адвоката?
2: Я думаю, нет. Да, я думаю, нет, потому что просиживать на скамье, адвокатской скамье в зале судов, протирать штаны, для меня это скучно, как бы. Для меня это не очень это хорошо. Я думаю, что это помогает. И если я занимаюсь с музыкой... У меня среди моих клиентов масса музыкантов же, эти московские, питерские. И вот тот альбом, который мы сейчас пишем, он называется вот «Эротические галлюцинации русского адвоката». Его записывают питерские музыканты практически бесплатно. Практически. На дружеской вот такой вот основе. И я их защищаю, этих ребят. И я вижу, как они бедно живут. И это как раз с моей стороны для моих коллег и есть те трусы с аистами.
0: Да, я понял.
2: Это как раз и
0: понял.
2: Есть.
0: Да.
2: Кстати, есть, вот, это такая более приемлемая форма.
0: То есть коллеги, они все-таки косят глазом, наверное.
2: Ну, косят. Ну, это косят по-хорошему, потому что кто завидует...
0: Завидует.
2: Ну, завидует, да. Зависть, она присуща не только адвокатам.
0: Это, наверное, белая зависть, в принципе.
2: Ну, она, я не знаю, белая, не белая, но она присуща, наверное, и и артистом. Адвокат, конечно, как артист, он должен маячить, он где-то должен светиться постоянно. Ведь вот кого мы знаем из артистов? Ну, там, вот постоянно на виду у нас, кто в Москве, вот артисты. И вот их вся страна знает. Абдулов, да. Збруев, там парочка сладкая, там кто еще там? Яковлев, ну, какие-то перечислили.
0: Вот это такая вот, которая в секс все это, как ее... Ну вот, белая, да. Да ладно.
2: Ну ладно.
0: Да.
2: Вот, вот.
0: Регата Литвинкина.
2: Ну, наверное, да. Может быть, и она. Ее, может быть, знают. Но не уверен, что очень часто ее показывают так совсем, чтобы провинции ее знали.
0: Они, кстати, специальные имена себе берут такие, чтобы все вот на имена да. цеплялись. Типа да. как иголка на свитере.
2: Ну, вот адвокаты вот. То же самое. Конечно, адвокату нужно маячить, чтобы его знали. Но, к сожалению, не хватит средств массовой информации. Не хватит каналов, чтобы показывать всех адвокатов. А политику, которая занимается средствами массовой информации, они показывают только в основном своих консультантов. Это, безусловно, вредит общему имиджу российской адвокатуры в целом. У нас в Америке такого нет, и во Франции нет. Чтобы там один канал, только штатный был какой-то штатный адвокат, его только показывали. Я за то, чтобы поменялись лица, за то, чтобы были молодые. Сейчас появляются там адвокаты молодые, начинают появляться. Вот 40-летние, 30-летние уже всплывают, слава богу. Потому что, конечно, уже оскомину наели вот все старые имена. И я маячу порой, ну, не так часто, у меня процессы. Просто я адвокат процессуальный, я люблю интриги плести, закручивать след. В обратном направлении раскручивать. Мне это нравится. Я не носильщик адвоката. Это знают, кстати, следователи и судьи. Я не ношу никому. Я интриган-адвокат. Я могу договариваться. Я могу договариваться. Я как бы считаю, что вот один из моих принципов, такой вот серьезный принцип, это я считаю, что адвокат для адвоката неприемлем принцип олимпийского участия. Вот олимпийское участие, которое приемлемо для артиста даже. Вот Смоктуновский, вот он играл в массе фильмов, причем плохих фильмах, но играл великолепно. Или тот же Абдулов, вот пример с Абдуловым, с Александром. Он снимался во всех фильмах, лишь бы только засветиться. Его запомнили, его знает зритель. Для адвоката принцип участия олимпийского, просто лишь бы участвовать, неприемлем. К сожалению, наши многие известные, так скажем, адвокаты страдают тем, что они просто участвуют. Вот засветиться по этому делу, засветиться по тому делу. Но дела-то проиграны. Дела-то проиграны. То же самое,
0: но
2: что...
0: обыватель-то этого не понимает.
2: Да понимает обыватель, конечно.
0: Нет.
2: Не понимает.
0: Нет.
2: Ну, все равно ничего не остается. Все равно ничего не остается. Я знаю, на моей памяти были адвокаты известные. Лившицы там, Хейфицы. Вот сейчас они на кладбище все. И никто не вспоминает, что были такие адвокаты вот в 70-х, 80-х годах. Никто не вспоминает. Так же здесь. Не будет выигранных процессов, никто не вспомнит. Не будет речей ярких. А таких речей, которые, когда хлопают... Не то, что зрители, а прокурор. У меня был случай, ну, я хвалюсь, не хвалюсь, но это факт. Когда я выступал по делу Геннадия Коняхина, и с речью 5 часов, и 5-часовая речь была, и после этого мне аплодировал не только там зал, а аплодировал прокурор. Там их два было. И я вначале воспринял это как шутка.
0: Дескать, издеваются.
2: И он мне показывает, нет, это не шутка. То есть, действительно, человек реально подходил.
0: Вот что надо записывать и издавать речи эти.
2: Ну, может кстати. Быть, издавать, может быть, да. что-то.
0: Ну, адвокатам... публиковать, действительно, да, реально вот, публиковать. Вот,
2: как
0: какой-нибудь адвокатский да, вестник вот, журнала да, реально если бы, создать.
2: Ну,
0: да.
2: издают, опять, те, кто издают, они, опять же, себя и печатают. Я конечно. Вот смотрел журнал один, из называется «Российский адвокат» или, или «Адвокат России». И там вот кто издатели, кто
0: издает, ты...
2: они вот себя и на обложку, и... Ну, там ужасные работают опять бездарные журналисты. Там вот статья, допустим, фотография адвоката, и написано: «Мы покончим с вымогательством». Ну, так и в советском стиле, в советском
0: искореним,
2: таком старом
0: да,
2: таком. Вот, искореним, там, взяточничество.
0: Беда,
2: и адвокат
0: беда,
2: сидит, беда. И у него берут интервью. Ну, такая подача дешевая.
0: Это называется базитизм.
2: Да. И поэтому здесь, ну, еще раз говорю, адвокатов много, и адвокат должен выигрывать. Олимпийской участие здесь принцип неприемлем. Адвокат должен выигрывать. Все остальное ерунда. Когда адвокат мне говорит, что он крутой, что он известный, а я знаю, что он вел процесс, и по этому процессу, известный шумный процесс, и по этому процессу человек, его подзащитный, получил 15 лет из 15 возможных, для меня не существует этой звезды.
0: Давайте сейчас снова чуть-чуть прервемся. Да. И, соответственно, вы можете звонить и задавать ваши вопросы Сергею Валентиновичу Беляку, московскому адвокату. Я поднимаю трубку, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны, говорите.
3: Ой, добрый вечер, доброй ночи.
0: Здравствуйте. Только меня Саша зовут. Ой, это имя я уже сменил. Ну, это первое такое девичье мое.
3: Вы знаете, я не часто вас слушаю и больше слышу о том, что требует вас закрыть. Вот сегодня так получилось, что я вас слушаю. И, честно сказать, к ведущему, у меня прям даже вопрос. А что же они требуют вас закрыть? У вас же очень интересная передача.
0: А кто требует? Имена?
3: Ну, вы знаете, вот в передаче «Без посредников» я ее все время слушаю. И, честно сказать, вот у меня интерес-то был, думаю, как-то вот не получалось послушать, что там они все вопят. Вот закрыть эту воскресную передачу. И вот сегодня так получилось, попало. Может, это нетипичная передача? Но мне очень нравится. Сколько сейчас? 3 часа?
0: Да, около
3: я
0: того.
3: Я вас слушаю. Спасибо.
0: Спасибо.
3: А вопрос к вашему гостю. Даже не вопрос, а, знаете, будет в ближайшее время, прям в ближайшее время, сенатор Дэвид Дюк. Наверное, вы слышали, из Луизианы. У него будет презентация книги на предмет того, что ждет Америку. Я вот объявляю, приглашаю и вас, Саша. Я думаю, вам будет интересно.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо.
3: До свидания.
0: До свидания. Следующий телефонный звонок. Я сейчас еще вот тут номер тетка напомнит. Ну, давай.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуй, здравствуй, да.
4: Это я хриплю, потому что болею.
0: Ну, это нормально, да.
4: Очень люблю ваши передачи. Хорошая передачка у вас.
0: Ну, в принципе, у нас, наверное, все-таки программа.
4: Да, но, вот, к сожалению, действительно какие-то звонят.
0: Ну, ваш вопрос формулируйте, да, пожалуйста.
4: Так, а у меня, знаете, две вещи. Сначала хочу сказать вашему гостю, Сергею Валентиновичу, вопрос. А потом уже к вам. Можно?
0: Безусловно.
4: Сергей Валентинович.
2: Да, слушай.
4: Скажите, пожалуйста, вот если будет какое-то очень интересное дело, но вот тот человек, которого надо защитить, он деньгами не обладает. Хватит у вас азарта его защитить?
2: Очень часто так бывает, очень часто.
4: Приятно услышать.
2: Очень часто.
4: А теперь другая вещь. Знаете, вот интересная вещь происходит, что в свое время, когда началось вот нам навешивание лапши на уши по поводу американского образа жизни, а я с американцами знаком, ну, общаюсь с детства и на по работе и так далее, меня это привело в какой-то ужас.
0: Это что же за работа, прошу прощения, распространение Кока-Колы, а?
4: Я математик.
0: А,
4: по работе.
0: Понятно.
4: Знаете, понимаете, вот они такие узколобые, это вот, простите, наверное, американцы меня не слышат, но вот вроде нации ПТУшников.
0: Кстати, слушают нас в Лос-Анджелесе, еще
4: ну,
0: там.
4: Ну, они пускай слушают.
0: Ну, в общем, да.
4: Около вас не слушают.
0: Да-да.
4: Костей не обижу. Вот, понимаете, когда человек что-то такое вот знает узкое, а вот если он увидит глобус, не дай бог.
2: Он думает, что это глобус Украины.
4: Он и Америку не найдет.
0: Да.
4: Да, и не умеет, например, ну уж...
0: Ну, понятно, да.
4: Двузначное число на двузначное умножить, это совершенно невозможно.
0: Да, каков вопрос все-таки будет, да.
4: А я вот хочу сказать, понимаете... Я думаю, мы вот сами по себе, со всякой лапшой на уши, которую нам вешали раньше, очень хорошо справлялись. И с этой лапшой справимся. Потому что у меня вот есть такой особый метод соцопроса. Я имею собаку. Да? А вот собакой выходишь...
0: В смысле, содержите собаку?
4: Да, всегда у меня есть собака. Я человек не очень общительный, но иногда вот когда что-нибудь такое происходит, я выхожу и просто слушаю, что говорят люди. А люди имеют собак разных сословий.
0: Содержат.
4: Да. Ну и вот самые разумные такие вот вещи. Говорят люди попроще, а не мы, интеллигенты. Шапочек вверх они никогда не бросают. У них какой-то здравый смысл. И я думаю, ну ничего, все в порядке, значит.
0: Это называется смекалка.
4: Да, разумный смысл.
0: Да, понятно.
4: Вот. Вот не кажется вам, что такая вот вещь есть, которая наблюдается в Америке. Ведь с Америкой кое-что произошло с послевоенных времен.
0: Ну, понятно,
4: вот
0: понятно.
4: Это, понимаете, у них там черти что творится, ты приезжаешь, вызываешь скорую помощь, а к тебе одновременно и даже раньше приезжает спасательная служба спасения и пожарная команда, а потом приезжает скорая помощь, которая обязательно тебя увозит.
0: И понятен, вот, суть вопроса ясна,
4: вот,
0: да, да.
4: Да, ну вот абсурд, нет, нет. А да. Нация говорит, что у нас все самое лучшее, ну самое лучшее. Вот они с своей лапшой справиться уже не могут.
0: Понятно, понятно.
4: Но у них, да, есть одно уникальное, да, явление в Америке, знаете, функциональная неграмотность. Слышали такое вещи?
0: Да, да, да.
4: Да, да. Но она вот в этом году у них было обследование, охватило какую-то большую часть населения, и поэтому им у них встает, в общем, проблема с людьми, которым надо работать с текстом. А это появилось в какой-то еще скандинавской стране. Там небольшой процент.
0: Вы знаете, тут
4: а
0: есть...
4: я увидела, да, в нашей стране.
0: Тут дело в том, что... чем
4: эта болезнь,
0: чем, извините, чем меньше людей, которым нужно работать с текстом, тем больше продуктов питания в данной стране все-таки. Вот.
4: Вы знаете, у них там даже, думаю, с продуктами будет плохо. Я думаю, что это заразное.
0: Понятно, спасибо.
4: Вот, боитесь, да, ли вы...
0: Спасибо. Извините, просто у нас время заболевание немножко ограничено. Сейчас мы попросим, да, вот Сергея Валентиновича... Да, понятно.
4: Выздоравливайте.
0: Спасибо, да, Сергей Валентинович. Вот, прям, да.
2: Нас пытаются заразить этой болезнью. Это точно.
0: Безграмотности,
2: совершенно,
0: да, вот это?
2: Безграмотности. Дети наши бегают уже по улицам, нищие, это факт, и не учатся.
0: А зато другие дети уже, например, могут легко залезть там в реестр Windows.
2: Да, о, да, как? Да. Ну, пытаются нас заразить, но я думаю, что то, что они нация не самая передовая, не все у них хорошо, это очевидно, это все понимают, и мы, и скандинавы, и французы, и испанцы, и греки, все.
0: Даже японцы.
2: Даже японцы это, да, понимают. Вот, и даже те, кто ориентированы на США были традиционно, эти страны тоже понимают, что не все хорошо в этой стране, и далеко не все хорошо. Нам учиться есть чему, но и им всем есть чему поучиться у нас. Всем абсолютно. И многие европейцы здравомыслящие учатся у нас.
0: И при этом потом пишут труды, там, как я жил в России, такие мемуары, причем написанные таким каким-то диким, совершенно рациональным языком. То есть вроде они прониклись духовностью вот российской, при этом там сквозит такая какая-то кощунственная исследовательская нотка. То есть как будто бы они вот делали вскрытие лягушки какой-то, а вот не русской души.
2: Они не понимают, не поймут никогда русскую душу, безусловно, этого не надо добиваться, мы не навязываем их понимание, мы понимаем.
0: А, кстати, у них вот такой подход вообще ко всему. То есть, если, например, какой-нибудь там датчанин внедряется в тибетский буддизм, то вот этот рационализм, он сквозит, в общем-то, в его отношении к буддизму, хотя он считает себя просветленным. Если он пишет о России, то чувствуется, что вот он так... неврубастый, в общем-то, совершенно персонаж в России. В Якутию пошли там же. То есть как-то вот они на самом деле вот могут существовать только вот на своей территории.
2: Не знаю, ну, наверное. Ну, вот наши... взять наших людей, которые внедряются там в буддизм, они, насколько эффективно их внедрение, ну, тоже
0: эффективнее. Совершенно, да, ну, совершенно вот, точно. Все-таки ближе вот это.
2: Бог Гребенщиков, он там внедряется.
0: Ну, вот, так почему-то вот его берут за самого яркого такого.
2: Ну, потому что он, а так же, как и адвокат известный.
0: Вот я совершенно согласен.
2: Крутит его везде постоянно, об этом говорят.
0: Хотя я, например, знаю, что вот, действительно это реальная история в российском посольстве в Непале рассказанная. То есть к ним пришла девонька, наша русская, которая 3 года попросту там ходила, вот просто путешествовала. Без денег, без всего. То есть конкретно просветлилась. Вот. А пришла в посольство, то есть там ей нужно было туда там перевести какую-то там свою сестру, вот эту, там, только с этой целью. Ничего даже не просить, собственно говоря. Вот. О таких людях мы тоже ничего не знаем, но
2: никто
0: они там
2: не
0: есть.
2: Знаем, да.
0: Но они есть.
2: Ну да.
0: Следующий звонок.
2: Да.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
5: Алло.
0: Да, рассказывай.
5: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
5: Саш, я хотел бы у вас спросить, вот почему раньше Монмаранси выходила в субботу на воскресенье, как-то лучше было потом в выходные?
0: Понятно, понятно. Спасибо за вопрос.
5: Алло, Саш, да. И у меня еще это самое, к гостю тоже вопрос.
0: А вот давайте, да.
5: Так, значит, вот я хотел спросить у Сергея Валентиновича такую вещь. Вот я сам инвалид по зрению, тотально слепой человек. Вот мне 32 года. Вот как у адвоката, как у человека. Вот спросить такую вещь. Почему за меня решает государство, или папа с мамой, или еще кто-то? Я имею в виду легализацию проституции, публичных домов. Вот ваши отношения и заодно как бы вот... Вот мы говорим, низкие пенсии, низкие зарплаты, а ведь можно же было с этого снимать налоги, допустим, так?
0: Я понял.
5: То есть взять всех уличных как бы убрать, все это дело взять под контроль.
0: Понятно, понятно, понятно. Спасибо.
5: А вот, Саш, да, да. Я буквально еще вот 3 секунды, и когда я опережаю, когда мне говорят, что это аморально, вот переходишь дорогу, почему-то водители не пропускают ни один, ну и ста, если один остановится, хорошо.
0: Это буду я,
5: значит,
0: знаете, я... Всегда,
5: морально,
0: всегда
5: а
0: на переходе.
5: Морально. Вот хотел бы мнение ваше послушать.
0: Спасибо.
5: И как
0: спасибо.
5: У адвоката спросить, где я могу обжаловать это дело? Что за меня решают? Как мне быть? Что мне делать? Можно мне женщина или нельзя? Вообще, вот...
0: Понятно, спасибо.
2: Понятно. Ну... Безусловно, тут надо, можно посочувствовать вот, людям, лишенным зрения или какие-то другие физические недостатки есть тут врожденные. И общение женщины и биология, она дает себя знать все равно. И мужчине нужна женщина, женщине мужчина. Поэтому здесь можно только посочувствовать. А как действовать и как быть здесь вам или кому бы то ни было, это надо обращаться к законодателям нашим. Требовать, писать. Вы избиратели, вы избираете законодателей. Законодатели принимают законы. Законы эти подписывает, потом утверждает президент. Законы вступают в силу. В суд подавать сейчас бессмысленно, потому что нет закона, запрещающего проституцию официально. Нет закона. То есть надо требовать, чтобы была легализована проституция, если вы придерживаетесь этого мнения. Но, наверное, нужна эта легализация. Я участвовал однажды в Государственной Думе, был круглый стол, такое совещание, и я был там одним из участников, там были представители МВД, институтов НИИ различных, в том числе по психологии, там специалисты психологии, социологи. Обсуждали эту проблему. Я, например, придерживаюсь той точки зрения и высказывал ее, что легализовывать проституцию, вероятно, надо, и в нашей стране в том числе. Но когда это делать, для этого должно определить государство, то есть государственные органы. Потому что там, где проституция легализована, это, как правило, достаточно стабильные, в социальном плане, так скажем, государства, когда не очень значительное количество безработных, когда преступность, с преступностью ведется такая эффективная борьба, потому что проституция – это пограничная, так скажем, профессия, пограничная, она находится на границе с законной деятельностью и незаконной. И рядом, вы знаете, с проститутками постоянно, кроме сутенеров, еще и наркоторговцы, и воры. И,
0: так это что, потому что вот она как раз и не легализована, видимо.
2: Да, ну это не только поэтому. Но чтобы ее легализовать, все-таки для этого надо, чтобы государство навело порядок в своей стране, ну то есть правительство навело порядок в своей стране, чтобы люди получили работу, чтобы малообеспеченные были, получали больше какое-то, ну, пособие.
0: Что-то слабо мне в это верится.
2: Нет, нет, но для этого надо. Нельзя,
0: нет, то,
2: сейчас.
0: То, что надо, безусловно.
2: Что
0: да,
2: это будет?
0: Да, вот
2: ну, я не знаю. Ну, сейчас
0: смутные сомнения.
2: Сейчас
0: да.
2: Все-таки говорить о легализации проституции в стране, я думаю,
0: это
2: законодатели
0: не приоритетно.
2: Не будут. Да, это не приоритетно. Не будут
0: да,
2: они этот вопрос решать. Потому что масса просто проблемы, знаете, Чечня и прочие экономические проблемы. Но когда только, как только государство будет стабилизировано, ну, ситуация в государстве, я думаю, что к этому вопросу законодатели вернутся, благодаря, опять же, вам, избирателям, вернутся и рассмотрят этот вопрос. Я думаю, что легализация проституции возможна, в том числе в России. Я думаю, можно утрясти все вопросы и с церковью, и все вопросы решаемые. Можно это сделать. Но у меня на этот счет свой взгляд. Я считаю...
0: А можно, извините, да, что перебиваю, можно ли это сделать, скажем так, вот на основе, скажем, ну вот внутри городского какого-то устава? Потому что, к примеру, вот у нас вот во Фрязино там нету такого вообще даже явления. Вот. Ну, вообще, в Смоленской области, например, в Самсонове, там нет вот никаких проституток, даже никто не знает у нас, что это такое. То есть, в принципе, это явление больших городов. И, может быть, вот выход этих...
2: Так это по всему миру. Нет проституции в маленьких городах, в Германии.
0: Вот тогда это...
2: Понятно.
0: Тогда же проще ввести в Москве, например, узаконить проституцию в Москве.
2: Ну, я опять же...
0: Круто. В одном отдельно взятом, и в Питере, например.
2: Ну, Саратов вот пробовал, Аясков там, узаконить, легализировать проституцию, но... Здесь еще масса всяких вопросов возникает. Масса всяких вопросов возникает по легализации. Сейчас вот сторонники легализации проституток, они выходят на улицы, здесь в Москве, раздают презервативы бесплатно, там выступают в защиту больных СПИДом, там как бы проводят агитацию, что надо предохраняться, и выступают как в виде вот эти вот организации общественные, они выступают в виде каких-то профсоюзов, ну как бы профсоюзов между проститутками, которые не легализированы у нас, и государством. Я вот считаю, что при легализации проституции надо будет решать ряд проблем. Одна из проблем – это защищенность, безусловно, проституток, и в этом случае профсоюзы этих жриц любви должны стоять не между государством и проститутками, а между проститутками и работодателями, то есть сутенерами. Государство должно решить вопрос, как с церковью. Вот отделило государство церковь от себя. Вот и все. Церковь, занимайся своими делами само. Сама церковь занимается, мы не вмешиваемся. Также и здесь. Если государство легализировало бы проституцию как деятельность, все, государство умыло руки. Все, ввело бы с законодательным актом вот, легализацию, и дальше проститутки должны были создавать свои профсоюзы и защищать своих членов профсоюза от сутенеров, чтобы сутенеры...

0: полное поражение в правах, она, не, допустим, или частичное. Что это может быть? Это такое может быть, что она лишена будет избирать и быть избранным права. Избирать и быть избранным. Вот, допустим, заключенные, которые находятся в местах лишения свободы, они же не голосуют за президента. А так бы они выбрали Чикатило там или еще кого-нибудь там. Ну, они не голосуют.
1: А почему?
0: По закону.
1: Если это будет легализовано, если... они будут просто... Ну,
0: нет,
1: как,
0: ну тут я говорю, это как предложение, что государство может пойти на легализацию проституции в Москве, в Питере, в каких-то крупных городах, Екатеринбург, Саратов, я не знаю, где много жриц любви, может пойти.
1: Но может быть, этом... просто для того, чтобы им создать вот такое искусственное препятствие к этой профессии.
0: Ну,
1: вот,
0: да, видимо, ну, да, может быть, и может и объявить, что девушки,
1: потому что это не попадя
0: лезет уже. Да, вы сами идете сюда.
1: Да,
0: в эту, на эту стезю, так
1: должность.
0: Скажем. Да. И вы здесь уже должны выбирать. Вы заноситесь в компьютер, вам выдают там желтый билет или какой угодно, но вы будете поражены в правах. Вы не будете избирать и быть избраны. Вы не имеете права работать в медицинских учреждениях, школьных учреждениях, учебных заведениях. Да. В столовых, ресторанах, общепита там, да. И не может быть даже в милиции, в судах, в адвокатуре.
1: А это однозначно.
0: Да, нигде. В местных советах или законодательных собраниях, в Государственной Думе и так далее, и так далее. Вы будете поражены в этом отношении, в правах своих. А также, может быть, в отношении этих лиц, женщин, провести какой-то законодательно ускоренный порядок лишения их родительских прав. В случае, если она совершает преступление. Ребенка изымают.
1: Из этой среды надо изымать.
0: Ну, как-то
1: его.
0: Более
1: то,
0: ускоренно.
1: Да,
0: процедура. Судья решает это единолично. Но тут огромные проблемы возникают. В связи с этим. Но это может быть такое, может быть.
1: Понятно. Ну, сейчас мы снова ненадолго. Тут надо мне тут выйти. У нас остается совсем немного времени до окончания нашей встречи с Сергеем Валентиновичем Беляком, адвокатом. Мы хотим это время посвятить ответам на ваши телефонные звонки. Вот напоминаем номер программы.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
1: Да, здравствуйте.
3: Доброй ночи. У меня вопрос. Вот, насколько я знаю, в Америке там по достижению 18 лет все дела уголовные, они убираются, ну, ликвидируются, уничтожаются. Вот в России-то есть такое?
1: Спасибо.
0: В России существует тоже сдача в архив, так скажем, дел. Это изымаются, все материалы дела уничтожаются по прошествии определенного времени. И остаются только все равно в архив сдаются приговоры судов.
1: А вот ведь можно в каком-то электронном виде это все хранить, к примеру, там,
0: можно,
1: в ужатом.
0: Но у нас нет техники. У нас же мы начали с этого. У нас у следователей и также в судах это авторучка и телефон. Вот все следственные, так скажем, или там судебная техника.
1: Сколько, наверное, интересных
0: печатают
1: фрагментов.
0: Печатают машинками
1: потери.
0: Еще. Машинками, вот печатными, старыми, с западающими буквами. Вот я приезжаю, ну, раз в какой-то город, и постановление или определение суда отпечатано на машинке через копирку. Вот, бумагу такую до сих пор.
1: Она еще продается?
0: Значит, продается. Куда деньги, я не знаю, девают эти губернаторы. Вот у меня рассказывал тут знакомый один был в Орле недавно и приехал на телевидение Орловское. И там это телевидение находится, студия телевидения Орла находится на удалении от города, на значительном удалении от города, в какой-то избе. Он говорит, мы подъехали, просто изба вдали от города, и там деревянный дом, там находится студия. Это город Орел, где губернатор Строев, спикер Совета Федерации. И сравнить телестудию какую-нибудь, мы говорили о судах, но я просто пример привожу. Телестудия в той же Туле, допустим, там огромное здание. И во всех уважающих себя городах, уважающих себя и уважающих себя губернаторов, нормальное место для работы журналистов и судов. А где не уважают свое население губернаторы или мэры, и не, естественно, они не уважают и судьи, естественно, не уважают журналисты. Вот в избах и суды, и телестанции, и телестудии.
1: А вот этот вот, который губернатор, он в Москве сейчас тусуется?
0: Ну, Строев, он в Москве же в основном.
1: Вот это вот для меня все было непонятно.

0: если ты губернатор там.
1: А ему не нужно. Вот, я
0: это просто... же абсурд. Как, что значит ему не нужно? Значит, его нужно взять за губу и привести его в округ. А сказать, не вылезай из него на все время своего губернаторского правления. Не в отпуск. И он, как слуга народа, он должен жить в избе. В общем, весьма аскетично жить. Без жены, без детей. У него государственная служба. Трехразовая кормежка с утра, гимнастика, обливание холодной водой. И на службу. Без денег. Зарплаты получать.
1: К сожалению, у нас, вот, может быть, Путин этим начал заниматься сейчас, чтобы Совет Федерации в том виде, в каком он существует, разогнать и сделать другой состав, сформировать другой состав Совета Федерации. Может быть, это и правильно, хотя вот там возражают и президенты. Президенты, так называемые. У нас много президентов. Президент тут чуваши особенно выступают.
0: Потому что они все корешки с губернаторами.
1: Да, они здесь все в Москве, да. А там зачем им делать суды нормальные? Зачем людям деньги давать? Зачем содержать независимые средства массовой информации? Содержать, давать деньги. А вдруг этот независимый журналист начнет критиковать этого губернатора или президента?
0: Хотя вот разумный человек, он бы рассудил иначе. Что если, знаешь, мне кто-то говорит, что я идиот, вероятно, это так. Мне надо подумать, почему это происходит. И, может быть, даже сказать человеку спасибо вот этому.
1: Да, ну, понимаешь, это люди без стыда и совести. А такие говорят, плюй в глаза или там хуже. И божья роса ему. Это вот то же самое. Вот тот же вот президент Чувашии Федоров. Я его с ним сталкивался, не лично я, а сталкивался по делам, когда он был здесь министром юстиции в Москве. В ельцинском правительстве вот первые годы после путча вот там, Густовского возглавлял Министерство юстиции. И что, чем прославился этот знаменитый министр юстиции, будущий президент Чувашии? Он запретил еще не зарегистрированный фонд национального спасения, такой был ФНС. Его создавали Бабурин, там, так скажем, патриоты. Вот. Они провозгласили создание этого фонда, собрались, я не помню, в парламентском центре, кажется, провозгласили создание, декларировали просто создание. Но Ельцин или там администрация президента дали приказ не допустить создания фронта национального спасения. И вот этот неродившийся еще ребенок уже был запрещен министром юстиции Николаем Федоровым. Великий юрист, как он себя называет, считает, наверное, и говорит постоянно, что он юрист, постоянно юрист, юрист, я юрист, везде с экранов не сходит, сопротивляется сейчас роспуску губернаторов, изгнанию губернаторов, скажем, из Совета Федерации, он главный противник в данном случае этого вопроса, решения этого вопроса таким образом, как Путин предлагает. Он постоянно рядится и рядился всегда в демократические шкуры, на самом деле был просто волком. Он как же ты юрист, министр юстиции, идешь на поводу у президента? Ну, президент не понимает в юридических вопросах. Он может пожелать запрета фронта национального спасения, не допустить его до политической, так скажем, в политическую борьбу, не допустить его вхождения.
0: Ну, тактично это
1: надо сделать было по закону. Тактично, надо было, конечно, объяснить президенту, что, уважаемый Борис Николаевич, фронт национального спасения еще не зарегистрирован. Ребенок еще не родился. Мы не можем его посадить или запретить, или там лишить его прав каких-то. И он же прославился еще тем, что он, будучи министром юстиции, ликвидировал устав Либерально-демократической партии. Тогда назывался ЛДПСС. Либерально-демократическая партия Советского Союза. Жириновский зарегистрировал эту партию в Министерстве юстиции СССР. До Федорова. И когда Советский Союз рухнул, развалился, Министерство юстиции России не являлось правопреемником и не является правопреемником Министерства юстиции Союза. Оно, Министерство юстиции Союза, было расчленено на 15 министерств. То есть имущество забрали 15 министерств, 15 республик. Бывших республик Союза. Никаких прав министр юстиции Федоров не имел ликвидировать устав партии союзной, зарегистрированной союзным министерством. Просто по закону не имел прав. Несмотря на это, этот устав был признан недействительным. Произошла аннуляция устава, и Жириновский в 92-м году, тяжелое было для него время, я помню, он был практически, ему вето на него было наложено средством массовой информации, лет 92-го года, не упоминали Жириновского. Жириновский только упоминался, вот суды мы проводили, выигрывали суд какой-то, и журналисты, пользуясь тем, что информационный повод есть, писали, вот Жириновский выиграл очередной суд, вот здесь я ему помогал. И вот мы ездили в Министерство юстиции, я ездил тогда к замминистру юстиции Черемных, помню. И вот он объяснял, что это Федоров заставлял юристов своего министерства подготовить документы, чтобы ликвидировать устав ЛДПСС. А ведь дальше могло последовать страшно. Могли закрыть счета либерал-демократов. Я вот не член этой партии, но тут просто объективности ради, не только как адвокат, а просто как юрист, понимаю, что это незаконно. Ну, просто незаконно. Ну, можно было ведь идти в Конституционный суд. И, кстати, я с Зорькиным тогда разговаривал, он готов был рассмотреть этот вопрос по жалобе вот Жириновского. Ну, в итоге Жириновский решил просто быстро зарегистрировать ЛДПР уже России.
0: Кстати, правильный выход.
1: Да, вот да. Ну, такой. Сам по себе факт, вот, что человек, который рядится вот, демократической шкурой, сейчас там представляет из себя такого чуть ли не на постамент уже готовую фигуру в Чувашии, в новой демократической Чувашии. На самом деле он здесь в России ничем не прославился, проявил себя как бездарный или как, ну, просто послушный такой царедворец, не более того. И вот как эти люди, я, например, не верю Федору, ни одного слова теперь вот после этого. Вот столкнулся с ним вот так. И я просто понимаю, что это человек, которому нельзя верить. Я не верю, что когда он говорит, что нельзя распускать Совет Федерации, я думаю, что надо распустить его. И когда я не верю, что у него там все нормально с средствами массовой информации, я не верю, что у него все нормально с судами, хотя он великий юрист, в кавычках великий. Вот, так что такая ситуация.
0: Ну и, видимо, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря, беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Лени, мудак, нахуй, блядь, ебаный урод, блядь, сука, козёба.
0: Ну вот, хоть Ленин, конечно, и мудак, но тем не менее, имя его известно всем. Он перевернул, скажем так, существующее представление людей о революции, о массовых всяких сборищах. А вот ваше имя, оно, в общем-то, никому не известно. И вот кто из вас двоих мудак, уже, в общем-то, вам решать. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Значит, я хочу вот так сказать, я тоже вообще по образованию юрист, хотя я не адвокат. И вот у меня к Валентину Сергеевичу...
1: Сергею Валентиновичу.
2: Вот, Сергею Валентиновичу, прошу прощения. Вот такой вопрос, такой немножко профессиональный. Я вообще занимался в свое время теорией государственного права.
1: Угу. А я был вот старостой кружка теории государственного права.
2: А
1: очень
2: вы,
1: любил.
2: Простите, не в МГУ?
1: Нет. Ну, я очень любил. Понятно. Этот предмет.
2: Понятно. Я его, честно говоря, тоже люблю. Вот. И вам не кажется, что вот насаждаемая, так сказать, вот, вот эта вот, скажем так, пролиберальная, проамериканская идеология вот этого вот безусловного примата так называемых прав человека, это очень опасная химера. Потому что ей можно оправдать все, что угодно. И американское общество сейчас плоды эти пожинает. Да, хотя совершенно. Бы потому, что там не бывалых, так сказать, вершин достигли, извиняюсь, педики, достигли там всякие прочие не очень приятные.
0: Да ладно, извините, там... я вас перебью, но у них хотя бы это все в скрытой форме. Вот то, о чем вы сказали. А, да,
2: вот.
0: А у нас это сейчас, простите, вот по телевизору, куда ни сунься, везде. То есть вот в этом вопросе Рашка опередила конкретно Америку. Да.
2: В том-то и дело. И мне кажется, что все-таки государство должно прежде всего исходить из прямого, скажем так, державности, государственного суверенитета. Права человека, конечно, нельзя нарушать. Но вот хотя бы тот пример, когда вы предложили проституток поражать в гражданских правах, я с этим согласен. Но формально-то это невозможно. Это будет дискриминация по профессиональному признаку, а это в Конституции у нас запрещено. Поэтому нужно как-то, мне кажется, просто государственную идеологию менять. Нужно, чтобы патриотически государственно настроенные люди были у власти. Как вы думаете?
0: Ну, спасибо.
1: Спасибо. Я думаю, что, наверное, да, действительно, государственную идеологию нужно менять. Но, с другой стороны, Конституцию же ведь писали люди. И мы знаем, кто. И Конституцию можно изменить. Я работаю вот с депутатами.
0: И с какой целью?
1: Да, и с какой целью, мы знаем, писали. И сейчас Конституцию могут изменить депутаты просто большинством голосов, и все, внесут поправки, которые нужны им. Вот сейчас, допустим, у нас по Конституции, вы знаете, может быть, человек признан виновным по суду, да, и лишен жизни только по приговору суда присяжных. Но ведь ситуация такая в стране, и практически 80% населения в стране за то, чтобы мораторий на смертную казнь отменить. 80% по опросам, где-то даже больше, 89% иногда дают опросы, чтобы отменить мораторий на смертную казнь. Введенный мораторий. Мы ввели его в угоду как бы Европе. Но у нас творятся чудеса, вы знаете, что на Северном Кавказе. И это просто кощунство, когда там сносят города с лица земли, уничтожают людей, убивают на улицах или там на рынках среди бела дня наших сотрудников милиции, солдат, стреляют из кустов, там
0: да
1: взрывают.
0: И тут взрывают.
1: Тут это дома взрывают. Да. А здесь государство будет миловать убийц, сажать их там по 20 лет держать в лагерях.
0: Будут кормить, кстати, мучным.
1: Да, мучным. Они будут клюковку с чаем, вот я уже говорил, там, пить чай с клюквой 20 лет, а люди погибшие, их не вернешь. Но однако в Конституции записано, что только суд присяжных. Правозащитники выступают, стараются в угоду, опять же, Европе цивилизованной, не Америке, а Европе, заставить нас как бы отменить вообще смертную казнь здесь, в России, чтобы мы вошли чистыми, незапятнанными в Европу, так скажем, в Совет Европы там, или в Европейское Содружество стран. Но, понимаете, это тоже лицемерие и кощунство. Там убивают, здесь мы должны миловать. Просто лицемерие. На государственном уровне тогда будет.
0: А поэтому... может быть, это опять же все дело в видеодвойке, вот в банальной. Просто принесли, сказали, ну давай. Все может быть проще.
1: Нет, даже. Деньги огромные идут из Европы.
0: Это я утрированно так
1: назвал. Огромные, конечно, деньги идут. Я знаю, что идут это фонды, через фонды прокачиваются огромные суммы денег, через благотворительные фонды различные, фонды поддержки там заключенных, политзаключенных. В основном это политзаключенные вот, решают, ну, бывшие организации политзаключенных. И пытаются они как-то воздействовать на общественное сознание, чтобы отменить смертную казнь. Но смертная казнь только по суду присяжных. Тогда что делают политики? Ведь политики обратились к Путину, чтобы отменить мораторий просто в порядке предложений. Если бы Путин согласился с их мнением, тогда бы политики заработали более активно в том направлении изменения Конституции. Потому что, вы знаете, у нас суды присяжных не во всех областях, не во всех регионах. Поэтому сейчас просто автоматически мораторий наступил. Ну нет, не везде у нас суды присяжных. А людей судят и приговаривают, могут приговаривать к смерти и в разных областях, поэтому, на регионах страны. Поэтому независимо даже от Совета Европы у нас мораторий.
0: То есть хотел бы, как говорится, кролик съесть морковку, да растет высоко.
1: Да, но политики, депутаты готовы внести изменения в Конституцию. Я думаю, что большинство они наберут. Но здесь должна быть воля руководителя страны, президента. Потому что он в данном случае сказал, что нет, пока не надо.
0: Но он же не может все сразу. Он же
1: Также, это я к чему пример привожу. Это пример вот как раз относительно того государственного устройства. Ну, как можно ли поменять Конституцию? Можно. Ну, конечно, государство должно быть все-таки патриотически настроено на, в первую очередь, нацелено на защиту своих национальных интересов. Национальных интересов. Приоритеты должны быть вот в области национальной политики, геополитики, национальной. Если нам более выгодно, допустим, Абхазия, нежели, допустим, ну, какая-то другая...
0: Нежели Смоленскую область.
1: Ну, тогда будем мы как бы действовать...
0: Позволять им открывать здесь банки.
1: Если нам более все-таки выгодно и для нас ближе все-таки Смоленская область или там Рязань, то мы, наверное, будем защищать рязанских или смоленских предпринимателей. Вот, допустим.
3: Дам тебе в ухо!
4: Уйди, опоссум, я в печали.

0: Исия, тревожная, но тем не менее, прекрасная музыка, не побоюсь даже этого слова, вечная музыка вечно непризнанного, вечно гонимого Густава Малера. Да, вечно гонимого.
1: Вечно, вот как вечно гнали человека.
0: Так вечно гонят.
1: И гонят его. И
0: мы
1: гонят
0: начинаем его. Беседу с сегодняшним гостем нашей программы. Это, конечно же, Александр Минау. Александр Минау.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну вот, Александр, прежде всего, я знаю, вот недавняя была у нас приватная беседа с тобой по телефону.
1: Шептались, да.
0: И ты знаешь, даже почему я тебя пригласил? То есть дело в том, что меня немножечко насторожило и растрогало вот это, когда в конце своего длинного рассказа ты спросил, ну, а как же они? Значит, я сразу скажу, что...
1: Понял сразу обо всем.
0: Да, речь-то шла, собственно, о них.
1: О женщинах.
0: О женщинах.
1: О девушках.
0: Да, да. Дело в том, что огромное количество их вот стоит, и некоторые настолько уже обессилели, что, в общем-то, даже не голосуют. Мы вот едем, думаем, ну, ведь стоит, очевидно, да, что же будет с
1: ты
0: ними
1: знаешь,
0: зимой?
1: Сань,
0: какие власти,
1: ты знаешь,
0: то есть, подожди, какие меры принимают власти? Вот так я сказал. К тому, чтобы что обогреть и защитить.
1: Никаких мер.
0: Никаких. То есть слово
1: сейчас...
0: только за нами.
1: Правильно. Я сейчас, знаешь, вот подходил к радиостанции,
0: да.
1: Увидел, что ни одной меры. У тебя были какие-нибудь меры? Ни одной меры. Не было принято. И вот все эти девушки, которые ждали нас с тобой в весеннее время года, они уже упали и умерли.
0: И дали корни.
1: Там не просто корни, они дали все, что могли. Вот. А теперь там стоят другие девушки.
0: Угу.
1: Вот. На мой взгляд, очень приличные, симпатичные. И Саша.
0: Да.
1: В принципе, конечно, можно было выйти бы даже и взглянуть.
0: Ну, мы это непременно сделаем.
1: Но
0: а
1: сделаем,
0: лучше мы сбросим
1: сейчас...
0: им канаты, и пусть они по ним подтянутся.
1: Нет, вот у меня лично сейчас канатов нет.
0: Ну,
1: есть канаты?
0: Дело в том, что...
1: Ни одного каната. Вот ни одного.
0: Можно их позаимствовать, собственно. Ну, да речь о другом. Ты знаешь, конечно, мир такой жесток, что на смену, скажем так... На смену старому
1: да.
0: приходит новое. И ты знаешь, вот о чем
1: нам
0: я...
1: бы нового
0: хлебнуть.
1: Вова.
0: Да. Я подумал о том, что вот это, конечно, приятно. Ну, к примеру, люди идут, да, мимо забора, смотрят, забор покрашен новым.
1: Не, а что люди, ну, хорошо, ходят люди, прекрасно, да. Заходят люди. А потом уходят сразу
0: люди.
1: Же моментально.
0: Но никто из этих людей не думает о том, что же стало старым, сокращенно
1: забором.
0: Да, что, вот что, какова судьба тех, кто стоял, например, 20 лет назад, вот где они? Как сложилась их судьба?
1: Саня, я тебя люблю. Ну, в хорошем смысле этого слова.
0: Да.
1: И никогда в жизни я не задумывался о том, что могли бы сделать те, которые ходят и уходят, а потом опять входят. И опять выходят.
0: А вот как ты думаешь, скажем, вот у них есть ли какие-нибудь попытки, ну или даже попытки, это ладно, хотя бы иногда просыпается ли в них желание менять?
1: Я думаю, что, наверное, нет.
0: То есть они живут постоянно?
1: Да.
0: Круто. А вот скажи, а если находится, ну, какая-то причина, да? Вот?
1: Ни одной причины.
0: Понятно. А вот...
1: Никогда.
0: А, к примеру...
1: No.
0: А такой момент, как, ну, назовем это так...
1: Любовь?
0: Профессиональная зависть. Ну, вот, например, у нас водители...
1: Я тебе сейчас скажу.
0: Давай.
1: Профессиональная зависть может быть только у профессиональных любовников.
0: Да!
1: Только only.
0: Слушай, я вот тут о чем сейчас подумал. Смотри, значит, что такое? Вот ты профессиональный музыкант. То есть ты налобал, получил прайс. Да. Вот, значит, они так же, они дали, получили прайс. Вот. Но с другой стороны, получается, что души-то нет. К примеру, если ты...
1: Откуда душа? Когда все работают, каждый мечтает о своем, каждый свое получает. И, при получении...
0: и каждый хочет большего.
1: Да. Ну, в принципе, yes. Все.
0: Да, так вот, может быть, как-то нам все-таки попробовать эту ситуацию в корне изменить.
1: Давай менять.
0: Давай.
1: Саша, давай менять стандарты. Давай менять...
0: Устои. Давай менять эталоны.
1: Я готов с тобой менять корни.
0: Вот я предлагаю, значит, послушать мнение наших уважаемых на тему, как поменять. Если ты не против, я поднимаю дуду.
1: В принципе, я, конечно, против, но послушать я могу.
0: Здравствуйте.
1: Вот так вот.
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Очень приятно вас слышать,
0: да.
2: Уважаемые господа. Александр, а бывали когда-нибудь в городе Подольске?
0: В городе Подольске.
2: Может быть, вы там собираетесь?
0: Спасибо. Спасибо за вопрос. Саня, ну как, что тебя связывает с городом Подольском?
1: Меня?
0: Ну да, тебе же вопрос, Василий. Александр, что у вас
1: связывает? А я думал, что Александр, это ты.
0: Ну ты же в гостях. Меня в любое время можно спросить о Подольске.
1: Ты знаешь...
0: Это ты тут редкий гость.
1: Такой редкий, что просто с ума можно сойти. Вы знаете, молодой человек, я даже не думал, что я редкий гость. И давайте адресуем вопрос все-таки хозяину студии.
0: Безусловно, в Подольске, в общем-то, бывал, но бывал, скажем так, в состоянии не совсем адекватном.
1: В нормальном, нормальном состоянии.
0: В очень нормальном
1: состоянии.
0: Вот, и весь в себе был в этот момент. Посему,
1: и в себя.
0: Да, посему не мог, скажем так, адекватно реагировать на окружающие меня деревья.
1: Ты знаешь, я даже вот от лица... задающего человека вопроса.
0: Да.
1: Мог бы, конечно, сказать, что деревья намного были круче.
0: Ну так, деревья.
1: Да.
0: Деревья. Деревья. Ну, следующий звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Я сразу же...
1: Говорите громче, можно сказать, даже просто орите.
0: Да.
3: Нет, я буду говорить спокойно.
0: Хорошо.
3: Кричать, это неприлично в прямом эфире.
1: Говорите. Это прилично.
3: Нет.
0: Говорите.
3: Так я сразу вам скажу, что в городе Подольске не стоит менять никакие условия. Это не тот город, где надо что-либо на что-то менять. Там вас обязательно обман. Ну. Им дадите хорошие устои, они вам дадут плохие.
0: А это связано, видимо, с повышенным патриотизмом таким, вот именно подольчан.
3: Ни в коем случае, я уже проверял.
0: Ага.
3: То есть я вот просто приезжал в город Подольск, ждал людей, которые туда приезжали менять устои.
0: Да.
3: И вместо хороших устоев сувал плохие.
0: Ну, понятно. Понятно. Ну, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Спасибо.
3: Еще не все.
0: Давайте.
3: Да. А вот хорошее место, где менять устои надо...
0: Ага.
3: Это не город Подольск.
0: Угу.
3: Другой город.
0: Какой же?
3: А в городе Подольске вас обманут.
0: Ну теперь-то все? Да, все. Ну вот видишь, какая ситуация. Дело в том, что...
1: Ты уже с тобой или с ним?
0: С тобой.
1: Ага, спасибо.
0: Вот смотри,
1: большое.
0: Смотри, как бывает. Ты, значит, приходишь и начинаешь во благо. У тебя случалось так, что ты во благо?
1: Никогда в жизни.
0: Вот, а знаешь почему? Понимаешь почему?
1: I don't know.
0: Потому что тебе, вот ты, например, приходишь и делаешь во благо, а тебе никогда не показывают, что понимают, что ты делаешь во благо. Поэтому ты думаешь, что ты на don't know.
1: Типа я умный,
0: да. Раз наоборот, тебя развели, получается. Если бы они сказали, о, да он делает во благо, ты бы расплылся, как клубника в сиропе.
1: Чтобы красиво было. Было красиво.
0: А они-то, видишь, какой ход теперь делают? Они теперь, чтобы им делали во благо гораздо больше, они не показывают, что понимают, что им делают во благо.
1: Саня,
0: понял?
1: Какой ужас. Какой
0: вообще ужас.
1: Вот
0: куда
1: я
0: мы
1: так
0: катимся?
1: Сижу и думаю, что зачем я сижу? Вот теперь я начинаю задумываться. о присутствии. Может, я не нужен вообще никому?
0: Ты знаешь, такие же мысли и меня тоже иногда, в общем-то, не тут. Но ты нужен растениям. Объясню, почему. Они, растения, поглощают углекислоту, которую ты при дыхании обильно выделяешь.
1: А, это про растения. Я тебе про растения сейчас объясню все. Что, понимаешь, могу объяснить. Хочешь, я тебе про растения расскажу?
0: Давай.
1: Знаешь, вот такая вещь. Любое растение поглощает углекислоту.
0: Да.
1: Любое, заметьте. Ну, кроме... Не я первый предложил.
0: Ну, я согласен. Кроме разве что искусственного.
1: А искусственное растение вообще никакую кислоту не поглощает. Хотя могло бы. Я бы на его месте поглощал бы, конечно.
0: Да, ну, и о растениях.
1: Вот, о растениях,
0: собственно, и все, я думаю, ты весьма принципе, подробно, да. Так сказать...
1: В принципе, нет.
0: Ну, нет, да.
1: О типа yes, о типа no. А, сильно? Давай потанцуем.
0: Давай. И мы продолжаем нашу такую внятную, неспешную беседу с Александром Минаевым. Выясняем, в общем-то, куда девается, собственно говоря, старое, когда на смену ему приходит новое.
1: Саша,
0: да.
1: Я тебе хочу сказать такую вещь. Понимаешь ли, если девается старое, то куда-то пропадает новое. Ага, банально.
0: А вот ты как думаешь, вот, к примеру, вот смотри, вот этот сам цикл, да, вот он как, вот, например, новое, старое, потом опять новое, потом опять старое. Либо, нет, может быть, какая-то третья составляющая, которую мы упустили в нашем исследовании.
1: Ты знаешь, мы ничего не упускали. Я думаю, что новое,
0: да.
1: Потом сразу новое,
0: угу.
1: Раза два еще новое.
0: Так.
1: И на секундочку старое.
0: Вот, а, вот то есть старое. Оно как бы иногда вылезет, то есть, ну, то есть оно в принципе.
1: Блеснет стариной.
0: Я тебя понял, я понял.
1: Вот. А потом все как обычно.
0: Послушай,
1: старые
0: послушай, а да. Вдруг вот, например, появится некто или нечто.
1: Ну, somebody.
0: Yeah.
1: Somebody.
0: Да, вот.
1: И который... somebody. Yeah. И в somebody.
0: Да, и в Монтана.
1: Да. В Монтану. Я не хочу Монтану.
0: Вот, смотри,
1: Барака Яма Монтана.
0: Появится, вот, да, некто, ну, кто захочет скорректировать. И, например, подмять, замять, то есть не дать вот этому старому изредка блеснуть.
1: Сделать
0: и сокращенно.
1: Сделать что-нибудь. Хотеть.
0: Да, да. Как
1: я
0: нам
1: против.
0: Быть? Как нам
1: я
0: изолироваться?
1: Мы будем изолироваться очень конкретно. Мы скажем
0: нет.
1: No.
0: No. Nine.
1: На...
0: Тоже скажем. Ну,
1: nothing.
0: Yeah.
1: Anybody go home.
0: Скажем, еще скажем.
1: Everything's all right.
0: Еще скажем, опа, топа, три притопа. Потому что без
1: про
0: этого...
1: Про три притопа мы скажем несколько раз, потому что самое главное в нашей с тобой жизни, Саня, это три притопа.
0: Совершенно верно. Как я... только не понимают этого те несчастные, которые жалуются на неудачи. Нет, в жизни.
1: Я тебе скажу, это не просто несчастные. Это именно самые те everybody, которые don't know about три притопа.
0: Вот.
1: А мы-то про три притопа know about it.
0: Да это с детства.
1: Окей.
0: Ну что, послушаем, может быть, мнение нашего. Я, кстати, сейчас просто обязан напомнить телефонный номер. Он звучит следующим образом.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И я поднимаю тыд. Телефонную дуду это значит. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: А вы... Там кто-то желает поговорить.
5: Саня, прости.
0: Да ладно, забудь уже, забирай себе. Но это дело в том, что я уже выключил. Ну, слушай,
1: Саня, подожди, я тебя прошу.
0: Я уже выключил.
1: Нет, ну кто?
0: Ну разве...
1: Кому обращение?
0: Ну последний...
1: Кому?
0: А ты тоже кому? Тебе тоже кто-то что-то сделал?
1: Мне интересно, конечно. Мне это делали тоже хорошо кто-то.
0: Ну давай я сейчас еще раз его выведем. Алло, да, здравствуйте. Вот снова в эфире. Кого простить? За что?
2: Саша, прости нас, пожалуйста, всех.
0: Спасибо. То есть, Саня, прости-то от своего.
1: И я тебя тоже прощу.
0: И, Саня, я тебя тоже прошу. Ну что?
1: Сань, ты знаешь, ты такой хороший человек. Я, может быть, всю жизнь мечтал тебя простить за все.
0: И, то есть именно меня.
1: Вот именно тебя и именно простить.
0: А вот скажи, вот у меня в ходе этого такой вопрос возник. А как ты считаешь, вот, например, прощение, да? Ну вот если ты кого-то прощаешь, вот ты же можешь, например, позвонить и сказать, я тебе все прощаю, можешь ты сказать. Но ты можешь не верить в эту фразу. А можешь, например, не говорить человеку, а однажды утром проснувшись, понять, что ты его простил. Но он даже об этом не будет знать. Начиная с этого момента, дела его пойдут хорошо. Он, например, от заведующего аптекой наконец-то займет должность...
1: Управляющему аптекой.
0: Да, и так далее. Может быть, даже начнет отдавать долги.
1: Понимаю.
0: И похудеет, и так далее.
1: Ну, а насчет вдруг, похудеет, то есть, где? Не
0: да,
1: гони.
0: Извини. Я не то имел в виду. А если ты, например, ему скажешь, типа, там, я тебя прощаю, но внутри ты будешь думать, чтоб ты сдох, падла. Вот. Так это же получится...
1: Нет, конечно, хорошо бы, конечно.
0: Да,
1: вот. Вот, вот так вот поговорить.
0: Нет, как лучше прощать?
1: Прощать как?
0: Нет, ты неправильно сейчас сказал, не прощать, а прощать.
1: По-белорусски.
0: Вот расскажи, это интересный метод.
1: Ты знаешь, я готов, конечно, прощать anybody. Но вот, например, тебя я готов простить.
0: Да.
1: Если ты мне позвонишь, хотя, правда, не за что еще, пока.
0: То есть так?
1: Ну, не за что. Вот, ну, вот, Саня, ты мне, конечно, извини. Я бы готов был бы тебя... За что, понимаешь, не будь, прости. Не за что. А вот сильно, да?
0: Сильно, сильный был он. Скрипышный.
1: Это ты про... ты про скрипки. Понимаю. А вот, допустим, кого-нибудь звонящего, ты знаешь, готов с ними поспорить.
0: Ну, давай, подними трубочку.
1: Давай спорить, давай диспут.
0: Давайте спорить.
1: Диспут, давайте спорить.
0: И давайте, наконец, родим истину. Скажи, он сделал ри.
1: Я против, конечно, рождения исповеди
0: против.
1: Во мне. Но давайте звонить. Дайте нам телефонных звонков.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание просто не имеет предела. Дятел какой-то.
1: Сильно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемые господа.
0: Здравствуйте.
6: Вот, меня зовут тоже Саша, я ваш тёзка.
0: Это вот хорошо, да. Расскажем. Да,
1: нас теперь трое.
6: Да, надо слушателям кому-то там желание загадывать, особенно женщинам.
0: Надо, да.
1: Женщин мы, в принципе, очень любим.
6: Да, безусловно. Вот. У меня вопрос такой.
0: А к кому именно из нас?
6: А гостю, да. Естественно.
0: Да, говорите, пожалуйста.
1: Это не я.
6: Вопрос. Один вопрос по теме, а второй вопрос, ну, тоже относящийся к вам, я думаю. Вот скажите, пожалуйста, как слушателям быть? Вот если, например, приходит домой муж к жене.
0: Ну, это обычная ситуация. Извините, что я вас перебиваю.
1: Я, в принципе, тоже, конечно, муж.
0: И я тоже муж. И я считаю,
1: я
0: что...
1: тоже вечером прихожу к жене.
0: Я не считаю, что в этой ситуации есть что-то, что нужно рассматривать.
6: Нет, я имею в виду, что вот он пришел.
0: Да.
6: Вот он пришел. А
1: давайте кто-нибудь другой пришел.
0: Да, давайте вот начнем так. Вот кто-нибудь другой пришел.
1: Другой пришел к жене.
6: Вот.
0: Да, тогда что?
6: Вот, и что делать?
0: То есть кому делать, ей или другому? Тут тоже встает вопрос.
6: Другому, вот именно. странно.
1: По-другому надо что-то делать.
6: Ну, вот он пришел.
0: Он пришел.
1: Зашел.
0: Нет, давайте зашел. Начнем с того, зашел или нет. Пустили ли его в дом или нет?
6: Пустили, конечно.
0: То есть пустили в дом. Дальше, соответственно, давайте придем к какое время года. Потому что все зависит от того, какое время года. Если у него будет хотя бы пара секунд на то, чтобы там, в общем-то, снять плащ, ундешляту, вот в этот момент он может каким-то образом что-то обдумать, какую-то свою фразу, чтобы ему дали. Ну, там, поесть или... Ну что,
1: или добрый да. вечер.
0: Да, дескать, это я, к примеру. Добрый
1: я пришел домой, а типа и
0: у. И что?
1: Да.
0: Вот такое.
6: Да, вот он пришел.
0: Да.
6: И что?
0: Нет, ну понимаете, люди бывают разные. Все зависит от, скажем так, содержания
1: голубые,
0: внутренней культуры.
1: Красные.
0: Да.
6: Нет, то есть, например, обычные.
0: Вот, ну, обычные как? Если, например, бывает вот один у нас, да, знакомый, он, придя домой, он всегда орет: «Пельмени давай!» Так вот орет.
1: Когда
0: «Пельмени давай!» орет. А другой приходит, говорит: «Милая, поздравляю тебя с 8-м».
1: А третий приходит вообще, например...
0: Молча,
1: с, к примеру. Молча, с каким-нибудь букетиком цветов и подсовывает.
0: В замочную скважину.
1: Да.
0: Вот, это нефтяник.
1: Вы кто?
0: Нефтяник, отвечает он, а так и сует скважин.
1: Насчет нефтяников...
0: Ну, погорячился,
1: нет.
0: Погорячился.
1: Кстати, приличные люди нефтяники, они
6: нет,
1: обычно
6: нефть.
1: Нет,
6: я хотел вот именно спросить совета, а что надо говорить? Вот, например, я пришел.
0: Да.
1: И сказал: «Здрасте, ёп, тельмоксель».
0: То есть вы имеете в виду, что вас беспокоит?
6: Нет, ну это как-то понятно, что там...
1: Вас да, что, вас супруга беспокоит?
6: Нет, я просто вот, например, вот я пришел.
0: Да, да, да.
6: Удали вот там, ну неважно.
0: Да.
6: Пришел, и что делать мне?
1: Дальше. Ну как, надо что-то, это, надо раздеться, во-первых. Снимите ботинки.
6: Сразу раздеться.
0: Вот, кстати, здесь я позволю себе несколько не согласиться. Объясню, извините, пожалуйста. Дело в том, что как только вы снимаете ботинки, то, значит, объект, он начинает понимать, что вы, в общем-то, не собираетесь уходить. И тем самым...
1: Слушай, ну это же нет, жена, нет, как она может понимать?
0: Так мы уже пришли к выводу, что он к другой пришел.
1: А, твой,
0: вот,
1: другой,
0: например,
1: приходит.
0: Ты снял ботинки, знаешь, во-первых, сырники могут сами начать дико вонять. Исходя из этого, она...
1: Слушайте,
0: значит,
1: не снимайте ботинки.
0: Нельзя снимать ботинки.
1: Когда
0: она будет думать, что вы готовы уйти.
1: А вы
0: уйти.
1: Чужой жене пришли.
0: Чужой.
1: Йоксель-моксель. Вот. Это другое дело.
0: Она будет считать, что вы в любой момент уйдете, раз в ботинках. И у нее, как вот. Ну, у любого человека, будет естественное желание вас задержать. Воспользоваться, так сказать, вашей тушкой. Не поймите, превратно, правильно?
1: И вот. Самое главное, чтобы вы выглядели красиво.
0: Да, то есть желательно, чтобы вы были при зонте и в устах.
1: А да. Под усы, чтобы она могла вас взять. Ну,
0: да.
1: Я имею в виду это. Нет, знаешь, ну... под усы.
0: Да,
1: ну, как
0: понятно,
1: хохлачок.
0: Да. Вот, то есть должно быть нечто, за что женщину...
1: За что вас
0: женщину
1: можно хватать.
0: Хватать. Ну, так, чтобы вам это было приятно.
1: А и женщине не
0: тоже
1: самое
0: приятно,
1: главное.
0: Да. Но, с другой стороны, вы можете как бы кабениться. Ну, слегка.
1: Капризничать.
0: Да, капризничать, да, Саня, будет. Да, конечно.
1: Вы войдете, будете капризничать, ну, ты...
0: Вроде бы, а вроде...
1: А мне,
0: ну, да.
1: Мне
0: а мне
1: надо,
0: вроде как
1: домой.
0: Надо. Да
1: вот.
0: У меня там друзья, я ж... Мне
1: а
0: ж не
1: а,
0: так.
1: А
0: мне ж на работу
1: стоят
0: завтра.
1: Под окнами стоят под окнами и орут. Как вас зовут? Саша.
6: Саша.
1: Саня, ёксель-моксель,
0: нет,
1: сколько
0: они...
1: можно ждать? А вы ощущаете свое превосходство перед ними, остаетесь и говорите: ну, подождите полчасика.
0: Да, вот так вот, высовываясь в окно. Вы
6: я
0: это...
6: спущусь, да?
0: Да.
1: Нет.
0: Почему нет? Вы это не спуститесь, нет. Вы им говорите, что,
1: надо
0: дескать, подождите полчасика.
1: Надо выскочить пол окна и сказать: мужики, ну,
0: да.
1: Понимаете? Ну, они же должны понимать.
0: Они что, совсем тупые?
1: Вот, слушайте, у вас что, такие тупые друзья?
0: Ну, да, вот скажите.
1: Объясните нам про друзей.
6: Нет, почему нет, не тупые.
0: Ну, тогда вот смотрите, ваша цель. Ваша цель сказать: друзья, подождите меня полчасика.
1: Надо срочно,
0: надо срочно
1: с девушкой пообщаться.
0: Потереть.
1: Перетереть, я бы сказал.
0: Ясен пень, что друзья все поймут. А она в своем мозгу подумает: как этот Александр...
1: Такой
0: он, типа,
1: главный, он да, распоряжается.
0: Это во-первых.
1: Да.
0: А во-вторых, он на меня, на такую, всего полчаса выделил.
1: Потому что нет времени, очень занятый человек.
5: Поэтому я должна, ну, возглавлять. Ну,
1: она должна все.
5: Да, всем.
1: Как вам, Саня?
2: Супер.
1: Устраивает?
2: Да.
5: Ну, тогда пока. Ну что, давай сейчас прервемся тут чуть-чуть.
1: Ну, я-то всегда...
0: Ну вот, за время, пока вот тут все это происходило, ты знаешь, я прочитал пейджер, и, ты знаешь, недовольны люди, недовольны, не понимают они всей серьезности темы. Я тебя даже зачитаю, если ты не позволишь, да?
1: Ты знаешь, ты можешь читать, но слушать я не буду, конечно.
0: Тогда я и читать не буду.
1: Нет, я тебя умоляю, зачитай, зачитай. Будь другом.
0: Господин Лаэртский, я еще раз убедилась, что «Эхо Москвы» в лице своего гостя приобрело очередного шизофреника. Как не стыдно засорять эфир такими глупостями, пишет Лидия Андреевна. То есть тебя, Саша, обозвали шизофреником.
1: Послушай, ты.
0: Лидия.
1: Александр.
0: Да.
1: Давайте быть вдвоем шизофрениками.
0: Согласен.
1: Я, между прочим, твою программу люблю и очень уважаю. И, может быть, я всю жизнь мечтал...
0: Сань, извини, можешь алфавит назвать задом наперед?
1: Нет,
0: я тоже
1: шизофреник.
0: А это говорит, знаешь, о чем? О том, что старость.
1: Старость, извините меня, не радость. А вот, радость, извините меня, не старость.
0: Вот, пожалуйста, то, что мы сказали выше, является похабщиной?
1: О,
0: нет.
1: No.
0: Вот, ты пожалуйста, знаешь... а вот такое сообщение. Господа ведущие, до чего же вы дошли в своих передачах? Кстати, очень невежливо, не в передачах, а в программах. Вот ты, Александр, правильно оценил. Передача бывает в тюрьме.
1: Да.
0: Вот. Такую похабщину несете на весь земной шар.
1: Не вот, зарекайся.
0: Да. Можно я подпрыгаю?
1: Можно даже...
0: Да.
1: Вот так вот даже можно.
0: Все, теперь мы обезопасены. Полная деградация, пишет Нина Ивановна из Москвы.
1: Вы знаете, Нина Ивановна?
0: Вот да, ответь уже, Нина Ивановна.
1: Что даже... Все. Читай дальше.
0: Ну, у тебя есть Мерседес?
1: О, у меня столько Мерседесов не сосчитаешь.
0: Ну, вот, собственно, вопросов больше тут на пейджер-то и нет особо.
1: Ну, ты, а ты меня так вот пугал.
0: Ну, я... Так. Ну что, зато есть вопросы по телефону.
1: Вопросы по телефону?
0: Я если тебе сказал, то есть я хотел сказать, к вам обращенный. Ты перебил, получился к вам.
1: Нет, нет.
0: Да, да.
1: Надо говорить. А, понимаешь, это как вот у нас был президент Йоксель-Моксель.
0: Доживи до его лет, сравни.
1: Если я доживу до лет президента, я буду... Я не буду.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте. У меня вопрос, во-первых, к Акакию Назаровичу.
0: Рассказывайте, рассказывайте.
7: Александр.
1: Да.
7: Вы вот все говорите, что, дескать, вдруг мы кому-то не нужны.
1: Я такого вообще никому не говорю.
7: Только что. У меня там написано.
1: Пошутил я.
7: У меня комикс.
1: Да.
7: А скажите, а как вы танцевали сейчас?
1: Вы знаете,
0: это я танцевал.
7: Нет, вы сказали, мы потанцуем.
1: Мы танцуем? Вы знаете, сейчас нет времени, но мы такой балет написали. Мы так... Саша, Сань,
0: да.
1: Помнишь балет для... Как это...
7: Блин. Моя Плесецкая.
1: Правильно, да, вот для нее.
7: Ну,
1: на Красной площади. А вы помните, вот как тут танец был, нет?
0: Я, кстати, еще хочу отдельно сказать, что вот многие, да, многие люди, ну, скажем так, ну, неопытные, что ли, да, как бы люди не сведущие вот в этом все.
1: Не люди.
0: Да.
1: Не
0: они,
1: но.
0: Да. То есть дело в том, что станцевать балет и написать балет — это одно. То есть, простите, это разные вещи. К примеру, вот, да, вот Майя, она, несмотря на все наше уважение к ней, безусловно, она танцует то, что написал человек, который в «А». Нет, это же протанцует. Подожди,
1: Сань,
0: подожди.
1: Сань.
7: Не прибивайте, не прибивайте.
0: Извините.
7: Нет, я имею в виду, пусть Александр Минаев не перебивает.
0: Да, вот.
1: А, я молчу.
0: То есть, короче, как, к примеру.
1: Хотя
0: вот
1: написал балет я.
0: Нет, ты вот что скажи. Дирижер, он за каждого музыканта своего оркестра сыграет 100 интонаций, которые необходимы для целостного восприятия слушателем.
1: Правильно.
0: Правильно.
1: Махнет палкой.
0: А потом махнет палкой.
1: А махнет другой.
0: Так, я знаю, например, людей, которые пишут балет. Он пишет балет. И пляшет, все эти движения, каждый у него выверены.
1: Я тебе скажу, знаешь
0: да.
1: что?
0: Да.
1: Есть разнообразные танцоры.
0: А, спасибо за звонок.
1: Да, кстати, до свидания.
0: Все, до свидания. Да, про танцоров.
1: Вот, есть разнообразные танцоры, которые любят иной раз пританцнуть. Не взглядывая на дирижерскую палочку.
0: Ну, то есть позволить от себятинку. Это так.
1: Ты знаешь, там пару чечеточек там здесь махнул, там степнул.
0: От настроения зависимость такая, я понимаю. И что с такими нам делать?
1: Увольнять.
0: Увольнять безжалостно.
1: Ты помнишь, я написал хороший балет «Шуршавчик». Вот когда мы с тобой разговаривали о Майе Плисецкой.
0: Да.
1: Вот. «Шуршавчик» я написал тогда. Когда каждый должен не просто был танцевать, а шаркать по разнообразным частям пола. Либо можно было даже не шаркать, вот как... Они, знаешь, вот... Оденут на себя эти пуанты.
0: Пуанты, да.
1: И ходят туда, понимаешь, сюда. А нормальный балетмейстер, ну, типа меня.
0: Да.
1: Или, например, тебя.
0: Да, да.
1: Да. Презираем такие танцы.
0: Ну,
1: ты презираешь танцы?
0: Я презираю те танцы, которые, в общем-то, не я поставил.
1: Саша... Я поддерживаю твою точку зрения. Я, в принципе, как балетмейстер балетмейстеру. Ты балетмейстер?
0: Пубенцы.
1: Я тебя всегда. Ну, в смысле...
0: Ну, понятно, да. То есть...
1: Да, да.
0: Ну что, я сейчас предлагаю чуть-чуть прерваться.
1: Можно, кстати, послушать танцы.
0: Можно даже нарисовать танцы.
1: Можно. Давай только показывать их не будем никому. Потому что никому это не надо.

0: мы продолжаем нашу беседу с Александром Минаевым. Соответственно, беседа идет о том, о сём, но мало кто понимает, ну, о чем. А нас-то больше всего... Да, извини. Нас больше всего зависит роль незаметных. Роль незаметных в заметном действии.
1: Скажем так, незаметных корреспондентов в этой самой беседе.
0: Вот совершенно верно.
1: Вот так.
0: Вот совершенно вот верно. Так. То есть огромное... Вот, к примеру, возьми, например, часы.
1: У меня нет часов.
0: Да я тебе свои... Ну,
1: возьму, нет.
0: Не,
1: твои...
0: Я свои не предлагаю.
1: Давай, тебе. Давай.
0: Нет, давай сделаем так. Возьмем.
1: Давай, давай.
0: Нет, это же Rolex, подаренный прежним президентом нашей компании.
1: А, могу скажем так.
0: Да.
1: Скажем так.
0: Нет, давай вот так не будем.
1: По утрам,
0: да, вот
1: надев
0: будем.
1: Трусы, не забудьте про часы.
0: Совершенно верно. Кстати, вот как ты относишься к тем женщинам, которые спят в носках и в часах?
1: Ты знаешь, я ни одного раза не спал с женщиной, которая в носках спит.
0: Несчастный человек. Слушай.
1: Нет, секунду. А вот про часы я готов поговорить. Собственно, все.
0: Ну, послушаем звонок.
1: Да.
0: Добрый день. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Саня, ну прости.
0: Да ладно уж, забудем, чего там. Я сегодня прошаю практически всех, кроме двух.
1: Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Вы как?
0: Да-да-да-да-да.
1: Тара-парам-пам-парам-пара. Да, вот это...
0: А степная трава

0: Просыпаемся мы, игра хочет над полночью. То ли играет за, то ли эхо прошедшей войны. А пучит ведь планету, Саня, пучит.
1: Вот за ней... Саня, так пучит, что с ума можно
0: сойти. А вот ты знаешь, о чем я подумал? Вот смотри, пучит сейчас арабов с евреями. Их пучит там, а вспучить-то может здесь, Саня. Да.
1: Хотел сказать, промолчу. Вы знаете?
0: Нет.
1: И не надо вам такого знать.
0: Ну, давай ты телефонный звонок послушай.
1: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: А вот у меня стихи родились.
0: Угу.
2: Про женщин. По утрам надев корсеты, не забудьте про браслеты.
1: Я замечательный про стих. Другой, конечно, сказал. Ну, промолчу.
0: А почему? Скажи.
1: Не могу, мне стыдно.
0: Стыдно, ага. Ну, следующий-то звоночек.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
0: Да.
3: А, здравствуйте.
0: И вам аналогично.
3: Это филиал Кащенко?
1: Нет.
3: А мне кажется, что да. Я думаю, что не стоит входить в эфир вам с такими текстами и с таким IQ. Спасибо.
0: Спасибо. А скажи мне, Саня, что значит АККУ?
1: АККУ? Я тебе сейчас все объясню.
0: Давай.
1: А зачем тебе это знать?
0: Ну, мальчик звонил сейчас и сказал АККУ с таким.
1: Он имел в виду... Девушка была.
0: Да.
1: Обознался, ты знаешь?
0: Нет, но он сказал, что не стоит входить куда-то с АККУ.
1: Не стоит? Не входите, если не стоит. А если стоит, может, стоит?
0: Нет, если уже, собственно говоря, вошли... то куда же деваться?
1: Идите.
0: Нет, а вот ты вот что скажи.
1: Еще раз идите.
0: Вот смотри, к примеру, предположим, на секунду невероятное, что только что звонивший действительно был девушка.
1: Не может такого быть.
0: Подожди. Что таким хитрым способом она просто пыталась заиграть с нами. Ну, потому что... Подожди.
1: Я нервничаю.
0: Куда ни кинь взгляд сейчас, повсюду, в общем-то, у всех АККУ такой, что не бей лежачего.
1: С ума сойти можно.
0: Да, и вот эти все, у которых АККУ этот большой, они все уже, в общем-то, так сказать, уже, прилапаны. Каждый находится под теплой бритой подмышкой определенной дамы. А мы с тобой, с нашим, низким АККУ, являемся лакомным куском.
1: Правильно.
0: Пусть с плохим АККУ, но зато своим.
1: Приезжайте к нам.
0: С вином.
1: Правильно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Да, это вы мне?
0: Безусловно.
1: Нет.
4: Вы знаете, я немножечко отходил, прошу прощения.
1: А куда вас ходили?
4: Поесть сгущенки.
1: Молока, значит.
0: Не хватает в организме. Да-да-да.
1: Да-да-да.
4: Немножко потерял нить разговора.
1: Не волнуйтесь, вы ее не особо потеряли.
0: Да, потому что сейчас мы, так сказать, будем ее наматывать снова.
1: Мы вообще не будем разговаривать сейчас. У нас нет времени сейчас.
0: У нас сейчас есть время...
1: Давайте потанцуем.

0: И тем не менее, ведь приближается холода, неумолимо, в общем-то.
1: Ни одного холода не чувствую, честно.
0: Нагрянут сразу и все.
1: Они как шарахнут?
0: Да.
1: А, понимаю, да.
0: И в связи с этим, если сейчас, значит, чем можно заниматься? Ну, туда-сюда, на рыбалку.
1: Можно заниматься разнообразными, да, приятными вещами.
0: Вот. А как только они нагрянут, практически более чем 80% дел приятных и разнообразных окажутся...
1: Полезных.
0: Окажутся, так сказать, скажут своему субъекту «найн».
1: Типа «no».
0: Да.
1: Тоже
0: скажут.
1: «Everything's all right», скажут все. Эти приятные... Я не знаю.
0: Полезные вещи.
1: Я не знаю, как, например, насчет полезных...

0: Тот физический контакт.
1: Тоталитарный контакт.
0: Да.
1: Я бы сказал,
0: между людьми, на которых навалились вот эти вот, навалились холода, совершенно НХ.
1: Скажем так, навалились приятные неожиданности.
0: Которых, как говорится, в непроворот.
1: И их больше не нужно.
0: Ну, они уже закончили быть приятными. Да, еще одна такая маленькая наваляха, и все.
1: Это труба.
0: Это уже труба, это перебор.
1: Это перебор.
0: Да. Как быть, спрашивают...
1: Периологический бор.
0: Да, как быть, спрашивают нас. Отвечаем, лепить.
1: Ты знаешь,
0: да.
1: Лепить, конечно, можно. Я бы лепил, например... Вот от всей души. Вот лепил бы так, чтобы потом слезы из глаз такие текли, что вот от такой лепки неожиданно было посмотреть на нее. Вот так бы
0: понял,
1: я лепил.
0: Понял.
1: Как скульптор.
0: Как скульптор.
1: Скульптор.
0: Так вот, смотри, еще что ведь нужно лепить не просто так, знаешь, у себя там под простыней сидит и лепит. Мы думаем, что...
1: Под простыней лепить совершенно по-другому.
0: Да, а вот надо
1: там
0: лепить...
1: Лепишь. А потом вроде ничего не лепишь. То, что налепил... Я тебя любила из того, что это...
0: Было, и налепила.
1: А потом налепила... И все.
0: А вот нужно лепить, как ты правильно сказал, на стенах.
1: Да.
0: Причем на стенах зданий.
1: А у нас так только и можно.
0: Вот. И это все будет называться архитектура.
1: Фрески.
0: Фрески, ёшкин кот.
1: Фрески.
0: И также это будет называться барельеф.
1: Можно, конечно, и барельефы налепить.
0: Можно барельефы статую прилепить, который балкон
1: делает. Барельефу.
0: Например, с утра она выходит на балкон своей пятиэтажки, а снизу
1: семиэтажки.
0: А снизу под ее балконом ангел.
1: Барельеф
0: держит.
1: С большим...
0: Да, держит.
1: Держит.
0: С большим венцом. Нет, да. Венчиком.
1: Венчиком.
0: Держит.
1: Бубенчиком.
0: А кто, спрашивается, поставил барельеф?
1: Мы поставили.
0: А почему, спрашивается?
1: Потому что надо. Вот так.
0: Откуда вот эта природа этого надо?
1: А у нас глины не сосчитать.
0: И прет нас.
1: Да.
0: Вот так.
1: Да.
0: Вот, к примеру...
1: Давай звонок. Есть звонки насчет лепки?
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Саш,
3: да.
2: Привет.
3: Привет.
2: А концерт когда будет?
3: В ближайшее время, вероятно, концертов в том понимании, вот, в котором вы имеете в виду, наверное, не будет. Спасибо за звонок. Концерт, видать, ближайший будет связанный как раз с балетным искусством и с труппой.
1: Потанцуем.
3: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Отпусти дитя, изверг!
1: Ребенок-то...
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Требую ответа на вопрос, да. А в чем смысл?
1: Во всем!
3: Смысл, я могу сказать, смысл в том, чтобы вот эти острые ножницы перерезали мягкую пуповину. Ведь перерезальщик пуповины – это самый счастливый человек. Это он думает...
1: Бабка-повивуха.
3: Совершенно верно.
1: Ёксель-моксель, я же в этом понимаю.
3: Вот так.
1: Я только что сообразил. Я такой, знаешь, я могу... Раз!
3: Нет, вот это не трогай. Это главному редактору принадлежит. Поставь на
1: место.
3: Вон ту бери.
1: На тебе.
3: Вот это давай мне. Вот это давай. Вот это я оставлю. Можно оставлю себе?
1: Давай следующий звонок.
3: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Ленин, мудак, блядский, ёбаный. Нахуй.
3: Саня.
1: Саня,
3: это твоя сестра.
1: Потом она перестала быть сестрой моей, поэтому я отказался от ее этого гражданства.
3: К тому же Ленин-то его имя все знают, какой бы он мудак не был, а вот имя позвонившего неизвестно никому.
1: Правильно.
3: Давай следующий. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
3: Доброй ночи.
4: Ребята, что же вы творите?

0: Я не могу пойти своих собак пописать, потому что я не могу оторваться от приемника. И с таким наслаждением я вас слушаю.
1: Извините, что вас перебиваю. Извините, что вас перебиваю. Знаете,
2: а
1: что
2: как
1: можете
2: вас зовут?
1: Сделать?
2: Да, скажите.
0: Меня зовут Вика.
1: Вика, сделайте следующее. Поставьте приемник на окно, окно откройте, и чтобы было слышно вот во дворе, все будет классно.
2: Я скажу больше.
1: Спасибо,
2: Вика.
1: Спасибо.
2: Вика,
1: да.
2: Нет, подожди, не уходите. Стойте.
0: Нет, нет.
2: Вы слушаете, да?
0: Я слушаю.
2: Вы знаете, я сам не могу таки пописать вот от такого эфира. Дело не в собаках. Если бы я был собакой, я бы сидел у ваших ног.
0: Спасибо.
1: Да ты гусар. Спасибо. Я даже
2: пожалуйста.
1: Не нашелся бы, что ответить. Если я мог бы то сказать, только что если бы я был собакой, я позволял бы привязать себе бант. Ну, потому что не каждая собака.
2: Куда?
1: Бабан.
2: Давай еще, может, звоночек еще один.
1: Подожди, про листву будем говорить. Кто про в этом году будет убирать листву?
2: Я тебе сейчас все скажу.
1: Вот, давай,
2: если,
1: давай.
2: Если тебя интересует
1: это
2: именно эта
1: меня
2: тема.
1: Меня интересует. Меня-то эта тема меньше всего интересует.
2: Да?
1: Да.
2: А
1: я
2: листва?
1: Ее обычно жгу.
2: Я тебе скажу, как вот приличный человек приличному человеку.
1: Да.
2: Ты знаешь, листву в этом году убирать не будут вообще.
1: Почему-то я ждал этого ответа. Ну тогда давай следующий звонок.
2: Давай, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да, вас как-то плохо слышно, извините.
2: Орите, орите в микрофон.
1: Алло. Вы знаете, очень плохо, простите, я просто не могу допустить такого качества связи.
2: А
1: в эфире
2: что
1: столь уважаемая радиостанция, это не я на тебя смотрю.
2: Это он на меня смотрит вот и не может ничего сказать.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Минаев, ты пьян.
2: Это кто? Я
3: при...
2: А?
3: Сергей.
2: Нет, не знаю, не узнаю.
1: Не вижу.
2: И видеть не хочу.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте еще
1: добрый
4: раз, Александр.
1: Да. Здравствуйте.
4: Это Харин говорит.
1: Да.
4: Я хочу спеть песню и задать вопрос.
1: Да, слушаем. Сейчас
2: давайте
1: я только
2: сначала
1: скажу, чтобы штруса тише. Тише штруса. Давай, валяй.
4: Но песня, правда, чужая, но все равно хорошая.
1: Автора объяви только.
4: А я не знаю.
1: Ну так, хотя бы приблизительно.
4: Вы будете автором, Александр.
1: Давай. Это надо.
4: Суровые годы уходят, борьбы за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже трудны.
1: Ча-ча-ча! Отличный
4: да.
1: стих. Теперь вопрос.
4: А вопрос Александру Минаеву.
2: Да.
4: Вы же наверняка не просто так пришли. Ну ладно уж.
2: Ну, в каком смысле?
4: Ну не просто же так. Мы когда вы последний раз приходили просто так к нашему Лаверскому?
2: А я к нему всегда просто так прихожу.
4: Да ладно. Ну ладно, до свидания, спасибо.
2: Все.
1: Спасибо.
2: Слушай, как быстро уладились вопросы.
1: Знаешь, вот ты придумал Ломоносов там, молодой еще, он своим студентам всем говорил, краткость, сестра таланта. Поэтому и таблица вот его менделеевская дико краткая. То есть, заметь, он кубы и квадраты в ней рисовал. Небольшие, не как площади.
2: Да-да-да.
1: А
2: да,
1: как
2: да,
1: маленькие есть. Шахматные квадратики. У каждого уважающего себя должна в кармане лежать таблица Ломоносова.
2: Табличка!
1: Вот так. Следующий звонок.
2: Кстати,
1: рассказывай.
2: Ты в курсе, что
1: ну,
2: вот про, Гарри слушай, Каспаров да. прочмакал чемпионат по шахматам.
1: А ты в курсе, что вот этот здоровый лысый парень, который рекламировал сок чемпион и подался
2: я,
1: в политику, да нет, и подался в политику, прочамкал олимпиаду по борьбе.
2: А этот? Да.
1: Вот
2: второе
1: так.
2: Второе место. Ну, я не знаю, я считаю, что, извините, конечно, меня, но человек обязан был завоевывать золото. Обязан был при таких выкрутасах, и знаешь, Сань,
1: да,
2: при
1: да.
2: таких наездах на всех Это же был главный.
1: При таком...
2: Он... Да.
1: Афусе.
2: Да, это же главный был.
1: Козырь.
2: И золота нет.
1: А я тебе могу сказать, даже если не взял, так ты поди потом, когда уже с посоха с этого
2: как?
1: Нашел.
2: Дай в репу разок.
1: И отбери.
2: А это отними, правильно. А,
1: чтобы поддержать, понимаешь, честь.
2: Не, Россия, матушка, это великолепная страна, я ее люблю.
1: Добрячков.
2: Да.
1: И честных.
2: Послушаем.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего «Внимание к вам беспредельно».
5: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Спасибо за сегодняшнего гостя.
1: Да забудь.
5: Товарища Минаева всегда приятно слушать, но пьяного товарища Минаева вдвойне приятно слушать.
2: Это о чем? Я не понимаю.
5: Пожалуйста, спойте еще что-нибудь.
1: Хорошо.
2: Сплясать там не хотите?
1: Нет, как говорится, бабки в руки будут звуки. Давай следующий звонок.
2: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Рассказывайте.
6: А, это Вася Солнцевский.
1: Здравствуй, да.
6: А вот можно я спою тоже?
1: Давай.
6: А вот Штраус пускай.
1: Под Штрауса?
6: Не, пускай оно временно.
1: А я уже рукой махнул. Вот сейчас. Штраус, сыграй. Штраус, не играй. Пожалуйста.
2: Ага. Слушай, ты дирижер.
6: А вы меня слушаете?
1: Да нет.
2: Да.
6: А как Ивану Кузьмичу в жопу вставили свечу, ты гори, моя свеча, у Ивана Кузьмича.
1: Замечательно. Я бы даже сказал, что есть элемент народности.
2: Вы знаете, я считаю...
1: Да я считаю, но, знаешь, мне понизили.
2: Я даже считать не буду.
1: А, ну, я тоже не... Ну, давай следующий звоночек, да. Кстати, еще хотел, так сказать, зашутить.
2: Слушай, почему
1: да, я тебя, обижаю? Вот, я тебя хочу зашутить. Дело в том, что сидящий передо мной тебя как по батюшке.
2: Неважно.
1: Нет, а, хорошо.
2: Семенович.
1: Александр Семенович Минау, сидящий ныне передо мной, дико опух. Вот, опух от чего? От того, что
2: от
1: прикусил.
2: Счастья.
1: Он прикусил, в общем-то, все, что внутри рта. Весьма мощно. Из-за этого он еще находит силы вот шевелить своей гематомой. Вот. А вы, в общем-то, уважаемые, как-то пытаетесь списать это на пьянство. К примеру, если человек, конечно, медитирует, он общается с Богом, а вы думаете, что он идиот. Так кто из вас идиот? Тот, кто медитирует, или тот, кто думает, что он идиот, который медитирует? Как я за тебя заступил?
2: Как ты? Как ты сильно выступаешь?
1: Как я выступил? Ну, звонок тогда.
2: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
7: А можно я спою?
1: Ну, как...
2: Да пойте.
1: Ну, поскольку сегодня уже такой день, давайте. Только, пожалуйста, если можно все-таки что-нибудь свое, то есть что-нибудь, что принадлежит...
7: Ну, а песню народно-патриотическую про... перелетных птиц-то как это?
1: Ну,
2: летят
1: в тумане. Давайте.
2: Давайте.
1: Да. Сейчас. Мацарт, тише. Да.
7: Да. Пойте. Хорошо, хорошо.
1: Да, да.
7: Значит, надо просветься немного.
1: Конечно.
7: Только там куплетов много, штук 4.
1: Ну, давайте.
7: Летят перелетные птицы в осенней дали голубой, летят они в дальние страны, я не умею летать.
2: Я остаюсь на столе.
7: А я вот летать не умею, но даже бы если умел, то из страны советской я все равно в ней улетел. Пускай улетают пижоны, буржуй восплатил им сполна, без их диссидентского стона воспрянет родная страна. А я вместе с ними не буду, уж лучше тонуть или гореть, чем с космополитом Иудой в одном самолете лететь. Летят перелетные птицы над всех перекрестков страны, Мы верим в народную память, мы памяти этой верны. А если придется... Черт.
1: Ничего-ничего, Лев, не переживайте.
2: Надо было записывать слова-то.
8: Ну, понимаете, это все-таки народно-патриотическое...
2: Пойте, вы говорите намного хуже, чем поете.
1: Да.
8: Как?
9: Ну вот так.
8: Но, блин, я эти народно-патриотические песни плохо знаю, вот забыл, как там дальше.
1: Но все равно, спасибо.
2: Нам нравится.
1: Ты заметил, насколько прекрасный голос у Льва Новоженова? Нашего постоянного радиослушателя, известного телеведущего.
2: Ты знаешь, так поет человек, как
1: льет.
2: Скрипка звучит в душе.
1: Это знаешь, как вот чем отличается хорошая скрипка от плохой?
2: Как я Лев Новоженов отличается от совершенно другого человека.
1: Да, так же, знаешь, хорошая скрипка, когда играет, то камни сыпятся, если они есть в почках. А плохая скрипка, камни никак не реагируют. Да? То же самое с контрабасом, да, и с другими струнными.
2: Да знаешь, о чем, как говорил, поет ночная, можно сказать, птица одна.
1: В осенней, понимаешь, пустоте.
2: И, да, о том, с чем скоро...
1: Разлучиться.
2: Да.
1: И что увидит лишь во сне.
2: Все.
1: Все этим сказано.
2: Да. Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Он сказал класс какой.
2: Сплошные гудки.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
10: Доброго эфира вам.
1: И вам аналогично.
10: Спасибо. Ну, я заметил, тут грех был не заметить, что собрались одни творческие люди, и я, чтобы не пасть лицом...
2: Не одни, а двое.
10: Да.
1: Да.
10: И я, чтобы не пасть лицом... Я, чтобы не пасть лицом, хочу представить вам свое, значит, в манере японского стишка «Хокка».
1: Вот это очень интересно. Только при этом сразу можно вот спросить у вас один вопросик, если позволите.
10: Ну, конечно.
1: У вас аксолот есть?
10: Нет.
1: Ну, а как же вы можете писать в стиле «Хокку», если у вас нет аксолоты? Ну, это же взаимоисключающие вещи. Я просто ни в коем случае тут не издеваюсь, не поймите. Просто у любого, кто пишет в стиле хокку, должен быть аксолотль.
2: Ну, мы каждый день.
1: С аксолотлем.
10: Ну, я постараюсь исправиться в ближайшее время.
1: Ну, это надо делать.
2: Знаете, надо как-то вам решить эти вопросы.
1: Да, и в ближайшее время. Ну, давайте хокку мы послушаем. Да. Только не будем считать, что это ваш хокку. Потому что без аксолотля это как бы...
2: Давай так, закосим под незнающих.
1: Да. Или будем считать, что у вас есть аксолотль.
10: Да, лучше так, наверное.
1: Все. Да.
2: Можно было бы еще так...
1: Рассказывайте, уважаемый, рассказывайте. Не тяните время, эфирное время нынче дорого.
10: Да.
1: Да.
10: Как жизнь жестока и мрачна в моменты, когда какое-нибудь чмо тебе ногой расквасит яйца и ржет.
2: Натуральный японец.
1: Натуральный
2: японец. Сразу говорю.
1: Аксолотль явно у него присутствует, но в душе. Ведь дело в том, что аксолотль — это генетическое. Так же, как Якибан, аксолотль, другие национальные герои японского эпоса.
2: Мне правда Якибана мне очень нравится.
1: Еще макраме.
2: Ты знаешь, я люблю больше контактное макраме.
1: Контактное,
2: да.
1: Но это же...
2: Чем бесконтактное?
1: Ну, ты знаешь, это же чревато. Помнишь, такой был Федор Чреватый?
2: Был, да весь вышел.
1: Да, ну, следующий звонок, видимо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту, говоря, беспредельно.
11: Опять беспредельно. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
11: Я вам уже один раз дозвонился.
1: Ничего страшного.
11: Это вот тот, который сгущенку ел.
1: Да.
11: Вы знаете, у меня большая проблема. У меня приемник в соседней комнате.
1: Угу.
11: И пока я дохожу и дозваниваюсь, опять потерял нить разговора. Угу. О чем речь-то?
2: Вы знаете?
11: Да.
2: Не ходите.
11: Ну, не могу. Очень хочется и поговорить, и послушать.
2: Тогда вам придется бегать.
11: Я уже это пробовал. Дверь мешает.
1: Понятно. Спасибо. Но я могу вот единственное, что сказать. Дело в том, что поиск нити, как говорится, он может привести, так сказать, неожиданно к...
2: Ко всему.
1: К поимению клубка.
2: Точно.
1: Вот. А надо ли вам это вам решать. То есть мы можем подсказать, что, дескать, нить, но ответственность за дальнейший клуб вот этот придется каким-то образом...
2: Надо что-то делать.
1: Да, да, да. Вот, ну что, следующий телефонный звонок.
2: Да.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам. Вы знаете уже какое. Говорите, пожалуйста. Угу. Угу, угу. Так, так, так, так.
2: Свистунов на мороз.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
9: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Здрасте.
9: Вот, а у меня, значит, консультация к Александру Минаеву.
2: Да.
9: Я живу на 4-м этаже.
2: Очень хорошо.
9: Вот. Мне, значит, окно, особенно когда я нахожусь в состоянии делирия, заглядывает желтокрылая казарка. Вот Александр, знаешь, что это такое? И при противнейшем гнусным голосом совершенно что-то вещает мне.
2: Поет, типа.
9: Поет, типа.
2: Понимаю, да, понимаю.
9: Мне очень от этого болит голова и пролонгируется мое похмелье.
2: Вы хотите спросить, что делать?
9: Ну, я закатывал ей в хлеб закладол, вот, ну и прочее там, значит,
2: Я вам рекомендую. Выпейте с ней вместе. И все как рукой снимет.
1: Да,
2: слушай, даже трубку бросил.
1: Даже трубку бросил. Дело в том, что, по-моему, несерьезно как-то отнесся позвонивший к твоему пожеланию. Речь о другом. Дело в том, что желтоглазый, в общем-то, казарка, какой же он-то желтоглазый бобер. Вот. А все эти предметы, появляющиеся внезапно на нашем горизонте, могут, так сказать...
2: могут и не так.
1: Могут и не так. Но в любом случае желтый фильтр может помочь.
2: Может.
1: Но может и не помочь. Исходя из этого, мы таких советов не даем. Ваш вот делирий — это, в общем-то, ваша проблема.
2: Да, конечно. Я вообще считаю, что каждый волен с желтоглазыми
1: разбираться сам.
2: Да.
1: При этом, когда желтоглазые ведь приходят, они же как бы готовы к тому, что с ними будут разбираться.
2: Они, в принципе, готовы. Все.
1: А вот на этом я бы... Подожди. Мне вот сейчас стало интересно. Вот этот вот казарка желтоглазый, вот он заходит только к нему или он обходит многих и в определенный...
2: Но если он на 4-м этаже...
1: Значит, он первый обошел. Или минуя первый пришел.
2: А может, она поднимается именно со 2-го?
1: Но она целенаправленно к нему?
2: Нет.
1: То есть может еще куда-нибудь зайти? Может зайти.
2: Надо вовремя выйти на лестничную клетку. И вот так вот. Зашел, в смысле вышел и сказал: «Здрасте, ёксель-моксель, желтоглазая моя». Вот.

0: одних самых... Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции их самых... Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции их самых... Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции их самых... Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Пока Алена Юрьевна ищет очки, я рад вас приветствовать, Юрий Романович. Вот, кстати, нравится мне, вот и нашла Алена Юрьевна очки. Я вот всегда удивляюсь. Вот у нас принято в нашей стране обращаться по именам, по отчествам. Юрий Романович, да? Ну, в крайнем случае, можно, например, наверняка вас, ваши коллеги по пенсионному фонду называют, она просто Юриком, да? Вот, но как-то гораздо менее распространено, хотя и имеет иногда схождение, ну, как просто Романович. А вот у Югослав, как просто, вот он себя, целый президент, просто Милошевич. Ему так говорят, Милошевич, ну что ты, тут все нормально. Вот согласитесь, насколько непосредственно все-таки жить. Потому что там горы, там воздух, там почти что Молдавия.
2: Ну, вы сами можете заметить, к чему довели эти горы, этот воздух довел к чему в Югославии. Может быть, все началось именно с этой вот такой несдержанности в разговоре.
1: Да, вот какой-то, может быть,
2: понимание. Фамильярность, излишняя фамильярность. Друг хорват, друг серб. И вот с этого все.
1: Старина Милошевич.
2: Ну, во-первых, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я очень рад, что у меня сегодня есть возможность поведать вам о серьезнейшем, я бы сказал, явлении в нашей жизни. И любой прогрессивно думающий и мыслящий человек не может отвернуться от этой проблемы, о которой мы сейчас и хотим с вами поговорить.
1: И нужно сказать еще, что не зря мы сегодня попросили прийти к нам Алену Юрьевну Цвигель-Полянскую. Здравствуйте,
3: Алена Юрьевна. Здравствуйте.
1: Я хочу сказать, что Алена Юрьевна является единственным, наверное, на сегодняшний день архивариусом, серьезным архивариусом журнала «Юный натуралист». Причем, насколько я знаю, Алена Юрьевна, в ваших архивах хранятся не только, так сказать, материалы, которые были опубликованы, но и то, что было отсеяно по каким-то причинам существующей тогда даже в «Юном натуралисте» цензуры. Об этих материалах, так сказать, материалах, подпольных материалах журнала «Юный натуралист» мы тоже сегодня поговорим. Но самая главная тема, которую, в общем-то, ради которой мы здесь и собрались, и которая натолкнула нас на эту встречу, это, как ни странно, тема, заданная нашим радиослушателям. Тема следующая. Ну, вы, наверное, и скажете, как все-таки специалист.
2: Да, да, кстати, вот о чем и хотелось поговорить. Все мы зашоренные, замученные социальными потрясениями, ростом цен, безработицы, инфляции, падение нравственных устоев, девальвация нравственных ценностей. Тотальным, может быть, даже где-то. Вот сейчас мы что-нибудь сальмонеллез, трихонеллез, все это. Сточные воды, ужасно все совершенно. Я согласен. Но дело в том, что мы все долгое время не замечали, как оказалось, что сегодняшнее поколение живет в эпоху огромных не только социальных потрясений и перемен, но и уже свершившегося такого очень неприятного закончившегося процесса. Я хочу обратить ваше внимание, что не только уходят какие-то нравственные ценности, не только пропадают какие-то, стираются имена из памяти людской, не только уходят какие-то памятники архитектуры, не только те... Пыль забвения покрывает многое, в общем-то, и стряхнуть ее уже не в наших силах. Но я хочу обратить ваш взор на то, что мы видим ежедневно, но почему-то вот последние годы никто на это не обращал внимания, хотя закрывать на это глаза никак нельзя. Я хочу поднять тему, которая очень тревожит меня последние месяцы. Она не дает мне спать, не дает мне спокойно есть. Я хочу обратить ваше внимание на, казалось бы, может быть, не самый важный вопрос в наши дни. Но если вдуматься на очень важную составляющую нашей среды, нашей жизни, наших чувств, эмоций, я хочу задать вам вопрос. Единственное, что я хочу сказать, к сожалению, это не передача назидания, не передача разъяснения. Это передача вопрос, который, скорее всего, так и останется открытым. Вопрос этот звучит, казалось бы, просто, но, тем не менее, весьма трагически. Куда подевались воробушки?
1: И этот вопрос нам задают наши многочисленные радиослушатели в своих письмах и приходя сюда, как я уже говорил выше, действительно, за обилием каких-то бытовых проблем, за всеми новомодными супермаркетами, ларьками, рейв-дискотеками, как-то постепенно люди перестали замечать, ну, вначале резкое сокращение этих замечательных птичек, а затем вот сейчас практически дефицит. То есть, идя где-то по улице, может быть, еще мы и не удивляемся, увидим воробушка. Но я хочу сказать, что уже встречаются на улице и на возгласы детей. Ну, дети, они как наиболее непосредственные создания, более восприимчивых к каким-то таким броским, скажем так, вещам. Они такой: «Мама, смотри, воробушек». Это же адская картинка, потому что раньше этих воробьев было, помнится, идешь, они под ногами хрустят вот в парке Горького.
2: Я сразу вижу в вас радиожурналиста. Вы стремитесь затушевать, завуалировать проблему, потому что давно уже ребенок не может крикнуть: «Мама, посмотри, какой воробушек», потому что нет этих воробушков, этих чудных, нежных, сереньких птичек, которые так мило ворошились в пыли, так раздвигали крылышки, распушали перышки.
1: Обратите, Юрий Романович, а кто же тогда у меня вот свил в лыжах гнездо и гадит на балконе так, что не выйдешь?
2: Я вчера видел снегиря. Но не воробушек. Вы буквально вот любой человек из существующих... Кстати, вот, как известно, поколение бывает трех типов. Самая короткая категория поколений — это социальное поколение, всего 6 лет. То есть через 6 лет социальное поколение сменяется и приходит новое поколение. То есть уже 16-летние могут гордиться, что 10-летки уже — это другое поколение.
1: Так еще нужно сказать, что с течением времени этот срок, как мне кажется, сокращается.
2: Ну, не об этом. И буквально вот даже сегодняшнее социальное поколение, не геронтологическое поколение, которое является там 75 лет, или поколение вот историческое, как 100 лет, там, вот, а даже теперешнее социальное поколение уже вынуждено напрягать память или обращаться к каким-то изданиям, вот как горячо любимое издание «Юный натуралист», например, для того, чтобы увидеть исконно московского зверя, птицу, воробушка. В общем-то, если буквально еще 3 года, 4, 5 лет назад ветки были просто наполнены шумными стайками этих милых зверьков, то сейчас мы видим, ну, максимум, вот сегодня ко мне в сад залетела ворона, но воронье — привычная птица для любого вообще времени и безвремени. А пресловутый голубь мира, экстремиста, импрессиониста Пикассо, очень-то грязная, всеядная птица с отвратительными социальными наклонностями, отвратительная совершенно. Это голубь помоечный, в общем-то, зверь совершенно. Он питается отбросами, норовит заразу, да.
1: Кстати, мы пытались поднять в Думе вопрос о том, чтобы наносить какие-то штрафные санкции, применять к бабушкам и дедушкам, которые кормят этих ужасных птиц.
2: Не, ну, кстати, в общем-то, были какие-то предприняты в свое время, когда проще было с людскими ресурсами, по опыту по стреноживанию голубей. Это, в общем-то, как-то их нормализовало. Но сейчас даже окольцовывать не на что. А стреножить голуби — это, в общем-то, стоит $1.5, поэтому сейчас, конечно, никто эти деньги никуда не, в общем-то, не будет, в общем-то, вкладывать. Хотя я с удовольствием, если сейчас кто-то слушает нас из автомобиля, то есть слушает, может по мобильному телефону позвонить, мы с удовольствием бы приняли предложение от спонсора, мы бы на кольцах для стреножения мы писали бы рекламу.
1: кстати, что...
2: В общем-то, да.
1: Можно по заказу делать даже и подвесную какую-то, чтобы во время полета...
2: Можно... У голубя очень удобно. У него под крылом светлый пух. Можно выжигать какую-то рекламу. Летящий голубь тоже, в общем-то, да. И вот, но, к сожалению, мы вынуждены говорить о голубе только потому, что мы опять-таки давным-давно не видели воробушков. Куда подевались воробушки? Это...
1: Юрий Романович, вот я сразу хочу, так сказать, перейти, с вашего позволения, к делу. Наши радиослушатели, ну, очень много версий существует. Вот они присылают письма, из них пишут самые, кстати, вот, ваша однофамилица Маргарита Прохоровна Филин, она вот такую версию написала, что, дескать, сравнивает вот исчезновение воробушков здесь с результатом, который был достигнут вот тем же способом, что в свое время в Китае, когда на этих маленьких серых комочков перьев ополчились все вот эти японские вот китайцы.
2: Вплоть до хунвибинов, кстати, все,
1: да,
2: это,
1: да. Они были мобилизованы целиком. Но, с другой стороны, как-то мы не замечали, чтобы по улицам какие-то люди бегали и ловили воробьев. Вторая версия, что их...
2: Я извиняюсь, я вас не перебиваю, хочу дополнить. Для тех, кто родился позже или как-то мимо которого прошла эта информация, это беда. В Китае вот был объявлен воробей очередным врагом народа, великого китайского народа. И был объявлен день всекитайской борьбы с воробушком. Выяснилось, что воробей не может долго продержаться в полете. Он вынужден отдыхать. Все видели, кто еще помнит воробья, что он, его полет – это чередование резких таких взмахов крыльев, это кабрирование взлета вверх. И он эти крылышки прижимает к тельцу и по инерции пикируя, да, летит. Такая волнообразная, очень милая, трогательная траектория получается. И воробей вынужден отдыхать. Он отдыхает в полете, сложив крылышки, и вынужден потом, сев на веточку, восстанавливать свои утраченные силки. И для того был выбран очень простой, очень коварный, по-восточному коварный метод. Воробушек, в принципе, же птица не боевая, очень пугливая.
1: Да,
2: это вот, да.
1: И
2: великий китайский народ был выгнан своими партийными боссами на улицу с тазами, с корытами. И был вынужден, я думаю, что любой вообще нормальный гражданин сам бы до такого не докатился, стучать по этим тазам и спугнуть всех воробушков с места. Воробушки летали, стук по тазам все возрастал, люди же в толпе сатанеют, мы все знаем, что такое толпа, каждый нормальный гражданин, который в кругу семьи может быть теплым, заботливым, в толпе борща максимум, единственный агрессивный жест — это стук бам по столу борща, это все, что вот вообще... Вот я считаю, в толпе зверем. Вот эту вот психологию толпы можно наблюдать на муравьишках. Каждый муравьишка, возьмите его на палец, он суетливо забегает, испугается, да. Муравьишки накинутся хотя бы на гусеницу. Сразу организованность, агрессия. И тащить ее куда-то, и тащить.
1: Нашим радиослушателям предложить эксперимент, действительно, посмотреть там.
2: А если
1: сесть в муравейник,
2: тело, да, какое-то беспомощное поместить, вот связать, хорошая лента есть, липкая, сейчас я видел на рынке, коричневая, не белая, белая. Если связать тело лентой этой, чтобы не мог, и кинуть в муравейник, будет, вы представьте, будет, что...
1: Вообще-то наша программа с должниками так часто поступает. Очень хороший метод, к тому же ведь это же лечебный укус. Если да, как-то это до поры до времени, в течение получаса вот. Нормально, дальше может произойти уже интоксикация.
2: И летающие воробушки падали обессиленные. Чувство страха, тельце маленькое, сознание слабое, страх. Они кружили над сухой китайской землей, снизу. Агрессивные, перекошенные, узкоглазые лица, злые.
1: Потому что в то время китайцы не были такими, как сейчас.
2: Харьки, я бы сказал, маленькие злобные харьки, да, китайские.
1: Как одно, только, ну, представьте.
2: Тазы с Сапколупанный, полудый от исступления, стучащих изо всех сил туда пустыми бутылками, палками. Внизу грузовики со спущенными колесами, все это по пустым бензобакам, грохот все это. Детишки, у детишек у целого поколения изломана психика. Они видели все это, они участвовали, да. И воробушки падали бездыханными тушками пушистыми. И злобные китайские босые пятки топтали их.
1: Кстати, вы заметите, Юрий Романович, что в то время, время, так сказать, гонений на воробьев, оно практически идет нога в ногу со временем, когда были конфликты на китайско-советской границе. То есть они,
2: и там, только лазеры, только советские лазеры сумели, только лазеры советские сумели эту агрессию, эту эскалацию агрессии, которая началась с безобидного истребления воробьишек. И вылилось потом. Вот я, да, с удовольствием выслушаю мою коллегу.
3: Простите, пожалуйста, мне очень тяжело сейчас говорить, потому что, вероятно, я не в том возрасте, чтобы называть меня Айона, но сейчас мне, вот и простите, я не буду, хотя, вероятно, по возрасту я могу называть вас Саша, Юва, но мне очень тяжело, поскольку, в общем-то, все ваше поколение страдает, к сожалению, недостатком информации. Вы очень верно, Юра, описали именно методику истребления воробушков в Китае, но, к сожалению, вы не смогли верно раскрыть, собственно, суть того, почему начались эти гонения. Дело в том, что в это время Китай встал на путь коммунизма. А если вы достаточно хорошо знаете историю Китая, вы, наверное, могли бы вспомнить, что Китай – это близкая к буддизму и конфуцианству страна, в которой вегетарианство было введено в культ. Очень долгое время поколение китайцев питались исключительно рисом и прочими вегетарианскими продуктами. У них был введен запрет на мясо. Политика нашего государства после становления Китая на путь коммунизма, естественно, была направлена на то, чтобы уничтожить вегетарианство. Поэтому, собственно, борьба с воробушками была направлена на то, чтобы накормить мясом каждую китайскую семью.
1: То есть вы хотите сказать, что это прежде всего решено?
3: Безусловно. Безусловно. Политическая.
1: А скажите, Алена...
3: Это была политическая акция.
1: А скажите, пожалуйста, а почему в журнале вот «Юный натуралист» не было этого описано? Это как раз та информация, урезанная цензурой?
3: Ну что вы. Даже бабочка, открытая Вадимом Набоковым, не была описана в нашем журнале. Хотя мы пристально следили за каждым открытием в области биология, но вы же знаете, что наш великий соотечественник, мой большой друг Вадим Набоков, в прежнюю очередь занимался тем, что собирал коллекцию бабочек. И он в прежнюю очередь он оценил себя именно как собиратель бабочек, а не как писатель. И, к сожалению, когда он сделал это великое открытие, он, значит, нашел бабочку, это не было описано в нашем журнале. Мы вообще вышли в ногу со временем, мы не печатали авторов, которые противоречили.
1: Принятые теории, вот,
3: безусловно.
2: И, кстати говоря, вот говоря о горячо любимом мною Набокове, как часто люди с извращенной, с нарушенной сексуальной ориентацией, чтобы скрыть ее, прибегают к маскирующим таким акциям, как то гомосексуалисты имитируют повышенный интерес к противоположному полу, так и Набоков, считая, будучи страстным собирателем бабочек, он даже был вынужден написать такое великолепное, я считаю, произведение о нимфетке Лолиту, чтобы скрыть свою исконную твою личную страсть. То есть вот кажущимся интересом к нимфеткам, такую вот...
1: Страсть к старушкам.
2: Нет, нимфомания. Вы не считали Лолиту. Мне стыдно, Александр.
1: Нет, ну раз вы говорите, что...
3: Однако вернемся к воробушкам. Вы знаете, очень тяжело. Очень тяжело выходить на улицу и не видеть этих маленьких, сереньких, шебуршащих комочков. В свое время, я помню, когда мы выбегали на улицу, юные, милые девушки, нас встречали такие замечательные молодые люди, Саша Блок, симпатичный такой, но очень простой Вова Мыковский. В общем, мы топали каблучками. Вы знаете, это было своеобразное очарование в том, что мы ходили под этими спутанными ветками деревьев в нескучном саду. Вы знаете, что сейчас улыбают нескучный сад? Вы, наверное, не знаете. И эти нежные птавки чирикали над нами. Тогда, вы знаете, и синички были, и снегири, но воробушки.
2: И ведь даже когда какали на голову, не было обидно.
3: Вы знаете, как и лошади. А воробушки лылись в том, как и лошади. И вы знаете, я сейчас думаю, что пьяных тогда на улице было меньше, только потому, что лошади какали на улице, и пьяные тогда, вы знаете, какая альтернатива была пьяным? Ну, упал он лицом в лошадиный навоз, в теплый лошадиный навоз, и он грелся, лежал в... Потом навоз потихоньку холодел, он вставал и шел домой. И, в общем-то, все кончалось довольно благополучно. Приходил домой весь вонючий, в лошадином навозе, но притыв взвешенный и живой. А сейчас падает пьяный человек. Вы знаете, много сейчас пьяных людей на улице падают.
2: Сникерс недоеденный.
3: Вот попробуйте упасть в недоеденный сникерс. Ни тепла.
2: Орехи под щекой.
3: Ничего, вы понимаете, в чем дело. И никакого вообще, даже если вы встали, протрезвели, пришли домой, пахнете шоколадом, лицо в орехах, никаких. А раньше вполне понятно человеку, в чем он лежал, до чего он напился. И я думаю, что пьяных стало на улице больше.
1: Кстати, вот так же незаметно ведь ушли с московских улиц лошади. Вот раньше.
3: Ушли.
1: Ушли,
2: они, правда, несколько позже ушли, чем вот этих.
1: Ну, про это мы не будем.
3: Мне сложно вспоминать.
1: А скажите все-таки, Алена Юрьевна, вот ваше мнение. Вот мы сейчас
3: Лёля. Меня звали Лёля. А сейчас я, конечно, для вас уже Алена Юрьевна. И, может быть, даже уже, конечно, полусумасшедшая Алена Юрьевна.
2: Но такая милая старушка,
3: спасибо,
2: с которой
3: Юра.
2: Нам так приятно.
3: Спасибо, Юра.
2: Я думаю, слушателям приятно. Кстати, мы с удовольствием выслушаем ваши ответы.
1: Поставленные нами вопросы. Телефон студии 203-19-22. Если у вас какие-то будут мысли, вы звоните. А я все-таки хотел спросить. Вот первое мнение насчет того, что было как бы такое подобие Китая, мы как бы обсудили. Второе мнение, что это как бы исчезновение этих пернатых зверьков связано напрямую с зубоврачебной промышленностью. Сейчас не секрет, что очень модно вместо, то есть производить протезирование зубов, вместо зубов протезировать клювами, поскольку ясно, что это и прочно, и как бы и достаточно красиво, и нету скола. И даже у нас вот внизу, мы уже об этом неоднократно говорили, открылся зубопротезный кабинет при программе Монморанси, где протезирование производится клювами птиц. Вот. И поскольку клювы воробушков достаточно подходят все-таки под эту функцию, может быть такое, что как бы произошел его чересчур большой отлов этих птиц.
3: Вы знаете, это безобразие. Это безобразие, то, что у нас настолько плохие продукты питания, что такое огромное количество народу нуждается в протезировании зубов. Безусловно.
2: Кстати говоря, сникерсы, кто ест, это единственная пища, которая разъедает даже клювные протезы.
1: Да, совершенно, совершенно точно, поскольку...
2: Причем совершенно неважно, чистите вы сникерс перед едой, едите его нечищенным, кипятите, на пару приготавливайте, ешьте сырой сникерс, совершенно неважно, зубы разрушаются, металлокерамика разрушается, металлопластмасса разрушается сразу. Золотые зубы тускнеют.
1: Да, вообще происходит полное.
2: А в клювах тут же забиваются ноздри клювные.
1: Ну, это в том случае, просто вы несколько не в курсе, но не вижу дома, что сейчас уже новые технологии, что ноздри клювные, их перед тем, как вставляют, их пломбируют. Ну, как правило, это сейчас только начали.
2: Вы знали подоплеку, мы как натуралисты прошли... Ведь самое ужасное, что воробушков перед смертью заставляют клевать амальгаму. И ноздри забиваются, воробушки мрут от удушья.
1: Ну, вот это мы не знали, потому что обычно такие зубоврачебные кабинеты получают уже готовые клювы.
2: И никто этого не знал, это ужасно. Вот синюшность остатков мяса, которые дочищают уже зубные техники, она свидетельствует о том, что бедные воробушки клевали амальгаму.
1: Так, а как вы все-таки считаете, вот как это связано? Может быть, действительно стоит сейчас поставить вот вопрос в Думе на тему, так сказать, введения строгого лицензирования на... Вот, хотя кого уже лицензировать? Ведь исчезли.
3: Вы знаете, это безобразие. Я думаю, что это безобразие. На самом деле, в наше время мы вели огромную кампанию с Вильмином Ходосевичем по поводу защиты слоников, поскольку делали протезы из слоновой кости. Но воробушки, вы знаете, я, вероятно, уже давно живу, я стала человеком, я считаю, что это просто полное безобразие. Просто полное. Я слышу об этом первый раз, и, честно говоря, мне очень тяжело это слушать, как юной натуралистке. В общем, я не знаю. Я попробую назвать на все наши клавиши и, в общем, поднять вопрос, думаю, безусловно. А амальгаму – это безопаснее.
2: В ноздрички.
1: Исчезли такие зверьки, как воробьи. Что с этим связано? Что это может повлечь? Кстати, действительно, они исчезли. Спорить с этим не приходится. Просто мало кто на это обращает внимание. Тем не менее, как вы считаете, у меня вопрос к обоим нашим гостям, какие это может иметь последствия для экологии? Ну, и к тому же, действительно, как мы говорили выше, вот, скажем, детишки, они видят, как чирикают воробушки, и у детишек душа, понимаете, поет. А сейчас у них душа не поет, они будут мрачными дебилами.
2: Наверное. Грязного голубя наблюдая, да.
1: Вот дело... Какие у вас прогнозы?
2: Во-первых, самое очевидное, самое неприятное. Раньше, когда вот какая-нибудь сердобольная старушка выходила из подъезда, какой-нибудь гражданин степенный, покупал буханку за 26 копеек, не сегодня будет сказана эта цифра, и крошил ее, щедро разбрасывая своей рукой на тротуаре. Налетали сначала юркие воробушки, и потом уже грязные тяжеловесные голуби. И они пребывали в постоянной борьбе, в постоянной конкуренции за каждую хлебную крошечку, за каждый мякиш. И голуби не могли получить всего объема разбросанного хлеба. А сейчас, когда голуби пребывают абсолютно вне конкуренции, они собирают всю пищу, и развиваются вот эти клоны, эти популяции грязных птиц, голубей, серых голубей, они теперь развиваются бессистемно и беспредельно. Мы будем еще, будем мы еще года через два наблюдать безмерный рост этого отвратительной, этой помоечной, этой грязной птицы и голубь. Вот Александр Алексеевич верно заметил давеча здесь в приватной беседе, что голуби начали даже садиться на ветви деревьев. Голуби стали на зеленые, даже не только на сухие, на зеленые, ведь раньше голубь мог сесть только на помойку. Голубь мог сесть только на грязную палку, мог сесть на столб. Теперь голуби садятся на зеленые побеги, голуби садятся на веточки, на почки, на зарождающиеся листики.
1: Юрий Романович, еще нужно сказать, что если воробушки, извините за такое, может быть, выражение, в эфире какали мало и экологически чисто, это доказано многочисленными лабораториями по атмосфере экологической в Москве, всегда брали анализ у всех птиц, то голубиный помет, он, как сейчас, тоже мало кто это замечает, но если, например, голубь накакает, извините, на капот вашего Мерседеса, понимаете, до любого автомобиля, то вы именно в этом месте, если вы сразу не сотрете, образуется резко коррозия. То есть краска разъедается наглухо. Если он нагадит на зеленый какой-то листочек, то происходит мгновенная протравка зеленого, этого зеленой массы чуть ли не насквозь. И в связи с этим сразу назревает следующий вопрос. Ведь известно, что численность одной популяции напрямую связана с численностью другой популяции. Может быть, увеличение численности популяции вот этих голубей напрямую повлияло вот на уменьшение популяции воробьев. Хотя, когда происходило, я помню, кормежка птиц в скверике какой-нибудь сердобольной бабушкой, то воробьи достаточно так выхватывали куски.
2: Причем, да, я хотел... Великий воспитательный момент этого дела. Вот вспомните, наглый, толстый, жирный, грязный голубь приближается к своей вот уже заведомо включенной голубиной сознание добыча, к этому кусочку. И шустрый, хрупкий, пушистый воробушек раз унес под жирной мордой этот кусочек и на веточку его с друзьями, со своими с воробушками клевать. И вот этот, это голубиная ряха, это грязный голубиный клюв, он терял свое вот это записанное в глубинное сознание добычу. И торжество вот этого хрупкого, светлого, чистого, великолепного сознания, оно вселяло в души надежды на то, что не всегда сильный побеждает, не всегда жирные морды урвет вот этот от жизни кусочек, а и вот этим созданием тоже перепадала заслуженная добыча. И любой сидящий на бульваре, в лесопарковой зоне, на лужайке, он мог вот в этой, казалось, естественный отбор. Ни от материализма, ни от дарвинизма, никакого отхода, никакого. Что шустрость, ум побеждала вот эту силу грубую, это нахрап, это ряху все. Сейчас толстый голубь приближается к недоеденному Сникерсу и жрет его, тут же гадит. Сникерс недоеден, рядом голубь нагадил.
1: Напротив какие-нибудь гопники около ларька.
2: Сидят, да, или лежат. Все это вместе вообще.
1: И откуда-то струится композиция.
2: Кстати,
1: Шуфутинского
2: вот
1: или кого-нибудь.
2: Горячо мной любимого Шуфутинского, да, вот там. Кстати, вот если кому-то сложно представить всеобъемлющую общую картину, я предлагаю обратиться к выжимке нашего общества, к выставке достижений народного хозяйства, ВДНХ. Для меня, человека предыдущих поколений, ВДНХ всегда останется ВДНХ. Вот что такое выходные, семья, советская московская семья, куда она шла? Она шла на ВДНХ. Это аттракционы, это повсеместно варящиеся сосиски. Кстати, зря, Александр Алексеевич, вы улыбаетесь. Видимо, вы моложе. Вы не помните.
1: Нет,
2: любая московская семья...
1: Просто у меня тут под столом Прохор опять не совсем в хорошем состоянии.
2: Что такое был поход на ВДНХ?
1: Да.
2: Это вареные сосиски. Великолепный запах варящихся микояновских сосисек. Круглые булочки по 3 копейки.
1: Маша.
2: В одном месте эти булочки были проткнуты уже, сосиски вареные, в другом месте продавались рядом. Пиво, пшеничный колос, 39 копеек, 45 копеек. ВДНХ, все. Это слева за шашлычной, не доходя до ярмарки, всегда был портвейн. Хороший, нормальный портвейн. И сердобольные продавщицы за 5 копеек вам продавали бумажный стаканчик.
1: Нет.
2: Любой нормальный... Выражение вашего лица вызывает жалость. Александр Алексеевич, вам ее дарили, просто дарили. Любой москвич скажет, что я прав. За каждое свое слово я отвечаю памятью всех моих товарищей, ныне, слава богу, здравствующих, но уже никто не пойдет гулять на эту помойку, которую прилетели в ВДНХ. Раньше это кафе «Колос», фонтаны действующие. Если уже вот первая порция портвейна с шашлыком выпита, можно зайти в любой действующий павильон, понаблюдать возрастающую мощь нашего хозяйства.
1: Например, павильон «Коноводство».
2: Лучше всего космонавтика, заглянуть в иллюминатор, покрутить автомобили, эти поганые западные автомобили с формой фаллопластики вообще, с этой ужасной совершенно. Дальше, ВДНХ. Там были великолепные хряки. Я нигде не видел такого хряка, как на ВДНХ. Они стоять не могли, эти хряки лежали. Настоящий огромный хряк. 215, 315, 750 грамм бык. Это, понимаете, любое вообще сердце, душа русского, московского человека на ВДНХ.

0: чем можно сравнить чувство ребенка, который сидел в открытом автопоезде и мимо проносились достижения народного хозяйства Великого Советского Союза? Вы понимаете? Поезд, автопоезд, его надо было дождаться, выстоять очередь. Сосиска переваривалась в довольном желудке. Из динамиков раздавалась великолепная советская музыка.
1: И, кстати, я
0: боюсь показать. Да, в том-то об этом я иду веду речь. И когда душа переполнялась негой, покоем и удовольствием, можно было сесть на многочисленную лавку, покрошить оставшиеся от сосиски за 3 копейки хлебушек. Все помнят вот эти булочки, которые отлично ломалось пополам, очень сексуально и многозначительно. Раз и пополам. И покрошить половинку оставить до следующей сосиски, а половинку покрошить воробушком. Кстати, вот одно из ярчайших воспоминаний моей молодости, правда, это уже происходило в парке у метро Войковская, будучи студентом института неподалеку этого метро, мы с друзьями, сдав успешно зачет, что такое зачет 70-х, 80-х и что такое зачет 90-х? Зачет 90-х что? $50. Тачка до дома, все, герла, койка, мойка, помойка, все это. Что такое студент 90-х? Это индивидуум, озабоченный набиванием кармана. Или несчастный ботаник, отторгнутый обществом, социальным строем и прочими ингредиентами социальными.
1: Постоянно, унижаемый какими-то.
0: Тогда вспомним зачет. Зачет это не могу. Сердце заходится.
2: Юва.
0: Однажды. Подождите, не мешайте сейчас. Секундочку. Приятного аппетита. Мы
1: это,
0: после.
1: Это у нас фирменные щи, вот мы всегда всех гостей угощаем.
2: Очень вкусно.
0: После успешного зачета мы, перепившие пиво, пшеничный колос, взяли последнюю бутылку, раскрошили батончик за 13 копеек и кормили воробушков. Если бы вы видели, как мило они покачивались назад-вперед, испугнутые грязной кошкой, они еле взлетели на нижние веточки. Это было настолько мило, настолько живо, непосредственно, настолько по-настоящему, что, какое видео, какое вообще, что сейчас масс-медиа, CD-ROM, мультимедиа. У тебя саундбластер есть? Нет, пока пейджер. Ё-моё, какие воробушки, кто вообще их сейчас бы увидел?
1: А, кстати, еще достаточно действительно сейчас сходить и посмотреть на ВДНХ. Ну, на бывшего ВДНХ. Кругом какие-то люди в шапках со здоровыми носами, с усами, тащат какие-то непотребные коробки куда-то. Да, я с вами тут целиком согласен. Может быть, кстати, воробушки, как наиболее эмоционально восприимчивые птицы, не могут просто...
0: Не вынесли, да, не да. Вы всего да. Этого, всего.
1: Да, давайте все-таки послушаем, что хочет нам сказать Алена Юрьевна.
2: Юра, вот так катастрофически молодо, что пьет назад, он фейт мне какие-то странные ассоциации. Вы знаете... ВДНХ для меня это не вафы терешки, не вафы сосиски, это мороженое и военные. Военные и мороженое. Знаете, столько было молодых, красивых военных перед войной. Ну, почти столько, сколько ваших воробушков. И мне очень странно, что вы как, ну, вы, в общем-то, юный человек, но, в общем-то, я помню, что на ВДНХ не было хряков. Хряков не было. Были свиноматки. И именно они езжали и не могли встать. И, между прочим, я как архивариус, журнал «Юный натуралист», могу вам сказать, что это был, между прочим, очень тяжелый факт в биографии нашего отечества.

0: Поскольку свиноматки не могли встать, и именно потому, что на них испытывали новые комбикорма, из-за которых свиноматки передали жир, у них атрофировались конечности, но была повышена сексуальная активность и выделение мака. Наверное, вы заметили, что ни одна свиноматка на ВДНХ не могла встать. Вы помните, Юра?
1: Да, я еще помню. Там еще были бараны. Там были бараны. И если баран стоял задом, все девчонки так хихикали и локотки к телу прижимали. Бараны были на ВДНХ просто обалдительные. И вообще в этом... Коноводство. Ой, кони. Их водили кругом там. Сейчас там все ободрано. Сейчас там продают таблетки для собак. А раньше кони ходили. В воскресенье музыка громче. И кони кругами. Рядом не военные, правда, просто ребята шли.
0: Военные.
1: Военные с другой на трибуне стали. А вот по самому манежу...
0: Военные ходи.
1: Кони шли, кони там. Классный хвост развивается. Девчонки ходят. Кстати, вот это, помните, меня очень мучает теперь. Сейчас я прочитал в Бурда Модн журнал. Бурда Модн. Трусы, женские трусы, не оставляющие следов на женском теле. Одеваешь трусы, снимаешь от резины. Вы представляете, господа, снимаются трусики, не остается следов.
2: Какая радость.
1: Ужас. Вся прелесть на дряблом женском тельце. Такая вся в рисочку, штучка. Полосочка от трусов. Это же повод для такой фантазии, для такого полета воображения. Это такой всплеск адреналина, тестостерона. Это океан сексуальной фантазии. И сейчас покупаешь за 20 баксов трусы, они даже следа не оставят. Я не говорю про запах. Они даже следов на женском теле не оставят. Я помню 72-й год. Плеск мини-юбок. Вот уж мини так мини. Сегодняшние шорты отдыхают на том мини. Продавщица, она не могла взять ни с нижней полки, ни с верхней. Потому что ее бы тут же за аморалку уволили из комсомола. Вы понимаете, это было нормальное мини. И были чулки.
0: Юва, в наше время комсомолку могли уволить за то, что она носит ткань сынку. Причем юбки.
1: Я хочу, как мужчина тех лет, как мужчина, сейчас я уже скорее натуралист, вспомнить были чудные женские пояса с чулками и с такими резиночками. Надо было чулок, чулок наложить на резиновую пимпочку, да. И такой рогулечкой сверху пришпилить. И все это создавало такое вот напряжение, натяжение. Сейчас чулок, это вот сверху резиновая, так, эластичная вот эта вот манжета.
2: Вот, они прохорят на ней, видите?
1: Да, вот она опять эти ноги сует вообще. Спасибо, хватит. И вот именно вот этот вот свернутый в жгут чулок, казалось бы, совершенно неэстетичный. Это вызывало такое возбуждение всегда.
0: Вы очень правильно подняли эту тему. Теперь девушки не носят штанишек. Раньше девушки носили шерстяные штанишки, и поэтому не страдали воспалением придатков. Теперь девушки не носят штанишек. Они отказались от резинок, от чулок, от фидепесовых чулок, от фидекосовых чулок. И не носят штанишки. Они носят колготки, страдают воспалением придатков и не могут рожать детей. Вы, Юра, наверное, заметили, что поголовье детей уменьшилось так же, как поголовье воробушков.
2: Да, это, кстати, серьезный
1: достаточно. Это единственное утешение, что отсутствие воробушков уже почти некому наблюдать. Взрослым некогда, не до того. А дети, популяция детей, она, в общем-то, сходит на нет.
0: Причем какие тут дети? Вы говорите о воробушках, вы говорите о голубях. На самом деле, на смену воробушкам, как говорят наши ученые, придут не голуби и даже не вороны, а утки. Вы, наверное, замечали, какое огромное количество уток сейчас наблюдается у тех мест, где раньше люди кормили голубей и воробушков. Теперь всю эту нишу заняли огромные крякущие, топающие утки.
2: Они тоже появились в таких количествах недавно.
0: Они начали гнездиться на деревьях.
2: Да, да, да, да, по идее, нормальные утки. Это какие-то странные происходят все-таки вещи. Ну, знаете, просто уже пришло время выпуска новостей, а после этого мы продолжим наш разговор. А в гостях у нас, я вам напоминаю, уважаемый Юрий Романович Филин и Алена Юрьевна Цигель-Полянская. А сейчас новости. И мы продолжаем наш разговор с Юрием Романовичем Филиным и Аленой Юрьевной Цигель-Полянской. Кстати, Юрий Романович, Алена Юрьевна пока нашла. Там, скажем, по секрету, она пришла сюда со своим маленьким внуком, который вот... Вот на что... А, вот уже пришли. Я просто рассказал про вашего внука, которого вы взяли с собой. И вот вы действительно, как я говорю, почет недостаточно.
3: Правнука.
2: Правнук уже?
3: Правнук.
2: Ну, по вам не скажешь. Кстати, вот вы действительно выглядите достаточно молодо. Вот с чем это связано? Вот я знаю, что вы по службе, по служебному положению достаточно часто выезжали в какие-то командировки. Вот я знаю, что вы очень хорошо, достаточно близко знакомы вот с товарищем Сенкевичем.
3: Конечно, но вы знаете, это не самый интересный из моих знакомых. Вы знаете, я была знакома с очень большим количеством мужчин, и я думаю, что я сохранилась исключительно благодаря своим мужчинам. Вы знаете, в моей жизни, если я начала писать уже третий том моих мемуаров, я надеюсь, что их скоро издадут, но очень многие мои воспоминания интимного плана. Вы знаете, я была близко знакома с Сашей, Боком, с Володей Маяковским. Ну, в общем, я не буду перечислять. Вы знаете, я в то время я уже, наверное, была не юной девушкой. Сейчас я, конечно, уже даже уже не старая старушка. Я, наверное, уже, как бы вы сказали бы, наверное, я уже патриарх всего этого.
2: Почему-то между собой любя называем вот ваше положение вторым дыханием.
3: Вы знаете, это, наверное, уже четвертое дыхание. И после того, как умер мой близкий, знакомый, мой любимый человек, вы, конечно, знаете этого большого поэта, вы знаете его фамилию, он недавно умер в Штатах, я не буду называть эту фамилию, я не хочу компрометировать его семью. Но, наверное, сейчас я бы уже сказала, что я, наверное, потихоньку выхожу в тираж. И поэтому мне так приятно видеть такие молодые лица, как Ю, как вас, Саша.
2: Кстати, вот насчет Прохора, вы тоже, я смотрю, вы на нее сейчас смотрите. Вы знаете, она практически, ну, не сильно моложе вас. То есть вот девушки Прохора наши, мы так любя называем, вчера, представляете, исполнилось 53 года. Вот сказали вы? У вас очаровательно. А скажите, пожалуйста, Алена Юрьевна, вот все-таки давайте немножко сейчас вернемся к журналу «Юный натуралист». Я знаю, что вы храните массу статей, которые...
1: О, я не могу промолчать. Я хочу обратить вашу память опять-таки к ВДНХ. Там же были, как войдешь прямо и налево, два павильона. Юный техник и юный натуралист. Во что теперь они превратились? Господи, это... Вы... Вот кто силен, кто из наших слушателей силен в русском языке? Я вам предлагаю такой неологизм. Не нужно быть структуралистом, не нужно быть последовательным поклонником Жалковского и других известных структуралистов русского языка, чтобы врубиться в название «китайские товары со всего мира». Вы представляете, во что превращен великолепный, маленький, но столь самобытный, столь необходимый каждому юному гражданину павильон «Юный натуралист».
2: А давайте вот поинтересуемся все-таки Алёна Юрьевна, как же так получилось, что...
1: И сейчас, который... сейчас в этих павильонах единственная достопримечательность – это Мишка Олимпийский. Это кто с мохнатой рожей сделал все чуть-чуть дороже. Великолепный стишок 80-го года. Надувной олимпийский Мишка висел в одном из этих павильонов. Это все, что осталось от столь светлой, столь теплой, столь ароматной памяти нашего недавнего, но, похоже, безвозвратного прошлого, полного воробушков, столь милых сердцу моей оппонентки военных, хряков, баранов, космонавтов и лошадей нашего недавнего прошлого.
3: Вы знаете, за что я люблю эволюцию? За то, что была выведена такая замечательная порода буденовских жеребец. А буденовский жеребец – большая лыжа-лошадь. Огромная лыжная лошадь. Вы когда-нибудь видели жеребца буденовской породы? Ну, вы обязательно сходите на ВДНХ, не знаю сейчас, но наверняка где-нибудь вы увидите.
1: У входа торгуют шашлыками, нет?
3: Я не помню. Простите, пожалуйста. Я не помню. Вы говорили здесь о альпинском мишке. Я такая дряхлая старушка, что не помню вашего альпинского мишку. Я недавно была на замечательной улице Аббат, на которой жило много моих знакомых. Я видела там мишку. И орла. Это было, в общем, очень приятная встреча.
1: Чудная сейчас, кстати, прозвучала композиция. Мне очень понравилось. Только человек, который все детство наблюдал воробушек, кормил их хлебушком, мог написать такую музыку.
2: Уже достаточно взглянуть на лицо Майкла Джексона, чтобы понять, что это действительно так. Да, итак, о том, собственно, почему еще пропали воробушки. Наверняка многие наши радиослушатели помнят такую необычную физическую, я бы сказал, особенность этих птиц. Голуби, они всегда ходят, достаточно некрасиво переставляя свои вот эти вот оковалки, которые некоторые бабушки называют лапки. Лапки на снегу. Извините, пожалуйста.
1: Такое чудо.
2: А воробушки, они, как вы могли заметить, всегда прыгают. У них нет такого шагового режима. То есть редуктор шаговое отсутствие. И исходя из этого, есть такая научная версия. Голуби имеют возможность перешагивать ту дрянь, которую сейчас в изобилии посыпают дороги. тогда как воробушки, прыгая, разбрызгивают, ну, конечно, соответственно, с их размером, вот эту массу всей этой соли анти, вот, скользящей, да, которая на дорогах, вот, как старый автомобилист, Юрий Романович, наверняка меня понимаете. И не секрет, что добавки, которые входят вот в эту присыпку для дорог, есть присыпку для грузничков, есть для дорог, они имеют достаточно серьезную, так сказать, химическую и биологическую активность. Ведь недаром они приводят к коррозии, и даже асфальт портит, согласитесь, это не факт. И вот эти микробрызги, попадая на оперение нижнего, значит, брюшка этих замечательных птиц, и также в половые органы, которые находятся непосредственно в достижении их, значит, прыжков, они вызывают рано или поздно заязвление, приток каких-то инфекционных, я бы сказал, таких струй вовнутрь их тушек, и это привело к постепенному исчезновению. Но это такое, даже можно сказать, на уровне химического отравления, может быть, даже немножко вирусоедального. Как вы считаете?
1: Может быть, просто воробушки, в отличие от голубей, не могут ходить строем, не могут ходить в ногу. Голуби заставь, будет переставлять свои грязные лапы в ногу. Лево-право. Воробушка, хоть пополам руби. Прыг-прыг. Воробушек, понимаете, а голубь лево-право. Это же так. Какой глубочайший смысл в этом заложен? Неспособность, физиологическая неспособность идти в ногу. Это не индивидуализм, не собственность. Это свобода, это маленькая личная свобода маленького свободного существа. Понимаете? А голуби расселись по ветвям.
2: Простите,
3: половые органы – это вообще такая тонкая, деликатная вещь. Где вы видели полового органа свободного человека, свободного существа, Юрий?
1: Свободное существо своих половых органов не прячет.
3: Ну что вы, вы понимаете, я думаю, дело совершенно не в плавах органов.
1: Да я не про девчонок ваших говорю, господи, что вы...
3: А почему бы не поговорить о наших девчонках? Моя тёзка Йоя, Брик, всегда говорила Володе, не надо писать стихов. Ты лучше ходи своим строевым шагом. Я не могу дальше подождать. Я, пожалуй, принесу вам свои мемуары. Они не имеют отношения к воробушкам и даже к голубям. Но они имеют отношение к военным и к строевому шагу, о котором вы сейчас говорите. То есть вы хотите сказать, что строевый шаг, в связи с тем, что в нашей стране перестали ходить строевым шагом, и это можно заметить дальше по Красной площади, что на Красной площади перестали ходить строевым шагом, и поэтому вы хотите сказать, что воробушки, как вид, привыкший к строевому шагу, начинают потихоньку вымирать.
1: Нет, я был в армии, я дослужился до ефрейтора, сам причем нормально дослужился.
2: Простите, а почему же у вас вот погоны подполковника на вашем пиджаке, да, гражданского человека?
1: А вы путаете погоны внутренней службы и внешней службы. Вы совершенно не знакомы с этими нюансами. Прости,
3: военные такие коварные.
1: И дело-то совершенно в другом. Кстати, вы спутали, вы инвертировали понятие, вы исказили основу. Это голуби, способны к строевому шагу. Лево, право, лево, право.
3: Юла, вы меня искушаете.
1: Нисколько. Не форсируйте. Несчастный.
2: И возникает следующий вопрос. То есть, скажите, пожалуйста, уважаемые гости, вот как бы время так повлияло на животный мир, ну, конкретно на мир пернатых, которые обитают в Москве, действительно исчезновение воробушков. А почему это не произошло с такой популяцией вот, достаточно обильной, как, например, собаки, кошки бездомные? Вот они же не исчезли. Я думаю, что исчезновение, скажем, бездомных собак и кошек, так, кстати, характерно их отсутствие ну, во многих странах Европы, оно воспринимается как нормальное. У нас, если бы это произошло, то, мне кажется, люди бы это заметили гораздо быстрее, нежели исчезновение вот этих воробьев.
1: А вот, кстати, про кошек. Похоже, у меня есть любимый кот Тимофей. Тимофей окрас чудный, три цвета мужчина, а три цвета очень редкий окрас. И хочу сказать, вот сейчас эти китикет Вискас, сухой корм для кошек. Сухой корм для кошек, да? Кошка же всегда дрызгает рыбу мокрую, да?
2: Да, тут очень животное, кстати, как ни странно, боящиеся воды, но
1: боящиеся влаги. Яйцо дрызгает мокрое, да? Все, да. Мой Тимофей, мой любимый кот Тимофей, как прижмется лапы, закинет за шею. Ой, не гомосексуализм, просто любовь. Вот. И мой Тимофей принес ему корм. Не помню гадость, как называется. То ли Вискас, то ли китикет. Не различаю. По иностранному ненавижу. Он его сначала жрет, потом хрумкает. Когда наестся, откроет пасть, губы. У котов, кстати, чудные, чудные, нежные розовые губы. Обычно люди не различают. Вот кот усыщи, да, усыщи, сыщи, усыщи. Вот мех, да, но там же, блин, так. Какие губки! Они тонкой розовой черточкой, такие нежные. Когда улыбается, коты не только ссут, коты улыбаются. Это чудные розовые губки, полупрозрачные. Я не скажу чувственные, чушь собачья, пусть баба такие слова говорит. Коты просто... И вот этот кот, он раздвигает свои... Когда он сыт, не сыт, а сыт. Когда кот наест этого сухого корма, он открывает широко рот, зависает над миской и начинает щелкать его, щелкать. Он уже есть не хочет. Но такая вот паскудная, видимо, в этом привлекательность, в этих гранулах, в этих сохшихся комочках. И они летят по всей кухне моей. Кухня 9 метров, по всей кухне летят. Вот эти кусочки недоеденные. Ему главное вот этот треск этот паскудный. Главное, сам этот обычно животное, все конкретно. Да, животное, у него же все по необходимости, совокупляться раз в год, так, чтобы народить потомство. Драться только когда территория затронута. Целоваться только когда хозяина любит. А тут еда. Главное, после страха потребность кота, он откроет пасть, как нигде. В мире животных смотрели? Никогда тигр пасть не откроет. Он жрет лося, сжавший рот. Каждая кроха лося попала в пищевод. Все. Здесь разморенный Тимофей. Любимый Тимочка, если он сейчас слушает радио, Тима, для тебя. Откроет свою пасть. Вот эти кошачьи губы. Все это вот разинут. Все это уже так с пренебрежением. И вот этот продукт высокой гадкой цивилизации разлетается по всей кухне. Треск идет. И уже вот кайф-то коту, нормальному существу. В процессе еда разлетается по комнате. То есть я хочу... кстати, о чем я начал-то? Потом я с семьей сажусь за стол. Кот, как нормальное домашнее животное, лезет под локоть, сует свою мордочку усатую, раз... И вдруг вспоминает, что он сыт, что все его потребности удовлетворены. И он уже мою кашу, мой омлет, мое мясо, он не хочет. Потому что эти гранулы поганые, они отшибли у него все котиные человеческие инстинкты.
3: Я очень часто замечала за мужчинами, что для них важно совокупляться не более чем один раз в год.
2: Это вы имеете в виду
3: котов? Я имею в виду котов.
2: Скажите, пожалуйста,
1: Евгений Романович,
2: простите, вот такой вопрос. То есть, как бы здесь мы затронули такую тему, как-то вот синтетической все-таки пищи. Может быть, поскольку отходы города все более, поскольку продовольственные поставки все более синтезируемые, то есть продукты не есть.
1: Ужас-то в чем? Сан Сеич, умные ваши глаза, ваша умная речь, простите. Дело-то в чем ужас? Ужас в чем? Что пропали стимулы. Мой Тимофей, как продукт чистой природы, он просыпается, знает, что у него в миске насыпана вся еда. У него пропал элемент охоты, добывание пищи. Ища, да? Выходим мы на улицу. Вы вспомните, Сан Сеич, вы же не молодой человек. Вспомните, что такое было купить бутылку водки. О, это был процесс. Дома ждут девчонки, дома все нормально, колбаса по 2,90 полезна, водки нет. Вы мужчина, Сан Сеич, вы мужчина. Не отнекивайтесь, Сан Сеич, не отнекивайтесь. Он здесь, конечно, радиожурналист, он не может сейчас. Но Сан Сеич мужчина в первую очередь вынужден выйти на улицу. Будь там дождь, будь там снег, любая непогода. Ловить таксистов. Водка есть. Идти в кафе, в другие криминогенные точки. Там водки продашь. Это целый процесс. Процесс охотника, мужчины, добытчика. Бутылка водки – это добыча. А тот, кто ее достал, это добытчик, это охотник. Первозданные инстинкты не только сохранялись, но они и развивались. Сейчас эти коммерческие ларьки. Так, это реклама. Обнаженное женское тело, да? Представить голую сиську для любого восьмиклассника. Это было подавиться и упасть посреди урока химии даже. Сейчас это ужас. НТВ, Пентхаус, ОРТ. Эротик. Это немыслимо. То есть все вот эти покровы тайны, вся недоступность сдернута. То же самое, что для моего Тимофея вот этот самый комбикорм в миске. То есть, может быть, в этом кроется вот та самая причина, из-за чего воробушки огромная, необходимая составляющая нашего бытия пропала из сегодняшней жизни. Еду по Садовому кольцу, соблюдаю рядность, скоростной режим движения. Ни в коем случае не пересекаю двойную сплошную. Смотрю направо, думаю, вдруг там предупреждающий, не дай бог, запрещающий знак. Что такое? Вижу. Делай раз. Соль. Делай два. Лимон. Делай три. Текила. Вы понимаете? На нашем Садовом кольце
3: текила.
1: Это для участников движения какой это не только пример, на какие мысли это вообще может его подвигнуть.
2: Это целиком соблазн такой, практически. Это, так называется в художественной литературе.
1: Да, вы совершенно коварно правы. Меня поражают ваши оживленные глаза. Видимо, вы реже бываете, чем я, участник движения. Но вы так же, как и я, участник нашей жизни. Нашей жизни без воробушков. Нашей жизни среди сникерсов. Среди обнаженных женских тел. Среди...
3: Ах, соблазны. Сколько было соблазнов в наше время. И никаких птичек. И никаких обнаженных тел. вы знаете, что соблазны совершенно не зависят от обнаженных тел. Я, между прочим, противник обнаженных тел. Я ни разу в жизни не обнажал своего тела. Ни один мужчина в жизни не знает, какое у меня обнаженное тело, но при этом я очень люблю птичек, я люблю воробушков. Я не понимаю, о чем здесь говорит Юрий, о чем говорите вы. Простите, это какая-то порнография, наверное, вы сейчас меня, приличную женщину, пригласили и говорите о...
1: Еще Петрарка, говоря о Лауре, еще любой ловелас.
3: Петрарка не видел свою Лауру обнаженной.
1: Мог ее домыслить. Любой
3: домыслить мог кто угодно. Домыслить меня мог кто угодно. Меня было очень легко домыслить. Но... обноваться?
1: Именно. Что? Именно об этом я и говорю. Только когда включается воображение, когда включается инстинкт добытчика, творца.
3: Мужчина должен выходить на охоту. И поэтому для него очень важно, чтобы женщина была закупорена с ног до головы. Закупорена. Я считаю, что это безобразие.
2: Как вот подружка Владимира Ильича.
3: Не стоило. Я думаю, что не стоило бы сейчас разоблачать мой секрет. Я об этом просила не говорить перед началом эфира. Но я хочу вам сказать, что Владимир Ильич был очень скромный и очень, я думаю, закомплексованный человек. В свое время он обращался, вернее, не он, а Лев Константинович Крупская, обращался к Зигмунду Фрейду для поведения себя за психоанализа для Владимира Ильича. Владимир Ильич отказался. Я думаю, что это имело негативные последствия для личности, такой высокой и значительной личности, какой представил себя Владимир Ильич. Владимир Ильич был замечательным мужчиной и замечательным человеком. Я думаю, что если бы он прошел сеансы психоанализа, наверное, в его жизни все бы сложилось гораздо удачнее. И он бы не связался с этой безумной, я настаиваю, безумной Вэнфиной. Вэнфины. Нет, я имею в виду Надю Константиновну Крупскую, я имею в виду Инессу Амант, которая, собственно, изгубила эту замечательную личность Владимира Чалин. Ульянова.
2: Вот известен такой человеческий орган, как кадык. Вот такой вопрос, может быть, несколько к нашей теме не относящийся. Вот скажите, пожалуйста, роль кадыка в сексе. Как органа привлекательного, как органа сексуального, ну и вообще, так сказать, роль КДК как органов сексуальной революции.
1: Особенно у военных, да. Вот, вот.
2: У них же там это вот, некоторые, кстати, подшивают воротнички целлофаном, от этого прыщи идут по всему КДКу. Ну это чтобы схалявить от загрязнения.
3: КДК на самом деле это одно из немногих частей тела, которые очень возбуждают женщину. В свое время мы проводили социальные опросы. Вернее, нельзя назвать это социальными опросами. Кадык – это одно из вторичных сексуальных признаков. которые одевают мужчину в женщину. Наверняка вы не видели женщину.
2: Разные
3: безусловно. Дело там, на самом деле, это исключительно физиологическая вещь. Никак не влияющие на речь, на какие-то там внутренние там восприятия этих органов. Это чисто внешняя вещь. Кадык. Кадык возбуждает женщину.
2: А скажите, пожалуйста, вот у животных, вот, ну, поскольку у всех...
1: Ой, кстати говоря, вот на ВДНХ, глядя в открытых шашлычных, как у мужчин, которые глотают пресловутый протеин, кадык очень, да, очень восхитительно. Он сначала поднимался вверх к самому подбородку небритому, и потом падал, рухал в воробушкам.
3: Ну, воробушков нет кадыка.
2: Нет, кстати, у многих животных нет кадыка. У пеликанов нет кадыка. У кошек нет кадыка.
3: Нет кадыка. Это...
1: Вернусь. О, вы не видели Тимофея в период сексуальной активности.
2: Что? Тимофея, у нас есть Прохор. Ну, собственно, это тоже по другой программе.
3: Я люблю кадык.
4: Часто была. Вот он посыпает эти крошки, да? Вот когда она стукала, в общем, часто бывало так. Воробей не пришибал его, а он успевал отпрыгнуть, и ему, ну, просто вот выклинило передний верхний клюв. И после этого, вот я, честное слово, просто вот я видел лично, мне просто запомнилось, когда вот там в окрестностях этого района просто вот бегали вот эти вот изуродованные воробушки, когда у них вот нижний клюв остался, а верхний вот эта кровь и этот язычок колокольчик. Они, естественно, умирали. А он, по всей видимости, подбирал их и ел. Ну, вот. Ну, так чему это все говорю, просто вот я, как всегда, вот, занимаюсь стекоплёсами, и вообще мне, ну, волнуют различные темы, и вот в данном таком объемистом этой теме я хотел затронуть такую старую тему, как вот вивисекция, и, то есть взаимоотношения людей к этой проблеме. Вот. Так, и вот хотелось бы по этому поводу очень такой конкрет. Я уже затрагивал, но это вот как бы продолжение этой темы. Вивисекция и звери. Можно, да?
5: Да-да-да.
4: Здесь смерть, желанная для твари. Они уходят навсегда. К мозгам несчастной обезьяны уже подводят провода. Она сидит в глубоком шоке. Глаза заклеены и рот. Мозги без черепной коробки, а рядом сумрачный народ. Не слышит криков испытатель, лишь смертью пахнет из-под век. На тощей лапке обезьянки сустав ломает человек. Его движение привычный, в душе макаки сущий ад. Нажатием кнопки вышибает мозги простой дегенерат. Здесь смерть во имя медицины, во благо изуверства тел. На труп несчастной обезьянки пес за решетку и смотрел. Его оставим и на завтра, спокойный голос прозвучал. И пес беспомощно залаял, но вскоре снова замолчал. Он вспоминал свою хозяйку, стекали слезы вниз на пол. Жизнь коротка, и смотрит в двери на свет решетчатых окон. Вот хотелось бы услышать просто какое-то мнение вот таких ваших гостей, очень неординарных, особенно вот Лёля, я просто вот по её речи, я просто очень впечатлён.
3: Серёжа Есенин, это ты.
5: Спасибо за звонок.
3: Это ты.
5: А, ну что скажете, Юрий Романович?
1: На это я бы хотел ответить только стихами, но слезы душат. Спасибо. Спасибо.
3: Не надо стихов. Я думаю, я вспоминаю моего друга Сережу Есенина. Я думаю, что это его второе и третье воплощение.

0: 203-19-22, телефон нашей студии, и ваши вопросы, мысли, идеи для Юрия Романовича и Алены Юрьевны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
1: Прошу прощения, это Тимофей Гантеля. Просто не в курсе, о чем речь, в двух словах. Можно вкратце?
0: Ну, вы знаете, дело в том, что у нас сейчас целый штат референтов трудится над тем, чтобы составлять конспекты наших программ, и мы вам по почте вышлем обязательно
1: конспект. Вопрос, на какую тему я могу в общем задать?
0: Давайте в общем.
1: В общем, хорошо. Вот как вот объяснит Елена Юрьевна ситуацию с тем, что яблоки, в общем-то, овальная форма, и какой-то фаллический символ сверху из них присутствует. Меня просто, в общем-то, эта тема давно беспокоит.
0: Хорошо,
1: Елена,
0: спасибо.
1: Елена Юрьевна, как...
0: Понятно, понятно, понятно.
2: Простите, извините, пожалуйста, что вы имеете в виду под фаллическим символом сверху яблока?
0: Веточку.
2: Веточка сверху яблока.
0: А может быть, саму яблоню? Вот если смотреть на яблоко, как на центр яблони, то есть, ну, представить себе, что яблоня произрастает из яблока, а не наоборот, то получается, что вот древо само, это является фаллическим символом яблока.
2: Безусловно, если мы будем рассматривать религию, то это именно так, поскольку грех вырастает именно на фалсе, а ни в коем случае на что-нибудь другом. Яблоня, она и есть воплощение этого фалса.
3: Заметьте, что вот веточка из яблочка, она очень характерно изгибается каждый раз.
2: Не знаю.
0: Тоже не могу ничего про это сказать. Ну, послушаем следующего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Добрый вечер, уважаемая Елена Юрьевна. Добрый вечер, уважаемые гости. У меня такой вопрос. Вот в прошлой передаче вел очень уважаемый господин Пацифик.
0: Андрей Егоршев.
4: Да, Андрей, вот именно он. И моя племянница, 11-летняя девочка, очень хорошо относится к нему, звонила и задавала его вопросы, разговаривала. И уважаемый Саша,
0: да.
4: Я, конечно, очень хорошо информирован о ваших отношениях с Пацификом, о том, что вы даже на обложку своих компакт-дисков пишете, что огромное спасибо Пацифику, там, сиамскому близнецу. Ну, он в одном ряду стоит, с сиамским близнецом, с уважаемым Энджелом Торшином.
0: Да, с двумя.
4: Да. Ну, один Энджел, другой Торшин.
0: Да.
4: Я бы хотел такой вопрос задать, Саша. Вот, все-таки, кто главнее, Энджел, Торшин или Пацифик?
0: Я понял, с другой стороны, я
4: понимаю, что все-таки друзья есть друзья.
0: Я понял. Сейчас я постараюсь ответить. Видите ли, главнее из этой троицы для меня, конечно же, все-таки Торшин. А могу объяснить, почему. Поскольку Торшин, являясь достаточно неполноценно развитым придатком Энджелса, и тем не менее являясь живым, однако, существом, ну, младшим братишкой сиамского нашего близнеца, он полностью зависит от прихоти того. То есть Энджел сможет Торшина, ну, буквально в любой момент оторвать, как-то унизить, обидеть. Поэтому для меня ближе все-таки всего, конечно, Торшин за его бессловесную какую-то покорность, за его такую терпимость, я бы сказал. Ведь вот глядя в глаза Торшина, многие наверняка из вас видели его на каких-то, может быть, вечеринках, на каких-то мероприятиях, устраиваемых нашей программой в последнее время очень часто. И вы наверняка обратили внимание, что несмотря на то, что Торшин как бы полным дебилом считается, тем не менее в глазах у него есть какая-то мысль. А мне всегда жалко людей, у которых в глазах... Ну, жалко это в хорошем смысле, я их понимаю по-своему, у которых в глазах так сказать, мысль, а на губах у них молчание. Ну, предлагаю послушать звонок следующего радиослушателя. Телефон 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
5: Здравствуйте, уважаемый Саша.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Юрий и Алена. Это Кондратий Тимофеевич Азимович.
0: Очень приятно, Кондратий Тимофеевич.
5: И вот у меня несколько сразу к вам вот таких вопросов, там, замечаний. Сначала, кстати, версия по поводу исчезновения воробьев. Если проследить этимологию слова «воробей», то мы там находим как бы сноску на предусудительный характер его поведения. Да, собственно, и наблюдая, тоже мы вот видим, что у этих глупых голубей они вечно еду крадут. Правильно?
0: Ну да, да.
5: Ну вот, таким образом, при социальном расслоении и переструктуре нашего общества, как бы позицию крадущих заняли гораздо более большие и как бы сильные создания. Вот, мы их можем видеть около ларьков, ну и в других тоже местах. Угу. Вот, таким образом, просто несчастные воробушки были вытеснены. И ничего им не оставалось, кроме как сократиться в числе и исчезнуть. Вот такая вот версия.
0: Угу.
5: Есть еще, кстати, такая замечательная штука. Хотел вам рассказать, поделиться как-то. Вот вы постоянно соскакиваете на сексуальность. Сексуальность как таковую, какие-то признаки, там, темы. Ну так вот, вот негры, они постоянно ходят голые, да? Таким образом.
0: Да, вот у нас, кстати, сейчас под окном мы смотрим, тут некоторые появляются, да.
5: Да, ну вот, они ходят голые, другими словами, внешние сексуальные признаки не являются для них сексуально притягательными, не несут сексуальной нагрузки. Ну вот. То есть, вот скажем, хочет негритянская девушка каким-то образом дать понять негритянскому юноше, что он ей нравится, и хочет она его соблазнить.
0: Угу.
5: Так вот, что она, оказывается, делает? Самым сексуальным местом у негритянских женщин считается бритый затылок.
0: Да, несомненно. Кстати, у многих наших отечественных товарищей, граждан, тоже это котируется. Поэтому много людей с подобной прической.
5: Вы совершенно правы, поняли мою мысль. Ну так вот, показывает девушка свой бритый затылок парню, и все. Логической задачи. И вспоминает что-то хорошее, вроде пива, ячменный колос.

0: по 39, да, копеек, или по 45.
1: 45.
0: Вот, в общем, я как бы всецело с вами в этом вопросе. Так что, а, и последняя, кстати, тема. Я ж признанный логопед, как бы, и психоаналитик. Вот, я смотрю вас сейчас по 8 каналу телевидения. Вот, и я вот как бы хотел предложить свои услуги в качестве логопеда для Алены.
2: Вы знаете?
3: Вы знаете, я думаю, что, наверное, мне уже поздно.
2: Да, лучше...
0: Что вы, Алена, никогда не...
2: Лучше, коллега, предложите Алене Юрьевне свои услуги в качестве обмерщика. Спасибо вам за звонок.
3: Это грубая шутка, Саша.
2: 203-19-22, телефон нашей студии. В гостях у нас старейший юнат Юрий Романович Филин и Алена Юрьевна Цигель-Полянская, архивариус журнала «Юный натуралист». Ваши звонки в прямом эфире принесут, так сказать, новые какие-то идеи, может быть, вопросы у вас появятся, на которые наши гости смогут ответить. И мы с радостью вас слушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Алло, алло. Алло, говорите, а то нажму кнопку. Непослушный. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло.
2: Ой.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте. Вы меня напугали.
4: Простите, пожалуйста, только на меня не обижайтесь.
2: Да, что нам обижаться?
4: Я не помню, сколько ступенек находится с 14 этажа, на котором вы находитесь. Но над вами находится... Мосгоскомприрода.
2: Вы знаете, уже нет, вы ошибаетесь. Вы знаете, дело в том, что вчера...
4: Я по делам профессиональным в этом заведении, ну, может быть, я ошибаюсь, был 20 дней назад. И там вы могли выяснить, что с воробушками. Дело в том, что там есть карта загазованности Москвы.
2: То есть вы имеете в виду вот загазованность вот этими
4: автомобилями? Ну, конечно. Дело в том, что когда идет загазованность, то идут окислы азота и окислы кислотные. И они вытесняют. А птицы очень четко это дело чувствуют.
2: А простите, а как же тогда вот ваши слова несколько нелогичны? В смысле, а голуби это же тоже птицы?
4: А голуби я вам могу сказать. Значит, дело в том, что вот ваш собеседник, которого я слышал здесь...
2: Юрий Романович, да.
4: Да, да. Прошу прощения, что я имя-отчество не запомнил. Он просто забыл. Дело в том, что сизокрылых голубей в Москве... Ну, я достаточно пожилой человек. В общем-то, практически не было. Они появились... Где-то в районе, наверное, 70-х годов. А до этого, ну, я сам гонял голубей. Были белокрылые голуби.
2: Да.
4: Да.
2: То есть, а вот эти, вы считаете, сизокрылые, это мутанты какие-то?
4: Сизокрылые. Они появились вот сейчас так же, как развелись вороны. То есть, это реакция среды.
2: Скажите...
4: И еще одну минуточку.
2: Да.
4: Вот было одно такое замечание. Дело в том, что великий художник, он, между прочим, нарисовал не сизокрылого голубя, а белокрылого. Белокрылые голуби недрочливые. Сизокрылые, я согласен с вашим собеседником, это действительно...
2: Ну, грязная птица такая, не совсем симпатичная. Я бы сказал.
4: То есть с момента, когда началось изменение экологической среды и прочих всех вещей, вот тогда это все начало заводиться. И если вы будете любезны, я говорю, по-моему, это все не изменилось, потому что я был всего 2 недели назад.
2: А извините,
4: на 15-м этаже. На 15-м вашем этаже. А дальше идет там все, это Мосгосприрода.
2: Нет, просто имеют... Алло.
4: Да.
2: Просто вот сейчас дело в том, что в потолке здоровая такая пробоина, и наверху я вижу ничего нет. Ну, просто у нас ремонтная работа постоянно.
4: Ну, не надо, вы сидите в апартаментах бывшего министра.
2: Да?
4: Конечно, 14 этаж, 13.
2: А я-то думаю, чей это тут портрет висит на стене?
4: Ну, я вам говорю, что 13-14 этаж — это апартаменты бывшего министра.
2: А скажите, пожалуйста...

0: А теперь меня ваш собеседник слышит?
1: Конечно, да, да. Конечно.
0: Прошу прощения. Разрешите, я вам позавидую.
2: Имеет ли смысл?
0: Вы нет, не собеседник, а собеседница.
3: Простите, пожалуйста.
0: Вы меня,
3: это портрет Милюкова.
0: Можно я вам, можно
3: вы
0: я вам позавидую,
3: виду...
0: а?
3: Да.
0: Вы знаете в чем? Я вам завидую. У меня только внуки. А вы сказали, что вы привели правнука.
3: Правнука?
1: Ну, не
0: так
1: привели,
0: вот,
1: а привезли.
0: Я вот вам позавидую и пожелаю. И второе, я слышал предшествующий разговор. Знаете, по возрасту, ну, я, в общем-то, вас моложе, но 60 мне уже есть. Я вам говорю о другой вещи. Ни в коем случае не идите никому в логопеду. Ни к чему. Вот как вы говорите, это ваше. И пускай оно останется с вами.
1: Правильно. Я
0: это
1: тоже, я
0: мое
1: тоже
0: личное, так что я не навязываю. Это, так сказать, мое личное мнение.
1: Я
0: но
1: целиком,
0: вам это,
1: я целиком
0: но вам
1: с вами
0: это
1: согласен.
0: Очень идет.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. Я, кстати, тоже считаю, что, вот, например, вам, Алена Юрьевна, например, исправить вашу замечательную речь, то же самое, что, например, воробушку пришить лошадиные губы или коню пришить клюв от тукана птиц. Это же будет нелепо. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер.
1: Приветствуем
4: это
1: вас.
4: Феофан Бухника, с подводной лодки.
1: Здравствуйте.
4: Уранга, добрый вечер. Вопросов у меня несколько, только, пожалуйста, не отключайте, потому что...
1: А если важно. Вы будете краткими, то мы...
4: Я
1: просто,
4: краткий,
1: просто
4: вы...
1: у нас установлен лимитер, так сказать, под
4: лимитер?
1: Именем Прохор, да.
4: Ага. Вопрос такой, вот относительно подводных лодок. Меня, собственно, что интересует? У нас по последней инструкции на подводной лодке положено иметь воробушка. И в то же время в экипаж включено два китайца без ведома экипажа. Без ведома руководства. Это как вы считаете, вот как, значит, не съедят ли они, потому что нам в плавание уходить? И вот вопрос такой, ну, потому что, сами понимаете...
1: Да, и второй, они... сразу второй вопрос, первый.
4: Второй вопрос, как вы относитесь к тому, что подводная лодка, она как бы входит в море? Вот никакие ассоциации у вас, потому что у нас, сами понимаете, мы долго в походе в подводном. Вот, в общем-то, и все.
1: Спасибо, спасибо. Ну, насчет, как бы, Алена Юрьевна, насчет вот входа подводной лодки, так сказать, в море. Море
3: прошу,
1: влажная среда все-таки.
3: Прощение. Относительно китайцев. Я не уточнила в свое время, почему так связано вегетарианство и китайская философия. Дело в том, что китайцы в свое время были лишены разнообразных продуктов питания. И поэтому их вынужденная философия была потребление единственного продукта, который рос на их территории. Это рис. Представляете себе нацию, которая 200 лет питалась рисом. 200 лет питания рисом – это 200 лет страдания запором.
1: Кстати, извините, из-за этого запора постоянно тужились и глаза узкие.
3: Я не знаю относительно узких глаз, но относительно философии людей 200 лет страдающих запором, извините, я могу себе представить. Я думаю, что вам ничего не грозит. Я думаю, что вы будете прекрасно путешествовать с китайцами и с воробушком. Я думаю, что на самом деле все реакции не связаны.
1: Кстати, тут нужно сказать еще такую вещь, что вот если раньше подводников после длительного, так сказать, плавания патрульного какого-нибудь отправляли на какой-то курорт специальный, вот, и многие из них, мои хорошие друзья, мы и сами тоже плавали, как говорится, они рассказывали, что на подводной лодке, я сам свидетель, кормили лучше, чем, скажем, на суше в самом крутом санатории, то есть там те фрукты, там те овощи, ля-ля-то поля, все положат, все дадут. Вот, то сейчас, так сказать, как все же на самоокупаемости происходит, то сейчас подводников после долгого рейса отправляют в войска пехотные, которые, как известно, трудятся, обычно это летом происходит, на

0: плантациях винограда, уборка овощей, фруктов, в колхозах девки, там молоко, вымя, там, ну, все как положено. А, соответственно, пехотинцев отправляют отъедаться на подводные лодки, доедать продукты, недоеденные моряками в плавании.
1: Тем более, что в связи с дефицитом воробушков сейчас на подводные лодки будут поставлять кенов крашеных серый цвет.
0: Да, да, да.
1: Если этот воробуш... Кеннеры поют по утрам.
0: Ну, не
1: но,
0: все.
1: Кеннеры не поют под водой. Поэтому, если ваш воробушек не поет утром на подводной лодке, это совершенно не значит, что он не кеннер. И поэтому, наверное, надо внимательно проследить, чтобы ваш воробушек не казался кеннером.
0: Иначе получится у него как-то нечестный такой немножко.
1: Это так. Безусловно.
2: Господа, господа, о чем вы говорите? Мы констатировали, что воробушков нету. Куда? Куда подевались воробушки? Наша армия подводных лодок, она уже не может быть обеспечена даже по одному воробушку. И кроме того, китаец на подводной лодке, это же неизбежно. Лодка, море, марина.
0: Почему?
2: Это жареная селедка.
0: Жареная. Нет, простите, жареная селедка у вьетнамцев. Вы что-то попутались. Совершенно точно. Причем жарят они селедку прямо на конфорках плит, не кладя под нее сковородку, вот под селедку, под тушку селедки. Прямо.
1: Китайцы на подводной лодке продают электронику.
0: Кстати, вполне возможно. Мы думали о том, чтобы открыть в Мурманске в одном из портов супермаркет.
2: Вдруг в этот момент к нам звонит какой-нибудь господин, который знает, куда же подевались воробушки, куда. Давайте послушаем.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте, опять, это Кондратий Тимофеевич Азимов. И вот вы знаете, я, как это ни прискорбно, знаю, куда подевались воробушки. Сначала я выдвинул свою такую детскую версию для того, чтобы оттянуть конец, как бы.
0: Нет, ну она для ваших 13 лет не такая уж детская.
3: Вот вы просто как в воду глядели. У меня сегодня день рождения.
0: О, я вас поздравляю.
3: Вот.
0: Мы вам пришлем, кстати, поделку из шишек.
3: Чудесно.
0: Ну, я в хорошем смысле, вы не подумайте что-нибудь. Да.
3: Ну, хорошо, что не кислородную подушку.
1: Молодому человеку Иби не стоит общаться с общественными организациями.
0: Вот замечательный ответ на звонок нашего радиослушателя. Только зря вот, Алена Юрьевна, вы повесили трубку. Ну, ничего страшного. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, я хотела бы про воробья рассказать стихотворение.
0: Угу.
4: Я работала в метро, в тоннеле.
0: Как в тоннеле?
4: Это кабельные сети.
0: Ага.
4: В тоннеле я нашла его в субботний день. Он к тюбингу прижался и спать хотел. Немного тронула ногой, он прыгнул от меня. Зачем в тоннеле воробей? И я его взяла. Уже окончился обход, и я везу его домой. Он так обиделся тогда, стал воевать со мной. Кусал как мух, и боль была, такая боль, хоть плачь. Я б не поверила другим, что воробей силач. Когда я вышла из метро, на красной песне было. Он так вонзил мне в руку плюв, от боли чуть не выла. И все же привезла я в дом. Он притворился мертвецом, не шевелил он и хвостом, закрыл глаза и голова как ком. Я поднесла его к окну, почуял волю. Он так рванул и так порхнул, я закричала «караул» и узнавала во дворе. А воробьи не принимали, и я звала его порой, кормила, приручала. Он понял, что он чик-чирик, все чаще прилетая, и он взомнил, что он мой сын, просил еду и крыльями махая. Однажды прихожу с ночной, он в хлебницу забился, открыта форточка ему, и он совсем прижился. А я ложилась поспать, Он крылья трес и стал кричать, тут и глухой бы не уснул. И я давай его ругать, зачем же спать мне не даешь? Уже людей на свете мало, не понимаешь, я с ночной. Ведь ты пойми, я так устала.
0: Замечательное стихотворение, спасибо вам большое. И, кстати, действительно, наша радиослушательница очень права. Однажды, я помню, в детстве шел и нашел в палисаднике воробья, такого старого толстого воробья, по своим размерам приближающегося к голуби. Я его тоже взял в руки, и он меня укусил, именно не поклев был, а укус, вот он как собака повис на плоти моего пальца. Вот здесь, видите, вот здесь, вот можете потрогать, вот это место. Тут шрам даже остался. И он висел на нем минут 15, пока как соплю стряхивал. Это действительно сильнейшее создание. Мне кажется, что у него в головах жил, ну, не бей лежачего. Иначе как бы он так кусался? Следующий телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Извините, что такой голос. Ну, немножко болею, поэтому трудно говорить.
0: Да нет, ну, вполне для подростка нормальный голос, да.
5: Ну, спасибо. За подростка огромное спасибо. Но, тем не менее, вы знаете, мне кажется, вот тот человек говорил об этимологии этого слова. Угу. Но он не прав. Понимаете, что такое воробей? Это же возглас. Воробей.
0: О-о-о.
5: Да,
0: то есть вы...
5: воробей. А сейчас этот возглас, ну, довольно опасен, скажем так, да?
0: Угу.
5: И поэтому воробьи превратились в ворочтеев. То есть ворочти.
0: А еще раз просто мы не разобрали, простите.
5: Ну, если раньше было воробей...
0: Это понятно, да.
5: А теперь ворочти.
0: Ворочти.
5: Значит, это ворочтей.
0: Угу. Понятно. Но, однако, понимаете, в чем дело? Если так вот проследить логически, то, как бы, наверное, все-таки они не успели перекатить за ту грань, когда их начали чтить. Потому что, видимо, вот этот первый их возглас как-то более по жизни оказался сильным. Все-таки побили, видать, их нет уже, их действительно нету.
5: Ну вот нету, поэтому, значит, он оказался сильнее. Они просто переродились.
0: Угу.
5: Они ну как мутации произошли.
0: Ну вот вы чувствуете какую-то ностальгию по ним?
5: По ворам-то?
0: Нет, по воробьям.
5: А по то, чтобы их били, да, чувствую.
0: Спасибо.
5: Всего доброго.
0: Спасибо. Вот, Юрий Романович, достаточно оригинальное мнение было вот у радиослушательницы насчет как бы... Воробей. Вообще, я помню, что даже были такие моменты, вот насчет воробей, я вспомнил такой дворик моего детства, мы-то жили в бараке, в Раменках, и там вот вывешивали ковры сушиться, ну, как ковры, паласики, ковры это, вы не смотрите на меня с таким укором, паласики, я сказал, и по ним стучали, ну, типа вот выбивалкой, палкой, и так было много воробьев, они, видимо, думали, что там постоянно барак, там грязь, там это... типа брорта. Вот, и они прям налетят на этот ковер, и вот палками били, даже не разбирали. Они такие были глупые, доверчивые, прям десятками там и гибли, и прям ложились, прям просто удары приходились по ним. Совершенно не нарочно.
2: Вот я слушаю нашу респондентку телефонного нашего вот оппонента, и грустно мне становится. Привык я всегда к женщине, к образу женщины-хозяйки, женщины-матери, женщины-подруги. И вот приходит эта социальность, грустная, необходимая, привнесенная социальность. Воробей, наворованная, да. Там...
0: Грабь,
2: да, награбленная. И думаешь, милые женщины, подруги, опора наша и утешение, вернитесь к своим истокам.
0: И нет, ну простите, Юрий Романович, то есть сейчас для, вот так сказать, женщин, современных женщин...
2: Вспоминая ту же ВДНХ, женщина всегда стояла рядом, ехала рядом в вагончике автопоезда, стояла рядом в шашлычной, ходила чуть-чуть позади по великолепным павильонам
0: и аллеям
2: среди экспонатов, да. Кстати, по поводу аллеек, вот очень такая... Помните, слева за павильоном «Юный натуралист» были великолепные яблочные аллеи, где прямо на деревьях росли яблоки.
1: Это безобразно. Яблочные. Там росли не яблоки, а дички. Дички там росли.
0: Из них неплохое винцо.
1: Это не винцо, это
0: безобразие. Я работал в то время охранником
1: там,
0: этой аллеи.
1: Могло быть варенье, но никто не умеет в этом городе варить варенье из дички. Это бы безобразные аллеи.
2: А в то же время вот женщины, так было. Я хочу сказать о тебе огромное спасибо за великолепное стихотворение, которое мы буквально 7 минут
0: про
2: назад...
0: Сильно.
2: Огромное, огромное человеческое, мужское, юнацкое спасибо. Спасибо. И так приятно слышать женщину с большой буквы. Женщину-женщину, женщину-мать, женщину... носительницу всего слабого, чарующего, поэтического. Может быть, еще кто-нибудь позвонит нам с таким же настроем, с такой струной.
0: 203-19-22, звоните, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я что хочу сказать про воробьев.
0: Угу.
6: Ну, вот, еще, наверное, до того момента, когда китайцы начали их истреблять, они вот их, ну как, ели, но чтобы приготовить...
0: Вы знаете, они их ели, извините, я вас перебил, а они делали из них типа аналог нашей воблы. У них же там, ну, климат достаточно сухой в Китае. Вот, и они из воробьев делали воблы, это действительно факт. Ко мне тут приезжал один китайский панк в гости, и он привез мне так-то как в знак презента такую сумочку сушеных воробьев. Я говорю, ты че, говорю, лень, с коня упал, что ли, говорю, забирай это, говорю. Ну, тем не менее, вот он это при мне ел. Да, извините, что
6: вас мне рассказывал мой знакомый, это самый тоже китаец, то, что вот до этого момента они их, ну, как жарили, но чтобы приготовить их, надо было большое количество дров, таких палочек. И вот воробьи, наверное, они ушли, потому что все палочки сожгли.
0: Угу.
6: И самый экологический, так сказать, баланс
0: нарушился.
6: Да, нарушился. И вот у нас стало очень мало деревьев.
0: Угу.
6: Ну вот, и может быть они
0: деревьев-то
6: из-за этого, а?
0: Деревьев-то полным-полно.
6: Не, ну вот
2: видно. А рыбушков-то нету.
0: А извините, вот такой вопрос к вам несколько неожиданный. Вот как вы считаете, все-таки воробей, ну вот как животное, да?
6: Ага.
0: Это относится к птицам или нет?
6: Ну, я думаю, нет.
0: Не птица.
6: Ну, я думаю, это какое-то, я не знаю, неземное какое-то.
0: Спасибо.
6: Вот так вот.
0: Спасибо. А что вы скажете, Юрий Романович, и вы, Алена Юрьевна, на вот это замечательное высказывание? До сих пор я слышал, что его относят только к кошкам. Ну, что, дескать, кошка — это лунное, дескать, животное, понимаете?
1: Да. Воробьи, по некоторым философиям, это проводники потустороннего мира в наш мир. И поэтому... На самом деле, если вы сталкиваетесь с стаей воробьев, то это место надо срочно покинуть, поскольку стаи воробьев собираются только для того, чтобы перенести весть из как бы потустороннего мира в этот мир. Не надо участвовать в этом событии. И когда воробьи принесут весть вам, вы это почувствуете.
0: Угу.
2: Вот, кстати, я чисто когда-то был мальчишкой и помню, вот нормальные мальчишки...
0: Ваша, глядя на вас, сложно поверить в это, но тем не менее.
2: Верьте, верьте. Принесу фотографии, покажу.
0: А, кстати, извините, вот эту татуировку у вас на руках, это вот с тех времен. Извините, что так за личное. Ну, смотри, это змея вокруг кинжала. Вот что это значит?
2: Чуть позже. Это армейские такие символы специальные. Дембель уже был неизбежен и кончился. Не об этом.
0: Да.
2: Воробушки. Вот... Нормальные мальчишки всегда с самострела стреляли голубей. И только самые...
0: Негодяи.
2: Негодяи могли не в смысле попасть, а поднять руку, поднять самострел, самопал, духовушку на воробушка. Это как лакмусовая бумажка, как тот водораздел между нормальными людьми и, как вы верно выразились, негодяями. Воробушка нормально всех застрелить никогда не мог.
0: Может быть, кстати, тут срабатывало чисто, ну, такое, как бы, что просто в него попасть сложнее. Воробья из пушки, ведь масса пословиц.
2: Сан Сеевич, вы забыли, что такое воробьиная стайка?
0: А, да, воробьиная, если картечь дать...
2: Воробьиная стайка — это же конгломерат, живой общий организм.
0: Кстати, у них коллективное сильно развито.
2: Очень.
0: Вот поэтому в одного-то они... Да, ну что же, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, Алена Юрьевна, Юрий Романович. Сегодня у вас достаточно интересная, как мне кажется, передача. Хотя у вас она всегда интересная. Это вас тревожит или просто, можно сказать, говорит Иван Кегля. У меня два вопроса. Один вопрос, скорее всего, рассуждение. Вот, знаете, есть такие лошади и ослы. Так вот, если они скрещиваются, то мулы получаются, которые
0: в
7: дальнейшем...
0: Детишек катают в парке Горького.
7: Да-да-да. Но, что характерно, они потомство не оставляют.
0: Мулы не оставляют потомство?
7: Да-да-да.
0: Вот этого я не знал.
7: Так, ну, это так, к сведению.
0: Спасибо.
7: Просто у меня такое наводящее, как бы, рассуждение. Возможно, всплеском сексуальной литературы и общедоступных сведений о сексе, возможно, произошло нечто подобное и в звериной птичьей сфере, и, соответственно, получились птички, подобные от воробьев мулам, и они уже не могли давать дальше потомство.
0: То есть вы имеете в виду... Вот...
8: Простите, пожалуйста, вы что имеете в виду? Дело в том, что от скрещивания осла и лошади получается два вида – мулы и лошаки. Мулы – прекрасные, выносливые животные, которые... долгое время используется человеком. А лошаки – это плохое потомство, которое вымирает. Что вы имеете в виду, когда говорите про скрещивание?
7: Ну, я хочу сказать, что если скрестить мула с мулом, то уже мула не получится.
8: Если скрестить мулу, не получится ничего.
7: Да, вот я и думаю, не произошло ли то же самое с воробьями?
8: А как вы предполагаете, с кем скрещивались воробьи?
7: Вот это, к сожалению, для меня загадка.
0: Ну, мы...
8: Вы понимаете, в чем дело?
7: Еще один вопрос, с вашего позволения.
0: Да-да-да.
7: Вот относительно кадыков, я вполне могу представить себе кадык, скажем, у некоторых млекопитающих с не очень большой шеей. А вот как это дело обстоит у жирафа, хотелось бы поинтересоваться. У него... один кадык, и он перемещается по этой шее? Или же это какая-то система кадычков, или каких-то таких органов, может быть? Ведь, ну, вы понимаете, шея очень
8: грубая.
0: Спасибо за вопрос.
8: У женского рода нет кадыков. У жирафов мужского рода на каждый четвертый позвонок приходится по два кадыка.
0: То есть такой многокадыковый.
2: К сожалению, в данном случае имеет место грубейшая ошибка. Как известно, что жираф, будучи лежа больше некоторого времени, тут же умирает.
0: Извините, Юрий Романович, давайте после композиции и новостей, потому что тема достаточно обширная, и мы не можем сейчас ее просто развить и сразу прервать. В Москве без 2:04 после музыки и после новостей мы продолжим разговор. 14:05 в Москве, кому, как говорится, не спится в ночь глухую. Хотя по-другому это уже утро. Давайте, уважаемые коллеги, проверим, кто же этот, сохранивший в себе, я бы так сказал, бодрость утренней росы, радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте,
0: уважаемый.
9: Звонит Зяма.
0: Зяма, ну здравствуйте, Зяма. Так подождите, вы же вроде как по второму сроку уже пошли. Вот,
9: не, я по третьему.
0: А, то есть...
9: Вы понял. Немножечко-то, я по третьему. Он просто вот сейчас откинулся немного. Мы с супругой лежим, Люся вот моя.
0: Люська, привет.
9: Под боком, привет. Я пока там был в отсидке.
0: Люсинди, привет.
9: Люся, вот мы, знаете, когда я был в аптеке, Люся завела воробушка. И вот она думала, что воробушек, я пришел, а это морская свинка. Ну, просто вот интересно, вот хвостики, она почему-то думает, что хвостики, она по хвостикам определила, что это воробушек. А оказывается, я пришел, и это свинка. Вот, ну, понимаете, вопрос вот к даме Лена Юрьевна у вас, да?
0: Да, Алена Юрьевна.
9: Вот, собственно, как она вообще вот думает, что есть воробушек, потому что у нас в зоне все же, ну, сами понимаете, это говорит, вот свинка, а вот...
1: Простите, понимаете по словам хвостик?
9: Ну, Люсенька, что ты понимаешь по словам? Ну, она говорит, что заменял он меня. Люся, как ты могла?
0: Сейчас Алена Юрьевна
1: ответит. Что это за хвостик или, простите, что это за вы?
9: Я Зяма.
1: Так еще раз повторю, что это за хвостик, что это за, простите, воробушек?
0: Нет, давайте,
1: это за вы?
0: Нет, подождите, вы коллеги, лично, коллеги,
9: что были, что
0: коллеги,
9: вот, что
0: коллеги.
9: Воробушка завела, я, в общем-то, ничего, я почему позвонил, потому
1: так
9: что...
1: Так он вас заменял?
9: Ну, она так вот сейчас сказала, она вот ногой ударила меня, говорит, ой.
1: Он вас заменял?
9: Да.
1: Так это был
0: Алена Юрьевна, вполне возможно, что замена происходила в качестве какого-то, знаете, живого организма. Ну, вот одной, тем более, Люсинде, есть одна, и вот там это, ну, ей же одной грустно. А ну, тут все-таки что-то бьется об стенки, там летает, корма просит туда-сюда. Ну,
1: это называется мужская солидарность.
9: Не, ну, понимаете, самое-то обидное было то, что вот я сейчас ее перевернул, эту свиночку, она женщина.
1: Люся?
0: Вы знаете, Зёма, давайте сделаем так.
1: Зёма, вы перевернули Люсю, и это казалось не воробушек.
9: А?
0: Зёма, подождите, так может быть, если вы только сейчас перевернули Люсю, то есть у вас кто-то ногой стукнул, может, вам милицию лучше вызвать?
9: Она назвала нашего, я теперь как сынка его, он, в общем-то, свинка, она его назвала почему-то феоктист. И, вот, и почему-то я перевернул и говорю, да это феоктистия.
0: Ага. Вы знаете, сейчас вот Юрий Романович, наверное, вам ответит на ваш вопрос.
9: Потому что нет, просто у нас вот такой семейный скандальчик вышел, маленький, потому что...
1: По поводу того, кто кого кому ревнует.
0: Кстати, вы знаете...
9: Алименты, потому что сейчас, сами понимаете, я когда уходил, то был еще за социализм, а сейчас же проблема денег актуальна стала. Я вышел, я не знал, что доллар бывает. Когда вышел, пришел, думаю, доллар, она говорит, вот у меня, смотри тут.
1: Так вы знали, что бывают морские свинки?
9: Обидно. Нет, это я знал, я в мире, это, ребята о зверятах, любимая передача детства.
0: Ой.
1: Тогда вы знали,
0: на
1: что
0: меня накатила было? Светлая волна ностальгии. Спасибо вам, Зёма, за звонок.
9: Ведущая красивая, помните?
0: Вы знаете, я больше того скажу. То есть я был одним из соавторов программы «Зверята о ребятах». И я, ну, был всегда за кадром. Вот вы слышали на такой задушевный голос. Это был я. И именно там проходили стажировку все вот нынешние ведущие программы «Монмаранси» и «Сиамский близнец». Кстати, там была Екатерина Половинкина и даже наш бозитолог Андрей Орлов тоже. Это была программа единственная независимая, кстати, коммерческая. Что-то я не то говорю, извините. Вот да, что-то вы хотели, Юрий Романович, нам поведать насчет звонка нашего радиослушателя Зёмы, замечательного, кстати, моего корешка.
2: Я, однако, со стороны...
0: Вы что-то тихо шепчете, пожалуйста.
2: Однако я со стороны русского языка бы усомниться хотел. Как бы перец с зоны откинулся, он бы сказал не в зоне, а на зоне у нас. Так что тот ли тот еще корешок, сегодня кем-то завтра мент.
0: Я подумаю над вашими словами.
2: И такой ли это воробушек?
10: Эхо Москвы.
0: Кстати, у меня появилась другая мысль насчет исчезновения воробушков. Ну, не то, что вот насчет почему они исчезли, а насчет того, что у них не появилось каких-то таких ярко выраженных иммунных каких-то явлений. Ну, например, у человека от как пылезащитное средство, это вот, скажем, волосы в ноздрях. Даже бигуди существуют специальные, это ни для кого не секрет, для накрутки вот волос в ноздрях. Вот, у воробьев эти волосы не проросли. Насколько мы знаем, ни одного, так сказать, ноздреволосатого воробья еще поймано, вот, по крайней мере, нашей независимой ассоциации орнитологов не было. То есть, видимо, такой слабый иммунитет вызван все-таки мелкокалиберностью тушки. Как вот вы считаете?
2: Вот, вспоминая ВДНХ, может быть, дело в том, что просто нет больше булочек по 3 копейки, нет больше сосисек по рублю 80, нету. И нормальный трудящийся гражданин, нормальный, с хорошим воспитанием, с нормальным мировоззрением, он не способен отломить от булки за 5 тысяч, от сосиски за 22, пусть за 18 тысяч, и кинуть даже воробушку. Я думаю, что здесь экономические корни. Я не знаю про ноздри, не знаю про бигуди. Термобигуди на Маньке помню. Жуткое зрелище. Парафин, варить, все это ужас. Колбасу варил, но бигуди — гадость. Но я думаю, что здесь социальные корни. Что когда общество, пусть статичное, пусть, может быть, оно где-то застоялое такое, пусть оно даже чуть регрессивное, но общество известных возможностей, прогнозируемого будущего и светлого прошлого, тогда воробушки, они не паразитируют, они гармонично развиваются на этой базе. Но когда завтра неизвестно, вчера стыдно, сегодня темно, какие могут быть воробушки? Коршуны, гадюки, медведи, крокодилы. Ну, воробушки, ну что вы? Вспомните коготок воробушка. Что он за ухом не может им почесать?
0: Не может. Кстати, никто не видел, чтобы воробей чесал себе вот за ухом.
2: За ухом. Вспомните его клювик.
0: Ой, сейчас только вот она, кто улыбнется в кабаке в мажорном. И видно вот единственное воспоминание вместо зубов — эти клювы. Грустно это все. Вы знаете, Юрий Романович, давайте вот все-таки, может быть, немножко развеселим себя сами. Вот ведь не могли же они просто так исчезнуть. Ведь есть же яйца. Ну, у них, в смысле, они... Ну, да? Ведь, может быть, какая-то произошла просто миграция. Миграция, может быть, произошла.
1: Пардон, о чем вы говорите? О миграции яиц? Простите, яйца не мигрируют. Если бы воробушки продолжали нести яйца в наших широтах, то эти яйца бы так и были бы яйца наших широт. А вы хотите сейчас сказать, что воробушки несут яйца в других широтах, и яйца воробушков мигрируют? Как вы себе это представляете? Извините, конечно.
2: Знаете, бывают Rolling Stones.
0: Это вы имеете в виду сорт кактуса?
2: Может быть, мой партнер говорит Bowling Stones, как у группы XS было, Except было Ball to the Wall Man, яйца об стену, мужики. Так и перекати не камни, а перекати яйца.
0: Перекати яйца, замечательно. Вы знаете, давайте обратимся к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22 телефон в нашей студии. Мы с нетерпением ждем ваших мнений о этой действительно волнующей проблеме. И, кстати, может быть, предложение о том, как исправить ситуацию, поскольку это будет, может быть, злободневно.
2: Господа, куда поднимались воробушки?
0: Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
10: Дмитрий невнимательный. Я бы хотел вот вам некоторые даже претензии предъявить. Дело в том, что, ну, во-первых, вы опять, по-моему, занимаетесь нечестным бизнесом. То есть вот вы только что говорили, что вот волосы в ноздрях — это с иммунитетом связано. А вы продаете ноздревые эпиляторы? То есть люди купят?
0: Да нет, извините, уважаемый Дмитрий. Да. Я вам, вы несколько не поняли. Ноздревые эпиляторы — это уже устаревшая штука. То есть мы неоднократно рассказывали в нашей программе о том, что зимой просто для утепления ноздревого отростка ноздри выворачиваются наизнанку, волосами наружу. Это тепло. Летом наоборот, для защиты от пыли. Раньше, во время зимы, эпиляция происходила ноздрей для более, так сказать, обильного доступа свежего воздуха и супротива застревания посторонних предметов. Ну, которые появляются в результате откашливания, понимаете сами.
10: Да. Ну, в общем, тогда еще другое.
0: Так что вы по существу, пожалуйста. Да.
10: Дело в том, что вот по 8-му каналу, опять же, идет вот эта реклама постоянно.
0: Да, вот сейчас реклама, как раз рекламная отбивка там.
10: Да, но почему там указан мой телефон? Я просто не могу даже, шквал звонков просто.
0: Да? Ну, вы знаете, честно говоря, мы забыли предупредить, что вы уже закрыли свою вот эту клинику по приему анализов.
10: Да,
0: извините. Кстати, хорошо. Спасибо за звонок. Вы знаете, действительно, уважаемый, действительно, Дмитрий Невнимательный закрыл уже свою клинику по приему анализов, по исследованию, поэтому сейчас даже правоохранительные органы, вы знаете, заинтересовались, что около подъезда одного из жилых домов, по секрету, в нем живет наш радиослушатель, постоянно скапливаются склянки с соответствующим содержимым, коробочки спичечные с соответствующим содержимым. Все это Дмитрию приходится выносить на улицу в силу того, что лаборатория по исследованию, так сказать, человеческих экскрементов прекратила свое существование в силу. И эта устаревшая реклама, мы, несомненно, Рафику Пантелеймоновичу вдул, спонсору нашей программы, скажем, что, дескать, Рафик, скажем, дескать, ну что ж ты так. Я вижу, Юрий Романович, у вас огонек в глазах, я имею в виду. Видимо, у вас какая-то неожиданная появилась мысль.
2: Меня,
0: кстати, тоже. И именно вот сейчас.
2: Меня очень грустит. Вот как все радиослушатели, в отличие от великолепного стихотворения нашей радиослушательницы, меня грустит, как по голосу чувствую постоянно. Радиослушатели норовят свернуть с магистральной темы. Они обращают внимание на нашу сексуальную ориентацию.
0: На вашу?
2: На нашу общую, Сан Свич. Они норовят свернуть на анализы. Анализы давно уже не принимаются из-за того, что нет тех баночек из-под горчицы. Анализ кала стандартно принимался в баночке из-под горчицы. Где вы сейчас найдете? Горчица продается в любых упаковках. Вы же не понесете в этом пластиковом кульке анализ кала?
0: Да, вот который сперли из Аэрофлота.
2: Конечно,
0: ни
2: конечно.
0: Ни в коем разе.
2: Вот. И я считаю, что это грязные инсинуации. И это завуалирование, затушевывание магистральной темы.
0: Ну, давайте послушаем. Может быть, кто-то из наших радиослушателей все-таки по теме, я бы так сказал, выступит. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
11: Здравствуйте,
0: вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
11: Алло, Саша, доброй ночи.
0: Приветствую.
11: Алексей.
0: Здравствуйте.
11: Приветствую также ваших уважаемых гостей, Алену Юрьевну и Юрия Романовича. Ну, во-первых, так кратенько, большое вам спасибо за песенку «Экзотический зверь».
0: Старались.
11: Лет на 7 назад. Вот. А по поводу, значит, исчезновения воробьев я могу объяснить. Дело в том, что вот не далее, как, кажется, в среду, мы с другом, в общем-то, пили пиво, а он работает младшим научным сотрудником в НИИ ПИВИПР.
0: Каком?
11: НИИ ПИВИПР.
0: Известный НИИ, можете не расшифровывать.
11: Да. Это по изучению воробьев и прочих.
0: Да.
11: Вот. То есть он мне, ну, мы, в общем-то, обсуждали эту тему несколько в другом контексте, но все равно я, в общем-то, выяснил у него. Дело в том, что, значит, директор отдела, в котором он работает, его внучку вот год полтора назад испугала крыса.
0: А, кстати, если вы имеете в виду... А, ну, собственно, ладно, об этом мы по другой передаче обычно, да? Извините, что перебил.
11: Ну, так вот. И, значит, он...
0: Хорошо, что еще только испугал, потому что вот с одной моей знакомой произошел совершенно другой случай, и теперь вот с ужасом все ждут результатов, так сказать, родов, да.
11: Значит, пришел вот, собственно, этот директор отдела на работу с утра и срочно, значит, в план работы отдела вписал, как бы, значит, пункт об уничтожении немедленно всех крыс. Ну, это уже начали дело разрабатывать, все там, подключили другие, как бы, инстанции.
0: Как и... обычно, кстати, вот чтобы ответственность на других потом.
11: Ну, да. Естественно, это, в общем-то, для нашей страны, по-моему, вообще очень характерно.
0: Это, кстати, вот хочу сказать, что именно оттуда, из ведомственных вот этих разборок, произошло понятие, нынче достаточно серьезное коммерческое такое понятие, как пирамида. Вот тогда это была пирамида ответственности.
11: Ну, так спасибо. Вот, и, в общем, был изобретен спустя там буквально несколько месяцев какой-то полимер, я, в общем-то, не знаю. Дело в том, что он не распространялся, потому что вы, наверное, знаете, что раньше этот институт-то был, в общем-то, засекречен. И сейчас даже остались какие-то, как бы, у них вот... Так вот, значит, и... То есть, ловили просто самку, осеменяли ее искусственно, uh-huh. с добавлением каким-то небольшим этого полимера. И, значит, подразумевалось, что как бы они там половым путем... вот это все дело разносят и дохнут. Вот. Ну, дело в том, что, может быть, произошла как бы ошибка в составлении химической схемы вот этого вещества. Вот, может быть, еще какие-то там неизвестные пока нам особенности, но, в общем, получилось так, что у крыс наблюдался такой побочный эффект, то есть как бы в нее вот это дело засаживали, она, значит, лежит, вот, ну и как бы начинает на нее действовать это вещество, а воробушки, они же такие, в общем-то,
0: хрупкие, наивные, да. У них, вот. Кстати, хрупкая не только тушка, но и психика очень, заметьте.
11: Вот, ну они смотрят там, типа, что-то такое лежит, они же любопытные еще. Вот, ну они подпрыгивают, а у нее вот чисто почему-то, как он мне рассказал, в основном на воробьев действует. То есть она выпрыгивает, как вот эти мишки Гамми там, ну, в этом мультсериале. Вот, и, значит, как бы разрывает его там, напополам. Причем, что самое интересное, после того, как эта крыса убивала определенное количество вот этих воробьев, значит, она как бы, ну, то есть самоустранялась, то есть дохла. Угу. То есть, если вы заметили, в последнее время ведь крыса стала...
0: Простите, уважаемый, а что вы сегодня принимали?
11: В каком смысле?
8: Простите, пожалуйста, наверное, вы очень близки к крысам, вы очень интересовались ими, поскольку мы говорили с вами о птичках. Я не понимаю, почему мы сейчас вышли на эту новую тему о крысах. Я с удовольствием поговорила с вами о крысах, поскольку вы знаете, что все ведущие наши поэты и писатели были безумно замолочен на крысах. Поэтому мне очень интересно. Я, вы знаете, я пристально наблюдаю за творчеством всех современных писателей, и никто из них никогда не говорил о крысах. И вот сейчас в прямом эфире я слышу вас и ваше соображение о крысах. Я понимаю, что вы новый, перспективный, вероятно, единственный в этом веке писатель. Я прошу, чтобы вы представились и рассказали, почему именно вас интересуют проблемы крыс.
0: Алена Юрьевна, вы знаете, я сейчас вспомнил, что в свое время вот нас еще там молодых совершенно ребят посылали работать в колхоз. Ну, как бы шефами или подшефами, я не помню, как это называлось. И вы знаете, что меня удивило? То есть именно тогда мы, молодые еще ребята, узнали, что такое есть суть искусственного, простите меня, оплодотворения. Да, нас послали оплодотворять телок. Ну, в смысле коровок. Не смотрите на меня так.
1: У вас для того, чтобы обводовать тёк, должны быть достаточно длинные руки.
0: Да, да, вы знаете, и вот вы очень подошли
1: Саша,
0: близко к истине.
1: Саша, покажите,
0: но...
1: пожалуйста, вашу руку.
0: Пожалуйста. Пионер
1: рука.
0: Всем детям пример.
1: Это замечательная рука. Это просто...
0: ну вы только не трогайте. Не трогайте, не трогайте. Уберите, уберите руку. Да, да, да. Вот, а то тут мои эти... Печаточки все. Снимите, ничего-то так бывало. Да, так вот. Мы с удивлением узнали, что, оказывается, тёлок оплодотворяют попарно. Ну, попарно в том смысле, что, скажем, один практикант не сможет это сделать. Потому что, вот, например, у него же на руку одевается резиновая перчатка. Берется это вот...
2: Ну,
0: Нет, клизма, простите. Простите, пожалуйста, Юрий Романович. Я знаю, что вы только что из больницы вышли.
1: Поцеловать?
0: Вот этого у них не принято, как это ни странно. А другой напарник оплодотворяющий, он должен со всей дури прыгнуть и наскочить корове на горб, потому что в момент, значит, проникновения руки в утробу корова, извините за подробности, она скособачивается вот так, она становится как треугольник, знаете, как пирамида.
1: У вас есть дети?
0: Вы знаете, этот вопрос мне задают очень много людей, в том числе в письмах.
1: Вы честно скажите, у вас есть дети?
0: А что?
1: А сколько тёлок вы оплодотворили?
12: ...53,82 МГц.
13: Эхо Москвы.
0: И без 15:05 в нашем чудесном городе. В гостях у нас Юрий Романович Филин и Алена Юрьевна Цигель-Полянская. Вы знаете, у нас сегодня произошел такой несколько какой-то ностальгический достаточно разговор, может быть, немножко грустный. И тем не менее, я думаю, что многие наши радиослушатели все-таки задумаются о том, что есть действительная ценность. Ну, скажем, вот представьте себе, если, например, сейчас каждому предложат, скажут, вот тебе мы дадим пейджер, а вместо пейджера умрет десяток воробушков. Вот такая ситуация. Ведь я думаю, что каждый второй согласится.
2: Если не каждый первый.
0: А, вот вы даже видите как. И не подумает о дальнейших последствиях, что...
2: А каждый третий спросит, извините, пейджер Веселенко или Моторола? И вот это
0: Мотороллы
2: самое...
0: этого они уже давно не продаются. Я сейчас мотоциклы в моде, мотороллеры уже не ездят.
2: Неважно. Человек упрется в фетиш.
0: Кстати, извините, товарный Юрий Романович, марку. Юрий Романович, еще же я сейчас вспомнил такую вещь. Уникальное устройство, по-моему, как-то незаметно прошедшее через всю эту технократическую байду, мотороллер. Это же что-то такое совершенно несуразное. Я так, во-первых, это чисто женский вид транспорта. На нем не надо раскоряку, расперды делать. Правильно?
2: Да.
0: Вот. Во-вторых, я помню, что мороженое развозили в таких, помните, переделанных?
2: Трициклы,
0: по той же ВДНХ.
2: Да.
0: Куда они-то делись? Хорошее средство.
2: Дело в том, я был давеча в одной организации, мотороллеры... чудным и темным образом преобразились в снегокаты. Сзади тот же самый мотороллер, спереди две лыжи. И получилось агрессивное устройство. Издали глянешь, вроде мотороллер, поближе посмотришь.
0: Снегокат. А смысл?
2: За зверями нормально те же люди, может быть, женщины те же, гоняются за зверями по снегу. Раньше... мотоцикл, автомобиль, газик, да? Солена началась, зверь ушел. Теперь зверь думает, солена началась, я ушел. Сзади тоже тыр.
0: То есть на измену сажают.
2: Звери садятся.
0: Давайте послушаем, что нам хотят сказать радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
14: Алло. Добрый вечер, ребята. Вы знаете, блестящая у вас глубина поднятия темы. Я всегда удивляюсь, и как вы глубоко, так сказать, все рассматриваете.
0: Ну, это даже не наша заслуга, это заслуга Валентины Зинаидовны Двери, нашего куратора. Ну,
14: да,
0: продолжайте.
14: Вот, и мне хотелось бы маленькую лепту внести в вашу дискуссию, чрезвычайно глубокую.
0: Финансовую?
14: Нет.
0: Ну, ладно, тогда говорите.
14: Время, да такие вещи, только моральную. Вы знаете, вот с воробьями, это исключительно интересная вещь. Помните, был такой писатель Богданов? Он их называл мирскими захребетниками. Не помните?
2: Так время было другое.
14: Время было другое. Они на лошадях сидели, на всех.
2: Да.
14: Вокруг лошадей, понимаете?
2: Не то, что паразитировали, симбиоз.
14: За... Ну, точно, точно. Прямо в жилу смотрите.
0: Прямо в очко
14: попал.
0: А война
14: наступила наша. Что случилось с воробьями?
2: Одни выхлопы, воробьев нету.
14: Не. Лошадей не стало.
2: Нету.
14: Хлеба не было, и воробьев стало мало. А голубей мы с вами, если помните, ребята, душили диких, потому что они наших домашних заманивали.
0: Да, было дело.
14: Специально лазили по чердакам и их всех душили.
0: Кстати, это даже, по-моему, вот постоянно путались, что, то есть, вот это горлинка, да?
14: Не, горлинка не путать. Цитопеля турта до кого-то, это совсем другое дело. С горлинкой не путайте. А вот именно голубей душили специально,
0: нет,
14: чтобы они
0: я...
14: не заманивали наших домашних. А вот после фестиваля 57-го года тут пошла такая трогательная любовь к голубям. И они как раз после фестиваля начали появляться. Помните, у Большого театра сидела старушка и за рубль давала покормить голубей?
0: А вы знаете, вот скажу вам по секрету. Скажу вам по секрету, что эта старушка и была Валентина Зинаидовна Дверь.
14: Ну, это блестяще.
0: Которая сейчас является куратором нашей программы. Блестяще. Кстати, вот этот факт в ее биографии замазан.
14: Угу. Она очень трогательно меняла свой облик, чтобы ее не опознали. Она в разные недели разной была. Это очень правильно, так сказать, чтобы создать массовость, так сказать.
0: Это-таки, знаете, Штирлиц, я бы сказал.
14: Да нет, ну это как факт.
12: В руках, чем опоссум в небесах.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Наша встреча с Кириллом сегодня, как, впрочем, и разговор, будет целиком посвящена выходу книги Кирилла, которая называется «Истерия СССР». А также мы с Кириллом будем отвечать на все вопросы, которые вас интересуют, и постараемся помочь вам в разрешении самых разнообразных проблем, которые у вас возникают. Вы можете звонить нам по телефону 203-19-22, а также общаться с нами посредством пейджера, его номер 956-32-32, абонент 109-279, и мы начинаем нашу беседу. Я поздравляю тебя, конечно, с этим изданием. Ну, это...
1: Спасибо. Спасибо, да, Александр. Вот... Я хочу, во-первых, естественно, поздороваться с радиослушателями и сказать, что вот небольшая неточность, ибо все-таки книжка написана триумвиратом авторов, и, соответственно, я готов представить участников нашей регаты. Это Николай Юрьевич Семашко, академик, и дизайнер Сергей Михайлович Новиков. Ну и, соответственно, я скромный артист балета. То есть вот таким вот количеством был такой произведен, как мне кажется, качественный продукт «Истерия СССР».
0: Вот я знаю, что ты практически сегодня связывался с замечательным шахматистом Вишванатаном Анансисом.
1: И если говорить, да, это все-таки было вчера, поскольку сейчас у нас уже...
0: Сейчас уже 8 уже часов, и мы, в общем, должны как бы уже к ним подойти. Но, тем не менее, я знаю, что Анансис, в общем, двигает достаточно неплохо. Вот, исходя из этого, все-таки нашли ли вы вот решение этого сложного вопроса наболевшего касаемо точки сдвига? Потому что ведь сейчас уже доказано, что не просто логика шахматиста, так сказать, оказывает мощнейшее влияние на победу или поражение партии, а также угол зрения на доску, определенный наклон руки, то есть практически шахматы и клавиатура фортепиано, так же, как, собственно, постановка рук на пишущей машинке, на компьютере, на руле автомобиля, массажизм.
1: Да.
0: Безусловно. Все это зависит.
1: Я согласен.
0: То есть, ведь очень многое действительно важно от того, как это делать, насколько угол кисти, локтевого сустава и плечевого сустава.
1: Ну, дело в том, что...
0: Что думает господин Ананси?
1: Вишванатан, да. Он как бы на самом деле, мы с ним знакомы не так давно, он сейчас открывает специально небольшую школу, где вот будет как раз решаться вопрос именно постановки рук. То есть как бы для передачи определенных энергетических частиц при игре в шахматы, потому что, с одной стороны, чисто эстетическое есть удовлетворение должен получать человек, который наблюдает за игрой в шахматы, потому что если ты сидишь и играешь в шахматы, сутулившись, и как-то ты, одет странно, и если у тебя все твои движения, которые ты производишь, переставляя шахматные фигуры, если они не отработаны, если они...
0: Ну, неловкие, то есть
1: как-то... Да.
0: То есть рука не должна суетиться, да, она не должна суетиться над фигурой.
1: И не надо делать ничего неуклюже, потому этот вид спорта все-таки, он в какой-то степени же как бы наглядный.
0: Это практически танцы.
1: Но в какой-то степени, да, танцы, когда ноги находятся в статичном положении.
0: Безусловно. А вот тут же еще ведь очень важно. Я знаю, опять же, от некоторых своих знакомых великих шахматистов, что сейчас даже на чемпионатах мира по шахматным турнирам шахматистов просто обязывают делать определенный маникюр на ногах, с позволения, извините, на руках, тоже с позволения сказать, потому что прокуренные желтые ногти, как они были вот у Ботвинника, к примеру, замечательного совершенно шахматиста, все-таки сейчас уже не является честью. Потому что, например, трансляция чемпионатов по шахматам телевизионная, само собой, подразумевает показ крупного плана рук шахматиста. Если там, например, татуировка «Не забуду мать родную» или «Клен» написано, или что-то подобное, то, естественно, в общем-то, это должно загримироваться. Очень аккуратный должен быть маникюр. Вот я слышал, что Вишнаватан, в общем-то, на ногтях сделал микрофлаги очень яркие своей страны.
1: Дело в том, что Господин Ананд использует нескольких двойников для игры в шахматы, которые как бы в случае его какой-либо неготовности, они, то есть играет как бы в шахматы он, а они сидят и делают вид, что играют, то есть делают определенные ходы, то есть как бы под фонограмму, ну если как бы, чтобы было понятно. Ну, да, выступление, да, под фонограмму, также как бы игра в шахматы в какой-то степени под фонограмму. То есть сидит другой человек, а им управляет, соответственно, вот, допустим, господин Ананд, находящийся где-то не так далеко. И вот и это происходит в том случае, если... Если как бы какой-либо шахматист, вот, допустим, тот же господин Ананд, если он не готов по тем или иным причинам, допустим, он как бы, ну, я не знаю, что это может быть, исходя из его самочувствия, исходя из его внешнего вида,
0: да, вот
1: потому что он не брит
0: это,
1: или еще что-то, потому что все-таки это имеет значение.
0: А вот действительно, ведь одно время рассматривались такие моменты, что, дескать, шахматист не должен загружать свой мозг вот этим координационным движением, то есть переставление фигуры. То есть его мозг, он должен быть направлен только на решение математических вот этих проблем ходов, да. И специально, вот как у великих, скажем, музыкантов, да, там у Якуба Магометовича Стамбольского и так далее, у него вся за спиной, когда он играет в консерватории фуги, лепит, собственно говоря, то стоит какая-то женщина, которая переворачивает ему ноту. Также и здесь у каждого шахматиста за спиной должна стоять симпатичная девушка, которая, в общем-то, он ей просто говорит, там, конь F3, F5, она ему переставляет, а он себя этим не утруждает. Но в дальнейшем почему-то вот это отменилось. Что на эту тему думает Вишнаватанна?
1: Этот вопрос не обсуждался, потому что тема, насколько я понимаю, поднята тобой вот и совершенно спонтанно, неожиданно, а тема интересная, потому что привлечение женщин, которые могли бы достаточно, скажем, эстетически красиво переставлять фигуры, если бы это были симпатичные, обаятельные женщины, она бы привлекла значительно большее количество людей, которые бы увлеклись шахматами как процессом игры и как,
0: да,
1: зрелищем.
0: Да, безусловно, ведь шахматы — это зрелищная игра, в принципе. Ну, то есть, как-то, видимо, я думаю, что нужно им рассмотреть этот вопрос, по идее. И вот, знаешь, вот на наш пейджер уже стали приходить вопросы. Как вы относитесь к тому, что шахматы необходимо смазывать подсолнечным маслом, дабы они лучше скользили по доске? Подпись...
1: Нет, это полная чушь. Это полная чушь, потому что...
0: Иногда приходится их переставлять.
1: Да, и если бы они будут скользить, то это может повлечь за собой просто полную потерю как бы ориентации.
0: Может сбив произойти,
1: да,
0: фигуры.
1: Безусловно.
0: Это можно играть щелкунчик вот в игру в такую, каким-то образом можно.
1: Ну, явно, что это ахинея просто.
0: А вот скажи, пожалуйста, я собираюсь, собственно, я же открыл свое сейчас литературное издательство, собираюсь создавать разные книги, и вот ко мне очень приходит много молодых авторов, которые предлагают свои труды. Меня тоже интересует в основном научная работа. Вот как ты думаешь, ко мне приходил человек по фамилии Афанасий Гипноз, который, в общем-то, принес свой труд научный, касаемый правил взятия определенных шахматных фигур. То есть у него прям чертежи есть, как брать коня, как брать ферзя и так далее. Вот, ну, ты, в принципе, тоже вот выпустил книгу, значит, опыт у тебя уже определенный есть. Как ты считаешь, будут ли брать эту книгу? И, может быть, у тебя есть какие-то коррекционные советы?
1: Ну, мне кажется, что эта тема уже, она прошла.

0: шахматы и начать двигать. То есть ведь шахматы — это как нижнее белье, понимаешь? Если ты играешь, ты же белыми играешь, и ты свое двигаешь. А вот если случайно твой партнер, допустим, Гарри Каспаров, перепутал и двигает твои фигуры, да, вот тогда как бы это прецедент, и может дойти до чего угодно.
1: Ага. Не, ну все-таки на самом деле щипчики тоже важны. То есть каждый достает щипчики и двигает именно вот...
0: Я думаю, в данной ситуации оптимально привлечь именно представителей прекрасного пола, потому что если они будут щипчиками, это прекрасно.
1: А у каждой будет свои щипчики.
0: Безусловно.
1: А ты знаешь, я что-то давно, вот сейчас проходят зимние Олимпийские игры в Японии, вот, и, в общем-то, есть, например, понятие такое в спорте, знаешь, современные пятиборья, ты знаешь, что я кандидат, в общем-то, занимался.
0: Безусловно.
1: Долго. Это видно по мне, по моей, в общем-то, мощной фигуре, по прищуренному глазу, то есть я, как видно, по широким плечам, то есть и по кривым ногам, то есть, значит, я езжу, это скольжу, стреляю, прищур. Видишь, у меня какой? Вот видишь, это не дефект. Это я просто всегда целюсь. То есть у меня даже кличка такая, человек,
0: не на
1: который
0: меня
1: целит.
0: Только,
1: ладно,
0: не
1: я в бок буду, я, да, вот туда им буду косить, да. Вот. А я подумал, почему бы не придумать, скажем, не просто пятиборье, вот, ну, когда вот люди занимаются исключительно физической нагрузкой, показывают, ну, какую-то свою ловкость. Это, конечно, хорошо, но тем не менее. А, например, знаешь, конькобежец, да, мощнейший, бежит по катку, скользит, вот, останавливается, значит, после определенного количества кругов у определенной ячейки, где делает, например, ход в шахматы.
0: Согласен,
1: там
0: полностью.
1: Кладет домино.
0: Я думал об этом.
1: Вот, да, вот, как ты думаешь, какие виды сюда мы включим вот в такой? Это даже, может быть, десятиборье возьмем. Бильярд, удар в бильярд производит.
0: Да. Это спорт будущего. И я, честно говоря, скажу тебе по секрету, думал на эту тему. Вот в нашей книге, в книге «Истерия СССР», мы, к сожалению, описываем события прошлого. То есть события, скажем, связанные с Московской Олимпиадой.
1: Да, это интересный момент в жизни общества.
0: Это
1: безусловно
0: интересный, это важный момент. Особенно, допустим, скажем, полет олимпийского мишки. Ведь мы все видели, как он вылетал.
1: Никто не видел, как садился.
0: Совершенно справедливо. Более того, мало очень очевидцев видели, как он летел, потому что это был специальный коридор, по которому он двигался.
1: Я, кстати, помню, что вот большое количество детей высыпало на улице, на крыше домов и смотрели в надежде, что он будет пролетать мимо. Некоторые даже держали в руках дробовики, чтобы каким-то образом, значит, поразвлечься. Прищуривались.
0: Дело в том,
1: потом
0: что...
1: прищуренных, знаешь, сколько было по Москве? Все ходили прищуренные.
0: Он же улетал глубокой ночью, и поэтому он же был коричневый, понимаешь?
1: Коричневый, незаметный.
0: И поэтому он практически был незаметен.
1: Кстати, ты знаешь, что фирма вот Audi в свое время ссорилась с Олимпийским оргкомитетом по поводу использования вот этих колец?
0: Нет, ну, очень интересно, я ничего не знаю.
1: Я тоже не знаю, просто мне пришла в голову мысль, что это могло бы быть.
0: Это могло бы быть, безусловно, но, к сожалению, мы вот с тобой об этом ничего не располагаем, но не факт, что, допустим, кто-то из наших радиослушателей не располагает такой информацией. Возможно, мы можем сейчас, если есть у кого-то информация
1: на эту тему, да, вы присылайте, пожалуйста, нам вот на наш пейджер. Кстати, на пейджер пришло следующее сообщение. А правда ли, что шахматные фигуры по весу сделаны с таким расчетом, что в случае поражения соперник не сможет повредить победившего? Подпись, опять же, Гусинский. Ну вот в одноименном фильме, посвященном как раз вот Остапу Бендеру, там, в общем, были нанесены повреждения доской,
0: смотря,
1: но доски на человек прибиты,
0: да,
1: они же,
0: смотря,
1: да,
0: что считать повреждением.
1: Потому что, например, ведь может быть так, что мораль ущерб, да, гораздо сильнее будет. Вот. Ну, в принципе, то есть насчет вот этих всех видов спорта я все-таки хотел бы немножко поподробнее остановиться.
0: Я немножечко ушел от темы.
1: Да.
0: В этом плане самый интересный вид спорта — это, конечно, уже спорт, существующий сейчас и существовавший еще, как бы, скажем так, вчера. Это биатлон. Потому, да, что, да, да, это вот зачаточный вид того 10 или 20 борей, о котором, как бы, идет речь. Ведь не секрет, что общество движется к созданию совершенных людей, людей, которые бы могли делать буквально все.
1: Все, да, как настоящий,
0: а
1: это самурай.
0: Если мы говорим о спорте, то, значит, можно было бы одновременно и плыть, и стрелять, и играть на бильярде.
1: И фехтовать.
0: И фехтовать.
1: Поэтому... Но здесь-то ведь нужно все-таки, я как предлагаю, разграничить...
0: Зиму и лето, наверное, да?
1: Да, да, теплое время,
0: да,
1: года.
0: Согласен.
1: И лето. То есть, ну, к примеру, вот смотри, я как предлагаю. То есть, например, действительно, это здоровый каток, вот он делает круги. Значит, начать нужно с того, что чтобы он вышел в какой-то, скажем, на определенный, на первый этап, скажем так, соревнований, он пробегает круг, скажем, на коньках, подбегает к небольшой лудке, около которого лежит маленькая удочка, и он должен... значит, поймать какую-то любую рыбу, потому что это все должно происходить на территории водоема.

0: после ловли рыбы какой-то ему, то есть поимка рыбы, это является ключом к началу старта соревнований. Он бежит дальше. Значит, бежит дальше. Первый, я думаю, что нужно сделать бильярд все-таки.
1: Но бильярд — это все-таки, мне кажется, вид спорта в закрытом помещении, если мы говорим
0: вообще,
1: о
0: да,
1: зимнем
0: да,
1: виде
0: да.
1: спорта.
0: Все, бильярд убираем.
1: Бильярд
0: убираем. Отменяется. Хорошо, тогда, видимо, домино. То есть, видимо, домино должно быть.
1: Ну, можно. Я бы домино чуть-чуть отодвинул на потом, скажем так.
0: А что же сразу после рыбы?
1: Вот можно обратиться...
0: Можно, знаешь, что можно нарядить елку.
1: Но это все-таки, понимаешь, это достаточно элитарный вид спорта.
0: Ну, логично.
1: И мы должны сейчас апеллировать какими-то известными понятиями, как, скажем, лыжи. Вот все-таки сложно ведь снять коньки, одеть лыжи.
0: И пройтись.
1: И сразу пройтись, причем коньковым ходом. Вот что интересно. Вот что интересно, понимаешь?
0: То есть, а ты знаешь, ведь еще ведь сложнее это после лыж потом пробежать 100-метровочку пешком. То есть сразу снять лыжи и пробежать пешком, потому что совершенно другая координация движения. Даже можно установить метроэскалаторы, чтобы человек после лыж бежал по метроэскалатору. Вверх.
1: Все-таки, понимаешь, в закрытом помещении соревнования по бегу происходит. Мне кажется, нам... В любом случае придется использовать некий павильон, где можно было бы частично воспроизвести атмосферу и состояние воздуха именно во время, скажем так, такого времени года, как лето. То есть да, человек может забежать, переодеться и, соответственно, уже любые виды спорта летние также как бы попробовать.
0: То есть он должен каким-то образом вбежать на территорию этого отапливаемого павильона, очутиться в лете, потом выбежать снова в зиму.
1: Ну, это как бы оптимальный вариант. Можно действительно разграничить между зимним видом спорта. Я предлагаю бобслей. Вот мне кажется, да, что очень интересный вид спорта.
0: Бобслей. Да.
1: Записываешь, да?
0: Я записал бобслей. Не, ну просто мы уже будем посылать запрос сразу уже, чтобы как-то вид спорта этот был узаконен, потому что надо застолбить идею, а то, глядишь, завтра в какой-нибудь программе телевизионной мощнейшей эта идея промелькнет как шутка просто у них, дескать, здорово, мы придумали. Нам это с тобой совершенно ни к чему, потому что прямо сейчас отправляется факс в правительство. Ну, а застолбление идеи, собственно говоря. Ну что же, значит, они... Значит, он поймал рыбу, добежал на коньках, выловил ее, переодевает лыжи, бежит дальше.
1: Да, мне кажется, что лыжный, но коньковым ходом.
0: Коньковым ходом.
1: Коньковым ходом.
0: Лыжи должны быть короткие. Такие детские, ну, лыжечки, вот, как детишки катаются, попросту говоря. Вот он на них, значит, пробегает. Что дальше?
1: Дальше можно прыгнуть с трамплина на лыжах.
0: Да. Значит,
1: но надо поменять уже на большие лыжи, потому что на маленьких лыжах можно прыгнуть, но
0: приземлиться тяжело.
1: Да. Поэтому можно сразу прыгнуть с трамплина. Это очень сложный вид спорта. И...
0: Тогда пусть бегут на горных лыжах сразу.
1: Но, понимаешь, бежать на горных лыжах – это тоже, видимо, спорт будущего.
0: Да.
1: Все-таки на горных лыжах на них нужно вниз катиться, понимаешь? Можно, прыгнув с трамплина на этих лыжах, постараться в дальнейшем продолжить движение как горнолыжник.
0: Как горнолыжник. Или наоборот, попытаться на горных лыжах забраться вверх. Это, по-моему, интересная находка, потому что действительно на них скользят вниз.
1: Ну, в этом будет немного комичного. Если только использовать вот эту подвесную люльку, но это тоже как бы нивелирует преимущество одного спортсмена над другим. Вопрос сложный, и мне кажется, сейчас мы не придем к однозначному ответу. Мне кажется, что эта тема, которая может быть обсуждена, и, скажем так, мы можем говорить об этом в других эфирах и не прийти к знаменателю. Мы можем обратиться к нашим радиослушателям.
0: Вот, я предлагаю, уважаемые, если у вас вдруг возникнут какие-то идеи по вот теме, затронутой нами только что, вы, пожалуйста, делитесь этими идеями либо посредством пейджера, что, кстати, лучше, поскольку эти идеи сохраняются в памяти, либо посредством прямого эфирного телефона 203-19-22. Пейджер тоже напомню, 956-32-32, абонент 109-279. А мы сейчас ненадолго выйдем отбить факс, собственно. Tomorrow, И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о выходе его книжки «Истерия СССР» в соавторстве еще с некоторыми гражданами. Также подспудно мы отвечаем на любые ваши вопросы и, в общем-то, затрагиваем тему, не побоюсь этого слова, предмайский, поскольку грядет все-таки 1 мая. И вот, кстати, следующий вопрос, который нам с тобой предстоит обсудить. Касаемо перспектив отмены 1 мая. Дело в том, что ведь пролетариат как таковой перестал существовать как сплоченная единица. Если, например, сейчас мы смотрим фильмы старые, вот черно-белые еще, которые крутятся по телевидению, мы видим, как славят людей труда. И труд был культовым явлением. То сейчас в современной, не побоюсь этого слова, кинематографии отечественной, как правило, славят либо бандитов, либо вернувшихся, значит, с войны каких-то юных мальчиков, разбирающихся в Питере с какими-то ненастоящими мафиозами и так далее. Вот, исходя из этого, 1 мая как праздник трудящихся всего мира потерял свою закономерность.
1: Очень обидно, между прочим.
0: Да, вот каково твое мнение на эту тему?
1: Ну, мое мнение связано с воспоминаниями моего друга Леонида Маховера, который в бытность существования 1 мая в этот день зарабатывал достаточно много денег. Что он делал? Он сидел в машине, в автобусе, если ты помнишь, в непосредственной близости от Красной площади, да и вообще по Садовому кольцу, стояли такие автобусы, где существовали некие громкоговорители. Вот. И он, по указанию одного человека, который зарабатывал значительно больше, чем он, говорил как бы фразы о том, кто, собственно говоря, показался на марше. То есть, допустим, вот если на марше показалось там, допустим, а вот идут хлопкоробы там или там что-то Фрунзенского района.
0: Да.
1: Понимаешь, да. То есть вот он это объявлял и кричал «Ура!». То есть это порядка, да, порядка 10, я не вспомню сколько, но где-то десятку он имел с этого. То есть это, мне кажется, было очень интересно. Я бы вот с большим удовольствием сейчас бы вот сел в такой автобус и сказал бы, вот там, на марше дважды краснознаменные, там, духовные семинария, поприветствуем ее и, так сказать, проорать «Ура!». Мне кажется, что вот в связи с тем, что сейчас мы совсем не отмечаем 1 мая,
0: вот это
1: как бы профессия декламации такой пафосной, она куда-то уходит.
0: То есть постепенно, вот, кстати, ведь люди будут думать, что левитан — это порода собачки или растения.
1: Вот совершенно справедливо. Вот эта пафосная манера как бы декламировать какие-то предложения, лозунги, это же как бы сейчас совершенно не актуально, а ведь это целый как бы пласт.
0: А вот ты знаешь, в связи с этим я подумал, что ведь вот женщины, да, они же сами себе противоречат. Как правило, они...
1: Я так и знал. Мне что-то показалось, что ты сейчас начнешь именно об этом говорить.
0: Вот, да. Так вот, они же противоречат сами себе. Вот смотри, с одной стороны, они пытаются целиком, скажем так, эмансипироваться, да? Ну, то есть даже вот если ты, например, перед ними где-нибудь в Америке расшаркаешься и попробуешь поцеловать им ручку, то на тебя подадут в суд, значит, за сексуальные домогательства. То есть эмансипация довела к тому, что нужно просто пожимать ей руку, как мужчине, и так далее, да? Вот. С другой стороны, они, в общем-то, когда наступает 8 марта, ну вот уже мы стоим на преддверии кануна порога 8 марта, уже практически они превращаются, то есть вся эта эмансипация резко пропадает, и все вот это концентрированное женское выливается. То есть получается, что идет ровный пик, потом резкий скачок по амплитуде. Скачок — это, думаю, слово тебе знакомо. Все мы знаем, что такое скачок. Да, так вот, в связи с этим, то есть не является логичным отменить, собственно, 8 марта. И причем это предложение должно исходить из общества защиты женщин. Сокращенно ОЖ.
1: Ну, проблема 8 марта, мне кажется, очень интересна. Я предлагаю подключить к этому обсуждению, к диспуту наших радиослушателей. Как ты
0: считаешь? Да, безусловно. Если у вас какие-то идеи возникнут, то вы, пожалуйста, звоните нам, и мы с радостью выслушаем ваше мнение. А вот, тем не менее, на пейджер приходят самые разные сообщения. Например, после трамплина можно соревноваться в оказании первой помощи. Вот. Но я думаю, что это должны делать, так сказать, спортсмены из разряда юниор.
1: Но это ближе все-таки, скажем так, к странам, ну, допустим, африканские спортсмены.
0: Да, да,
1: безусловно, да. Если мы говорим об африканских спортсменах, которые как бы занимаются горнолыжным спортом, то здесь необходима вот эта как бы такая составная часть, как оказание первой помощи сразу после выполнения прыжка или после
0: того, даже, как... даже если прыжок был удачным, собственно.
1: Безусловно.
0: То есть она все равно необходима первая помощь.
1: Независимости, потому что первая помощь — это как наложение какой-то повязки, так и просто какие-то ободряющие слова.
0: Психологическая поддержка какая-то, да, да. Безусловно. Нравится ли вам вид спорта, эстафета, заезд на дрезину?
1: Мне нет, я сразу хочу сказать, потому что как бы, ну...
0: Ну, мы занимались этим все. Дело в том, что совершенно непонятно, что делать. То есть, когда вот уже к этой дрезине, к самой уже вроде ты пришел первым, а ты на нее въехал и стоишь на дрезине. Вроде ты победитель. И дальнейшие действия, то есть, как правило, в этом виде спорта призом является сама дрезина. Вот, значит, дрезина поменьше достается спортсмену, занявшему третье место, побольше второе. Соответственно, самая большая дрезина, которая, в общем, даже не встает на обычные стандартные вот рельсы, не говоря уже об узкоколейках, которые повсюду проложены, она достается победителю. Вот мы как раз пришли, наш экипаж при заезде на дрезину въехал первым на самую большую, вот, и до сих пор она так стоит под снегом, в общем-то, сдать ее вроде как на металлолом или продать японцам для, как в форме металла мы не имеем права, поскольку это, собственно, Олимпийского комитета в данный момент, вот, самим нам она тоже как-то уволочить нельзя, вот она так там и стоит зачехленная, так что, если кому нужно, то завтра подъезжайте на станцию Павелецкая товарная, там на третьем пути, вот, сторож спросит. То есть его зовут Геворкян. Афанасий Геворкян записали. Вот найдете Афанасия Геворкяна, скажете, что от Сашка, и забирайте, пожалуйста, дрезину. Вот. Я его предупрежу.
1: Так. Я так понимаю, что это только завтра.
0: Безусловно. И к 8 утра, потому что после 8 Геворкян обычно уже бывает пьян, к тому же предновогодние вот эти все праздники. Отмена 8 марта очень его тревожит. Опять же,
1: что же... 8 марта — это все-таки тема открытая.
0: Открытая, да? Безусловно. Я предлагаю пойти отбить факс.
1: Можно.
0: Отобьем сейчас. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монваранси» Кирилл Немоляев. И мы сегодня представляем новую книгу этого замечательного автора, написанную в содружестве с господами Новиковым и Семашко. Книга называется «Истерия СССР». Также подспудно мы общаемся с вами, уважаемые, посредством прямого телефона в студии и посредством пейджера, номер которого вы знаете. Вот, кстати, вот только что пришло сообщение прямо на пейджер, Кирилл. Как быть, если в связи с резким потеплением климата в новогоднюю ночь не удастся заняться лепкой снеговиков и снежных баб? Вот такой вопрос. Действительно, ведь это древняя традиция, лепка снеговиков и дальнейшее их поспешное разрушение, вот, ну, то есть, которое начинается сразу после втыкалого морквы в черепную коробку данного снежного субъекта. А вот если не будет снега, что нам делать? В принципе, я знаю, что есть...
1: Можно заранее, как бы.
0: Заняться лепкой. Но, с другой стороны, вдруг выпадет снег, то получается сизифов труд.
1: Ну, в какой-то степени вся наша жизнь сизифов труд.
0: Ну, я предлагаю сделать что? Что можно просто прийти к нам завтра к 8 утра сюда и заказать в нашей мастерской снеговиков из пенопласта и из этого папье.
1: Тогда отказ от дрезины.
0: Ну, тогда
1: если люди приедут сюда к 8, они не попадают на товарную, и, соответственно, с Геворкяном общение проблематично.
0: Да,
1: поэтому нужно
0: выбирать
1: что-то одно.
0: Вот. Но я хочу затронуть следующую тему. Ты знаешь, сейчас Комитет по науке и образованию вносит новые разработки в методику обучения детей в школах. Например, существовало такое мнение у замечательной ученой, ты ее знаешь, это Жанна Шайба, замечательный наш профессор Жанна Изольдовна Шайба. Она предложила следующее: полную отмену чертежей в школе. Поскольку, в общем-то, вот эти математические линии, как считает Шайба, они вгоняют грудничков в депрессию полнейшую. То есть, и к тому же это достаточно тонкая специализация. То есть те дети, которые в результате сложных тестов, они, значит, выскажут какое-то предрасположение к начертанию прямых линий, кривых линий, изогнутых линий, также точек, кругов, болтов, проставлению размеров и так далее, они могут. Остальные, в общем-то, им это как бы ни к чему, считает Шайба. А как считаешь ты?
1: Я согласен.
0: Да, ты знаешь, я тоже думал об этом, что, в принципе, я просто решил узнать твое мнение поначалу, поскольку все-таки ты вот у нас редко достаточно бываешь, и твое мнение интересно. Я тоже согласен. Знаешь, я тоже согласен.
1: Мне кажется, что можно переключиться именно на тему вот участия африканских спортсменов, насильного участия африканских спортсменов в зимних Олимпийских играх.
0: Да, да, кстати, вполне возможно. Вот, кстати, вопрос на эту тему пришел. Из какого материала делают шайбы, нас спрашивают. Ну, если вы имеете в виду Жанну Изольдовну, то, как и все мы, из мяса, костей и шерсти, собственно говоря. Вот, что касается действительно шайб. Вот ты знаешь, что, и помнишь наверняка в свое время, в широкой продаже были замечательные каучуковые мячики маленькие, которые...
1: Да, которые как бы прыгали.
0: Мощнейшие, да. Мощнейшие прыгали. Затем куда-то они пропали. Сейчас их уже нет. То ли
1: каучук. Сейчас их можно купить.
0: Почему? Нет, по-моему,
1: на горбушке
0: продаются.
1: Конечно, да? На горбушке специально есть палатки, где продают как бы
0: каучуковые мячики.
1: Да, но они стоят достаточно дорого, поскольку как бы, ну, как ты сам успел заметить,
0: полное исчезновение.
1: Безусловно.
0: Создание дефицита. Вот ощущение такое, что шайбы делают из не получившихся мячиков. То есть вообще шайбы изначально должны ведь быть такие же прыгучие. Ну вот сами подумайте, ведь хоккей — это игра, она достаточно быстрая. Вот. И то, что, в общем-то, происходит на ледовом поле, подчас нас ужасает. То есть как это травмоопасно. То есть в хоккей играют настоящие мужчины. Поет замечательная певица Эдита Пьеха. Вот, так ранее шайбы были столь же прыгучие, и хоккеисты на игровом поле двигались раз в 5 быстрее. Вот, это отснято на некоторых видеоматериалах, например, 50-х, 60-х годов, когда хоккей вот только-только начинался в СССР, понимаете, где... Хоккеисты двигаются значительно быстрее. Это скоростная игра. Шайба летает так, что ее не видно. В результате приходилось играть 5, а то и 6 шайбами сразу, потому что, в общем-то, одна бывала рикошетила от этих здоровых стеклянных штук там до конца первого матча, собственно, и тайма. Иная шайба, она, в общем-то, летала даже в течение нескольких дней, вы понимаете? То есть уже чемпионат прошел, а она все летает, рикошетит. В таких условиях, сами понимаете, игрокам нужно было не просто забивать и бить, но еще и уворачиваться. И были не просто нападающие, защитники, а были специальные отражальщики, уворачивальщики и так далее. И много было травмированных в связи с этим.
1: Нечего добавить.
0: По-моему, достаточно исчерпывающий ответ, да?
1: Безусловно. Александр, а вот те магические 7 цифр, о которых ты говорил, которые соответствуют нашему телефону, они, возможно...
0: То есть ты предлагаешь произвести
1: Я предлагаю произвести общение чисто человеческое с каким-либо...
0: Совершенно с тобой согласен. Полностью согласен. Предложение принимается. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, глубоко уважаемый. Говорите.
2: Я хочу поблагодарить вас, Александр, за замечательный альбом, который вы наконец-то выпустили в свет.
0: Спасибо, спасибо.
2: Альбом просто чудесный. Я, к сожалению, не смог вчера посетить концерт в связи с болезнью. Вот видите, даже голос.
0: Да, и внешний вид у вас, я честно скажу, тоже не сочтите за обиду. Вот эта сыпь многочисленная, вот
2: ну
0: это,
2: да, вы же опухлости. По кнопке-то меня можете видеть?
0: Да, да.
2: Видите, унылый и понурый какой-то.
0: Да, я вижу.
2: Видите, да. Вот. Да. Я хотел бы спросить, вот когда я смогу, значит, наверстать упущенное, когда ожидаются ближайшие концерты. И во-вторых, вот вы что-то о спорте заговорили. Да, я хотел бы узнать, вот за какую футбольную команду болеете вы и болеете Петя Умалей.
0: Спасибо, спасибо. Это интересный вопрос. Насчет концертов. Просто я не хотел бы сейчас заниматься анонсированием их, потому что, в общем-то, впереди у нас грядет 12 апреля, и в такой день как-то не хотелось бы говорить о чем-то печальном, как-то концерт. Ну а что такое концерт? Это пропахший, в общем-то, куревом пиджачок, измазанный мелом на левом локте, почему вы сами все знаете, и ты, Кирилл, знаешь, он вся мажется левый локоть, вот. Это, в общем-то, сильное похмелье с утра, вот, мандраж перед, вот, это удары током по губам от микрофона, почему все артисты вот такие-то губастые, вот, скажи.
1: Ты меня застал врасплох. Я сейчас судорожно пытаюсь понять, какую, за какую футбольную команду.
0: А, ну, ну извини, давай, да, давай, давай лучше о футбольных командах.
1: За какую футбольную команду, вот, Александр, вы болеете?
0: Я болею за женскую футбольную команду Саратовского университета, причем вот с философией, извиняюсь, с факультета лепки. Там есть в Саратовском университете факультет лепки, сокращенный ФЛ. И замечательные девки там, в общем-то, играют в футбол мощнейший.
1: Мне очень не нравится женский футбол. Мне кажется, что это неэстетично.
0: Ну, ты знаешь, если смотреть на это не сбоку, с трибуны, а со стороны ворот и сидя на траве, то очень даже ничего. Тут зависит тоже от угла зрения.
1: Как... Ну вот, к сожалению, не смогу разделить твою точку зрения, поскольку сейчас нет никаких предпосылок для наличия какой-либо травы, вот, допустим, в условиях каких-либо футбольных полей, поскольку, ты знаешь, мы же не перешли еще на систему весна-осень в футболе.
0: А, так и... ты знаешь, сейчас же налажено. Вот одну из фирм, я в целях их, так сказать, рекламы не буду называть, да, ее название, но выпущены такие штанишки с травой, которые уже, в общем-то, приклеены к попе. То есть ты можешь в любом месте сесть и ощущать под попой, как будто ты сидишь на траве, даже если ты сидишь на стуле. Там даже есть кочка и свои несколько муравьев, которых нужно вкладывать специально, они наносят покусы.
1: Ну что же, на самом деле мне сложно что-то добавить, поскольку, исходя из нашего сегодняшнего эфира, Александр, твоя информированность о многих загадочных совершенно явлениях в нашей жизни, да, гораздо да. более богата.
0: Но это моя профессия.
1: Безусловно, да. Я согласен. И я как гость себя чувствую несколько... не в своей тарелке, поскольку ты меня постоянно озадачиваешь, и насчет муравьев, допустим, я вот ничего не знал, поскольку...
0: А, кстати, вот твое отношение к муравьям. Вот, я вот, смотри, ведь дело в том, что в некоторых квартирах московских, ну и не только московских, обитают, ну, несколько видов животных, там, помимо домашних, да, это, значит, вот муравьи и тараканы, причем они взаимоисключающие, то есть в квартире, где живут муравьи, не существует тараканов, и наоборот, это факт, собственно, вот. Например, если бы тебе сказали, Кирилл, у тебя будут жить либо муравьи, либо тараканы. Кого бы ты из них выбрал? Сразу скажу, что ну, тараканы, ты знаешь об особенностях поведения. Особенно в момент линьки они становятся альбиносами. Это очень неприятное зрелище. Плюс их постоянно видишь, они вот тут. Что касается муравьев, у них есть неприятная особенность достаточно. Это странная тяга к пути, к потокам. То есть они выстраиваются в шеренги и, собственно, маршируют длинными шеренгами. Через всю кухню могут маршировать и так далее.
1: Вот. Какие-то жуткие перспективы. Там,
0: жуткие, жуткие. Но тем не менее,
1: вот альтернативы нет, скажем. Я должен встать вот перед этим выбором.
0: Да, да.
1: Тогда, я думаю, тараканы.
0: Ты знаешь, я с тобой целиком вот, слава с этим Богу. Сложно спорить. Я целиком согласен. Ну, давай послушаем телефонный звонок, может быть.
1: С удовольствием, да.
0: Здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Я
0: говорите.
3: Года два назад слышал вашу передачу на «Серебряном дожде».
0: Да.
3: Вы говорили там о материале, из которого сделаны клавиши для пианино.
0: Угу.
3: Я бы хотел узнать...
1: Своевременно очень, кстати, вы позвонили.
0: Своевременно, да.
3: Из чего сделаны шахматные фигуры.
0: Угу.
3: И еще такой вопрос. Вот, я тоже слышу Монмаранси на «Серебряном дожде». Вот, я заметил такое совпадение. У них пейджер точно такой же, как у вас.
0: Да.
3: Чем это можно объяснить?
0: Понятно, спасибо, спасибо за ваш вопрос. Я сразу скажу, ну, то есть насчет совпадения пейджеров, дело в том, что лично у меня достаточно серьезно натянутые отношения с радиостанцией, которую вы сейчас упоминали. Дело в том, что целиком, в общем-то, сворованная идея моя авторская двумя, скажем так, существами, которые, в общем-то, в какой-то степени являлись... ну, результатом некой гуманитарной акции по устройству на работу, причем творческую работу, всяческих вот, ну, скажем так, искусственных созданий. То есть своего рода это искусственный интеллект, два каких-то, если это можно назвать интеллектами, вот, которые затем вышли из повиновения. Что касается номера коробочки, так называемого пейджера, они его называют коробочкой, то я хочу сказать, что это пейджер целиком программа Монмаранси. Программа Монмаранси, как вы знаете, является уже своего рода конгломератом. То есть это даже не программа, а некое объединение, выпускающее, в общем-то, разные программы. То есть и по восьмой кнопке вы можете наблюдать плакаты. Мы делаем так, нарезку и выпечку тоже с аналогичным названием производим. Вот, поэтому это пейджер компании. И дело в том, что даже у меня вот сразу после программы, как правило, его забирают, а потом, значит, референты компании, инженеры мне передают наиболее интересные сообщения, в общем-то, которые на него приходят от вас. Это объясняется только этим. Плюс еще хочу сказать, что на этот номер существует два пейджера. Один находится, в общем-то, в одном подразделении, другой вот здесь в другом. И сообщения таким образом как-то у нас делятся. Вот. Что касается материала, из которого сделаны шахматы, я знаю, что, Кирилл, ты, в общем-то, коллекционируешь шахматные фигурки, причем почему-то только коней. Вот мне интересно, вот такая тяга к коням, именно шахматам, чем она у тебя вызвана? Я был у тебя недавно вот на даче, у Кирилла практически все заставлено конями. Кони сунься, всюду кони.
1: Это, честно, я бы сказал, да. Лошади.
0: Да, даже лошади, да.
1: Лошадью ходи. Ты помнишь эту фразу, легендарная фраза из одного фильма?
0: Нет, я помню, лошади. Из второго фильма помню, а из этого нет.
1: Ну, попробуй вспомнить из одного фильма, не из второго,
0: из одного. Все, вспомнил.
1: Ну,
0: вспомнил,
1: да-да. Вот. Поэтому страсть к лошадям, страсть к лошадям как к таковым, соответственно, к большим лошадям средних размеров и к маленьким лошадкам, пони.
0: Угу. А что касается материала,
1: из которого сделаны шахматные фигуры?
0: Да.
1: Здесь, Александр, скорее имеет смысл обратиться к тебе.
0: А.
1: Мне кажется, все-таки, если мы говорим о материале, то здесь ты должен брать инициативу в свои руки.
0: Ну, хорошо, да. Что касается материала, я думаю, это не будет слишком такой серьезной тайной. Я никому не открою что-то страшного, но хочу сказать сразу, что самые ценные шахматы, их, в общем-то, существует в мире несколько всего экземпляров. Ну, я имею в виду не фигурок, а полных вот, полного набора фигур. Вот, это практически они равны по стоимости скрипкам Страдивари и так далее. Вот они все пронумерованы и, в общем-то, охраняются государством и даже спецслужбами государств, стран, в которых они находятся, потому что они раскиданы по всему миру. Насколько мне известно, одни только такие шахматы существуют в нашей стране. Я по понятным причинам не буду называть адрес квартиры, дома, телефон домашний человека, у которого они есть. Но материал, из которого они изготовлены, это кости. Причем кости известных, в общем-то, гроссмейстеров, которые... То есть это своего рода такая дань вот их величию. То есть когда умирает великий шахматный гроссмейстер, его варят, обдирают, значит, с костей мясцо, а из костей делают вот эти самые шахматы. Ну, они так называются, там некоторые ботвинниковские и так далее. То есть, ну, понимаете. Что касается попсовых шахмат, да, ну, то есть тех, которые мы с вами, их делают из чего угодно, начиная от пластика, вот, и... кончая даже глиняными. Существуют глиняные шахматы. Вот. Мало того, вот недавно к нам в мастерскую приходил богатый очень бизнесмен, который сказал, сделай мне шахматы. То есть дело в том, что у них происходила разборка между собой, они что-то не поделили. Значит, одни белые, например, да, должны были представлять целиком полностью копии, значит, одной группировки, всех там лиц, вплоть до цепочечек, пистолетиков, там, в общем-то, каких-то зубов и все. Другая, значит, другая. часть вот этой братвы. Вот. И два авторитета сидели, играли в шахматы. И, в общем-то, тот, кого съедали, вот, прямо на месте пристреливался. То есть, чтобы это было бесшумно. Все это происходило в пансионате «Дружба» под Москвой.
1: Ну, что-то тут добавить нечего.
0: Нечего добавить. Послушаем пьесу.

0: Я напоминаю вам, что в программе «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о новой книге Онова, которая называется «Истерия СССР». Подспудно мы общаемся с вами посредством прямого телефона в студии 203-19-22, а также принимаем ваши сообщения на пейджер нашей программы. Номер пейджера 956-32-32. Свое сообщение вы можете оставлять для абонента 109-279. И вот, ты знаешь, большое количество сообщений приходит. Например, следующее. Откуда берутся лыжные палки? Я, кстати, подозреваю, что автор этого сообщения по фамилии Борщ, в общем-то, наблюдал тебя, потому что меня тоже удивило, в общем-то, твоя вот эта, твой вообще внешний вид. То есть, вроде ты без лыж, но с этими лыжными палками. Вот, непонятно, зачем они тебе. И, видимо, раз ты их носишь, они тебе, видимо, как-то дороги, наверное.
1: Ну, в какой-то степени, да, в какой-то степени. Ну,
0: расскажи их историю нам как-то немножко. Почему они у тебя, откуда взялись? Вообще, историю лыжных палок.
1: Александр, история лыжных палок. Ты ведь прекрасно знаешь, что это не полчаса и не час. Это где-то, я даже не боюсь назвать число, в которое мы можем уложиться, если рассказывать историю лыжных палок. А ты, кстати, знаешь, почему вот на лыжных палках вот есть специальные такие некие кругляшки, которые надеваются?
0: Знаю, безусловно.
1: Вот мне интересно, что безусловно. Ты имеешь, что ты думаешь по
0: этому поводу? Дело в том, что эти кругляшки сделаны для того, чтобы прижимать мышей полевок, которые прячутся под настом. Потому что если их не прижимать, в общем-то, то они могут выбегать и пугать лыжников. А так вроде его прижали, пока, значит, мышь, он там это каким-то образом ворочается, человек уже проехал.
1: Но согласись, что если мы рассматриваем классические, как бы классическую ходьбу, скажем, на лыжах, ну, на 10 или 5 километров, то здесь работа палок идет попеременная, так называемая. То есть классический ход.
0: Да, да.
1: А если мы рассматриваем коньковый ход, то палки работают одновременно как раз. Да, отталкивание идет двумя палками.
0: Называется, что? Называется двоерукий толчок.
1: Совершенно справедливо. Да. И вот в чем разница, если мы говорим о как бы функции палок, о мышах?
0: То есть ты имеешь в виду вот функции вот этих штучек в случае двоерукого толчка?
1: В чем различие и как в таком случае ведут себя вот эти...
0: Ну, я понял.
1: Ну, ты понимаешь.
0: Да, ты знаешь, дело в том, что ведь изначально никому в голову не приходило бегать на лыжах. То есть лыжи были изобретены для неторопливого перемещения в тайгу и добывания добычи соболя, значит, оленя и иногда, значит, тюленя, дабы из него, значит, делать костер и греть. Каким-то образом. Вот. Почему человек впервые побежал на лыжах? Давай разберемся. Вот он шел-шел и вдруг побежал. От чего?
1: Мне кажется, что это связано с тем, что вид спорта лыжный, он зародился в зимнее время.
0: Совершенно верно.
1: Совершенно верно. Соответственно, температуры, которые стоят вот в это время года, они способствовали ускорению шага впоследствии, что привело к специальному бегу.
0: Ну, это только часть истины, то есть 50%.
1: А что же остальные, как бы, 45?
0: Остальные 45 мыши-полевки. Дело в том, что, вот заметь, когда человек производит двурукий оттолк, то это очень похоже на движение отброса. То есть дело в том, что, значит, он уже не в состоянии прижимать полевок, которые просто прут со всех сторон на него, а уже просто бежит от них. То есть они одолели, человек уже вопрошает «доколь?». И вот этим движением он их просто отбрасывает. То есть ему уже...
1: Но согласись, да. Если мы говорим о коньковом ходе, да. То он значительно эффектнее борьбы вот с этими животными, потому что ты одновременно двумя руками это все делаешь, и им сложнее приспособиться, так как приспособиться, скажем, когда мы идем классическим ходом, как бы значительно проще, чем когда мы идем коньковым, когда идет сразу атака на как бы,
0: вот мощнейшая,
1: как
0: да.
1: бы мощнейшая атака с обоих рук.
0: Ну, ты знаешь, кстати, я хочу сказать, что ведь есть люди, вот просто, по-моему, идиоты, которые на полном серьезе... Будь здоров.
1: Благодарю вас.
0: Просто я тут немножко распылил кокаин из своей клизмы. Вот. А, да, так вот, просто есть на полном серьезе идиоты, считающие, что вот эти кругляши на лыжных палках существуют для того, чтобы вот палки не провалились в снег. Как бы они упираются на эти вещи, понимаешь? Поэтому
1: ну, это какая-то спорная версия.
0: Да не то, что просто какая-то чушь и нездоровое представление о нашем с тобой любимом виде спорта.
1: Я смотрю, как бы, еще сообщения на пейджере.
0: Да, сообщений много. Приходит.
1: Вот, почему-то не откликаются наши радиослушатели и телезрители на как бы проблему участия африканских спортсменов или ну, откликаются?
0: Почему же? Вот есть. Скажите, а как маскироваться жителям африканских стран во время Олимпийских игр? Спрашивает, видимо, тебя, господин Седой.
1: Ну, мне кажется, что во времена, когда африканские спортсмены в значительной степени уступали, скажем так, спортсменам с континента, в то время маскировка, она была как бы необходима.
0: Да, да.
1: Ввиду того, что просто спортсмены из африканских стран, из жарких стран, скажем так, они как бы просто не имели доступа на Олимпиаду по причине совершенно низких спортивных результатов. Но сейчас мы все знаем, что жаркий, очень жаркий континент, Африка, дает нам лучших спортсменов не только бегунов, кенийцев, а речь, скажем, идет и о зимних видах спорта.
0: Вот, допустим, конькобежцы, заирцы. Вот сейчас.
1: Конькобежцы, заирцы, даже не так интересно, как вот на санно-бобслейной трассе четверка...
0: Сенегальцев вот этих
1: четверка
0: замечательных.
1: Четверка этих замечательных сенегальцев.
0: Да, да.
1: То есть как бы сейчас уже вопросы маскировки африканских спортсменов на зимней Олимпиаде, эта проблема снята полностью. И если раньше после каждой Олимпиады можно было выявить где-то порядка 10, а то и 25 засекреченных африканских спортсменов, то сейчас как бы эта цифра, ну, я не знаю, порядка, скажем так, можно говорить о 3-4 спортсменов с каждой Олимпиады, которые еще как бы не афишируют свои выступления.
0: Кстати, ведь такое внедрение вот чернокожих спортсменов в Олимпийские игры зимние началось как раз вот с чемпионата международного по биатлону между представителями сенегальской сборной и сборной английских скинхедов.
1: Ну, в общем, да, я хотел бы рассказать еще один случай интересный.
0: Конечно,
1: что,
0: конечно, необходимо-то.
1: Когда известный заирский, как бы, даже не горнолыжник, а как бы просто лыжник. Я не Александр, здесь, с одной стороны, можно улыбаться.
0: Нет, я просто сразу вспомнил, это лось просто лось.
1: Да, да.
0: Он горнолыжник, просто шанс. Лыжник. И ты знаешь, как он просто как бы, мы как горнолыжники, как мы относимся вообще к обычным лыжникам.
1: Согласен.
0: Это же просто фу, да, что такое обычный лыжник.
1: Нет, ну понимаешь, обычный лыжник он идет по плоскости, а горнолыжник он спускается вниз. И здесь
0: мы
1: даже
0: горнолыжник и,
1: как бы постоянный риск идет.
0: Да, безусловно.
1: Мы не знаем до сих пор ни одного африканского горнолыжника. Ну, давай признаемся.
0: Ну, в принципе, говорят, что вот... да, вообще ты прав, мулаты были. Мулаты были.
1: А тем не менее, можно говорить о том, что сейчас на африканском континенте условия для развития горнолыжного спорта как нельзя лучше.
0: Безусловно, безусловно. Дело в том, что вот африканский континент, он вообще славится своими огромными пологими скатами и так далее. И делают искусственные, в общем-то, дорожки снежные, посыпают. Это другое дело, что ну, практически вот так же, как у них же, есть чемпионаты по сбиванию бумерангами кокосов. Вот. А пытались внедрить этот вид спорта здесь у нас, для чего вот подвешивали на фонари какие-то предметы обихода, как-то микроволновые печки, дорогостоящие там чайники, какие-то оргтехнику. Вот, давали, значит, людям рогатки или просто ружье, из которого они лупили. Тоже как-то не особо прижилось. Нашим проще как? Залезать на столб на ярмарке и снимать сапоги.
1: Совершенно правильно.
0: Я думаю, что вот спорт, на самом деле, он объединяет, и он же, тем не менее, разъединяет людей.
1: Вот, мне кажется, у нас есть звонок.
0: Да, ты знаешь, с этим сложно не согласиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Я приехал со Свердловска и хотел поговорить с вами на одну тему. Дело в том, что я из поселка Шубры и давно увлекаюсь шахматами, но у меня есть проблема. Я изобрел новые шахматы. Они 180-клеточные, и в них есть еще фигуры там разные. Ну, типа третий ряд там есть. То есть вот сначала идут фигуры там король, офицер, там вторые фигуры идут пешки разные, а третий ряд – это пушки, которые стреляют. И вот я сейчас знаю, чемпионат по шахматам идет. Вот. И хотел предложить, чтобы вы передали...
1: Кирсану Илюмжинову.
2: А?
1: И Кирсан Илюмжинов, президент Международной шахматной федерации, как бы доступен.
2: Да, да. Вот, чтобы вы передали ему, значит, я хотел бы организовать с вашей помощью чемпионат мира. Поедем, по шахматам поедем. Вот.
0: А, понятно, спасибо, спасибо вам. Мы прям сейчас немедленно, спасибо, отобьем факс, пойдем с Кириллом. Еще я хочу сказать, что также, в общем-то, советуем вам обратиться и в такси, собственно, потому что их тоже может заинтересовать этот избыток шахматных полей как таковых. Кстати, ведь как спорткомитету, на мой взгляд, должна предъявить претензии фирма «Ауди», так вот шахматные федерации к таксистам и наоборот. Они вправе между собой как-то уже разбираться, я считаю. Да?
1: Ты, видимо, Александр, не знаешь, что этот процесс достаточно давно идет.
0: Идет уже?
1: Конечно. То есть, предел, что он сейчас несколько приостановлен, поскольку есть вероятность, что такси будет обозначаться как бы не шашечками вот этими, понимаешь, как говорят, знаешь, шашечки, так, а будут как бы шахматы.
0: Ага, целиком уже.
1: Да.
0: Ну, это, кстати, справедливо. Это справедливо.
1: Тогда не будет никаких уже...
0: Розней.
1: Да.
0: Угу. А правда ли, спрашивают нас посредством пейджера, что язык немого общения и карате были придуманы одним и тем же лицом? Если знаете что-то, хотелось бы узнать поподробнее.
1: Ну, Александр, это, я думаю, что... исключительно твоя сфера.
0: Ну, в общем, да, дело в том, что мы изучали немножко вот эти вопросы. Дело в том, что философия Древнего Китая подразумевает под собой определенное молчание. То есть они много молчат и, в общем-то, очень мало говорят. И вот эта молчаливость, она, в общем-то, и была, скажем, оболочкой того конденсатора, который был заряжен мощнейшим зарядом, готовым в любой момент выплеснуться на противника. Это раз. Два, ведь недаром хорошая русская пословица существует, которая говорит «деревянный по колено сверху» или «понимает только побои», да, к примеру. Поэтому, в общем-то, будь здоров. Я сейчас приберу концентрацию кокаинчика.
1: Спасибо.
0: Так вот. Поэтому, в принципе, в общем-то, нанесение побоев является наиболее, скажем так, доступным языком общения с некоторыми людьми, которые не понимают слов, понимаете? Особенно это заметно на дорогах наших с вами и так далее, когда вот он, например, из среднего ряда поворачивает налево вдруг, и ему бесполезно объяснять, потому что у него петушок, склянки и москвич 2141, в общем-то, часто наносят побои, в общем-то, какие-то. Так что, в принципе, это близко к истине, скажу я вам, хотя не связано с физиологическим целиком особенностями, вот там, глухонемотой и так далее. Да. Где хранится мировая шахматная корона и кто ее носит, спрашивают нас. Но я хочу сказать, что вообще мировой шахматной короны не существует. Это бы, ну, в принципе, как знамя какое-то, как бы вот эталон.
1: Скажем так, сейчас это уже можно говорить как о некой аллегории.
0: Да-да-да.
1: Потому что существует только как бы копия. Точная копия в масштабе 1 к 6.
0: Да. А носит ее, в общем-то, человек, который ее и охраняет, который отвечает за ее сохранность. Она всегда при нем, причем носит он ее на поясе, вот, и иногда под мышкой. То есть его святая обязанность о ней заботиться. Хранится эта корона в одном из древних шотландских замков, поскольку Шотландия — это родина шахмат, как вы знаете. Они все под юбками, в общем-то, имели шахматные доски в свое время. И, в общем-то, использовали их иногда и для разделки туш убитых на охоте животных. Слышал о совместном проекте Кирилла с группой «Тиамат». Расскажите поподробнее, спрашивают нас посредством пейджера.
1: А Кто это спрашивает?
0: Без подписи.
1: Вот это очень плохо.
0: То есть ты отвечать не будешь, значит?
1: Ну, как тебе сказать?
0: Ну, правильно, не стоит. Ну, зачем? Нет, не хочешь.
1: Я считаю, что не на каждый вопрос...
0: Есть ответ.
1: Нет, необходимо получать ответ, скажем
0: совершенно
1: так. А если вопрос задан, это уже само по себе, сама по себе завершенная форма в какой-то степени.
0: Да, да. К тому же ты таким образом даешь какую-то альтернативу.
1: Безусловно.
0: Вопрос к Кириллу. Как вы относитесь к тому, что ваш собеседник, видимо, я, стыдливо отодвинул мат на самое непосещаемое время ночного эфира? Нелогичнее ли было бы использовать мат для освещения новостей? Подпись Шварабович.
1: Ну, логического ответа, как бы вопрос, поскольку поставлен так, нелогично ли было бы... Мне кажется, что можно ответить Шварабовичу, что нелогично.
0: Нелогично.
1: Мне так кажется. Александр, ведь ты согласен?
0: Целиком. Ну, с этим сложно не согласиться, безусловно. А где можно купить шахматы, сделанные из кости гроссмейстеров, спрашивают нас. Но,
1: мне кажется, по-моему, не продаются.
0: Во-первых, да, они в единичном экземпляре, но опасайтесь действительно подделок, потому что могут залезть.
1: Есть же, да, я хотел рассказать о так называемых болгарских шахматах.
0: Да.
1: Ведь сейчас во всем мире происходит вот как бы деление на настоящее и болгарское, Александр, согласись.
0: Да.
1: Ведь мы знаем, что есть настоящие компактные диски, то есть фирменные, и есть болгарские. Соответственно, огромное количество других вещей тоже существует в болгарском, скажем так, виде. И когда вы покупаете ту или иную продукцию, скажем, шахматы, вы должны убедиться, не болгарские ли они. Потому что, естественно, качество продукции, болгарское качество, то есть оно как бы не отвечает.
0: Кстати, многие вот спрашивают, каким образом установить, реально ли это болгарский продукт. Я могу сказать, что только путем обнюха.
1: Ну, я бы сказал, не только путем обнюха, но 80% товаров можно определить, вот их, как бы, качество, их настоящие они или болгарские, это путем некого такого небольшого обнюха.
0: Да.
1: Но мы можем рассматривать ситуацию достаточно, допустим, ну, не то что странную, но, допустим, как я сейчас, у меня заложен нос в какой-то степени, поэтому, соответственно, если мне сейчас на дегустацию...
0: Я знаю, что закладывают кольца люди, дома,
1: квартиры.
0: Нет,
1: у меня сейчас заложен нос, понимаешь, и поэтому... Я не могу сейчас, вот если мне предложат какое-то количество, допустим, кассет или вот телефонов, или, скажем, шахмат, я не смогу определить, какой из них настоящий, а какой из них болгарский. Понимаешь? То есть в этой ситуации...
0: Встает вопрос.
1: Здесь можно подключить многих наших радиослушателей, потому что я более чем уверен, проблема болгарской продукции, которая сейчас захлестнула весь, как бы, цивилизованный мир, она, эта проблема стоит, и эту проблему надо решать.
0: Я даже догадываюсь, откуда ветер дует, ведь, в общем-то, болгарская продукция явно должна быть связана как-то с представителями этой народности здесь у нас в стране и с ее самыми яркими представителями, например, на сцене, то есть в поп-музыке и так далее. Видимо, ветер из Болгарии явно дует через вентилятор вот этих людей, представителей болгар.
1: Но я могу сказать, что если говорить о бисере Кирове, то, в общем, по моему убеждению, поскольку связь у нас с ним происходит достаточно давно, мы знаем друг друга очень хорошо, здесь никаких шуток, то, вот, скажем, Бисер Киров мне говорил, что эта проблема существует и у них в стране. То есть, как бы, для них, как бы, существование вот болгарской продукции — это не как существование чего-то национального, а это как бы тоже, так сказать, некое пиратство, понимаешь? То есть это пиратская продукция. То есть для них, для болгар, их собственная продукция является пиратской. Понимаешь?
0: Безусловно.
1: Более того, если эта продукция выпускается только у них... Это тоже продукция является пиратской. То есть сами болгары, они не могут воспринимать продукцию, производимую ими, как настоящую.
0: Безусловно. С этим сложно не согласиться. Мало того, я хочу сказать, что, например, не солидно, если какая-то фирма выпускает не пиратскую продукцию, и вдруг эта продукция потом не выходит на, в общем-то, в пиратском виде. Поэтому фирма, которая изготавливает, ну, к примеру, там вот музыкальную, если взять, как пример, например, фирма выпускает компакт-диски, да, то сама же эта фирма заказывает и пиратский тираж.
1: Да, болгарский.
0: Болгарский пиратский тираж. Это уже не секрет, в общем-то. Тем самым говоря о том, что...
1: Знаешь, что интересно, Александр, что ведь болгары не сразу стали, скажем так, не сразу заняли лидирующее положение среди пиратов. Да. Потому что ведь были еще так называемые китайские.
0: А мне кажется, изделия. Что ветер все-таки дует в случае китайском тоже из Болгарии. Потому что запаху очень одинаково.
1: Может быть, но тем не менее китайская продукция отмерла. Ведь мы знаем, что китайские, допустим, те же компакт-диски, они уже сейчас не производятся.
0: А остались все потому, только... что болгары не сразу. Вот болгары, просто одно слово, болгары не сразу.
1: Вот тут... если у кого-то есть какие-то болгарские предметы дома,
0: присылайте нам,
1: допустим,
0: присылайте.
1: Вот болгарские холодильники или болгарские телефоны, то есть это не настоящие.
0: Безусловно.
1: Вот если у вас есть, вы можете нам позвонить и сказать, насколько они как бы в рабочем состоянии и каково, на ваш взгляд, их отличие. Понятно, что в цене они значительно дешевле, но да, каково их отличие вот от настоящих.
0: А, да, также, кстати, болгарские вина, это тоже своего рода саморазлив, безусловно. Безусловно, с этим сложно не согласиться. А, кстати, вот спрашивают нас, является торговый знак Монмаранси знаком качества? Дело в том, что наверняка наши покупатели, наши клиенты, они знают, что на том месте, где должен стоять торговый знак, программа Монмаранси, сейчас пока белеет просто лысая бляха. Так мы его зовем, лысая бляха. Объясняется тем, что пока что не разработан, к сожалению, нету дизайна вот нашего знака. Поэтому, кстати, я предлагаю нашим радиослушателям, особенно обладающим какими-то художественными, так скажем, талантами, присылать ваши разработки вот, к нашей программе, символику ее, и наших, в общем-то, нашего торгового знака. Тогда мы потом все вот эти предметы с лысой бляхой соберем и налепим туда, в общем-то, вот этот логотип, а победителю, в общем-то, может быть, даже подарим вот эту дрезину, если ее завтра не возьмут с Павелецкой. Это, по-моему, хорошее предложение, выгодное. А как вы относитесь к гвинейским лыжникам? Спрашивают нас посредством пейджа.
1: Но гвинейские лыжники утратили свои позиции.
0: Утратили, по-моему, еще года два назад они целиком.
1: Точно говорить, три года назад утратили на Олимпиаде в Лиллехаммере, ведь гвинейские лыжники в первой двадцатке, был только один гвинейский лыжник, и то, по определенным сведениям, он был засекречен.
0: Да, потому что, в общем-то, у него в силу некоторых особенностей все лицо было замотано. Даже никто не знал, что это, в общем-то, гвинейский. То есть просто говорили лыжник номер 5 представляющий. То есть он был родом из Гвинеи, но выступал, насколько я помню, за сборную Швеции. То есть хотя он, на самом деле, был гвинеец.
1: Дело в том, что у него, насколько я знаю, был отец из Суринама.
0: Да-да-да, его, кстати, и звали самого Суринам. Суринам Портупея.
1: С тех пор, как мы уже говорили, позиции гвинейских лыжников были утрачены, и сейчас на предстоящей Олимпиаде в Нагано гвинейским лыжникам предоставлена квота всего в одного спортсмена против 6 спортсменов вот на предыдущей Олимпиаде в Лиллехаммере.
0: И, кстати, говорят, что опять вот это место займет опять Суринам Портупея, хотя, по-моему, ему уже за полтинничек самому. Может быть, сын его, может быть, сын Фалихан.
1: Но многие лыжники до сих пор выступают, несмотря на то, что их возраст уже, скажем так, критический. Допустим, Финн Юхамиета, если, Александр, ты помнишь.
0: Да, безусловно.
1: И все-таки сейчас есть все тенденции, все предпосылки о том, что горнолыжники гвинейские могут ворваться в элиту. То есть предварительные результаты перед Олимпиадой очень обнадеживающие.
0: Безусловно. Вот, кстати, пришло сообщение, касаемое, в общем-то, болгар. Следующее. Потомки болгар являлись закоренелыми пиратами. И для того, чтобы отличить болгарскую продукцию от продукции других стран, требуется пожилой представитель Болгарии, желательно историк, знающий историю болгарских пиратов. Я так полагаю, что это сообщение, в общем-то, прислано как раз этим самым историком, поэтому мы всегда рады, в общем-то, таким вот сообщением. Вы звоните
1: мне
0: нам.
1: Мне кажется, да, Александр, нужно повторить еще раз нашу просьбу. Если у вас есть какая-то дома болгарская пиратская продукция,
0: присылайте ее нам.
1: Шкафы какие-то, либо сейчас болгары выпускают практически все.
0: Даже собачек.
1: Да, даже собачек. Даже да. Собачек. То есть, как бы, проблема вот неожиданно возникла сегодня. Мы неожиданно о ней заговорили. И мне так кажется, многие наши радиослушатели сейчас очень внимательно нас слушают, потому что не все из них знают, что у них дома находится болгарская продукция. То есть не настоящая, а поддельная. И когда мы видим в магазинах, что скидка 70%, это говорит о том, что, скорее всего, в условиях магазина существует переизбыток болгарской продукции, они не могут ее сбыть, и поэтому выдают ее, чтобы как бы сохранить цены, как бы закупочные цены хотя бы для себя, они выдают ее за продукцию как бы настоящую, хотя это явная болгарская продукция.
0: Вот знаешь, я предлагаю пойти сейчас отбить факс, да, потому что пришло время, да?

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. И речь у нас идет о его книге, которая называется «Истерия СССР».
1: Да, мы... не только о книге, да, которую написал ваш покорный слуга, а также еще Николай Семашко и Сергей Новик.
0: И подспудно мы также, в общем-то, разговариваем о каких-то темах, которые, в общем-то, вы нам, в частности, тоже, уважаемые, задаете. Вот огромное количество приходит сообщений на наш пейджер, как мы говорили, уже присылайте их дальше. 956-32-32, абонент 109-279. Сейчас я предлагаю послушать телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте,
1: вы в прямом эфире. Доброй ночи.
0: Говорите, пожалуйста. Алло, алло. Да, говорите, пожалуйста, громче, вас как-то очень невзрачно слышно.
2: Здравствуйте,
0: уважаемый.
2: Вот, я бы хотел задать такой вопрос. Как бы грядут наступающие праздники, вот

0: перемещения, вы скорее можете поставить ее дома, вот, ну, как память, как некую скульптуру. Вот, как выиграть дрезину? То есть нужно записаться на соревнования, заезд на дрезину 98, который состоится летом в Мытищах. Вот, где-нибудь в августе это произойдет, мы отдельно объявим. Вот, заезд на дрезину, забег на дрезину, также стрельба по дрезине.
1: Я, как бы, Александр, хочу добавить,
0: конечно,
1: что, как бы, достаточно логично ввести некие прыжки из дрезины.
0: Да, да, прыжки с дрезины, кстати, через песочную кучу.
1: Ну, естественно, поскольку достаточно просто прыгнуть с дрезины, соответственно, необходимо некое усложнение, скажем так, в виде, ну, на данном отрезке жизненном, вот, летом будущего года, в виде песочной кучи.
0: Угу. Вот что касается, опять же, болгарских. Болгар. Вот тут пришло следующее сообщение на наш пейджер. Болгары самые лучшие мошенники. Они с легкостью подделывают дорогие картины и ювелирные изделия. Также они самые профессиональные эксперты по развлечению подделок от оригинала из учебника болгарской истории. Подпись Гусинский. Вот, кстати, мы тоже сейчас с Кириллом как-то про себя, пока вот шла пьеса, пока тут девушка пела, мы думали о том, в общем-то, каким образом еще можно отличить вот вам на ходу болгарскую подделку от оригинала. Мы пришли к выводу, что, в общем-то, всегда болгарская подделка, она несколько тяжелее оригинала.
1: Да. Причем здесь речь идет о любой практически продукции, будь то компакт-диски, к которым мы все привыкли. Так здесь можно говорить, скажем, и о, ну, о пресловутых холодильниках. Другое дело понять, насколько холодильник болгарский тяжелее, чем холодильник фирменный, очень сложно.
0: Безусловно,
1: поэтому
0: безусловно.
1: Существуют и другие, скажем так, возможности определить. Вот, Александр, насколько я понимаю, одна из отличительных черт болгарской продукции – это небольшая разница в размере.
0: Да, но
1: ее
0: тоже сложно уловить. Вот, дело в том, что вообще, по идее, если, например, как-то заложен нос или что-то, то по идее нужно, конечно, производить всегда взвешивание и замер. Причем, как правило, например, если это компакт-диск, то замер по толщине. Дело в том, что вы даже можете взять среднестатистическую спичку, обычную вот российскую спичку, и если компакт-диск визуально, ну, практически, может быть, немножечко тоньше ее, но размером по толщине ее догоняет, значит, это болгарский компакт-диск. Потому что родной компакт-диск, он всегда где-то на несколько микромиллиметров будет потоньше и поизящнее края.
1: Дело все в том, что сейчас болгарская продукция, она настолько внедряется, вот если говорить о компакт-дисках, то если вы покупаете как бы фирменный компакт-диск, это совершенно не значит, что он фирменный, потому что о том, что он фирменный, вам говорит его внешний вид и, может быть, наличие некого буклета, то есть книжки специально.
0: Да, да, да, да.
1: Но мало кто знает, что сам компакт-диск может быть при этом болгарским.
0: Безусловно, безусловно. Вот.
1: И вот как это как бы отличить болгарский компакт-диск от настоящего? Дело в том, что он больше. То есть мы уже говорили,
0: больше,
1: что он... Но он все равно помещается в
0: помещается,
1: те пазы, которые... Да.
0: Подрисован. Можно еще, в общем-то, с помощью женщины отличить. То есть женщина с большими ногтями может произвести поскреб по лакокрасочной поверхности продукции. И если, в общем-то,
1: будь
0: соскреб...
1: Будь то компакт-диск или не
0: компакт-диск. Что угодно. Холодильник, там надпись, например, на холодильнике. Вот если написано «Сделано в Болгарии», то эту надпись легко соскрести ногтем. То есть,
1: болгары, они, как правило, не пишут об этом. Они, как правило,
0: они, потому
1: пишут,
0: скромные,
1: что,
0: скромные,
1: что
0: человек,
1: сделано,
0: конечно,
1: в каком-то другом месте.
0: Например, в Тайване или в Китае. Да, ну вот, кстати, вопрос достаточно интересный пришел нам. Ребята, а что вы можете сказать по поводу болгарских огурцов и помидоров, закатанных в банке? Подпись «Дядя Бруклин».
1: А я как бы считаю, что эта тенденция развивается уже достаточно давно. Александр,
0: да,
1: ведь мы,
0: да,
1: помним, один из первых появившихся кетчупов у нас был именно болгарский.
0: Безусловно, безусловно.
1: Что, да, ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, тут речь идет о том, где вообще закупается эта продукция, где она производится. Ведь, как говорится, нашла коса на камень, а камень наточила. Есть такая древняя русская пословица, как говорится, рыба из проруби бах об лёд и молчит, собственно говоря, наглухо. Вот, поэтому здесь ситуация такая, что любая пиратская продукция, которая широко распространяется в свою очередь, тоже становится...

0: становится жертвой пиратов. Поэтому все вот эти болгарские огурчики и помидорчики, о которых мы с вами знаем, на самом деле реально были закатаны где-нибудь, может быть, на малой или большой грузинской улице в подвале и выдавались за болгарские, поскольку болгарские товары пользовались большим спросом в то время, понимаете? Вот,
1: и мало... Все правильно, да. речь должна идти именно о... времени застойном, как сейчас конечно, принято говорить. Потому что именно тогда болгарская продукция, она, вот если мы говорим о кетчупе или о помидорах, огурцах, она была у нас одной из самых, скажем так, покупаемых, да?
0: Да.
1: И считалось, что болгарские огурцы и помидоры значительно превосходят по качеству наши.
0: Да-да-да.
1: А что теперь?
0: А теперь происходит следующее, что, в общем-то, выяснилось, что на самом деле вот эти такие, ну, утрированные пупырышки на огурцах у нормальных огурцов, в общем-то, отсутствуют. То есть практически вот те огурцы, они тоже были поддельные. То есть таких огурцов в природе не растет, уважаемые, просто не существует. Вы посмотрите сами, и все будет понятно.
1: Откликайтесь на нашу тему о поддельной болгарской продукции.
0: Вот, кстати, следующий вопрос на пейджер вшел. Скажите, а болгарские паспорта тоже являются поддельными, спрашивает нас Седой.
1: А вопрос, кстати, интересный. Вопрос интересный. Очень необычный.
0: Я думаю, это к тебе, потому что я знаю, что ты коллекционируешь вообще паспорта
1: но
0: разных стран.
1: Я в свое время коллекционировал паспорта, но дело в том, что по моему убеждению... Болгарские паспорта — это настоящие паспорта. Это заключение, это, скажем так, это правило, то есть это исключение, прошу прощения, подтверждающее правило. То есть
0: совершенно
1: это исключение,
0: верно.
1: Лишний раз подтверждающее правило. То есть правило о том, что покупать болгарскую продукцию, то есть пиратскую продукцию, как бы не уважать себя и не уважать производителей, которые как бы на самом деле производят эту продукцию.
0: Но тут еще такой момент, что если, например, взять паспорт гражданина Болгарии и положить его в карман к гвинейскому гражданину, то, естественно, этот паспорт будет поддельным, сами понимаете. То есть применительно как раз к болгарскому гражданину его паспорт не является подделкой, но только на территории его страны. Естественно, если там он пересекает какую-то границу, то очень часто говорится, извините, но у вас же болгарский паспорт, типа как болгарский компакт, понимаете? Вот, и даже возникают огромные, в общем-то, недоумения и недоразумение, с позволения сказать.
1: У вас есть телефонный звонок?
0: Да, но прежде я хочу все-таки вот еще обратиться.
1: Я просто хочу
0: попозже,
1: нашим радиослушателям
0: сейчас просто
1: сказать, что мы с тобой на разных плюсах. Я же не вижу, что тебе приходит на
0: там сейчас просто мой дядя в это время должен звонить. Я не хочу занимать линию. Да. А какие чаще всего органы портятся при падении с дрезиной? Чаще со скоростью более 50 км в час, спрашивают нас наши радиослушатели посредством пейджера. Это, видимо, к тебе, ты же, в общем-то, медикаментозный.
1: Мне кажется, что может речь идти о коронарных сосудах. То есть о том, что они как бы даже не портятся, а лопаются.
0: Лопаются. Вот, ну теперь, я думаю, пришло время, в общем-то, послушать телефонный звонок, да?
1: Да.
0: Здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно. Вы в прямом эфире говорите.
2: Алло, здравствуйте, уважаемые джентльмены.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи. Это не мой дядя, гораздо более пожилой, да, чем говорите.
2: Значит, вот у меня, так сказать, поражает странный переход в шахматах из пешки в ферзи. Ведь невозможно, так сказать, из проститутки стать порядочной женщиной. Ну, может быть, это аналогия грубая. Но я к чему это говорю? Вот мне один знакомый подарил... Вы слышите, да?
0: Безусловно.
2: Один знакомый подарил, значит, пешку здесь, так? Ну, понимаете, шахматную.
0: Угу.
2: Вот.
0: Это, кстати, извините, это был ведь подарок 96-го года.
2: Откуда вы знаете?
0: Ну, я помню, во всех модных журналах было, что подарить любимой пешку, что купить там ребенку пешку, что лучше всего носить всегда с собой пешку. То есть шахматная пешка, это была, в общем-то, вещица 96-го года.
2: Но
0: официально.
2: Мою пешку носить опасно, потому что она из слоновой кости.
0: Ага. Ну, это ничего, это дорогая вещь, наверное.
2: Ну, да, наверное. Я тоже так думаю, но я ее, честно говоря, выпросил. Так вот я думаю, как вот я хотел бы коллекционировать пешки, так, и в хорошем смысле этого слова, действительно так. Вот, и как, с чего, так сказать, начать или начать, вот. Понимаете?
1: Да, конечно, очень понятно. Да,
2: вот. И не украдешь же, так сказать, как вот на шахматной доске, как это сделал в свое время Остап Бендер. Но он не крал пешки, он украл-то посильнее фигуру.
0: Коня или турку.
2: Да, коня или турку тоже не украдешь. И в магазин тоже придешь, значит, шахматы начнешь, так сказать, спрашивать, тоже там не украдешь, понимаете? Да, это, так сказать, не мой менталитет, потому что у меня, я считаю, европейский менталитет.
1: Ну, может, просто купить?
2: А купить? Ну, так надо полностью шахматы покупать.
0: А, то есть вы хотите отдельно пешки только, да? Вот. Вы знаете...
2: Вот, поясните, пожалуйста, эту ситуацию.
0: Сейчас я объясню, действительно. Спасибо за звонок. Действительно, этот вопрос многих интересует. Я хочу сказать, что вы знаете, что, например, сейчас можно прийти к мастеру определенному и заказать, например, себе у мастера, например, кий для игры в бильярд, да? Вот, также можно заказать, например, клюшку и так далее. А ведь были времена еще лет 10 назад, когда тоже кий нельзя было приобрести отдельно от бильярда. Вы все это прекрасно помните и знаете. Также, например, если вы хотите заказать себе, в общем-то, клюшку для игры в хоккей, вам необходимо было купить всю амуницию и оплатить какое-то время, то есть...
1: Использование ворот.
0: Да, использование ворот, действительно. Вот. Потом как-то люди поняли, хозяева всей вот этой вот, в общем-то, отрасли и индустрии, они поняли, что это не совсем выгодно, что можно торговать и по частям, собственно говоря. И сейчас, в общем-то, я думаю, что придет то время, когда можно будет покупать отдельные фигуры. Не целиком комплект, а просто пешку.
1: Вполне возможно, что настанут такие времена, когда можно будет коллекционировать. И постепенно ты сможешь, коллекционируя пешки, потом коллекционируя слонов, то есть ты сможешь собрать себе шахматы.
0: Да, вот. Это, кстати, тоже касается, например, вот у меня есть друг, у которого разные руки. Одна меньше другой в два раза. Вот. И ему из-за этого приходится покупать, соответственно, две пары перчаток, а не одну. Вот. А по идее, перчатки тоже должны. Например, вот у меня одна потерялась, а мне, в общем-то, не важно, что там одна у меня старее, другая новее. Я могу купить себе одну перчатку. Или что касается там, ботинков, да, и так далее. Поэтому, в общем-то, розница, она всегда, в общем-то, выгоднее. Хотя и немножко дороже, чем опт. Она выгоднее для покупателя, вы сами понимаете, да? Вот, но давай еще обратимся все-таки, да, к, конечно, нашему, конечно, пейджеру. Что тут к нам приходит? Огромное количество, в общем-то, сообщений. В общем, у человека оказался на его машине карданный болгарский вал. И что делать, нас спрашивают?
1: Это практически... Я думаю, что здесь уже ничего не сделать.
0: Здесь нужно менять машину, видимо.
1: И мне так кажется, что если есть болгарский карданный вал, то есть предпосылки, что в машине много деталей болгарских, да, вообще. И, возможно, даже машина болгарская, потому что такие случаи бывали.
0: А помнишь, как, опять же, в советские еще времена были заказаны в Болгарии для правительства проблесковые синие маячки, которые не всегда срабатывали. Вот. Да, и это... он включает вроде бы и думает, что он работает, и прет поперек дороги. Бах, только в бортину, и потом, в общем, давай разбираться, а маячок не работает.
1: Но вот, к сожалению, болгары себя очень сильно дискредитировали. То есть, с одной стороны, конечно, за счет того, что покупаются болгарские вещи, болгары очень сильно богатеют.
0: Ведь сейчас, безусловно. Ведь сейчас новых это, болгар я развелось знаю, дикое количество.
1: Они, по-моему, занимают чуть ли не третье место.
0: Да.
1: Они занимают практически третье место. Соответственно, уровень жизни в Болгарии колоссален. Там все стоит очень дешево. И все это за счет того, что страна обогащается именно пиратской продукцией.
0: Да. Качество болгарских компакт-дисков, пришло нам сообщение на пейджер, можно определить только путем сверления. Вот так вот, кстати, хорошая мысль, прочность их, да?
1: Но не у каждого есть сверло.
0: Не у каждого есть сверло, да? Да. И аппарат, куда это сверло должно внедряться, потому что на одном конце, как правило, любого сверла крепится машинка для вращения сверла, а к другому, другому концу сверла прикрепляется просверляемая, в общем-то, вещь, объект, да? А что вы думаете по поводу болгарских сигарет, спрашивает нас Василий Кустов.
1: Ну, поскольку я не курю, Александр, скорее вопрос к тебе.
0: Да я, в принципе, тоже не курю, вот. Но я думаю, что что, исходя из этого, в общем-то, дело в том, что масс-медиа, особенно болгарская, да, это так, такая, в общем-то, вещь страшная, что, например, им ничего не стоит внушить своим же гражданам, что вот это растение есть табак. И когда происходит упаковка этого растения в эти сигареты, то, в общем-то, это вообще не факт, что там действительно табак в этих самых сигаретах. Но поскольку все убеждены, что это табак, то это происходит своего рода гипноз. Вот, то есть, ну, так же, как, например, мы скажем, что вот это ананас, глядя на снежную бабу, да, и все будут говорить, да, это ананас, и будут с умилением есть эту снежную бабу, что мы, кстати, порой и видим здесь вот на улице. Вот, люди едят и думают, что это ананас. То же самое и здесь. Я так полагаю, хотя сам я действительно не курю, и мне тоже сложно об этом судить.
1: Да, естественно, поскольку вот мы не курящие, соответственно, к нам вообще вопрос этот с трудом может относиться.
0: Ну, мы, я думаю, спросим у кого-нибудь из курящих в одной из клиник. Меня понюхали, и я родился болгарином. Как быть? Я не настоящий. Подпись «Новый болгарин». Видимо, да.
1: Вот проблема очень, кстати, актуальная. Проблема современная, поскольку вот мы же знаем, китайская продукция еще есть некая. То есть у них стоит совершенно, стояла, вернее, такая же проблема, но китайская продукция, качество китайской продукции себя дискредитировало, и поэтому как бы сейчас каждый рождающийся китаец может как бы чувствовать себя спокойно.
0: Да, да, да. Где и когда можно получить права на вождение дрезины, спрашивает нас радиослушатель. Вот, видимо, к тебе, Кирилл, вопрос, потому что ты недавно вот был в управлении по выдаче прав.
1: Ну, сейчас там такие смутные времена, меняется руководство, поэтому, я думаю, можно вернуться к этому вопросу где-то.
0: Ну, я думаю, где-то к лету ближе. К лету, да. Потому что железнодорожники сейчас бастуют порой, а их, как бы, вместо того, чтобы наказать и снова выпустить на работу, их просто сажают. И в результате сейчас недостаток, в общем-то, составов полный, и на фронт они не идут из-за этого. То есть и даже штабным не выдают, поэтому тут уже не говоря о нас. Вот еще пришло сообщение, вообще огромное количество, действительно, нам, то есть тема, поднятая нами сегодня, заинтересовала радиослушателей. Что вы думаете по поводу работорговли болгарских пиратов? Это, видимо, тоже к тебе, потому что ты совсем недавно, я знаю, основал музей работорговли.
1: Ну, это громко сказано, музей.
0: Ну, музейчик, даже
1: работа
0: комната.
1: Работа еще идет, даже он не открыт, это своеобразный угол. Угол болгарских вот таких различных, скажем так, изделий. И если говорить о работорговцах, да?
0: Да-да-да, о них.
1: То там представлен один болгарский работорговец. То есть как бы как небольшой экспонат, поскольку...
0: Иосиф Збышек.
1: Не совсем. Это не Иосиф Збышек. То есть это был Иосиф Збышек, но выяснилось, что как бы, настоящая его фамилия совершенно другая.
0: А вот интересно бы узнать, какая.
1: Мне бы самому интересно.
0: Слушай, а не Рампа?
1: Нет, не Рампа. Не Рампа. То есть, как бы, была такая версия, но сейчас ведь, мы склонны рассматривать совершенно другие какие-то.
0: Ведь знают же наши вот радиослушатели по учебникам истории по кинофильмам о существовании Гели и Рампа, замечательной бабищи болгарской пиратки, которая, в общем-то, рубала нехило. То есть...
1: Но издревле пираты... Многие пираты, они были болгары.
0: А вот, кстати, следующее сообщение на пейджере в ноль соответствует твоей вот фразе. Болгария была великой морской державой, и все знаменитые морские пираты были болгарами. За последние столетия страна прошла великий путь от дикого пиратства к цивилизованному, говорит нам Швирукович.
1: Полностью согласен с уважаемым Швируковичем. И мне лично приятно, что вот эта тема получила развитие. Почему? Потому что я только за последние полгода обнаружил у себя в квартире где-то порядка 60% всех предметов, которые находятся, то есть методом онюхивания и взвешивания, пришел к выводу, что они, возможно, болгарские. То есть ты можешь себе представить...
0: Слушай, это ты еще ведь не измерял. Если бы ты к обнюхиванию и взвешиванию добавил еще измерения, какие-то замеры, я думаю, что ты обнаружил, что это было бы под 85%.
1: Поскольку у меня уже процесс формирования предметов в квартире почти завершен. Мне лично просто, мне кажется, что необходимо оповестить наших радиослушателей о том, чтобы они предельно опасались именно вот подделок при покупке.
0: Да, да, да, да, да, да. Безусловно, да.
1: Потому что болгары маскируются.
0: Со страшной силой. Вот у меня спрашивают: Александр, чем закончился процесс между вами, болгарином буквы и китайцем цифры? Спрашивает Анисим. Я просто хочу сказать, что, конечно, национальность этих существ нам неизвестна. В общем-то, ее практически не существует. Процесс. Первые два судебных слушания, в общем-то, сейчас закончились. Пока что непонятно, кто побеждает. Дело отложено где-то после 15 января. Будет третье слушание этого дела в Хорошевском городском отделении суда. Вот. Ну, я предлагаю отбить факс, сходить.
1: Да, да.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, один из авторов книги «Истерия СССР», о которой мы сегодня и разговариваем. И, собственно, также мы общаемся с вами посредством пейджера, его номер 956-3232, абонент 109-279. Этот пейджер к вашим услугам круглосуточно в течение всей недели. Вы можете присылать на него ваши мысли, идеи, предложения и просьбы. А также в прямом эфире посредством телефона 203-19-22. И я предлагаю обратиться к живому прямому телефонному звонку.
1: Да, можно обратиться к живому. Да.
0: Да. Может быть, у вас какой-то есть вопрос. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Говорите, доброй ночи.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Александр, доброй ночи, Игорь.
1: Павел, зовут... прошу прощения.
0: Да, да. Кирилла зовут Антон.
2: Что?
0: Продолжайте.
2: Меня зовут Святой, и я хотел бы вернуться к вопросу о лыжных палках.
0: Да-да.
2: Значит, я думаю, вот для чего нужны вот эти вот кругляшки. Дело в том, что... Так, я добавлю. Дело в том, что... Вот посмотрите, пуля, она предназначена для поражения некой цели. Допустим, в биатлоне это мишень. То есть она в одно ухо вылетает, а с другого вылетает. А лыжная палка, она для этой цели не предназначена. И то есть, вот, когда спортсмен проигрывает в лыжных соревнованиях, он может как бы сгоряча ударить по голове вот этой палкой победившему человеку, и для того, чтобы она из другого уха не вылетела, как бы, то есть не нанесла значительного ущерба организму, для этого эти кругляшки и делают.
0: Спасибо за ваше мнение. Но мне кажется, как-то вы немножко несерьезно подошли к этой теме. То есть, в принципе, ведь мы забыли о еще одной стороне лыжного спорта. Ведь на самой заре, когда вот началось, так скажем, межрамье между ходьбой на лыжах и бегом на лыжах, были по всей лыжне установлены специальные мишеньки. И бегущий лыжник должен был как можно большее количество этих мишенек поразить в центр этими палками. Понимаете, о чем шла речь? Вот. Затем этот вид спорта отменили по той причине, что у этих людей прививалась, ну, такая характерная походка, очень дерганная. То есть они даже вот когда ездили в общественном транспорте, они, в общем-то, поражали вот все пятна, которые были у них под ногами. То есть развивалась этакая, ну, несколько ненормальность, что ли. Вот. И Министерство здравоохранения тогдашнего вот Советского Союза отменило этот вид спорта своим силовым усилием. Ничего здесь такого нет, что кому-то с чем-то в ухо залепляют. Это все, по-моему, перебор. Это, правда, перебор. Это никуда не годится. Никуда не годится. Нам очень нравятся болгарские кассеты с записями Лаэрского. Что в них фальшивый Лаэрский или кассеты? В общем-то, я думаю, что фальшивый и то, и другое. То есть даже вот, например, мне иногда дарят кассеты, говорят, послушай.
1: Видите, да. Александр,
0: да.
1: Давай откроем один маленький секрет.
0: Давай.
1: Я знаю, что у тебя есть некий болгарский двойник. Я не хотел об этом говорить, потому что ты меня просил об этом не говорить, но... Сейчас кульминационный момент нашей программы.
0: Я понимаю тебя, полностью извиняю.
1: Мы обсуждаем новую книгу и общаемся также с нашими радиослушателями. И вот я вправе раскрыть все карты.
0: Безусловно.
1: У тебя есть болгарский двойник.
0: Как, кстати, и у каждого из нас.
1: Ну, это разговор отдельный. Можешь ли ты что-нибудь сказать по этому поводу более конкретно?
0: Да, этот болгарский двойник, это, в общем, болгарская девочка. Ей 12 лет. Мы с ней познакомились на фестивале молодежи и студентов, который происходил позапрошлым летом, по-моему, в Питере. Вот. Она страдает такой болезнью, она чрезвычайно толста. Ну, то есть, она попросту круглая, понимаете? Вот, прям... Я даже когда увидел, в общем-то, она мне напомнила одно очень дорогое мне в то время существо, попросту вот, ее...
1: Извини, Саша, да. Я тебя сейчас слушаю и понимаю, вот я бы так не смог, вот зная
0: подойти
1: о таком
0: и предложить,
1: факте,
0: да,
1: нет,
0: вот подойти.
1: Зная о таком факте, не смог бы так вот спокойно рассказать в эфир, потому что рассказать о том, что у тебя есть болгарский двойник, 12-летняя девочка, очень крупных размеров, круглая, это как бы, ну я не знаю, я вот не смог бы, потому что мне кажется, что-то очень личное в этом есть.
0: Да, ну ты вот еще тут, я же сейчас дальше хочу рассказать, что многие наши радиослушатели наверняка подумали, что это такое нечто круглое размером, собственно, с 12-летнего ребенка. Они так себе представили. Ничего подобного, значит, а оно, в общем-то, размером со взрослого такого здорового, в общем, грузина, не побоюсь этого слова. Вот. И, в общем-то, когда мне сказали, что это вот девочка 12-летняя, вот, и что она, Саша, твой двойник, позволь...
1: Самое главное. Главное, Саша, что как бы не смысл в том, что она твой двойник, что это как бы болгарский двойник, болгарский, то есть это подделка.
0: Ну, полнейшая подделка, при этом даже паспорт у нее болгарский, вот он сделан под ее размер. То есть, ведь вы знаете, что у болгар одно время была такая фишка, что ли, что паспорт должен был строго соответствовать физическому размеру человека, его росту и толщине. То есть брался объем самого толстого места человека и бралась высота человека от макушки до пятки. И вот в этих пропорциях индивидуально печатался для каждого паспорта. Вот у нас в музее паспортов лежат паспорта разных стран. Это, например, палочка бамбука, вот одного из австралийских племен, это их паспорт. И также здесь самые разные паспорта. То есть, например, есть один квадратный паспорт, это и есть, в общем-то, вот паспорт этой самой вот девочки. Потому что у нее что ширина, что высота совершенно одинаковая. Да.
1: Я смотрю, как на пейджер приходит безостановочно.
0: Да, кстати, на пейджер приходит, но... А, вот. Существуют эстеты, предпочитающие пиратскую продукцию. Для них уже много лет работает магазин. Я не буду, естественно, называть адресов. Товары в этом магазине снабжены сертификатом соответствия пиратским стандартам.
1: Ну...
0: Это я бы даже сказал сообщение предупреждения.
1: Да, кстати... Вот то побольше есть, бы таких.
0: Вот, кстати, я в руках держу такой, я тебе могу показать сейчас. Вот, пожалуйста, вот компакт-диск. Mm-hmm. Видишь, тут написано, значит, для продажи только в СНГ. Изготовлено в Объединенной Европе. Желтая бляха, mm-hmm. видишь? Вот, желтая бляха. Так что вот так. Ну что же, я предлагаю послушать телефонный звонок.
1: Да,
0: 203-19-22. Мы с радостью будем слушать то, что вы нам сейчас расскажете. Доброй ночи. Наше внимание к вам безгранично. Вы в прямом эфире говорите.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Доброй ночи.
3: Вас беспокоит ваш слушатель. Из Чкутука. Давненько я вам не звонил.
1: Да. Как колодцы.
3: Да пока не засохли. Пока есть вода. Живы пока. Ну, вы знаете, наше место глухое, а посему вот болгарская тема меня очень близко затронула. Болгары ведь любят такие места, которые трудно посетить, и у нас они свое производство открыли. Я некоторые тайны выяснил, так сказать. Ну, таким образом, случайно.
1: Я думаю, что мы сейчас сосредоточим внимание наших радиослушателей, то есть предельно сконцентрируем его, и вот сейчас вы расскажете нам.
0: Да.
3: Да, конечно, конечно, обязательно. Они открыли у нас свою фабрику. Uh-huh. И, значит, она так и называется. У них там магазинчики есть, значит, болгарские товары со всего мира. То есть фактически они делают все.
0: Да, я слышал. Все. Я слышал о таком магазине. Извините, что я вас перебиваю. Просто ведь такие же сети были, например, помните, китайские товары со всего мира.
3: Да, да.
0: Вот,
3: но вы знаете, вот в отличие от китайских товаров, ведь китайцы они делают грубые подделки.
1: Все правильно, там... все правильно. В этом-то и весь прецедент. Да.
3: А вот болгары, они же пираты, и они вычислили все пути вот этих вот комплектующих, воруют их. И собирают сами уже из ворованных изделий. А вот они для того, чтобы, ну, все-таки народ отличал ихнюю продукцию от других, они делают в каждом товаре свою маленькую отметинку. Вот, например, болгарские часы, в отличие от всех остальных, у них вроде бы все нормально, только секундная стрелка ходит в другую сторону, в обратную. Или, допустим, сигареты.
1: Сигареты, кстати,
0: вот, да, это... Вот это интереснее. Нас спрашивали о них.
3: Ну, вы знаете, да. Вот дело в том, что они вместо 20 кладут туда либо, ну, 19, либо 18. Ну, вот какое-то нечетное число.
1: То есть пытаются как-то обмануть.
0: А 18, да, по-вашему, нечетное число, да?
3: Да, да, нечетное число. Они могут 21 положить. Но главное, чтобы это было отличие. Mm-hmm. Неважно, какие это сигареты. А, например, вот шахматы, я тоже вот долго ломал голову, как отличить. Всякие эксперименты проводились. Ну, вроде, ну и как.
0: А в духовку пробовали класть вообще? А в духовку не пробовали класть?
3: Нет, вы знаете, я понял одну вещь. Нужно их просто положить на дно аквариума. Вот так. Все нормальные шахматы всплывают нормально, головой вверх. А болгарские, они переворачиваются, всплывают.
0: Днищем вот этим, да.
3: Да.
0: Все правильно. Да, я слышал о таком методе.
1: Вот это, кстати, очень ценная информация.
0: Спасибо вам
1: большое. Я прошу прощения, я достаточно осведомлен вот об аквариуме и о том, как с помощью аквариума узнать, насколько шахматы болгарские или не совсем. Необходимо, насколько я знаю, рыбок все-таки предварительно
0: выселить. Потому что бывает так, что вот болгарские шахматы всплывают столь стремительно, что не успевшая отплыть рыбка просто выкидывается шахматой, как поршнем, наружу и прилипает к потолку.
3: Ну, вы знаете, здесь запах спасает. Все-таки
0: запах.
3: Рыбки, они
0: рыбы, они не дуры.
3: Не дуры, да.
0: Не дуры. Рыба, они тоже... она не дура. Рыба не дура.
3: По этому фактору тоже можно отвечать, да.
0: Знаете, спасибо вам за...
3: А вопрос у меня маленький.
0: Конечно, говорите.
3: Самый маленький. Вот... Меня всегда волновало, почему болгары нигде как-то не отличаются, вот только штангисты у них больно сильные. Может, они штанги подделывают, вы не в курсе? Спасибо.
1: Вот, кстати, вопрос очень интересный. Дело в том, что сейчас на международной арене в тяжелой атлетике болгары утрачивают свои позиции. Вот в чем как бы парадокс. Во всем мире болгары завоевывают позиции в производстве товаров, практически во всех сферах жизни. А штангисты болгарские утрачивают свои позиции. Вспомните Янка Русев, был замечательный штангист. А известный штангист болгарин эмигрировал в Турцию.
0: Иосиф Збышек.
1: Нет, это был другой человек, Александр.
0: Мы уже говорили. Портупея.
1: Вот.
0: Вот он.
1: И сейчас он обратно возвращается в Болгарию, как бы уже не выступая на международной арене. Совершенно непонятно, зачем. Может быть, за тем, что как бы уровень жизни в Болгарии просто значительно выше, и сейчас можно как-то найти какое-то себе другое применение, нежели тягать штангу. Но насчет штанги, вполне возможно, что болгарская штанга специально была сделана несколько легче. То есть килограммы, они, соответственно, имели другую градацию.
0: А что касается первого в мире чемпионата среди женщин по подъему тяжести грудями, ведь первое место заняла рука-лежанка, болгарская спортсменка, если ты помнишь.
1: Мне бы не хотелось говорить на эту тему.
0: То есть ты против этого вида спорта? Ну, я знаю, что Федерация Олимпийского комитета отменила его как не особо высокохудожественной с точки зрения зрелищности. Хотя мне было интересно, я смотрел некоторые фрагменты, вот гаитянские спортсменки очень хорошо поднимали. То есть тягали достаточно мощно.
1: Ну, сложно это увидеть в будущем.
0: Сложно, поскольку отменили, остались только архивные видеозаписи, с позволения сказать. Ну что же, еще один телефонный звонок я предлагаю послушать. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вы где-то рядом прямо.
0: Да.
4: Как это я рядом?
0: Вы, наверное, за окном находитесь. Посмотрите, Кирилл, пожалуйста, не за окном там. Нет, не за окном. Ну, так говорите.
1: Кто-то другой, по-моему.
4: Книги, прием.
0: Да, говорите.
4: Я по поводу болгар.
0: Да, мы вас слушаем.
4: Не нравятся они мне.
0: Угу.
4: Я хотел бы призвать вот всех вот этих вот пиратские магазины все-таки как бы головой подумать, а не другим местом. Вот что я хочу сказать.
0: Спасибо. Причем этот, видимо, вот призыв нашего радиослушателя должен относиться не просто к пиратским магазинам, а и к автолюбителям, и к владельцам собак. То есть одевайте на собак намордники, а зимой шипованную резину. И к работникам ГАИ не выбегайте поперек дороги в приветствии, выкидывая палочку и свистя в свисток. Вас могут сбить. То есть как-нибудь по-другому. Достаточно просто помахать ручкой, прокричать «Здравствуй, Саша!» К примеру, я услышу, я парень понятлив. Действительно, думать нужно все-таки головой. Вот что касается шахмат, я хотел немножечко добавить. Ведь мы еще забыли о шахматной подкладке, так называемой. Ведь с заднего конца, так сказать, к попе шахматной фигуры приклеено так или иначе сукно. Обратите внимание.
1: На болгарских шахматах это не сукно.
0: А вот что это на болгарских шахматах?
1: А вот как ты думаешь?
0: Я могу сказать, на болгарских шахматах это подделка синтетическая, так как родные шахматы. Вот, кстати, на шахматах, изготовленных из костях гроссмейстеров, да, там натуральная шерстка этих же гроссмейстеров сделана. То есть это практически вот кусочки, ну, скальп — это страшное слово, конечно. Тем не менее, это, так сказать, ткань, которая вот выткана из волос тела этого же гроссмейстера. На дорогих шахматах, которые продаются в розницу и так далее, это либо чистая шерсть. Вот даже, например, детей натирают шахматами, Катя приходит с мороза, там у них щеки отморожены, или так далее, прям бабушка берет две ладьи и давай, значит, это по щекам, извиняюсь, натирать грудничку своему шерстью, да. А вот затем в целях экономии стали делать типа как вот из бильярдного сукна, да. Вот на поддельных шахматах я подразумеваю, что это просто спрессованные пятачки из бумаги.
1: Совершенно правильно.
0: Вот видишь. А давай посмотрим, что нам пришло на наш пейджер. Почему в нашей стране так любят болгар? Потому что болгары, видимо, всегда утверждают, я болгарин в любой точке мира. И почему так не любят евреев, которые так не утверждают? Интересный вопрос.
1: Это философская тема, ведь, Александр.
0: Это философская тема. Философская тема.
1: Если бы мы могли на нее ответить, мы бы, наверное, с тобой сейчас здесь не сидели.
0: Мы бы, наверное, сейчас сидели бы где-нибудь в Белом доме, в Вашингтоне, за большим карточным столом, играли бы в покер, и женщины в красных нарядах подносили бы нам бургундское. А сейчас только Прохор тут лежит и орет: дайте картошки, мерзкая скотина. Скажите, скажите, все те болгарские имена, которые вы произносите, настоящие или нет? Подпись Седой. Ну вот я, кстати, сомневаюсь, что у Седова настоящее имя, что он им подписывается.
1: Да, может быть, кстати, его момент. Имя как раз болгарское.
0: Да, а так вот, конечно, мы опираемся исключительно на историю. Понимаете, история — это, в общем-то, превыше всего. А я предлагаю отбить факс.
1: Давай, пожалуйста,
0: отобьем. Там разочек. Надо уже отослать, да, идею, да, а то застолбишь. Да, огромное количество сообщений приходит на наш пейджер. Вот, в частности, следующее сообщение. Что вы думаете о вступлении Болгарии в НАТО? Ну, я думаю, что пока сложно мне даже сообразить, что я думаю. Что ты думаешь, скажи сперва.
1: Я думаю, это исключено.
0: А я думаю, что это может быть даже возможно, как раз с той целью, чтобы каким-то образом взять под колпак пиратское производство.
1: Кстати, я признаюсь, не подумал. Вот, не подумал так глубоко.
0: Вот, да,
1: потому что при приеме в НАТО уже болгарам будет сложно производить столько пиратской продукции.
0: Безусловно, они как будут частью огромного конгломерата. Вот, а будучи
1: то есть
0: частью...
1: либо нужно будет вовлекать весь конгломерат в производство пиратской продукции, либо нужно будет болгарам отказываться от производства этой продукции,
0: да,
1: соответственно,
0: да,
1: для
0: да.
1: того, чтобы продолжать жизнь в конгломерате.
0: Безусловно, безусловно. Кирилл, не хотите ли вы записать совместный проект с Аркадием Укупником? Ну, я думаю, панки тебя не поймут.
1: Да, у нас уже был совместный проект на студии, бывшей студии Аллы Пугачевой. И вот как бы результатом этого проекта стал выпуск компакт-диска группы Бонни Нем «Мелодия, ритм, зарубежные эстрады». А выпуск 2, вот, соответственно, вот этот результат. Другое дело, что отсутствие полное Аркадия Укупника, но это и предполагал сам проект, поскольку это невозможно, присутствие Укупника в группе Бонни Нем.
0: Скажите, Александр, под термином «отбить факс» вы подозреваете, видимо, тут имел человек в виду, подразумеваете процесс дефекации, подписывается «нет, Анисимов». Если бы мы имели это в виду, мы бы сказали, например, «отбить факс Кучкину», вот, или бы сказали, что мы пойдем, как бы отбросим канат. А мы действительно отбиваем факсы с Кириллом, рассылаем их в разные агентства, вот, нам приходят ответы, вот. Кстати, все ваши сообщения тоже, вот, практически, вот, мы сразу же автоматически рассылаем в общем-то, в самые такие известные информационные агентства. Я перечислять их не буду в целях рекламы. Вот, чтобы там их уже рассматривали. И вы можете, кстати, смотреть, вот, просматривать газеты, телевидение. И с удивлением будете обнаруживать там, в общем-то, ваши какие-то высказывания. Потому что их, естественно, журналисты в дальнейшем берут на вооружение, поскольку сами не могут, как правило, генерировать ничего из того, что можете генерировать вы. Не опасно ли ездить в гололед на дрезине, спрашивает нас господин Гусинский.
1: По рельсам нет.
0: Я думаю, тоже. Хотя, в принципе, есть у нас у железнодорожников такой термин, как ОР. ОР — это, значит, оледенение рельс. Это случается в сильные морозы, которые ударяют после, скажем, дождя. Вот. Практически тот же эффект, что вот... Ну, на обычных дорогах, естественно, шипованных колес у поездов у наших нету. Вот, и в таком случае мы, в общем-то, просим женщин, посадских, селян. Они выходят и своим дыханием отогревают рельсы. Поэтому, уважаемые, когда вы едете на электричке в зимнюю ночь куда-то, знаете, что рельсы, по которым, в общем-то, стучит ваш поезд, отогреты жарким дыханием наших простых посадских тружениц, женщин, которые, припадая, собственно, дышат, вдыхают морозный воздух. Оттуда что ангина, воспаление гланд. Кстати, у тебя удалены гланды?
1: Нет.
0: Если нужно, обращайся ко мне. Я, в общем-то, научился делать эту простейшую операцию. Практически за 5 минут я повыдирал гланды вот этой самой рукой всем сотрудникам радиостанции, совершенно бесплатно, нескольким прохожим вот на улице. Если ты увидишь валяющиеся гланды, знай, что тут был я.
1: Информация интересная. Да. Я думаю, стоит радиослушателям тоже прислушаться, соответственно, о наличии гланд в условиях улицы. Это говорит о том, что Александр Лаэртский может быть где-то рядом.
0: Безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Говорите громче, уважаемый. Как-то у вас голос невнятен. Это, вы знаете, перезвоните, простите, вот что-то, да, это неразборчивый звонок, что-то невнятное. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны.
5: Доброй ночи, господа.
1: Здравствуйте. Доброй ночи, вот к нам редко звонят сегодня представительницы прекрасного пола, поэтому мы вдвойне рады.
5: Да, вы знаете, я хотела бы заступиться за болгар. Ну, во-первых, я там не знаю про ваши диски. Это, так сказать, ваши проблемы. Раз они шире, значит, надо ходить со штангин сверху и ему мерить. Вот. А вот, допустим, глиняные изделия, эти народные промыслы у них, совершенно великолепные, очень красивые. И потом самое главное, это уж я как курильщик с очень многолетним стажем вам могу сказать, что шибка, солнышко, бесфильтровые БТ, это были великолепные сигареты. Вот теперь их нету, и приходится курить Беломор, иначе не накуришься. Потому что не курить же ваши эти американские, которые только дым пускают, как паровоз, а эффекта никакого.
1: Вот. Ну, нам двоим курильщикам заядлым, конечно, только на этот вопрос отвечать, Александр.
0: Да, ну, вот. Как-то
5: так нет, вы понимаете, да, в чем дело? Пусть они насовывают туда хоть рубльную солому, но ими накуриваешься, в конце концов.
0: А, извините, а можно у вас спросить? Вот вообще слово «шибка» у всех наших радиослушателей ассоциируется как с сигаретами. Вот не могли бы вы рассказать нам о истории этого слова? Что вообще такое шибка для болгарина? Вот если сказать болгарину шибка.
5: Шибка?
0: Да, вот...
5: Игра
0: вот
5: такая была.
0: Да,
5: а почему известна, мы любим, да, болгар? Да, это, да, связано с этой самой шибкой.
0: Так, так.
5: Долго-долго наше царское правительство мечтало о проливах. И вот, чтобы подобраться к проливам, нужно было так любить угнетенных братьев-славян. Вот их и любили. И любили со страшной силой. Вот. Хотя на самом деле страсть как хотелось к Дарданеллам. Вот отсюда и ноги-то растут. Вот. Нормальная страна, очень, так сказать, ну, знавала я болгар в своей жизни, приходилось сталкиваться. Нормальные люди не хуже, не лучше нас, как все люди на свете. Вот. А если, так сказать, есть возможность пожульничать, ну а что у нас, мало ли что ли? Это везде найдутся. Вот. Просто это кто-то догадался там поставить на более профессиональную основу. Ну, может, оно и лучше, хотя бы знаешь, с чем имеешь дело.
1: С Своя логика, безусловно, есть.
0: Спасибо, спасибо вам за столь интересный звонок. Кстати, вы напомнили нам имя Иосифа Дарданеллы, замечательного болгарского поэта, еще и своими поэтическими, в общем-то, находками известно болгара. Например, я, если позволишь, на память, за что одно из стихотворений Дарданеллы
1: было бы высокого. Очень к месту.
0: Ну, естественно, в болгарском переводе, то есть оно звучит в рифму здесь, в данном случае. Сам понимаешь, это перевод не отрифмованный, вольный достаточно, но я очень люблю его. «Гордый орел над шибкой парит, заслоняя солнце от крестьян. Но когда он пролетит, взойдут ростки, и будет собран урожай». Да, замечательно. Это
1: спасибо,
0: Дарданелле. Дарданелле, конечно, аплодисменты. Ну что же, послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания, говорите, пожалуйста.
6: Алло, алло.
0: Да-да-да, говорите, говорите.
6: А вот насчет болгар еще хотелось бы
0: отговорить. Конечно, отгружайте.
6: Вы говорите, штанги легче. А их очень легко, кстати, определять. Также с помощью аквариума.
1: Так.
6: Бросаешь штангу в аквариум. Mm. Если блины всплывают, знаешь, болгарское производство. Это же давно делают там.
1: Ну, это, кстати, еще более реально сделать, чем, как мне кажется, опустить шахматы в аквариум. Кстати, вариант достаточно, мне кажется, достойный внимания. Другое дело, что нужно донести его до федерации.
0: До федерации вообще, что бы то ни было, донести очень сложно, потому что по пути кругом стоят посадки и порой даже наносят побои. Бывало, несешь что-нибудь до федерации, а, в общем-то, приносишь только какие-то объедки, огрызки. То есть...
1: Можно единственное, что отбить факс, но мы сейчас этого делать не будем.
0: Мы лучше послушаем, что телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Вы меня слушаете, да?
0: Вот сейчас, да, мы вас слушаем, говорите.
7: Пожалуйста. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Вы, вероятно, знаете, что совсем недавно вышла книга о булгарах,
0: да,
7: о поволжских булгарах. И эти булгары определенные отношения имеют к тем болгарам, о которых вы говорите.
0: Угу.
7: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, когда-нибудь будет поднята тема о том, что слово «татары», «монголо-татары», «кавказские татары», «такие-сякие татары», все тюркоязычные языки будут объединены в общее слово «татары», и когда-нибудь о них будут говорить так пренебрежительно?
0: Спасибо. Спасибо, спасибо вам за звонок. Я просто хочу сказать, что замечательный вот именно не болгарский, а булгарский поэт Даниил Золушка в своей поэме. Если вы позволите, я немножко приведу вам отрывок, Кирилл, можно тоже. Опять же, это вольный перевод с булгарского.
1: Да, конечно.
0: Вот. Он каким-то образом уже объединяет все эти народности. Вот следующее. «Пролетая над шибкой, гордый орел видит селение внизу, где татары такие сяки, болгары и булгары вместе живут, и над котлами с их пищей витает могучий дух благоденствия и радости». Спасибо. Но это не мне, это Даниилу Золушке, собственно, адресованы аплодисменты. А мы обратимся к прочтению сообщений нашего пейджера. Длинноногие девушки хотят шахмат, не хотят болгар, говорит Маха.
1: Ну что же, достаточно своего рода...
0: Смелое высказывание. Бесспорное,
1: я бы сказал.
0: Бесспорное высказывание, да.
1: Хотят... Как посмотреть, сейчас я так думаю.
0: Знаешь, лет 5 назад в Москве была одна, в общем-то, известная проститутка, которая брала очень много денег за то, чтобы играть с клиентом в шахматы. Но она это делала так эротично, что, в общем-то, клиент получал полное удовлетворение, только поиграв с ней в шахматы. Ее так и звали, у нее кличка была «Шахматистка». Потом она умерла от венерической болезни. До сих пор остается загадкой, каким образом она могла ее подцепить, если, в общем-то, контакт происходил только через эти шахматы. Непонятно, мне тоже непонятно.
1: Ну, я впервые об этом слышу, поэтому для меня тем более загадочно.
0: Нет, ну тем не менее...
1: Нет, ну факт есть факт.
0: Мы все помним шахматистку и в общем-то, плачем о ней. Ну что же, я предлагаю, наверное, сходить по факсу.
1: А почему нет?
0: Нет, еще рано.
1: Нет, почему бы нет, я говорю.
0: А, почему бы нет?
1: Хорошо.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о новой книге Онова, которая называется «Истерия СССР». И также подспудно мы беседуем, помимо обсуждения этой книги, о самых разных темах, которые, в общем-то, вы нам, в основном, уважаемые слушатели, и навеваете. Напоминаю вам, что общение с вами у нас происходит посредством устройства, называемого пейджер. Его номер 956-3232. И женщине или мужчине, который возьмет трубку, вы можете сказать ваше сообщение, попросив отослать это сообщение на абонент 109-279. Еще раз напомню вам номер 956-3232. Это телефон. И абонент 109-279. Также посредством прямого эфирного телефона 203-19-22, к коему я и хочу обратиться сейчас.
1: Да, конечно.
0: Здравствуйте, мы все, внимание, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
1: Доброй ночи.
8: Алло, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
8: В принципе, меня заинтересовала история болгар. Эту тему сейчас только затронули. Я просто хочу сообщить, что недавно появились новые сведения. Ведь когда болгары захотели вступить в НАТО, они были вынуждены пустить к себе этих самых экспертов натовских. Uh-huh, uh-huh. Потому что раньше история болгарская вообще была наукой секретной. Они неохотно эту информацию кому-то показывали. Ну и, естественно, натовцы запустили там своего шпиона, и выяснилось очень много интересного.
1: Так.
8: Когда-то раньше, когда еще Русь была в других границах, болгары жили на восточных границах. И вот чем они себе подпортили репутацию? Ведь когда Русь торговала с теми же самыми татарами, болгары занимались тем же самым. Они поставляли этим татарам фальшивый товар, и тот самый Чингисхан раскусил их быстро. И вот все эти набеги, вся эта история там, всех набегов, она начинается отсюда. В принципе, по Руси-то они гонялись за болгарами, хотели просто их там всех перебить. И те спаслись лишь тем, что быстренько приспособились говорить на коверкином там русском языке. И в конечном итоге там через Карпаты перебрались, а там уже лошадкам нечего было кушать, и их просто не догнали. Вот такие вот.
1: То есть вы хотите сказать, что как бы болгары, вот они изначально были,
8: конечно,
1: плохие.
8: И вообще это место, где болгары, вот булгары жили, оно вообще это природная аномалия. Вы же знаете, что теперь там живут татары. У них тоже репутация не особая. Вообще, я думаю, что там нормальные люди просто не живут.
0: Спасибо. Это интересно.
1: Виновато место, получается.
0: Вообще, в принципе, существует несколько взглядов вот на историю татаро-монгольских набегов на Русь. То есть многие считали, что у них был просто такой праздник, вот, посвященный, в общем-то, сексуальным проблемам общины. Вот, и они эти проблемы решали за счет других территорий. То есть в основном это были такие, ну, вернее, самое начало истоков секс-туров. Секс-туризма, то есть это был своего рода татарский секс-туризм попросту. Они не только на Русь набегали, а и в другие страны, собственно, на челноках ездили и так далее. Вот, и, естественно, все это происходило, поскольку времена там были несколько другие, менее цивилизованные, в такой, в несколько грубоватой форме. Другая часть считает, что это были, скажем так, исключительно продовольственные набеги, вот, поскольку татаро-монголы было, в общем-то, племя, ведущее такой кочевнический образ жизни, да, вот, им некогда.
1: То есть они волей-неволей набегали.
0: Набегали, потому что, ну, да, даже порой ситуация была следующая, что они не хотели туда идти, вот, но они тут оказались, естественно, вместо того, чтобы как-то им сказать, проезжайте дальше, люди говорили, это наша территория, а поскольку те гордые, они, соответственно, значит, начинали со страшной силой колбасить аборигенов, дабы как-то доказать, что мы пройдем здесь. Но это то же самое, что, например, а вам путь преграждает, то ты, говорит, вы здесь не пройдете, а вы, если вы упрямо лезете на правом, да, ну, безусловно, это с этим сложно не согласиться.
1: Безусловно.
0: Вот, так что много теорий, но вот это тоже...
1: Нет, эта теория интересная.
0: Интересная.
1: Татаро-монгольские набеги на болгар, то есть, получается, можно...
0: Ну, на территории России.
1: Да, на территории России.
0: Практически то же самое, что к нам сейчас в студию валится, значит, кто-то, кто догоняет кого-то, и начнут тут драться.
1: Совершенно справедливо. Кстати, очень хороший пример.
0: Очень хороший. Здравствуйте, вы в прямом эфире. мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте. Я хочу добавить по поводу определения пиратских товаров болгарских.
1: Так, это вот на самом деле меня этот вопрос даже больше, чем Александра, интересует.
9: Да, отлично. Во-первых, я хочу сказать, что фильтры у болгарских сигарет делаются не к началу сигареты, как у всех нормальных остальных сигарет, а к концу. Соответственно, можно определить. А во-вторых, по поводу аквариума, я слышал, что русскими учеными в каком-то закрытом мире были выведены специальные рыбки, которые вот когда болгарские шахматы кидали, кидаешь в аквариум, они сразу же дохли. Вот, вам что-нибудь об этом известно, может быть?
0: Вы знаете, спасибо, конечно. Мы как не знаем. Дело в том, что вообще аквариумные рыбки в ходе своей внутренней вот рыбной эволюции тоже претерпевают изменения. Ведь самые первые аквариумные рыбки дохли просто от того, что в комнате включался свет. Они были очень впечатлительные. Потом они дохли от того, что, например, им сыпали корм сверху, от того, что к ним приближались, от громких звуков, да, от каких-то и так далее. Вот сейчас, например, аквариумные рыбки, то есть вот можно их даже болтать, взять герметический аквариум, просто болтать его, как коктейль. Вот они тоже не мрут, поскольку тоже, как и люди, постепенно мутируют и становятся более, ну, такими выживаемыми, что ли. То есть, например, если первобытному человеку сейчас показать автомобиль, какой-то 600-й Мерседес или, скажем, джип Широкий там, или 4 кольца, он бы тоже умер от разрыва сердца, от ужаса. Сейчас мы с вами воспринимаем это как само собой разумеющееся. Также и рыбки. Поэтому здесь в отношении к рыбкам я бы посоветовал бы учитывать временной континуум это. По-моему, я правильно ответил на вопрос нашего уважаемого.
1: Добавить нечего.
0: Добавить абсолютно. Нечего.
1: Да, доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем.
0: Здравствуйте. Алло. Да, говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
10: В общем, беда. Начало болгарской интервенции началось с того, что два агента, Кирилл и Мефодий, принесли сюда письменность, в то время как мы, как известно, писали чертами и резами, истинными рунами. В результате мы имеем настолько сложное стихосложение, что Байрона нужно переводить при помощи Пушкина.
0: Да, да, да. Вы знаете, а Гумилёва при помощи вот Лао Цзыня, японского поэта известного, вы знаете. Вот вообще это смешение языков.
10: Чёрное море.
0: Ой, это вообще страшные темы. Это страшные темы.
10: Оно весьма состоит из сероводорода.
0: Да, да, да, да.
10: Да, и любое маленькое землетрясение, которое наверняка, если произойдет, то произойдет при помощи болгар.
1: А вот я бы, честно скажу,
0: спасибо вам
1: не
0: за
1: стал бы вот как бы искать корни и не стал бы пропагандировать какую-то ненависть, потому что вот мы должны ненавидеть болгар вообще, вот потому что вот они такие, и они такие были всегда, и, в общем, половина бед у нас из-за болгар. Я считаю, что это только нынешнее поколение, что это вот как бы технологический прогресс и в какой-то степени жажда быть круче и сильнее других вот проявилась почему-то именно в нации, скажем так, у болгары, вот они как бы придумали вот это пиратство и стали делать так, что мы с вами теперь не можем порой отличить, что у нас болгарское, а что у нас как бы настоящее и фирменное.
0: С этим очень сложно не согласиться. Вот пришло следующее сообщение на наш пейджер. Скажите, пожалуйста, телефон прямого эфира. Это очень важно. И раз, два, три. В общем, большое количество восклицательных знаков и подпись. Очень жду. Я сразу, если позволишь, назову. Телефон прямого эфира 203-19-22. Еще раз, 203-19-22, это радиостанция «Эхо Москвы» и программа «Монморанси», где сегодня в гостях у меня Кирилл Немоляев. Так что звоните, пожалуйста, если дозвонитесь. Телефон пейджера вы тоже знаете. Можете, кстати, им воспользоваться, если хотите. Это тоже, в общем-то, хорошее средство связи. Но мы продолжаем отслушивать телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
11: Добрую ночь.
0: Здравствуйте, уважаемый.
11: Я в прямом эфире?
0: В нем, да.
11: В нем?
0: Да.
11: Я хочу поговорить по поводу татар.
0: Говорите ваше мнение, пожалуйста.
11: Да нет, у меня мнение-то небольшое. Просто молодой человек, который до этого говорил, он говорил чуть-чуть неправильно.
0: Так, поправьте его, конечно. Поправьте.
11: Я могу его поправить, да?
0: Безусловно.
11: Просто у него отношение к татарам чуть-чуть неправильное.
1: Ну что же, спасибо.
0: Спасибо.
11: Нет,
0: спасибо.
11: Подождите, а могу я просто заказать песню?
0: Нет, извините, это, как говорится, справа пришлите денег, уважаемые, как говорится, бабки в руки, будут звуки. Да, вот следующее сообщение, очень, на мой взгляд, хорошее. А я могу сказать, на пейджер оно пришло, не из чувства противоречия, а строго по факту. Болгария — это одна из лучших стран. Болгарский

0: которые находятся у вас в доме, которыми вы пользуетесь, могут быть не настоящие, а болгарские. Но от этого они не становятся значительно хуже.
1: Безусловно. Безусловно, это факт. И все с ним.
0: Ведь нужно... многие покупают болгарские компакты, значит, они их удовлетворяют, значит, их качество, ну, как бы, нормально. Поэтому просто это информационная, как бы, такая сегодня у нас программа. Мы просто информируем вас о том, как бы, что...
1: Мы своего рода путеводитель.
0: Да.
1: Вот. Ну, у нас подходит к концу, к сожалению, время нашей сегодняшней встречи. Я предлагаю послушать еще один телефонный звонок.
0: Да, скажем так, последний уже.
1: Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Вы меня слышите, да?
1: Да, очень хорошо.
2: Очень-очень грустно, что вы совершенно не знаете, кто такие болгары, кто такие булгары, кто такие татары. Только очевидно одно, что вы гнусные антинационалисты.
1: Спасибо, спасибо вам. Это высшая вообще похвала. То есть антинационализм — это синоним слова национализм. Значит, мы не фашисты. И я очень рад, что, что мы получили такую похвалу из ваших уст. И мы считаем, что это действительно достойная черта под нашей сегодняшней программой. И это высшая, на мой взгляд, похвала и высшая оценка. Вот. Ну, а первую часть вот... В общем-то, этого монолога я отношу все-таки насчет вас, уважаемые радиослушатели, поскольку многие из вас действительно слабо, как вы поняли, из вышесказанного нашим уважаемым, представляете себе, кто такие болгары, кто такие булгары и кто такие татары. Ну а что касается нас с Кириллом, Кирилл, поздравляю тебя, ты не националист.
0: Я поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Также поздравляю всех наших радиослушателей. Желаю здоровья. Желаю, чтобы в будущем году вы могли с закрытыми глазами отличить болгарскую продукцию от неболгарской фирменной. И надеюсь, что мы с вами где-нибудь досвидимся.
1: И последнее сообщение пришло на пейджер. Кирилл, расскажи о своей книге. Мы этим занимались в течение практически 3 часов. Спасибо. С Новым годом.
0: До свидания.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И в гостях у программы «Монморанси», как я уже вам, собственно, сообщал, Александр Самойлов, командир коллектива «Последний шанс», Лилия Вьюгина, человек, который занимается сверлением дыр в зубах своих пациентов и пациенток, и, собственно, жена Александра Самойлова, Анна, которая совмещает, в общем-то, идеально две функции. Это функцию супруги, соответственно, функцию матери детей Александра и функцию менеджера, насколько я понял. Свои вопросы Александру, его супруге, ну и Лиле Вьюгиной, если у вас такие появятся вопросы, то вы звоните по телефону 203-19-22 и можете их задавать. А вы, уважаемые, все втроем можете сказать здравствуйте нашим замечательным москвичам.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Да. То есть у меня была долгая тирада сегодня.
2: Такое, конечно, представление совершенно необычно, когда командиром представляют первый раз в жизни.
0: А я объясню.
3: Меня женой первый раз в жизни.
0: Я объясню, почему это происходит.
2: Нет, она просто мать моих детей.
0: Свадьба — это такой, скорее, социальный акт, который на самом деле ничего не значит. Это, скорее, общественное мнение.
3: Да я тоже так думаю.
0: Правильно, правильно. А что касается командира, то я поясню, Саша. То есть ситуация такая. В свое время вот в России на селе всегда как бы самым главным человеком был либо поп, либо почтальон. И они всегда враждовали. То есть, ну, например, в чай почтальон попу досыпал перца. Или наоборот. Постоянно отковывали, значит, вот копыта у коней друг друга. Телеги перепиливали, сбруи и так далее. Вот. И всегда они говорили, ну, как бы попу ему не пристало говорить про себя, что я командир села. А почтальон всегда говорил, я командир сельской почты. Это был почтенный, потому что никто писать не умел, все ходили к нему. Вот. И здесь, в данном случае, как бы...
2: К учителю.
0: Ну, учитель, он, как правило, был забитый из ссыльных. Неудачный революционер. Неудачный революционер, горький пьяница. Неудачный, даже я бы сказал, Достоевский. А вот командир сельской почты, он как бы был всегда такой, знаешь, циничный, немножко всегда писал и одновременно был флагом деревни. То есть в том смысле, что типа вот там у них такой начальник, вот почтамп, что прям и все в почтении падали ниц на рельсы.
2: Да. Под почту.
3: Прям. Саш, ну ты что-то вот заговорился. На самом деле мы же собрались по такому печальному поводу, на самом деле.
0: То есть ты имеешь в виду полнейшее выпадание зубов у нашего Прохора,
3: конечно,
0: девушки?
3: Конечно, потому что нет, у командира сельской почты, у нашего командира тоже, да. И у жены его Аннушки, которая масло разлила уже, вот когда мы сейчас поднимались в лифте. Дело в том, что ребята, в общем,
4: теперь
3: достаточно...
4: Теперь это называется маслом.
3: Ребята достаточно старенькие уже. И да, да, и по серьезному такому поводу собрались, даже печальному, я бы сказала. Да. Группе «Последний шанс» недавно исполнилось 20 лет.
2: Даже и ребятами вас назвали.
3: Поэтому,
4: да, даже 21 год. Вот. Даже 7 ноября.
3: И, в принципе, это так... Вот я вспоминаю, было мне 10 лет. Это я себя так молодой уже представляю. Я их слушала на концертах. Было мне 20 лет. Я их слушала уже на слетах КСП, которые тогда любила, а сейчас перестала любить. Потому что, помнишь, как ты говорил, там солнышки лесные с помпонами такие ходят, ужасно неприглядные после ночи в палатках, там,
0: может,
3: после сидения у костра.
0: Может, это будет нескромно сказать, но я целиком, вот помню, в нашем как-то разговоре с тобой по телефону, я просто слил тебя, извини, вместе со всеми вот КСП, прям целиком и сказал, что эта культура, она сама по себе мертвая и очень... неприятные, потому что, Саша, извини, что я так говорю, но у тебя не создалось...
2: Ты считаешь, что я КСП, да?
0: Нет,
2: тоже
0: нет.
2: Представляю,
0: нет, в данном случае...
3: Я забросила удочку, да. Ты видишь, как? Вот давай.
0: Да, я просто всегда создается впечатление, что люди, приезжающие вот на слеты эти, я там ни разу не был, меня упасло какое-то проведение, да, вот, они всегда сидят, и каждый поет и ждет, вот когда, например, закончат петь вот этот, извиняюсь, мудак, и сяду, наконец, пою я, и прям, и все... А вид внимательно очень при этом делают. То есть какая-то такая фальшь на природе. То есть, с одной стороны, природа, она как бы мать, да? А с другой стороны, фальшивая прям пуповина тянется. Они прям смотрят и врут друг другу в лицо. Вот это очень...
3: Да, конечно,
0: если лучше... Мы спорили очень долго на эту
3: ребят,
0: тему.
3: Ну,
0: да,
3: чего спорить? Что лучше спорить? Зубы сверлить. Но лучше
4: нет,
3: зубы
4: никто
3: сверлить.
4: На самом деле не спорит. Просто
0: воняет,
4: я хочу сразу точки над «и» поставить. Я тут недавно думала, почему же «Последний шанс»...
3: Это я так вас называю, да. Ассоциируют все время с КСП и говорят, вот, да и выступаете вы, и выступали в залах КСПшных. Я поняла, почему. Потому что 20 лет назад альтернативой, вот нормальные люди тогда еще, нормальные люди и нормальные авторы в КСП были. Это теперь, поскольку не поступает никаких новых людей, и там развиваются какие-то там братья-мещуки, которые-то и авторами не являются. Но это ладно.
0: А я даже не в курсе, и фамилии я не называю.
3: И не развиваются, да безумие. Не надо, да. Они сильно развиваются, а все нормальные люди как-то так вот затихли уже.
0: А
3: да.
0: Давай вот сейчас я исполню композицию о том, как впервые мне попала на руки кассета группы «Последний шанс».
4: Ты сам споешь, что ли?
0: Да, я сейчас исполнять буду. Значит, человек один, который, ну, я фамилии не привык называть, потому что мало ли, вдруг он не согласен будет с этим. Но это реально. Он был и есть сейчас. Он является сыном одного из основателей этого движения КСП. И одновременно у него были очень странные у этого сына вот увлечения. То есть одновременно он слушал всякие эксепты, а в другом ящике у него лежали разные вот ансамбли из серии, там, ну, я там смутно помню. И он мне записал, как я сейчас помню, ансамбль «Blackfoot» какой-то, «Черная нога», прям все, он тащился. И с другой стороны сказал, что этот «Последний шанс», причем запись была сделана на магнитофон «Легенда» с таким ремнем кожаным, которым было очень удобно во дворах драться. Прям берешь за ремень по репе, бах, кому-нибудь сверху. Вот. И он прям с металлической сеткой был. Ну, реально пиратская запись, там слышно шуршание, там льются бутылки. И пьеса, которая как бы мне задела по-нормальному, это вот «Он в простой хламиде мчится на ослице». Русыми кудрями ветерок резвится.
4: Сейчас скажешь, что пьеса, это не они.
0: Может быть, я не знаю. А другая пьеса, которая вот эта «Кысуля и мышуля», вот она как бы... Да, «Крысуня» очень понравилась моей маме, и, соответственно, очень не понравилась мне. Ну, понятно, потому что антагонизм поколений всегда, как бы, амплитуда его высока была.
2: Ну, ты 50% угадал, в общем, в своем пении.
3: Кисунь, крысу не наша,
2: а про хламиду нет. Это какие-то стихи такие подозрительные.
0: Ну, то есть это не это принадлежит перу последнему.
2: Первое нет.
0: Но все до кучи выдавалось прям туда. Кстати, мало того, я, честно говоря, вот когда мы с Лилей договаривались, что вот ты придешь, я думал эту кассету прям тебе преподнести еще тех времен, вот, там написано хорошо, что-то фото там такая. Не, правда, она есть, такая запись вся хрипящая. Вполне возможно, что я передам ее там, может быть.
2: Ну,
0: да.
2: Давай, если это
3: так
2: важно.
3: Мы, извини,
2: очень...
3: мы не закончили еще про КСП. Так я говорю, давай, что 20 лет назад это было нормально, потому что это была некая такая альтернатива, правильно? Официальной, официозной музыки. И они вас взяли под свое крыло, и вы сами туда пошли, потому что, ну,
2: а но они потом пожалели об этом.
3: Вот. Да, потому что вы очень сильно выбивались.
2: Основатели КСП, чей сын там, с кем ты общался.
0: То есть была полная дискредитация его движения.
2: Да, конечно,
0: А вот еще я помню, как-то по телевидению показывали, по-моему, как раз тебя, Александр, играющего на такой палке, воткнутый в ведро с одной струной.
2: Это подарок наших советских пионеров. Как-то мы же летом проводили концертную деятельность в лагерях пионерских.
3: В лагерях.
2: Вот, это сейчас странно звучит. И дети нам, как бы заканчивая смену, подарили вот этот вот инструментик. Вообще там очень много от них, не только подарков, но и идей возникало. Ну ладно, давай послушаем музыку, а потом мы...
0: Пьесу.
2: Да, пьесу. А потом мы продолжим...
3: Про мышуню, КС... да?
0: Диалоги.
3: Мышуню как раз, да?
2: Да.
3: Как Саша сказал,
2: нет, про кофейню.
3: Ага.
0: Кофейня?
2: Да, «За углом кофейня» называется.

Вижу ли с милой век вдвоем, что в имени тебе моем вопрос на 20 000 лет и за углом кофейня. Навстречу плут весьма поэт, он лихо врет, какой дуэт, ищу вас 40 000 лет тут.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Александр Самойлов, менеджер группы «Последний шанс», Анна и Лилия Вьюгина, которая любезно привела сюда наших гостей. И также параллельно, будучи человеком, осведомленным в жанре, в котором вы работаете, ну, гораздо сильнее, чем я, более сведущий, я вот
1: с надеждой... В жанре КСП.
0: Ну, кстати, ну вот эта пьеса, она немножко все-таки напоминала. Ну, ты уж прости, но все-таки.
1: Да нет, ну что ж.
0: Да.
1: Раз уж нет, тут есть такое мнение, что мы вышли как бы оттуда.
2: На самом деле, я как специалист как раз могу сказать, к сожалению, о практически окончании жанра, ну, это вот, чтобы просто точку поставить. Мне все никак не дали договорить, почему же все-таки, по моей теории, «Последний шанс» туда записали. Потому что там тогда были нормальные люди 20 лет назад. Сейчас там нормальных людей нет. Вот остатки этих самых солнышек с помпонами, к сожалению. И больше подпитки для них никакой вот не появляется. Вот так вот, правильно?
0: Ну, а вот лезут ли к тебе исполнители, например, и говорят ли такие фразы, типа, «Саш, я песню написал, послушай». Я просто почему это спрашиваю, у меня вот несколько таких случаев было.
1: У тебя был такой опыт, да?
0: Да, и знаешь, как это обычно происходит? Mm-hmm. Сейчас тебе расскажу. Значит, садится человек с гитарой напротив тебя, начинает тебе смотреть в глаза mm-hmm. и поет. А ты сидишь как пень, и значит...
1: Тебе жутко неудобно.
3: Да,
1: потому
3: да.
1: что
3: нельзя взгляд
1: в принципе,
3: отвести.
1: Да, в принципе, тот, кто занимается оригинальным творчеством, он ненавидит, в общем, ну, достаточно скрытно то, что делают другие. Но по-настоящему он ненавидит, понимаешь? И у меня есть действительно любимые какие-то оригинальные вещи вот тех музыкантов или групп, которые я знаю, которые вот на слуху. Но люди, которые приносят вот свое творчество, действительно ты себя чувствуешь неудобно. И зачем это все надо? Почему он ко мне обратился? Да неужели я какой-то... Да и я его гладко так отшиваю.
2: Да, уж ты... Я не могу
1: воспринять. Я, конечно, послушаю сначала, может быть, песню.
0: Знаешь, не
1: с первой песни да. становится все понятно.
2: Не,
1: знаешь, как он складывает слова, как он... Какое его мышление, как он написал вот эту вот штучку.
0: А некоторые идут еще дальше. То есть, если ты, к примеру, ну, не то, что позволил, а выслушал эту песню и еще, например, одну, то дальше, как правило, следует подарок. А знаешь, какие подарки бывают? Я вот сейчас расскажу. Например, один подарил мне фотографию своего ребенка, который с совершенно алчным видом ел куриную ногу здоровую. Это действительно факт. Почему это произошло, я не понял.
1: А что это такое-то произошло? Произведение, фото.
0: Нет, просто фотография обычная, сделанная там любительски mm-hmm. очень. Там ребенок сидит и ест ногу куриную.
2: Сань, так это тебе как вот. Орнитологу на самом
0: деле. Дескать, жестокое обхождение с птицей.
2: Конечно, конечно.
1: Карачка летят же по небу. Вот они теперь прилетели в место, где их ждут.
0: Мы, кстати, буквально...
1: Наше детство.
0: Дня три назад в Москве проходила грандиозная акция, которая была целиком спонсирована нашей программой, и как мы были ее учредителями. Это был массовый набив подушек перьями птиц, погибших вот как раз в результате неудачных орнитологических экспериментов. Ну, авиакатастрофа, кстати, тоже, ведь самолет — это тоже своего рода орнитологический эксперимент, да. согласитесь. То есть
1: не
0: тоже...
1: только людей,
2: особенно у нас в стране.
1: Птиц.
2: Это да, эксперимент да. чистый,
0: да,
2: чистый
0: да.
2: самолет.
0: А потом, значит, эти подушки, на них были вышиты лики членов правительства Российской Федерации, преподнесены прям поименно каждому из них. Вот. Так что сейчас все спят очень удобно.
2: Саш, да. насчет фотографий ты стал говорить, и насчет того, вот насчет песни, которую ты сейчас послушал, насчет кофейни. На самом деле, я тебе хочу открыть секрет. «Последний шанс» нужно не столько слышать, сколько видеть. Потому что я тебе просто рассказываю, ты же никогда не был на концерте. Ну, мы как-нибудь сходим,
0: к сожалению,
2: да?
0: не был, да.
2: да. Так они там прыгают, Честь. Скачут. Слушай, они там прыгают, скачут, в дудку дудят. На этом самом, на ведре-то играют со струной, понимаешь? И нужно это все видеть. Не только слышать, но и видеть. Это, в общем, словами не описать, Сань.
1: Ну, во всяком
2: это
1: случае,
2: шоу-группа.
1: у нас публика всегда разделяется четко на две части. Кто был на нас... И кто не был на нас? Вот кто не был на нас, им совершенно невозможно объяснить. Хоть я буду 10 демо-кассет ставить, и чтобы они хорошенько послушали, это совершенно не объяснить, потому что это ровно середина, ровно половина того, что мы делаем. Музыка — это ровно половина того, что мы делаем. Вот и все.
0: А вот в связи с этим, что ты думаешь насчет вот, отечественных раскладов, не знаю, как это сказать, в сфере...
2: Разборок.
0: В сфере, собственно, видео, вот, видеобизнеса. Дело в том, что как бы я... И меня за это ругают. Я не могу к этому серьезно относиться. То есть то ли у меня не хватает энергии этим заняться серьезно, то ли люди, которые этим занимаются, как-то немножко амбициозно со своими тараканами, переубедить их очень сложно. Но вот ты говоришь, я охотно верю, что как бы видеоряд и визуальное восприятие группы, оно важно. То есть оно и для нас тоже подходит. Но мне кажется, что нет сейчас здесь таких средств, таких возможностей, чтобы передать вот это с полной силой. То есть, казалось бы, что, например, тебе мешало бы взять и заснять хороший видеоматериал, пусть это даже будет не клип, а снять концерт. Вот программа, они, в принципе, делают это достаточно удачно. Вот в Adlibitum действительно, то есть они научились снимать очень грамотно. Uh-huh. Очень грамотно. Но здесь уже, как говорится, нашла коса на камень. То есть музыканты не готовы, я это охотно признаю, что происходит уже слабое место у музыкантов. То есть они раз приходят, и непрофессиональный подход к съемкам. То есть те научились снимать, эти не научились сниматься и так далее. Вот были какие-то у тебя эксперименты? Может быть, ты какой-нибудь сейчас прям что-то мне скажешь такое, и я прям завтра сделаю, и у меня будет хороший видеоролик, примерно.
1: Вот ты знаешь, я тебе могу по своему просто опыту сказать, что то, что ты спрашиваешь о том, что значит вот сейчас вся эта видеопродукция. Эта видеопродукция в основном делают те, кто ничего не может показать на сцене. Вот яркий пример, замечательный клип Меладзе о девушках из высшего общества. Замечательный клип, мне кажется. И совершенно полная беспомощность его, вот как он на концерте это делает.
0: Тоже ни разу не видел.
1: Ну вот я видел, я сравнил просто вот этого человека и там, и здесь. То есть обычно клипы делают для тех, кто вообще ничего из себя не представляет. Я уже говорю о том, что они не понимают, что такое сцена, не понимают назначения. Не только вот, понимаешь, он должен петь песню, он же уже актер, он же уже и режиссер сам себе, он же должен уже понимать, где он находится, на каком он месте, на каком пятачке он стоит. И что он для этого, чем он должен обладать, даже хотя бы прочитать литературу какую, не обязательно иметь какую-то практику. И вот с точки зрения, ты говоришь, что программа умеет, ну как бы уже подтянулась до уровня, чтобы отснять так, как это надо, я думаю, что она пока еще не подтянулась до уровня последнего шанса. Потому что там, например, такой пример грубый, в каждой песне очень много режиссерских точек, акцентов. Если режиссер телевидения, который снимает даже с 10 камер, чуть-чуть перебросит не так, вся картинка, вот как зритель сидит в зале и смотрит всю эту картинку, вот он не может никогда угадать, как надо, как мы продумали сделать вот этот номер.
2: Не, ну там подтянулся только Андрей Пастернак.
1: Пастернак подтянулся, да.
2: Он уже давно
1: хорошего уровня, и он очень здорово.
2: Когда мы снимались год 4 назад в программе, хорошо он звук сделал.
0: Собственно, я когда смотрю вот этот концерт, гигантский концерт Питера Габриэла, ага, может быть, ты видел там трехчасовой, такой здоровый совершенно, то я впадаю в жуткую совершенно депрессию, поскольку там настолько грамотно сделан звук, и настолько, ну, то есть все просто грамотно. Ты смотришь, это как художественный фильм, плюс слушаешь музыку. Я всегда задаю себе вопрос, неужели у Пети, вот у него так все схвачено, и он способен все это контролировать, весь процесс? Понимаешь, я не верю в то, что люди там умнее, чем здесь, или у людей там больше возможностей, или люди там более как подкованы в технике. То есть...
1: Ну, я верю. Я верю. Знаешь почему? Потому что, во-первых, вот ты сравни, например, уровень нашей музыкальной культуры просто. Вот всех этих рок-групп, да, которые сейчас есть. Ведь совершенно нет конкуренции по-настоящему. И по этой причине уровень звучания, уровень слаженности бендов наших, он, ну, совершенно не конкурирует на европейском уровне или на всемировом уровне, потому что там огромное количество сзади стоит музыкантов, которые сыграют лучше и точнее и вкуснее. эту музыку. И я имею в виду и групп даже. Конечно, там ширпотреба, ну, извини, навалом.
0: То, что с другой стороны, вот там у Мадонны, например, играл Омар Хаким на барабанах. То есть там, тем не менее, даже вот у такого ширпотреба откровенного задействованы в тылах очень серьезные люди-то, на самом деле.
1: Конечно.
0: Может быть, это с бабками связано,
1: конечно,
0: я не знаю.
1: Связано.
2: Это связано, естественно, с деньгами. И именно Саша об этом говорил, и Аня. Если, например, при съемке, как ты говоришь, режиссерские акценты и точки, даже там с 10 камер, человек сидит и не знает, значит, когда переключить, так это просто должен быть ваш человек, который с вами должен постоянно работать.
1: Но ты попробуй, приведи своего человека на телевидение и скажи, или даже я, например, я делаю раскадровку, то, что я делал вот на Минском телевидении в 70-х годах. Они говорят, очень здорово работать, ты нам дал всю раскадровку. И мы уже вставляем туда камеры. То много же сейчас амбиций.
2: Но они все равно, наверное, не сделали.
1: А мир-то наш вообще полон дилетантов сейчас. Сейчас все дилетанты сидят и в журналистике, и на телевидении, и в составлении этих программ, и
0: в программ. Журналистике, вот, кстати, здесь я немножко готов поспорить.
1: Давай.
0: То есть там, знаешь как, они дилетанты в своей профессии. Если взять журналистов как профессию, то они там дилетанты. То есть журналисты — это что, на мой взгляд? Это такой справочный ларек посреди вокзала искусств. Я как-то об этом говорил. И уже в Совке сейчас этот ларек заимел такую форму гораздо выше самого здания вокзала. То есть они должны просто говорить: ребят, этот поезд отходит туда-то, туда-то, этот туда-то. Здесь, на наш взгляд, удобнее в нем ехать, а в этом не очень удобно. То есть сейчас они просто говорят: этот поезд вообще говно, а этот не поедет никуда. А я вообще Гагарин. Вот так они говорят. Вот. И здесь их вот этот дилетантизм, он уже переродился в профессиональнейший остап-бендернизм. ОБ сокращенно.
1: Да,
0: понимаешь?
1: Хорошо,
0: то есть это
1: хорошо.
0: величайшие мошенники, которые уже дошли до такого уровня вот профессионализма, что они пишут сами о себе, показывают сами себя, и они уже звезды. Вот ты не звезда, извини, там я не звезда, Меладзе не звезда. Ну, никто не звезда, а звезды — журналисты. Понимаешь, о чем
1: речь? Конечно. И все мы их знаем прекрасно.
0: Вот. Вот. Хотя мы не знаем ничего о них. Ты заметил?
1: Абсолютно, абсолютно.
2: Да мы не хотим о них знать много-то.
1: Это во-первых, да. Во-вторых, как они, понимаешь, они же работают по такому принципу, что ты им сказал, понимаешь, что они не написали. Они совершенно не интересуются какими-то подводными течениями, совершенно не узнают никакую историю, не касаются.
2: Если ты им сказал гадость про какого-то человека, они ее и напечатают, не проверив на самом деле. Может, ты пустил... Ну, просто с ним
3: плохое настроение.
2: Или счет просто.
0: Ну, это как раз и издержки, собственно, вот профессионализма, профессии. Вот. Это то, о чем я сказал. Ну, в плане гонок, вот, скачек, они, конечно, впереди очень сильно.
1: Саша, ну, у тебя впереди классное ночное ток-шоу. Давай послушаем песенку.
0: Пьеса.
1: Да, пьеса называется «Золотая молодежь».
2: Пьесенька.
1: 85-й год.

птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

барону и вручили ей корону. Барона выбирай, кто главнее, попугай, соловей, сова, павлин или беркут исполин.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: И в гостях у программы «Монморанси» Александр Самойлов, командир группы «Последний шанс», продюсер коллектива «Анна» и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны столь почтенными гостями сегодня в нашей студии. Я вот о чем хотел спросить тебя, Александр. Да. Скажи, пожалуйста, насколько выгодно вообще иметь женщину-продюсера? Насколько мягко и выгодно, в общем-то, вот результаты ее разговоров с людьми, а люди, которые в шоу-бизнесе, они же акулы, то есть вот, например, за то, за что мужику они могут набить морду, как бы женщине могут дать денег.
3: А можно я сначала усыплю?
2: Только не жми ей на сонную артерию.
3: Нет, не ее усыплю. Спите все дети и Ксюша с Егором. Я вам сказал, спите, засните.
2: Я бы я притворился бы спящим в виде его сейчас просто. Даже, может быть, не уснул бы, но притворился.
3: Насколько
2: бы,
3: да. Хорошо иметь рядом продюсера, это знаю только я. И это большая честь для меня, что Аня занялась этим делом, потому что это не по зубам никаким акулам. То, что она делает.
4: Саша, а заметь, как вот даже в твоих устах все трансформировалось. Вот абсолютно. До новостей она была просто женой Анны, да? Которая масло в лифте разлила. А вот сейчас что-то после новостей прям так продюсером сразу стала.
5: Да раньше ее уже заметила.
3: Да мы сейчас тут разговариваемся, конечно.
2: Кстати, я хочу напомнить номер телефона в студии 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к Александру Самойлову, звоните. Саша, я предлагаю, собственно, поднять телефонную трубку, поскольку поступает телефонный звонок. Анна, оденьте наушники.
3: Какую? Зеленую, красную?
2: Нет, ты ничего не делай там, я
5: опусти
2: сам.
5: Руки, Саша.
2: Только не бей его по рукам. Как обычно, это делаю я нашему Прохору, когда он лезет за бутербродами моими или там ботинки, шнурки связал недавно, мне к стулу связала.
5: Хороший парень.
4: Девушка.
2: Это у нас девка, она ходит с повязкой на глазах, хотя все нормально видит. И делает вид, что играет в жмурки, и тем самым ощупывает сотрудников и сотрудниц. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые. Говорите, пожалуйста, чуть громче, если реально это.
6: Хорошо. Я хотел бы сказать, что, вот, знаете...
2: Знаю.
6: Все, что звучит, по-моему, я не собираюсь говорить это о всех радиослушателей, что это все-таки КСП на 100%. А для меня вот ассоциируется КСП с ЛКСМ на 100%. Простите,
3: мы правильно. Правильно. Хорошая у вас ассоциации, молодой человек.
5: Спасибо. Ты уже не молодой, если ассоциируется.
6: Ну, так, пускай отреагирует там как-то. Может быть...
2: Спасибо.
6: Ну, планку. Нет?
2: Спасибо.
5: Хорошо.
2: Ну, я, кстати, может быть, от себя, если вы позволите, немножко добавлю. Я почему-то вот не считаю, что ВКСЛ, она вот напрямую может ассоциироваться с КСП.
3: Ты даже не выговариваешь уже.
2: Да, я немножко другого поколения, я старый больной парень.
3: А ты был в ЛКСМ?
2: Ты знаешь, да, но я...
5: Это родители заставили.
2: Отдельная история, как позорно это все было.
3: Позорно.
5: Саша вот не
2: Слушай,
5: был.
2: Я хожу...
3: Я был.
2: Да был.
5: Был?
2: Конечно, был.
3: Даже в пионерах был.
2: Ситуация такая. Вот помнишь, да? Это же было как?
3: Да.
2: То есть почетно вступить в ЛКСМ, да? Дескать, вот с другой стороны, если ты, ну, как бы такой разгильдяй и тебя не принимают, да, то рано или поздно за тебя ходатайствует школа, директор берет портфель, одевает, значит, очки, куда-то там идет, договаривается, там, блистая склянками, и тебя все равно рано или поздно принимают. То есть вот такого же где-то плана была ситуация у меня. То есть это была чистой воды фикция, на самом деле, этот почет. Потому что если тебя не принимают, то, значит, хвост тебя все равно подтягивают силком, прям как у кобры, у которой перебит позвоночник.
4: Ну ты просто наверняка сначала не выучил устав, просто не захотел. Вот. А потом тебя и без устава приняли, потому что решили, что ну ладно, у тебя память плохая, зубы тоже, кстати.
2: Зубы, да, никуда, никуда.
4: И потом просто сделали тебе подарок, чтобы мальчик не мучился.
2: Кстати, как поживает вообще твой центр по путешествию в собственных зубах с помощью микрокамеры, одетый на вот сверло?
4: Ты знаешь,
2: я знаю, что он процветал, но вроде бы как бы сейчас, поскольку экономика терпит крах, то уже меньше вроде клиентов должно быть.
4: Да нет, понимаешь, на самом деле приходят люди какие-то совершенно пьяные, с гнилыми зубами. И вместо того, чтобы вести себя пристойно, понимаешь, чтобы вот это вот путешествие по зубам шло нормально, они берут вот, понимаешь, или все это прокусывают, ой, или ломают, да.
2: Порча
4: и поэтому, да,
2: порча оборудования происходит.
4: И мне сейчас нужно очень большие деньги вложить, чтобы это оборудование опять заиграло, понимаешь?
2: Ну, я понял. Ну, я надеюсь, вот у тебя получится.
4: Сейчас мы сидели, кстати, ты помнишь, сказал в начале программы о том, что наступает пора потения, потому что вроде весна и жарко, да?
2: Да, да.
4: Мы сейчас сидели в машине, потели. И я у ребят вот осматривала зубы как раз. Ну, несмотря на то, что они старенькие, да, ну, вот там... Ну, мы говорили уже об этом.
2: Да,
4: зубы оказались легко, практически в полном порядке. Но я как раз хотела воспользоваться вот этой своей машинкой, но, видишь, сейчас никак, никак. Надо подождать. Я ему уже сказала об этом.
2: Да, да. Ну, кстати,
4: и девушка говорит... Прохор, кстати, ходила ко мне на прием.
2: Она морковь теперь ест, и она говорит, мое второе имя — кролик, она говорит. Ее что-то перебило. Или зови меня пушистый помпон. ПП сокращенно. Она вот недавно подошла к главному по радиостанции. Он подходит и говорит, здравствуйте, девушка, я тут главный. Что вы тут, собственно, делаете? Она ему говорит, ты, говорит, зови меня ПП. Он так, как вы смеете? Нет, сказала она, зовите меня пушистый помпончик. Он прям растрогался, заплакал и ушел, и сейчас его уже неделю не видно на работе. Давайте звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
6: Алло.
2: Приветствуем вас.
6: Здравствуйте.
3: Кто же у нас еще не спит?
6: Да вот молодой человек звонит вам.
2: Рассказывайте, сударь.
6: Вот хочу вас спросить, скажите, вот последний шанс, это вот патологией является ли это как-то вот приобретенное после уже?
3: Онтологией. Приобретенное что?
2: Вы имеете в виду название, секрет названия или как бы вот...
3: Или явление.
2: Вот или явление.
6: Атмосфера вообще вот вокруг вот этого.
2: А, понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос.
3: Спасибо.
2: Ну, как бы, понимаешь, Александр, видимо, если ты
3: я понимаю, что я должен шутить.
2: Нет, не обязательно. Просто, как бы, творчество, любое искусство, да, то есть творчество это всегда принадлежало трудовому народу, как ты заметил. А были люди искусства. Вот,
3: да, были люди праздные, которые не хотели работать на государство, а хотели работать на свое дело.
2: Да, но, видимо, наш радиослушатель...
3: На себя, короче говоря.
2: Да, наш радиослушатель, он, видимо, хотел спросить...
3: С этой точки зрения, да, это патология. Потому что все то, что делалось для себя 20 лет назад, было патологией и, естественно, не поддерживалось всем официозом, безусловно. И сейчас это патология, потому что все равно...
4: Потому что это некоммерческое.
3: Да, это некоммерческое.
4: Ну,
3: и...
4: как это некоммерческое?
3: Ну, деньги приносит, но не в таком масштабе, как приносит шоу
4: ну,
3: коммерческое.
4: Ну, как почтальон,
3: да,
4: мешками, и так не приносит.
2: Не судят.
4: Нет.
2: Вот как года два назад это было. Ну, это я отвлекся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Свиньи, блядь!
2: Приятно познакомиться.
3: Вы знаете, видимо, звонили
2: из замечательной какой-то компании.
3: Да.
2: Вот и так там друг друга ненавидят.
3: А это просто тяжело понять так сразу, понимаешь?
2: Я тебе скажу. Авитаминоз. Авитаминоз.
4: Да.
2: Когда большое количество свиней собирается, и они там, каждый
4: и
2: кричит свое имя громко. То есть,
4: ага.
2: Вот, одна прям, она прям лезет и прям, ну, дайте, я говорю, бы, они, да ты г. Они, это я бы, я сейчас на радио позвоню и скажу, что да. Вот, замечательная женщина звонила.
4: Ну,
2: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Номер 4.
2: Да-да-да, говорите,
3: говорите,
2: пожалуйста,
3: молодой человек. Вы в эфире.
6: В эфире?
2: По-моему, человек какает. Ну, давайте песню послушаем.

сказала крысуня, ах, что за манеры? Скажите, но кто ж так зевает без меры? Право, любезная, помните знать, что лапою нужно свой рот прикрывать. К тому же какая привычка дурная.

0: Недавно совершенно вот было зафиксировано прям практически повальное нападение крыс на людей в нашем городе.
1: В Москве?
0: Вот, в Москве, да. Ты знаешь, как это происходило? Я выхожу из лифта, у меня подъезд с охраной, значит, два дюжих охранника за спиной, впереди свита, ну... Ты видел, как я приехал весь в мигалках, в синих проблесковых маячках и фуражке. Вот. И прям из-за мусоропровода выбегает крыса. И прям на всех бежит.
1: Одна, причем на всех.
0: Одна. И все прям так встали. И у них такая измена была, что она вот бежит зачем-то. И нельзя ее вроде трогать. Она маленькая, но в ней был очень большой прям посыл такой. Все встали, она так села на задницу, посмотрела на нас всех, сказала... свиньи, забежала под лестницу, и все были потеряны чисто, и ушли.
1: На да. чисто русском языке.
0: Ну что, послушаем телефонный звонок.
1: Да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, господа, меня зовут Саша.
3: Здравствуйте. Вот. Редкое имя.
2: Ну, вы знаете, это не редко, это самое такое...
3: Ну, хорошее.
2: Да, вот Александр Лаерский, вот я тоже Александр. Вот, значит, вы знаете, вот я...
0: Пушкин, кстати, тоже Сашок был.
2: Да, да, да, вы знаете...
3: Александр Пушкин.
2: Да, это был великий человек. Вот, дело не в этом. Ближе к теме, это вот я вас слушаю, вот, первый раз услышал даже это название.
1: Угу. Вот. Значит, последний шанс вообще это сочетание, да? Словосочетание первое.
3: Не, название, раз. Саш.
2: Да.
3: Говорите мне, молодой человек,
2: да, да, слушаю. То есть название и творчество. То есть я даже не знал, что такое бывает. Вот. Да,
1: еще не то бывает.
2: Вот. Но на самом деле это мне нравится вот то, что вы поете. Вот. Ну, это здорово.
3: А вы не поете случайно?
2: Я?
3: Может, вы на баяне играете?
2: А что, похож голос, что я пою?
3: Да. Так нравится?
2: Чего?
0: Нет, Господи, знаете, нет, нет, просто... вот это вы уберите, пожалуйста, на место. Положите вот это на место. Не об этом сейчас говорила Анна. Да-да-да, вот. Да. Угу. Так лучше, да.
2: Нет,
0: да.
2: Ну как-то так это самое странное.
3: У нас мне такой видеотелефон.
1: Наши камеры везде.
2: Но мне просто многие говорят, что голос немножко такой чист, как вот у диджея. Там,
0: а вы знаете, ноги, они никогда не любят голос. Ноги всегда с голосом не в ладах, потому вот. Что они ревнуют голову к шее. Они находятся дальше от головы.
1: Да. Диджея.
2: Не, ну на самом деле это я очень удивлен, вот, что мой голос похож на какого-то исполнителя. Вот там я даже... Не, ну, конечно, петь я люблю, чисто так вот петь.
1: Ну, вы спели бы нам чего-нибудь.
3: Спой что-нибудь, Сашуль.
2: Чего?
1: Да вот чего хочешь, любимую.
3: Ну, какую-нибудь там...
0: Русскую народную пьесу.
1: Ее услышат, ну, по крайней мере, 15 миллионов сейчас. Да? Не спящих.
3: Главное, что я услышу. Давай, Саша.
2: А вы...
3: 3-4.
2: А вы мне не подпоете?
1: Подпою, да. Давай. Если я знаю, подпою.
2: Ну, давайте вот что-нибудь из творчества группы «Манго-манго».
1: «Манго-манго», ой, да. Господи.
0: А может, не будем?
1: Может, не
0: Александр,
1: будем
0: простите, из этого творчества? Простите, то есть, да, пощадите мои уши. Пожалуйста. Я очень редко расписываюсь в своих симпатиях или антипатиях.
1: Вообще, кому?
0: Простите, хорошо, простите, пощадите.
2: А тогда предложите что? С удовольствием.
3: Может быть, Зыкина.
0: Ой, цветет калина.
1: Нет, давайте.
2: Творчество. Хорошо, тогда...
0: Давайте Юрия Антонова.
2: Нет, хорошо, не тогда хотите. И творчество Александра Лаевского.
0: Нет, тоже не надо.
3: Давайте Калинку
0: маленькую. Наслушались уже. Уже наслушались.
2: И творчество Антонова, пожалуйста.
0: Давайте, да. А как вот эта песня про море? Море, море.
3: Я еду к морю, что
0: ли? Нет, к морю я еду.
2: Так сказать, можно начинать петь, да?
1: Ну давай, мы подхватим.
2: По зеленой глади моря,
0: по равнине океана,
2: корабли и капитаны, покорив
0: простор широт.
3: Ура!
0: Тихо, Лиля.
3: Не
0: вовремя.
3: Это не я. Ну, просто обрадовался, извини.
2: Ну, и припев, в общем-то, можно сказать.
0: Море, море,
2: мир бездонный,
0: тихий шелест, волн прибрежный над тобой.

0: Надежда.
1: Хорошо, так как?
2: Надежда — маленький оркестрик.
1: Спасибо, Александр.
3: Но что-то вы не в рифму немножко.
2: А это не важно.
1: Это был рэп.
3: Вот, но это была такая, для радиослушателей, это была такая кавер-версия, то сейчас вся программа-то в записи идет, поэтому...
1: Да, естественно, мы тщательно монтировали этот кусок.
3: Вот, поэтому это просто радиослушателям хочу
0: Чума!
3: Сказать, то, что это была такая кавер-версия, вот, на песню Юрия Антонова, был такой новый ремикс.
1: Спасибо, Александр. Вот. Спасибо. Удачи вам. Слушайте нас дальше. А мы будем слушать следующую пьесу ансамбля «Последний шанс». Номер 4 пьеса.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Самойлов, командир коллектива «Последний шанс», его супруга и по совместительству менеджер группы Анна и Лилия Вьюгина, которая, являясь огромным специалистом в области музыки и зуботехники.
1: И протезов.
0: Да. Да, да. Как бы тоже здесь сидит в качестве такого медицинского консультанта. По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать ваши вопросы. Но я вижу, что Лиля машет активно руками и, судя по всему, что-то прям хочет высказать тираду. Сегодня исполнить какой-нибудь номер.
1: Есть там что сказать.
2: Да, ты знаешь, я как-то задумалась наоборот. Ты так что-то говорил, я задумалась, что тут шнурочек расшнуровываю, который мне девушка Прохор к стулу привязала. Да, и я вспомнила, что я хотела сказать в первой части, но меня все время перебивали. Вот когда вы говорили по поводу клипов, просто хочу зрителям напомнить, тем, кто ничего не видел, не слышал, и вот сегодня только узнала о «Последнем шансе». У них была вот как раз вот запись, вот сейчас была песня «Кузнечик». Помнишь, такая передача была в застойные времена «Вокруг смеха»?
0: Ну, я скорее название помню. Вот там вел такой худосочный Иванов. Парень Иванов по фамилии. Да-да-да. С усцами.
2: И вот почему-то, видимо, он все время думал, или редакторы, о том, что вот как-то ребята очень смешные, и все они вокруг смеха. И часто их туда приглашал, правильно?
1: Со смехом.
2: Часто?
3: Ну, не только часто.
1: Туда один раз.
2: Ну, вот я вот запомнила.
0: Я не в курсе, на меня не надо так смотреть. Да. А он другой шестью глазами, человек, пожалуйста, значит. Не надо.
3: Ну, может быть, вот ты помнишь вот «Учение с увлечением», это уже в твои годы шло. Такая программа, она начиналась.
0: У меня был период года три, когда у меня не было вообще телевизионного приемника. То есть, когда у меня спрашивали паспорт, прям милиция брала паспорт, там стоит БТП, значит, без телевизионного приемника. И говорили, иди, не бога.
3: Ой, а что ж ты тогда в наше общество? Ах, у нас не было. У нас же было общество, дало телевизор, и мы же организовали.
0: Ну, я же был не то, что...
1: Это тайное было общество, ты не знал.
3: Это тайное, закрытого типа такое.
0: Да, ну, вот очень закрытого. Вот каких вот людей ценных упустили.
3: А у нас там люди-то ценные. Так, Филипенко, Саша, вот на открытии были. Правда, все в темноте, при свечах.
0: А так
3: еще
0: и надо,
3: там кто
0: это
3: был?
0: Надо в темноте.
3: Кто получал там еще членские билеты-то у нас? Филипенко.
1: Долина, Вероничка, да. Троицкий.
3: Артем, да.
2: Вероник.
3: Да, да, да, там были.
2: Так, да, Саня, да, вот еще хочу сказать тебе тоже, дать информацию такую, что у ребят на их выступлениях, у них на сцене такое шоу грудничков еще. Они вызывают грудничков прямо из зала, дают им дуделки всякие, свистки, всякие барабанчики. И они у них там на сцене тоже. Ну, то есть совершенно разные дети. Я не знаю, вывозите их специально или нет. Вроде
3: да
2: разные.
3: Что?
2: На каждом выступлении разные дети. Они
3: где
2: выходят на сцену
3: возьмем?
2: И начинают там наяривать. Понимаешь?
3: Да не, ну как они выходят? Они написали записку. Типа там, дядя Саша, а когда мы будем выступать? Ну, он говорит, ну давайте их туда.
1: Ну,
3: прям
1: это традиции уже.
3: Аж в гримерную их
1: выстроим.
3: Когда
1: они все выстраиваются под сцены и ждут, когда их пригласят.
2: Представляешь,
1: в конце
2: какие
1: надо
2: наглые.
1: Обязательно пригласить, потому что они знают, что это традиция.
2: А иначе забросают гнилыми помидорами.
0: Ну, ты знаешь, вот, в принципе, да. Вот как бы я, ну и программа «Монморанси», то есть все, кто ее начинал, и также большой круг единомышленников, считает, что, например, вывод в свет, показ и, как бы, например, участие в рекламе грудничков в возрасте до там 8 где-то лет, это просто очень негуманно, не только по отношению к грудничкам к самим, но и к обществу в целом, поскольку, вот, на мой, в частности, взгляд, да, вот вид грудничка, которому там где-то год и меньше, он просто травмирует нормального человека. То есть это тот же самый даун, только не развившийся до физически больших размеров.
1: Но
0: он
1: ты
0: не вызывает жалости.
1: Ты тоже был таким грудничком.
0: Естественно, я
1: забыл.
0: Да,
2: и он очень переживает.
0: Я совершенно знаю, но другое дело, ко мне показывают двух в шляпах, сидящих на лошадках по телевизору, и про ковбоев говорят, у меня это не вызывает умиления, а простите, но вызывает отвращение. Я считаю, что это нормальные чувства. Если, например, Александр, ты как-то можешь и имеешь другую точку зрения, то вот, пожалуйста, выскажи, потому что людям тоже интересно узнать. Это.
1: Нет, ну, дело в том, что я уже это все прошел, грудничковый период, не только свой, как ты, понимаешь, но у меня второй был период, когда мы подняли двоих детей на ноги.
0: Ну, я скажу сразу, и... чтобы вы, извини, пожалуйста, я на самом деле физиологически являюсь дедушкой. Mm-hmm. Нет, это действительно факт. То есть моя
1: теоретически,
0: первая...
1: да?
0: Нет, физиологически.
1: А, физиологически.
0: Да. То есть как бы, моя самая первая подружка, она родила дочь, а эта дочь вот буквально где-то месяца 4 назад родила как бы внука или внучка, я не знаю.

0: Нет, я возился с детьми, на самом деле, причем это происходило так, то есть я обучал их вольной борьбе, вот, я кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.
1: И по плаванию, Сань?
0: Нет, по лыжам. Не надо
2: это я по плаванию.
1: Почти, это Саша по плаванию мастер.
2: Ты перепутал
1: да?
2: всех мужиков.
0: Да, вообще ничего не понимаю.
1: Она только на зубы смотрит.
0: В искусстве ничего вообще человек в спорте не понимает. Только зубы и зубы. Вот. И я боролся с детьми, стоя на коленках. Потому что это, ну, чтобы рост
1: сегодня
0: был одинаков.
1: У нас дом был то же самое.
0: Да, потому что как бы стоя
1: точно
0: в полный рост неинтересно.
2: Саша, ты просто читаешь историю моей семьи. Потому что я не могу сражаться, стоя на своих ногах. Не, только
0: вообще,
2: на коленках.
0: Только.
2: А рост позволяет...
0: Как-то более-менее, да, интерес появляется.
2: Да,
0: такой.
2: Конечно.
0: Ну что, послушаем телефонный звонок. Да? А, здравствуйте, вы в прямом телефонный. Эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый...
0: И вам того же.
2: Ночи.
0: Да. Рассказывайте, сударь.
3: Ну, меня зовут Дмитрий Невнимательный. Очень давно я вам...
0: Здравствуйте.
3: Не звонил.
0: Угу.
3: Ну вот, хотел бы сказать, что вот, что интересно, но про существование группы «Последний шанс» я знаю давно, в принципе, но как-то первый раз услышал вчера днем по другой радиостанции, так, и понравилось.
2: Ну это кто-то без нашего ведома крутит наши
1: да,
2: пластины.
1: Это... Знаешь, сколько пиратов на радиостанциях?
0: И не только, даже водку подделывают сейчас.
1: Да.
0: Правда.
1: Да, а есть рассказать. Водка «Последний шанс»? Выпьешь и привет.
0: Не видел.
3: Не пробовал.
1: Ты пил водку?
2: Но это не наша продукция. Продолжайте, Дим.
3: Вот, даже, наверное, несколько ваших песен, если вы не против, разучу, там тоже буду петь.
2: Детям?
3: Ну, детям, взрослым, всем, кто попадется.
0: Правильно.
1: Девчонкам.
3: Девчонкам тоже, конечно. А как же?
0: Ну, давайте послушаем песню.
3: Давайте.
2: И знаешь, как она называется? «Проходит белая зима».
1: Записывай,
2: хотя она уже
1: Дима.
2: Почти прошла,
3: конечно,
2: но вчера опять вернулась.
0: Ненавижу.
1: И
0: вот эта перхоть,
1: сейчас...
0: которая падает вообще.
2: Да.
0: Уже вот настроение весеннее, да?
1: Да.
0: Выходишь, а там вот это вот
3: да,
0: дерьмо
3: там...
0: прям лежит такое и мерзкое. И прям думаешь, ну почему?
2: Ну
0: почему
2: ты представь
0: такое?
2: Себе
3: вот
2: тогда
3: и...
2: «Черное море», а мы будем слушать
0: пьесу.
2: Эту пьесу.
3: Да.
0: Песня?
2: Дим, поехали?
3: Поехали.
1: Бери гитару, Дим.

знаю солнце, знаю, зимою близко к нам, жалея нас и засыпая.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И в гостях у программы «Монмаранси» Александр Самойлов, лидер группы «Последний шанс». А еще две замечательные половины. Нет, что-то я не так сказал. Но, в общем, дамы вышли просто сейчас на данный момент вниз, потому что пришел автомобиль, и, в общем, нужно сделать разгрузку. Ты видишь, Саш, насколько тяжела вот работа, когда работаешь на самоокупаемости. Постоянно разгрузка, загрузка, ну, заходящие люди.
3: На плечах у женского пола.
2: Вот, факсы текут рекой, я бы сказал. Прям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, и ваши вопросы Александру Самойлову.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
4: Меня зовут Андрей. Вообще первый раз слышу «Последний шанс». Угу. Но вот забавно на самом деле. У меня такая просьба небольшая. Ну там, говорите, дамы вышли, да?
3: Да.
4: Так какой-нибудь неприличный анекдот от «Последнего шанса».
3: А вот можно. Она уже одна вернулась.
2: Да, кстати, вы... Нет, серьезно.
4: Ну, несмотря на...
2: Слышите ли вы цокот по кафелю каблучков?
4: Слышь, конечно.
2: Вот.
4: В мозгу отдается прям, ну ужасно.
2: Ну, сейчас мы, знаете, попробуем развести на это дело, может быть, самих дам, Александр.
4: Ну, неприличный анекдот.
2: Да.
4: Конечно.
2: Вот, как бы, неприличный анекдот просят от «Последнего шанса».
5: Я считаю, самый неприличный. Я вообще не люблю анекдоты такие уже, которые рассказывают. Я люблю, которые сочиняют люди, вот, близкие. Вот Егор сочинил. Я не знаю, устроит вас или нет. Ну, у нас такое общество. Значит, он в третьем классе учится. И сидит на первой партии. И учительница все время говорит, вот разбираем там слово по составу, там, ну, знаете, это приставка, там, суффикс, корень, вот это вот, скукотища.
2: Вообще
5: он
2: не
5: так
2: помню.
5: Встает,
2: ничего не помню.
5: Пальцы веером, очки он так одевает темные.
2: Не очки, а склянки.
5: Да, склянки. Да. И говорит, а опять разборки достали тут все.
4: Вот да, это... слов прямо.
5: Самый да, вот наш такой на сыночек.
4: Ну, это дети новые.
2: Новые. А вот, кстати, вот вы сказали, новое поколение детей. А вот скажите, вот у вас, вот я к радиослушателю обращаюсь,
5: Андрей.
2: Например, да, к Андрею. Есть ли вот, у тебя какой-то вот прогноз на тему того, каким будет поколение, которое вот сейчас родилось или родится там, ну вот пятилетнее, скажем, вот интервал 5 лет, вот пройдет, скажем, 15 лет.
4: Не поверите, есть. Я думаю, они все будут так 1.2 метра ростом, так, судя по всему.
3: Как американцы, что сейчас?
4: Я не знаю, как кто, но вот что-то с каждым годом все крупнее, крупнее, ну вообще ужасно.
2: Вы знаете,
4: и тупые такие, тупые.
3: Это не от окорочков идет?
2: Нет. Кстати, я вот немножко, если позволите, как раз хотел бы опровергнуть, наоборот. Вот,
4: смотря какие, конечно.
2: Нет,
4: все
2: вот,
4: разные.
2: Вот в Ясенево, например, замечено огромное количество низкорослых женщин, очень маленьких, вот из молодого поколения, и когда, вот, например, наш базитолог Андрей Орлов, вы наверняка слышали, да, он живет там и работает, институт базитологии находится там же, вот он, когда выходит из дома, чтобы дойти до проходной института, и из проходной, чтобы дойти домой, он проходит толпу вот этих низкорослых созданий.
4: Базиликов таких?
2: Да, и типа говорит им «кыш». Прям говорит, кыш. Вот у него другая теория, наоборот, что рост будет меньше, понимаете? Может быть, вы имеете в виду мужскую особь?
4: Я не знаю, я в общем. Наверное, мужскую, да, наверное.
2: То есть мужская будет здоровая такая, да?
4: Да, женская вообще исчезнет. Что такое?
5: Нет, а на самом
2: нормально,
5: деле,
2: да.
5: На самом деле...
3: Всех будет направленность только одна.
2: Хорошо сказал, да? Спасибо, спасибо.
5: Ну, я в дополнение просто к разговору хочу сказать, что почему такие дети могут рождаться? Вот мы прогноз сейчас слышали. Потому что и в родителях что-то не то. Я вот хочу рассказать анекдот последнего времени, который, кстати, входит в среде нами нелюбимых журналистов.
2: Не журналистов, журнализов.
5: Журнализов или... Ну, да. Вот. Очень, кстати, тонкий, вот если вы поймете. Муж и жена лежат в постели и ворочаются, час лежат, два лежат, три. И, наконец, жена говорит мужу, а у них ничего не получается. И вроде как непонятно, для чего легли. И жена говорит мужу, ну что, ты тоже никого не можешь вспомнить.
2: Ой.
5: Чувствуешь?
2: Как, кстати, это анекдот полной депрессивности.
5: Я даже не поняла.
2: Нет, анекдот очень... Он на самом деле очень смешной, но полный депрессивности и философского смысла.
5: Вот, да.
2: Вот
5: да.
2: Человек, который сочинил этот анекдот, я бы пожал ему руку и сказал, ты очень грамотный.
5: А я не знаю, кто сочинил, но этот анекдот пришел к нам от журналистов еженедельника «Коммерсант Уикли».
2: Передадим привет, потому что анекдот действительно хороший. То есть люди держат руку на пульсе времени, собственно говоря. Ну что же, песня?

Я свет зажгу, я свет зажгу на этом берегу. Иди тихонько, следи, на камне есть вода. Иди со мной с огнем туда, на белом камне есть вода. Иди тихонько, рука с рукой, рука с рукой, здесь кто-то есть другой. Иди тихонько, тот кто-то может слышать нас, лишь свет наш не погас.

0: 73 и 82 МГц.
1: И я так понял, что вот сейчас мы слушаем композиции с последнего, видимо, альбома группы «Последний шанс».
2: Последнего.
1: Ну, я имею в виду с последнего на сегодняшний момент, поскольку я парень тактичный, я всегда это говорю. Вот, скажи, вот я тут наблюдал три блестящих коробки, три компакт-диска. Угу. Твое отношение в данном случае к цифровым носителям, это не как профессиональный вопрос, дескать, там, убивают ли цифры живость и так далее. Нет, просто я, например, очень сильно переживаю до сих пор, что моя одна вот из... Вернее, две моих мечты в жизни, они не сбылись и, видимо, уже никогда не сбудутся. Первая мечта — это иметь автомобиль «Запорожец» именно, вот, причем горбатый. Угу. И вторая мечта — это выпустить LP, то есть виниловую пластинку. То есть я этот момент попросту прозевал.
2: Да. Нет, ну это LP ушло, но дело в том, что если ты заплатишь деньги, тебе с удовольствием на апрелевском заводе напечатают столько, сколько ты хочешь LP. Вот. У нас за нашу историю мы прошли все дела, начиная от таких гнутых пластинок, которые были в колобках, журнал «Колобок», до LP, а сейчас компакты. И вот эти два компакта мы выпустили просто... Это были такие же аналоговые записи 70-х, 80-х годов, просто сейчас реставрированные, мы выпустили две пластиночки. Вот. А все равно даже вот этот компакт мы делали, мы записали вот в Германии, мы записали на цифру, угу, 5 песен, а здесь мы все равно писали аналоговую запись, сделали, а потом уводили ее на цифру, чтобы выпустить компакт. Потому что компакт, естественно, будет.
1: Послушай, а вот не травмирует ли тебя вообще Германия? Я почему это спрашиваю? Потому что ведь доказано, что определенная фонетика языка, да, mm-hmm, она очень, mm-hmm, ну, в буквальном смысле, да, отражается в настроении физиологии человека. Скажем, доказано, что вот, например, если заставить человека, который родился в России, говорить по-немецки, то, mm-hmm, у него гены будут все-таки русские, фонетика, соответственно, немецкая, и в результате у него будут здоровые челюсти, как вот у птицы птеродактиль. Вот. Вообще, ведь, ну, я не хочу показаться там нацистом, еще кем-то, но замечена такая тенденция, что немцев очень не любят. Я, например, вообще, вот люди, понимаешь, я, например, в Праге наблюдал сцены, когда там пьяные немцы ходили, кричали, mm-hmm, там всякие лозунги какие-то, вот, причем солидные вот люди. То есть единственный там достойный, на мой взгляд, представитель, которого я очень уважаю из Германии, это группа Крафтворк и Нина Ханин. Ну, может быть, я кого-то не знаю или кого-то забыл. Вот. Но в целом, вот ты говоришь о Германии. Насколько тебе там, ты себя чувствуешь своим среди людей, говорящих на лошадином языке?
2: Понятно, Саша. Он действительно язык безумно ненормальный для нас. Потому что вообще мы в Германии уже 6 лет. И я тебе хочу сказать, что первые 4 года я вообще этот язык не воспринимал. Я там говорил на английском. И все контакты свои вел, все разговоры, все концерты на английском языке. И потом вдруг настал день, ну даже для меня вообще эта ситуация германская первые 2 года была жуткая. Но потом вдруг она совершенно стала нормальной. Я там себя очень хорошо чувствую. Везде, по дорогам, когда я еду, когда я общаюсь с людьми, я немножко отстранился от них, и я там нашел свою нишу такую, как бы духовную, жизненную, спокойную такую. Знаешь, никто меня не трогает, мне вот это очень нравится.
1: А приходилось ли тебе сидеть в немецкой тюрьме?
2: Ты знаешь,
1: какое-то мне... задержание, мне... там, да, сшиб пару-тройку милиционеров, было, ихних, да, или еще что-то?
2: Было, но было... я вытаскивал своих братков оттуда. Они...
3: Они по-немецки
2: как-то,
3: просто, да, не говорили?
2: Нет, да, они залетели, да, в немецкую тюрьму, причем, в общем, там была целая история. После концерта там мы CD продавали, а они сказали, что это вообще... Вы нарушаете законы и как бы занимаетесь здесь чересчур коммерческой деятельностью. И посадили в тюрьму. Но меня не посадили, потому что я поехал за паспортами. У меня не было на руках паспортов. Вот, привез их из гостиницы и вызволил их оттуда. Они там просидели 3 или 4 часа в немецкой тюрьме настоящей.
1: Ну, вот, как бы очень давно у нас в эфире был человек, который отсидел в немецкой тюрьме, я не совру, по-моему, 1.5 года. Угу. Вот, у него был свой рассказ. Не можешь ты как бы оживить память, вот что значит тюрьма по-немецки? Ты же их вызволял? шнурки там, я знаю, не вынимают.
2: Нет, там ничего им не вынимали, там их даже покормили за эти 3 часа, дали пищу достаточно приличную.
3: Калорийную.
2: Да, они там сидели в разных, причем камерах, их было 3.
1: А может, это чтобы их там развести на показания?
2: Да, да, да, конечно. Но это автоматически просто делается. Угу. Они сидели в разных камерах.
1: То есть не для удобства физического?
2: Нет, нет. У них есть... Вообще Германия, у них есть свой стереотип. Они никак не могут привыкнуть, что, например, они очень дотошны до буквы закона и никак не могут привыкнуть, что в Германии уже влезло, ну... по отношению ко всему населению, уже 40% живет каких-то там турков, арабов, югославов, итальянцев, там все сейчас в Германии
1: то
2: живут.
1: То есть они не могут оценить
2: да,
1: эту ситуацию.
2: Американцы там засели американских баз, и после них вообще полный разгул, вообще так беззаконие и всяких махинаций творят страшно американцы. Вот эти американские солдаты. Они надувают немецкие законы.
1: Как бы совершенно недавно я по роду службы, ну, вообще-то я работаю в ГАИ, официально устроенный.
3: И служил когда-то, между прочим,
1: на подводной лодке работал.
2: Ты меня один раз оштрафовал, даже не знаю, кто я.
1: Да?
2: Да, да.
1: Ты содрал, содрал. Найди квитанцию, я верну.
2: Ладно.
1: Вот.
2: Ты знаешь, какая-то квитанция ты
1: я посмотрю по номерам.
2: А ты по компьютеру посмотри.
1: В компьютере? Тут написано, для работы с этим монитором установить ли переключатель в положение А. А кнопку А кто-то спер отсюда. Вот.
2: Так вот.
1: Нет, вот про как беспредел в Германии. То есть, ну, известна такая фишка, что гоняют автомобили. Как бы. Вот. И буквально вот мне рассказывали люди, что начался полный произвол. То есть даже тех же немцев просто, ну, чуть ли там не режут, не убивают. Говорят, дескать, там вообще сейчас молчи, сейчас мы там все у тебя отберем. И, то есть, они сами боятся, уже запуганы. Вот. Но другой момент, то есть вот то, о чем ты сейчас сказал, о таком наплыве туда вот арабской волны и так далее, ту же картину я, как ни странно, и Лили, кстати, может подтвердить, она ездила на конгресс зуботехников в Лондон, в Лондоне тоже истинных англичан уже нет, то есть происходит активное насыщение Европы...
3: Вымывание.
1: Ну, я думаю...
3: Коренных национальностей.
1: Куда вымывание?
3: Вымывание коренных национальностей.
1: Куда вымывание?
2: Не вымывание, куда вымирание.
1: Вымирание, не вымывание. Вот скорее правильно.
2: Ты знаешь,
1: если они вымываются, они должны тогда быть в Египте строить офисы европейские, понимаешь, в Хургаде. И вместо кальянов, например, запускать в космос шаттлы. Да. И там Мадонна должна ходить прям по берегу вот Хургады голая и петь дуэтом с Амаром Хакимом. Ну, неважно. Ну, смысл в том, что такая же картинка вот, наблюдается всюду. То есть даже есть теория, такая теория, что сейчас вот этим народам станет очень тесно, и территориальная такая стесненность заставит их просто напасть на европейцев и завоевать их. Вот.
2: Нет, но это еще сказал Федор Михайлович у нас, Достоевский, что засилие Востока произойдет. И мы все будем под пятой у косоглазых. Безусловно. Ну, это образно.
1: Но это же сейчас действительно становится заметным. Вот,
2: да, конечно, это, конечно. Ну, это вот письма Достоевского там.
3: Ну,
2: он
3: что там про
2: машины-то
3: рассказывал?
1: А, ну, про машины, что как бы люди, которые, ну, вот с гор они спустились, они уже в Германии, и они грабят и немцев, и тех, кто перегоняет автомобили там в Россию, то есть русских,
2: собственно
1: говоря.
2: Ну, это
1: так,
2: в общем, не массово, но случается. Я даже попадал в такую историю.
1: А это уже, кстати, статистика,
2: да,
1: на самом
2: это
1: деле.
2: Статистика. Это я сам ощутил на себе, что это значит.
1: Ну, давайте, гнать от них. Может быть,
2: знаешь,
1: послушаем звонок
2: лучше
1: телефон.
2: Давай,
1: да?
2: Звонок, а ты переставь через одну песню. Не следующую, а через одну, и там... Я вас
1: четвертая
2: скажу
1: пьеса.
2: Еще, да, четвертая.
1: Здравствуйте. Звоночек. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Дедушка Саша.
2: Доброй ночи.
1: Внучек. Это что ли?
2: Это красная шапочка.
1: Твоя мама, наверное, много курит, что у тебя такой голос.
4: Это ваш постоянный радиослушатель. Хоккеист.
1: А, привет. Это правда, правда. Да, действительно, да. Человек играет в хоккей очень в почтенной команде. Мы проверяли досье, действительно, так. Да.
4: Это вот я, да. Просто мама моя, она сейчас работает в больнице, она врач. Она тоже вас слушает, вот мне звонила, значит, сейчас оттуда. и спрашивают, есть ли вот записи вашей группы в продаже вообще.
1: Группа «Последний шанс»?
4: Да.
1: Хороший вопрос. Спасибо.
4: Понравилось просто маме.
2: Да, есть вот. В продаже.
4: Здоровье, Прохор. Вот, Александр, ответьте, пожалуйста.
1: А что Прохор?
4: Как здоровье, Прохор?
1: А, спасибо. Насчет Прохора, да, спасибо. Насчет Прохора, она, значит, выдумала новую фишку себе. Прохор подходит периодически. Вот, ну я уже сказал, что вот там к главному по радио она подходила, а теперь у нее новая фишка. Она подходит ко всем мужчинам на улице, говорит: «Здравствуйте, вы меня не узнаете?» Тот, естественно, говорит: «Вы знаете, нет, не узнаю». А она тут ему такую прям телегу прет нагло, прям в переносицу, говорит: «А я от вас беременная». И мужчина прям теряется. Вот, и то есть у нее новое развлечение, она все время ходит то побитая, то с деньгами теперь. Ну, то есть у нее так, знаешь, вот там ее там качает, как греческую ладью, я бы сказал. Да, да.
2: Ну, этот образ, он, конечно, вездесущ, везде прошу.
1: Слушай, вот такой рекламный вопрос задали, то есть где можно купить? Я думаю, ты не называй адреса, ты расскажи о наличии вообще продукции, да, и в дальнейшем.
2: На Арбате есть, в Мелодии есть.
1: Компакты или что это?
2: Да, компакты.
1: А кассеты?
2: Последнего шанса.
3: Кассет
2: нет. Кассет мы не упускаем. Кассеты делают пираты, вот я знаю.
1: А знаешь, извини, то есть я опять же все о себе.
2: Ну, конечно.
1: То есть ситуация такая. Был прецедент, так называемый, когда одна из фирм, на которой выпускалась там от детства «Чистые глазенки» и прочее, она вот этот момент с кассетами немножко упустила из виду, видимо, по неопрятности кого-то из сотрудников. В результате раньше вышли компакт-диски. Соответственно, компакт-диски послужили готовым цифровым мастером для выпуска. Да. У меня дома лежит около 5 кассет разных фирм. Там часть польских, там от детства через
2: глаза. Да?
1: Да, да, понимаешь. Mm-hmm. То есть я это к тому говорю, что этот момент ты, как командир коллектива, должен отслеживать. То есть всегда должны вперед выходить все-таки кассеты. Это серьезный рынок. Потому что, например, знаешь, как было? Я выхожу, ко мне он подходит и говорит: «Александр, ты свинья». Я говорю: «А почему?» Говорю, это, дескать, так, ну ты мне, дескать, так говоришь.
2: Сегодня он говорит:
1: «Потому что ты...» Да, он говорит: «Ты говорит мне, ты, говорит, прям мажор такой, и ты вот начал выпускать компакты, а для простого народа кассеты не выпускаешь». То есть не все могут купить действительно эти компакт-диски.
2: Да, у нас, да. У нас самая популярная кассета. Но они также передерут с твоей кассеты, которую ты выпустишь первую, понимаешь, еще с худшей записью. Пусть уж они делают хорошие записи с цифры.
1: Ну, вообще с тоже, компакт, с другой стороны, гуманный, да, подход?
2: Ну, людей, они же все равно сделают, Саш. Все равно они сделают и выпустят. И если они на этом почувствуют, что деньги будут делать, они будут делать.
1: Не, ну сейчас вроде введена какая-то вот борьба,
2: да,
1: там,
2: ну,
1: серьезно.
2: У нас это...
1: Думаешь, лажа, да?
2: Нет, лажа, полная лажа.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, это Вася говорит.
1: Здравствуйте.
5: У меня к вам вот такой вопрос по поводу Германии.
2: Вася,
5: он
2: номер 7.
5: Для меня актуальный в силу того, что я питаюсь килькой в томате, потому что ни на что другое у меня нет денег. Ну и для вас, наверное, актуальный. Какая, так сказать, в Германии наиболее популярная туалетная бумага, какого цвета и рвется ли она по дырочкам? Потому что наша вот не рвется. Я пробовал, не рвется.
2: Вася, вы знаете этот
1: анекдот
2: про туалетную бумагу? Нет? Вася, вы в эфире еще?
1: Нет.
2: А, нет уже, хорошо. Такой анекдот мне рассказали.
1: Ушел.
2: Наши построили какой-то сверхзвуковой самолет, который надо через неделю уже везти на выставку в Париж. И при первом испытании у него отламывается хвост. Ты не знаешь, нет? Отламывается хвост. И эти два изобретателя, которые сделали этот самолет, на них насели вот эти вот спонсоры. Все говорят: «Да мы вас сейчас убьем, если вы вообще не подготовите к салону в Париже». Ну, они так подумали, покумекали, и сразу же на следующий день сделали еще один. Опять испытания. Самолет вообще перебивает все вообще мировые стандарты. То есть такая чума летит. Ну, первое место на салоне в Париже. И хвост ломается. И опять по тому же месту. Те сидят уже так вдвоем, думают, что же делать. И вдруг один говорит: «Знаю». И строит третий самолет. И третий самолет, прежде чем его запустить, он подходит со сверлом. Говорит: «Где у нас ломалось?» Вот в этом месте. И просверливает.
3: Перфорацию.
2: Да. Самолет летит, перебивает все рекорды, садится и не ломается. А другой говорит: «Как? Откуда ты взял?» А вот по этой самой причине. Что ты попробуй по дырочкам разорвать.
6: I'm so dry.

0: если...
1: И у нас в гостях Александр Самойлов, лидер группы «Последний шанс», и Анна, продюсер этого же коллектива, а также Лилия Вьюгина, зуботехник и человек, который, которому мы обязаны сегодняшними нашими гостями, ну и человек, который разбирается вообще в искусстве и т.д. и т.п., а также зуботехник. Это я уже говорил. И сейчас вот мы прослушали буквально надысь композицию на немецком языке с замечательным припевом. Кстати, очень хорошо был спет. То есть,
2: Ганзе.
1: Нет, действительно, что-то в ней было. И вот Александр сейчас переведет вам текст.
2: Дословный перевод. Все-все-все деревья пив, все-все-все каменья пав, вся-вся природа пуф, все-все-все девицы пив, все-все-все мужики пфав, все-все женатые пуф, все-все-все славяне пив, все-все-все евреи пав, вся-вся Россия пуф. Вот так.
0: Это 28-й год, да, Саша?
2: Да.

0: песня. Саша, вот мы сейчас послушали. Это, по-моему, записано с музыкантами из «Деревянного колеса», да?
1: Нет, это записано не с музыкантами
0: «Деревянного колеса». Или это скрипач только, да?
1: Это скрипач наш, последний шансовский.
0: А вот на последнем концерте, на вашем 20-летии, вы выступали вместе с «Деревянным колесом»,
2: одну
0: с таким
2: песенку.
0: Коллективом.
1: Да, у нас просто сейчас совместные такие дела. Они помогли записать две песни. Вот Сережа Гапен, в частности, пел, а Володя Калашников играл там на басу. И они с нами принимают участие в некоторых концертах. Вот этот новый материал мы поем вместе. Это такая группа «Деревянное колесо», продвинутая в студенческих кругах. Ну, как бы года 2-3 назад они еще гремели, а сейчас они немножко так затухли. Ну, мы их опять вынули на поверхность.
0: Но когда вы их вынули на поверхность, на сцену, то бишь, просто весь зал лежал в повалку, потому что, Саша, это я тебе просто говорю. Там все были, я не знаю, сколько их, там 5-6 человек было.
1: Колоритные ребята.
0: И они все вышли, да. И мы так подумали, что это такое сборище натуральных, классных таких идиотов. Просто они настолько были в роли, они еще ничего не говорили и не пели просто.
3: Слова.
0: А мы им говорили, кстати, это в гримерке. Это в хорошем смысле. Это классно были придуманы им имиджи такие.
3: Кстати, я прошу прощения, я сегодня видел таких персонажей на улице. На улице Малая Покровка. То есть мы едем, да, и прям вот остановились, и типа как ту крысу увидели. Вот прям встали вот так и прям почтенно проводили взглядами. Таких людей я не видел давно. Представьте себе, то есть их было трое или четверо, одеты как непманы какого-то там, ну, 1900-х годов, начало, вот в каких-то бобровых шапках таких, но это было настолько стильно, с такими окладистыми бородами, с какими-то усами, ощущение, что где-то вот рядом происходила съемка кинофильма тех времен, а они вышли, и они шли почтенно, и у одного прям на пальто таком, с меховой этой...
0: Ширинка расстегнулась.
3: Нет, ценник висел. И люди там, им где-то лет там, ну, по 40, то есть взрослые, и так они смотрелись прям стильно, что очень нас порадовали. Серьезно.
1: Секта какая-нибудь.
3: Не знаю, но может быть секта. Вот ощущение такое, я сперва подумал, монархисты. Прям, ну...
0: Слушайте, а я недавно прочитала вот секты. Какое там Аум Синрикё? Сейчас возрождается секта Скопцов. Представляете?
3: А это тогда сейчас потребуется огромное количество вот сельских клозетов с уменьшенными дырками. Под это дело.
1: Вообще без дырок.
3: То есть это, знаешь, что получится? Это будет как бы сейчас огромная эта работа халтурщиком с Украины.
1: Да.
3: Они будут строить и сколачивать будки для секты. Как бы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
3: Да.
4: Слышите меня?
3: А
1: да,
3: то.
1: Слушаю.
4: Саш, не стыдно вообще таких людей приглашать? Я не в плохом смысле, но видишь ли, единственное призвание твоих гостей это давать казачка за границей, потому что такую байду в России слушать просто никто не будет. То есть коллектив, ну, абсолютно бросовый.
3: Ну, спасибо, ну,
1: наверное,
3: тоже стыдно, за вашу,
1: конечно.
3: За вашу...
1: Как вас зовут?
4: Ерофей.
1: Ерофей, видишь. Видишь, Ерофей, ну, конечно,
3: спасибо
1: стыдно.
3: За звонок.
1: Сидим здесь и краснеем. Ну, что ж делать?
3: Нет, я просто немножко поясню, в принципе, вот...
1: Номер 8, Ерофей.
3: Обвинение Ерофея, оно имеет под собой некоторую почву. Дело в том, что ведь существует огромное количество примеров, ну, как он сказал, бросовых коллективов, которые, например... уехали туда, взяли там название имени пролетарского писателя и что-то там лобают, музыку посредственную типа Скорпионс. Ну и вообще масса каких-то коллективов, которые постоянно подвизуются там. Вот непонятно, как они там выживают. Вот, но я просто хочу еще раз сказать, что группа «Последний шанс», она была мной, например, услышана очень давно. И,
1: защищаешь.
3: Да, в данном случае я прям ставлю щит такой. То есть это один из тех коллективов, который, в общем-то, не знаю, как сейчас, но в свое время крути, не крути, махай, не махай, но был для определенного и очень немалого круга людей все-таки культовым. Может быть, я как вот... Вот, поэтому в данном случае я думаю, что было бы интересно всем, кто сейчас нас слышит, узнать и о существовании этого коллектива, и о том, что он...
0: Как они сейчас поживают.
3: Да, да. То есть, в принципе, тогда это был один из таких немногих.
1: Ну, а с другой стороны, Ерофей же всегда прав, понимаешь? Ну, кто к тебе придет ночью? Ну, только бросовые люди же, которые опустились вообще, ну, ниже некуда.
3: Как он меня слил. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
3: Да-да-да, говорите, пожалуйста, громче, вас плохо слышно.
2: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
2: Роман Николаевич беспокоит.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: А вопрос такой можно, грустный?
1: Роман Николаевич?
3: Да.
2: Как вы считаете, в чем ваша личная изюминка? Почему у вас вообще есть слушатель, по вашему мнению?
3: Спасибо за такой вопрос. Вот, Александр, как тебе круто.
1: Да.
3: Пришлось.
1: Ну, у нас много изюминок. Роман Николаевич, да? Потому что мы выбираем тексты, раз. Мы прошли огромную школу не только жизни, но и театральную. Мы занимались такой наукой, как импровизация театральная. Мы прошли огромную школу музыкальную. Я играю музыку уже, сейчас вам скажу, 30 лет. Нет, 29, извините, на сцене.
0: Саш, и расскажи, сколькими ты инструментами владеешь? Я тоже не знаю.
1: Я играю на очень многих инструментах, и все музыканты, которые у нас играют в коллективе, они имеют какой-то свой основной инструмент, но по роду деятельности им приходится заниматься игрой на очень многих инструментах. А потом это так все между стилей, то, что мы делаем, это на грани каких-то вещей, это неопределенно. Вот Ерофей, он же простой парень, он же понимает все это. Что здесь ничего, здесь все иносказательно, здесь столько иронии, которая, ну, не читается сразу с первого раза, тем более с ночного эфира, с Бодуна, да ну куда там понять это тяжело. Ну, поэтому очень много у нас то, чем мы владеем, вот, в своей области, в своем искусстве. Поэтому
3: прости, что я перебиваю, но с другой стороны, вот есть как бы такое понятие, как дежавю, да? Это когда наступает, наконец, такая, ну, возрастает пуповина с матерью. Ну, да. То есть прям открывается истина. Это вот, дежавю, это тот момент редкий, когда человек, наконец, становится самостоятельным. Поэтому ему неприятно, и поэтому он чувствует себя дискомфортно. Потому что в данный момент он предоставлен сам себе. Вот состояние Бодуна, оно на самом деле как бы очень сродни состоянию дежавю. Мне кажется, ты тут не прав в том смысле, что состояние Бодуна наиболее обостряет восприимчивость. Или я в чем-то не прав?
1: Восприимчивость и агрессивность поднимается одна.
3: Ну, это как бы следствие. Вот агрессивность — это следствие уже того, что человек воспринял.
1: Да вообще это все глупости, то, что я говорю. Вы воспринимаете это спокойнее, и как вы это воспринимаете, вот этот эфир, так и воспринимаете его, вот как вот тот мужик, который про свиней сказал. Все нормально, понимаете? Тут ничего мы вам не докажем, вы нам ничего не докажете, понимаете? Мы каждый делаем свое дело, выживаем своей жизнью, мы свои. Вот и слава богу. И когда мы пересечемся иногда в эфире, в прямом, на программе Александра Лаверского, вот это вот класс получается.
3: Давай следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
3: Да-да-да.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
3: Да-да.
2: Дозвонился наконец.
1: Ну, слава богу.
2: Никогда не звонил, вот сегодня дозвонился.
3: Говорите.
2: Я, понимаете, ассоциация возникла такая. Вот про кузнечика песня.
1: Угу.
2: Со скрипкой.
1: Как вас зовут?
2: Игорь.
1: Игорь. Хорошо, номер 10.
2: Про кузнечика.
1: Угу.
2: Когда я вас первый раз по телевизору увидел, это было, я уж не знаю, лет 10 назад.
1: Да, да, да. Были мы тогда еще.
2: По телевизору вы выступали втроем.
1: Да.
2: Это для меня был глоток воздуха. На фоне этих голубых гитар там, всяких.
1: Да вообще на фоне голубых.
2: Да, на фоне голубых. Для меня был глоток воздуха, понимаете?
1: Вот. Спасибо, Игорь.
2: Я просто, ну как вам, желаю, чтобы после этого я как-то вас не видел.
3: Я что-то не понял, Игорь. Я желаю, чтобы вас я больше не видел.
1: Нет, он говорит, я после этого вас не видел. Он 10 лет не видел нас, а вдруг услышал.
2: И сейчас услышал, да. Серьезно?
1: Нет, серьезно, серьезно.
2: Первый раз услышал, после 10 лет.
1: Да, ну бывает такое, понимаете, мы... Например, там Володя Щукина, мы с ним начинали группу. Я вот через 20 лет увидел сейчас. И такое бывает, понимаете? Он там играл с нами сначала. Вот я его недавно, мы делали концерт, и я его на этом концерте совместно увидел.
5: Ну, кстати, вот, я и хочу сказать, что это,
0: ну, это
5: в основном вот сегодняшняя наша такая посиделка, она вот, приносит и радость, там, и игру, в частности. То есть,
1: да,
5: то есть,
1: не, ну, конечно.
5: Поэтому спасибо, спасибо,
1: спасибо за звонок. Спасибо, Игорь, за звоночек. Спасибо. Ага. А что вы не спите так поздно?
2: А я дежурю.
1: А где?
2: Как,
1: в банке? Где?
2: На объекте.
1: А, ну понятно, не спрашиваю, все понял.
5: Ну, я знаю, где этот объект.
1: Игорь, ну слава богу, что мы хоть скрасили немножко ваше дежурство.
5: Ну что, еще один звоночек. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло. Алло, доброй ночи.
5: Здравствуйте, уважаемые.
1: Первая женщина, ура, которая не спит. Номер 11. Как вас зовут?
5: Приезжайте, мы вам сделаем татуировку, такой здоровый кол во всю спину. Цветной прям. Да.
1: У нас здесь татуировщик, да?
5: У нас свой салон.
1: Девушка, как вас зовут?
6: Меня зовут Катерина.
1: Катерина. Хорошо, Катя.
6: Записали, да?
1: Записал.
5: Да, паспортные данные диктуйте.
1: Не надо. Ну, да, Катя, ладно, рассказывайте.
6: Дело в том, что я хочу вам в любви признаться. Я несколько, наверное, недели 4 или 5 слушаю вас, вот каждую передачу. И группа сегодня замечательная, мне нравится очень. А Лаэртский вообще просто зайчик.
0: Зайка моя.
5: Да, просто я как бы на Новый год ходил по Москве в течение недели как раз с бодуна и в костюме зайчика. Вот, а вместо хвоста у меня был воздушный шарик, надутый легким газом, то что он парил, обшитый перьями.
1: Что значит женская проницательность, она это почувствовала.
5: Да.
6: Хотя я вас не видела в костюме зайчика.
5: Вы видели, просто вы не знали, что это я.
1: Видели вообще его лицо? Нет?
6: К сожалению, я, возможно, видела просто что-то, не могу припомнить.
1: Да я вот сам увидел только сегодня первый раз.
6: Да.
5: И не смог сдержать вот выражение отвращения. Прям отвернулся и сказал, что это, господи. Вот. И прям убежал, его Лиля схватила и говорит, не волнуйся, это все нормально.
0: Ночные фантазии.
5: Дескать, просто. У нас такие сотрудники, сказала Лиля.
6: Мне хватает того, что у него очень приятный голос.
1: Нет, у него голос обалденный.
6: Обалденный, да.
5: Спасибо. Это мне очень приятно прям слушать.
1: А мне тоже. Не зря же сегодня здесь две дамы.
5: Я растолкал сразу щеками все по бокам. Да, спасибо. Спасибо. Ну что, пьеса теперь?
1: Катя, давайте пьесу мы вам споем.
5: Пьесу.
6: Да.
1: Грустную. Спасибо. Грустную, Катя, грустную.
5: Пьеса.

0: по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы Александру Самойлову. Доброй Александр ночи. Лаэрт. Нет, мне не надо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте.
1: Скажите,
0: простите, вы, по-моему, нас обманываете. Татьяна Николаевна живет этажом выше.
1: Нет, я вас не обманываю.
0: А, ну извините.
1: Значит, мне хотелось бы узнать, вот 20 лет назад вы говорите, что были созданы, это официальная ваша дата? Мне казалось, что я слышала вас в году 75-м.
2: Да, мы с 75-го года, с 7 ноября 75-го года существуем.
1: Вот тогда это было на улице Герцена, вы, по-моему, выступали... В доме, как это называется, сейчас не помню.
3: Медиков.
1: В МГУ выступали в МГУ. Там. Вот, где...
2: Да, выступали вдвоем.
3: Сейчас церковь, да.
2: Вдвоем, в МГУ с Володей Щукиным вдвоем выступали.
1: Да, мне было очень приятно вас сейчас услышать, вспомнить, потому что тогда произвело на меня это впечатление.
2: Ой, а сейчас какое впечатление?
1: Ну что вы.
2: Нет, серьезно.
1: Дело в том, что давно просто как-то так жизнь сложилась, что вас не слышала. Один раз или два видела по телевизору, и вот сейчас третий раз фактически я вас слышу с тех самых пор. Ну вот очень помню вас. Приятно было тогда услышать, потому что были совершенно

0: Визуальные изменения в образе музыкантов.
1: Да, и... Ну, это очень слышно. Приятно изменились. Мне очень нравится, как вы выступаете. Спасибо.
2: Лучше это, я думаю, увидеть. И мы также приглашаем тех, кто родился, может быть, в 75-м году, а может, чуть позже. Вот. Значит, 1 апреля мы такую акцию проводим в клубе «Вермель». Я вам скажу адрес. Это Раушская набережная, дом 4.
3: Напротив России.
2: Напротив кинотеатра России и рядом с гостиницей «Балчук», следующий дом по набережной. Вот. И такая 1 апреля день такой особенный, поэтому там будет комедия, музыка, пиво. Ну, девочки, мальчики. Наша группа в шоу гомерического смеха. А также мини-дискотека для совсем молодых. И с участием, конечно, пива «Миллер». Вот. Вход там, ну, такой не бесплатный, но очень как бы дешевый. Поэтому приходите, я могу дать туда телефончик 231.
4: Из дневников опоссума.
5: Этот кобель Монморанси — большая дура.

0: И я рад приветствовать в нашей студии гостей. Во-первых, это Наталья Скопцова, Бардесса. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
0: Это Сергей Пасько, автор и исполнитель. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
0: Очень приятно вас видеть в нашей студии. И московский писатель Роман Сонин. Автор книги, вы уж, может быть, сами назовете, потому что она выходила на двух языках, Роман. И я знаю, что ваш папа из Украины, мама из Белоруссии. Сам вы считаете себя почему-то казахом.
3: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Спасибо. Спасибо за ваше чудесное представление. Мы, писатели, обожаем ваше творчество, обожаем ваши эфиры. Очень любим, как вы о нас говорите. Александр, спасибо. И спасибо за представление. Да, и, дорогие слушатели, добрый вечер. Я очень рад, что вы меня слышите, что я с вами говорю. Конечно, вы читали, не раз читали мои произведения. И теперь мне очень приятно, что я могу говорить вам живым человеческим языком. Сегодня вы услышите много интересного, что мы привезли из нашей летней экспедиции на остров Крым. И я думаю, что это не оставит равнодушным никого из вас. Александр, большое спасибо, Александр.
0: Да ну что вы, конечно же, забудьте, Роман. Мне никаких проблем это не составляет. Мне всегда приятно видеть здесь людей мне симпатичных. К тому же вы люди достаточно занятые все. Я знаю, что вот Наталья Скопцова вот-вот прям считает, что с фестиваля, и Сергей тоже с фестиваля. А вы только что с пленума писательского. Застать вас дома практически нереально. Исходя из этого, я просто даже несколько удивлен, что собрал таких близких мне по духу, замечательных людей здесь в студии. Ну и все-таки, поскольку у нас речь сегодня пойдет о Крыме, да, хотелось бы узнать о нынешней политической ситуации там, потому что поступают тревожные новости вот от службы информации, что вот, дескать, там одни голосуют за человека по имени Будённый, а нет, извините, Симоненко, другие за человека по имени Кучма, и вот это они постоянно там дерутся, одни, значит, которые в центре, значит, за Симоненко, значит, остальные за Кучму. Вот вы сами каким-то образом, когда были там, почувствовали вот этот предвыборный гон, вот это напряжение электронное, я бы сказал, мышц избирателей, вот.
3: Понимаете, Александр, понимаете, всегда любой москвич года с 61-го, может быть,

0: не раньше, с 50, привык расценивать Крым как хороший такой, не то что спальный, нет, гуляльный район Москвы, да, понимаете, это нормальный летний район Москвы, по-хорошему. По-хорошему летний, по-хорошему район, по-хорошему Москвы. И что? Приезжаем мы этим летом в Крым.
1: В Здравницу.
0: В Здравницу всесоюзную, в Здравницу Крым. И еще в поезде охватывает нас смутное беспокойство. Летний жаркий поезд. Вежливые проводницы и пустой вагон, Александр. Пустой вагон.
1: Это по пути туда, да?
0: Туда, по пути.
1: Это ужас какой.
0: На две трети пустой вагон. Я просто ночью боялся. Я... Он гулкий вагон, пустой, нет людей. И понимаете, еду в Крым, приезжаю. Думаю, ну в Крыму, наверное, другими вагонами все ехали. Пустой Крым, Александр. Вы себе не можете... Вы когда-нибудь были вот... На киностудии «Мосфильм».
1: Да, приходилось сниматься, конечно.
0: Вот Крым 99-го года – это пустые декорации, когда вот актеры ушли обедать, а декорации стоят пустые, понимаете?
1: А скажите, Роман, вот вы же писатель, наверняка, ведь декорации тоже бывают пустые по-разному. Некоторые ожидают, скажем так, своего спектакля.
0: О, это крымская природа! Крымская природа, ее невозможно... Понимаете, Айвазовский великий человек, да, он и то малую толику сумел передать крымской природы, малую толику. Грин Александр, да?
1: Да,
0: Грин?
1: Да.
0: О, все мы зачитывались произведениями Александра Грина. О, это гриновская бунинская осень. О,
1: дивная пора.
0: Дивная, а чей?
1: Очарование.
0: Вы тоже читали Александра Грина, я чувствую.
1: А еще это «Белеет
0: Александр
1: одинокий
0: Сергеевич
1: парус».
0: Так, и понимаете, вот крымская природа, она куда многограннее. Крымский прибой, вот этот закат, рассвет, засвет. И все на месте, все, но нет людей. Нет,
1: так вот это отсутствие людей. Вот как вы считаете, атмосфера праздника Крыма, вот Крыма насыщенного событиями, людьми, курортниками,
0: вы
1: создается
0: прав...
1: все-таки людьми.
0: Вы правы, атмосфера.
1: Атмосфера, она же вот она...
0: Атмосфера пронизана йодом. Флюид струится. Флюид, да? Флюид струится и улетает в космос невостребованный, потому что ни одного человеческого востребованного тела. Флюид улетает голый, неизрасходованный. Понимаете? Космос наполнен флюидом, потому что флюиду некуда было деться.
1: А ведь может и не вернуться в следующий раз флюид, когда появится тут необходимость.
0: Ужасное, короткое флюидное замыкание. Потому что, понимаете, представьте, Коктебель, дикий пляж, чудная погода, начало июля. Мой пытливый взор перебегает от гальки к гальке. О, я думаю, сейчас перебегу от Ленки к Ленке. Ничего подобного. На 3 километрах дикого пляжа, который привык меня тешить, приучил меня тешить мой взор живыми нидистскими телами, то есть практически не одетыми людьми, абсолютно гол. На всех 3 километрах 3 палатки. И взгляд потерянным зайчиком бегает от одной к другой, от другой к третьей. И каждая пробежка 1.5 километра. Вы не можете себе представить, Александр, когда поднимаешься усталыми стопами к верхнему роднику, и там нет никакой очереди. Он даже слив родника не засран. Вы понимаете? Там никого... И ты с ужасом понимаешь, там никого не было. Потом ты спрашиваешь себя, а Крым ли это? И оглядываешься вокруг. Да, панорама. Каждым своим штришком, каждой точкой своего чарующего пейзажа говорит, да, это Крым. И прилетающая чайка картава говорит, Крым, Крым. И пробегающая ящерица шевельным хвостиком говорит, Крым, Крым. И ты нюхаешь, нюхаешь этот дурманящий ветерок. И понимаешь, да, я в Крыму, это 1500 километров от Москвы. Но где же эти, блин, крымчанки? Где же эти владивосточанки? Где эта шумная очередь у родника? Где этот говор многоголосый, многогородний? Александр, там никого нет. Люди боятся, едут в Крым. Или, может быть, у них уже совсем нет денег ехать туда, понимаете, нет? Я считаю, что это трагедия нашей страны. Наша здравница – этот огромный потенциал. Это животворный источник. Он получается невостребованным. Невостребованным, Александр. Волны пытливо набегают на этот дикий пляж. Александр, впервые с 69-го года, когда я был там первый раз, я ходил там голый тогда еще, потому что не был нудистом, я был еще маленьким. Александр, в этом году крабы ходят непуганные. Крабы родились и выросли, не видя людей. Понимаете? Краб ходит по берегу, он не боится человека, потому что он не знает, кто такой человек. Александр, понимаете? Я не знаю. То есть для меня Крым – это намного больше, чем какое-то море. Это не только пляж, это даже не только музыка и летний отдых. Александр, это… Но в этом году… Я спрашивал себя, Роман, ты понимаешь, где ты находишься? И я не мог себе ничего ответить. Я думаю, что вы понимаете меня, Александр. И, дорогие радиослушатели, если вы хоть раз были в Крыму, если вы знаете, что такое крымский закат, что такое пахнущий чудным табачным жмыхом и куриным пометом крымское молодое сухое вино, если вы знаете, что такое чарующие звуки крымской дискотеки, если вы знаете, что такое шансон прибрежного заведения, то вы бы до глубины души поразились. Куда это делось буквально за 2 года? Там все совсем по-другому. Я думаю, если Александр позволит, он, конечно, хозяин эфира, хозяин передачи. Он очень гостеприимный хозяин, но эфир – это же деньги, мы понимаем. Если он позволит, мы расскажем сегодня, что такое сегодня крымское. Конечно, море, оно уже много веков, это море. Горы – это горы, хотя некоторые горы именно почему-то в этом году рухнули и уплыли именно в это море. И если Александр позволит, то, конечно, я попытаюсь в силу моего таланта передать, что такое Крым сегодня. А вообще, Александр, спасибо большое, что мы сегодня здесь. И спасибо, что мы можем поведать нашим уважаемым радиослушателям о том, во что превратился привычное место отдыха миллионов и миллионов москвичей.
1: Да, конечно, друзья, именно за этим мы и собрались сегодня здесь все вместе. И услышать правдоподобный все-таки рассказ уже именно о нюансах Крыма нам сегодня и предстоит. Но я бы хотел все-таки услышать мнение обо всем вышесказанном нашим романом, мнение Натальи Скопцовой, бардессы, которая тоже посетила. Насколько я знаю, вы тоже постоянно вот в Крыму и тоже вот, ну, нудистский пляж, скажем так, вторая ваша...
2: Как... Нудистский пляж, в общем-то, это очень близкое мне место по духу. Но дело в том, что, вероятно, сегодня я выступлю оппонентом романа, поскольку я считаю, что для истинно творческой личности отсутствие людей не является каким-то там проблемой или же напряжением. Напротив, отсутствие людей должно мобилизовать писателя на создание новых, светлых, прекрасных образов. Поэтому, наверное, мы будем спорить сегодня в эфире, Роман.
1: А вот я тоже подумал именно о том же, о чем и вы, что для человека творческого это же благодать, отсутствие людей. Так же, как и для вот непуганных крабов, сокращенная НК. И ведь природа, она распускается в отсутствии человека. Посмотрите, что стало с теми же подмосковными лесами, некогда целиком задавленными вот этим смогом, выбросами труб и прочих, в общем-то, выбросами труб. А сейчас, когда выбросов труб уже не существует, так они же приходят в город даже. Мы уже видим, что вот они здесь, скажем так, обитатели леса, сокращенно ОЛ, они приходят сюда к нам. Для них это полная природа. Человек и природа, вот они сошлись. Нету больше кольцевой дороги. Есть человек и есть природа. И в Крыму непуганные крабы. Природа оживает. Природа. Легкие планеты раздвигаются снова, что грудная клетка от лета.
0: Служение муз не терпит пустоты, Александр.
1: Да, да.
2: Конечно, оно требует крымчанок.
1: А вот, кстати, о крымчанках. Скажите, пожалуйста, Наталья, вот вы же обращали, наверное, внимание, что местные жители обычно вот в Крыму и в других таких регионах опознают по бледности тушек. У них не то, что не модно загорать, а просто не принято.
2: Конечно. Дело в том, что загорают исключительно люди, которые приезжают отдыхать.
1: Да, да.
2: Вот. А местные девушки, ну, понимаете, наверное, просто надо как-то отличаться от этого огромного засилья приезжающих женщин. И поэтому местные женщины, они очень следят за бледностью своей кожи, примерно так, как аристократки XIII века следили за своим прозрачным цветом лица.
1: Да, да.
0: Если бы вы видели, если бы, Александр, я чувствую, вы не были на нюдистском пляже. Если бы вы видели буквально год назад, как прелестные харьковчанки Нью, понимаете? Харьковская фотомодель у костра на бревне. Камин, сложенный заботливыми руками мурманского туриста, и рядом опаленные его ласковыми лучами, теплыми лучами, и крымским солнышком харьковчанка. Понимаете? Пусть она чуть как капризна, пусть она...
1: Ну, жеманна.
0: Жема.
1: И кокетлива.
0: Пусть прям думаешь, вот, ну что ты, а потом, ты же голая харьковчанка, ты же ню. И, понимаете, все тает, в душе все тает, понимаете? И, Александр, если бы вы видели, понимаете, и вот нюдистский пляж, утро, 8 часов, ты уже проснулся, ты не можешь спать, солнце светит тебе в глаз, Ветерок с горы Ишкидах развивает твои кудри, а в другое ухо шумит утренний прибойчик, такой шик-шик-шик-шик-шик, и ты понимаешь, пора вставать, и ты почти бодрыми ножками топаешь к бережку и думаешь, как я сейчас окунусь в эту зеркальную гладь моря, и окунаешься в нее, а выплывая назад, ты видишь, на горизонте тоже Ишкидах, а на ближнем плане, ох, эти милые нюдистки. Они вот вышли с утра и задремали, и раскинулись на пляже в таких непринужденных позах. Понимаете, Александр? И думаешь, снится ли мне это? Щипаешь себя. Нет, не снится. Понимаете? Под ножками рыбки. А если у тебя на щиколотке родинка, глупая рыбка ее как глупый цыпленок щипает. Думает, дай сковырну.
1: Бывает до крови.
0: Да что вы, Александр, до щекотки, до хохота. А на бережку дремлют эти нюдистки, понимаете, все это вот ветерок. А уже там справа издалека подъезжает газик с арбузами. И местные девчонки тащат пирожки с творожком, и блинчики, блинчики с курагой, понимаете? И все это на отдых, все, не зря я сюда ехал. Понимаете, это прям жизнь, жизнь струйки, струйки бьется в мозг, понимаете, Александр? Какие здесь там нюансы? Харьковчанки, понимаете? Ой.
1: А вот мне интересно узнать, опять же, все-таки мнение Натальи. Наталья, вот Роман сейчас сказал о том, как мужчина-нудист, выходя, вот, в общем-то, из моря, видит вот прекрасных нудисток из Харькова и так далее. А вот женщина-нудистка, как она оценивает партнеров по пляжу?
2: Посмотрите на все это с женской точки зрения. Вот прекрасная женщина приезжает в Крым. Она загорает, купается, выходит на пляж. И что она там видит?
1: Мужиков. Тут и там валяющихся. В пьяном волосатом виде. Ну, я просто почему говорю? У меня одна приехала, говорит, лежит скотина, извиняюсь за гружение, яйца свои раскидал, пьяница храпит, аж сопли пузырями. Вот так она говорила, тоже нудисты. Извиняюсь, что это компульсивно.
2: Хорошо, если есть что раскидать. Вы понимаете? Вы меня понимаете, я понимаю, что мужчина, выходя на берег, он видит прекрасных женщин и видит не тайну, которая лежит на берегу, а женщина, выходя на берег, видит все. Никакой тайны. Видно сразу все. И это все обычно очень неприглядно.
1: А вы знаете, вот известного поэта Ивана Непомнящего, белорусского поэта, он сказал так: тело должно быть хоть чем-то прикрыто, чтобы в нем оставалась загадка. Замечательные слова. Вот, но тем не менее, огромное количество людей все больше и больше начинают заниматься именно таким видом отдыха, как нудизм, попросту говоря. Роман, вот вы же все-таки писатель, да? Неужели вид именно абсолютно голого тела вас так радует? Неужели вот эти замечательные бикюни и такие полосочкообразные лифцы возбуждают вас меньше, чем обычная голая тушка женщины?
0: Господа, господа, поймите, услышьте меня. Я буду счастлив, если мой голос дойдет до вас. Поймите меня. Но при чем здесь похоть? При чем здесь вожделение? Летний отдых. Страждущее тело и душа дорываются до чистой природы. Тот самый редкий, неуловимый, недостижимый миг единения. Понимаете, господа? И при чем здесь яйца? При чем здесь мужчины? Только ты и небо, ты и земля. Какие там голые бабы? О чем? Ну, может быть, харьковчанки. Может быть, чуть не диски. Вы понимаете, это утренний ветерок. Незапыленное утреннее солнце. Утренний прибой, который ночь неохотно выпустила под первый солнечный луч. Та самая рыбка, которая, может быть, вчера еще была эмбрионом. Все только рождается. Ты и природа. И ты чувствуешь, что ты так же молод, как это утро, как этот лучик. А вы говорите о какой-то гадости. Зачем? И я хочу сказать, что чтобы почувствовать себя в этом, нужна полнота ощущений. И я хочу сказать, да, я хочу вам заметить, что да, в этом году было мало голых женщин. Это плохо. Было еще меньше голых мужчин. Ну, это не так плохо. Но там зато был аутентик. Там был... О, сколько в этом году было музыки. Вы знаете, господа, в этом году была настоящая, аутентичная, исконная музыка. Мы жили в тени зеленки. Так называют местное население густые заросли кустов. И туда приехали местные музыканты. Конечно, московский снобизм не позволял с первого часа принять
1: гостей.
0: статус. Какие гости?
1: Ну,
0: это
1: я просто
0: это были хозяева. Хозяева.
1: А, ну, я думал, да.
0: За базар надо было отвечать, поэтому понятно, что принять хозяев, да, ну вот. Ну, конечно, выяснилось, что хозяева умеют не только хозяйничать, но еще и играть. Александр, вы как музыкант должны меня понять, как хозяева умеют играть. Я думал, хо, музыка. Музыка – это Туманный Альбион. Ну, или хотя бы Холодный Петербург. Ну, может быть, чуть-чуть суматошная Москва.
1: Хоп. Или Хельсинки.
0: Хельсинки, no, Александр, no music. Но оказалось, что...
2: Что музыка – это горячий Крым?
0: Не то, что горячий Крым. Как-то вот Севастополь чуть меня напряг. Я всегда к музыке очень неравнодушен, но... Феодосия Вазовского оказалась к музыке весьма близка. И феодосийский музыкант оказался стоящим, он сам об этом не потрясал, на переднем крае, Александр. Он стоит на переднем крае. Он об этом не знает, но он стоит.
1: Это позиция мужественная, когда человек, не зная, что он на передовой, тем не менее находится на передовой.
0: Александр, да. И когда феодосийский музыкант выходит на местный рынок, все торговцы в ужасе хватаются за прилавки. Они чувствуют, пришел мужчина, понимаете? Это, любые люди чувствуют, что пришел мужчина. Но они единственные, пришел музыкант. И понимать, нам сегодня удалось привести настоящего, живого феодосийского музыканта. Но сейчас, произнеся эти слова, я понимаю, что я не прав, что определение феодосийский, оно правильно фактологически, но уже неуместно, потому что это просто настоящий музыкант.
1: И так очень плавно Роман Сонин, московский писатель, приглашает внедриться в наш разговор Сергей Паско. Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте.
1: Еще раз. Ну вот наши гости уже достаточно много тут рассказали. Вы все-таки, как говорится, вам видней. Вы находитесь внутри этого реактора, именуемого Крым. Да.
0: Я хочу сказать, что, конечно, мы... А вот эти самые гости, пассажиры, я не знаю, не буду перечислять обидные определения, наверное, которые роятся в головах и вертятся на устах хозяев Крыма. Наверное, они бы нашли нам более звонкие и четкие определения, но мы не сегодня, надеемся, мы их не услышим. И мы хотим услышать исконное мнение, исконное звучание, крымское звучание. Я в моих ушах звучит этот голос, эта музыка, этот... Нет, я не говорю про музыку ветра, я говорю про музыку крымских музыкантов. И поэтому я с огромным удовольствием ухожу на задний план и сам с упоением послушаю, что такое жизнь, что такое Крым устами, глазами крымчанина. Крымчанина талантливого, крымчанина многопланового, многогранного. Крымчанина, который на моих глазах, ушах и при мне 100 раз раскрывал безумное количество. Ах, я замолкаю и хочу услышать, что такое жизнь глазами крымчанина 99.
1: Вы пока, кстати, Роман, можете сходить там в нашу массажную, там женщина сделает массаж. У нас теперь это новая услуга для гостей.
2: А для женщин?
1: Но если вы не брезгуете вот...
2: Романом?
1: Нет, вашей однополной, это, ну, тоже женщиной, то она и вам сделает. Просто у нас, как правило, мужчины любят это. Там все-таки красивая девушка.
2: Это дискриминация по половому признаку. Я буду думать об этом, когда в следующий раз приду на эхо Москвы.
1: Ну что, Сергей, слово, видимо, вам. Как вы можете прокомментировать все вышесказанное нашими гостями, Романом и Натальей? Вы, который скажем так, не приезжаете на отдых в Крым, а вы, которые живете там, видите со стороны всю эту вакханалию богатых московских штучек, которые разнузданно нагло ведут себя на пляжу, скупая все, в общем-то, вплоть до местных женщин.
0: До последнего блинчика.
1: Да. А уезжая, понимаете, оставляют после себя совершенно загаженное пространство. И вот вы, как местный житель, вы же, по идее, должны ненавидеть все это. Несмотря на то, что местному населению, безусловно, эти люди дают доход определенный, но не всегда этот доход бывает, скажем так... Извините, я болею. Бывает, скажем так, связан только с одними приятными чувствами, да?
3: Ну, как сказать... В принципе, мы всегда рады нашим гостям из Москвы и особенно из дальних каких-нибудь краев. Дело в том, что... Как вам сказать? Все-таки гости должны быть. Это Крым без гостей, на самом деле, он...
1: Что бабы без костей.
3: Вот-вот-вот, правильно, совершенно правильно.
1: А, ну давайте сейчас мы буквально на минуточку прервемся, а затем продолжим наш разговор.
4: Неровно, он все-таки, наверное, человек. Вот.
1: Но могут ли его немощная ручонка с золотым перстнем, скажем, начертать неосознанно какой-то знак, которого не было вообще до него нигде в мире, и который будет нести в себе мощную магическую силу, сокращенно ММС?
4: Ну, для того, чтобы использовать эту самую сокращенную ММС, совершенно не обязательно чего-то рисовать в воздухе, вообще говоря. Поскольку, ну, как я уже говорил, руны — это, собственно, только такой один отдельный маленький, скажем так, аспект из-за всей магической традиции.
1: Ну, все-таки я к людям хочу, mm-hmm. которые, mm-hmm. Которые первые изобразили данные руны. То есть mm-hmm. Я сильно сомневаюсь в том, что это все не было как-то просчитано. То есть, ну вот подумайте сами. То есть, по идее, наверняка в этих людей, чья ручонка начертала, знаешь, это, что-то вселилось. Потому что, ну, к примеру, я могу нарисовать очень дико красивый какой-то геометрический знак, рассчитать его, сделать так, чтобы при взгляде на него казалось, что он там летит на тебя, или там улетает вправо-влево, неважно. Это все можно сделать. Там существуют компьютерные технологии, но это не несет под собой вот той магической мощи, могучей силы, ММС, который несут вот эти вот, казалось, примитивные знаки. Вот mm-hmm. я о чем хочу сказать. Либо это все-таки какое-то надувательство, либо люди сидели вот бесноватые, что-то черкали, и потом это что-то, когда на это что-то смотрели другие, их тоже пучило. Вот.
4: Угу. Хорошая терминология.
1: А вы знаете, сейчас угу. буквально две минутки, сейчас мы послушаем музыку, просто у меня сигнализация. Хорошо. Наша.

0: Ну, и мы продолжаем беседу с нашим гостем из Крыма, автором-исполнителем Сергеем Пасько. Сергей, вот тут пришло такое сообщение. Спрашивает нас радиослушатель, правда ли, что в здании атомной станции в Крыму открылся дорогой ночной клуб для новых крымских?
1: Да, на самом деле это правда, потому что он продолжается уже многие годы. Там проходит фестиваль, ну, как сказать... На самом деле, в принципе, может, кому-нибудь это интересно. Но, в принципе, это очень интересно проходит фестивали.
0: Нет, просто бытует мнение среди огромного количества жителей России, что на Украине сейчас идут не очень хорошо вообще дела, и там такие вещи, как там... открытие какого-то нового клуба, это, ну, такой нонсенс. Вот.
1: Да-да, на самом деле, это большая проблема. Потому что на самом деле все очень сложно в Крыму происходит с открытием всяких клубов.
2: Спой хорошую песню.
0: Да.
1: Легко. Песня, на самом деле, про любовь.

0: Ну вот мы послушали песню в исполнении Сергея Пасько. Скажите, Роман, вот вы как все-таки человек наиболее старший из нас, все-таки буквально вот на прошлой неделе вы отметили свое 50-летие. Кстати, поздравляю вас с юбилеем. Вот как вы находите вот эту новую волну вот именно крымской музыки? Ведь раньше там пели песни совсем другие, либо на местном диалекте, либо песни заезжих московских звезд, как-то, например, «Позади уже поворот» и «Остался вдалеке заманчивый брод» и массу других произведений. Сейчас вот мы видим там продвижение такой настоящей авторской песни, плюс основанной все-таки на современных ритмах. Заметьте, это композиция в стиле регги, ведь по сути, да? Вот объясните немножечко, на ваш взгляд, исток, откуда взялся вот данное явление все-таки в Крыму.
1: Александр, я чувствую, что у вас огромный пробел, я очень вас уважаю, но у вас огромный пробел, Александр. А не только в музыке, Александр, вас пробел в музыке, но не только в музыке просто, но и в музыке наших мест отдыха. Дело в том, что Крым 77-го года, 78-го, 79-го, Крым 79-го года это был конфетки-бараночки, словно лебеди
0: студентки,
1: промяночки,
0: тра-та-там,
1: каблучка, гимназистки,
0: румяные,
2: отморозочек пьяные.
0: И гусар с саблей тут на коне такой.
1: Саблучка.
2: Да. Дарам, пам, пам.
1: Ой, смотрите. Все, брат. Крым давно уже перелистнул эту вощеную страницу и вошел в новую культурологическую эпоху. Понимаете? Крым сегодняшний. Зря так сегодня смотрит на меня автор и исполнитель. Я говорю совершенно искренне. Крым сегодняшний – это Крым аутентичный. Крым, воспринявший всю современную
0: культуру
1: и искусство.
0: И синтезирующий из них определенную свою культурологическую ячейку. Кя.
1: Александр, я жму вашу нежную руку.
0: Осторожно, перстень не наколитесь.
1: Пусть на ней три пальца, но зато какие они, Александр. Да-да-да. Крым сегодняшний. Каждый куст поет свою песню. Каждый куст. И прочь шутки. Прочь. Дело в том, что Крым, пребывая в искусственной изоляции. Искусственный. Я считаю, что это культурный геноцид. Но именно вот этот недостаток культурного кислорода, он провоцирует работу подсознания. И вот эта вот самая художественная мысль, это самое бьющееся сердечко, оно генерит абсолютно новые, незнакомые для нас образы. И мы своим уставшим, этим замыленным ухом, слушая эти самые образы, мы можем воспринять нечто, что уже недоступно многие-многие годы нам здесь. И я бы сейчас попросил нашего гостя, автора-исполнителя, сыграйте что-нибудь еще. Я считаю, что для каждого нашего слушателя это будет глотком чистого воздуха. Тем самым...
0: Да, да. Этакой открытой форточкой в Крым.
1: Химически чистым кислородом не только в Крым. О чем, Александр?
0: Ну, в общем-то, в природу и туда вот.
1: В музыку?
0: Туда. Да! Извините, я болею.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: И мы продолжаем беседу с нашими гостями. Напоминаю, что это Роман Сонин, московский писатель, Наталья Скопцова, Бардесса, конечно же, и Сергей Пасько, автор, исполнитель. И сейчас, если вы, друзья, не против, я бы хотел все-таки послушать песню в исполнении нашей Бардессы. Она сама пишет ведь и тексты, и музыку, мало того, сама играет на гитаре, а женщина с гитарой — это то же самое, что женщина с таблой. Я имею в виду с таблой не с таблом, а с таблой с инструментом. Это дико эротично. Во-первых, это очень красиво. Я представляю, как отцвет костра играет на челе Натальи.
3: Да.
4: Да.
2: Ну что, строит гитарку, да?

домик, я почти забыла о тебе. Милый мой смешной и добрый гномик. Утихает боль в моей груди, я уже почти могу смеяться, и порой мне кажется, уже нам и вправду надо расставаться.

вдалеки дождя. Только все равно сильнее слезы разных две планеты. Ты и я. И напрасно были счастье грезы.

0: Действительно, поющая женщина. Что может быть прекрасней? Уважаемые радиослушатели, я, ну, представьте теперь о себе, что то же самое вы слышите вот в Крыму у костра. Вот это бескрайнее море, эти медузы, эти непуганные крабы, вся эта природа, эти рыбы, кусающие за родинку. И вот этот замечательный голос, этот замечательный текст. Как только вы могли всю вот эту женскую боль Наталье передать вот в этом коротком, но воистину волнующем произведении. Я знаю, что вы также и концерты периодически даете, входите практически в тройку ведущих бардес страны. И у меня даже нет слов. Пожалуйста, Роман, может быть, вы прокомментируете и что-то нам расскажете о Наталье.
1: Я бы не стал говорить о Наталье, сколь я ее не уважаю. Я хотел бы говорить просто о музыке. Дело в том, что музыка – это эмоциональное поле, сопровождающее нас с микророждения до момента смерти. Музыка – это вечная тема, вечная наша подпорка. Дело в том, что музыка – это то, что держит нас в самые тяжелые моменты жизни, то, что сопровождает нас в самые радостные моменты нашей жизни. Музыка. Александр кивает мне. Он, видимо, понимает музыки больше, чем я. Пускай. И зачем говорить о музыке? Я предлагаю просто послушать звуки музыки. Сейчас среди нас уникальный момент. Есть талантливый автор-исполнитель. И я попросил его исполнить еще одну композицию.
0: А, извините, Роман, можно я сперва просто задам вопрос небольшой? Пожалуйста, микрофон к Сергею. Вот, Сергей, скажите, вот вас, как тоже человека искусства, как автора-исполнителя, вот не душит некоторая ревность все-таки по отношению к Наталье? Ведь женщина с гитарой, согласитесь, более привлекательна для публики.
2: Я вполне согласен.
0: Да. Все-таки как вот вы можете так уживаться вместе? Вот у вас товарищеские отношения, я знаю, даже вот вы спасли ее канал, на сосне повисла, эта история уже обошла и газеты. В общем-то, другой бы, может быть, на вашем месте сделал вид, что не заметил, но висит, и глядишь, конкурентка меньше. Вы же полезли и сняли, и спасли, обогрели.
2: Вот. На самом деле, в этот момент я просто думал об искусстве. Не должно такое искусство падать с огромной скалы просто-напросто. Ее нужно было держать.
1: Та сосна росла на высокой-высокой скале. И я затронул эту тему в начале моего разговора. Две скалы висели на высокой-высокой круче, глиняной круче на пути от Крымского Приморья до Лисьей Нюдистской бухты.
0: Их, кстати, называли бюст местные жители.
1: Понимаете, бюст немножко был перекошен. И две скалы висели.
0: Да.
1: Над тоненькой тропинкой.
0: А на одной из скал висела сосна, и на ней висела вот уже Наталья.
1: Которая тропинка терпеливо сносила пытливые ноги, пытливые шаги тех самых нудистов,
0: что шли тропой туда.
1: Шли.
0: Шли они.
1: И вдруг в этом году...
0: Нет! Ну, никого нет, в смысле, чего?
1: Да, Александр, это... Ливень, крымский ливень, необычайный ливень. Как он стучал своими...
0: Каплями.
1: По нашим ушам, по нашим редким ушам.
0: А знакомо ли вам, Роман, вот это чувство? Лежишь в палатке с любимицей, со своей с голубицей, кровинушкой, а по брезенту мочит дождь. И вот этот монотонный стук, что твой там-там убаюкивает, создает такой определенный уют. Вот, и когда внутри палатки гораздо уютнее, нежели даже снаружи. Хотя снаружи благодать, и крабы нетронутые, и прелести, пеликаны, и все. Но внутри не хочется. Это то же самое, что пьянствовать в автомобиле, кстати. Ну, я вот по ауре, по состоянию. Замкнутое, уютное пространство палатки, а снаружи беснуется стихия.
1: Саша, понимаешь? Пьешь в автомобиле, боишься гаишников, да?
0: Да.
1: Стекла потеют изнутри. Дворники не помогают. Полотенцем вытираешь стекла.
0: Локтем левое трешь.
1: Потеют. Правый трешь. Потеют.
0: Ужас.
1: Милиция едет, все равно потеет. У тебя же все не то. Ноги не в педали.
0: А начинаешь волноваться, еще от этого дышишь больше.
3: На автомобиль.
1: А палатка, Крым, палатка.
0: Да.
1: Дождик тук-тук-тук. Тук-тук-тук.
0: Бац-бац-бац.
1: А на душе все равно светло, понимаете? Град пошел. Дын-дры-дын, дын-дры-дын.
0: Бах-бах-бах.
3: Вы затоклены на музыке.
1: На душе светло. И ты знаешь, град кончится, гаишников не будет. Дождик пройдет.
3: Затоклены на автомобиле.
0: Грибы пойдут.
1: И ничто не потеет. И тебе хорошо. И все нормально.
0: И можешь выйти под дождик босиком, как в том далеком детстве. Держа за руку подружку или кого угодно. Идешь, дождик падает, ты не боишься, что облысеешь, там язва, что кто-то посмотрит, скажет, что за люди ходят здесь. Ты среди природы свой.
1: Ухнула, скала скатилась в море. Та самая сосна.
3: Ты хотел бы поехать в Крым?
1: Я хочу поехать в Крым. А сейчас мы будем опять и опять слушать крымскую музыку.
0: Сергей Пасько.
3: Кетчер.
2: Можно спеть, на самом деле, немножко о космосе.

команда без движения, их настигло злое время. Идет процесс старения в темпе быстром, нехорошим, и долбит ностальгия по минутам сладким прошлым. И жутко странно все здесь, во глубине вселенной, как будто все летит вниз, так скоротечно время. И нет возврата назад, небесная все твердь, и с каждой секундой смерть, смерть, смерть.

куда девалась вечность? В чем загвоздка, в чем причина? А капитан пустил телегу, это вечность и кончина. И паника на судне, существа дрожат в испуге. Мы движемся по кругу, мы на орбитальном круге. Он добрый высший разум, дай возможность нам сорваться, чтобы потоки времени не умереть и не остаться. Верни нам прошлое, ведь было так прекрасно. А жить и умереть — это...

шизофрении. Но бесконечность света — это вечность в этом мире. Закрыв глаза, ты видишь то, что никому не видно. И это вакуум сознания, где тихо все и мирно. Пропало судно где-то в скорости большого света. Как быстрый астероид, как горящая комета. Не выдержали скорость времени, любви создания. А мы без зависти продолжим и

0: А вот заметили ли вы, вот, дорогой Роман, я все-таки обращаюсь к вам как к человеку не поющему, все-таки у вас другой уклон в искусстве. Насколько все-таки разное творчество наших вот поющих сегодня гостей? Вот заметьте, что Сергей, все-таки, будучи находясь ближе к природе, ближе к этой энергии, более, скажем так, интенсивен в своем пении. Вот он даже агрессивен, но агрессия его очень миролюбива. Это парадокс, понимаете? Агрессия миролюбивая, да, и в то же время вот лирическое настроение Натальи, вот в котором вот эти московские дворики, этакая булатовщина-акуджавовщина мягкая, в хорошем смысле этого слова, этакая, может быть, даже это, как его там, этот... Ну, в общем, другой там есть, вот, который все поют. Вот эта мягкость и интеллигентность. И вот это вот такая природная... То есть, когда я слушаю Сергея, я как будто в Крыму. Когда я слушаю Наталью, я здесь, во старых двориках Арбата.
1: Александр.
0: Да.
1: Александр, я думаю, как вы, как человек поющий, вы меня поймете, Александр. Мне кажется, что мужчина поющий, да, это самец, самец, самец в форме. А поющая женщина... Александр, меня плохо слышно. Александр, поющая женщина – это сублимация. Женщина не должна петь. Женщина должна охранять очаг. Если женщина... Если женщина запела, это беда. Понимаете?
0: А мне вот очень понравилось, как поет Наталья. Я...
2: Должна сублимировать. Женщина должна выражать свои эмоции.
0: И, кстати, очень хорошо Наталья, когда она их выражает посредством музыки, а, например, не бьет...
2: А не посредством, да, скандала.

0: Вы бросили меня? Я вас не люблю, Юра.
1: Ну, это знаете, ну, Наталья, дело в том, что все-таки Роман Юрьевич вообще-то...
0: Он великий писатель.
1: Да, так вы же нельзя, скажем так, заключать брак между великими. К примеру, нельзя заключить брак между Петром Первым и королевой Елизаветой. Ну, не получится у них... Так же и здесь, но я имею в виду простого смертного.
0: Мы будем говорить об этом или мы будем говорить о том, что интересно нашим слушателям?
1: То есть вернемся к нудистскому пляжу.
2: Господа, да. Господа, мы пытались легкими штрихами искренне и от души дать вам картину того, что можно было увидеть в Крыму прошлым летом. И нам было бы очень интересно услышать ваше мнение. Хотите ли вы в этот Крым? Что вы об этом думаете?
1: Да. И я сейчас напомню телефон, если вы не против.
3: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
2: А нашего чудного ведущего Александра я попросил бы дать нам возможность еще услышать одну песню.
1: Давайте сейчас про звоночек. Потом мне нужно будет там спуститься вниз, там проверить, знаете, я охраняю автомобили, которые тут на стоянке, как там дела, денег на нас. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, кстати говоря, проверьте наличие моей машины.
1: Да, конечно, спасибо. Это вот очень важный человек, он приехал поиграть в нашем казино, естественно, имеет определенный приоритет. Обязательно проверю. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте.
5: И вот у меня такой вопрос по поводу Крыма. Вот как там идет процесс насильственной украинизации?
1: Колонизации, вы сказали?
5: Украинизации,
1: ага,
5: личности, населения, народа.
1: Понятно, спасибо. Ну, я, может быть, как-то отвечу немножко не впопад, но учитывая, что, например, мы слушаем песни в исполнении Сергея Пасько, они все-таки на русском языке, во-первых, пропитаны, скажем так, менталитетом вселенским, а не каким-то национальным, исходя из этого, есть, конечно, определенные люди, которые не поддаются украинизации. Вот, видимо, так. Сергей, я правильно ответил? Или у вас есть что-то, да, что добавить? Вот не лупят ли вас лично там ребята в шароварах за то, что вот вы поете на русском языке ваши замечательные песни?
6: На самом деле, человек, который говорит на украинском языке, это у нас просто большая редкость в Крыму.
1: Понятно, понятно. Ну, сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим беседу с нашими гостями.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня московский писатель Роман Сонин, бардесса Натали Скопцова и Сергей Пасько, автор, исполнитель, наш гость из Крыма. Мы разговариваем о Крыме, если вы помните, перманентно отслушиваем ваши звонки и, конечно же, слушаем песню в исполнении нашей бардессы и нашего замечательного автора-исполнителя. Роман, вы хотели, по-моему, зачитать главы из своей новой книги какие-то. Вы сейчас это сделаете или несколько позже?
1: Господа, доброй ночи, наши дорогие радиослушатели. Я сейчас не стану занимать ваше время главами из моей книги, которую вы, безусловно, сумеете прочитать. Через пару недель она выйдет в известном издательстве. А сейчас я бы с огромным удовольствием почувствовал обратную связь, услышал ваши вопросы на телефоне нашего эфира. И я уверен, что каждый из вас не раз и не два был в чудном месте в Крыму, вне зависимости от его социального статуса, государственной принадлежности. Я думаю, что каждый из вас и из нас требует...
0: Очень многого. Я знаю, что вообще людям только давай. Они ненасытны в своих желаниях, и стоит им дать малого, как они требуют больше и больше. Ой, я просто прослушал, что вы говорили, и в середине разговора, может быть, не то я что-то, извините. Я
1: господа, тогда... для тех... для кого Крым — это не только холодная

0: сухое вино в Алуште, не только канатная дорога в Ялте.
1: Медуза в Алупке.
0: Да, Александр, я чувствую, знали. Или хмельное пиво крымское.
1: Да.
0: Пиво открыто хмелем.
1: Да.
0: Все с огромным, я думаю, с искренним откликом могут отозваться и высказать свое мнение. Я не буду занимать ваше время. Сейчас, я думаю, мы сумеем опять услышать аутентичный голос Крыма, голос Сергея.
1: А можно, Роман, я все-таки в первую очередь хочу узнать у нашей певицы, у Натальи. Наталья, а скажите, пожалуйста, вот все-таки ваше отношение с вашими коллегами по цеху, с бардессами. Я знаю, что сейчас организовывается...
2: Ненавижу бардесс.
1: То есть вы все-таки, вот до чего женщина, вот да, все-таки соперница даже в искусстве. Вот сводный хор сейчас организуется, бардесс, тут все пять ведущих московских.
2: Кто?
1: Ну вот где? Практически вот тут у нас...
2: На самом деле нет ни одного сводного хора бардесс. Есть
1: то есть
2: одного.
1: Это все фикция его?
2: Это фикция.
1: Понятно, извините, значит.
2: Александр.
1: Ну, тогда я предлагаю, может быть, послушать телефонные звонки сейчас. Вы именно на это намекали, Роман, да?
0: Да, да, Александр, да.
1: Да.
0: Сделайте это, наконец.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот, замечательный человек у вас, Роман.
1: Безусловно, это же писатель. Писатель у микрофона.
3: Я вот чувствую и читал его произведение,
1: да.
3: «В поле и жук мясо».
1: Это ранняя работа, это детские стихи. Совершенно это, по-моему, лет 10 назад у Романа выходил сборник, который называется «Детяшки, неваляшки». И вот там вот, да, в поле и жук мяса, и да, и одуванчик, это букет. Вот такие вот произведения, да. Но тем не менее, извините, что я перебил. Да.
3: Уважаемый Роман, вот чем все-таки отличается Крым от прочих побережий турецких, египетских и...
1: Балтийских.
3: Досуг молодежи. Очень интересно.
1: Спасибо.
0: Девиз... Как вас зовут?
3: Меня Михаил Михайлович зовут.
0: Михаил Михайлович, не нужен на берег
1: турецкий. Другая страна не нужна.
0: На.
1: Не, но тем не менее, все-таки вопрос-то касается жизни побережья. Вот, например, турчанки молодые носят на головах тазы с фруктами. Вот этого в Крыму мы не встретим.
0: Господа, поймите, менталитет нашего сограждана, соотечественники, граждане,
1: люди,
0: надо ли вам...
2: Нет.
4: It seems we stood and talked like this.

0: И сейчас мы послушаем еще одну песню, песню, которая никогда не состарится, песню, ставшую уже гега-мига-хитом во всех бардовских, в общем-то, тусах. В общем, песня в исполнении Натальи Скопцовой.
1: Да, давай. Ну, ты где моя песня? Нет, не та песня.
0: Вот это да.
1: Нет, не та. Что ты вообще отсюда?

Вот все-таки Бардес очень обидчиво в самый последний момент перед исполнением песни. Она дико поругалась все-таки со своим спасателем Сергеем Пасько. Сейчас тут они вот разберутся, мы пока послушаем музыку.

0: бардесса, в общем-то, с бардом пошли выяснять отношения. Но мы с Романом, как люди интеллигентные, остаемся в этой студии. И, вы знаете, сейчас вы услышите парадоксальный совершенно номер «Гитару берет писатель». Мы знаем такие, в общем-то, уже сложившиеся, что ли, штампы, как, например, писатель у микрофона. Но сегодня Роман Сонин, вместо того, чтобы зачитать вам отрывки своего нового произведения, решил взять сам гитару и исполнить для вас песню собственного сочинения, пропитанную Крымом. Нормально у вас гитара? Удобно?
1: Да, спасибо. Я хочу единственное сказать, что эта песня написана для женского вокала. Пусть вас не удивляет персонализация. Эта песня должна быть вложена в уста женщины. Но я решил сначала представить ее на суд наших радиослушателей. Зайчик солнечный, солнечный зайчик, ускакал от меня глупый мальчик. Ты как птица живешь жажды лета, долети до него песня эта. На гитаре порвалась струна, не снесла чувств накала она. Все равно на словах прошепчу.

0: Как все-таки вот принимают эти песни вот среди этого черстого времени, среди всех этих борцов за кошельки, скажем так, среди людей жадных и корыстных, вот эта чистота, доброта, надежда. Вы знаете, глядя на вас, вот такого доброго человека, сохранившего всю юность свою в том, тем не менее, я сам заражаюсь этой позитивной энергией. Это большая редкость. Я думаю, что и наши радиослушатели взволнованы дико просто вот от всего услышанного. Я даже не знаю, как выразить свои чувства. Вы просто гений, Роман.
1: Спасибо, Александр. Спасибо вам.

0: И я предлагаю нашим радиослушателям тоже выразить свои мысли посредством телефона. Номер вы знаете. Я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
1: Здравствуйте, Александр. Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Димон. Я вижу вас тоже. Проняло.
1: Знаете,
0: я вижу...
1: у меня даже слеза просыпается.
0: Вот,
1: Я вам скажу, почему. У вас да. Гости, мне просто вот ностальгию. Даже финансовое положение не очень хорошее. А я вот вам несколько раз в программе говорил, у меня же греки есть в роду, я наполовину грек. И у меня греки не из Греции, а как раз из Крыма.
0: Да.
1: Вот. Я последний раз был в Крыму, я это в армии служил, а в отпуск поехал в Крым. 15 суток. Эти 15 суток длились, мне казалось, целый год. Я был в бархатный сезон, вы представляете, да?
0: Да.
1: Виноград, там орехи,
0: листва, овощи, вот это фрукты, уже желтеющие.
1: Море, да. Вот эти, вот, а потом вот эти вот, знаете, по форосу ездишь, там вот эти вот деревца вот такие, знаете, такие узенькие. Горы. Я знаю, там одна гора похожа на лежащую девушку, знаете, там вообще просто такая красота. Я вот так вспоминаю, сейчас только могу одно сказать. Никакие Канарские острова в подметки не годятся по сравнению с Крымом. Все-таки Крым — это такие красивые места. Я надеюсь, все-таки когда-нибудь я там появлюсь. Еще же у меня там родня живет, братья, сестры.
0: Да, Димон, да, я благодарю вас за звонок. Мы, кстати, и целью нашей сегодняшней программы ставили именно, вот, так сказать, поставить мощный будильник у изголовья уснувшей ностальгии по Крыму. Она нежится в своих простынях. Ну, в общем-то, в своей теплой кроватке. У каждого в душе. Роман, ну скажите что-нибудь слезоточивое, там что я один-то?
2: Александр, как вы правы, Крым, крымский дождь, крымский закат, крымский рассвет, крымская любовь. Если у кого-нибудь сердце, душа шелохнулась хотя бы раз под воздействием крымской любви, позвоните, наберите, суньте палец в номеронабиратель. Наберите номер и скажите нам хоть слово. Это будет лучшим
0: подарком маме.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Алло.
0: Да-да-да. Здравствуйте. Говорите.
4: Здравствуйте. Это студия?
0: Да. Ну, вы знаете, сейчас у нас клиенты... И все записи будут производиться только с завтрашнего дня.
4: Понятно.
0: И съемки тоже. Так что звоните завтра. Спасибо.
4: Но я хотел бы радио «Эхо Москвы».
0: Ага. Что-то там сбилось. Сейчас здесь пока что... Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Это радио «Эхо Москвы». Спасибо. Какой голос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте. Говорит президент Паяла.
0: А президент чего? Извините, можно узнать? Потому что мы так... Президент вот банка или вот... Ну,
5: гоблин.
0: Нет, президент, в смысле, вот вы сказали президент. Он же человек, который над кем-то там, ну...
5: Нет, это радиолюбитель президент.
2: Глумливость неуместна.
0: Нет, ну почему глумливость?
2: Чистые
0: может быть?
2: Чистые чувства бьются в радиоволны.
0: Что и пеликан вместе... в треску. А скажите, нет, уважаемый президент, тут лично ваши воспоминания, или, может быть, вы нам споете что-то? Может быть,
5: да, я спою.
0: Может быть, у вас тоже какие-то ностальгические...
5: Я ехала домой, напали кабаны. А дальше продолжит Саша Лаевский.
0: Спасибо. Напали кабаны, и это меня сквозь штаны. Ну, это я слышал эту замечательную песню в исполнении Валентина Буденного, белорусского барда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Роман, я была в вас влюблена среди треск и цикад. В лунной тени, густой кустов чапорали. Вы бросили меня и оставили.
0: Ах вы, Роман, как вы легко с женщинами-то, а?
2: Нет, нет, ни разу. Вы не заметили. Возвращайся.
0: А вот, Роман, вот такие вещи, как крымская любовь, сокращенно КЛ, ведь оставляет же в юности, что на твоей пашне след от бараны, такой же след, но след светлый. Я бы сказал, если барана оставляет впадину, то любовь крымская оставляет выпуклость. Как говорится, и бородавка к телу прибавка. Много ли у вас таких любовных бородавок в душе? У вас лично, вот у Романа Сонина. Да.
2: Понимаете, как пашня, так и мишня, так и кольня.
0: И квашня.
2: Так и васня. Крымская васня.

0: Эхо Москвы. 73,82 МГц.
1: И у нас в студии Андрей Орлов, базитолог, астролог, ну и остальные титулы этого замечательного человека. Вы как бы сами знаете, я не буду их перечислять, чтобы не отнимать ваше драгоценное время. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы знаете, вот за время вашего отсутствия огромное количество писем, просто мешки писем, телеграм, кстати, штукатурки с надписями отколотые на, в ближайших переулках, в которых в надписях тоже содержатся вопросы. Вот. И, так сказать, аудио-видеоматериалов, которые вот делались из этих окон, с митингов, митинги тоже, так сказать, задавались вопросами, содержится один и тот же вопрос. Это тема запахов. И, прежде всего, тема искаженного восприятия запахов. Ведь, как мы все знаем, тот запах, который человек чувствует сейчас, человек, который жил бы, скажем, ну, лет еще 50 назад, он воспринимал бы и чувствовал совсем по-другому. И этот запах навевал бы у него совершенно другие ассоциации. Ну, взять, к примеру, запах чеснока. Вот. Сейчас он является для современного человека каким-то отталкивающим, потому что этим же пахнет кал ужа, черепахи. Ну, и как бы неопрятным считается, что из ротовой пасти, значит, там из зубной всякой щелей воняет чесноком. А тем не менее, вот буквально в прошлом веке мужчина специально мазали чесноком под мышками, и женщины, вот, и когда они танцевали пируэты, кружились под всякие классичные звуки скрипок, это был возбуждающий такой достаточно запах. Вот наши радиослушатели, и в основном, конечно, радиослушательницы просят вас разъяснить, так сказать, вот эту ситуацию и причину такого резкого изменения вот в запаховой политике. Я бы так это назвал.
2: Ну, эволюция запаха, она идет параллельно с эволюцией всего остального, что, ну, как бы сопутствует человеку. Ну, в том числе, вот конкретно, если касаясь запаха, вот ты сказал чеснока, на самом деле отталкивающим является запах чеснока уже раскушенного и съеденного. А как такового чеснока, он не неприятный, так скажем. То есть он неприятным становится, когда он превращается в перегар. Так же, как и водка, и вино, и прочее, когда оно подвергается расщеплению в человеке.
1: То есть уже входит в состав со слюной, как бы в контакт.
2: Ну да. И вообще мы, собственно, большинство запахов, вот, обращаясь к этиологии вообще этой темы, запах восприятия и чувствительности к запаху, можно сказать, что чувствительность к запаху, она изменяется относительно восприятия вот как бы человека как особи, ну, то есть междуусобных отношений. То есть человек воспринимает запах относительно социального восприятия запаха. То есть он не воспринимает его бессвязно, то есть самостоятельно как бы. Он все время проецирует запах в отношении, так сказать, себя и окружения своего. То есть у него, попросту говоря, запах чеснока ассоциируется с каким-то событием, связанным всегда с человеком или с собой.
1: Вот, кстати, я прошу прощения, что вас перебиваю. Вот буквально вчера у нас в эфире был замечательный искусствовед Эдуард Гамазда, который, к сожалению, недолго так пребывал в эфире по техническим причинам, но тем не менее, так сказать, за кулисной беседе он мне рассказал, я показывал ему письма многочисленные вот по поводу запахов, говорю, вот у нас и такие темы мы затрагиваем в нашей программе. И он поделился, сказал, вот дело в том, что в момент принятия этой особи еще в пионерскую организацию состоялся, значит, поцелуй флага. И многие дети настолько вот были проникнуты от той идеологии, что, значит, это делалось в засос. И один мальчик из его класса, он, значит, перед этим совершал пожов резиночной какой-то модной жвачки. В то время это был дефицит, значит, состоялся отсос угла знамени. И затем подошел, значит, маленький Эдуард, значит, тоже сделал поцелуй. Вот этот запах у него четко ассоциировался с алым стягом. И он был одним из первых в связи с этим диссидентов, поскольку любая как бы патриотическая идея тех времен у него волей-поневоле перерастала в вот, ассоциацию с, так сказать, с запахом запретного плода, то есть вот этой самой жевательной резинки. Ну, я похлопал по плечу, говорю, Эдик, ты, говорю, не расстраивайся, сейчас этого в ларьках навалом. Вот. Тем не менее, это, мне кажется, весьма показательно, что человек через всю юность, через детство, отрочество и почти до самой старости донес вот этот вот, это странное такое восприятие.
2: Да. Ну вот что, здесь с запахами, я говорю, очень много моментов очень специфичных. То есть относительно человека, опять же. То есть, например, алкоголик не считает приятным запах, например, перегара. А с другой стороны, запах вина может вызывать в нем приятные ощущения. Что касается вот жвачки, вот как ты говоришь, там запечатлелась ситуация, ну, и как бы контекст этой ситуации, он тоже перерос даже в какую-то идеологию его внутреннюю, там, или, по крайней мере, его установку идеологическую через запах. На самом деле, также могло повлиять там и цвет, и все прочее. Ну, в данном случае, видишь, запах сильнее оказался.
1: Но он в сочетании с цветом, то есть, в принципе, как бы, хотя, конечно,
2: сильнее. Ну, сочетаний там, да, на самом деле, много было, я так понимаю, но поскольку речь идет о запахе, значит, с запахом. Вот если говорить, разделять, так сказать, органы чувств, там наши лабораторные исследования показали, что, например, хоть он и не является основным, но в некоторых ситуациях и там у некоторых особей он является, например, доминирующим, то есть осязание и обоняние, вот эти вот эти чувства, они являются доминирующих, так, например, скажем, у слепых там, или вот у людей, там, например, по каким-то другим признакам, там, например, предпочитающих именно эту систему сигнализации, они, например, являются, ну, как бы предпочтительным и, соответственно, влияют сильнее на них. А если рассмотреть этиологию этого, то есть исторические такие экскурсы можно провести, то одно время там приходилось существовать вообще вслепую, как бы, когда они в пещерах проживали, то там приходилось ориентироваться на запах, потому что еще не было возможности
1: осветить помещение.
2: Да.
1: И, кстати, еще нужно сказать, что даже они же выходили по ночам на охоту, днем никто не осмелился. Поэтому
2: практически... Да, я тебе хочу сказать, вообще вот это представление об охоте, оно весьма ложное, то есть никакой охоты как таковой не было. То есть это придумано художниками и писателями про охоту. На самом деле, вот предок, если он таковой был, вот в том виде, в котором мы его представляем, он на самом деле питался падалью большей частью, был очень трусливый и жил очень мало. То есть он...
1: Ну, это был гиена.
2: Вот, был такой всеядным, да, и вот то, что вот говорят, там, охотились, я так полагаю, что это исключительные случаи, то есть это, наверное, какие-то, ну, уже на каком-то этапе развития, наверное, были какие-то охоты, вот когда, там, например, человек 5 могут на кролика напасть. Там,
1: ну, да. Но, тем не менее, это же тоже происходило ночью. Они совершенно четко вот именно по запахам определяли местоположение вот будущей микрожертвы. То есть, понятное дело, что все эти вот рассказки про мамонтов, это нереально, то есть даже сейчас.
2: Да, мамонты, это вообще, конечно, смешно. Конечно. То есть и мамонты там, если даже смотреть исторические такие справки взять, то там просто не могло быть так складываться ситуация таким образом, чтобы были предпосылки к такой охоте. Либо там люди не были не приспособлены, либо орудия труда и так далее. Ну, то есть это не важно. Так вот, у нас, короче, предпочтение отдаем той идее, что, в общем-то, человек питался падалью в основном и жил, в общем-то, большей частью ночью. И когда уже стало, в общем-то, развиваться, там, например, зрение и остальные органы чувств, то есть когда уже вышли... Ну, это происходило, большей частью, в экваториальной части, вот, например. Там вообще уровень жизни, как если можно сказать, или условия жизни были приближенные к райским, то есть им не приходилось как-то бороться, в общем-то, за существование особым образом. Все происходило весьма естественно. Там, значит, они быстро очень как бы деградировали. А вот, например, когда начались какие-то климатические отклонения, то есть брать, если как полюсам так поближе, там, например, другие широты, то там как раз вот развивались органы чувств, там, и в частности вот обоняние. Причем ну, известно, про, что,
1: прости,
2: например...
1: Простите, что я развитие... перебиваю. Тут же вот есть одна очень такая хитрость, на мой взгляд. Дело в том, что вот эти как бы обоняние, да, оно развивалось по направлениям нужным именно вот, на данный момент, в данной местности, данному периоду эволюции. Потому что, ну, например, не стоило человеку вообще ощущать запах какого-то там, ну, грубо говоря, мха, да? То есть он должен был ощущать очень резко запах, ведь, понятное дело, мозг, он не бесконечен, и отсеивал то, что не нужно для добывания пищи. Поэтому, например, вот по одной теории одного великого ученого, вашего коллеги, человек, вот тот первый человек, он, например, не ощущал запаха коры совершенно. Вот запах какой-то допадали ощущал, запах самки. Вот запаха огня тоже не ощущал. Как это ни странно. Это пришло потом, ощущение.
2: Ну, на самом деле, здесь еще связано с тем, что, например, реставрация или репродукция образа, с, так скажем, визуального образа или объекта в связи с запахом, с конкретным, оно возникало, в общем-то, из-за того, что отсутствовало, большей частью, абстрактное мышление, и невозможно было смоделировать просто объект по каким-то, например, там, ключевым моментам, чтобы, в общем-то, используя абстрактное мышление, воссоздать как бы какой-то объект, который не был заложен в опыте в каком-то. То есть, в основном, конечно, они там исходили из опыта, то есть память, которая вырабатывалась за счет там, обоняния, она, в общем-то, запечатлялась образным способом и хранила в себе объект. И поскольку абстрактное мышление было слабо развито, то, конечно, там очень тяжело было, например, некоторые предметы смоделировать именно. Ну и вот возвращаясь к распределению по широтам, там, значит, вот собственно, у людей, например, у которых там, например, носовые камеры, они больше размером, то есть, вот, например, к северу ближе, то есть воздух приходилось согревать, пока вдыхаешь, вот, и соответственно, как бы вырабатывался тип такой вот северянин, но он больше носы, значит, у них клювы как побольше были, а у, значит, кто поближе к экватору, у них наоборот, то есть необходимости в этом не было, даже напротив, надо было максимально, значит, лишить себя носа, и вот у негроидов, значит, вывернуты все эти ноздри, и фактически не происходит обогревов, то есть воздух не задержится, он сразу попадает, даже рецепторов почти нет, в общем-то, он попадает сразу там в органы дыхания, во внутренние.
1: А вот, кстати, совершенно другая картинка у монголоидной расы, где постоянно, значит, дует, дуют степные ветры какие-то вот против попадания каких-то пылевых.
2: А у них камеры как таковые, они тоже очень маленькие.
1: Да, да, и просто
2: книзу
1: пригнуты.
2: Вот у них, да, у них крылья как бы завернуты, что для того, чтобы избежать вот ранений там из пыли этой.
1: Кстати, вот ведь естественное нарушение построения носовых лопастей у человека, ну, это сейчас же модно, вот, пластические операции, оно непосредственно все-таки ведет к какому-то отрицательному воздействию на мозг. Будь там, украшаете вы лопасть крыльев, вот у нас одна вот пришла, говорит, дескать, сделайте мне нос. Ну да, у нее нос здоровый, как у вороны был, но как бы исправили, а в результате уже где-то через практически через год появились признаки слабоумия на лицо. Внуки говорят, дескать, ну что же вот так. Ну, естественно, мы списали это на приближающуюся чисто старость уже, хотя специалистам понятно, что вот, так сказать, внедрение в носовой отросток хирургическое все-таки влечет за собой и изменения мозга какие-то.
2: Да, ну и вот с чего мы начали эту беседу, там, например, существует, в общем, тоже как культура сейчас запахов, то есть разрабатывают искусственные запахи, связанные, как правило, с ассоциациями, то есть, например, духи, там, парфюмерия и прочее.
1: Особенно здесь, прошу прощения, что я вас перебиваю, очень хороший, на мой взгляд, пример, это вот освежитель воздуха для сортиров и клозетов, который должен навевать майский вечер, и даже название у них такие «Персик», «Майский вечер». То есть плюс еще идет визуальная, так сказать, ну, визуализация запаха. То есть персик нарисуют, напишут, что персик. И даже если он персиком не пахнет, то он верит, что вот персик.
2: Ну, здесь смысла никакого. Вот здесь самое интересное здесь то, что, ну, вернее, покажется интересным то, что на самом деле все вот эти средства, например, вот, о которых ты говоришь, они разрабатываются не для человека, а для общества. То есть, если человек живет в одиночестве, он, собственно, не прибегает к таким средствам. Или, по крайней мере, он... Ну, то есть, если он реально одиноко живет, то есть он не предполагает, что его будут окружать другие. То есть вот эти
1: Чтобы не создавать им дискомфорта, как бы нету этого опасения.
2: Внутренние запахи вот эти, которые происходят там при дефекации, при прочих там вот процессах очищения, они на самом деле очень важны для человека, и он по ним оценивает свое собственное состояние. То есть не на уровне специалиста, а на подсознательном животном уровне он может определить свое состояние. Вот насколько он... ну, например, он знает об этом, но на подсознательном уровне. И у него может, например, определенные элементы в этом запахе вызвать какие-то подозрения к своему состоянию. Он там дальше начнет как бы опять же подсознательно самотестироваться. То есть он будет уже там какие-то эксперименты над собой производить.
1: Или вспомнит, так сказать, свой вчерашний какой-то рацион или действие, может быть. Да. Не обязательно это зависит от того, что съел, а чисто от психологического, в первую очередь даже.
2: Да, то есть его сразу мысль пойдет по пути самосохранения и вывода себя из ненормального состояния.
1: Кстати, я вот сейчас подумал, что очень напрасно отклонили все-таки в Думе вот это предложение, так сказать, о создании социологической группы, которая должна была по состоянию общественных вот чисто туалетов и запахов в этих местах оценивать общее состояние общества, причем именно физическое состояние. То есть тут не имеется в виду какая-то чистота там визуальная, а именно анализ, проба запахов. И по ней как бы состояние здоровья граждан. Ну, видимо, решили, что этот проект очень дорогостоящий.
2: Здесь, наверное, сыграла роль все-таки наши разработки, которые нас определяют вот эти убогие исследования. Они на много шагов впереди идут. То есть у нас, как правило, вот стоят просто в атмосфере, где-то на уровне озонового слоя стоят ловушки специальные, которые улавливают уже запахи, которые, ну, собственно, сублимированы в какие-то постоянные, уже, да, то есть они определяют какой-то динамикой и постоянно наблюдаются. Поэтому исследовать где-то на местах, в общем-то, это полезно для каких-то локальных разработок, чем мы занимались. То есть мы исследования проводили, так сказать, по всей плоскости, начиная от больших социальных групп и заканчивая, в общем-то, совсем маленькими. Вот, и поэтому наличие такой вот глобальной одной системы тестирования и анализа, она как бы исключила попытки. Но я так полагаю, это обычно какая-то политэкономическая была выходка там, чтобы опять же с деньгами что-то такое провернуть.
1: То есть никак не связано с частотой эксперимента.
2: Да.
1: А скажите, я знаю, что ваша лаборатория вот совершенно недавно выпустила в свет книгу, и вы сейчас как бы даже вот по стране ездите с лекциями, наглядно показываете, то есть все это делается. Это книга, так сказать, которая называется «Обнюхай себя сам». Вот. И как бы в ней вы и ваши ведущие специалисты утверждаете, что, значит, действительно человек может целиком самотестироваться по какому-то запаху, но такой способ, как обнюх собственных фекалий, с позволения сказать, это самый примитивный способ на уровне собак вот, или каких-то животных. И у вас там подробнейшие инструкции, что для того, чтобы определить там состояние, скажем, почек, нужно обнюхать, ну, я, к примеру, говорю, там, скажем, подмышечные области, там, чтобы там определить состояние какого-то другого другого органа следующей вот области, да. Но не все наши радиослушатели, в силу того, что все-таки вот ваши факультативные, так сказать, выезды, они весьма все-таки редкие, это тоже экономические причины тут вступают в силу, не все могут их посетить и увидеть. Не могли бы вы сейчас вкратце хотя бы дать какие-то консультации? Вот если у человека там, предположим, все кости ломят, вот какую область ему имеет смысл обнюхать и хотя бы какие-то вот ну, полярные такие вот характеристики запахом, больным запахом, здоровым запахом или, например, выздоравливающим запахом?
2: Ну, здесь, что касается методов, там несколько их. Основной, значит, это поскольку обоняние и тестирование по запаху, оно все-таки является более низкого уровня. Опять же, я вот повторюсь, что у некоторых людей это, наоборот, имеет преимущество какое-то доминирующее. А в большинстве своем это, например, компоненты, она является дополняющей. Очень хорошо иногда дополняет все остальные методы анализа, то есть визуальный анализ или еще какой-то там, например, тактильный анализ там. То есть иной раз очень хорошо дополняет. И у нас основная, в общем, мысль там заключается в том, чтобы вывести дополнительную информацию, которую извлекают из обоняния, то есть вот, например, диагностика, основанная на запах, вывести ее на более высокий уровень. То есть ее попытаться через определенную систему индексов и символов вывести как бы на систему модулей, образов и цветов. То есть там основная параллель связана с цветовой гаммой. То есть нужно воссоздать как бы свой собственный цвет. А по цвету существует еще онтологическое такое издание, которое, в общем-то, имеет некоторое практическое применение. Вот. Так параллельно, так сказать, вот с дополнительным анализом по запаху, там происходит корректировка, знаете, здоровья там, и, например, профилактика здоровья. И в том числе, вот, например, поскольку органы обоняния, они очень связаны со всей респираторной системой, лор, так скажем, ухо, горло и нос, то большое значение здесь играет речь и слух. То есть, например, дополнение или коррекция, например, происходит с помощью запаха и выводит это все на уровень речи и как бы компенсируется через слух. То есть, например, таким образом мы можем подбирать себе какую-то фонетическую гамму, там, например, фонограмму, которая может, например, корректировать наше состояние, даже состояние запахов. То есть, например, мы проводили лабораторные исследования, люди пахнут, например, при мажорном и минорном, например, там, исполнении одной и той же мелодии, они вырабатывают совершенно разные ферменты. И это, например, вот эти вот органы выделения и слух очень связаны между собой. Поэтому, например, когда человек испытывает на себе, например, какую-нибудь слуховую агрессию, то есть, например, если его ругают, или там, например, какие-то звуки неприятные издаются, он начинает особым образом пахнуть. Вот. Поэтому, например, дамы, которые там, например, страдают от излишних каких-то неприятных запахов и борются там какими-то способами там ненормальными.
1: Дезодорирование.
2: Там. Ну, там масса, да. Даже некоторые как бы считают себя прогрессивными людьми, там протолкнули какую-то уже там диетическую теорию. Но на самом деле, в первую очередь, там влияет, конечно, слух. То есть, во-первых, если нужно изменить свое аудиоокружение, то есть если, например, нужно обратить внимание на состояние вот этой природы, вот именно звуковой, то, что вокруг происходит.
1: То, что окружает.
2: Да, то, что говорят там ей. То, что вообще подобрать там сленг, лексику определенную, потому что речь и звуки, они непосредственно влияют на продуцируемые запахи.
1: Ну, в принципе, ведь вот это все, чем объясняется такая вот связь, прямая, скажем, обоняние и слуха. Дело в том, что по мнению замечательной нашей вот ученой Тамары Валерьевны Покатуевой, голова это является совершенно отдельный как бы орган целый. Вот, ну, как бы, и все, что у него внутри, это тоже потроха. То есть, ну, как вот организм он функционирует. Съел что-то несвежее, соответственно, несвежее выдал. Также с головой услышал что-то несвежее и как бы, соответственно, выделяешь запахи тоже несвежие. Но, вы знаете, вот наша постоянная радиослушательница, она уже слушает очень долго нашу радиостанцию, Изабелла Вениаминовна Накати, в своем письме к вам спрашивает. Вот я слышала, что на самом деле пот не пахнет. То есть, ну, она в своем письме имеет в виду, что если собрать в пробирку человеческий пот, то он практически по своим качествам будет равен дистиллированной воде. Я имею в виду здесь не по химическим качествам, а по, так сказать, по запаху.
2: Ну, правда, разумеется, ли это? Там пахнут ферменты, которые выделяются вместе с потом. Это разумеется. Но принято так говорить, что, как, что пахнет пот. Но, в общем-то, это не играет особой роли, потому что говорим мы это или... Ну, то есть то, что с нами происходит, мы берем факт как таковой, то есть транспортные функции вот этого пота, то есть выделение потовых желез, вот это, работа их, там, например, по выведению этих ферментов, это, в общем-то, она более-менее постоянные, то есть здесь в этом случае разделять не стоит там, для того, что пот пахнет или не пахнет. Ну, то есть можно сказать, что пахнет, потому что, так сказать, в адаптированном наречии или в языке говорят так, и, в общем-то, это отчасти соответствует действительности. Другое дело, там, какой, например, какой из этого можно смысл извлечь.
1: Ну, в общем, видимо, обычный любопытство. А вот Георгий Кныш-Забельский, тоже наш постоянный радиослушатель, задается вопросом, что функция потовыделения, кстати, действительно она непосредственно связана с запахом, потому что, ну, ведь если, например, рассмотреть человеческую кожу, которая абсолютно чиста с первого взгляда, да, рассмотреть ее под каким-то сильным увеличением, она будет вся мокрая, как болото. То есть пот визуально все равно выделяется, просто мы его не видим. Поэтому как бы в основном это уже по запаху определяется. И Георгий Кныш-Забельский спрашивает, что в принципе по логике то все живые существа должны выделять пот, у них должно быть потоотделение. У червей, ну это доказано, что у червей есть, у птиц. Спрашивает Георгий, вопрос адресуется вам, Андрей, а существует ли потоотделение у рыб? Дело в том, что они постоянно суетятся, постоянно плавают.
2: Нет, ну, здесь несколько насчет червей, там, как-то маху дали. Потоотделение существует только у теплокровных, это очевидно, но, ну, то есть, чтобы это понять раз и навсегда, надо представить себе, что человек или вообще какие-то теплокровные, они состоят большей частью из воды, и процесс испарения, например, для них естественный. Поэтому любые испарения, которые... ну, является первым, в общем-то, признаком жизни, это наличие, так сказать, испарения, поскольку температура всегда как бы дает возможность, как организм в работе находится, соответственно, ну, обычная физика.
1: Не, ну, даже ведь земля потеет, вот роса, это же под земли.
2: Ну, это, да, это, если так переходить на какую-то такой изобразительный язык, то, конечно, тут все потеет.
1: Да, но я вот просто считаю,
2: и что... И камни потеют тоже.
1: Просто дело в том, что ведь проводились серьезные эксперименты именно над рыбами.
2: Ну, когда... например, земля или камни. Ну, не знаю, земля-то, в общем-то, это такое, в общем-то, абстрактное, как стихия берется. А что касается до камней, так они с этим конденсатом, они не несут себя. Хотя в магии есть такие понятия, что собираются какие-то конденсаты, которые в определенный момент выделяются и как бы называются потом камня. То есть они... Ну, это особый конденсат. Очень особенный конденсат, который редко очень... Ну, видимо, там какие-то необычные процессы происходят химические. Или, ну, вот химико-физические, что-то там происходит.
1: Это просто даже, видимо, и не наша область.
2: Да, вот.
1: Я предлагаю прерваться на композицию, а да. после этого мы продолжим беседу с бизнесологом Андреем Орловым. Напоминаю вам, что в гостях у нас бизнесолог Андрей Орлов, и сегодняшняя программа посвящена, так сказать, проблеме, которую вы же затронули. Ну, проблеме или теме, это, кстати, сложно показать, но это, тем не менее, тема запахов. А является ли это проблемой? На мой взгляд, является, потому что все меньше, ведь, Андрей, остается естественных запахов. Естественных запахов я имею в виду природные. Вот, к примеру, если взять такую науку, как сексопатологию, то даже сексопатологи отмечают серьезные изменения в сексуальном поведении особей. И все это напрямую увязывается с развитием парфюмерной промышленности, в которой это целиком убивает. Ну, ведь что было раньше? Запах самки, запах самца. Происходит соитие какое-то, в результате деторождение увеличивается. А сейчас в связи с развитием парфюмерной промышленности эти естественные